0: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Не будет ни света, ни воды. Уничтожение системы водоснабжения России назвали своей целью в украинском Минэнерго. Россия собирается усилить удары по гражданской инфраструктуре Украины и вслед за энергетическими объектами готовится атаковать систему водоснабжения, заявил украинский министр энергетики Шмыгаль.
2: Сейчас цель России – уничтожить наши системы водоснабжения. Прошлой зимой они нацелились на электроснабжение и отопление, но во время отключений электроэнергии еще можно было выжить, если у вас были газ и вода. Без воды и канализации выжить дольше 3 дней трудно.
1: По словам украинского министра, после зимних атак России производство электроэнергии на Украине упало до 12 гигаватт. Это на 6 гигаватт меньше, чем требовалось потребителям. При этом с начала СВО показатель составлял 32 гигаватта, а до 2014 года он достигал 54,5 гигаватт. Россияне уничтожили или повредили более 80 украинских электростанций, сказал Шмыгаль.
2: Чтобы пережить предстоящую зиму, Украине нужны не только ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, но и около 500 миллионов евро для повышения энергетической устойчивости. Также порядка 400 миллионов евро требуется для помощи газовой компании «Нафтогаз», объекты которой подвергаются атакам.
1: Украина теперь может действовать аналогично, отмечают военные эксперты. Они отмечают, что в результате украинских обстрелов уже отключается электричество и водоснабжение в Белгороде и пригородах. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
2: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящие осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: В поселке Башмаково Пензенской области жители создали народную дружину, чтобы предупреждать друг друга и отбивать мужчин от вербовщиков, которые хватают на улицах всех подряд и насильно заставляют подписывать контракты с Министерством обороны.
5: Последние новости по событиям в селе Башмаково Пензенской области. Вчерашнее видео собрало 402 тысячи просмотров, а пост о том, что глава поселка окружила себя вооруженными ОМОНовцами, более 77 тысяч. Сегодня в 9 утра мне подписчица сообщила о том, что кто-то слил информацию главе этого поселка о том, что народ собирается идти к ней на разговор с накипевшими вопросами. И вместо того, чтобы выйти на диалог с народом, она окружила себя силовиками в балаклавах. Все, что нужно знать о наших избранниках. 9:40 стало известно, что задержали многодетную маму четверых детей и отвезли в ПДН. И все из-за того, что она высказывала свои недовольства в интернете. В 10:20 поступила уже информация, что забирают в отдел всех. В 13:50, что все еще никакой информации о задержанных нет. И вот только в 14:50 становится известно, что всех выпустили, но не отпускали. Точнее, афишировали это для того, чтобы остальные боялись. Допрашивали в основном создателя общего чата жителей, а также и администратора. Там задавали вопросы, зачем вы отслеживаете машины. Давайте я отвечу. Может, потому что в этих машинах, со слов очевидцев, увозят людей в военкоматы. Ну и более того, еще всем пригрозили уголовными делами, если подобное хоть раз повторится. То есть, вы понимаете, да? Отбивать людей, вы видели на кадрах в том самом ролике, это, по их мнению, преступление. То есть, если вы видите, как человека упаковали в машину, увозят в неизвестном направлении неизвестные люди, а вы пытаетесь помочь, вы уголовник. 15:17 появилась информация, пока еще не проверенная, что сама глава лично сообщила своим замам, значит, следующее. Скажу вам 300 человек собрать, вы мне их соберете, скажу 600, соберете 600.
3: Главные новости дня.
0: Это пепел. Под Самарой дотла сгорел входящий в топ-5 крупнейших склад Wildberries. Горят и склады в Туле и Казани, а также НПЗ в Уфе. Логистический хаб Wildberries в Новосемейке на Подсамарой, атакованный дронами в воскресенье, полностью сгорел вместе со всеми товарами, сообщил в РИО главы Минпрома Самарской области Денис Гурков.
6: К сожалению, мы отмечаем, что объект полностью выгорел. По факту остался только административный комплекс. Все товары уничтожены. Из 180 тысяч квадратных метров площади склада сгорело 160 тысяч квадратных метров.
0: О полном уничтожении склада накануне сообщали СМИ со ссылкой на собственные источники в МЧС. Сгоревший сортировочно-логистический центр был одним из самых крупных объектов Wildberries и входил в топ-5 по величине введенных в эксплуатацию площадей после складов в подмосковных Каледино и Электростале, Алексине в Тульской области и Хрястово под Владимиром. Его открытие состоялось в мае прошлого года. Объем инвестиций оценивался более чем в 10 миллиардов рублей. Первая очередь комплекса составила 130 тысяч квадратных метров и была рассчитана на хранение до 120 миллионов единиц товаров. Как заявила основательница компании Wildberries Татьяна Ким, маркетплейс не обязан возмещать продавцам стоимость товара, сгоревшего в результате атак. По ее словам, удары беспилотников являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому ущерб не подлежит возмещению.
7: При этом надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению.
0: При этом атаки продолжаются. В ночь на 5 августа беспилотники атаковали сортировочный центр Wildberries в Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. По его данным, в результате удара возник пожар. Один человек получил ранение. Также в ходе атаки на склад были повреждены два многоквартирных дома в Винёвском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе. Wildberries подтвердили атаку на логистический центр в Тульской области, отметив, что персонал был заблаговременно эвакуирован. Склад находится в городе Алексин и входит в число крупнейших у маркетплейса после центров в подмосковных Каледино и Электростали. Также прошедшей ночью атаке беспилотников подвергся Зеленодольский район Татарстана, сообщил глава района Михаил Афанасьев.
1: В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено.
0: По данным местных телеграм-каналов, под удар попал склад Wildberries в Зеленодольске. Он уже подвергался атаке дронов 31 июля, однако продолжил работу в штатном режиме. После двух недель ударов по складам Wildberries стоимость товаров на маркетплейсе взлетела на треть, отмечают предприниматели. По их словам, вслед за Wildberries подорожали товары и на Озон. При этом логистическая инфраструктура Озона пока не пострадала. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Блогер решил посчитать, во сколько обойдется учредителю компании Wildberries восстановление одного уничтоженного склада.
8: Сколько стоит восстановить склад Wildberries до Электростали? Площадь склада составляет 250 тысяч квадратных метров. Поврежден он полностью на все 100%, поэтому давайте пройдемся по этапам. Техническое исследование комплекса. Инженеры проверяют фундамент, несущие конструкции, исследуют все, что можно оставить, а что придется строить заново. 55 миллионов. Проектирование, все инженерные решения, пожарная безопасность, логистика. Все рассчитывается заново. 215 миллионов. Возведение здания. Самая дорогая часть проекта. Фундамент, металлокаркас, стены, кровля. 4,5 миллиарда. Инженерные системы, водоснабжение, электричество, вентиляция, отопление, система управления зданием. 1,5 миллиарда. Внутренние работы, промышленные полы, доковые зоны, административно-бытовые помещения. Все это вместе 850 миллионов. Благоустройство и ввод в эксплуатацию. Парковки, дороги, все ливневки, освещение территории. Все это вместе плюс ввод в эксплуатацию 450 миллионов. Всего 7,5 миллиардов.
3: На радио «Лента». Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Жена военнослужащего Елизавета Майер заявила, что ее супруга, а также других мужчин с тяжелыми ранениями отправляют на фронт без медицинской комиссии.
10: Прошу вас придать данному видео широкую огласку, максимальную огласку, не только в защиту прав моего супруга, но и остальных ребят, которые столкнулись с таким беспределом со стороны своего командования. Мой супруг, Токарев Алексей, сейчас направляется на поезде Красноярск-Ростов. Многие ребята, которые находятся с ним, кто-то без руки, кто-то на костылях, кто-то с одним глазом. Мой супруг недавно перенес операцию по замене коленного сустава. Однако командование отправило его в зону боевых действий без прохождения ВВК, без какой-либо реабилитации. Поэтому я обращаюсь лично сейчас к командованию 83-й ОДШБР и официально вам заявляю, что если мой супруг пропадет со связи, если вы решите посадить его в яму, если вы решите отправить его в штурм,
11: без какой-либо реабилитации и прохождения ВВК, если с его головы упадет хоть один волосок без суда и следствия, отвечать на жалобы станет гораздо сложнее. Если вдруг вы решите хлопнуть его при попытке к бегству, как мне заявили, внегласно, последствия также будут очень серьезные. Просто так я эту ситуацию не оставлю.
12: Житель Твери рассказал о том, что военное кладбище в его городе растет, а людей заманивают на фронт обещаниями работы в тылу.
13: Ты вот едешь мимо кладбища, просто одни флаги стоят. Все думали, что так просто сдадутся хохлы, а на самом деле так просто. У нас тут в России, знаешь, какая замануха? Типа говорят, нафиг, это, в тылы отправим, там, трактористам нафиг, ну, работать. А на самом деле кидаются на передовую в первую очередь. Да. Они все обожравшиеся идиоты, которые развязали такую войну.
14: Радиолента. Прямая речь.
4: После того, как глава Крыма Сергей Аксенов пообещал зафиксировать цену на бензин на уровне 100 рублей, житель полуострова поехал его искать.
15: Друзья, доброе утро. Приехал в Инкерман по делам. Хотел заправиться 92-м бензином по 100 рублей, как нам обещали. У меня Рено Дастер. В принципе, у меня 92-й бензин залить можно. Бензинчика осталось совсем мало. И что у нас по бензину 92-му? 92-го в Германии нету. Подошел на кассу, спросил, сказали, да, действительно нету. Ждем, должны подвезти. Когда подвезут, тоже неизвестно. Поеду сейчас на Северную. Там есть заправка Атан. Посмотрю, что там по топливу. В общем, друзья, на Северной, на Атане такая же история. 92-го бензина нету. Может быть, конечно, он где-то есть. Может, на южной стороне есть. Но кататься его искать, у меня нету ни времени, ни бензина. Вот такая вот информация. Всем хорошего дня.
14: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
16: Мучения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки. Это еще просто семечки в пакетах.

Америки, из этих новых регионов, естественно. Да потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму. Смотрят на эти конские цены совершенно, конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И они не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат. А вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели, а вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете, и поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, света фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А, тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых, так называемых, регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Ну, раньше их просто вырезали, когда захватывали вот мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей. А всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь, ну, усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому кто там в так называемых новых регионах? Осталось у вас фактически 2 месяца. Август, сентябрь. После этого начнется. Да, дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, ну, все, вы в рамках единой системы Россия и Беларусь, но уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым. Потому что вы не только чужак, вы уже чуть-чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Пермь не приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первый. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов куда-то дальше, вглубь России,

0: А вы под подозрением, у вас есть три варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно. Вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот в других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение 2 месяцев, тыловые, вот ищите какие-то штабные работы, где же военкомата, в госпиталях куда-то предпишитесь, 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь 3. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что ну нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
1: Солдатская почта.
3: Новая уловка вербовщиков. В Новосибирском промышленно-энергетическом колледже студентам предлагают срочную службу по контракту. Что это такое? Рекламные баннеры разместили на сайте колледжа. Обещают некую срочную службу по контракту оператором БПЛА сроком на год по ограниченной квоте. Подчеркивается, что речь идет именно о дроновых войсках и в штурм студенты не попадут. Однако юристы говорят, такого вида службы попросту не существует. Есть срочная служба по призыву и есть контрактная служба. А срочная служба по контракту – это просто мошенничество и непонятно, как учебное заведение может так дезинформировать своих студентов, говорят юристы. На подпись дадут типовой бессрочный контракт с Минобороны, говорит общественный деятель Дмитрий Масолов. К нему регулярно обращаются молодые люди, которых убеждают подписать контракт, обещая большие деньги и службу в тылу. Однако после подписания документов эти договоренности не имеют никакой силы. По словам Масолова, чаще всего с такими проблемами сталкиваются срочники.
4: обращается к нам с какой просьбой, да? Я не хочу, например, служить срочку, я там хочу сразу на контракт, и мне, значит, конкретная воинская часть обещает, что я подпишу этот контракт, уйду туда, на СВО, на специальную военную операцию, я там не уеду, например, вот, когда контракт закончится, мне уже срочку не надо будет служить, но я просто это время проведу, первое, я буду реально работать, да, я буду там деньги получать, возможно, какой-то там статус получу. Ребят, ну, это бред сивой кобылы.
3: Масолов призвал граждан не верить обещаниям о прохождении воинской службы по контракту без последующей отправки в зону боевых действий, поскольку такие условия ничем не гарантированы.
4: Никто вам никакие гарантии не даст, потому что завтра поступит командиру части приказ о том, что нужно отправить неопределенное количество контрактников в зону специальной военной операции, и вам отсидеться не получится. То есть, если вы планировали не служить срочку, а подписать контракт и типа денежек там заработать, да, то, скорее всего, вас обманывают. Так не получится. Завтра, послезавтра все может измениться.
3: Практика показывает, что военнослужащего могут отправить в зону боевых действий независимо от того, что ему обещали при наборе. Причем верят в высокие зарплаты и службу в тылу не только юные неокрепшие умы. Обманываются и люди с большим жизненным опытом. Так случилось с 57-летним жителем Новороссийска Сергеем. Вербовщики пообещали ему зарплату в 500 тысяч рублей и работу водителем вдали от линии фронта. Но после подписания контракта его сразу же отправили в штурмовики, говорит его племянница Алена.
5: В какой-то момент просто приходит и ставит меня перед фактом, не посоветовавшись, вообще даже вот намека не было, что он подписал контракт. На минуточку, мужику 57 лет. Он автомат держал в руках в армии 18. И он наслушался о том, что туда требуются водители, зарплаты 500 тысяч рублей. И он сказал, я пойду туда водителем. Вы бы знали, как я орала. Как я говорила о том, что ты оттуда не вернешься. О том, что это все обман. О том, что не будет никакого водилы. Что тебя возьмут и отправят в штурма. Да не, Аленка, все хорошо, я там договорюсь. Вы понимаете, насколько вы человек? Я там договорюсь. С кем ты там договоришься? Вчера мне позвонили с военкомата, сообщили о том, что опознали моего дядю по ДНК.
3: Сергей погиб всего через пару месяцев после заключения контракта. Водителем он не прослужил ни дня. Сразу после учебки он попал в штурмовое подразделение. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Вместо пехоты – дроны и роботы. Чтобы сберечь личный состав армии, ВСУ развернули на фронте боевых роботов и впервые испытали дроны «Кенгуру». Пока российские генералы продолжают посылать пехоту в так называемые «мясные штурмы», Украина делает ставку на тотальную роботизацию фронта. ВСУ заявили, что их главный приоритет – сохранение жизни солдат за счет технологий, когда машины воюют вместо людей. Похоже, это не просто заявление. Западные аналитики зафиксировали, что в июле ВСУ впервые применили в тылу российской армии дроны «Кенгуру». Тяжелый беспилотник-носитель доставил и сбросил глубоко за линией фронта боевой наземный робот. Эта технология не нова. С этой концепцией Пентагон экспериментировал 30 лет, но реализовать не смог. Украина первая реализовала ее на практике, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
7: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
6: Параллельно с этим на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть дефицит личного состава.
8: Цель на 26-й год – заменить до 30% личного состава в самых опасных секторах фронта технологиями. Мы уже проводим операции, где позиции врага штурмуются и захватываются исключительно наземными роботами. Морской дрон высаживает пулеметного робота на берег, тот выбивает противника и выполняет задачу. Человек не должен идти под огнем там, где может пройти гусеничная платформа.
6: Технологический разрыв в подходе командования двух воюющих армий становится все заметнее, и речь уже не только о дронах и войсках беспилотных систем, подчеркивает военный аналитик Андрей Вершинин.
9: Мы видим две абсолютно разные философии войны. Российское командование относится к солдатам как к дешевому расходному материалу для заваливания окопов трупами. Украина же компенсирует численный недостаток высокой технологичностью. Роботы эвакуируют раненых, минируют территории и идут в лобовые атаки. В долгосрочной перспективе на истощение побеждает не тот, у кого больше людей, а тот, кто умеет сберегать свой личный состав.
6: По словам Зетвоенкоров, применение наземных и воздушных роботов на фронте скоро станет массовым. Пока в Москве пытаются решить проблему кадрового голода новой мобилизации, Киев планомерно заменяет солдат на передовой высокотехнологичными машинами. Чей подход окажется удачнее, покажет ситуация на фронте и динамика военных потерь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
10: Небо России под постоянным огнем. Военкор Живов о масштабах атак беспилотников.
11: По подсчетам «Коммерсанта», за 7 месяцев 2026 года над 52 регионами России было сбито более 54 тысяч украинских БПЛА. В среднем по 7 тысяч в месяц. Больше всего беспилотников сбили в июне – 11 900 и июле – 13 200. Среди регионов, над которыми, по сообщениям Минобороны, чаще всего сбивали беспилотники, лидируют Белгородская область – 518 упоминаний, Курская – 480, Брянская – 430 и Крым – 383. В топ-10 также входят Краснодарский край, Калужская область, Московский регион, Ростовская, Тульская и Орловская области. В январе в отчетах ведомства фигурировали 36 регионов, а в июле уже 44. При этом число упоминаний Московского региона выросло более чем втрое – с 13 до 47.
10: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
11: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижения российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработки данных за займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
10: Удар по Упырю. Военкор канал «Пионер запаса» о покушении под Екатеринбургом.
12: В сети пишут, что автора телеграм-канала «Повернутые на войне» и разработчика дрона «Упырь» Владимира Ткачука подорвали в его «Мерседес-Бенц» под Екатеринбургом. Якобы сработало взрывное устройство, заложенное под автомобиль. «Мерседес» взорвался в Большом Истоке. Машина сгорела дотла. СМИ сообщают, что сейчас Владимир Ткачук лежит в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Водитель-охранник Ткачука погиб на месте. Одно могу сказать – нигде не безопасно. Никто не в безопасности.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия».
13: Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Главные новости дня.
6: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
14: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
6: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
7: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
6: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
8: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
6: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
10: Охота на разработчиков. Военкор Живов о покушении на создателя «Упыря».
11: Медиа сообщают о взрыве автомобиля в поселке Большой Исток Свердловской области. По данным ТАСС, гендиректор Урал-дронзавода, который производит дроны «Упырь», Владимир Ткачук, пострадал в результате взрыва. Водитель его погиб. Ткачук находится в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Надеюсь, что Владимир выживет. Настя Кашеварова недавно говорила, что все молодые талантливые военные инженеры в зоне риска. Оказалась права. Думаю, что не только они, но они сейчас в первую очередь. Спасение утопающих, как известно, дело самих утопающих. Поэтому мои советы очень простые. Оборачивайтесь во всех незнакомых местах. Всегда будьте начеку. Всегда проверяйте днище машины. Всегда будьте бдительны в подъездах домов и у своих частных владений. Чаще переезжайте и сохраняйте конфиденциальность. Внимательно наблюдайте за происходящим вокруг. Не совершайте изо дня в день рутинных действий по расписанию. Не вызывайте никаких курьеров на дом и ничего у них не берите. По возможности, не давайте свои данные никаким организациям. Все они сольются к хохлам со 100% гарантией. Живите всегда как последний день. Соблюдайте цифровую гигиену. Никому, кроме близких, не сообщайте о своих планах и периодически их меняйте. Имейте при себе оружие. Никогда не устраивайте пышных банкетов в известных местах с кучей гостей.
10: Дроны бьют по экономике. Военкор канал «Архангел» спецназа о новом массированном налете.
11: У
12: Украина провела очередную атаку на инфраструктуру России, снова поставив Wildberries приоритетной целью. В ночь на 5 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 475 беспилотников над свыше чем 20 регионами России. А всего за сутки с 8 утра отмечено не менее 779 вражеских птичек, которые преимущественно сбивали на направлении столицы, Белгородчиной и югом России. Несмотря на такое количество, основная масса была сбита. Под удар попал логистический терминал Wildberries в Алексине в Тульской области, где возникло обширное возгорание, а украинские каналы вовсю публикуют кадры с разных ракурсов. Жители России в некоторых ситуациях в погоне за хайпом ведут чуть ли не репортажи для украинских подразделений, которые используются в рекламе своих атак. Помимо этого, работа противовоздушной обороны отмечалась в Республике Татарстан, где было несколько видео с пуском противоракет. По количеству видно, что противник нарастил численность своих ударов по России. Это стало возможным благодаря частичной модернизации промышленных мощностей и накоплению ресурсов для проведения массированных атак, которые в августе ожидаются еще чаще.
10: Тропинки вместо вооружения и противовоздушной обороны. Роман Цапаньков о новой инициативе Госдумы.
15: Госдума приняла законопроект о благоустройстве лесных тропинок. Это может показаться бредом, но, учитывая площадь лесов, звучит масштабно. По данным Государственного лесного реестра, на 1 января 2024 года общая площадь лесов в России составила 1 миллиард 188 миллионов 300 тысяч гектаров. Из них на землях лесного фонда 1 миллиард 146 миллионов гектаров. На землях населенных пунктов городские леса 1 миллион 300 тысяч гектаров. На землях особо охраняемых природных территорий 29 миллионов 300 тысяч гектаров. На землях иных категорий 11 миллионов 600 тысяч гектаров. Чтобы вы понимали, это 11 миллионов 883 тысячи квадратных километров. Площадь Паутона порядка 17 миллионов 700 тысяч квадратных километров. Ну, это реально как благоустроить какой-нибудь Паутон. Такой масштаб надо контролировать и регламентировать. Это сертификация, разрешительная документация. Это написание софта для документа оборота. А еще это создание отдельного министерства. И создание новых профильных отделов прокуратуры и прочих контролирующих отделов. И это мы еще не коснулись вопроса обустройства и последующей замены поребриков вдоль лесных тропинок. А еще государственные торги землеотвода под павильоны шавермы и куры-гриль. Ну, в общем, это действительно важный участок жизни страны, а не бред какой-то.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
17: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
18: Жительница Краснодара, мать участника СВО, пожаловалась на то, что местные власти не хотят выделять земельный участок. И вообще никакой помощи от государства она не получила, несмотря на выделенные огромные финансовые средства под нужды участников специальной военной операции.
19: Мы члены участников СВО. Папа у нас на СВО погиб. Брат у нас остался инвалидом, комиссовали по инвалидности. В данный момент мой сын тоже проходит военную, находится в зоне военной специальной. Когда выделяются миллиарды в Краснодарском крае на помощь членам участникам СВО. Ну, конечно, миллиарды нам не нужны, там, да, мы хотя бы просим землю. Я не знаю, маме, допустим, за уже 8 месяцев прошло, никто ни разу даже не приехал, не позвонил, не спросил, там, Жанна Викторовна, может, нужна какая-то вам помощь, да. Ну, как бы забирать.
20: По ремонту дома.
19: Вообще никакая. Вообще. Также по поводу дров. Она в такой же очереди состоит. За такие же деньги она все это покупает. В общем, помощи никакой.
16: Одна новость. Максимум смысла. В
20: Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
22: Привет всем.
21: Слушай, давай сегодня представим такую картину. Вот разрабатывается какая-то сложнейшая военная логистика, да? Тайные маршруты, линии снабжения, все дела.
22: Угу.
21: И вдруг оказывается, что самая уязвимая точка всей этой гигантской машины — это, ну, не какой-то там секретный бункер, а просто огромный склад обычного маркетплейса, который забит, казалось бы, футболками и кроссовками. Звучит абсурдно, да?
22: Ну да, звучит как бред, если честно.
21: Вот. Но именно это сейчас становится суровой реальностью. И сегодня на повестке детальный анализ вот этой масштабной 40-дневной военной кампании. Потому что с каждым месяцем цена продолжения этого конфликта растет просто по экспоненте. Я предлагаю обсудить географию ударов, что физически происходит с топливом, как рушится логистика, ну и что скрывают засекреченные экономические данные.
22: Давай начнем из самого очевидного, с материальных последствий, потому что долгое время существовала такая иллюзия, что есть некие недосягаемые промышленные узлы. Но эта иллюзия рухнула. Я вот смотрела статистику атак на объекты нефтепереработки, и она просто переворачивает представление о современных возможностях беспилотников.
21: Цифры там дикие.
22: Удары достигают цели на расстоянии в 2500 километров.
21: 2500 – это, ну, чтобы было понятно, масштаб – это примерно как от Лондона до Москвы. И дроны долетают до Омска, горят крупнейшие заводы в Перми, Уфе, Волгограде.
22: И Волгоградский завод, он же давал колоссальный объем.
21: Около 5% всей нефтепереработки в стране. Это гигантская цифра для одного объекта. В результате всей этой серии атак среднесуточная переработка рухнула до 3,6 миллиона баррелей. И чтобы понимать глубину провала, это абсолютный минимум с мая 2002 года. То есть произошел откат больше, чем на 20 лет назад.
22: Цифры реально исторические, я согласна. Но знаешь, меня в этой новой географии ударов зацепила одна деталь, которая, на первый взгляд, кажется вообще какой-то аномалией. Я говорю про инциденты со складами компании Wildberries. Поражено около 14% всех складских мощностей этой сети.
21: Да, это Электросталь, Шушары, Котовск.
22: И еще с десяток центров поменьше. И вот тут у меня возникает совершенно резонный вопрос. Разве склады коммерческого маркетплейса – это вообще легитимная военная цель? Зачем тратить дорогие дроны, ресурсы на гражданскую логистику?
21: Кажется, что просто бьют по коммерции, да.
22: Да, это выглядит как попытка просто навредить коммерческому бизнесу, футболки сжечь.
21: Я тоже сначала так думаю. Ну, сгорели склады с одеждой, с бытовой химией. Какой в этом военный смысл? Но давай разберем механику современных поставок. Эти гигантские комплексы — это уже давно не просто ангары с ширпотребом.
22: А что тогда?
21: Это крупнейшие, высокооптимизированные логистические хабы страны. И именно через них сейчас идут колоссальные потоки товаров двойного назначения. Электроника, микрочипы, запчасти для коптеров, тактическая экипировка, рации. В условиях санкций вот эта классическая военная логистика, она неповоротлива, а гражданские маркетплейсы стали идеальной кровеносной системой для скрытого снабжения.
22: То есть кто угодно может заказать нужную деталь?
21: Да, любой нужный компонент заказывается в пару кликов, и он через два дня будет на пункте выдачи где-нибудь прямо в приграничной зоне. Поэтому логистический узел такого масштаба автоматически превращается в критическую военную инфраструктуру. И удар по нему — это удар по самому слабому звену всей цепочки поставок.
22: Понятно. То есть выбивается именно инфраструктура снабжения, причем та, которая успешно маскировалась под гражданскую. Но ведь это имеет эффект домино, согласись.
21: Абсолютно.
22: Это бьет не только по военным, но и по всей гражданской жизни. Вот давай вернемся к тем горящим нефтеперерабатывающим заводам. Из-за того, что производство топлива катастрофически упало, правительство было вынуждено принять довольно радикальное решение.
21: Откатить топливные стандарты.
22: Да, откатить их на 2 десятилетия назад.
21: Официально разрешен выпуск бензина класса Евро-3 и даже Евро-2. И тут, слушай, важно объяснить, что это значит на практике. Потому что это не просто какие-то там цифры в бумажках чиновников.
22: Ну да, машины-то сейчас другие.
21: Вот именно. Современные автомобили — это, по сути, сложные компьютеры на колесах. У них очень чувствительные топливные системы, там стоят дорогие каталитические нейтрализаторы, ну такие соты в выхлопной системе, которые очищают газ.
22: И что физически происходит, когда в такую современную машину машину заливают вот этот Евро-2.
21: Бензин стандарта Евро-2 содержит гигантское, просто нереальное по современным меркам количество серы. Когда эта сера попадает в двигатель и сгорает, она намертво забивает эти соты катализатора. Бортовой компьютер просто сходит с ума.
22: Машина начинает глохнуть.
21: Она начинает чихать, теряет мощность, расход топлива взлетает до небес, и в итоге катализатор тупо плавится. Ремонт стоит огромных денег, а без него машина просто не едет.
22: Жесть.
21: Вопрос лишь в том, как быстро начнется эпидемия массовых поломок двигателей по всей стране. И это перспектива буквально ближайших месяцев.
22: И знаешь, самое страшное, что вот эти проблемы с топливом – это лишь вершина надвигающегося инфраструктурного кризиса. Если посмотреть немного шире и сместить фокус суши на базовые коммуникации, на энергетику, то картина вырисовывается совсем уж мрачная.
21: Давай разберем эту кампанию против энергетики. Я смотрел данные. Зафиксировано поражение 187 энергетических целей. 187 – это планомерное, методичное уничтожение генерации и распределительных сетей. И последствия этого видны уже сейчас. Вот возьмем Мариуполь. Город неделями остается без стабильного света и воды.
22: Вообще без электричества.
21: Электричество, если и дает, то напряжение в сети болтается на уровне где-то 150 вольт, вместо положенных 220.
22: Слушай, а 150 вольт – это, по сути, отсутствие электричества для любой нормальной техники.
21: Именно.
22: Компрессор в холодильнике просто сгорит от перегрева, пытаясь запуститься на таком низком напряжении.
21: Да, это чистая физика. И насосные станции на водоканалах стоят мертвым грузом, и им нужны стабильные мощности. Соответственно, вода в дома просто не подается. Город парализован.
22: И проблема же не только там. Вот на юге горят узловые портовые объекты. Я читала, что в Тамане на терминалах уничтожено 12 огромных резервуаров с топливом.
21: А в Новороссийске? Это же важнейший экспортный хаб. А там резко упала загрузка танкеров. Знаешь почему?
22: Почему?
21: Потому что из-за угрозы постоянных атак с моря введено жесткое ограничение, полный запрет на ночное движение судов.
22: А, то есть порт работает в полсилы.
21: Да, просто простаивает половину времени.
22: И вот тут я хочу перевести взгляд на конкретный регион, чтобы понять всю глубину кризиса прямо на местах. Возьмем Крым. Из каждого утюга официальные лица транслируют такой успокоительный нарратив, мол, ситуация под контролем, все стабилизировано, поводов для паники нет.
21: Ну, как обычно.
22: Да. Но если посмотреть на сухие факты, картинка складывается совершенно иная. Жесткий лимит продажи бензина. 20 литров в одни руки.
21: Это вообще ни о чем.
22: Плюс через мост топливо разрешено провозить исключительно в сертифицированных стальных или алюминиевых канистрах.
21: То есть в пластике нельзя?
22: Никаких пластиковых бутылок, никакой тары из-под бытовой химии, как люди привыкли делать. Правила безопасности ужесточены до предела.
21: Угу.
22: И самое, наверное, показательное, доставка «Озон» просто технически не дает выбрать пункты выдачи на полуострове при оформлении заказа.
21: Серьезно?
22: Да, все. Система логистики отрезана от большой земли.
21: Вот это критически важный момент для понимания. Потому что когда в одном регионе одновременно происходят такие вещи, это перестает быть просто какими-то временными трудностями.
22: Это плавно, но верно превращается в перманентную гуманитарную катастрофу.
21: Люди физически не могут нормально жить, когда базовые потребности не удовлетворяются неделями.
22: Совершенно верно. И чтобы все это восстановить, нужны огромные деньги. Энергосети нужно чинить, заводы нужно отстраивать заново, мосты охранять. Любое разрушение такой инфраструктуры требует колоссальных финансовых вливаний.
21: И возникает логичный вопрос, откуда брать эти деньги?
22: Вот именно. Ведь экономика, судя по всему, работает уже даже не на пределе, а далеко за пределом своих возможностей.
21: А вот тут начинается самое интересное – магия цифр. А точнее, их полное отсутствие. Реальное положение дел в экономике сейчас закрыто такой плотной завесой секретности.
22: Да, статистику днем с огнем не сыщешь.
21: Статистика по производству бензина засекречена, данные по добыче нефти и газа засекречены, вся таможенная статистика полностью скрыта. Анализировать приходится буквально по крохам, по каким-то косвенным признакам.
22: Но даже те крохи, что просачиваются, показывают абсолютно классическую хрестоматийную картину стагфляции.
21: Давай расшифруем этот термин для тех, кто не следит за макроэкономикой, потому что стагфляция – это страшный сон любого экономиста.
22: Да, это когда экономика останавливается в росте, то есть наступает стагнация, но при этом цены продолжают бешено лететь вверх. Это инфляция.
0: Типа худший из двух миров.
22: Да, вот это и есть стагфляция. Деньги обесцениваются, а реального производства товаров больше не становится.
0: И цифры бюджета эту картину полностью подтверждают. Я смотрел отчеты, дефицит федерального бюджета всего за полгода составил 5,7 триллиона рублей.
22: Ого!
0: При этом, внимание, план дефицита на весь год был заложен на уровне 3,8 триллиона. То есть за 6 месяцев дыра в бюджете оказалась в полтора раза больше, чем планировали на все 12 месяцев.
22: А что с подушкой безопасности? С фондом национального благосостояния. Он же должен спасать такие моменты.
0: А вот тут самое тревожное. Ликвидная часть ФНБ, а не какие-то там неликвидные акции государственных строек. Так вот, эта ликвидная часть сжалась до 3 с небольшим триллионов рублей. Заначка на черный день стала меньше, чем дыра в бюджете, которая образовалась всего за полгода.
22: То есть федеральная копилка скоро просто покажет дно. И знаешь, если перевести взгляд с этих астрономических федеральных триллионов на уровень обычных регионов, то там ситуация выглядит еще более пугающей.
0: Что там происходит?
22: Доходы 65 регионов в реальном выражении, ну, если вычесть накопленную инфляцию, упали ниже уровня довоенного 2021 года.
0: И особенно это бьет по сырьевым центрам, да.
22: Именно. В Кузбассе, например, сборы налога на прибыль рухнули на 78%.
0: 78%?
22: Да. Уголь просто некуда и не на чем везти, логистика перегружена, экспорт падает. И тут возникает такой парадокс. С одной стороны, мы постоянно слышим рапорты о том, что средние зарплаты растут, бюджеты регионов вроде как не объявляют дефолты.
0: И за счет чего тогда держится эта конструкция, если доходы так рухнули?
22: Ответ циничен и прост. За счет жесточайшего урезания социальных статей. Деньги просто перекладывают из одних карманов в другие. Я видела данные, что в 76 субъектах сокращены реальные расходы на здравоохранение.
0: То есть медицину пускают под нож?
22: Да, медицину пускают под нож, чтобы заткнуть финансовые дыры и оплатить военные нужды.
0: Здравоохранение, базовая инфраструктура, образование – это фундамент общества. А сейчас они финансируются по абсолютно остаточному принципу. Вопрос лишь в том, долго ли простоит это здание, прежде чем новый верхний этаж провалится вниз вместе со всеми остальными.
22: Получается, что экономика, социальная сфера, инфраструктура – все это приносится в жертву ради ведения военных действий. Государство сжигает свои внутренние ресурсы. И тут нужно задать самый главный и самый прагматичный вопрос. А оправдывают ли вообще результаты на линии соприкосновения такие колоссальные затраты, такие жертвы в тылу?
0: Давай посмотрим на сухую математику продвижения. Картинка вырисовывается абсолютно парадоксальная. За весь июль подтвержденное продвижение составило около 38 квадратных километров. Средний темп наступления составляет 1,22 километра в сутки по всей огромной линии фронта.
22: И какова цена этих километров?
0: Заявленные потери бьют все мыслимые рекорды. Почти 43 тысячи человек убитыми и ранеными только за один месяц.
22: 43 тысячи человек?
0: Да.
22: Представь себе полный футбольный стадион. И вот этот стадион полностью пустеет ради того, чтобы продвинуться на расстояние, которое обычно человек, ну, проходит пешком минут за 15.
0: Да. Цена просто неадекватная.
22: И доклады военного командования о каких-то повсеместных успехах просто разваливаются в пыль на фоне этой жестокой арифметики.
0: Абсолютно. И эти цифры обнажают еще одну критическую проблему – жесточайший кадровый голод.
22: Деньги больше не работают.
0: Старая модель пополнения войск через финансовые стимулы просто перестает работать. Да, деньги уже не привлекают людей так, как раньше.
22: Доходит реально до абсурда. В Кемерово власти ввели бонус для вербовщиков 115 тысяч рублей за каждого приведенного контрактника.
0: За каждого?
22: Да. Это превращается в какой-то сетевой маркетинг на крови. Выплаты уравняли для всех категорий вербовщиков, неважно, кто ты вообще такой, лишь бы привел человека.
0: Берут людей буквально с улиц, тех, кто маргинализирован, кто совершенно не способен ни физически, ни психологически к ведению современных технологичных боевых действий.
22: И вывод здесь чисто математический. Без новой масштабной принудительной волны мобилизации восстановить темпы наступления просто невозможно. Текущая контрактно-добровольческая модель полностью исчерпала себя.
0: И вот на фоне этого стоит вспомнить громкие обещания генералов, ну, занять всю Донецкую область к концу 2026 года. Если текущие темпы в 1 километр в сутки сохранятся, на достижение этой цели уйдут даже не годы, а десятилетия.
22: Да, и потребуется немыслимое, запредельное количество ресурсов и жизней.
0: Это обещание, которое заведомо невозможно выполнить. Кого они пытаются обмануть этими докладами? Самих себя?
22: Скорее всего, да.
0: Это был «Разбор дня». Берегите себя.
4: Радио «Лента».
3: 15:57 АМ.
4: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
23: Малый бизнес вымирает. Калининградка сняла на видео десятки пустующих помещений в центре города. Кому в Калининградской области жить хорошо? Повезло только силовикам. Веспрозванных увеличил выплаты федеральным силовикам из областного бюджета. Балтику снова штормит. Пока Балтфлот отстреливался по кораблям условного противника, американский самолет-разведчик 5 часов кружил возле границ региона. Итак, жительница Калининграда обратила внимание на десятки пустующих помещений в центре города. Удивленная женщина сняла ролик, на котором целый ряд закрытых коммерческих помещений на Ленинском проспекте и улице Багратиона. На многих витринах одинаковые объявления «Сдам в аренду» и «Продам».
24: Аренда. Калининград, что происходит? Что это? Продам. Продам. Я с 2009-го такого не помню. Да и 2009-го такого не было.
23: Впрочем, ничего удивительного. Почти 5 лет продолжается СВО, и за это время военные расходы тяжелым бременем легли на бизнес и граждан. Рост налогов и цен, падение покупательской способности, снижение доходов – все это закономерное явление в воюющей стране, и дальше будет еще хуже, предупреждают экономисты и подтверждает Федеральная налоговая служба. Согласно официальной информации, за первое полугодие почти 48 тысяч компаний малого и среднего бизнеса закрылись по упрощенной схеме. То есть за 3,5 месяца. Это втрое больше, чем за тот же период 2025 года. А в целом с начала года перестали существовать 134 тысячи юрлиц. Ожидания бизнеса в России сейчас самое худшее за всю историю наблюдений. Таковы данные исследования Фонда «Общественное мнение» Высшей школы экономики. Более трети малых предпринимателей думают закрываться. Соцсети заполонили видео о ликвидации и продаже компаний.
25: Просто дайте нам работать, чтобы обеспечить своих 5 детей.
26: Малый и средний бизнес в России массово закрывается. За каждым закрытием потерянные рабочие места.
27: Все, вот и закончилась эра вчера моей строительной компании. Закрыл я ее, закрыл я ИП.
28: Вторая точка у нас официально закрыта.
29: 2026 год уже прям четко мне вдолбил в голову, что либо ты режешь лишнее, либо рынок режет тебя.
23: Одна из главных причин ухудшения ситуации – это повышение налогов. С начала года налог на добавленную стоимость увеличили с 20% до 22%. Сразу же представители малого и среднего бизнеса окрестили его налогом на закрытие. Помнится, против реформы выступали даже некоторые депутаты, но это не помогло.
30: Совершенно очевидно, что повышение НДС – это перекладывание или раскладывание нагрузки на всех, в том числе и на бедных граждан. Все это, безусловно, отразится на стоимости товаров и услуг. Все это приведет к увеличению инфляции.
23: Собственно, так и случилось. Однако дефицит госбюджета последовательно растет. А чтобы продолжать войну, властям нужны деньги. Малый бизнес в этом смысле не так жалко, говорит экономист Николай Кульбака.
1: малый и средний бизнес, это регионах рабочие места, это платы бюджет, соответственно, местные бюджеты, да. Поэтому получится, что местные бюджеты, которые так испытывают проблемы, региональные бюджеты, вот, там не хватает уже сейчас доходов, их будет еще меньше, да, у них будет проблем еще больше.
23: Никаких проблем с повышением налоговой нагрузки не видит замминистра экономики Калининградской области Егор Карнаухов. Он утверждает, что число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает расти. Возможно, чиновник просто не в курсе статистики, которая свидетельствует как раз об обратном. С начала года в регионе закрылись 900 компаний.
2: В Калининградской области в первом полугодии 2026 года количество ликвидированных юридических лиц значительно превысило число вновь зарегистрированных. За 6 месяцев в регионе прекратили деятельность 897 предприятий, тогда как было создано 580 новых компаний. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число новых коммерческих организаций сократилось на 6%. А количество ликвидаций, напротив, увеличилось на 30%, отмечают аналитики.
23: На порядок лучше живется силовикам. Им в преддверии выборов губернатор выдал прибавку к жалованию. Больше всего получат сотрудники Росгвардии. Для части из них выплаты вырастут с 5 до 15 тысяч рублей в месяц. Сотрудникам МВД, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний, транспортной полиции и службы судебных приставов доплаты увеличат с 5 до 10 тысяч рублей. Еще в прошлом году регион начал выплачивать федеральным силовикам дополнительные деньги. Тогда размер выплат составлял 3000 рублей в месяц. Затем его повысили до 5000, а теперь до 10 или 15 тысяч рублей в зависимости от ведомства и должности. Причем дополнительная надбавка федеральным ведомствам направляется из казны Калининградской области. Почему нет аналогичных выплат силовикам из федерального бюджета, установить не удалось. Хотя несложно догадаться. Ведь в условиях войны все деньги уходят на фронт. Посему на местах на поддержку центра рассчитывать особо не приходится. Хотя, как часто бывает, незадолго до выборов средства в Калининградской области неожиданно находятся. В данном случае для подарков медикам. Правда, раздача плюшек происходит в лучших традициях предвыборных кампаний, но это никого не смущает.
3: Губернатор без прозванных отчитался о вручении 20 жилищных сертификатов медикам и работникам социальной сферы. Каждый сертификат на 2,5 миллиона рублей. При этом в регионе уже несколько лет сохраняется дефицит медицинских кадров. Весной областной Минздрав сообщал, что только в Калининграде не хватает полутысячи медработников. Из них около 200 врачей. Несмотря на разовые меры поддержки, сами медицинские работники регулярно жалуются на низкие зарплаты, переработки и нехватку персонала, из-за чего нагрузка на оставшихся сотрудников продолжает расти.
23: Между тем, Калининградская область заняла 10-е место в Северо-Западном федеральном округе по уровню среднемесячной зарплаты, которая в мае составила 83 тысячи рублей, сообщает Росстат. Ниже показатель оказался только в Псковской области, где средняя начисленная зарплата 71 тысяча рублей. Самые высокие зарплаты в Санкт-Петербурге – в среднем 128 тысяч, в Мурманской области – 150 тысяч и в Ненецком автономном округе жители получают 178 тысяч рублей. То есть вывод напрашивается неутешительный. Калининградская область вошла в число регионов Северо-Запада с наиболее низким уровнем оплаты труда. Кроме того, зарплаты в регионе остаются ниже не только окружного, но и общероссийского показателя. Для сравнения, средняя зарплата по России, по данным все того же Росстата, составляет 110 тысяч. Словом, без изменений. У нас цены улетают в космос, а зарплаты вниз. И только на Балтике все стабильно. Неспокойно.
6: Самолет-разведчик НАТО снова почти 5 часов кружил возле Калининградской области. Американский борт, переоборудованный для перехвата и расшифровки данных на большом расстоянии, утром 4 августа стартовал с авиабазы в Румынии, прошел через несколько европейских стран и приступил к круговому маневрированию в небе над Польшей и Литвой. Самолет сделал 3 круга вокруг Калининградской области, не подлетая к российской границе ближе, чем на 50 километров, после чего развернулся и улетел обратно на базу. А днем ранее 2 польских истребителя перехватили над Балтикой уже российского разведчика Ил-20. Самолет шел в нейтральных водах и не нарушал границ. Но Польша все равно отправила в небо пару боевых машин, заявили в российском Минобороны.
23: А на земле уже Литва у границы с Калининградской областью отрабатывает на военных учениях координацию и принятие решений при участии 700 военных НАТО и 150 единиц техники. В свою очередь, Балтийский флот тренируется в акватории. На этот раз ракетный катер «Заречный» уничтожил морские цели с помощью комплекса «Москит». Как сообщили в пресс-службе флота, мишени, по которым осуществлялись электронные пуски сверхзвуковых ракет, имитировали отряд кораблей условного противника. Экипаж также учился отражать атаку морских беспилотников. В качестве мишени применялся воздушный зонд, а налет авиации условного противника имитировали вертолеты Балтийского флота. Словом, на Балтике пока продолжаются военные спектакли, лишь бы они не превратились в театр боевых действий. Будем надеяться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
7: Радиолента. Балтийский лоцман.
8: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говорят, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица пяти стран, официально оценивается в сотни миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блоккер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива на линии между эстонским

0: Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Россиянка, жена участника СВО, пожаловалась на то, что мужа нигде не берут на работу.
4: Мой муж участник специальной военной операции. Правда, на списании, так как он инвалид, у него оторвала кисть. Я не хотела затрагивать как-то эту тему, но, видимо, придется. Да, что нам обещает государство? Льготы, там, я не знаю, скидки, акции, господи, там, списание долгов. Мы к этому не стремились и не стремимся. Мы все добиваемся собственными ручками и собственным горбом. Мы не кричим с каждой бочки, что мы семья СВО, и уже пытаемся об этом забыть, да, и жить свою счастливую жизнь. Но как-то не получается. Почему? Потому что элементарные вещи, когда мой муж пошел в фонд защитника Отечества, чтобы устроиться на работу, работы нет. Почему? Потому что он инвалид, и нам такие не нужны. Ну, ребят, ну, камон. Ну, вы сами говорите о том, что если вдруг что случится, там, инвалид он будет, еще что-то, вы будете помогать с работой, находить эту работу, а по факту, когда к вам идешь, вы говорите, а работы нет, нам неоткуда ее взять. Почему я хочу затронуть эту тему? Потому что, я так полагаю, мы не одна такая семья, да, где люди возвращаются, парнишки там с СВО, с какими-то инвалидностями, и по факту получаются потом просто отшельниками общества. В плане того, что я говорю про нормальных, да, адекватных людей, которые возвращаются, которые хотят работать, там, я не знаю, зарабатывать, содержать семью. Даже сейчас такого варианта в нашей семье нет. То есть работаю я одна, потому что муж трубит, как говорится, во все колокола, но нету работы.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Выгнали из дома. После бомбежки складов Wildberries и Ленты крупные компании переносят свою логистику в Казахстан. Атак дронов будет больше? Российские компании все активнее переносят логистику в Казахстан. Wildberries строит 2 крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы в общей площади около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
6: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. 2 крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из страны, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
5: Крупнейший российский

0: Marketplace Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. По состоянию на 2 августа общая площадь атакованных складов компании достигла почти 1,5 миллиона квадратных метров, пишет Forbes. Всего под удар попали как минимум 18 складов, в том числе в Электростале, Краснодаре, Ивановске, Воронеже, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростале, площадью 250 тысяч квадратных метров, который полностью сгорел. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
1: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
0: К ударам по логистическим хабам уже начал готовиться Озон. Как пишут специализированные каналы, второй по объемам продаж маркетплейс в России начал перемещать дорогостоящие товары со складов в пункты выдачи заказов на фоне ударов по логистической инфраструктуре Wildberries. Официально эту информацию в компании не комментировали. У Озон 47 логистических комплексов и более 170 сортировочных центров по всей стране. Большинство из них находятся в аренде. Ни один до сих пор не пострадал от атак беспилотников. При этом Озон прекратил признавать Крым частью России, рассказала покупательница из Севастополя.
2: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь — это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
0: Одновременно с Озон к возможным ударам по складам готовятся крупнейшие продуктовые сети России. На фоне продолжающейся уже 4,5 года СВО экономика России уже почти вся отдана на аутсорс, отмечают эксперты. По их словам, нефтепереработка теперь в Беларуси и Индии, обработку металла вынесли в Китай, а товарную логистику в Казахстан. В итоге бизнеса и рабочих мест становится меньше, а логистика и товары подорожали. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Z-блогер Максим Калашников о том, что в результате ударов Украины по российскому флоту резко упал вывоз зерна морем. И это станет серьезным ударом по российской экономике.
5: Из-за ударов по Азовско-Черноморскому бассейну, по флоту, вывоз хлеба, то есть зерна из Российской Федерации, ежемесячно падает до 1,5 миллиона тонн хлеба, ну, то есть пшеницы, да. Обычно 2 миллиона, 2 с лишним миллиона в месяц. У нас очень большие излишки, падение цен внутри. Это, соответственно, очень большое осложнение положения наших хлеборобов-аграриев. Ниже себестоимости придется продавать, хранить негде. Соответственно, это падение спроса на агромашиностроение, сельхозмашины. То есть Кировский завод, Россельмаш, им, по ним тоже такой удар получается.
3: Криминальные новости.
6: Автора телеграм-канала «Повернутая на войне» и разработчика дрона «Упырь» Владимира Ткачука подорвали в его «Мерседесе» под Екатеринбургом. Сработало взрывное устройство, заложенное под автомобиль. По данным ШОТ, все произошло в поселке Большой Исток. Водитель-охранник Ткачука погиб на месте. Самого разработчика забрала скорая. Его состояние сейчас неизвестно. Он и его родные не отвечают на звонки. Тело мужчины с привязанной гирей нашли водолазы в озере Бездонном на территории столичного лесопарка «Серебряный бор». Незадолго до этого отдыхающие на пляже заметили, как мужчина с привязанной к себе гирей зашел в воду и вскоре скрылся под водой. Очевидцы сразу вызвали спасателей, однако оперативно помочь ему не удалось. Предварительная причина смерти – механическая асфиксия. Основная версия произошедшего – самоубийство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. По данным телеграм-каналов, самоубийца – военнослужащий, участник СВО, приехавший в отпуск в Москву. Через пару дней ему нужно было возвращаться на фронт. Основателя ЧВК «Ястреб» приговорили к 18 годам заключения по делу об убийстве бойца, похищении военкора и обмане почти 100 контрактников. Марущенко признали виновным в нарушении неприкосновенности жилища, мошенничестве, вымогательстве, незаконном обороте оружия, похищении людей, превышении полномочий с применением пыток и организации убийства. Прокуратура запрашивала для него 20 лет колонии. По версии следствия, Марущенко с сообщниками получил деньги почти от сотни контрактников, обещая им службу в ЧВК «Ястреб» и лучшие условия. Позднее ему также предъявили обвинение в убийстве рядового Рашида Аджиева, похищении военкора Романа Семенова, которого 12 дней держали в закопанном вертикально гробу, требуя у его жены выкуп в 1 000 000 рублей. Также Марущенко признали виновным в пытках 4 военнослужащих и хищении оружия из воинской части. Как ранее писал «Коммерсант», на предварительных слушаниях Марущенко заявлял, что планирует после вынесения приговора снова отправиться воевать на Украину. В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который отогнал загоревшийся на заправке фургон с бензином в жилой двор. В результате там сгорели 20 машин. Полиция Ростова возбудила уголовное дело о порче имущества из-за пожара во дворе дома в Ворошиловском районе. По подозрению в поджоге задержали 43-летнего жителя Мелитополя. По версии следствия, на территории автозаправки загорелся фургон Ford Transit с емкостями бензина, после чего водитель отогнал горящую машину в жилой двор, где пламя перекинулось на другие автомобили. Пожар начался, когда водитель наливал бензин в еврокуб. Во дворе сгорели больше 20 машин, а также трансформаторная будка и пункт выдачи Wildberries. Задержанный житель Мелитополя на видео МВД рассказал, что приехал в Ростов-на-Дону, чтобы купить бензин с целью перепродажи в Мелитополе. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: В Крыму продолжаются перебои с электричеством, а вместе со светом исчезают связь, вода и возможность нормально хранить продукты.
7: Всем привет, дорогие друзья! Ялта Джол, 11-й день блэкаута. Света нет, связи нет. Говорю очень быстро, чтобы хотят минутные ролики выложить, опубликовать и сказать, что мы живы-здоровы. Вода, слава богу, есть. Воду отключали на 1.5 суток. Это было, конечно, трындец. Без воды ни туда, ни сюда. Иду сейчас в отель «Бристоль». Там сосед якобы занял столик. Говорит, приходи, Ирин, там... Wi-Fi. Если получится опубликовать, значит, у меня получилось престолик подключиться к Wi-Fi.
3: Главные новости дня.
8: Война навсегда. В Госдуме призывают перевести Россию на военные рельсы и начать настоящие боевые действия. Спецоперация «Похоже» окончательно превращается в бессрочную войну на истощение. В Госдуме открыто заявили, что страна должна полностью перейти на военные рельсы.
9: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
8: Это заявление члена Комитета по обороне Андрея Колесника последовало сразу после атаки дронов на склад «Wildberries» в подмосковном Чехове, где погибли 5 человек. Политический обозреватель Владимир Боровой говорит, что то, что происходит, уже давно вышло за рамки слова «спецоперация».
10: Депутаты прямо говорят, если не перевести всю экономику и общество на военное положение, атаки по российской территории не прекратятся. В Госдуме требуют отказаться от риторики про удары возмездия и начать тотальную войну. Это явный сигнал. Власти готовят население к тому, что воевать придется долго и в режиме полной мобилизации ресурсов.
8: На фоне 2-недельной серии ударов ВСУ по складским помещениям и регулярных атак по тыловым логистическим объектам чиновники пытаются переложить ответственность за это на простых россиян, предлагая увеличивать число тех, кто предотвращает атаки. То есть вместо системной работы ПВО предлагается создавать больше мобильных огневых групп, обстреливающих дроны, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Призывы усилить массированность ударов – это попытка прикрыть провал собственной системы обороны. Когда беспилотники спокойно долетают до Подмосковья и жгут ключевые логистические узлы, генералам ничего не остается, кроме как требовать новых ресурсов и бесконечного продолжения боев. Никакого плана по защите тыла у них нет.
8: Фраза члена комитета по обороне Колесника о переводе на военные рельсы, по сути, означает только одно – дальнейшее урезание гражданских расходов, рост налогов и новую волну призыва. О том, чем это обернется для обычных россиян, говорит экономический эксперт Дмитрий Милов.
12: Перевод страны на военные рельсы – это окончательный отказ от социальной сферы, медицины и образования в пользу оборонки. Власти прямым текстом дают понять – нормальной жизни больше не будет. Любые экономические проблемы теперь будут списывать на военную необходимость, а граждан принудят платить за эту затяжную авантюру из собственного кармана.
8: Риторика депутатов Госдумы, похоже, окончательно сместилась от обещаний скорого мира к продвижению идеи вечной войны. Призывы депутатов начать нормальные боевые действия лишь подтверждают, останавливать спецоперацию никто не собирается, невзирая на ту цену, которую платят за СВО тысячи простых семей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Потеря дня.
13: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
13: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что отношения с Арменией ухудшаются. А Пашинян дал понять, что не собирается выполнять просьбы Москвы.
14: Российская Федерация приостановила продажи более 70 тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении. Согласно официальному комментарию, производитель нарушил обязательные требования указанной продукции. Поэтому в целях недопущения причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан РФ продукцию пришлось снять с полок магазинов. Таким образом, по состоянию на начало августа 2026 года под запрет попал практически весь ключевой сельскохозяйственный экспорт и пищевая продукция из Республики Армения. Причина, как было сказано выше, нарушение фитосанитарных и других норм, схожих. Буквально только что, 2 августа 2026 года, президент Вагн Хачатурян подписал указ о переназначении Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны в соответствии с законодательством республики. Так что можно считать произошедшее своеобразным подарком к торжественной дате. Ранее Пашинян дал понять, что не намерен выполнять требования России, которые больше походили на ультиматум, и делать выбор между Европой и Евразийским экономическим союзом, сокращенно Евразэс. При этом из данного объединения старый новый премьер-министр выходить отказался, сославшись на регламент организации. По нему участника интеграции никто не может исключить без его согласия. А он не согласен. Более того, глава страны объявил, что может потребовать с России 2 миллиарда долларов в год за аренду армянской железной дороги. В РЖД возмутились. В целом Армения готова отвечать. Что же дальше? Видимо, отношения будут последовательно ухудшаться. Все идет к тому, что встанет ребром вопрос о нахождении российской военной базы в Гюмри. Попасть в Армению по внутреннему паспорту РФ, вероятно, скоро будет невозможно. Собственно, два последних фактора и будут свидетельством выбора Еревана между Западом и Москвой, без всякого референдума. Законы ЕС предусматривают универсальный пограничный контроль со странами, не входящими в Шенген. Проще говоря, визовый режим. Тем более, негоже, когда на территории кандидата или государства, подавшего заявку в ЕС, находятся войска страны, которая признана для Европы практически главной угрозой. Так что все это противостояние может очень далеко зайти. Кстати, насчет главного козыря Кремля. Ереван реализует совместную с Ираном программу «Газ в обмен на электроэнергию». Это позволяет снижать зависимость от бывшей метрополии по поставкам важного стратегического топлива. Хотя, конечно, есть риск разозлить новых союзников в лице, например, Дональда Трампа, при том, что Тегеран – стратегический партнер и союзник России, но в электричестве он сильно нуждается, особенно в перспективе ударов по его энергообъектам. В общем и целом, интересная комбинация складывается. Казалось бы, при чем здесь армянская вода? Формально ни при чем. А с другой стороны, как посмотреть?
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Экологическая катастрофа в Тюмени не заканчивается. Роспотребнадзор наконец признал, что текущая уже 2 недели из кранов жидкость не соответствует никаким нормам, а управляющие компании просят не пить ее и не принимать душ.
15: Тюмень утопает в нечистотах. Уже 2 недели из кранов в городе течет мутная жижа с ужасным запахом.
16: Это чума.
15: После сильных дождей река Тура вышла из берегов, и в нее попали фекалии. Вода из Туры питает Тюмень, поэтому теперь эта грязь льется у горожан из кранов.
17: Вода ужасно пахнет навозом, болотом и какими-то примесями.
15: Чтобы хоть как-то готовить еду и умываться, людям приходится покупать воду в магазинах. Вместо того, чтобы помогать жителям, тюменские чиновники праздновали День города. Только через неделю в некоторых дворах наконец появились цистерны с чистой водой, но их не хватает на всех. Город пытаются спасти волонтеры. Они укрепляют мешками с песком размытые дамбы и убирают с берегов Туры погибшую рыбу. В ближайшие дни в Тюмени ожидаются новые ливни, а значит, вода не отступит. И один из самых богатых и благоустроенных городов России продолжит превращаться в вонючее болото.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
8: Вместо пехоты – дроны и роботы. Чтобы сберечь личный состав армии, ВСУ развернули на фронте боевых роботов и впервые испытали дроны «Кенгуру». Пока российские генералы продолжают посылать пехоту в так называемые «мясные штурмы», Украина делает ставку на тотальную роботизацию фронта. ВСУ заявили, что их главный приоритет – сохранение жизни солдат за счет технологий, когда машины воюют вместо людей. Похоже, это не просто заявление. Западные аналитики зафиксировали, что в июле ВСУ впервые применили в тылу российской армии дроны «Кенгуру». Тяжелый беспилотник-носитель доставил и сбросил глубоко за линией фронта боевой наземный робот. Эта технология не нова. С этой концепцией Пентагон экспериментировал 30 лет, но реализовать не смог. Украина первая реализовала ее на практике, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
18: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
8: Параллельно с этим на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть дефицит личного состава.
12: Цель на 26-й год – заменить до 30% личного состава в самых опасных секторах фронта технологиями. Мы уже проводим операции, где позиции врага штурмуются и захватываются исключительно наземными роботами. Морской дрон высаживает пулеметного робота на берег, тот выбивает противника и выполняет задачу. Человек не должен идти под огнем там, где может пройти гусеничная платформа.
8: Технологический разрыв в подходе командования двух воюющих армий становится все заметнее, и речь уже не только о дронах и войсках беспилотных систем, подчеркивает военный аналитик Андрей Вершинин.
10: Мы видим две абсолютно разные философии войны. Российское командование относится к солдатам как к дешевому расходному материалу для заваливания окопов трупами. Украина же компенсирует численный недостаток высокой технологичностью. Роботы эвакуируют раненых, минируют территории и идут в лобовые атаки. В долгосрочной перспективе на истощение побеждает не тот, у кого больше людей, а тот, кто умеет сберегать свой личный состав.
8: По словам Затвоенкоров, применение наземных и воздушных роботов на фронте скоро станет массовым. Пока в Москве пытаются решить проблему кадрового голода новой мобилизации, Киев планомерно заменяет солдат на передовой высокотехнологичными машинами. Чей подход окажется удачнее, покажет ситуация на фронте и динамика военных потерь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
16: Европу переводят на американское оружие. Военкор Живов о новой программе НАТО.
19: Марк Рютте заявил, что Альянс будет производить в Европе американское оружие. Речь идет, в частности, о таких системах, как танки «Абрамс», «Барракуда 500М», авиабомбы «Small Diameter Bomb» и ракеты «Стингер». По его словам, в проектах участвуют «Боинг», «Локхид Мартин», «Рейтион», «General Dynamics Land Systems» и «Андурил», а также европейские производители «Райнметалл», «Дил» и польская «PGZ». Кроме того, Рютте объявил о новой программе стоимостью 40 миллиардов долларов по борьбе с беспилотниками. По его словам, инициатива должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики, создать сеть заводов и современных производственных площадок и помочь резко увеличить выпуск вооружений. Он уточнил, что особый акцент будет сделан на производстве средств ПВО и дальнобойных ударных систем. Новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов стран НАТО. В ходе форума генсек НАТО также заявил, что Альянс создаст собственный флот из 12 самолетов-заправщиков и судов дальней транспортной авиации. Помимо того, блок заменит самолеты «Авакс» на 10 легких шведско-канадских «Глобал Ай», которые способны обнаруживать любые воздушные цели – от воздушных судов до беспилотников и ракет.
16: Искусственный интеллект выходит на охоту. Военкор Живов о новых украинских турелях.
19: Киев начал применять турели Sky Sentinel на искусственном интеллекте для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы дистанционно управляемых турелей на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами искусственного интеллекта и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента». Разбор дня.
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о том, как одна из крупнейших нефтедобывающих стран столкнулась с дефицитом бензина. После рекордной серии ударов по НПЗ российская нефтепереработка упала до минимума за 2 десятилетия. Власти ограничивают экспорт, закупают топливо за рубежом и смягчают требования к его качеству. Почему нефть в стране есть, а полный бак постепенно превращается в дорогую и не везде доступную роскошь?
21: Слушай, ну этот парадокс, он действительно на первый взгляд сбивает с толку. Потому что, ну, кажется совершенно логичным, да, если страна буквально плавает на океане нефти, значит, топливо должно просто литься рекой.
20: Mm-hmm.
21: Но вот эта привычка ставить знак равенства между сырой нефтью и автомобильным бензином, это, ну, фундаментальная ошибка. То есть черная жидкость из скважины, она же абсолютно непригодна для современного двигателя.
20: Ну да, это как, знаешь, как пшеница и свежеиспеченный хлеб. Даже если... Не знаю, элеваторы ломятся от зерна, ну, хлеба на полках магазинов просто не будет, если в городе сгорели все печи в пекарнях. То есть сырая нефть — это, ну, просто исходный материал.
21: И именно вот это критическое звено сейчас оказалось повреждено. Из-за повреждений заводов российская нефтепереработка упала до отметки менее 4 миллионов баррелей в сутки.
20: А это много или мало? Ну, в исторических масштабах.
21: Это откат на 20 лет назад, к уровню марта 2005 года. То есть из ежедневной загрузки выпало около 1,5 миллиона баррелей. Зафиксировано не менее 66 сообщений об атаках на объекты ТЭК.
20: Ого.
21: И 44 из них пришлись именно на нефтеперерабатывающие заводы. То есть, когда одновременно горят установки сразу на нескольких предприятиях, возникает логистический кошмар для ремонтников.
20: Слушай, ну ведь в новостях постоянно появляются отчеты, что очередной завод завершил ремонт, возобновил работу. Звучит-то весьма оптимистично, разве нет?
21: И здесь кроется еще одна ловушка для неподготовленного наблюдателя. Важен не факт запуска, а конечный результат. То есть формально завод может отчитаться. Все, мы открылись.
20: Так.
21: Но технологический режим после капитального ремонта восстанавливается очень долго. Эту установку, ее нельзя просто включить кнопкой на 100% мощности.
20: Взорвется.
21: Она просто взорвется, да. Нагрузка повышается поэтапно. В статистике завод числится работающим, но физического бензина он выдает мало.
20: Ага.
21: И саму проблему дефицита на рынке в этот момент он не решает.
20: Хорошо. Допустим, ремонтировать долго сложно. Но ведь страна-то огромная. Заводы, пострадали же не все.
21: Угу.
20: Почему нельзя просто взять избыток бензина из нетронутого региона и привезти его туда, где образовался дефицит? Взять и перенаправить логистику.
21: Потому что у транспортной инфраструктуры есть жесткий физический предел. Железные дороги и трубопроводы. Ну, они не резиновые.
20: Это как кровеносная система, в которой, образовался тромб.
21: Отличный образ. Топливо физически может существовать в каких-то резервуарах на востоке страны. Но летом на железных дорогах начинается просто коллапс.
20: Из-за чего?
21: Металл, уголь, который гонят на экспорт, зерно, потому что идет уборочная кампания.
20: А, точно.
21: Доставить цистерну на небольшую нефтебазу за 1000 километров становится, слишком дорого. А оборачиваемость состава измеряется неделями.
20: Слушай, и как вот этот логистический тромб, как он бьет по конкретным заправкам на местах?
21: Он моментально уничтожает независимый АЗС. Из-за сложностей с доставкой оптовые цены на бирже просто ползут вверх. Вот представь, что ты владелец небольшой частной заправки где-нибудь на трассе.
20: Так, представил.
21: Стоимость закупки оптом начинает превышать розничную цену, по которой ты должен этот бензин продавать людям.
20: То есть я должен продавать себе в убыток?
21: Да. Крупные сети, которые принадлежат нефтяным гигантам, они могут это терпеть. Они покрывают убытки розницы за счет доходов от добычи или продажи той же сырой нефти за рубеж.
20: Но у них есть подушка.
21: А частник, он просто закрывает станцию. Или вешает табличку, отпуск только по талонам.
20: Получается, кризис бьет по стране вообще неравномерно. Формируется какая-то география топливного неравенства.
21: Именно. Южные регионы, сельскохозяйственные, где прямо сейчас нужен огромный объем дизеля для тракторов.
20: Для комбайнов.
21: Да, плюс Северный Кавказ, Крым, они принимают удар первыми. У них самое длинное логистическое плечо и высокая потребность.
20: При этом в крупных мегаполисах вроде Москвы или Санкт-Петербурга дефицит может вообще не ощущаться, так?
21: Потому что столицы снабжаются в приоритетном порядке. И это создает такой когнитивный диссонанс. Поэтому само понятие «средний дефицит» по стране, оно абсолютно бессмысленно.
20: Ну да, средняя температура по больнице.
21: Вот, стабильность, которая транслируется через полные заправки в Москве, она в реальности оплачивается пустыми колонками в регионах.
20: И эти локальные перебои, они неизбежно отражаются на ценах. То есть цифры-то действительно внушительные. Рост стоимости бензина на бирже составил почти 20% в годовом выражении.
21: Угу.
20: Цена АИ-95 подошла к отметкам около 74 рублей за литр. Раньше столько стоило премиальное спортивное топливо. Но, слушай, давай сыграем в адвоката дьявола.
21: Давай.
20: Разве рост цены на несколько рублей за литр – это прям катастрофа? Заправишь ты бак не на 2000, а, на 200 рублей дороже. Чашка кофе стоит больше.
21: Угу. Это классическая ошибка восприятия, когда проблему оценивают только с позиции водителя личного автомобиля, который ездит по маршруту дом-офис.
20: Ага.
21: Нужно смотреть на экономику шире.
20: Понял. Берем водителя такси или курьера на личном авто. У них же пробеги огромные.
21: Да. Для них эти несколько рублей превращаются в тысячи рублей дополнительных расходов в месяц. Их бизнес-модель, их рентабельность просто рушится. Но главная угроза даже не в этом. Проблема в макроэкономической инерции. Бензин оплачивается не только на заправке. Он оплачивается дважды. Каждым человеком.
1: Каким образом?
21: Стоимость логистики зашита вообще во все. Рост цен на топливо мгновенно перекладывается в цену доставки продуктов в супермаркеты, в стоимость цемента, кирпичей для стройки, в тарифы грузоперевозок. Покупая пакет молока, ты оплачиваешь бензин, который сжег грузовик по пути от фермы до магазина.
1: И самое обидное, знаешь что? Когда оптовые цены на бензин наконец-то падают, после вмешательства государства, стоимость этого пакета молока или курьерской доставки уже никто не снижает обратно.
21: В точку. Бизнес крайне редко откатывает цены назад. Любой такой топливный кризис навсегда оставляет в экономике новый, более высокий уровень базовых расходов. И плюс запускается очень разрушительный психологический механизм. Так называемый эффект хлыста в цепочках поставок.
1: Так, а что это значит на практике?
21: Представь строительную компанию. Им нужно 10 тонн дизеля в неделю. Они слышат новости о дефиците, видят рост цен. Что они делают?
1: Паникуют и закупают впрок.
21: Они паникуют и заказывают сразу 30 тонн, чтобы создать резерв. Они ставят дополнительные емкости, замораживают свои оборотные средства в этом топливе.
1: И тем самым искусственно разгоняют спрос.
21: Да. Из-за страха нехватки каждый пытается скупить больше, чем ему нужно прямо сейчас. Этот панический спрос просто высасывает остатки топлива с баз и делает физический дефицит в моменте еще острее.
1: Слушай, чтобы сбить эту панику и остановить инфляцию, власти ведь применяют экстренные меры.
21: Пытаются.
1: Самое очевидное из них – это запрет на экспорт бензина до января 2027 года. Звучит-то логично. Закрываем границу, все топливо остается внутри страны, рынок насыщается, цены падают.
21: Логично, но у этого есть колоссальная цена. Бюджет моментально лишается доходов от экспортных пошлин и налогов.
1: Угу.
21: Нефтяники теряют самую маржинальную часть своей прибыли. И главное, запрет экспорта не обладает магической силой. Он не чинит разорвавшуюся трубу на заводе, понимаешь?
1: Он просто перераспределяет то, что есть.
21: Вот именно, он позволяет перераспределить те крохи, что еще производятся.
1: И поэтому логичным шагом становится импорт, да. Фиксируются там рекордные закупки в Белоруссии, около 6 тысяч тонн в сутки, плюс идут поставки из Казахстана. Хотя, честно говоря, закупать бензин за рубежом для страны, которая заливает мировой рынок нефтью, звучит как анекдот.
21: Технологически это оправданное латание дыр. Соседние белорусские заводы исторические и инфраструктурно связаны в единую сеть. Туда легко отправить сырую нефть по трубе и быстро вернуть готовый бензин в цистернах.
1: А проблема в чем тогда?
21: Проблема в масштабах. Эффективность этой меры крайне сомнительна.
1: В объемах, то есть?
21: Да. Белорусские 6 тысяч тонн в сутки – это буквально капля в море. При ежедневном дефиците, который оценивается в 40-45 тысяч тонн.
1: Ничего себе.
21: Импорт просто не способен перекрыть такой разрыв. И поэтому в ход идет самая спорная и тихая мера. Это смягчение экологических стандартов.
1: Я слышал об этом. Разрешен допуск топлива с содержанием серы до 150 частей на миллион.
21: Угу.
1: Слушай, это же в 15 раз выше современных норм. Зачем это делается?
21: Помнишь, мы обсуждали гидроочистку в начале?
1: Да. Этап, где удаляют серу.
21: Если установка гидроочистки повреждена, завод не может выпускать чистый бензин. Но топливо-то нужно.
1: И власти просто закрывают глаза на экологию.
21: Да, разрешают гнать на рынок полуфабрикаты. Это позволяет залить объемы на заправке прямо сейчас. Но последствия будут просто катастрофическими.
1: Я знаю, что сера вредна для экологии. Но что конкретно она делает с автомобилем? Почему это прямо так опасно?
21: Давай разберем химию процесса. Когда топливо с высоким содержанием серы сгорает в двигателе, образуется диоксид серы. А внутри цилиндров всегда присутствует водяной пар.
1: Так.
21: Сера соединяется с водой и образуется настоящая серная кислота.
1: Прямо внутри мотора.
21: Прямо там. И когда двигатель остывает, эта кислота конденсируется на металлических стенках цилиндров, вызывая стремительную коррозию.
1: Жесть какая.
21: Кроме того, эта кислота вылетает в выхлопную трубу и оседает на редких металлах в каталитическом нейтрализаторе автомобиля. Она мгновенно его уничтожает.
20: То есть вот этот выигранный сегодня литр грязного бензина...
21: Он превратится в колоссальный износ сотен тысяч двигателей по всей стране уже через год.
20: Обалдеть.
21: Современные моторы с их тончайшими настройками, они просто не рассчитаны на такую агрессивную среду. А для людей это превратится в резкий скачок респираторных и легочных заболеваний в крупных городах, потому что вся эта сера оседает в легких.
20: То есть цена этого управленческого решения, она просто перекладывается на систему здравоохранения и карманы автовладельцев в будущем.
21: Да.
20: Получается, все эти экстренные меры, запреты экспорта, закупки за рубежом, грязное топливо, они лишь, ну, покупают время.
21: Угу.
20: Но не решают фундаментальную проблему уязвимости отрасли. Что ждет систему дальше? Очевидно же, что защита заводов теперь выходит на первый план.
21: Да, строительство защитных сеток, установка систем наблюдения сложных, рассредоточение запасов по мелким базам. Все это становится новой обязательной статьей расходов. И здесь не должно быть иллюзий.
20: То есть эти расходы навсегда ложатся в себестоимость каждого литра бензина?
21: Безусловно. Бесплатной защиты инфраструктуры не бывает. За все заплатит конечный потребитель.
20: Слушай, ну если смотреть на ситуацию глазами обычного человека, как правильно читать новости? На что обращать внимание, чтобы понять реальную картину? Вот если я проезжаю мимо заправки, и там нет очереди, значит ли это, что кризис миновал?
21: Угу. Исчезновение очередей – это вообще не показатель окончания кризиса.
20: Серьезно?
21: Да. Очень часто баланс на рынке достигается не тем, что заводы стали производить больше бензина, а банальным снижением доступности.
20: То есть?
21: То есть топливо становится настолько дорогим, что часть людей просто отказывается от поездок.
20: Спрос убивается высокой ценой.
21: Именно. Чтобы понять реальную картину, нужно следить за множеством таких тихих, неочевидных сигналов.
20: Каких именно? Вот что должно насторожить?
21: Ну, в первую очередь, исчезновение топлива на маленьких независимых заправках на трассах. Если они закрываются, значит, оптовый рынок все еще в лихорадке.
20: Угу.
21: Во-вторых, нужно внимательно читать официальные формулировки о продлении запрета на экспорт. Если запрет, который вводили на месяц, вдруг продлевают еще на полгода, значит, внутри системы понимают, что быстрого технического решения нет. Система функционирует, да, но она потеряла запас прочности и теперь требует постоянного ручного управления.
20: Слушай, а как могут развиваться события дальше? Давай обрисуем какие-то возможные сценарии до наступления зимы.
21: Ну, можно выделить три основных пути. Первый сценарий – это постепенная стабилизация. Предположим, новых инцидентов нет, ремонты медленно, но завершаются. Цены уже, конечно, никогда не упадут до прежних значений.
20: Это мы уже поняли, да?
21: Но перебои с топливом прекратятся.
20: Звучит как лучший из возможных вариантов. А второй?
21: Второй сценарий – это управляемая нехватка.
20: Это как?
21: Бензин физически есть, но он очень дорогой. Независимых АЗС больше не существует в принципе.
20: Угу.
21: Рынок полностью монополизирован крупными, вертикально интегрированными игроками. А государство просто в ручном режиме решает, кому дать квоту на топливо, а кому нет. Ну, чтобы не допустить бунтов среди там аграриев и транспортников.
20: Да. И остается третий сценарий.
21: Третий – это новая волна остановок инфраструктуры. Если происходит новое повреждение ключевых установок, потребуется еще больше импорта и еще более радикальное снижение качества топлива.
20: То есть нормативы по серии могут поднять еще выше?
21: Возможно. И этот дефицит ударит по удаленным регионам с удвоенной силой, потому что логистика, ну, она просто не справится с переброской скудных остатков.
20: Бензин может снова появиться на всех заправках еще до полного восстановления поврежденных заводов. Его привезут из запасов, импортируют или произведут по временно смягченным требованиям. Но цена такой стабильности останется в семейных расходах, стоимости перевозок, бюджетных субсидиях и качестве воздуха. Топливная устойчивость измеряется не объемом нефти под землей, а возможностью заправить автомобиль без очереди, лимита и тревожной проверки телефона. Это был разбор дня. Берегите себя и помните, Иногда половина бака рассказывает о состоянии страны больше, чем миллионы баррелей в официальной статистике.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
0: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Война навсегда. В Госдуме призывают перевести Россию на военные рельсы и начать настоящие боевые действия. Спецоперация «Похоже» окончательно превращается в бессрочную войну на истощение. В Госдуме открыто заявили, что страна должна полностью перейти на военные рельсы.
9: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
8: Это заявление члена Комитета по обороне Андрея Колесника последовало сразу после атаки дронов на склад «Вайлдберрис» в подмосковном Чехове, где погибли 5 человек. Политический обозреватель Владимир Боровой говорит, что то, что происходит, уже давно вышло за рамки слова «спецоперация».
10: Депутаты прямо говорят, если не перевести всю экономику и общество на военное положение, атаки по российской территории не прекратятся. В Госдуме требуют отказаться от риторики про удары возмездия и начать тотальную войну. Это явный сигнал. Власти готовят население к тому, что воевать придется долго и в режиме полной мобилизации ресурсов.
8: На фоне двухнедельной серии ударов ВСУ по складским помещениям и регулярных атак по тыловым логистическим объектам чиновники пытаются переложить ответственность за это на простых россиян, предлагая увеличивать число тех, кто предотвращает атаки. То есть вместо системной работы ПВО предлагается создавать больше мобильных огневых групп, обстреливающих дроны, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Призывы усилить массированность ударов – это попытка прикрыть провал собственной системы обороны. Когда беспилотники спокойно долетают до Подмосковья и жгут ключевые логистические узлы, генералам ничего не остается, кроме как требовать новых ресурсов и бесконечного продолжения боев. Никакого плана по защите тыла у них нет.
8: Фраза члена Комитета по обороне Колесника о переводе на военные рельсы по сути означает только одно – дальнейшее урезание гражданских расходов, рост налогов и новую волну призыва. О том, чем это обернется для обычных россиян, говорит экономический эксперт Дмитрий Милов.
12: Перевод страны на военные рельсы – это окончательный отказ от социальной сферы, медицины и образования в пользу оборонки. Власти прямым текстом дают понять – нормальной жизни больше не будет. Любые экономические проблемы теперь будут списывать на военную необходимость, а граждан принудят платить за эту затяжную авантюру из собственного кармана.
8: Риторика депутатов Госдумы, похоже, окончательно сместилась от обещаний скорого мира к продвижению идеи вечной войны. Призывы депутатов начать нормальные боевые действия лишь подтверждают, останавливать спецоперацию никто не собирается, невзирая на ту цену, которую платят за СВО тысячи простых семей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Президент Владимир Путин объявил о создании нового рода войск и назначил первого ими командующего.
2: Принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем. И стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Пожалуйста, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба. Денис Игоревич, новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считает и министр, и начальник генерального штаба, вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеком.
3: Главные новости дня.
5: Выгнали из дома. После бомбежки складов Wildberries и Ленты крупные компании переносят свою логистику в Казахстан. Атак дронов будет больше? Российские компании все активнее переносят логистику в Казахстан. Wildberries строит два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы в общей площади около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
22: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из страны, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
5: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. По состоянию на 2 августа общая площадь атакованных складов компании достигла почти 1,5 миллиона квадратных метров, пишет Forbes. Всего под удар попали как минимум 18 складов, в том числе в Электростале, Краснодаре, Ивано-Мысске, Воронеже, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростале, площадью 250 тысяч квадратных метров, который полностью сгорел. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
23: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
5: К ударам по логистическим хабам уже начал готовиться Озон. Как пишут специализированные каналы, второй по объемам продаж маркетплейс в России начал перемещать дорогостоящие товары со складов в пункты выдачи заказов на фоне ударов по логистической инфраструктуре Wildberries. Официально эту информацию в компании не комментировали. У Озон 47 логистических комплексов и более 170 сортировочных центров по всей стране. Большинство из них находятся в аренде. Ни один до сих пор не пострадал от атак беспилотников. При этом Озон прекратил признавать Крым частью России, рассказала покупательница из Севастополя.
24: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь — это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
5: Одновременно с Озон к возможным ударам по складам готовятся крупнейшие продуктовые сети России. На фоне продолжающейся уже 4,5 года СВО экономика России уже почти вся отдана на аутсорс, отмечают эксперты. По их словам, нефтепереработка теперь в Беларуси и Индии, обработку металла вынесли в Китай, а товарную логистику в Казахстан. В итоге бизнеса и рабочих мест становится меньше, а логистика и товары подорожали. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Глава регионального отделения Союза отцов Вячеслав Истошин считает, что мальчиков после 5 лет должны воспитывать только мужчины, которые, по его мнению, наилучшие педагоги.
6: В чем проблема? Ну, проблему мы видим на выходе отсутствие мужского воспитания, когда мальчику, ну, вообще, если коротко сказать, когда мальчику говорят, веди себя по-мужски, он просто не понимает, о чем его спрашивают. Женщины, начиная с 5 лет, к мальчикам подпускать уже нельзя. Вот я вам так скажу, да. То есть, начиная с 5-6 лет, женщина, до свидания. То есть, если мы хотим воспитать полноценного гражданина-воина, то есть, или того человека, который, по крайней мере, будет выполнять свой определенный функционал, как мужчина или как, ну, как гражданин своей страны, то до свидания. Министерство образования, то есть, вообще, педагог – это мужская профессия. Педагог – это мужская профессия, все очень просто. И сейчас это буллинги, проблемы в школе и все остальное, дедовщина в армии, демографическая в том числе проблема – это большая, это выжимка и производная от присутствия женщины в школе, все. Я не говорю, что женщины плохие. Я говорю, что существует проблема присутствия мужчины в школе.
3: На радио «Лента» «Шок дня».
20: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Европу переводят на американское оружие. Военкор Живов о новой программе НАТО.
19: Марк Рютте заявил, что Альянс будет производить в Европе американское оружие. Речь идет в частности о таких системах, как танки «Абрамс», «Барракуда 500М», авиабомбы «Small Diameter Bomb» и ракеты «Стингер». По его словам, в проектах участвуют Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics Land Systems и Anduril, а также европейские производители Rheinmetall, Diehl и польская PGZ. Кроме того, Рютте объявил о новой программе стоимостью 40 миллиардов долларов по борьбе с беспилотниками. По его словам, инициатива должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики, создать сеть заводов и современных производственных площадок и помочь резко увеличить выпуск вооружений. Он уточнил, что особый акцент будет сделан на производстве средств ПВО и дальнобойных ударных систем. Новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов стран НАТО. В ходе форума генсек НАТО также заявил, что Альянс создаст собственный флот из 12 самолетов-заправщиков и судов дальней транспортной авиации. Помимо того, блок заменит самолеты «Авакс» на 10 легких шведско-канадских «Глобал Ай», которые способны обнаруживать любые воздушные цели – от воздушных судов до беспилотников и ракет.
16: Искусственный интеллект выходит на охоту. Военкор Живов о новых украинских турелях.
19: Киев начал применять турели Sky Sentinel на искусственном интеллекте для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы дистанционно управляемых турелей на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами искусственного интеллекта и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
16: Обещали тыл, а отправили в штурм. Солдат на Краснолиманском направлении записал прощальное видео и показал десятки черных трупов сослуживцев.
8: Мобилизованный из Твери записал видео, в котором рассказал о реальных потерях на Краснолиманском направлении и о том, как военкоматы нагло врут молодежи, обещая службу в тылу. Мужчина вернулся домой и обомлел от количества новых свежих могил. Почти всех его знакомых, попавших на фронт всего полгода назад, уже нет в живых.
7: У меня уже все погибли знакомые.
13: Да, у нас там. все померли.
7: Да потому что на Краснолиманные все кидали, наверное. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
13: И Ромка Великов, все померли.
7: Нет, там именно штурма кинули нафиг их всех. Ну, и все. Штурма кого-то минометом накрыла, нафиг, кого-то, блин, дроном, просто, не знаю.
13: Он молодец.
7: Я в подробности не вдавался, на, потому что, ну, они, вот буквально нафиг. Через, нет,
13: Ромка...
7: через каждые два месяца, нафиг, да, вот до этого, да, нафиг, да, шли. Да, да. И вот ей.

0: Это не обучение, это формальное оформление перед отправкой на убой. Военкоматы и вербовщики идут на любой подлог, обещая тыловые должности, потому что добровольно идти в штурмовики никто не хочет. Люди осознают, что их обманули уже в окопе, откуда выезда только два – в закрытом цинке или инвалидом.
1: История тверского солдата показала, что масштаб потерь в регионах России уже невозможно спрятать за официальными сводками Минобороны. О растущем шоке в регионах говорит социолог Дмитрий Марков.
2: Когда выживший возвращается в родной город и видит гектары новых кладбищ, иллюзии рассыпаются моментально. Слова о защите Родины сменяются полным пониманием. Их тупо бросили в чужую бессмысленную мясорубку. И этот глухой, пока еще одиночный ропот постепенно превращается в ярость тысяч семей, получивших останки своих сыновей.
1: Сейчас видео тверского солдата продолжает разлетаться по военным чатам. В комментариях под этой историей все больше россиян пишут, что обещание тыловой службы от вербовщиков – это просто смертный приговор с отсрочкой в 2 недели. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только 2 раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в 2 периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничения.

0: ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы? Очень просто. Явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Охота на разработчиков. Военкор Живов о покушении на создателя «Упыря».
3: Медиа сообщают о взрыве автомобиля в поселке Большой Исток Свердловской области. По данным ТАСС, гендиректор Урал-дронзавода, который производит дроны «Упырь», Владимир Ткачук, пострадал в результате взрыва. Водитель его погиб. Ткачук находится в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Надеюсь, что Владимир выживет. Настя Кашеварова недавно говорила, что все молодые талантливые военные инженеры в зоне риска. Оказалась права. Думаю, что не только они, но они сейчас в первую очередь. Спасение утопающих, как известно, дело самих утопающих. Поэтому мои советы очень простые. Оборачивайтесь во всех незнакомых местах. Всегда будьте начеку. Всегда проверяйте днище машины. Всегда будьте бдительны в подъездах домов и у своих частных владений. Чаще переезжайте и сохраняйте конфиденциальность. Внимательно наблюдайте за происходящим вокруг. Не совершайте изо дня в день рутинных действий по расписанию. Не вызывайте никаких курьеров на дом и ничего у них не берите. По возможности, не давайте свои данные никаким организациям. Все они сольются к хохлам со 100% гарантией. Живите всегда как последний день. Соблюдайте цифровую гигиену. Никому, кроме близких, не сообщайте о своих планах и периодически их меняйте. Имейте при себе оружие. Никогда не устраивайте пышных банкетов в известных местах с кучей гостей.
2: Дроны бьют по экономике. Военкор канал «Архангел» спецназа о новом массированном налете.
4: Украина провела очередную атаку на инфраструктуру России, снова поставив «Вайлдберрис» приоритетной целью. В ночь на 5 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 475 беспилотников над свыше чем 20 регионами России. А всего за сутки с 8 утра отмечено не менее 779 вражеских птичек, которые преимущественно сбивали на направлении столицы, Белгородчиной и югом России. Несмотря на такое количество, основная масса была сбита. Под удар попал логистический терминал «Вайлдберрис» в Алексине в Тульской области. Или возникло обширное возгорание, а украинские каналы вовсю публикуют кадры с разных ракурсов. Жители России в некоторых ситуациях в погоне за хайпом ведут чуть ли не репортажи для украинских подразделений, которые используются в рекламе своих атак. Помимо этого, работа противовоздушной обороны отмечалась в Республике Татарстан, где было несколько видео с пуском противоракет. По количеству видно, что противник нарастил численность своих ударов по России. Это стало возможным благодаря частичной модернизации промышленных мощностей и накоплению ресурсов для проведения массированных атак, которые в августе ожидаются еще чаще.
2: Тропинки вместо вооружения и противовоздушной обороны. Роман Цыпаньков о новой инициативе Госдумы.
5: Госдума приняла законопроект о благоустройстве лесных тропинок. Это может показаться бредом, но, учитывая площадь лесов, звучит масштабно. По данным Государственного лесного реестра, на 1 января 2024 года общая площадь лесов в России составила 1 миллиард 188 миллионов 300 тысяч гектаров. Из них на землях лесного фонда 1 миллиард 146 миллионов гектаров. На землях населенных пунктов, городские леса, 1 миллион 300 тысяч гектаров. На землях особо охраняемых природных территорий 29 миллионов 300 тысяч гектаров. На землях иных категорий 11 миллионов 600 тысяч гектаров. Чтобы вы понимали, это 11 миллионов 883 тысячи квадратных километров. Площадь Плутона порядка 17 миллионов 700 тысяч квадратных километров. Ну, это реально как благоустроить какой-нибудь Плутон. Такой масштаб надо контролировать и регламентировать. Это сертификация, разрешительная документация. Это написание софта для документа оборота. А еще это создание отдельного министерства. И создание новых профильных отделов прокуратуры и прочих контролирующих отделов. И это мы еще не коснулись вопроса обустройства и последующей замены поребриков вдоль лесных тропинок. А еще государственные торги землеотвода под павильоны шавермы и куры-гриль. Ну, в общем, это действительно важный участок жизни страны, а не бред какой-то.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Вместо пехоты – дроны и роботы. Чтобы сберечь личный состав армии, ВСУ развернули на фронте боевых роботов и впервые испытали дроны «Кенгуру». Пока российские генералы продолжают посылать пехоту в так называемые «мясные штурмы», Украина делает ставку на тотальную роботизацию фронта. ВСУ заявили, что их главный приоритет – сохранение жизни солдат за счет технологий, когда машины воюют вместо людей. Похоже, это не просто заявление. Западные аналитики зафиксировали, что в июле ВСУ впервые применили в тылу российской армии дроны «Кенгуру». Тяжелый беспилотник-носитель доставил и сбросил глубоко за линией фронта боевой наземный робот. Эта технология не нова. С этой концепцией Пентагон экспериментировал 30 лет, но реализовать не смог. Украина первая реализовала ее на практике, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
6: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
2: Параллельно с этим на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть дефицит личного состава.
7: Цель на 26-й год – заменить до 30% личного состава в самых опасных секторах фронта технологиями. Мы уже проводим операции, где позиции врага штурмуются и захватываются исключительно наземными роботами. Морской дрон высаживает пулеметного робота на берег, тот выбивает противника и выполняет задачу. Человек не должен идти под огнем там, где может пройти гусеничная платформа.
2: Технологический разрыв в подходе командования двух воюющих армий становится все заметнее, и речь уже не только о дронах и войсках беспилотных систем, подчеркивает военный аналитик Андрей Вершинин.
8: Мы видим две абсолютно разные философии войны. Российское командование относится к солдатам как к дешевому расходному материалу для заваливания окопов трупами. Украина же компенсирует численный недостаток высокой технологичностью. Роботы эвакуируют раненых, минируют территории и идут в лобовые атаки. В долгосрочной перспективе на истощение побеждает не тот, у кого больше людей, а тот, кто умеет сберегать свой личный состав.
2: По словам Z-военкоров, применение наземных и воздушных роботов на фронте скоро станет массовым. Пока в Москве пытаются решить проблему кадрового голода новой мобилизации, Киев планомерно заменяет солдат на передовой высокотехнологичными машинами. Чей подход окажется удачнее, покажет ситуация на фронте и динамика военных потерь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: В Хакасии несколько женщин с пустыми канистрами в руках обратились к президенту Владимиру Путину с жалобой на то, что на автозаправочных станциях бензин заканчивается раньше, чем доходит их очередь.
10: Почему все молчат? Критическая обстановка. У нас нечем заправляться. В стране, мировой стране, которая добывает у нас нефть. Почему вы, люди, обычные страдаем, которые платят налоги, которые ходят на работу, которые пашут с утра до ночи? Почему у нас такая обстановка? Почему мы должны стоять по 3 часа в очереди? Объясните нам, народ, поднимайтесь.
11: Чтобы поехать на работу.
10: Чтобы поехать на ту же работу. Чтобы, да, а у людей кто-то ездит за 20, за 30, за 40 километров до работы. Поэтому обстановка очень критическая. Почему все молчат? Народ, вы почему молчите? Почему вы только за себя стоите? Почему вам интересно только за себя 3 часа отстоять в этих пробках?
12: У нас жители всего 5000 человек. Но чтобы простоять очередь, вчера в 3 часа ночи отстояли 2 часа и не заправились, потому что закончился бензин. Обратите внимание на это.
13: А кто-то сегодня 5 часов днем стоял.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
14: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
15: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Во французском регионе Дордонь скрыта от посторонних глаз знаменитая пещера Ласка, которую ученые заслуженно называют Сикстинской капеллой первобытного мира. На ее гладких стенах красуются сотни потрясающих динамичных наскальных рисунков быков, лошадей и загадочных антропоморфных фигур, созданных нашими далекими предками около 18 тысяч лет назад. Но современные исследователи обнаружили, что эта подземная галерея таит в себе еще одну, куда более интригующую и невидимую тайну, совершенно аномальную, пугающую звуковую акустику. В определенных точках пещеры, прямо перед изображениями самых крупных животных, обычный человеческий голос или удар в примитивный бубен внезапно многократно усиливался, превращаясь в мощный вибрирующий гул, который заставляет физически дрожать все тело. Этот эффект создает ощущение присутствия кого-то невидимого, скрытого в темноте за каменными выступами. Сторонники мистических теорий и альтернативные историки убеждены, что Ласка была гигантским ритуальным святилищем, построенным в точке пересечения подземных энергетических потоков для связи с духами предков. Шаманы каменного века могли использовать эту уникальную акустику для введения всего племени в состояние глубочайшего религиозного транса, когда стены пещеры буквально начинали петь голосами нарисованных зверей под мерцающим светом факелов. Французский исследователь акустики Иегуди Резников провел масштабные замеры звуковых волн в Ласка и сделал поразительное научное открытие. Оказалось, что первобытные художники наносили свои рисунки строго в тех местах пещеры, которые обладали максимальным звуковым резонансом, фактически создавая первую в истории человечества карту объемного звука. Древние люди не обладали тайной магией, но они великолепно на интуитивном уровне чувствовали законы физики и эхо замкнутых пространств, используя природные рупоры для усиления психологического эффекта от своих обрядов. Аномальная акустика Ласка — это результат уникальной природной геометрии пещеры, которую наши предки гениально интегрировали в свою культуру. Это позволяет нам взглянуть на наскальную живопись не как на застывшие картинки, а как на продуманные мультимедийные инсталляции глубокой древности. Сегодня мы понимаем, что пещера была живым инструментом, где звук и изображение сливались воедино, порождая опыт, который мы с нашим современным перегруженным информацией сознания можем лишь частично воспроизвести. Каждая линия, каждый изгиб камня в Ласка служит цели, которую мы продолжаем расшифровывать шаг за шагом. Мы понимаем, что Ласка — это не просто хранилище истории, это свидетель того, что человек с самого начала был существом, стремящимся к созданию смыслов, используя для этого все ресурсы окружающего мира. Тайна этой пещеры остается с нами, напоминая нам, как глубоко в прошлое уходят корни нашей потребности в искусстве, мистике и поиске истины в темноте. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
14: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 6 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день, какую подсказку нам дадут руны. Один из самых древних инструментов познания будущего. Итак, у нас выпала руна Дал, друзья, но в перевернутом значении. Вообще, это руна дома, семьи, это род, корни, все, что связано с вашим домом, недвижимостью, это некая власть. Но в перевернутом значении это какое-то разрушение семейных устоев, может, традиции, это какая-то резкая трансформация взгляда на жизнь относительно семьи. Может быть, вполне потеря крыши над головой и какое-то нарушение правил, опять же, нарушение привычного устоя и традиций. И здесь могут и родственники с какими-то гениальными идеями нагрянуть, знаете, и сосед сверху решит сверлить сейчас ночью, вот чтобы поколебить ваш покой. Ну, чтобы жизнь медом не казалась, да? И если дело касается, например, наследства или имущества, здесь будьте начеку. Может оказаться, что вас кто-то, мягко говоря, опрокинул. И в таких делах лучше сейчас помалкивать и ждать, пока буря утихнет. Потеря дома, кстати, может быть как в прямом, так и в переносном смысле. То есть это какой-то вынужденный переезд или уход из дома, или даже какой-то пожар или разрушение. Вот стихийное бедствие, все возможно. В такой день все попытки достичь чего-то с космической скоростью, скорее всего, превратятся в спектакль под названием «Спешил, да не успел». И если начнете прыгать выше головы, то рискуете не только, может быть, испортить отношения с нужными людьми, но и загубить все уже наработанное. Поэтому не торопимся, не продавливаем пространство. Спешка нужна только при ловле блох, а не в решении серьезных вопросов. Забываем про «хочу все и сразу». Придется потрудиться на славу. Результат будет зависеть не от того, как красиво вы мечтаете, а только от того, насколько тщательно вы продумали все детали. Также не стоит ждать финансовой помощи в этот день ни от родных, ни от каких-то организаций. Полагайтесь только на себя. И юридические дела, кстати, вообще без шансов. Вот даже если у вас все бумажки наготове, руна подсказывает, что закон вас в этот раз не вытащит. И если есть возможность, отложите все юридические вопросы на потом. Особое внимание стоит уделить на здоровье старших родственников, потому что отдал всегда рекомендуют, причем настоятельно. Поднимите пятую точку и наведайтесь, может быть, к бабушке-дедушке или к родителям. И проведите профилактику, а то потом будете локти кусать. Вопросы здоровья здесь не терпят отлагательств, особенно если речь идет о пожилых людях. Прямо-таки тащите их к врачу за руку, если понадобится. В общем, отдал в перевернутом значении – это время генеральной уборки, то есть выбрасываем старье, которое уже не нужно. Очищаем не себя от людей, а все-таки очищаем отношения с этими людьми. То есть, если есть у вас в отношении с близким человеком или с родными какие-то конфликты, обиды, все это проговариваем, достаем и убираем из своей жизни. Это вас тяготит. Здесь не о том, чтобы рвать связи, а все-таки о том, чтобы расширять свои горизонты, свое видение, доброту своего сердца. Думайте по-новому, освобождайтесь от стереотипов, от давления общества. Вот хватит слушать, что вам должны сказать близкие или социум. Делайте то, что подсказывает ваш собственный внутренний голос, ваш компас, и не оглядывайтесь на ожидания других. Все равно всем угодным не будете. Так что принимайте, благодарите, берегите себя и обязательно следуйте за своей душой, по своему сердцу. И только так вы проживете этот день в покое и мире.
1: На радио Лента. Цифра дня.
16: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
9: Молодой человек на мотоцикле проехался ночью по Ялте в поисках бензина, которого, впрочем, не нашел.
17: Мужику, короче, этот не заправляют канистру 10 литров, где-то они встали. Что происходит в городе?
18: Бензина нет. Газпром не работает. Бензина нет. Вон заправка не работает.
17: Это реально очередь на заправку тоже?
18: Да вы что, на приколе?
17: Это что происходит? Время 3, больше 3, уже полчетвертого ночи. Вы что, на приколе что ли, ребята? Это что за жесть? Это что за жесть? И вот так вот везде в городе. Я вот сколько проезжаю, я просто не успел заснять все. Вы что, на приколе что ли?
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
19: Малый бизнес вымирает. Калининградка сняла на видео десятки пустующих помещений в центре города. Кому в Калининградской области жить хорошо? Повезло только силовикам. Веспрозванных увеличил выплаты федеральным силовикам из областного бюджета. Балтику снова штормит. Пока Балтфлот отстреливался по кораблям условного противника, американский самолет-разведчик 5 часов кружил возле границ региона. Итак, жительница Калининграда обратила внимание на десятки пустующих помещений в центре города. Удивленная женщина сняла ролик, на котором целый ряд закрытых коммерческих помещений на Ленинском проспекте и улице Багратиона. На многих витринах одинаковые объявления «Сдам в аренду» и «Продам».
20: Аренда. Калининград, что происходит? Что это? Продам. Продам. Я с 2009-го такого не помню. Да и 2009-го такого не было.
19: Впрочем, ничего удивительного. Почти 5 лет продолжается СВО, и за это время военные расходы тяжелым бременем легли на бизнес и граждан. Рост налогов и цен, падение покупательской способности, снижение доходов – все это закономерное явление в воюющей стране, и дальше будет еще хуже, предупреждают экономисты и подтверждает Федеральная налоговая служба. Согласно официальной информации, за первое полугодие почти 48 тысяч компаний малого и среднего бизнеса закрылись по упрощенной схеме. то есть за 3,5 месяца. Это втрое больше, чем за тот же период 2025 года. А в целом с начала года перестали существовать 134 тысячи юрлиц. Ожидания бизнеса в России сейчас самое худшее за всю историю наблюдений. Таковы данные исследования Фонда «Общественное мнение» Высшей школы экономики. Более трети малых предпринимателей думают закрываться. Соцсети заполонили видео о ликвидации и продаже компаний.
0: Просто дайте нам работать, чтобы обеспечить своих 5 детей.
21: Малый и средний бизнес в России массово закрывается. За каждым закрытием потеряны рабочие места.
22: Все, вот и закончилась эра вчера моей строительной компании. Закрыл я ее, закрыл я ИП.
23: Вторая точка у нас официально закрыта.
24: 2026 год уже прям четко мне вдолбил в голову, что либо ты режешь лишнее, либо рынок режет тебя.
19: Одна из главных причин ухудшения ситуации – это повышение налогов. С начала года налог на добавленную стоимость увеличили с 20% до 22%. Сразу же представители малого и среднего бизнеса окрестили его налогом на закрытие. Помнится, против реформы выступали даже некоторые депутаты, но это не помогло.
25: Совершенно очевидно, что повышение НДС – это перекладывание или раскладывание нагрузки на всех, в том числе и на бедных граждан. Все это, безусловно, отразится на стоимости товаров и услуг. Все это приведет к увеличению инфляции.
19: Собственно, так и случилось. Однако дефицит госбюджета последовательно растет. А чтобы продолжать войну, властям нужны деньги. Малый бизнес в этом смысле не так жалко, говорит экономист Николай Кульбака.
26: Малый и средний бизнес – это регионах рабочие места. Это платный бюджет, соответственно, местные бюджеты. Да? Поэтому получится, что местные бюджеты, которые так испытывают проблемы, региональные бюджеты, вот, там не хватает уже сейчас доходов, их будет еще меньше, да? У них будет проблем еще больше.
19: Никаких проблем с повышением налоговой нагрузки не видит замминистра экономики Калининградской области Егор Карнаухов. Он утверждает, что число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает расти. Возможно, чиновник просто не в курсе статистики, которая свидетельствует как раз об обратном. С начала года в регионе закрылись 900 компаний.
27: В Калининградской области в первом полугодии 2026 года количество ликвидированных юридических лиц значительно превысило число вновь зарегистрированных. За 6 месяцев в регионе прекратили деятельность 897 предприятий, тогда как было создано 580 новых компаний. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число новых коммерческих организаций сократилось на 6%. А количество ликвидаций, напротив, увеличилось на 30%, отмечают аналитики.
19: На порядок лучше живется силовикам. Им в преддверии выборов губернатор выдал прибавку к жалованию. Больше всего получат сотрудники Росгвардии. Для части из них выплаты вырастут с 5 до 15 тысяч рублей в месяц. Сотрудникам МВД, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний, транспортной полиции и службы судебных приставов доплаты увеличат с 5 до 10 тысяч рублей. Еще в прошлом году регион начал выплачивать федеральным силовикам дополнительные деньги. Тогда размер выплат составлял 3000 рублей в месяц. Затем его повысили до 5000, а теперь до 10 или 15 тысяч рублей в зависимости от ведомства и должности. Причем дополнительная надбавка федеральным ведомствам направляется из казны Калининградской области. Почему нет аналогичных выплат силовикам из федерального бюджета, установить не удалось. Хотя несложно догадаться. Ведь в условиях войны все деньги уходят на фронт, посему на местах на поддержку центра рассчитывать особо не приходится. Хотя, как часто бывает, незадолго до выборов средства в Калининградской области неожиданно находятся. В данном случае для подарков медикам. Правда, раздача плюшек происходит в лучших традициях предвыборных кампаний, но это никого не смущает.
28: Губернатор без прозванных отчитался о вручении 20 жилищных сертификатов медикам и работникам социальной сферы. Каждый сертификат на 2,5 миллиона рублей. При этом в регионе уже несколько лет сохраняется дефицит медицинских кадров. Весной областной Минздрав сообщал, что только в Калининграде не хватает полутысячи медработников. Из них около 200 врачей. Несмотря на разовые меры поддержки, сами медицинские работники регулярно жалуются на низкие зарплаты, переработки и нехватку персонала, из-за чего нагрузка на оставшихся сотрудников продолжает расти.
19: Между тем, Калининградская область заняла 10-е место в Северо-Западном федеральном округе по уровню среднемесячной зарплаты, которая в мае составила 83 тысячи рублей, сообщает Росстат. Ниже показатель оказался только в Псковской области, где средняя начисленная зарплата – 71 тысяча рублей. Самые высокие зарплаты в Санкт-Петербурге – в среднем 128 тысяч, в Мурманской области – 150 тысяч и Ненецком автономном округе жители получают 178 тысяч рублей. То есть вывод напрашивается неутешительный. Калининградская область вошла в число регионов Северо-Запада с наиболее низким уровнем оплаты труда. Кроме того, зарплаты в регионе остаются ниже не только окружного, но и общероссийского показателя. Для сравнения, средняя зарплата по России, по данным все того же Росстата, составляет 110 тысяч. Словом, без изменений. У нас цены улетают в космос, а зарплаты вниз. И только на Балтике все стабильно. Неспокойно.
2: Самолет-разведчик НАТО снова почти 5 часов кружил возле Калининградской области. Американский борт, переоборудованный для перехвата и расшифровки данных на большом расстоянии, утром 4 августа стартовал с авиабазы в Румынии, прошел через несколько европейских стран и приступил к круговому маневрированию в небе над Польшей и Литвой. Самолет сделал 3 круга вокруг Калининградской области, не подлетая к российской границе ближе, чем на 50 километров, после чего развернулся и улетел обратно на базу. А днем ранее 2 польских истребителя перехватили над Балтикой уже российского разведчика Ил-20. Самолет шел в нейтральных водах и не нарушал границ. Но Польша все равно отправила в небо пару боевых машин, заявили в российском Минобороны.
19: А на земле уже Литва у границы с Калининградской областью отрабатывает на военных учениях координацию и принятие решений при участии 700 военных НАТО и 150 единиц техники. В свою очередь, Балтийский флот тренируется в акватории. На этот раз ракетный катер «Заречный» уничтожил морские цели с помощью комплекса «Москит». Как сообщили в пресс-службе флота, мишени, по которым осуществлялись электронные пуски сверхзвуковых ракет, имитировали отряд кораблей условного противника. Экипаж также учился отражать атаку морских беспилотников. В качестве мишени применялся воздушный зонд, а налет авиации условного противника имитировали вертолеты Балтийского флота. Словом, на Балтике пока продолжаются военные спектакли, лишь бы они не превратились в театр боевых действий. Будем надеяться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это ну просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за 2 мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из 3 ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые – гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи – сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. программа и алгоритмы распознавания целей. Блоккер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в 100 миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блоккер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный «Вотерс», сбросили контейнер с минами на дно – и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой унный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной, полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
14: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Не будет ни света, ни воды. Уничтожение системы водоснабжения России назвали своей целью в украинском Минэнерго. Россия собирается усилить удары по гражданской инфраструктуре Украины и вслед за энергетическими объектами готовится атаковать систему водоснабжения, заявил украинский министр энергетики Шмыгаль.
5: Сейчас цель России – уничтожить наши системы водоснабжения. Прошлой зимой они нацелились на электроснабжение и отопление, но во время отключений электроэнергии еще можно было выжить, если у вас были газ и вода. Без воды и канализации выжить дольше 3 дней трудно.
4: По словам украинского министра, после зимних атак России производство электроэнергии на Украине упало до 12 гигаватт. Это на 6 гигаватт меньше, чем требовалось потребителям. При этом с начала СВО показатель составлял 32 гигаватта, а до 2014 года он достигал 54,5 гигаватт. Россияне уничтожили или повредили более 80 украинских электростанций, сказал Шмыгаль.
5: Чтобы пережить предстоящую зиму, Украине нужны не только ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, но и около 500 миллионов евро для повышения энергетической устойчивости. Также порядка 400 миллионов евро требуется для помощи газовой компании «Нафтогаз», объекты которой подвергаются атакам.
4: Украина теперь может действовать аналогично, отмечают военные эксперты. Они отмечают, что в результате украинских обстрелов уже отключается электричество и водоснабжение в Белгороде и пригородах. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
2: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящая осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: В поселке Башмаково Пензенской области жители создали народную дружину, чтобы предупреждать друг друга и отбивать мужчин от вербовщиков, которые хватают на улицах всех подряд и насильно заставляют подписывать контракты с Министерством обороны.
5: Последние новости по событиям в селе Башмаково в Пензенской области. Вчерашнее видео собрало 402 тысячи просмотров, а пост о том, что глава поселка окружила себя вооруженными ОМОНовцами, более 77 тысяч. Сегодня в 9 утра мне подписчица сообщила о том, что кто-то слил информацию главе этого поселка о том, что народ собирается идти к ней на разговор с накипевшими вопросами. И вместо того, чтобы выйти на диалог с народом, она окружила себя силовиками в балаклавах. Все, что нужно знать о наших избранниках. 9:40 стало известно, что задержали многодетную маму четверых детей и отвезли в ПДН. И все из-за того, что она высказывала свои недовольства в интернете. В 10:20 поступила уже информация, что забирают в отдел всех. В 13:50, что все еще никакой информации о задержанных нет. И вот только в 14:50 становится известно, что всех выпустили, но не отпускали. Точнее, афишировали это для того, чтобы остальные боялись. Допрашивали в основном создателя общего чата жителей, а также и администратора. Там задавали вопросы, зачем вы отслеживаете машины. Давайте я отвечу. Может, потому что в этих машинах, со слов очевидцев, увозят людей в военкоматы. Ну и более того, еще всем пригрозили уголовными делами, если подобное хоть раз повторится. То есть, вы понимаете, да? Отбивать людей, вы видели на кадрах в том самом ролике, это, по их мнению, преступление. То есть, если вы видите, как человека упаковали в машину, увозят в неизвестном направлении неизвестные люди, а вы пытаетесь помочь, вы уголовник. В 15:17 появилась информация, пока еще не проверенная, что сама глава лично сообщила своим замам, значит, следующее. Скажу вам 300 человек собрать, вы мне их соберете, скажу 600, соберете 600.
3: Главные новости дня.
0: Это пепел. Под Самарой дотла сгорел входящий в топ-5 крупнейших склад Wildberries. Горят и склады в Туле и Казани, а также НПЗ в Уфе. Логистический хаб Wildberries в Новосемейке на Подсамаре, атакованный дронами в воскресенье, полностью сгорел вместе со всеми товарами, сообщил в РИО главы Минпрома Самарской области Денис Гурков.
6: К сожалению, мы отмечаем, что объект полностью выгорел. По факту остался только административный комплекс. Все товары уничтожены. Из 180 тысяч квадратных метров площади склада сгорело 160 тысяч квадратных метров.
0: О полном уничтожении склада накануне сообщали СМИ со ссылкой на собственные источники в МЧС. Сгоревший сортировочно-логистический центр был одним из самых крупных объектов Wildberries и входил в топ-5 по величине введенных в эксплуатацию площадей после складов в подмосковных Каледино и Электростале, Алексине в Тульской области и Хрястово под Владимиром. Его открытие состоялось в мае прошлого года. Объем инвестиций оценивался более чем в 10 миллиардов рублей. Первая очередь комплекса составила 130 тысяч квадратных метров и была рассчитана на хранение до 120 миллионов единиц товаров. Как заявила основательница компании Wildberries Татьяна Ким, маркетплейс не обязан возмещать продавцам стоимость товара, сгоревшего в результате атак. По ее словам, удары беспилотников являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому ущерб не подлежит возмещению.
7: При этом надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению.
0: При этом атаки продолжаются. В ночь на 5 августа беспилотники атаковали сортировочный центр Wildberries в Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. По его данным, в результате удара возник пожар. Один человек получил ранение. Также в ходе атаки на склад были повреждены два многоквартирных дома в Винниовском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе. Wildberries подтвердили атаку на логистический центр в Тульской области, отметив, что персонал был заблаговременно эвакуирован. Склад находится в городе Алексин и входит в число крупнейших у маркетплейса после центров в подмосковных Каледино и Электростали. Также прошедшей ночью атаке беспилотников подвергся Зеленодольский район Татарстана, сообщил глава района Михаил Афанасьев.
1: В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено.
0: По данным местных телеграм-каналов, под удар попал склад Wildberries в Зеленодольске. Он уже подвергался атаке дронов 31 июля, однако продолжил работу в штатном режиме. После двух недель ударов по складам Wildberries стоимость товаров на маркетплейсе взлетела на треть, отмечают предприниматели. По их словам, вслед за Wildberries подорожали товары и на Озон. При этом логистическая инфраструктура Озона пока не пострадала. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Блогер решил посчитать, во сколько обойдется учредителю компании Wildberries восстановление одного уничтоженного склада.
8: Сколько стоит восстановить склад Wildberries до Электростали? Площадь склада составляет 250 тысяч квадратных метров. Поврежден он полностью на все 100%, поэтому давайте пройдемся по этапам. Техническое исследование комплекса. Инженеры проверяют фундамент, несущие конструкции, исследуют все, что можно оставить, а что придется строить заново. 55 миллионов. Проектирование, все инженерные решения, пожарная безопасность, логистика. Все рассчитывается заново. 215 миллионов. Возведение здания. Самая дорогая часть проекта. Фундамент, металлокаркас, стены, кровля. 4,5 миллиарда. Инженерные системы, водоснабжение, электричество, вентиляция, отопление, система управления зданием. 1,5 миллиарда. Внутренние работы, промышленные полы, доковые зоны, административно-бытовые помещения. Все это вместе 850 миллионов. Благоустройство и ввод в эксплуатацию. Парковки, дороги, все ливневки, освещение территории. Все это вместе плюс ввод в эксплуатацию 450 миллионов. Всего 7,5 миллиардов.
3: На радио «Лента». Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Жена военнослужащего Елизавета Майер заявила, что ее супруга, а также других мужчин с тяжелыми ранениями отправляют на фронт без медицинской комиссии.
10: Прошу вас придать данному видео широкую огласку, максимальную огласку, не только в защиту прав моего супруга, но и остальных ребят, которые столкнулись с таким беспределом со стороны своего командования. Мой супруг, Токарев Алексей, сейчас направляется на поезде Красноярск-Ростов. Многие ребята, которые находятся с ним, кто-то без руки, кто-то на костылях, кто-то с одним глазом. Мой супруг недавно перенес операцию по замене коленного сустава. Однако командование отправило его в зону боевых действий без прохождения ВВК, без какой-либо реабилитации. Поэтому я обращаюсь лично сейчас к командованию 83-й ОДШБР и официально вам заявляю, что если мой супруг пропадет со связи, если вы решите посадить его в яму, если вы решите отправить его в штурм, без какой-либо реабилитации и прохождения ВВК, если с его головы упадет хоть один волосок без суда и следствия, отвечать на жалобы станет гораздо сложнее. Если вдруг вы решите хлопнуть его при попытке к бегству, как мне заявили, внегласно, последствия также будут очень серьезными. Просто так я эту ситуацию не оставлю.
9: Житель Твери рассказал о том, что военное кладбище в его городе растет, а людей заманивают на фронт обещаниями работы в тылу.
11: И вот едешь мимо кладбища, просто одни флаги стоят. Все думали, что так просто сдадутся хохлына, а на самом деле так просто. У нас тут в России, знаешь, какая замануха? Типа говорят, нафиг, это, в тылы отправим, там, трактористам нафиг, ну, работать. А на самом деле кидаются на передовую в первую очередь. Они все обожравшиеся идиоты, которые развязали такую войну.
12: Радио Лента. Прямая речь.
4: После того, как глава Крыма Сергей Аксенов пообещал зафиксировать цену на бензин на уровне 100 рублей, житель полуострова поехал его искать.
13: Друзья, доброе утро. Приехал в Анкерман по делам. Хотел заправиться 92-м бензином по 100 рублей, как нам обещали. У меня Renault Duster. В принципе, у меня 92-й бензин залить можно. Бензинчика осталось совсем мало. И что у нас по бензину 92-му? 92-го в Германии нету. Подошел на кассу, спросил, сказали, да, действительно нету. Ждем, должны подвезти. Когда подвезут, тоже неизвестно. Поеду сейчас на Северную. Там есть заправка Атан. Посмотрю, что там по топливу. В общем, друзья, на Северной, на Атане такая же история. 92-го бензина нету. Может быть, конечно, он где-то есть, может, на южной стороне есть, но кататься его искать у меня нету ни времени, ни бензина. Вот такая вот информация. Всем хорошего дня.
12: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
14: Учения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки. Это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки.

а идут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму. Смотрят на эти конские цены, совершенно конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат. А вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели. А вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете? И поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, свет фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А, тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Ну, раньше их просто вырезали, когда захватывали вот мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей, а всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь, ну, усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому кто там в так называемых новых регионах? Осталось у вас фактически 2 месяца. Август, сентябрь. После этого начнется. Да, дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, ну, все, вы в рамках единой системы. Россия, Беларусь, но уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым. Потому что вы не только чужак, вы уже чуть-чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Пермь не приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первые. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых

0: регион, куда дальше, вглубь России, да, вы под подозрением, у вас есть три варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно, вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот в других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение этих 2 месяцев, тыловые, вот ищите какие-то штабные работы, где же военкомата, в госпиталях, куда-то предпишите, 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь 3. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Новая уловка вербовщиков. В Новосибирском промышленно-энергетическом колледже студентам предлагают срочную службу по контракту. Что это такое? Рекламные баннеры разместили на сайте колледжа. Обещают некую срочную службу по контракту оператором БПЛА сроком на год по ограниченной квоте. Подчеркивается, что речь идет именно о дроновых войсках, и в штурм студенты не попадут. Однако юристы говорят, такого вида службы попросту не существует. Есть срочная служба по призыву и есть контрактная служба. А срочная служба по контракту – это просто мошенничество – и непонятно, как учебное заведение может так дезинформировать своих студентов, говорят юристы. На подпись дадут типовой бессрочный контракт с Минобороны, говорит общественный деятель Дмитрий Масолов. К нему регулярно обращаются молодые люди, которых убеждают подписать контракт, обещая большие деньги и службу в тылу. Однако после подписания документов эти договоренности не имеют никакой силы. По словам Масолова, чаще всего с такими проблемами сталкиваются срочники.
4: обращается к нам с какой просьбой, да? Я не хочу, например, служить срочку, я там хочу сразу на контракт, и мне, значит, конкретная воинская часть обещает, что я подпишу этот контракт, уйду туда, на СВО, на специальную военную операцию, я там не уеду, например, вот, когда контракт закончится, мне уже срочку не надо будет служить, но я просто это время проведу, первое, я буду реально работать, да, я буду там деньги получать, возможно, какой-то там статус получу. Ребят, ну, это бред сивой кобылы.
3: Масолов призвал граждан не верить обещаниям о прохождении воинской службы по контракту без последующей отправки в зону боевых действий, поскольку такие условия ничем не гарантированы.
4: Никто вам никакие гарантии не даст, потому что завтра поступит командиру части приказ о том, что нужно отправить неопределенное количество контрактников в зону специальной военной операции, и вам отсидеться не получится. То есть, если вы планировали не служить срочку, а подписать контракт и типа денежек там заработать, да, то, скорее всего, вас обманывают. Так не получится. Завтра, послезавтра все может измениться.
3: Практика показывает, что военнослужащего могут отправить в зону боевых действий независимо от того, что ему обещали при наборе. Причем верят в высокие зарплаты и службу в тылу не только юные неокрепшие умы. Обманываются и люди с большим жизненным опытом. Так случилось с 57-летним жителем Новороссийска Сергеем. Вербовщики пообещали ему зарплату в 500 тысяч рублей и работу водителем вдали от линии фронта. Но после подписания контракта его сразу же отправили в штурмовики, говорит его племянница Алена.
5: В какой-то момент просто приходит и ставит меня перед фактом, не посоветовавшись, вообще даже вот намека не было, что он подписал контракт. На минуточку, мужику 57 лет. Он автомат держал в руках в армии 18. И он наслушался о том, что туда требуются водители, зарплаты 500 тысяч рублей. И он сказал, я пойду туда водителем. Вы бы знали, как я орала. Как я говорила о том, что ты оттуда не вернешься. О том, что это все обман. О том, что не будет никакого водилы. Что тебя возьмут и отправят в штурма. Да не, Аленка, все хорошо, я там договорюсь. Вы понимаете, насколько вы человек? Я там договорюсь. С кем ты там договоришься? Вчера мне позвонили с военкомата, сообщили о том, что опознали моего дядю по ДНК.
3: Сергей погиб всего через пару месяцев после заключения контракта. Водителем он не прослужил ни дня. Сразу после учебки он попал в штурмовое подразделение. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Вместо пехоты – дроны и роботы. Чтобы сберечь личный состав армии, ВСУ развернули на фронте боевых роботов и впервые испытали дроны «Кенгуру». Пока российские генералы продолжают посылать пехоту в так называемые «мясные штурмы», Украина делает ставку на тотальную роботизацию фронта. ВСУ заявили, что их главный приоритет – сохранение жизни солдат за счет технологий, когда машины воюют вместо людей. Похоже, это не просто заявление. Западные аналитики зафиксировали, что в июле ВСУ впервые применили в тылу российской армии дроны «Кенгуру». Тяжелый беспилотник-носитель доставил и сбросил глубоко за линией фронта боевой наземный робот. Эта технология не нова. С этой концепцией Пентагон экспериментировал 30 лет, но реализовать не смог. Украина первая реализовала ее на практике, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
7: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
6: Параллельно с этим на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть дефицит личного состава.
8: Цель на 26-й год – заменить до 30% личного состава в самых опасных секторах фронта технологиями. Мы уже проводим операции – где позиции врага штурмуются и захватываются исключительно наземными роботами. Морской дрон высаживает пулеметного робота на берег, тот выбивает противника и выполняет задачу. Человек не должен идти под огнем там, где может пройти гусеничная платформа.
6: Технологический разрыв в подходе командования двух воюющих армий становится все заметнее, и речь уже не только о дронах и войсках беспилотных систем, подчеркивает военный аналитик Андрей Вершинин.
9: Мы видим две абсолютно разные философии войны. Российское командование относится к солдатам как к дешевому расходному материалу для заваливания окопов трупами. Украина же компенсирует численный недостаток высокой технологичностью. Роботы эвакуируют раненых, минируют территории и идут в лобовые атаки. В долгосрочной перспективе на истощение побеждает не тот, у кого больше людей, а тот, кто умеет сберегать свой личный состав.
6: По словам Зетвоенкоров, применение наземных и воздушных роботов на фронте скоро станет массовым. Пока в Москве пытаются решить проблему кадрового голода новой мобилизации, Киев планомерно заменяет солдат на передовой высокотехнологичными машинами. Чей подход окажется удачнее, покажет ситуация на фронте и динамика военных потерь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
10: Небо России под постоянным огнем. Военкор Живов о масштабах атак беспилотников.
11: По подсчетам «Коммерсанта», за 7 месяцев 2026 года над 52 регионами России было сбито более 54 тысяч украинских БПЛА. В среднем по 7 тысяч в месяц. Больше всего беспилотников сбили в июне – 11 900 и июле – 13 200. Среди регионов, над которыми, по сообщениям Минобороны, чаще всего сбивали беспилотники, лидируют Белгородская область – 518 упоминаний, Курская – 480, Брянская – 430 и Крым – 383. В топ-10 также входят Краснодарский край, Калужская область, Московский регион, Ростовская, Тульская и Орловская области. В январе в отчетах ведомства фигурировали 36 регионов, а в июле уже 44. При этом число упоминаний Московского региона выросло более чем втрое – с 13 до 47.
10: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
11: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижения российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработки данных за займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
10: Удар по Упырю. Военкор канал «Пионер запаса» о покушении под Екатеринбургом.
12: В сети пишут, что автор телеграм-канала «Повернутые на войне» и разработчика дрона «Упырь» Владимира Ткачука подорвали в его «Мерседес-Бенц» под Екатеринбургом. Якобы сработало взрывное устройство, заложенное под автомобиль. «Мерседес» взорвался в Большом Истоке. Машина сгорела дотла. СМИ сообщают, что сейчас Владимир Ткачук лежит в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Водитель-охранник Ткачука погиб на месте. Одно могу сказать – нигде не безопасно. Никто не в безопасности.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно?
13: Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Главные новости дня.
6: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
14: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
6: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
7: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
6: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
8: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
6: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
10: Охота на разработчиков. Военкор Живов о покушении на создателя «Упыря».
15: Медиа сообщают о взрыве автомобиля в поселке Большой Исток Свердловской области. По данным ТАСС, гендиректор Урал-дронзавода, который производит дроны «Упырь», Владимир Ткачук, пострадал в результате взрыва. Водитель его погиб. Ткачук находится в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Надеюсь, что Владимир выживет. Настя Кашеварова недавно говорила, что все молодые талантливые военные инженеры в зоне риска. Оказалась права. Думаю, что не только они, но они сейчас в первую очередь. Спасение утопающих, как известно, дело самих утопающих. Поэтому мои советы очень простые. Оборачивайтесь во всех незнакомых местах. Всегда будьте начеку. Всегда проверяйте днище машины. Всегда будьте бдительны в подъездах домов и у своих частных владений. Чаще переезжайте и сохраняйте конфиденциальность. Внимательно наблюдайте за происходящим вокруг. Не совершайте изо дня в день рутинных действий по расписанию. Не вызывайте никаких курьеров на дом и ничего у них не берите. По возможности, не давайте свои данные никаким организациям. Все они сольются к хохлам со 100% гарантией. Живите всегда как последний день. Соблюдайте цифровую гигиену. Никому, кроме близких, не сообщайте о своих планах и периодически их меняйте. Имейте при себе оружие. Никогда не устраивайте пышных банкетов в известных местах с кучей гостей.
10: Дроны бьют по экономике. Военкор канал «Архангел» спецназа о новом массированном налете.
12: Украина провела очередную атаку на инфраструктуру России, снова поставив «Вайлдберрис» приоритетной целью. В ночь на 5 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 475 беспилотников над свыше чем 20 регионами России. А всего за сутки с 8 утра отмечено не менее 779 вражеских птичек, которые преимущественно сбивали на направлении столицы, Белгородчиной и югом России. Несмотря на такое количество, основная масса была сбита. Под удар попал логистический терминал «Вайлдберрис» в Алексине, в Тульской области, где возникло обширное возгорание, а украинские каналы вовсю публикуют кадры с разных ракурсов. Жители России в некоторых ситуациях в погоне за хайпом ведут чуть ли не репортажи для украинских подразделений, которые используются в рекламе своих атак. Помимо этого, работа противовоздушной обороны отмечалась в Республике Татарстан, где было несколько видео с пуском противоракет. По количеству видно, что противник нарастил численность своих ударов по России. Это стало возможным благодаря частичной модернизации промышленных мощностей и накоплению ресурсов для проведения массированных атак, которые в августе ожидаются еще чаще.
10: Тропинки вместо вооружения и противовоздушной обороны. Роман Цыпаньков о новой инициативе Госдумы.
16: Госдума приняла законопроект о благоустройстве лесных тропинок. Это может показаться бредом, но, учитывая площадь лесов, звучит масштабно. По данным Государственного лесного реестра, на 1 января 2024 года общая площадь лесов в России составила 1 миллиард 188 миллионов 300 тысяч гектаров. Из них на землях лесного фонда 1 миллиард 146 миллионов гектаров. На землях населенных пунктов, городские леса, 1 миллион 300 тысяч гектаров. На землях особо охраняемых природных территорий 29 миллионов 300 тысяч гектаров. На землях иных категорий 11 миллионов 600 тысяч гектаров. Чтобы вы понимали, это 11 миллионов 883 тысячи квадратных километров. Площадь Плутона порядка 17 миллионов 700 тысяч квадратных километров. Ну, это реально как благоустроить какой-нибудь Плутон. Такой масштаб надо контролировать и регламентировать. Это сертификация, разрешительная документация. Это написание софта для документа оборота. А еще это создание отдельного министерства. И создание новых профильных отделов прокуратуры и прочих контролирующих отделов. И это мы еще не коснулись вопроса обустройства и последующей замены поребриков вдоль лесных тропинок. А еще государственные торги землеотвода под павильоны шавермы и куры-гриль. Ну, в общем, это действительно важный участок жизни страны, а не бред какой-то.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
17: Руководство «Вайлдберрис» предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники «Вайлдберрис» рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
18: Жительница Краснодара, мать участника СВО, пожаловалась на то, что местные власти не хотят выделять земельный участок. И вообще никакой помощи от государства она не получила, несмотря на выделенные огромные финансовые средства под нужды участников специальной военной операции.
19: Мы члены участников СВО. Папа у нас на СВО погиб. Брат у нас остался инвалидом, комиссовали по инвалидности. В данный момент мой сын тоже проходит военную, находится в зоне военной специальной. Когда выделяются миллиарды в Краснодарском крае на помощь членам участникам СВО. Ну, конечно, миллиарды нам не нужны, там, да, мы хотя бы просим землю. Я не знаю, маме, допустим, за уже 8 месяцев прошло. Никто ни разу даже не приехал, не позвонил, не спросил. Там, Жанна Викторовна, может, нужна какая-то вам помощь, да? Ну, как бы забирать.
20: По ремонту дома.
19: Вообще никакая. Вообще. Также по поводу дров. Она в такой же очереди состоит. За такие же деньги она все это покупает. В общем, помощи никакой.
1: Одна новость максимум смысла.
20: Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
22: Привет всем.
21: Слушай, давай сегодня представим такую картину. Вот разрабатывается какая-то сложнейшая военная логистика, да? Тайные маршруты, линии снабжения, все дела.
22: Угу.
21: И вдруг оказывается, что самая уязвимая точка всей этой гигантской машины — это, ну, не какой-то там секретный бункер, а просто огромный склад обычного маркетплейса, который забит, казалось бы, футболками и кроссовками. Звучит абсурдно, да?
22: Ну да, звучит как бред, если честно.
21: Вот. Но именно это сейчас становится суровой реальностью. И сегодня на повестке детальный анализ вот этой масштабной 40-дневной военной кампании. Потому что с каждым месяцем цена продолжения этого конфликта растет просто по экспоненте. Я предлагаю обсудить географию ударов, что физически происходит с топливом, как рушится логистика, ну и что скрывают засекреченные экономические данные.
22: Давай начнем из самого очевидного, с материальных последствий, потому что долгое время существовала такая иллюзия, что есть некие недосягаемые промышленные узлы. Но эта иллюзия рухнула. Я вот смотрела статистику атак на объекты нефтепереработки, и она просто переворачивает представление о современных возможностях беспилотников.
21: Цифры там дикие.
22: Удары достигают цели на расстоянии в 2500 километров.
21: 2500 – это, ну, чтобы было понятно, масштаб – это примерно как от Лондона до Москвы. И дроны долетают до Омска, горят крупнейшие заводы в Перми, Уфе, Волгограде.
22: И Волгоградский завод, он же давал колоссальный объем.
21: Около 5% всей нефтепереработки в стране. Это гигантская цифра для одного объекта. В результате всей этой серии атак среднесуточная переработка рухнула до 3,6 миллиона баррелей. И чтобы понимать глубину провала, это абсолютный минимум с мая 2002 года. То есть произошел откат больше, чем на 20 лет назад.
22: Цифры реально исторические, я согласна. Но знаешь, меня в этой новой географии ударов зацепила одна деталь, которая, на первый взгляд, кажется вообще какой-то аномалией. Я говорю про инциденты со складами компании «Вайлдберрис». Поражено около 14% всех складских мощностей этой сети.
21: Да, это Электросталь, Шушары, Котовск.
22: И еще с десяток центров поменьше. И вот тут у меня возникает совершенно резонный вопрос. Разве склады коммерческого маркетплейса – это вообще легитимная военная цель? Зачем тратить дорогие дроны, ресурсы на гражданскую логистику?
21: Кажется, что просто бьют по коммерции, да.
22: Да, это выглядит как попытка просто навредить коммерческому бизнесу, футболки сжечь.
21: Я тоже сначала так думаю. Ну, сгорели склады с одеждой, с бытовой химией. Какой в этом военный смысл? Но давай разберем механику современных поставок. Эти гигантские комплексы — это уже давно не просто ангары с ширпотребом.
22: А что тогда?
21: Это крупнейшие, высокооптимизированные логистические хабы страны. И именно через них сейчас идут колоссальные потоки товаров двойного назначения. Электроника, микрочипы, запчасти для коптеров, тактическая экипировка, рации. В условиях санкций вот эта классическая военная логистика, она неповоротлива, а гражданские маркетплейсы стали идеальной кровеносной системой для скрытого снабжения.
22: То есть кто угодно может заказать нужную деталь?
21: Да, любой нужный компонент заказывается в пару кликов, и он через два дня будет на пункте выдачи где-нибудь прямо в приграничной зоне. Поэтому логистический узел такого масштаба автоматически превращается в критическую военную инфраструктуру. И удар по нему — это удар по самому слабому звену всей цепочки поставок.
22: Понятно. То есть выбивается именно инфраструктура снабжения, причем та, которая успешно маскировалась под гражданскую. Но ведь это имеет эффект домино, согласись.
21: Абсолютно.
22: Это бьет не только по военным, но и по всей гражданской жизни. Вот давай вернемся к тем горящим нефтеперерабатывающим заводам. Из-за того, что производство топлива катастрофически упало, правительство было вынуждено принять довольно радикальное решение.
21: Откатить топливные стандарты.
22: Да, откатить их на 2 десятилетия назад.
21: Официально разрешен выпуск бензина класса Евро-3 и даже Евро-2. И тут, слушай, важно объяснить, что это значит на практике. Потому что это не просто какие-то там цифры в бумажках чиновников.
22: Ну да, машины-то сейчас другие.
21: Вот именно. Современные автомобили — это, по сути, сложные компьютеры на колесах. У них очень чувствительные топливные системы, там стоят дорогие каталитические нейтрализаторы, ну такие соты в выхлопной системе, которые очищают газ.
22: И что физически происходит, когда в такую современную машину заливают вот этот Евро-2?
21: Бензин стандарта Евро-2 содержит гигантское, просто нереальное по современным меркам количество серы. Когда эта сера попадает в двигатель и сгорает, она намертво забивает эти соты катализатора. Бортовой компьютер просто сходит с ума.
22: Машина начинает глохнуть.
21: Она начинает чихать, теряет мощность, расход топлива взлетает до небес, и в итоге катализатор тупо плавится. Ремонт стоит огромных денег, а без него машина просто не едет.
22: Жесть.
21: Вопрос лишь в том, как быстро начнется эпидемия массовых поломок двигателей по всей стране. И это перспектива буквально ближайших месяцев.
22: И знаешь, самое страшное, что вот эти проблемы с топливом – это лишь вершина надвигающегося инфраструктурного кризиса. Если посмотреть немного шире и сместить фокус суши на базовые коммуникации, на энергетику, то картина вырисовывается совсем уж мрачная.
21: Давай разберем эту кампанию против энергетики. Я смотрел данные. Зафиксировано поражение 187 энергетических целей. 187 – это планомерное, методичное уничтожение генерации и распределительных сетей. И последствия этого видны уже сейчас. Вот возьмем Мариуполь. Город неделями остается без стабильного света и воды.
22: Вообще без электричества.
21: Электричество, если и дает, то напряжение в сети болтается на уровне где-то 150 вольт, вместо положенных 220.
22: Слушай, а 150 вольт – это, по сути, отсутствие электричества для любой нормальной техники.
21: Именно.
22: Компрессор в холодильнике просто сгорит от перегрева, пытаясь запуститься на таком низком напряжении.
21: Да, это чистая физика. И насосные станции на водоканалах стоят мертвым грузом, и им нужны стабильные мощности. Соответственно, вода в дома просто не подается. Город парализован.
22: И проблема же не только там. Вот на юге горят узловые портовые объекты. Я читала, что в Тамане на терминалах уничтожено 12 огромных резервуаров с топливом.
21: А в Новороссийске? Это же важнейший экспортный хаб, а там резко упала загрузка танкеров. Знаешь почему?
22: Почему?
21: Потому что из-за угрозы постоянных атак с моря введено жесткое ограничение, полный запрет на ночное движение судов.
22: А, то есть порт работает в полсилы.
21: Да, просто простаивает половину времени.
22: И вот тут я хочу перевести взгляд на конкретный регион, чтобы понять всю глубину кризиса прямо на местах. Возьмем Крым. Из каждого утюга официальные лица транслируют такой успокоительный нарратив, мол, ситуация под контролем, все стабилизировано, поводов для паники нет.
21: Ну, как обычно.
22: Да. Но если посмотреть на сухие факты, картинка складывается совершенно иная. Жесткий лимит продажи бензина. 20 литров в одни руки.
21: Это вообще ни о чем.
22: Плюс через мост топливо разрешено провозить исключительно в сертифицированных стальных или алюминиевых канистрах.
21: То есть в пластике нельзя?
22: Никаких пластиковых бутылок, никакой тары из-под бытовой химии, как люди привыкли делать. Правила безопасности ужесточены до предела.
21: Угу.
22: И самое, наверное, показательное, доставка «Озон» просто технически не дает выбрать пункты выдачи на полуострове при оформлении заказа.
21: Серьезно?
22: Да, все.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Малый бизнес вымирает. Калининградка сняла на видео десятки пустующих помещений в центре города. Кому в Калининградской области жить хорошо? Повезло только силовикам. Без прозванных увеличил выплаты федеральным силовикам из областного бюджета. Балтику снова штормит. Пока Балтфлот отстреливался по кораблям условного противника, американский самолет-разведчик 5 часов кружил возле границ региона. Итак, жительница Калининграда обратила внимание на десятки пустующих помещений в центре города. Удивленная женщина сняла ролик, на котором целый ряд закрытых коммерческих помещений на Ленинском проспекте и улице Багратиона. На многих витринах одинаковые объявления «Сдам в аренду» и «Продам».
5: Аренда. Калининград, что происходит? Что это? Продам. Продам. Я с 2009-го такого не помню. Да я с 2009-го такого не было.
4: Впрочем, ничего удивительного. Почти 5 лет продолжается СВО, и за это время военные расходы тяжелым бременем легли на бизнес и граждан. Рост налогов и цен, падение покупательской способности, снижение доходов – все это закономерное явление в воюющей стране, и дальше будет еще хуже, предупреждают экономисты и подтверждает Федеральная налоговая служба. Согласно официальной информации, за первое полугодие почти 48 тысяч компаний малого и среднего бизнеса закрылись по упрощенной схеме. то есть за 3,5 месяца. Это втрое больше, чем за тот же период 2025 года. А в целом с начала года перестали существовать 134 тысячи юрлиц. Ожидания бизнеса в России сейчас самое худшее за всю историю наблюдений. Таковы данные исследования Фонда «Общественное мнение» Высшей школы экономики. Более трети малых предпринимателей думают закрываться. Соцсети заполонили видео о ликвидации и продаже компаний.
3: Просто дайте нам работать, чтобы обеспечить своих 5 детей.
9: Малый и средний бизнес в России массово закрывается. За каждым закрытием потеряны рабочие места.
11: Все, вот и закончилась эра вчера моей строительной компании. Закрыл я ее, закрыл я ИП.
23: Вторая точка у нас официально закрыта.
24: 2026 год уже прям четко мне вдолбил в голову, что либо ты режешь лишнее, либо рынок режет тебя.
4: Одна из главных причин ухудшения ситуации – это повышение налогов. С начала года налог на добавленную стоимость увеличили с 20% до 22%. Сразу же представители малого и среднего бизнеса окрестили его налогом на закрытие. Помнится, против реформы выступали даже некоторые депутаты, но это не помогло.
25: Совершенно очевидно, что повышение НДС – это перекладывание или раскладывание нагрузки на всех, в том числе и на бедных граждан. Все это, безусловно, отразится на стоимости товаров и услуг. Все это приведет к увеличению инфляции.
4: Собственно, так и случилось. Однако дефицит госбюджета последовательно растет, а чтобы продолжать войну, властям нужны деньги. Малый бизнес в этом смысле не так жалко, говорит экономист Николай Кульбака.
26: Малый и средний бизнес – это регионах рабочие места. Это платы в бюджет, соответственно, местные бюджеты. Да? Поэтому получится, что местные бюджеты, которые так испытывают проблемы, региональные бюджеты, вот, там не хватает уже сейчас доходов, их будет еще меньше, да? У них будет проблем еще больше.
4: Никаких проблем с повышением налоговой нагрузки не видит замминистра экономики Калининградской области Егор Карнаухов. Он утверждает, что число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает расти. Возможно, чиновник просто не в курсе статистики, которая свидетельствует как раз об обратном. С начала года в регионе закрылись 900 компаний.
27: В Калининградской области в первом полугодии 2026 года количество ликвидированных юридических лиц значительно превысило число вновь зарегистрированных. За 6 месяцев в регионе прекратили деятельность 897 предприятий, тогда как было создано 580 новых компаний. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число новых коммерческих организаций сократилось на 6%. А количество ликвидаций, напротив, увеличилось на 30%, отмечают аналитики.
4: На порядок лучше живется силовикам. Им в преддверии выборов губернатор выдал прибавку к жалованию. Больше всего получат сотрудники Росгвардии. Для части из них выплаты вырастут с 5 до 15 тысяч рублей в месяц. Сотрудникам МВД, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний, транспортной полиции и службы судебных приставов доплаты увеличат с 5 до 10 тысяч рублей. Еще в прошлом году регион начал выплачивать федеральным силовикам дополнительные деньги. Тогда размер выплат составлял 3000 рублей в месяц. Затем его повысили до 5000, а теперь до 10 или 15 тысяч рублей в зависимости от ведомства и должности. Причем дополнительная надбавка федеральным ведомствам направляется из казны Калининградской области. Почему нет аналогичных выплат силовикам из федерального бюджета, установить не удалось. Хотя несложно догадаться. Ведь в условиях войны все деньги уходят на фронт, посему на местах на поддержку центра рассчитывать особо не приходится. Хотя, как часто бывает, незадолго до выборов средства в Калининградской области неожиданно находятся. В данном случае для подарков медикам. Правда, раздача плюшек происходит в лучших традициях предвыборных кампаний, но это никого не смущает.
28: Губернатор без прозванных отчитался о вручении 20 жилищных сертификатов медикам и работникам социальной сферы. Каждый сертификат на 2,5 миллиона рублей. При этом в регионе уже несколько лет сохраняется дефицит медицинских кадров. Весной областной Минздрав сообщал, что только в Калининграде не хватает полутысячи медработников. Из них около 200 врачей. Несмотря на разовые меры поддержки, сами медицинские работники регулярно жалуются на низкие зарплаты, переработки и нехватку персонала, из-за чего нагрузка на оставшихся сотрудников продолжает расти.
4: Между тем, Калининградская область заняла 10-е место в Северо-Западном федеральном округе по уровню среднемесячной зарплаты, которая в мае составила 83 тысячи рублей, сообщает Росстат. Ниже показатель оказался только в Псковской области, где средняя начисленная зарплата 71 тысяча рублей. Самые высокие зарплаты в Санкт-Петербурге – в среднем 128 тысяч, в Мурманской области – 150 тысяч и Ненецком автономном округе жители получают 178 тысяч рублей. То есть вывод напрашивается неутешительный. Калининградская область вошла в число регионов Северо-Запада с наиболее низким уровнем оплаты труда. Кроме того, зарплаты в регионе остаются ниже не только окружного, но и общероссийского показателя. Для сравнения, средняя зарплата по России, по данным все того же Росстата, составляет 110 тысяч. Словом, без изменений. У нас цены улетают в космос, а зарплаты вниз. И только на Балтике все стабильно. Неспокойно.
2: Самолет-разведчик НАТО снова почти 5 часов кружил возле Калининградской области. Американский борт, переоборудованный для перехвата и расшифровки данных на большом расстоянии, утром 4 августа стартовал с авиабазы в Румынии, прошел через несколько европейских стран и приступил к круговому маневрированию в небе над Польшей и Литвой. Самолет сделал 3 круга вокруг Калининградской области, не подлетая к российской границе ближе, чем на 50 километров, после чего развернулся и улетел обратно на базу. А днем ранее 2 польских истребителя перехватили над Балтикой уже российского разведчика Ил-20. Самолет шел в нейтральных водах и не нарушал границ. Но Польша все равно отправила в небо пару боевых машин, заявили в российском Минобороны.
4: А на земле уже Литва у границы с Калининградской областью отрабатывает на военных учениях координацию и принятие решений при участии 7 сотен военных НАТО и 150 единиц техники. В свою очередь, Балтийский флот тренируется в акватории. На этот раз ракетный катер «Заречный» уничтожил морские цели с помощью комплекса «Москит». Как сообщили в пресс-службе флота, мишени, по которым осуществлялись электронные пуски сверхзвуковых ракет, имитировали отряд кораблей условного противника. Экипаж также учился отражать атаку морских беспилотников. В качестве мишени применялся воздушный зонд, а налет авиации условного противника имитировали вертолеты Балтийского флота. Словом, на Балтике пока продолжаются военные спектакли, лишь бы они не превратились в театр боевых действий. Будем надеяться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
20: Радиолента. Балтийский лоцман.
6: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из 3 ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части – к экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в сотни миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный «Вотерс», сбросили контейнер с минами на дно – и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой унный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной, полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
20: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
7: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Россиянка, жена участника СВО, пожаловалась на то, что мужа нигде не берут на работу.
10: Мой муж участник специальной военной операции. Правда, на списании, так как он инвалид, у него оторвала кисть. Я не хотела затрагивать как-то эту тему, но, видимо, придется. Да, что нам обещает государство? Льготы, там, я не знаю, скидки, акции, господи, там, списание долгов. Мы к этому не стремились и не стремимся. Мы все добиваемся собственными ручками и собственным горбом. Мы не кричим с каждой бочки, что мы семья СВО, и уже пытаемся об этом забыть, да, и жить свою счастливую жизнь. Но как-то не получается. Почему? Потому что элементарные вещи, когда мой муж пошел в фонд защитника Отечества, чтобы устроиться на работу, работы нет. Почему? Потому что он инвалид, и нам такие не нужны. Ну, ребят, ну, камон. Ну, вы сами говорите о том, что если вдруг что случится, там, инвалид он будет, еще что-то, вы будете помогать с работой, находить эту работу. А по факту, когда к вам идешь, вы говорите, а работы нет, нам неоткуда ее взять. Почему я хочу затронуть эту тему? Потому что, я так полагаю, мы не одна такая семья, да, где люди возвращаются, парнишки там с СВО, с какими-то инвалидностями, и по факту получаются потом просто отшельниками общества. В плане того, что я говорю про нормальных, да, адекватных людей, которые возвращаются, которые хотят работать, там, я не знаю, зарабатывать, содержать семью. Даже сейчас такого варианта в нашей семье нет. То есть работаю я одна, потому что муж трубит, как говорится, во все колокола, но нету работы.
20: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Выгнали из дома. После бомбежки складов Wildberries и Ленты крупные компании переносят свою логистику в Казахстан. Атак дронов будет больше? Российские компании все активнее переносят логистику в Казахстан. Wildberries строит 2 крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы в общей площади около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
13: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. 2 крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из страны, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
12: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый 5-й метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. По состоянию на 2 августа общая площадь атакованных складов компании достигла почти 1,5 миллиона квадратных метров, пишет Forbes. Всего под удар попали как минимум 18 складов, в том числе в Электростале, Краснодаре, Ивано-Мыске, Воронеже, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростале площадью 250 тысяч квадратных метров, который полностью полностью сгорел. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
1: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
12: К ударам по логистическим хабам уже начал готовиться Озон. Как пишут специализированные каналы, второй по объемам продаж маркетплейс в России начал перемещать дорогостоящие товары со складов в пункты выдачи заказов на фоне ударов по логистической инфраструктуре Wildberries. Официально эту информацию в компании не комментировали. У Озон 47 логистических комплексов и более 170 сортировочных центров по всей стране. Большинство из них находятся в аренде. Ни один до сих пор не пострадал от атак беспилотников. При этом Озон прекратил признавать Крым частью России, рассказала покупательница из Севастополя.
14: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь – это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
12: Одновременно с Озон к возможным ударам по складам готовятся крупнейшие продуктовые сети России. На фоне продолжающейся уже 4,5 года СВО экономика России

0: хлеба, ну, то есть пшеницы, да, обычно 2 миллиона, 2 с лишним миллиона в месяц. У нас очень большие излишки, падение цен внутри. Это, соответственно, очень большое осложнение положения наших хлеборобов-аграриев. Ниже себестоимости придется продавать, хранить негде. Соответственно, это падение спроса на агромашиностроение, сельхозмашины. То есть Кировский завод, Россельмаш, по ним тоже такой удар получается.
1: Криминальные новости.
2: Автора телеграм-канала «Повернутая на войне» и разработчика дрона «Упырь» Владимира Ткачука подорвали в его «Мерседесе» под Екатеринбургом. Сработало взрывное устройство, заложенное под автомобиль. По данным ШОТа, все произошло в поселке Большой Исток. Водитель-охранник Ткачука погиб на месте. Самого разработчика забрала скорая. Его состояние сейчас неизвестно. Он и его родные не отвечают на звонки. Тело мужчины с перевязанной гирей нашли водолазы в озере Бездонном на территории столичного лесопарка «Серебряный бор». Незадолго до этого отдыхающие на пляже заметили, как мужчина с привязанной к себе гирей зашел в воду и вскоре скрылся под водой. Очевидцы сразу вызвали спасателей, однако оперативно помочь ему не удалось. Предварительная причина смерти – механическая асфиксия. Основная версия произошедшего – самоубийство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. По данным телеграм-каналов, самоубийца – военнослужащий, участник СВО, приехавший в отпуск в Москву. Через пару дней ему нужно было возвращаться на фронт. Основателя ЧВК «Ястреб» приговорили к 18 годам заключения по делу об убийстве бойца, похищении военкора и обмане почти 100 контрактников. Марущенко признали виновным в нарушении неприкосновенности жилища, мошенничестве, вымогательстве, незаконном обороте оружия, похищении людей, превышении полномочий с применением пыток и организации убийства. Прокуратура запрашивала для него 20 лет колонии. По версии следствия, Марущенко с сообщниками получил деньги почти от сотни контрактников, обещая им службу в ЧВК «Ястреб» и лучшие условия. Позднее ему также предъявили обвинение в убийстве рядового Рашида Аджиева, похищении военкора Романа Семенова, которого 12 дней держали в закопанном вертикально гробу, требуя у его жены выкуп в 1 000 000 рублей. Также Марущенко признали виновным в пытках 4 военнослужащих и хищении оружия из воинской части. Как ранее писал «Коммерсант», на предварительных слушаниях Марущенко заявлял, что планирует после вынесения приговора снова отправиться воевать на Украину. В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который отогнал загоревшийся на заправке фургон с бензином в жилой двор. В результате там сгорели 20 машин. Полиция Ростова возбудила уголовное дело о порче имущества из-за пожара во дворе дома в Ворошиловском районе. По подозрению в поджоге задержали 43-летнего жителя Мелитополя. По версии следствия, на территории автозаправки загорелся фургон Ford Transit с емкостями бензина, после чего водитель отогнал горящую машину в жилой двор, где пламя перекинулось на другие автомобили. Пожар начался, когда водитель наливал бензин в еврокуб. Во дворе сгорели больше 20 машин, а также трансформаторная будка и пункт выдачи Wildberries. Задержанный житель Мелитополя на видео МВД рассказал, что приехал в Ростов-на-Дону, чтобы купить бензин с целью перепродажи в Мелитополе. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: В Крыму продолжаются перебои с электричеством, а вместе со светом исчезают связь, вода и возможность нормально хранить продукты.
4: Всем привет, дорогие друзья! Ялта, шел 11-й день блэкаута. Света нет, связи нет. Говорю очень быстро, чтобы хотят минутные ролики выложить, опубликовать и сказать, что мы живы-здоровы. Вода, слава богу, есть. Воду отключали на 1.5 суток. Это было, конечно, трындец. Без воды ни туда, ни сюда. Иду сейчас в отель «Бристоль». Там сосед якобы занял столик. Говорит, приходи, Ирин, там Wi-Fi. Если получится опубликовать, значит, у меня получилось престолик подключиться к Wi-Fi.
1: Главные новости дня.
5: Война навсегда. В Госдуме призывают

0: перевести Россию на военные рельсы и начать настоящие боевые действия. Спецоперация, похоже, окончательно превращается в бессрочную войну на истощение. В Госдуме открыто заявили, что страна должна полностью перейти на военные рельсы.
1: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
0: Это заявление члена Комитета по обороне Андрея Колесника последовало сразу после атаки дронов на склад «Вайлдберрис» в подмосковном Чехове, где погибли 5 человек. Политический обозреватель Владимир Боровой говорит, что то, что происходит, уже давно вышло за рамки слова «спецоперация».
2: Депутаты прямо говорят, если не перевести всю экономику и общество на военное положение, атаки по российской территории не прекратятся. В Госдуме требуют отказаться от риторики про удары возмездия и начать тотальную войну. Это явный сигнал. Власти готовят население к тому, что воевать придется долго и в режиме полной мобилизации ресурсов.
0: На фоне двухнедельной серии ударов ВСУ по складским помещениям и регулярных атак по тыловым логистическим объектам чиновники пытаются переложить ответственность за это на простых россиян, предлагая увеличивать число тех, кто предотвращает атаки. То есть вместо системной работы ПВО предлагается создавать больше мобильных огневых групп, обстреливающих дроны, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
3: Призывы усилить массированность ударов – это попытка прикрыть провал собственной системы обороны. Когда беспилотники спокойно долетают до Подмосковья и жгут ключевые логистические узлы, генералам ничего не остается, кроме как требовать новых ресурсов и бесконечного продолжения боев. Никакого плана по защите тыла у них нет.
0: Фраза члена Комитета по обороне Колесника о переводе на военные рельсы, по сути, означает только одно – дальнейшее урезание гражданских расходов, рост налогов и новую волну призыва. О том, чем это обернется для обычных россиян, говорит экономический эксперт Дмитрий Милов.
4: Перевод страны на военные рельсы – это окончательный отказ от социальной сферы, медицины и образования в пользу оборонки. Власти прямым текстом дают понять – нормальной жизни больше не будет. Любые экономические проблемы теперь будут списывать на военную необходимость. А граждан принудят платить за эту затяжную авантюру из собственного кармана.
0: Риторика депутатов Госдумы, похоже, окончательно сместилась от обещаний скорого мира к продвижению идеи вечной войны. Призывы депутатов начать нормальные боевые действия лишь подтверждают, останавливать спецоперацию никто не собирается, невзирая на ту цену, которую платят за СВО тысячи простых семей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: На Радио Лента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
6: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что отношения с Арменией ухудшаются. А Пашинян дал понять, что не собирается выполнять просьбы Москвы.
7: Российская Федерация приостановила продажи более 70 тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении. Согласно официальному комментарию, производитель нарушил обязательные требования указанной продукции. Поэтому в целях недопущения причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан РФ продукцию пришлось снять с полок магазинов. Таким образом, по состоянию на начало августа 2026 года под запрет попал практически весь ключевой сельскохозяйственный экспорт и пищевая продукция из Республики Армения. Причина, как было сказано выше, нарушение фитосанитарных и других норм, схожих. Буквально только что, 2 августа 2026 года, президент Вагн Хачатурян подписал указ о переназначении Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны в соответствии с законодательством республики. Так что можно считать произошедшее своеобразным подарком к торжественной дате. Ранее Пашинян дал понять, что не намерен выполнять требования России, которые больше походили на ультиматум, и делать выбор между Европой и Евразийским экономическим союзом, сокращенно Евразэс. При этом из данного объединения старый-новый премьер-министр выходить отказался, сославшись на регламент организации. По нему участника интеграции никто не может исключить без его согласия. А он не согласен. Более того, глава страны объявил, что может потребовать с России 2 миллиарда долларов в год за аренду армянской железной дороги. В РЖД возмутились. В целом Армения готова отвечать. Что же дальше? Видимо, отношения будут последовательно ухудшаться. Все идет к тому, что встанет ребром вопрос о нахождении российской военной базы в Гюмри. Попасть в Армению по внутреннему паспорту РФ, вероятно, скоро будет невозможно. Собственно, два последних фактора и будут свидетельством выбора Еревана между Западом и Москвой, без всякого референдума. Законы ЕС предусматривают универсальный пограничный контроль со странами, не входящими в Шенген. Проще говоря, визовый режим. Тем более, негоже, когда на территории кандидата или государства, подавшего заявку в ЕС, находятся войска страны, которая признана для Европы практически главной угрозой. Так что все это противостояние может очень далеко зайти. Кстати, насчет главного козыря Кремля. Ереван реализует совместную с Ираном программу «Газ в обмен на электроэнергию». Это позволяет снижать зависимость от бывшей метрополии по поставкам важного стратегического топлива. Хотя, конечно, есть риск разозлить новых союзников в лице, например, Дональда Трампа. При том, что Тегеран – стратегический партнер и союзник России. Но в электричестве он сильно нуждается, особенно в перспективе ударов по его энергообъектам. В общем и целом, интересная комбинация складывается. Казалось бы, при чем здесь армянская вода? Формально ни при чем. А с другой стороны, как посмотреть?
5: Радиолента. Прямая речь.
8: Экологическая катастрофа в Тюмени не заканчивается. Роспотребнадзор наконец признал, что текущая уже 2 недели из кранов жидкость не соответствует никаким нормам, а управляющие компании просят не пить ее и не принимать душ.
9: Тюмень утопает в нечистотах. Уже 2 недели из кранов в городе течет мутная жижа с ужасным запахом.
10: Это чума.
9: После сильных дождей река Тура вышла из берегов, и в нее попали фекалии. Вода из Туры питает Тюмень, поэтому теперь эта грязь льется у горожан из кранов.
11: Вода ужасно пахнет навозом, болотом и какими-то примесями.
9: Чтобы хоть как-то готовить еду и умываться, людям приходится покупать воду в магазинах. Вместо того, чтобы помогать жителям, тюменские чиновники праздновали День города. Только через неделю в некоторых дворах наконец появились цистерны с чистой водой, но их не хватает на всех. Город пытаются спасти волонтеры. Они укрепляют мешками с песком размытые дамбы и убирают с берегов Туры погибшую рыбу. В ближайшие дни в Тюмени ожидаются новые ливни. А значит, вода не отступит. И один из самых богатых и благоустроенных городов России продолжит превращаться в вонючее болото.
5: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Вместо пехоты – дроны и роботы. Чтобы сберечь личный состав армии, ВСУ развернули на фронте боевых роботов и впервые испытали дроны «Кенгуру». Пока российские генералы продолжают посылать пехоту в так называемые «мясные штурмы», Украина делает ставку на тотальную роботизацию фронта. ВСУ заявили, что их главный приоритет – сохранение жизни солдат за счет технологий, когда машины воюют вместо людей. Похоже, это не просто заявление. Западные аналитики зафиксировали, что в июле ВСУ впервые применили в тылу российской армии дроны «Кенгуру». Тяжелый беспилотник-носитель доставил и сбросил глубоко за линией фронта боевой наземный робот. Эта технология не нова. С этой концепцией Пентагон экспериментировал 30 лет, но реализовать не смог. Украина первая реализовала ее на практике, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
10: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
0: Параллельно с этим на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть дефицит личного состава.
4: Цель на 26-й год – заменить до 30% личного состава в самых опасных секторах фронта технологиями. Мы уже проводим операции, где позиции врага штурмуются и захватываются исключительно наземными роботами. Морской дрон высаживает пулеметного робота на берег, тот выбивает противника и выполняет задачу. Человек не должен идти под огнем там, где может пройти гусеничная платформа.
0: Технологический разрыв в подходе командования двух воюющих армий становится все заметнее, и речь уже не только о дронах и войсках беспилотных систем, подчеркивает военный аналитик Андрей Вершинин.
2: Мы видим две абсолютно разные философии войны. Российское командование относится к солдатам как к дешевому расходному материалу для заваливания окопов трупами. Украина же компенсирует численный недостаток высокой технологичностью. Роботы эвакуируют раненых, минируют территории и идут в лобовые атаки. В долгосрочной перспективе на истощение побеждает не тот, у кого больше людей, а тот, кто умеет сберегать свой личный состав.
0: По словам Z-военкоров, применение наземных и воздушных роботов на фронте скоро станет массовым. Пока в Москве пытаются решить проблему кадрового голода новой мобилизации, Киев планомерно заменяет солдат на передовой высокотехнологичными машинами. Чей подход окажется удачнее, покажет ситуация на фронте и динамика военных потерь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Говорят военкоры.
12: Европу переводят на американское оружие. Военкор Живов о новой программе НАТО.
13: Марк Рютте заявил, что Альянс будет производить в Европе американское оружие. Речь идет в частности о таких системах, как танки «Абрамс», «Барракуда 500М», авиабомбы «Small Diameter Bomb» и ракеты «Стингер». По его словам, в проектах участвуют «Боинг», «Локхид Мартин», «Рейтион», «General Dynamics Land Systems» и «Андурил», а также европейские производители «Райнметалл», «Дил» и польская «Пиджизет». Кроме того, Рютте объявил о новой программе стоимостью 40 миллиардов долларов по борьбе с беспилотниками. По его словам, инициатива должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики, создать сеть заводов и современных производственных площадок и помочь резко увеличить выпуск вооружений. Он уточнил, что особый акцент будет сделан на производстве средств ПВО и дальнобойных ударных систем. Новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов стран НАТО. В ходе форума генсек НАТО также заявил, что Альянс создаст собственный флот из 12 самолетов-заправщиков и судов дальней транспортной авиации. Помимо того, блок заменит самолеты «Авакс» на 10 легких шведско-канадских «Глобал Ай», которые способны обнаруживать любые воздушные цели – от воздушных судов до беспилотников и ракет.
12: Искусственный интеллект выходит на охоту. Военкор Живов о новых украинских турелях.
13: Киев начал применять турели Sky Sentinel на искусственном интеллекте для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы дистанционно управляемых турелей на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами искусственного интеллекта и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия.
14: Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о том, как одна из крупнейших нефтедобывающих стран столкнулась с дефицитом бензина. После рекордной серии ударов по НПЗ российская нефтепереработка упала до минимума за два десятилетия. Власти ограничивают экспорт, закупают топливо за рубежом и смягчают требования к его качеству. Почему нефть в стране есть, а полный бак постепенно превращается в дорогую и не везде доступную роскошь?
16: Слушай, ну этот парадокс, он действительно на первый взгляд сбивает с толку, потому что... Ну, кажется совершенно логичным, да, если страна буквально плавает на океане нефти, значит, топливо должно просто литься рекой.
15: Mm-hmm.
16: Но вот эта привычка ставить знак равенства между сырой нефтью и автомобильным бензином – это, ну, фундаментальная ошибка. То есть черная жидкость из скважины, она же абсолютно непригодна для современного двигателя.
15: Ну да, это как, знаешь, как пшеница и свежеиспеченный хлеб. Даже если... Не знаю, элеваторы ломятся от зерна, ну, хлеба на полках магазинов просто не будет, если в городе сгорели все печи в пекарнях. То есть сырая нефть — это, ну, просто исходный материал.
16: И именно вот это критическое звено сейчас оказалось повреждено. Из-за повреждений заводов российская нефтепереработка упала до отметки менее 4 миллионов баррелей в сутки.
15: А это много или мало? Ну, в исторических масштабах.
16: Это откат на 20 лет назад, к уровню марта 2005 года. То есть из ежедневной загрузки выпало, около 1,5 миллиона баррелей. Зафиксировано не менее 66 сообщений об атаках на объекты ТЭК.
15: Ого.
16: И 44 из них пришлись именно на нефтеперерабатывающие заводы. То есть, когда одновременно горят установки сразу на нескольких предприятиях, возникает логистический кошмар для ремонтников.
15: Слушай, ну ведь в новостях постоянно появляются отчеты, что очередной завод завершил ремонт, возобновил работу. Звучит-то весьма оптимистично, разве нет?
16: И здесь кроется еще одна ловушка для неподготовленного наблюдателя. Важен не факт запуска, а конечный результат. То есть формально завод может отчитаться. Все, мы открылись.
15: Так.
16: Но технологический режим после капитального ремонта восстанавливается очень долго. Эту установку, ну, ее нельзя просто включить кнопкой на 100% мощности.
15: Взорвется.
16: Она просто взорвется, да. Нагрузка повышается поэтапно. В статистике завод числится работающим, но физического бензина он выдает мало.
15: Ага.
16: И саму проблему дефицита на рынке в этот момент он не решает.
15: Хорошо. Допустим, ремонтировать долго сложно. Но ведь страна-то огромная. Заводы, ну, пострадали же не все.
16: Угу.
15: Почему нельзя просто взять избыток бензина из нетронутого региона и привезти его туда, где образовался дефицит? Взять и перенаправить логистику.
16: Потому что у транспортной инфраструктуры есть жесткий физический предел. Железные дороги и трубопроводы. Ну, они не резиновые.
15: Это как кровеносная система, в которой, не знаю, образовался тромб.
16: Отличный образ. Топливо физически может существовать в каких-то резервуарах на востоке страны. Но летом на железных дорогах начинается просто коллапс.
15: Из-за чего?
16: Металл, уголь, который гонят на экспорт, зерно, потому что идет уборочная кампания.
15: А, точно.
16: Доставить цистерну на небольшую нефтебазу за 1000 километров становится, ну, слишком дорого. А оборачиваемость состава измеряется неделями.
15: Слушай, и как вот этот логистический тромб, как он бьет по конкретным заправкам на местах?
16: Он моментально уничтожает независимый АЗС. Из-за сложностей с доставкой оптовые цены на бирже просто ползут вверх. Вот представь, что ты владелец небольшой частной заправки где-нибудь на трассе.
15: Так, представил.
16: Стоимость закупки оптом начинает превышать розничную цену, по которой ты должен этот бензин продавать людям.
15: То есть я должен продавать себе в убыток?
16: Да. Крупные сети, которые принадлежат нефтяным гигантам, они могут это терпеть. Они покрывают убытки розницы за счет доходов от добычи или продажи той же сырой нефти за рубеж.
15: Но у них есть подушка.
16: А частник, он просто закрывает станцию. Или вешает табличку, знаешь, отпуск только по талонам.
15: Получается, кризис бьет по стране вообще неравномерно. Формируется какая-то, ну, география топливного неравенства?
16: Именно. Южные регионы, сельскохозяйственные, где прямо сейчас нужен огромный объем дизеля для тракторов.
15: Для комбайнов.
16: Да, плюс Северный Кавказ, Крым, они принимают удар первыми. У них самое длинное логистическое плечо и высокая потребность.
15: При этом в крупных мегаполисах вроде Москвы или Санкт-Петербурга дефицит может вообще не ощущаться, так?
16: Потому что столицы снабжаются в приоритетном порядке. И это создает такой когнитивный диссонанс. Поэтому само понятие «средний дефицит» по стране, оно абсолютно бессмысленно.
15: Ну да, средняя температура по больнице.
16: Вот, стабильность, которая транслируется через полные заправки в Москве, она в реальности оплачивается пустыми колонками в регионах.
15: И эти локальные перебои, они неизбежно отражаются на ценах. То есть цифры-то действительно внушительные. Рост стоимости бензина на бирже составил почти 20% в годовом выражении.
16: Угу.
15: Цена АИ-95 подошла к отметкам около 74 рублей за литр. Раньше столько стоило премиальное спортивное топливо. Но, слушай, давай сыграем в адвоката дьявола.
16: Давай.
15: Разве рост цены на несколько рублей за литр – это прям катастрофа? Ну, заправишь ты бак не на 2000, а, не знаю, на 200 рублей дороже. Чашка кофе стоит больше.
16: Угу. Это классическая ошибка восприятия, когда проблему оценивают только с позиции водителя личного автомобиля, который ездит по маршруту дом-офис.
15: Ага.
16: Нужно смотреть на экономику шире.
15: Ну, понял. Берем водителя такси или курьера на личном авто. У них же пробеги огромные.
16: Да. Для них эти несколько рублей превращаются в тысячи рублей дополнительных расходов в месяц. Их бизнес-модель, их рентабельность просто рушатся. Но главная угроза даже не в этом. Проблема в макроэкономической инерции. Бензин оплачивается не только на заправке. Он оплачивается дважды. Каждым человеком.
15: Каким образом?
16: Ну, стоимость логистики зашита вообще во все. Рост цен на топливо мгновенно перекладывается в цену доставки продуктов в супермаркеты, в стоимость цемента, кирпичей для стройки, в тарифы грузоперевозок.
15: А, то есть...
16: Покупая пакет молока, ты оплачиваешь бензин, который сжег грузовик по пути от фермы до магазина.
15: И самое обидное, знаешь что? Когда оптовые цены на бензин наконец-то падают, ну, после вмешательства государства, стоимость этого пакета молока или курьерской доставки уже никто не снижает обратно.
16: В точку. Бизнес крайне редко откатывает цены назад. Любой такой топливный кризис навсегда оставляет в экономике новый, более высокий уровень базовых расходов. И плюс запускается очень разрушительный психологический механизм. Так называемый эффект хлыста в цепочках поставок.
15: Так, а что это значит на практике?
16: Ну вот представь строительную компанию. Им нужно 10 тонн дизеля в неделю. Они слышат новости о дефиците, видят рост цен. Что они делают?
15: Паникуют и закупают впрок.
16: Вот. Они паникуют и заказывают сразу 30 тонн, чтобы создать резерв. Они ставят дополнительные емкости, замораживают свои оборотные средства в этом топливе.
15: И тем самым искусственно разгоняют спрос.
16: Да. Из-за страха нехватки каждый пытается скупить больше, чем ему нужно прямо сейчас. Этот панический спрос просто высасывает остатки топлива с баз и делает физический дефицит в моменте еще острее.
15: Слушай, ну, чтобы сбить эту панику и остановить инфляцию, власти ведь применяют экстренные меры.
16: Пытаются.
15: Самое очевидное из них – это запрет на экспорт бензина до января 2027 года. Ну, звучит-то логично. Закрываем границу, все топливо остается внутри страны, рынок насыщается, цены падают.
16: Логично, но у этого есть колоссальная цена. Бюджет моментально лишается доходов от экспортных пошлин и налогов.
15: Угу.
16: Нефтяники теряют самую маржинальную часть своей прибыли. И главное, запрет экспорта не обладает магической силой. Он не чинит разорвавшуюся трубу на заводе, понимаешь?
15: Ну да, он просто перераспределяет то, что есть.
16: Вот именно, он позволяет перераспределить те крохи, что еще производятся.
15: И поэтому логичным шагом становится импорт, да. Фиксируются там рекордные закупки в Белоруссии, около 6 тысяч тонн в сутки, плюс идут поставки из Казахстана. Хотя, честно говоря, закупать бензин за рубежом для страны, которая заливает мировой рынок нефтью, звучит как анекдот.
16: Ну, технологически это оправданное латание дыр. Соседние белорусские заводы исторические и инфраструктурно связаны в единую сеть. Туда легко отправить сырую нефть по трубе и быстро вернуть готовый бензин в цистернах.
15: А проблема в чем тогда?
16: Проблема в масштабах. Эффективность этой меры крайне сомнительна.
15: В объемах, то есть?
16: Да. Белорусские 6 тысяч тонн в сутки – это буквально капля в море. При ежедневном дефиците, который оценивается в 40-45 тысяч тонн.
15: Ничего себе.
16: Импорт просто не способен перекрыть такой разрыв. И поэтому в ход идет самая спорная и тихая мера. Это смягчение экологических стандартов.
15: А, я слышал об этом. Разрешен допуск топлива с содержанием серы до 150 частей на миллион.
16: Угу.
15: Слушай, это же в 15 раз выше современных норм. Зачем это делается?
16: Помнишь, мы обсуждали гидроочистку в начале?
15: Да. Этап, где удаляют серу.
16: Если установка гидроочистки повреждена, завод не может выпускать чистый бензин. Но топливо-то нужно.
15: И власти просто закрывают глаза на экологию.
16: Да, разрешают гнать на рынок полуфабрикаты. Это позволяет залить объемы на заправке прямо сейчас. Но последствия будут просто катастрофическими.
15: Ну, я знаю, что сера вредна для экологии. Но что конкретно она делает с автомобилем? Почему это прямо так опасно?
16: Давай разберем химию процесса. Когда топливо с высоким содержанием серы сгорает в двигателе, образуется диоксид серы. А внутри цилиндров всегда присутствует водяной пар.
15: Так.
16: Сера соединяется с водой и образуется настоящая серная кислота.
15: Прямо внутри мотора.
16: Прямо там. И когда двигатель остывает, эта кислота конденсируется на металлических стенках цилиндров, вызывая стремительную коррозию.
15: Жесть какая.
16: Кроме того, эта кислота вылетает в выхлопную трубу и оседает на редких металлах в каталитическом нейтрализаторе автомобиля. Она мгновенно его уничтожает.
15: То есть вот этот выигранный сегодня литр грязного бензина...
16: Он превратится в колоссальный износ сотен тысяч двигателей по всей стране уже через год.
15: Обалдеть.
16: Современные моторы с их тончайшими настройками, они просто не рассчитаны на такую агрессивную среду. А для людей это превратится в резкий скачок респираторных и легочных заболеваний в крупных городах, потому что вся эта сера оседает в легких.
15: То есть цена этого управленческого решения, она просто перекладывается на систему здравоохранения и карманы автовладельцев в будущем.
16: Да.
15: Получается, все эти экстренные меры, запреты экспорта, закупки за рубежом, грязное топливо, они лишь, ну, покупают время.
16: Угу.
15: Но не решают фундаментальную проблему уязвимости отрасли. Что ждет систему дальше? Очевидно же, что защита заводов теперь выходит на первый план.
16: Да, строительство защитных сеток, установка систем наблюдения сложных, рассредоточение запасов по мелким базам. Все это становится новой обязательной статьей расходов. И здесь не должно быть иллюзий.
15: То есть эти расходы навсегда ложатся в себестоимость каждого литра бензина?
16: Безусловно. Бесплатной защиты инфраструктуры не бывает. За все заплатит конечный потребитель.
15: Слушай, ну если смотреть на ситуацию глазами обычного человека, как правильно читать новости? На что обращать внимание, чтобы понять реальную картину? Вот если я проезжаю мимо заправки, и там нет очереди, значит ли это, что кризис миновал?
16: Угу. Исчезновение очередей – это вообще не показатель окончания кризиса.
15: Серьезно?
16: Да. Очень часто баланс на рынке достигается не тем, что заводы стали производить больше бензина, а банальным снижением доступности.
15: То есть?
16: То есть топливо становится настолько дорогим, что часть людей просто отказывается от поездок.
15: Спрос убивается высокой ценой.
16: Именно. Чтобы понять реальную картину, нужно следить за множеством таких тихих, неочевидных сигналов.
15: Каких именно? Вот что должно насторожить?
16: Ну, в первую очередь, исчезновение топлива на маленьких независимых заправках на трассах. Если они закрываются, значит, оптовый рынок все еще в лихорадке.
15: Угу.
16: Во-вторых, нужно внимательно читать официальные формулировки о продлении запрета на экспорт. Если запрет, который вводили на месяц, вдруг продлевают еще на полгода, значит, внутри системы понимают, что быстрого технического решения нет. Система функционирует, да, но она потеряла запас прочности и теперь требует постоянного ручного управления.
15: Слушай, а как... Как могут развиваться события дальше? Давай обрисуем какие-то возможные сценарии до наступления зимы.
16: Ну, можно выделить три основных пути. Первый сценарий – это постепенная стабилизация. Предположим, новых инцидентов нет, ремонты медленно, но завершаются. Цены уже, конечно, никогда не упадут до прежних значений.
15: Это мы уже поняли, да?
16: Но перебои с топливом прекратятся.
15: Звучит как лучший из возможных вариантов. А второй?
16: Второй сценарий – это управляемая нехватка.
15: Это как?
16: Бензин физически есть, но он очень дорогой. Независимых АЗС больше не существует в принципе.
15: Угу.
16: Рынок полностью монополизирован крупными вертикально интегрированными игроками, а государство просто в ручном режиме решает, кому дать квоту на топливо, а кому нет. Ну, чтобы не допустить бунтов среди там аграриев и транспортников.
15: Да. И остается третий сценарий.
16: Третий – это новая волна остановок инфраструктуры. Если происходит новое повреждение ключевых установок, потребуется еще больше импорта и еще более радикальное снижение качества топлива.
15: То есть нормативы по серии могут поднять еще выше?
16: Возможно. И этот дефицит ударит по удаленным регионам с удвоенной силой, потому что логистика, ну, она просто не справится с переброской скудных остатков.
15: Бензин может снова появиться на всех заправках еще до полного восстановления поврежденных заводов. Его привезут из запасов, импортируют или произведут по временно смягченным требованиям. Но цена такой стабильности останется в семейных расходах, стоимости перевозок, бюджетных субсидиях и качестве воздуха. Топливная устойчивость измеряется не объемом нефти под землей, а возможностью заправить автомобиль без очереди, лимита и тревожной проверки телефона. Это был разбор дня. Берегите себя и помните, иногда половина бака рассказывает о состоянии страны больше, чем миллионы баррелей в официальной статистике.
14: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
17: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Война навсегда. В Госдуме призывают перевести Россию на военные рельсы и начать настоящие боевые действия. Спецоперация «Похоже» окончательно превращается в бессрочную войну на истощение. В Госдуме открыто заявили, что страна должна полностью перейти на военные рельсы.
1: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
0: Это заявление члена Комитета по обороне Андрея Колесника последовало сразу после атаки дронов на склад «Вайлдберрис» в подмосковном Чехове, где погибли 5 человек. Политический обозреватель Владимир Боровой говорит, что то, что происходит, уже давно вышло за рамки слова «спецоперация».
2: Депутаты прямо говорят, если не перевести всю экономику и общество на военное положение, атаки по российской территории не прекратятся. В Госдуме требуют отказаться от риторики про удары возмездия и начать тотальную войну. Это явный сигнал. Власти готовят население к тому, что воевать придется долго и в режиме полной мобилизации ресурсов.
0: На фоне двухнедельной серии ударов ВСУ по складским помещениям и регулярных атак по тыловым логистическим объектам чиновники пытаются переложить ответственность за это на простых россиян, предлагая увеличивать число тех, кто предотвращает атаки. То есть вместо системной работы ПВО предлагается создавать больше мобильных огневых групп, обстреливающих дроны, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
3: Призывы усилить массированность ударов – это попытка прикрыть провал собственной системы обороны. Когда беспилотники спокойно долетают до Подмосковья и жгут ключевые логистические узлы, генералам ничего не остается, кроме как требовать новых ресурсов и бесконечного продолжения боев. Никакого плана по защите тыла у них нет.
0: Фраза члена Комитета по обороне Колесника о переводе на военные рельсы по сути означает только одно – дальнейшее урезание гражданских расходов, рост налогов и новую волну призыва. О том, чем это обернется для обычных россиян, говорит экономический эксперт Дмитрий Милов.
4: Перевод страны на военные рельсы – это окончательный отказ от социальной сферы, медицины и образования в пользу оборонки. Власти прямым текстом дают понять – нормальной жизни больше не будет. Любые экономические проблемы теперь будут списывать на военную необходимость, а граждан принудят платить за эту затяжную авантюру из собственного кармана.
0: Риторика депутатов Госдумы, похоже, окончательно сместилась от обещаний скорого мира к продвижению идеи вечной войны. Призывы депутатов начать нормальные боевые действия лишь подтверждают, останавливать спецоперацию никто не собирается, невзирая на ту цену, которую платят за СВО тысячи простых семей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: Радио Лента. Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин объявил о создании нового рода войск и назначил первого ими командующего.
18: Принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем, и стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Пожалуйста, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба. Денис Игоревич, новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считает и министр, и начальник генерального штаба, вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем, в недалеком.
14: Главные новости дня.
19: Выгнали из дома. После бомбежки складов Wildberries и Ленты крупные компании переносят свою логистику в Казахстан. Атак дронов будет больше? Российские компании все активнее переносят логистику в Казахстан. Wildberries строит два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы в общей площади около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
20: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из страны, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
19: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. По состоянию на 2 августа общая площадь атакованных складов компании достигла почти 1,5 миллиона квадратных метров, пишет Forbes. Всего под удар попали как минимум 18 складов, в том числе в Электростале, Краснодаре, Ивано-Мысске, Воронеже, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростале площадью 250 тысяч квадратных метров, который полностью полностью сгорел. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
6: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
19: К ударам по логистическим хабам уже начал готовиться Озон. Как пишут специализированные каналы, второй по объемам продаж маркетплейс в России начал перемещать дорогостоящие товары со складов в пункты выдачи заказов на фоне ударов по логистической инфраструктуре Wildberries. Официально эту информацию в компании не комментировали. У Озон 47 логистических комплексов и более 170 сортировочных центров по всей стране. Большинство из них находятся в аренде. Ни один до сих пор не пострадал от атак беспилотников. При этом Озон прекратил признавать Крым частью России, рассказала покупательница из Севастополя.
21: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь — это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
19: Одновременно с Озон к возможным ударам по складам готовятся крупнейшие продуктовые сети России. На фоне продолжающейся уже 4,5 года СВО экономика России уже почти вся отдана на аутсорс, отмечают эксперты. По их словам, нефтепереработка теперь в Беларуси и Индии, обработку металла вынесли в Китай, а товарную логистику — в Казахстан. В итоге бизнеса и рабочих мест становится меньше, а логистика и товары подорожали. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Глава регионального отделения Союза отцов Вячеслав Истошин считает, что мальчиков после 5 лет должны воспитывать только мужчины, которые, по его мнению, наилучшие педагоги.
22: В чем проблема? Ну, проблему мы видим на выходе — отсутствие мужского воспитания, когда мальчику, ну, вообще, если коротко сказать, когда мальчику говорят «веди себя по-мужски», он просто не понимает, о чем его спрашивают. Женщины, начиная с 5 лет, к мальчикам подпускать уже нельзя. Вот я вам так скажу, да. То есть, начиная с 5-6 лет, женщина — до свидания. То есть, если мы хотим воспитать полноценного гражданина-воина, то есть, или того человека, который, по крайней мере, будет выполнять свой определенный функционал, как мужчина или как, ну, как гражданин своей страны, то до свидания. Министерство образования, то есть, вообще педагог — это мужская профессия. Педагог — это мужская профессия, все очень просто. И сейчас это буллинги, проблемы в школе и все остальное, дедовщина в армии, демографическая в том числе проблема, это большая, это выжимка и производная от присутствия женщины в школе, все. Я не говорю, что женщины плохие. Я говорю, что существует проблема присутствия мужчин в школе.
14: На радио «Лента» шок дня.
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
14: Радио «Лента», 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
12: Европу переводят на американское оружие. Военкор Живов о новой программе НАТО.
13: Марк Рютте заявил, что Альянс будет производить в Европе американское оружие. Речь идет, в частности, о таких системах, как танки «Абрамс», «Барракуда 500М», авиабомбы «Small Diameter Bomb» и ракеты «Стингер». По его словам, в проектах участвуют «Боинг», «Локхид Мартин», «Рейтион», «General Dynamics Land Systems» и «Андурил», а также европейские производители «Райн Металл», «Дил» и польская «PGZ». Кроме того, Рюте объявил о новой программе стоимостью 40 миллиардов долларов по борьбе с беспилотниками. По его словам, инициатива должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики, создать сеть заводов и современных производственных площадок и помочь резко увеличить выпуск вооружений. Он уточнил, что особый акцент будет сделан на производстве средств ПВО и дальнобойных ударных систем. Новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов стран НАТО. В ходе форума генсек НАТО также заявил, что Альянс создаст собственный флот из 12 самолетов-заправщиков и судов дальней транспортной авиации. Помимо того, блок заменит самолеты «Авакс» на 10 легких шведско-канадских «Глобал Ай», которые способны обнаруживать любые воздушные цели – от воздушных судов до беспилотников и ракет.
12: Искусственный интеллект выходит на охоту. Военкор Живов о новых украинских турелях.
13: Киев начал применять турели Sky Sentinel на искусственном интеллекте для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы дистанционно управляемых турелей на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами искусственного интеллекта и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Обещали тыл, а отправили в штурм. Солдат на Краснолиманском направлении записал прощальное видео и показал десятки черных трупов сослуживцев. Мобилизованный из Твери записал видео, в котором рассказал о реальных потерях на Краснолиманском направлении и о том, как военкоматы нагло врут молодежи, обещая службу в тылу. Мужчина вернулся домой и обомлел от количества новых свежих могил. Почти всех его знакомых, попавших на фронт всего полгода назад, уже нет в живых.
7: У меня уже все погибли знакомые.
9: Да, у нас там. все померли.
7: Да потому что на Красный Лиман их все кидали. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
9: И Ромка Великов, все померли.
7: Нет, там именно штурма кинули их все. Ну, и все. Штурма кого-то минометом накрыла, кого-то, блин, дроном, просто, не знаю.
9: Он молодец.
7: Я в подробности не вдавался, потому что, ну... Они, вот буквально через каждые два месяца шли. Да. Вот едешь мимо кладбища, просто одни флаги стоят. Все думали, что так просто сдадутся, а на самом деле не
9: просто.
7: У нас тут в России, знаешь, какая замануха? Типа говорят, нафиг это в тылы отправим, там, трактористам нафиг, блин, ну, работать. А на самом деле кидаются на передовую в первую очередь. Да.
0: Вербовка сейчас уже поставлена на поток, говорят военные юристы. Контрактникам обещают охрану складов или работу на третьей линии, а по прибытию в Донбасс отбирают документы и под конвоем гонят в мясные штурмы под минометы и дроны. Ситуацию комментирует военный юрист Елена Воронцова.
11: Две недели так называемой подготовки, и человек уже на передовой. Это не обучение, это формальное оформление перед отправкой на убой. Военкоматы и вербовщики идут на любой подлог, обещая тыловые должности, потому что добровольно идти в штурмовики никто не хочет. Люди осознают, что их обманули уже в окопе, откуда выезда только два – в закрытом цинке или инвалидом.
0: История тверского солдата показала, что масштаб потерь в регионах России уже невозможно спрятать за официальными сводками Минобороны. О растущем шоке в регионах говорит социолог Дмитрий Марков.
5: Когда выживший возвращается в родной город и видит гектары новых кладбищ, иллюзии рассыпаются моментально. Слова о защите Родины сменяются полным пониманием. Их тупо бросили в чужую бессмысленную мясорубку. И этот глухой, пока еще одиночный ропот постепенно превращается в ярость тысяч семей, получивших останки своих сыновей.
0: Сейчас видео тверского солдата продолжает разлетаться по военным чатам. В комментариях под этой историей все больше россиян пишут, что обещание тыловой службы от вербовщиков – это просто смертный приговор с отсрочкой в 2 недели. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
14: Радио «Лента», 1557 АМ. Военный адвокат.
10: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение – призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только 2 раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в 2 периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы. Очень просто – явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
14: Говорят военкоры.
12: Охота на разработчиков. Военкор Живов о покушении на создателя «Упыря».
1: Медиа сообщают о взрыве автомобиля в поселке Большой Исток Свердловской области. По данным ТАСС, гендиректор

0: Ничего у них не берите. По возможности, не давайте свои данные никаким организациям. Все они сольются к хохлам со стопроцентной гарантией. Живите всегда, как последний день. Соблюдайте цифровую гигиену. Никому, кроме близких, не сообщайте о своих планах и периодически их меняйте. Имейте при себе оружие. Никогда не устраивайте пышных банкетов в известных местах с кучей гостей.
1: Дроны бьют по экономике. Военкор канал «Архангел» спецназа о новом массированном налете.
2: Украина провела очередную атаку на инфраструктуру России, снова поставив Wildberries приоритетной целью. В ночь на 5 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 475 беспилотников над свыше чем 20 регионами России. А всего за сутки с 8 утра отмечено не менее 779 вражеских птичек, которые преимущественно сбивали на направлении столицы, Белгородчиной и югом России. Несмотря на такое количество, основная масса была сбита. Под удар попал логистический терминал Wildberries в Алексине в Тульской области. Или возникло обширное возгорание, а украинские каналы вовсю публикуют кадры с разных ракурсов. Жители России в некоторых ситуациях в погоне за хайпом ведут чуть ли не репортажи для украинских подразделений, которые используются в рекламе своих атак. Помимо этого, работа противовоздушной обороны отмечалась в Республике Татарстан, где было несколько видео с пуском противоракет. По количеству видно, что противник нарастил численность своих ударов по России. Это стало возможным благодаря частичной модернизации промышленных мощностей и накоплению ресурсов для проведения массированных атак, которые в августе ожидаются еще чаще.
1: Тропинки вместо вооружения и противовоздушной обороны. Роман Цыпаньков о новой инициативе Госдумы.
3: Госдума приняла законопроект о благоустройстве лесных тропинок. Это может показаться бредом, но, учитывая площадь лесов, звучит масштабно. По данным Государственного лесного реестра, на 1 января 2024 года общая площадь лесов в России составила 1 миллиард 188 миллионов 300 тысяч гектаров. Из них на землях лесного фонда 1 миллиард 146 миллионов гектаров. На землях населенных пунктов, городские леса, 1 миллион 300 тысяч гектаров. На землях особо охраняемых природных территорий 29 миллионов 300 тысяч гектаров. На землях иных категорий 11 миллионов 600 тысяч гектаров. Чтобы вы понимали, это 11 миллионов 883 тысячи квадратных километров. Площадь Плутона порядка 17 миллионов 700 тысяч квадратных километров. Ну, это реально как благоустроить какой-нибудь Плутон. Такой масштаб надо контролировать и регламентировать. Это сертификация, разрешительная документация. Это написание софта для документа оборота. А еще это создание отдельного министерства. И создание новых профильных отделов прокуратуры и прочих контролирующих отделов. И это мы еще не коснулись вопроса обустройства и последующей замены поребриков вдоль лесных тропинок. А еще государственные торги землеотвода под павильоны шавермы и куры-гриль. Ну, в общем, это действительно важный участок жизни страны, а не бред какой-то.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Вместо пехоты — дроны и роботы. Чтобы сберечь личный состав армии, ВСУ развернули на фронте боевых роботов и впервые испытали дроны «Кенгуру». Пока российские генералы продолжают посылать пехоту в так называемые «мясные штурмы», Украина делает ставку на тотальную роботизацию фронта. ВСУ заявили, что их главный приоритет — сохранение жизни солдат за счет технологий, когда машины воюют вместо людей. Похоже, это не просто заявление. Западные аналитики зафиксировали, что в июле ВСУ впервые применили в тылу российской армии дроны «Кенгуру». Тяжелый беспилотник-носитель доставил и сбросил глубоко за линией фронта боевой наземный робот. Эта технология не нова. С этой концепцией Пентагон экспериментировал 30 лет, но реализовать не смог. Украина первая реализовала ее на практике, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
6: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
5: Параллельно с этим на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть дефицит личных.

0: личного состава.
1: Цель на 26-й год – заменить до 30% личного состава в самых опасных секторах фронта технологиями. Мы уже проводим операции, где позиции врага штурмуются и захватываются исключительно наземными роботами. Морской дрон высаживает пулеметного робота на берег, тот выбивает противника и выполняет задачу. Человек не должен идти под огнем там, где может пройти гусеничная платформа.
0: Технологический разрыв в подходе командования двух воюющих армий становится все заметнее, и речь уже не только о дронах и войсках беспилотных систем, подчеркивает военный аналитик Андрей Вершинин.
2: Мы видим две абсолютно разные философии войны. Российское командование относится к солдатам как к дешевому расходному материалу для заваливания окопов трупами. Украина же компенсирует численный недостаток высокой технологичностью. Роботы эвакуируют раненых, минируют территории и идут в лобовые атаки. В долгосрочной перспективе на истощение побеждает не тот, у кого больше людей, а тот, кто умеет сберегать свой личный состав.
0: По словам Z-военкоров, применение наземных и воздушных роботов на фронте скоро станет массовым. Пока в Москве пытаются решить проблему кадрового голода новой мобилизации, Киев планомерно заменяет солдат на передовой высокотехнологичными машинами. Чей подход окажется удачнее, покажет ситуация на фронте и динамика военных потерь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: В Хакасии несколько женщин с пустыми канистрами в руках обратились к президенту Владимиру Путину с жалобой на то, что на автозаправочных станциях бензин заканчивается раньше, чем доходит их очередь.
5: Почему все молчат? Критическая обстановка. У нас нечем заправляться. В стране, мировой стране, которая добывает у нас нефть. Почему мы, люди, обычные страдаем, которые платят налоги, которые ходят на работу, которые пашут с утра до ночи? Почему у нас такая обстановка? Почему мы должны стоять по 3 часа в очереди? Объясните нам, народ, поднимайтесь.
6: Чтобы поехать на работу.
5: Чтобы поехать на ту же работу. Чтобы, да, а у людей кто-то ездит за 20, за 30, за 40 километров до работы. Поэтому обстановка очень критическая. Почему все молчат? Народ, вы почему молчите? Почему вы только за себя стоите? Почему вам интересно только за себя 3 часа отстоять в этих пробках?
7: У нас жителей всего 5000 человек. Но чтобы простоять очередь, мы
8: очередь.
7: Вчера в 3 часа ночи отстояли 2 часа и не заправились, потому что закончился бензин. Обратите внимание на это.
8: А кто-то сегодня 5 часов днем стоял.
3: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».
3: «Красный карлик» на радио «Лента».
10: Привет! С
6: вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Во французском регионе Дордонь скрыта от посторонних глаз знаменитая пещера Ласка, которую ученые заслуженно называют Сикстинской капеллой первобытного мира. На ее гладких стенах красуются сотни потрясающих динамичных наскальных рисунков быков, лошадей и загадочных антропоморфных фигур, созданных нашими далекими предками около 18 тысяч лет назад. Но современные исследователи обнаружили, что эта подземная галерея таит в себе еще одну, куда более интригующую и невидимую тайну, совершенно аномальную, пугающую звуковую акустику. В определенных точках пещеры, прямо перед изображениями самых крупных животных, обычный человеческий голос или удар в примитивный бубен внезапно многократно усиливался, превращаясь в мощный вибрирующий гул, который заставляет физически дрожать все тело. Этот эффект создает ощущение присутствия кого-то невидимого, скрытого в темноте за каменными выступами. Сторонники мистических теорий и альтернативные историки убеждены, что Ласка была гигантским ритуальным святилищем, построенным в точке пересечения подземных энергетических потоков для связи с духами предков. Шаманы каменного века могли использовать эту уникальную акустику для введения всего племени в состояние глубочайшего религиозного транса, когда стены пещеры буквально начинали петь голосами нарисованных зверей под мерцающим светом факелов. Французский исследователь акустики Иегуди Резников провел масштабные замеры звуковых волн в Ласка и сделал поразительное научное открытие. Оказалось, что первобытные художники наносили свои рисунки строго в тех местах пещеры, которые обладали максимальным звуковым резонансом, фактически создавая первую в истории человечества карту объемного звука. Древние люди не обладали тайной магией, но они великолепно на интуитивном уровне чувствовали законы физики и эхо замкнутых пространств, используя природные рупоры для усиления психологического эффекта от своих обрядов. Аномальная акустика Ласка — это результат уникальной природной геометрии пещеры, которую наши предки гениально интегрировали в свою культуру. Это позволяет нам взглянуть на наскальную живопись не как на застывшие картинки, а как на продуманные мультимедийные инсталляции глубокой древности. Сегодня мы понимаем, что пещера была живым инструментом, где звук и изображение сливались воедино, порождая опыт, который мы с нашим современным перегруженным информацией сознания можем лишь частично воспроизвести. Каждая линия, каждый изгиб камня в Ласка — служит цели, которую мы продолжаем расшифровывать шаг за шагом. Мы понимаем, что Ласка — это не просто хранилище истории, это свидетель того, что человек с самого начала был существом, стремящимся к созданию смыслов, используя для этого все ресурсы окружающего мира. Тайна этой пещеры остается с нами, напоминая нам, как глубоко в прошлое уходят корни нашей потребности в искусстве, мистике и поиске истины в темноте. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
9: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 6 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день, какую подсказку нам дадут руны. Один из самых древних инструментов познания будущего. Итак, у нас выпала руна «Адал», друзья, но в перевернутом значении. Вообще это руна дома, семьи, это род, корни, все, что связано с вашим домом, недвижимостью, это некая власть. Но в перевернутом значении это какое-то разрушение семейных устоев, может, традиции, это какая-то резкая трансформация взгляда на жизнь относительно семьи. Может быть, вполне потеря крыши над головой и какое-то нарушение правил, опять же, нарушение привычного устоя и традиции. И здесь могут и родственники с какими-то гениальными идеями нагрянуть, знаете, и сосед сверху решит сверлить сейчас ночью, вот чтобы поколебить ваш покой. Ну, чтобы жизнь медом не казалась, да? И если дело касается, например, наследства или имущества, здесь будьте начеку. Может оказаться, что вас кто-то, мягко говоря, опрокинул. И в таких делах лучше сейчас помалкивать и ждать, пока буря утихнет. Потеря дома, кстати, может быть как в прямом, так и в переносном смысле. То есть это какой-то вынужденный переезд или уход из дома, или даже какой-то пожар или разрушение. Вот стихийное бедствие, все возможно. В такой день все попытки достичь чего-то с космической скоростью, скорее всего, превратятся в спектакль под названием «Спешил, да не успел». И если начнете прыгать выше головы, то рискуете не только, может быть, испортить отношения с нужными людьми, но и загубить все уже наработанное. Поэтому не торопимся, не продавливаем пространство. Спешка нужна только при ловле блох, а не в решении серьезных вопросов. Забываем про «хочу все и сразу». Придется потрудиться на славу. Результат будет зависеть не от того, как красиво вы мечтаете, а только от того, насколько тщательно вы продумали все детали. Также не стоит ждать финансовой помощи в этот день ни от родных, ни от каких-то организаций. Полагайтесь только на себя. И юридические дела, кстати, вообще без шансов. Вот даже если у вас все бумажки наготове, руна подсказывает, что закон вас в этот раз не вытащит. И если есть возможность, отложите все юридические вопросы на потом. Особое внимание стоит уделить на здоровье старших родственников, потому что отдал всегда рекомендуют, причем настоятельно. Поднимите пятую точку и наведайтесь, может быть, к бабушке-дедушке или к родителям. И проведите профилактику, а то потом будете локти кусать. Вопросы здоровья здесь не терпят отлагательств, особенно если речь идет о пожилых людях. Прямо-таки тащите их к врачу за руку, если понадобится. В общем, адал в перевернутом значении – это время генеральной уборки, то есть выбрасываем старье, которое уже не нужно, очищаем не себя от людей, а все-таки очищаем отношения с этими людьми. То есть, если есть у вас в отношении с близким человеком или с родными какие-то конфликты, обиды, все это проговариваем, достаем и убираем из своей жизни. Это вас тяготит. Здесь не о том, чтобы рвать связи, а все-таки о том, чтобы расширять свои горизонты, свое видение, доброту своего сердца. Думайте по-новому, освобождайтесь от стереотипов, от давления общества. Вот хватит слушать, что вам должны сказать близкие или социум. Делайте то, что подсказывает ваш собственный внутренний голос, ваш компас, и не оглядывайтесь на ожидания других. Все равно всем угодным не будете. Так что принимайте, благодарите, берегите себя и обязательно следуйте за своей душой по своему сердцу. И только так вы проживете этот день в покое и мире.
3: На радио Лента «Цифра дня».
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
4: Молодой человек на мотоцикле проехался ночью по Ялте в поисках бензина, которого, впрочем, не нашел.
11: Мужику, короче, этот не заправляют канистру 10 литров, где-то они встали. Что происходит в городе?
12: Бензина нет. Газпром не работает. Бензина нет. Вон заправка не работает.
11: Это реально очередь на заправку тоже?
12: Да вы что, на приколе?
11: Это что происходит? Время 3, больше 3, уже полчетвертого ночи. Вы что, на приколе, что ли, ребята? Это что за жесть? Это что за жесть?
12: И вот так вот везде в городе. Я вот сколько проезжаю, я просто не успел заснять все. Вы что, на приколе, что ли?
9: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Малый бизнес вымирает. Калининградка сняла на видео десятки пустующих помещений в центре города. Кому в Калининградской области жить хорошо? Повезло только силовикам. Веспрозванных увеличил выплаты федеральным силовикам из областного бюджета. Балтику снова штормит. Пока Балтфлот отстреливался по кораблям условного противника, американский самолет-разведчик 5 часов кружил возле границ региона. Итак, жительница Калининграда обратила внимание на десятки пустующих помещений в центре города. Удивленная женщина сняла ролик, на котором целый ряд закрытых коммерческих помещений на Ленинском проспекте и улице Багратиона. На многих витринах одинаковые объявления «Сдам в аренду» и «Продам».
13: Аренда. Калининград, что происходит? Что это? Продам. Продам. Я с 2009-го такого не помню. Да и с 2009-го такого не было.
0: Впрочем, ничего удивительного. Почти 5 лет продолжается СВО, и за это время военные расходы тяжелым бременем легли на бизнес и граждан. Рост налогов и цен, падение покупательской способности, снижение доходов – все это закономерное явление в воюющей стране, и дальше будет еще хуже, предупреждают экономисты и подтверждает Федеральная налоговая служба. Согласно официальной информации, за первое полугодие почти 48 тысяч компаний малого и среднего бизнеса закрылись по упрощенной схеме. То есть за 3,5 месяца. Это втрое больше, чем за тот же период 2025 года. А в целом с начала года перестали существовать 134 тысячи юрлиц. Ожидания бизнеса в России сейчас самое худшее за всю историю наблюдений. Таковы данные исследования Фонда «Общественное мнение» Высшей школы экономики. Более трети малых предпринимателей думают закрываться. Соцсети заполонили видео о ликвидации и продаже компаний.
14: Просто дайте нам работать, чтобы обеспечить своих 5 детей.
15: Малый и средний бизнес в России массово закрывается. За каждым закрытием потерянные рабочие места.
16: Все, вот и закончилась эра вчера моей строительной компании. Закрыл я ее, закрыл я ИП.
17: Вторая точка у нас официально закрыта.
18: 2026 год уже прям четко мне вдолбил в голову, что либо ты режешь лишнее, либо рынок режет тебя.
0: Одна из главных причин ухудшения ситуации – это повышение налогов. С начала года налог на добавленную стоимость увеличили с 20% до 22%. Сразу же представители малого и среднего бизнеса окрестили его налогом на закрытие. Помнится, против реформы выступали даже некоторые депутаты, но это не помогло.
19: Совершенно очевидно, что повышение НДС – это перекладывание или раскладывание нагрузки на всех, в том числе и на бедных граждан. Все это, безусловно, отразится на стоимости товаров и услуг. Все это приведет к увеличению инфляции.
0: Собственно, так и случилось. Однако дефицит госбюджета последовательно растет. А чтобы продолжать войну, властям нужны деньги. Малый бизнес в этом смысле не так жалко, говорит экономист Николай Кульбака.
20: Малый и средний бизнес – это в регионах рабочие места. Это платы бюджет, соответственно, местные бюджеты. Да? Поэтому получится, что местные бюджеты, которые так испытывают проблемы, региональные бюджеты, вот, там не хватает уже сейчас доходов, их будет еще меньше, да? У них будет проблем еще больше.
0: Никаких проблем с повышением налоговой нагрузки не видит замминистра экономики Калининградской области Егор Карнаухов. Он утверждает, что число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает расти. Возможно, чиновник просто не в курсе статистики, которая свидетельствует как раз об обратном. С начала года в регионе закрылись 900 компаний.
10: В Калининградской области в первом полугодии 2026 года количество ликвидированных юридических лиц значительно превысило число вновь зарегистрированных. За 6 месяцев в регионе прекратили деятельность 897 предприятий, тогда как было создано 580 новых компаний. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число новых коммерческих организаций сократилось на 6%.
1: клиентов, а количество ликвидаций, напротив, увеличилось на 30%, отмечают аналитики.
0: На порядок лучше живется силовикам. Им в преддверии выборов губернатор выдал прибавку к жалованию. Больше всего получат сотрудники Росгвардии. Для части из них выплаты вырастут с 5 до 15 тысяч рублей в месяц. Сотрудникам МВД, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний, транспортной полиции и службы судебных приставов доплаты увеличат с 5 до 10 тысяч рублей. Еще в прошлом году регион начал выплачивать федеральным силовикам дополнительные деньги. Тогда размер выплат составлял 3 тысячи рублей в месяц. Затем его повысили до 5 тысяч, а теперь до 10 или 15 тысяч рублей в зависимости от ведомства и должности. Причем дополнительная надбавка федеральным ведомствам направляется из казны Калининградской области. Почему нет аналогичных выплат силовикам из федерального бюджета, установить не удалось. Хотя несложно догадаться. Ведь в условиях войны все деньги уходят на фронт, посему на местах на поддержку центра рассчитывать особо не приходится. Хотя, как часто бывает, незадолго до выборов средства в Калининградской области неожиданно находятся. В данном случае для подарков медикам. Правда, раздача плюшек происходит в лучших традициях предвыборных кампаний, но это никого не смущает.
21: Губернатор без прозванных отчитался о вручении 20 жилищных сертификатов медикам и работникам социальной сферы. Каждый сертификат на 2,5 миллиона рублей. При этом в регионе уже несколько лет сохраняется дефицит медицинских кадров. Весной областной Минздрав сообщал, что только в Калининграде не хватает полутысячи медработников. Из них около 200 врачей. Несмотря на разовые меры поддержки, сами медицинские работники регулярно жалуются на низкие зарплаты, переработки и нехватку персонала, из-за чего нагрузка на оставшихся сотрудников продолжает расти.
0: Между тем, Калининградская область заняла 10-е место в Северо-Западном федеральном округе по уровню среднемесячной зарплаты, которая в мае составила 83 тысячи рублей, сообщает Росстат. Ниже показатель оказался только в Псковской области, где средняя начисленная зарплата 71 тысяча рублей. Самые высокие зарплаты в Санкт-Петербурге – в среднем 128 тысяч, в Мурманской области – 150 тысяч и Ненецком автономном округе жители получают 178 тысяч рублей. То есть вывод напрашивается неутешительный. Калининградская область вошла в число регионов Северо-Запада с наиболее низким уровнем оплаты труда. Кроме того, зарплаты в регионе остаются ниже не только окружного, но и общероссийского показателя. Для сравнения, средняя зарплата по России, по данным все того же Росстата, составляет 110 тысяч. Словом, без изменений. У нас цены улетают в космос, а зарплаты вниз. И только на Балтике все стабильно. Неспокойно.
22: Самолет-разведчик НАТО снова почти 5 часов кружил возле Калининградской области. Американский борт, переоборудованный для перехвата и расшифровки данных на большом расстоянии, утром 4 августа стартовал с авиабазы в Румынии, прошел через несколько европейских стран и приступил к круговому маневрированию в небе над Польшей и Литвой. Самолет сделал 3 круга вокруг Калининградской области, не подлетая к российской границе ближе, чем на 50 километров, после чего развернулся и улетел обратно на базу. А днем ранее 2 польских истребителя перехватили над Балтикой уже российского разведчика Ил-20. Самолет шел в нейтральных водах и не нарушал границ. Но Польша все равно отправила в небо 2 боевых машин, заявили в российском Минобороны.
0: А на земле уже Литва у границы с Калининградской областью отрабатывает на военных учениях координацию и принятие решений при участии 700 военных НАТО и 150 единиц техники. В свою очередь, Балтийский флот тренируется в акватории. На этот раз ракетный катер «Заречный» уничтожил морские цели с помощью комплекса «Москит». Как сообщили в пресс-службе флота, мишени, по которым осуществлялись электронные пуски сверхзвуковых ракет, имитировали отряд кораблей условного противника. Экипаж также учился отражать атаку морских беспилотников. В качестве мишени применялся воздушный зонд, а налет авиации условного противника имитировали вертолеты Балтийского флота. Словом, на Балтике пока продолжаются военные спектакли, лишь бы они не превратились в театр боевых действий. Будем надеяться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
23: Всем привет! С вами Балтийский лоцман.
2: Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической ячейки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые – гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи – сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говорят, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица пяти стран, официально оценивается в сотни миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный Waters, сбросили контейнер с минами на дно и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой умный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
9: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Не будет ни света, ни воды. Уничтожение системы водоснабжения России назвали своей целью в украинском Минэнерго. Россия собирается усилить удары по гражданской инфраструктуре Украины и вслед за энергетическими объектами готовится атаковать систему водоснабжения, заявил украинский министр энергетики Шмыгаль.
7: Сейчас цель России – уничтожить наши системы водоснабжения. Прошлой зимой они нацелились на электроснабжение и отопление, но во время отключений электроэнергии еще можно было выжить, если у вас были газ и вода. Без воды и канализации выжить дольше 3 дней трудно.
5: По словам украинского министра, после зимних атак России производство электроэнергии на Украине упало до 12 гигаватт. Это на 6 гигаватт меньше, чем требовалось потребителям. При этом с начала СВО показатель составлял 32 гигаватта, а до 2014 года он достигал 54,5 гигаватт. Россияне уничтожили или повредили более 80 украинских электростанций, сказал Шмыгаль.
7: Чтобы пережить предстоящую зиму, Украине нужны не только ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, но и около 500 миллионов евро для повышения энергетической устойчивости. Также порядка 400 миллионов евро требуется для помощи газовой компании «Нафтогаз», объекты которой подвергаются атакам.
5: Украина теперь может действовать аналогично, отмечают военные эксперты. Они отмечают, что в результате украинских обстрелов уже отключается электричество и водоснабжение в Белгороде и пригородах. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
2: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящая осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: В поселке Башмаково Пензенской области жители создали народную дружину, чтобы предупреждать друг друга и отбивать мужчин от вербовщиков, которые хватают на улицах всех подряд и насильно заставляют подписывать контракты с Министерством обороны.
5: Последние новости по событиям в селе Башмаково в Пензенской области. Вчерашнее видео собрало 402 тысячи просмотров, а пост о том, что глава поселка окружила себя вооруженными ОМОНовцами, более 77 тысяч. Сегодня в 9 утра мне подписчица сообщила о том, что кто-то слил информацию главе этого поселка о том, что народ собирается идти к ней на разговор с накипевшими вопросами. И вместо того, чтобы выйти на диалог с народом, она окружила себя силовиками в балаклавах. Все, что нужно знать о наших избранниках. 9:40 стало известно, что задержали многодетную маму четверых детей и отвезли в ПДН. И все из-за того, что она высказывала свои недовольства в интернете. В 10:20 поступила уже информация, что забирают в отдел всех. В 13:50, что все еще никакой информации о задержанных нет. И вот только в 14:50 становится известно, что всех выпустили, но не отпускали. Точнее, афишировали это для того, чтобы остальные боялись. Допрашивали в основном создателя общего чата жителей, а также и администратора. Там задавали вопросы, зачем вы отслеживаете машины. Давайте я отвечу. Может потому, что в этих машинах, со слов очевидцев, увозят людей в военкоматы. Ну и более того, еще всем пригрозили уголовными делами, если подобное хоть раз повторится. То есть, вы понимаете, да? Отбивать людей, вы видели на кадрах в том самом ролике, это, по их мнению, преступление. То есть, если вы видите, как человека упаковали в машину, увозят в неизвестном направлении неизвестные люди, а вы пытаетесь помочь, вы уголовник. В 15:17 появилась информация, пока еще не проверенная, что сама глава лично сообщила своим замам, значит, следующее. Скажу вам 300 человек собрать, вы мне их соберете, скажу 600, соберете 600.
3: Главные новости дня.
0: Это пепел. Под Самарой дотла сгорел входящий в топ-5 крупнейших склад Wildberries. Горят и склады в Туле и Казани, а также НПЗ в Уфе. Логистический хаб Wildberries в Новосемейке на Подсамаре, атакованный дронами в воскресенье, полностью сгорел вместе со всеми товарами, сообщил в РИО главы Минпрома Самарской области Денис Гурков.
6: К сожалению, мы отмечаем, что объект полностью выгорел. По факту остался только административный комплекс. Все товары уничтожены. Из 180 тысяч квадратных метров площади склада сгорело 160 тысяч квадратных метров.
0: О полном уничтожении склада накануне сообщали СМИ со ссылкой на собственные источники в МЧС. Сгоревший сортировочно-логистический центр был одним из самых крупных объектов Wildberries и входил в топ-5 по величине введенных в эксплуатацию площадей после складов в подмосковных Каледино и Электростале, Алексине в Тульской области и Хрястово под Владимиром. Его открытие состоялось в мае прошлого года. Объем инвестиций оценивался более чем в 10 миллиардов рублей. Первая очередь комплекса составила 130 тысяч квадратных метров и была рассчитана на хранение до 120 миллионов единиц товаров. Как заявила основательница компании Wildberries Татьяна Ким, Marketplace не обязан возмещать продавцам стоимость товара, сгоревшего в результате атак. По ее словам, удары беспилотников являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому ущерб не подлежит возмещению.
7: При этом надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению.
0: При этом атаки продолжаются. В ночь на 5 августа беспилотники атаковали сортировочный центр Wildberries в Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. По его данным, в результате удара возник пожар. Один человек получил ранение. Также в ходе атаки на склад были повреждены два многоквартирных дома в Винёвском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе. Wildberries подтвердили атаку на логистический центр в Тульской области, отметив, что персонал был заблаговременно эвакуирован. Склад находится в городе Алексин и входит в число крупнейших у маркетплейса после центров в подмосковных Каледино и Электростали. Также прошедшей ночью атаке беспилотников подвергся Зеленодольский район Татарстана, сообщил глава района Михаил Афанасьев.
1: В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено.
0: По данным местных телеграм-каналов, под удар попал склад Wildberries в Зеленодольске. Он уже подвергался атаке дронов 31 июля, однако продолжил работу в штатном режиме. После двух недель ударов по складам Wildberries стоимость товаров на маркетплейсе взлетела на треть, отмечают предприниматели. По их словам, вслед за Wildberries подорожали товары и на Озон. При этом логистическая инфраструктура Озона пока не пострадала. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Блогер решил посчитать, во сколько обойдется учредителю компании Wildberries восстановление одного уничтоженного склада.
8: Сколько стоит восстановить склад Wildberries до Электростали? Площадь склада составляет 250 тысяч квадратных метров. Поврежден он полностью, на все 100%, поэтому давайте пройдемся по этапам. Техническое исследование комплекса. Инженеры проверяют фундамент, несущие конструкции, исследуют все, что можно оставить, а что придется строить заново. 55 миллионов. Проектирование, все инженерные решения, пожарная безопасность, логистика, все рассчитывается заново. 215 миллионов. Возведение здания. Самая дорогая часть проекта. Фундамент, металлокаркас, стены, кровля. 4,5 миллиарда. Инженерные системы, водоснабжение, электричество, вентиляция, отопление, система управления зданием. 1,5 миллиарда. Внутренние работы, промышленные полы, доковые зоны, административно-бытовые помещения. Все это вместе 850 миллионов. Благоустройство и ввод в эксплуатацию. Парковки, дороги, все ливневки, освещение территории. Все это вместе плюс ввод в эксплуатацию 450 миллионов. Всего 7,5 миллиардов.
3: На радио «Лента». Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Жена военнослужащего Елизавета Майер заявила, что ее супруга, а также других мужчин с тяжелыми ранениями отправляют на фронт без медицинской комиссии.
10: Прошу вас придать данному видео широкую огласку, максимальную огласку, не только в защиту прав моего супруга, но и остальных ребят, которые столкнулись с таким беспределом со стороны своего командования. Мой супруг, Токарев Алексей, сейчас направляется на поезде Красноярск-Ростов. Многие ребята, которые находятся с ним, кто-то без руки, кто-то на костылях, кто-то с одним глазом. Мой супруг недавно перенес операцию по замене коленного сустава. Однако командование отправило его в зону боевых действий без прохождения ВВК, без какой-либо реабилитации. Поэтому я обращаюсь лично сейчас к командованию 83-й ОДШБР и официально вам заявляю, что если мой супруг пропадет со связи, если вы решите посадить его в яму, если вы решите отправить его в штурм, без какой-либо реабилитации и прохождения ВВК, если с его головы упадет хоть один волосок без суда и следствия, отвечать на жалобы станет гораздо сложнее. Если вдруг вы решите хлопнуть его при попытке к бегству, как мне заявили, внегласно, последствия также будут очень серьезными. Просто так я эту ситуацию не оставлю.
9: Житель Твери рассказал о том, что военное кладбище в его городе растет, а людей заманивают на фронт обещаниями работы в тылу.
11: И вот едешь мимо кладбища, просто одни флаги стоят. Все думали, что так просто сдадутся хохлына, а на самом деле так просто. У нас тут в России, знаешь, какая замануха? Типа говорят, нафиг, это, в тылы отправим, там, трактористам нафиг, ну, работать. А на самом деле кидаются на передовую в первую очередь. Они все обожравшиеся идиоты, которые развязали такую войну.
12: Радио Лента. Прямая речь.
4: После того, как глава Крыма Сергей Аксенов пообещал зафиксировать цену на бензин на уровне 100 рублей, житель полуострова поехал его искать.
13: Друзья, доброе утро. Приехал в Инкерман по делам. Хотел заправиться 92-м бензином по 100 рублей, как нам обещали. У меня Renault Duster, в принципе, у меня 92-й бензин залить можно, бензинчика осталось совсем мало. И что у нас по бензину 92-му? 92-го в Германии нету. Подошел на кассу, спросил, сказали, да, действительно нету. Ждем, должны подвезти. Когда подвезут, тоже неизвестно. Поеду сейчас на Северную, там есть заправка Атан. Посмотрю, что там по топливу. В общем, друзья, на Северной, на Атане такая же история. 92-го бензина нету. Может быть, конечно, он где-то есть, может, на южной стороне есть, но кататься его искать у меня нету ни времени, ни бензина. Вот такая вот информация. Всем хорошего дня.
12: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
14: Мучения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки. Это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да потому что они де-факто не возвращаются, да? И де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму. Смотрят на эти конские цены совершенно, конские, на этот скотский отдых. да, вот они видят, и они не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым, погибло русских парней, солдат, а вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы, и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели, а вы вот берете и заряжаете нам по полной программе, и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей, довольных этими новыми регионами, да, понимаете, и поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, света фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Но раньше их просто вырезали, когда захватывали вот мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей. А всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. Поэтому кто там в так называемых новых регионах? Осталось у вас фактически 2 месяца. Август-сентябрь. После этого начнется. Да, дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, все, вы в рамках единой системы Россия и Беларусь, уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым. Потому что вы не только чужак, вы уже чуть-чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Пермь не приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первый. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов, куда-то дальше, вглубь России, да, вы под подозрениями, у вас есть 3 варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно. Вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение этих 2 месяцев, тыловые, вот ищите какие-то штабные работы, в тех же военкоматах, в госпиталях, куда-то предпишитесь, 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь 3. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что, ну, нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме трех вышеописанных, и нет.
15: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или

0: коробка накипела. Давайте вместе отстаивать справедливость. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Новая уловка вербовщиков. В Новосибирском промышленно-энергетическом колледже студентам предлагают срочную службу по контракту. Что это такое? Рекламные баннеры разместили на сайте колледжа. Обещают некую срочную службу по контракту оператором БПЛА сроком на год по ограниченной квоте. Подчеркивается, что речь идет именно о дроновых войсках, и в штурм студенты не попадут. Однако юристы говорят, такого вида службы попросту не существует. Есть срочная служба по призыву и есть контрактная служба. А срочная служба по контракту – это просто мошенничество – и непонятно, как учебное заведение может так дезинформировать своих студентов, говорят юристы. На подпись дадут типовой бессрочный контракт с Минобороны, говорит общественный деятель Дмитрий Масолов. К нему регулярно обращаются молодые люди, которых убеждают подписать контракт, обещая большие деньги и службу в тылу. Однако после подписания документов эти договоренности не имеют никакой силы. По словам Масолова, чаще всего с такими проблемами сталкиваются срочники.
2: Обращаются к нам с какой просьбой, да? Я не хочу, например, служить срочку, я там хочу сразу на контракт, и мне, значит, конкретная воинская часть обещает, что я подпишу этот контракт, уйду туда, на СВО, на специальную военную операцию, я там не уеду, например, вот, когда контракт закончится, мне уже срочку не надо будет служить, но я просто это время проведу, первое, я буду реально работать, да, я буду там деньги получать, возможно, какой-то там статус получу. Ребят, ну, это бред сивой кобылы.
1: Масолов призвал граждан не верить обещаниям о прохождении воинской службы по контракту без последующей отправки в зону боевых действий, поскольку такие условия ничем не гарантированы.
2: Никто вам никакие гарантии не даст, потому что завтра поступит командиру части приказ о том, что нужно отправить неопределенное количество контрактников в зону специальной военной операции, и вам отсидеться не получится. То есть, если вы планировали не служить срочку, а подписать контракт и типа денежек там заработать, да, то, скорее всего, вас обманывают. Так не получится. Завтра, послезавтра все может измениться.
1: Практика показывает, что военнослужащего могут отправить в зону боевых действий независимо от того, что ему обещали при наборе. Причем верят в высокие зарплаты и службу в тылу не только юные неокрепшие умы. Обманываются и люди с большим жизненным опытом. Так случилось с 57-летним жителем Новороссийска Сергеем. Вербовщики пообещали ему зарплату в 500 тысяч рублей и работу водителем вдали от линии фронта. Но после подписания контракта его сразу же отправили в штурмовики, говорит его племянница Алена.
3: В какой-то момент просто приходит и ставит меня перед фактом, не посоветовавшись, вообще даже вот намека не было, что он подписал контракт. На минуточку мужику 57 лет. Он автомат держал в руках в армии 18. И он наслушался о том, что туда требуются водители, зарплаты 500 тысяч рублей. И он сказал, я пойду туда водителем. А вы бы знали, как я орала. Как я говорила о том, что ты оттуда не вернешься, о том, что это все обман, о том, что не будет никакого водилы, что тебя возьмут и отправят в штурма. Да не, Аленка, все хорошо, я там договорюсь. Вы понимаете, насколько вы человек? Я там договорюсь, с кем ты там договоришься. Вчера мне позвонили с военкомата, сообщили о том, что опознали моего дядю по ДНК.
1: Сергей погиб всего через пару месяцев после заключения контракта. Водителем он не прослужил ни дня. Сразу после учебки он попал в штурмовое подразделение. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Вместо пехоты – дроны и роботы. Чтобы сберечь личный состав армии, ВСУ развернули на фронте

0: боевых роботов и впервые испытали дроны «Кенгуру». Пока российские генералы продолжают посылать пехоту в так называемые «мясные штурмы», Украина делает ставку на тотальную роботизацию фронта. ВСУ заявили, что их главный приоритет – сохранение жизни солдат за счет технологий, когда машины воюют вместо людей. Похоже, это не просто заявление. Западные аналитики зафиксировали, что в июле ВСУ впервые применили в тылу российской армии дроны «Кенгуру». Тяжелый беспилотник-носитель доставил и сбросил глубоко за линией фронта боевой наземный робот. Эта технология не нова. С этой концепцией Пентагон экспериментировал 30 лет, но реализовать не смог. Украина первая реализовала ее на практике, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
1: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
0: Параллельно с этим на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть дефицит личного состава.
2: Цель на 26-й год – заменить до 30% личного состава в самых опасных секторах фронта технологиями. Мы уже проводим операции, где позиции врага штурмуются и захватываются исключительно наземными роботами. Морской дрон высаживает пулеметного робота на берег, тот выбивает противника и выполняет задачу. Человек не должен идти под огнем там, где может пройти гусеничная платформа.
0: Технологический разрыв в подходе командования двух воюющих армий становится все заметнее, и речь уже не только о дронах и войсках беспилотных систем, подчеркивает военный аналитик Андрей Вершинин.
3: Мы видим две абсолютно разные философии войны. Российское командование относится к солдатам как к дешевому расходному материалу для заваливания окопов трупами. Украина же компенсирует численный недостаток высокой технологичностью. Роботы эвакуируют раненых, минируют территории и идут в лобовые атаки. В долгосрочной перспективе на истощение побеждает не тот, у кого больше людей, а тот, кто умеет сберегать свой личный состав.
0: По словам Z-военкоров, применение наземных и воздушных роботов на фронте скоро станет массовым. Пока в Москве пытаются решить проблему кадрового голода новой мобилизации, Киев планомерно заменяет солдат на передовой высокотехнологичными машинами. Чей подход окажется удачнее, покажет ситуация на фронте и динамика военных потерь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
5: Небо России под постоянным огнем. Военкор Живов о масштабах атак беспилотников.
6: По подсчетам «Коммерсанта», за 7 месяцев 2026 года над 52 регионами России было сбито более 54 тысяч украинских БПЛА. В среднем по 7 тысяч в месяц. Больше всего беспилотников сбили в июне – 11 900 и июле – 13 200. Среди регионов, над которыми, по сообщениям Минобороны, чаще всего сбивали беспилотники, лидируют Белгородская область – 518 упоминаний, Курская – 480, Брянская – 430 и Крым – 383. В топ-10 также входят Краснодарский край, Калужская область, Московский регион, Ростовская, Тульская и Орловская области. В январе в отчетах ведомства фигурировали 36 регионов, а в июле уже 44. При этом число упоминаний Московского региона выросло более чем втрое – с 13 до 47.
5: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
6: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработки данных займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
5: Удар по Упырю. Военкор канал «Пионер запаса» о покушении под Екатеринбургом.
7: В сети пишут, что автора телеграм-канала «Повернутые на войне» и разработчика дрона «Упырь» Владимира Ткачука подорвали в его «Мерседес-Бенц» под Екатеринбургом. Якобы сработало взрывное устройство, заложенное под автомобиль. «Мерседес» взорвался в Большом Истоке. Машина сгорела дотла. СМИ сообщают, что сейчас Владимир Ткачук лежит в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Водитель-охранник Ткачука погиб на месте. Одно могу сказать – нигде не безопасно. Никто не в безопасности.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Главные новости дня.
0: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывает настолько масштабные потери, командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
8: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
0: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
1: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
0: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
2: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
0: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят, военкоры.
5: Охота на разработчиков. Военкор Живов о покушении на создателя «Упыря».
6: Медиа сообщают о взрыве автомобиля в поселке Большой Исток Свердловской области. По данным ТАСС, гендиректор Урал-дронзавода, который производит дроны «Упырь», Владимир Ткачук, пострадал в результате взрыва. Водитель его погиб. Ткачук находится в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Надеюсь, что Владимир выживет. Настя Кашеварова недавно говорила, что все молодые талантливые военные инженеры в зоне риска. Оказалась права. Думаю, что не только они, но они сейчас в первую очередь. Спасение утопающих, как известно, дело самих утопающих. Поэтому мои советы очень простые. Оборачивайтесь во всех незнакомых местах. Всегда будьте начеку. Всегда проверяйте днище машины. Всегда будьте бдительны в подъездах домов и у своих частных владений. Чаще переезжайте и сохраняйте конфиденциальность. Внимательно наблюдайте за происходящим вокруг. Не совершайте изо дня в день рутинных действий по расписанию. Не вызывайте никаких курьеров на дом и ничего у них не берите. По возможности, не давайте свои данные никаким организациям. Все они сольются к хохлам со 100% гарантией. Живите всегда как последний день. Соблюдайте цифровую гигиену. Никому, кроме близких, не сообщайте о своих планах и периодически их меняйте. Имейте при себе оружие. Никогда не устраивайте пышных банкетов в известных местах с кучей гостей.
5: Дроны бьют по экономике. Военкор канал «Архангел» спецназа о новом массированном налете.
7: Украина провела очередную атаку на инфраструктуру России, снова поставив «Вайлдберрис» приоритетной целью. В ночь на 5 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 475 беспилотников над свыше чем 20 регионами России. А всего за сутки с 8 утра отмечено не менее 779 вражеских птичек, которые преимущественно сбивали на направлении столицы, Белгородчиной и югом России. Несмотря на такое количество, основная масса была сбита. Под удар попал логистический терминал «Вайлдберрис» в Алексине в Тульской области, где возникло обширное возгорание, а украинские каналы вовсю публикуют кадры с разных ракурсов. Жители России в некоторых ситуациях в погоне за хайпом ведут чуть ли не репортажи для украинских подразделений, которые используются в рекламе своих атак. Помимо этого, работа противовоздушной обороны отмечалась в Республике Татарстан, где было несколько видео с пуском противоракет. По количеству видно, что противник нарастил численность своих ударов по России. Это стало возможным благодаря частичной модернизации промышленных мощностей и накоплению ресурсов для проведения массированных атак, которые в августе ожидаются еще чаще.
5: Тропинки вместо вооружения и противовоздушной обороны. Роман Цыпаньков о новой инициативе Госдумы.
9: Госдума приняла законопроект о благоустройстве лесных тропинок. Это может показаться бредом, но, учитывая площадь лесов, звучит масштабно. По данным Государственного лесного реестра, на 1 января 2024 года общая площадь лесов в России составила 1 миллиард 188 миллионов 300 тысяч гектаров. Из них на землях лесного фонда 1 миллиард 146 миллионов гектаров. На землях населенных пунктов, городские леса, 1 миллион 300 тысяч гектаров. На землях особо охраняемых природных территорий 29 миллионов 300 тысяч гектаров. На землях иных категорий 11 миллионов 600 тысяч гектаров. Чтобы вы понимали, это 11 миллионов 883 тысячи квадратных километров. Площадь Плутона – порядка 17 миллионов 700 тысяч квадратных километров. Ну, это реально как благоустроить какой-нибудь Плутон. Такой масштаб надо контролировать и регламентировать. Это сертификация, разрешительная документация. Это написание софта для документа оборота. А еще это создание отдельного министерства. И создание новых профильных отделов прокуратуры и прочих контролирующих отделов. И это мы еще не коснулись вопроса об устройстве и последующей замены поребриков вдоль лесных тропинок. А еще государственные торги землеотвода под павильоны шавермы и куры-гриль. Ну, в общем, это действительно важный участок жизни страны, а не бред какой-то.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
10: Руководство «Вайлдберрис» предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники «Вайлдберрис» рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
11: Жительница Краснодара, мать участника СВО, пожаловалась на то, что местные власти не хотят выделять земельный участок. И вообще никакой помощи от государства она не получила, несмотря на выделенные огромные финансовые средства под нужды участников специальной военной операции.
12: Мы члены участников СВО. Папа у нас на СВО погиб. Брат у нас остался инвалидом, комиссовали по инвалидности. В данный момент мой сын тоже проходит военную, находится в зоне военной специальной. Правда, выделяются миллиарды в Краснодарском крае на помощь членам участникам СВО. Ну, конечно, миллиарды нам не нужны, там, да, мы хотя бы просим землю. Я не знаю, маме, допустим, за уже 8 месяцев прошло. Никто ни разу даже не приехал, не позвонил, не спросил, там, Жанна Викторовна, может, нужна какая-то вам помощь, да, ну, как бы забирать.
13: По ремонту дома.
12: Вообще никакая, вообще. Также по поводу дров, она в такой же очереди состоит, за такие же деньги она все это покупает. В общем, помощи никакой.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
15: Привет всем!
14: Слушай, давай сегодня представим такую картину. Вот разрабатывается какая-то сложнейшая военная логистика, да? Тайные маршруты, линии снабжения, все дела.
15: Угу.
14: И вдруг оказывается, что самая уязвимая точка всей этой гигантской машины — это, ну, не какой-то там секретный бункер, а просто огромный склад обычного маркетплейса, который забит, казалось бы, футболками и кроссовками. Звучит абсурдно, да?
15: Ну да, звучит как бред, если честно.
14: Вот. Но именно это сейчас становится суровой реальностью. И сегодня на повестке детальный анализ вот этой масштабной 40-дневной военной кампании. Потому что с каждым месяцем цена продолжения этого конфликта растет просто по экспоненте. Я предлагаю обсудить географию ударов, что физически происходит с топливом, как рушится логистика, ну и что скрывают засекреченные экономические данные.
15: Давай начнем из самого очевидного, с материальных последствий, потому что долгое время существовала такая иллюзия, что есть некие недосягаемые промышленные узлы. Но эта иллюзия рухнула. Я вот смотрела статистику атак на объекты нефтепереработки, и она просто переворачивает представление о современных возможностях беспилотников.
14: Цифры там дикие.
15: Удары достигают цели на расстоянии в 2500 километров.
14: 2500 – это, ну, чтобы было понятно, масштаб – это примерно как от Лондона до Москвы. И дроны долетают до Омска, горят крупнейшие заводы в Перми, Уфе, Волгограде.
15: И Волгоградский завод, он же давал колоссальный объем.
14: Около 5% всей нефтепереработки в стране. Это гигантская цифра для одного объекта. В результате всей этой серии атак среднесуточная переработка рухнула до 3,6 миллиона баррелей. И чтобы понимать глубину провала, это абсолютный минимум с мая 2002 года. То есть произошел откат больше, чем на 20 лет назад.
15: Цифры реально исторические, я согласна. Но знаешь, меня в этой новой географии ударов зацепила одна деталь, которая, на первый взгляд, кажется вообще какой-то аномалией. Я говорю про инциденты со складами компании Wild. Поражено около 14% всех складских мощностей этой сети.
14: Да, это Электросталь, Шушары, Котовск.
15: И еще с десяток центров поменьше. И вот тут у меня возникает совершенно резонный вопрос. Разве склады коммерческого маркетплейса – это вообще легитимная военная цель? Зачем тратить дорогие дроны, ресурсы на гражданскую логистику?
14: Кажется, что просто бьют по коммерции, да.
15: Да, это выглядит как попытка просто навредить коммерческому бизнесу, футболки сжечь.
14: Я тоже сначала так думаю. Ну, сгорели склады с одеждой, с бытовой химией. Какой в этом военный смысл? Но давай разберем механику современных поставок. Эти гигантские комплексы — это уже давно не просто ангары с ширпотребом.
15: А что тогда?
14: Это крупнейшие, высокооптимизированные логистические хабы страны. И именно через них сейчас идут колоссальные потоки товаров двойного назначения. Электроника, микрочипы, запчасти для коптеров, тактическая экипировка, рации. В условиях санкций вот эта классическая военная логистика, она неповоротлива, а гражданские маркетплейсы стали идеальной кровеносной системой для скрытого снабжения.
15: То есть кто угодно может заказать нужную деталь?
14: Да, любой нужный компонент заказывается в пару кликов, и он через 2 дня будет на пункте выдачи где-нибудь прямо в приграничной зоне. Поэтому логистический узел такого масштаба автоматически превращается в критическую военную инфраструктуру. И удар по нему — это удар по самому слабому звену всей цепочки поставок.
15: Понятно. То есть выбивается именно инфраструктура снабжения, причем та, которая успешно маскировалась под гражданскую. Но ведь это имеет эффект домино, согласись.
14: Абсолютно.
15: Это бьет не только по военным, но и по всей гражданской жизни. Вот давай вернемся к тем горящим нефтеперерабатывающим заводам. Из-за того, что производство топлива катастрофически упало, правительство было вынуждено принять довольно радикальное решение.
14: Откатить топливные стандарты.
15: Да, откатить их на 2 десятилетия назад.
14: Официально разрешен выпуск бензина класса Евро-3 и даже Евро-2. И тут, слушай, важно объяснить, что это значит на практике. Потому что это не просто какие-то там цифры в бумажках чиновников.
15: Ну да, машины-то сейчас другие.
14: Вот именно. Современные автомобили — это, по сути, сложные компьютеры на колесах. У них очень чувствительные топливные системы, там стоят дорогие каталитические нейтрализаторы, ну такие соты в выхлопной системе, которые очищают газ.
15: И что физически происходит, когда в такую современную машину заливают вот этот Евро-2?
14: Бензин стандарта Евро-2 содержит гигантское, просто нереальное по современным меркам количество серы. Когда эта сера попадает в двигатель и сгорает, она намертво забивает эти соты катализатора. Бортовой компьютер просто сходит с ума.
15: Машина начинает глохнуть.
14: Она начинает чихать, теряет мощность, расход топлива взлетает до небес, и в итоге катализатор тупо плавится. Ремонт стоит огромных денег, а без него машина просто не едет.
15: Жесть.
14: Вопрос лишь в том, как быстро начнется эпидемия массовых поломок двигателей по всей стране. И это перспектива буквально ближайших месяцев.
15: И знаешь, самое страшное, что вот эти проблемы с топливом – это лишь вершина надвигающегося инфраструктурного кризиса. Если посмотреть немного шире и сместить фокус суши на базовые коммуникации, на энергетику, то картина вырисовывается совсем уж мрачная.
14: Давай разберем эту кампанию против энергетики. Я смотрел данные. Зафиксировано поражение 187 энергетических целей. 187 – это планомерное, методичное уничтожение генерации и распределительных сетей. И последствия этого видны уже сейчас. Вот возьмем Мариуполь. Город неделями остается без стабильного света и воды.
15: Вообще без электричества.
14: Электричество, если и дает, то напряжение в сети болтается на уровне где-то 150 вольт, вместо положенных 220.
15: Слушай, а 150 вольт – это, по сути, отсутствие электричества для любой нормальной техники.
14: Именно.
15: Компрессор в холодильнике просто сгорит от перегрева, пытаясь запуститься на таком низком напряжении.
14: Да, это чистая физика. И насосные станции на водоканалах стоят мертвым грузом, и им нужны стабильные мощности. Соответственно, вода в дома просто не подается. Город парализован.
15: И проблема же не только там. Вот на юге горят узловые портовые объекты. Я читала, что в Тамане на терминалах уничтожено 12 огромных резервуаров с топливом.
14: А в Новороссийске? Это же важнейший экспортный хаб. А там резко упала загрузка танкеров. Знаешь почему?
15: Почему?
14: Потому что из-за угрозы постоянных атак с моря введено жесткое ограничение, полный запрет на ночное движение судов.
15: А, то есть порт работает в полсилы.
14: Да, просто простаивает половину времени.
15: И вот тут я хочу перевести взгляд на конкретный регион, чтобы понять всю глубину кризиса прямо на местах. Возьмем Крым. Из каждого утюга официальные лица транслируют такой успокоительный нарратив, мол, ситуация под контролем, все стабилизировано, поводов для паники нет.
14: Ну, как обычно.
15: Да, но если посмотреть на сухие факты, картинка складывается совершенно иная. Жесткий лимит продажи бензина, 20 литров в одни руки.
14: Это вообще ни о чем.
15: Плюс через мост топливо разрешено провозить исключительно в сертифицированных стальных или алюминиевых канистрах.
14: То есть в пластике нельзя?
15: Никаких пластиковых бутылок, никакой тары из-под бытовой химии, как люди привыкли делать. Правила безопасности ужесточены до предела.
14: Угу.
15: И самая, наверное, показательная – доставка «Озон» просто технически не дает выбрать пункты выдачи на полуострове при оформлении заказа.
14: Серьезно?
15: Да, все. Система логистики отрезана от большой земли.
14: Вот это критически важный момент для понимания. Потому что когда в одном регионе одновременно происходят такие вещи, это перестает быть просто какими-то временными трудностями.
15: Это плавно, но верно превращается в перманентную гуманитарную катастрофу.
14: Люди физически не могут нормально жить, когда базовые потребности не удовлетворяются неделями.
15: Совершенно верно. И чтобы все это восстановить, нужны огромные деньги. Энергосети нужно чинить, заводы нужно отстраивать заново, мосты охранять. Любое разрушение такой инфраструктуры требует колоссальных финансовых вливаний.
14: И возникает логичный вопрос, откуда брать эти деньги?
15: Вот именно. Ведь экономика, судя по всему, работает уже даже не на пределе, а далеко за пределом своих возможностей.
14: А вот тут начинается самое интересное – магия цифр. А точнее, их полное отсутствие. Реальное положение дел в экономике сейчас закрыто такой плотной завесой секретности.
15: Да, статистику днем с огнем не сыщешь.
14: Статистика по производству бензина засекречена, данные по добыче нефти и газа засекречены, вся таможенная статистика полностью скрыта. Анализировать приходится буквально по крохам, по каким-то косвенным признакам.
15: Но даже те крохи, что просачиваются, показывают абсолютно классическую хрестоматийную картину стагфляции.
14: Давай расшифруем этот термин для тех, кто не следит за макроэкономикой, потому что стагфляция – это страшный сон любого экономиста.
15: Да, это когда экономика останавливается в росте, то есть наступает стагнация, но при этом цены продолжают бешено лететь вверх. Это инфляция.
14: Типа худший из двух миров.
15: Да, вот это и есть стагфляция. Деньги обесцениваются, а реального производства товаров больше не становится.
14: И цифры бюджета эту картину полностью подтверждают. Я смотрел отчеты, дефицит федерального бюджета всего за полгода составил 5,7 триллиона рублей.
15: Ого!
14: При этом, внимание, план дефицита на весь год был заложен на уровне 3,8 триллиона. То есть за 6 месяцев дыра в бюджете оказалась в полтора раза больше, чем планировали на все 12 месяцев.
15: А что с подушкой безопасности? С фондом национального благосостояния. Он же должен спасать такие моменты.
14: А вот тут самое тревожное. Ликвидная часть ФНБ, а не какие-то там неликвидные акции государственных строек. Так вот, эта ликвидная часть сжалась до 3 с небольшим триллионов рублей. Заначка на черный день стала меньше, чем дыра в бюджете, которая образовалась всего за полгода.
15: То есть федеральная копилка скоро просто покажет дно. И знаешь, если перевести взгляд с этих астрономических федеральных триллионов на уровень обычных регионов, то там ситуация выглядит еще более пугающей.
14: Что там происходит?
15: Доходы 65 регионов в реальном выражении, ну, если вычесть накопленную инфляцию, упали ниже уровня довоенного 2021 года.
14: И особенно это бьет по сырьевым центрам, да.
15: Именно. В Кузбассе, например, сборы налога на прибыль рухнули на 78%.
14: 78?
15: Да. Уголь просто некуда и не на чем везти, логистика перегружена, экспорт падает. И тут возникает такой парадокс. С одной стороны, мы постоянно слышим рапорты о том, что средние зарплаты растут, бюджеты регионов вроде как не объявляют дефолты.
14: И за счет чего тогда держится эта конструкция, если доходы так рухнули?
15: Ответ циничен и прост. За счет жесточайшего урезания социальных статей. Деньги просто перекладывают из одних карманов в другие. Я видела данные, что в 76 субъектах сокращены реальные расходы на здравоохранение.
14: То есть медицину пускают под нож?
15: Да, медицину пускают под нож, чтобы заткнуть финансовые дыры и оплатить военные нужды.
14: Здравоохранение, базовая инфраструктура, образование – это фундамент общества. А сейчас они финансируются по абсолютно остаточному принципу. Вопрос лишь в том, долго ли простоит это здание, прежде чем новый верхний этаж провалится вниз вместе со всеми остальными.
15: Получается, что экономика, социальная сфера, инфраструктура – все это приносится в жертву ради ведения военных действий. Государство сжигает свои внутренние ресурсы. И тут нужно задать самый главный и самый прагматичный вопрос. А оправдывают ли вообще результаты на линии соприкосновения такие колоссальные затраты, такие жертвы в тылу?
14: Давай посмотрим на сухую математику продвижения. Картинка вырисовывается абсолютно парадоксальная. За весь июль подтвержденное продвижение составило около 38 квадратных километров. Средний темп наступления составляет 1,22 километра в сутки по всей огромной линии фронта.
15: И какова цена этих километров?
14: Заявленные потери бьют все мыслимые рекорды. Почти 43 тысячи человек убитыми и ранеными только за один месяц.
15: 43 тысячи человек?
14: Да.
15: Представь себе полный футбольный стадион. И вот этот стадион полностью пустеет ради того, чтобы продвинуться на расстояние, которое обычно человек, ну, проходит пешком минут за 15.
14: Да. Цена просто неадекватная.
15: И доклады военного командования о каких-то повсеместных успехах просто разваливаются в пыль на фоне этой жестокой арифметики.
14: Абсолютно. И эти цифры обнажают еще одну критическую проблему – жесточайший кадровый голод.
15: Деньги больше не работают.
14: Старая модель пополнения войск через финансовые стимулы просто перестает работать. Да, деньги уже не привлекают людей так, как раньше.
15: Доходит реально до абсурда. В Кемерово власти ввели бонус для вербовщиков 115 тысяч рублей за каждого приведенного контрактника.
14: За каждого?
15: Да. Это превращается в какой-то сетевой маркетинг на крови. Выплаты уравняли для всех категорий вербовщиков, неважно, кто ты вообще такой, лишь бы привел человека.
14: Берут людей буквально с улиц, тех, кто маргинализирован, кто совершенно не способен ни физически, ни психологически к ведению современных технологичных боевых действий.
15: И вывод здесь чисто математический. Без новой масштабной принудительной волны мобилизации восстановить темпы наступления просто невозможно. Текущая контрактно-добровольческая модель полностью исчерпала себя.
14: И вот на фоне этого стоит вспомнить громкие обещания генералов, занять всю Донецкую область к концу 2026 года. Если текущие темпы в 1 километр в сутки сохранятся, на достижение этой цели уйдут даже не годы, а десятилетия.
15: Да, и потребуется немыслимое, запредельное количество ресурсов и жизней.
14: Это обещание, которое заведомо невозможно выполнить. Кого они пытаются обмануть этими докладами? Самих себя?
15: Скорее всего, да.
14: Это был «Разбор дня». Берегите себя.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Малый бизнес вымирает. Калининградка сняла на видео десятки пустующих помещений в центре города. Кому в Калининградской области жить хорошо? Повезло только силовикам. Без прозванных увеличил выплаты федеральным силовикам из областного бюджета. Балтику снова штормит. Пока Балтфлот отстреливался по кораблям условного противника, американский самолет-разведчик 5 часов кружил возле границ региона. Итак, жительница Калининграда обратила внимание на десятки пустующих помещений в центре города. Удивленная женщина сняла ролик, на котором целый ряд закрытых коммерческих помещений на Ленинском проспекте и улице Багратиона. На многих витринах одинаковые объявления «Сдам в аренду» и «Продам».
16: Аренда. Калининград, что происходит? Что это? Продам. Продам. Я с 2009-го такого не помню. Да я с 2009-го такого не было.
13: Впрочем, ничего удивительного. Почти 5 лет продолжается СВО, и за это время военные расходы тяжелым бременем легли на бизнес и граждан. Рост налогов и цен, падение покупательской способности, снижение доходов – все это закономерное явление в воюющей стране, и дальше будет еще хуже, предупреждают экономисты и подтверждает Федеральная налоговая служба. Согласно официальной информации, за первое полугодие почти 48 тысяч компаний малого и среднего бизнеса закрылись по упрощенной схеме. то есть за 3,5 месяца. Это втрое больше, чем за тот же период 2025 года. А в целом с начала года перестали существовать 134 тысячи юрлиц. Ожидания бизнеса в России сейчас самое худшее за всю историю наблюдений. Таковы данные исследования Фонда «Общественное мнение» Высшей школы экономики. Более трети малых предпринимателей думают закрываться. Соцсети заполонили видео о ликвидации и продаже компаний.
17: Просто дайте нам работать, чтобы обеспечить своих 5 детей.
18: Малый и средний бизнес в России массово закрывается. За каждым закрытием потеряны рабочие места.
19: Все, вот и закончилась эра вчера моей строительной компании. Закрыл я ее, закрыл я ИП.
20: Вторая точка у нас официально закрыта.
21: 2026 год уже прям четко мне вдолбил в голову, что либо ты режешь лишнее, либо рынок режет тебя.
13: Одна из главных причин ухудшения ситуации – это повышение налогов. С начала года налог на добавленную стоимость увеличили с 20% до 22%. Сразу же представители малого и среднего бизнеса окрестили его налогом на закрытие. Помнится, против реформы выступали даже некоторые депутаты, но это не помогло.
22: Совершенно очевидно, что повышение НДС – это перекладывание или раскладывание нагрузки на всех, в том числе и на бедных граждан. Все это, безусловно, отразится на стоимости товаров и услуг. Все это приведет к увеличению инфляции.
13: Собственно, так и случилось. Однако дефицит госбюджета последовательно растет, а чтобы продолжать войну, властям нужны деньги. Малый бизнес в этом смысле не так жалко, говорит экономист Николай Кульбака.
23: Малый и средний бизнес – это регионах рабочие места. Это платы в бюджет, соответственно, местные бюджеты. Да? Поэтому получится, что местные бюджеты, которые так испытывают проблемы, региональные бюджеты, вот, там не хватает уже сейчас доходов, их будет еще меньше, да? У них будет проблем еще больше.
13: Никаких проблем с повышением налоговой нагрузки не видит замминистра экономики Калининградской области Егор Карнаухов. Он утверждает, что число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает расти. Возможно, чиновник просто не в курсе статистики, которая свидетельствует как раз об обратном. С начала года в регионе закрылись 900 компаний.
24: В Калининградской области в первом полугодии 2026 года количество ликвидированных юридических лиц значительно превысило число вновь зарегистрированных. За 6 месяцев в регионе прекратили деятельность 897 предприятий, тогда как было создано 580 новых компаний. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число новых коммерческих организаций сократилось на 6%. А количество ликвидаций, напротив, увеличилось на 30%, отмечают аналитики.
13: На порядок лучше живется силовикам. Им в преддверии выборов губернатор выдал прибавку к жалованию. Больше всего получат сотрудники Росгвардии. Для части из них выплаты вырастут с 5 до 15 тысяч рублей в месяц. Сотрудникам МВД, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний, транспортной полиции и службы судебных приставов доплаты увеличат с 5 до 10 тысяч рублей. Еще в прошлом году регион начал выплачивать федеральным силовикам дополнительные деньги. Тогда размер выплат составлял 3000 рублей в месяц. Затем его повысили до 5000, а теперь до 10 или 15 тысяч рублей в зависимости от ведомства и должности. Причем дополнительная надбавка федеральным ведомствам направляется из казны Калининградской области. Почему нет аналогичных выплат силовикам из федерального бюджета, установить не удалось. Хотя несложно догадаться. Ведь в условиях войны все деньги уходят на фронт, посему на местах на поддержку центра рассчитывать особо не приходится. Хотя, как часто бывает, незадолго до выборов средства в Калининградской области неожиданно находятся. В данном случае для подарков медикам. Правда, раздача плюшек происходит в лучших традициях предвыборных кампаний, но это никого не смущает.
25: Губернатор без прозванных отчитался о вручении 20 жилищных сертификатов медикам и работникам социальной сферы. Каждый сертификат на 2,5 миллиона рублей. При этом в регионе уже несколько лет сохраняется дефицит медицинских кадров. Весной областной Минздрав сообщал, что только в Калининграде не хватает полутысячи медработников. Из них около 200 врачей. Несмотря на разовые меры поддержки, сами медицинские работники регулярно жалуются на низкие зарплаты, переработки и нехватку персонала, из-за чего нагрузка на оставшихся сотрудников продолжает расти.
13: Между тем, Калининградская область заняла 10-е место в Северо-Западном федеральном округе по уровню среднемесячной зарплаты, которая в мае составила 83 тысячи рублей, сообщает Росстат. Ниже показатель оказался только в Псковской области, где средняя начисленная зарплата 71 тысяча рублей. Самые высокие зарплаты в Санкт-Петербурге – в среднем 128 тысяч, в Мурманской области – 150 тысяч и Ненецком автономном округе жители получают 178 тысяч рублей. То есть вывод напрашивается неутешительный. Калининградская область вошла в число регионов Северо-Запада с наиболее низким уровнем оплаты труда. Кроме того, зарплаты в регионе остаются ниже не только окружного, но и общероссийского показателя. Для сравнения, средняя зарплата по России, по данным все того же Росстата, составляет 110 тысяч. Словом, без изменений. У нас цены улетают в космос, а зарплаты вниз. И только на Балтике все стабильно. Неспокойно.
0: Самолет-разведчик НАТО снова почти 5 часов кружил возле Калининградской области. Американский борт, переоборудованный для перехвата и расшифровки данных на большом расстоянии, утром 4 августа стартовал с авиабазы в Румынии, прошел через несколько европейских стран и приступил к круговому маневрированию в небе над Польшей и Литвой. Самолет сделал 3 круга вокруг Калининградской области, не подлетая к российской границе ближе, чем на 50 километров, после чего развернулся и улетел обратно на базу. А днем ранее 2 польских истребителя перехватили над Балтикой уже российского разведчика Ил-20. Самолет шел в нейтральных водах и не нарушал границ. Но Польша все равно отправила в небо пару боевых машин, заявили в российском Минобороны.
13: А на земле уже Литва у границы с Калининградской областью отрабатывает на военных учениях координацию и принятие решений при участии 7 сотен военных НАТО и 150 единиц техники. В свою очередь, Балтийский флот тренируется в акватории. На этот раз ракетный катер «Заречный» уничтожил морские цели с помощью комплекса «Москит». Как сообщили в пресс-службе флота, мишени, по которым осуществлялись электронные пуски сверхзвуковых ракет, имитировали отряд кораблей условного противника. Экипаж также учился отражать атаку морских беспилотников. В качестве мишени применялся воздушный зонд, а налет авиации условного противника имитировали вертолеты Балтийского флота. Словом, на Балтике пока продолжаются военные спектакли, лишь бы они не превратились в театр боевых действий. Будем надеяться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
2: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из 3 ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка.
10: программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в 100 миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны 1000 кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный «Вотерс», сбросили контейнер с минами на дно – и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой унный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый.
2: Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Россиянка, жена участника СВО, пожаловалась на то, что мужа нигде не берут на работу.
5: Мой муж участник специальной военной операции. Правда, на списании, так как он инвалид, у него оторвала кисть. Я не хотела затрагивать как-то эту тему, но, видимо, придется. Да, что нам обещает государство? Льготы, там, я не знаю, скидки, акции, господи, там, списание долгов. Мы к этому не стремились и не стремимся. Мы все добиваемся собственными ручками и собственным горбом. Мы не кричим с каждой бочки, что мы семья СВО, и уже пытаемся об этом забыть, да, и жить свою счастливую жизнь. Но как-то не получается. Почему? Потому что элементарные вещи, когда мой муж пошел в фонд защитника Отечества, чтобы устроиться на работу, работы нет. Почему? Потому что он инвалид, и нам такие не нужны. Ну, ребят, ну, камон. Ну, вы сами говорите о том, что если вдруг что случится, там, инвалид он будет, еще что-то, вы будете помогать с работой, находить эту работу, а по факту, когда к вам идешь, вы говорите, а работы нет, нам неоткуда ее взять. Почему я хочу затронуть эту тему? Потому что, я так полагаю, мы не одна такая семья, да, где люди возвращаются, парнишки там с СВО, с какими-то инвалидностями, и по факту получаются потом просто отшельниками общества. В плане того, что я говорю про нормальных, да, адекватных людей, которые возвращаются, которые хотят работать, там, я не знаю, зарабатывать, содержать семью. Даже сейчас такого варианта в нашей семье нет. То есть работаю я одна, потому что муж трубит, как говорится, во все колокола, но нету работы.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Выгнали из дома. После бомбежки складов Wildberries и Ленты крупные компании переносят свою логистику в Казахстан. Атак дронов будет больше? Российские компании все активнее переносят логистику в Казахстан. Wildberries строит 2 крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы в общей площади около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
7: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. 2 крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из страны, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
6: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. По состоянию на 2 августа общая площадь атакованных складов компании достигла почти 1,5 миллиона квадратных метров, пишет Forbes. Всего под удар попали как минимум 18 складов, в том числе в Электростале, Краснодаре, Ивановыске, Воронеже, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростале, площадью 250 тысяч квадратных метров, который полностью сгорел. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
4: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
6: К ударам по логистическим хабам уже начал готовиться Озон. Как пишут специализированные каналы, второй по объемам продаж маркетплейс в России начал перемещать дорогостоящие товары со складов в пункты выдачи заказов на фоне ударов по логистической инфраструктуре Wildberries. Официально эту информацию в компании не комментировали. У Озон 47 логистических комплексов и более 170 сортировочных центров по всей стране. Большинство из них находятся в аренде. Ни один до сих пор не пострадал от атак беспилотников. При этом Озон прекратил признавать Крым частью России, рассказала покупательница из Севастополя.
8: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь – это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
6: Одновременно с Озон к возможным ударам по складам готовятся крупнейшие продуктовые сети России. На фоне продолжающейся уже 4,5 года СВО экономика России уже почти вся отдана на аутсорс,

0: от 1,5 миллиона тонн хлеба, ну, то есть пшеницы, да, обычно 2 миллиона, 2 с лишним миллиона в месяц. У нас очень большие излишки, падение цен внутри, это, соответственно, очень большое осложнение положения наших хлеборобов-аграриев, ниже себестоимости придется продавать, хранить негде. Соответственно, это падение спроса на агромашиностроение, сельхозмашины, то есть Кировский завод, Россельмаш, им, по ним тоже такой удар получается.
1: Криминальные новости.
2: Автора телеграм-канала «Повернутая на войне» и разработчика дрона «Упырь» Владимира Ткачука подорвали в его «Мерседесе» под Екатеринбургом. Сработало взрывное устройство, заложенное под автомобиль. По данным «Шота», все произошло в поселке Большой Исток. Водитель-охранник Ткачука погиб на месте. Самого разработчика забрала скорая. Его состояние сейчас неизвестно. Он и его родные не отвечают на звонки. Тело мужчины с привязанной гирей нашли водолазы в озере Бездонном на территории столичного лесопарка «Серебряный бор». Незадолго до этого отдыхающие на пляже заметили, как мужчина с привязанной к себе гирей зашел в воду и вскоре скрылся под водой. Очевидцы сразу вызвали спасателей, однако оперативно помочь ему не удалось. Предварительная причина смерти – механическая асфиксия. Основная версия произошедшего – самоубийство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. По данным телеграм-каналов, самоубийца – военнослужащий, участник СВО, приехавший в отпуск в Москву. Через пару дней ему нужно было возвращаться на фронт. Основателя ЧВК «Ястреб» приговорили к 18 годам заключения по делу об убийстве бойца, похищении военкора и обмане почти 100 контрактников. Марущенко признали виновным в нарушении неприкосновенности жилища, мошенничестве, вымогательстве, незаконном обороте оружия, похищении людей, превышении полномочий с применением пыток и организации убийства. Прокуратура запрашивала для него 20 лет колонии. По версии следствия, Марущенко с сообщниками получил деньги почти от сотни контрактников, обещая им службу в ЧВК «Ястреб» и лучшие условия. Позднее ему также предъявили обвинение в убийстве рядового Рашида Аджиева, похищении военкора Романа Семенова, которого 12 дней держали в закопанном вертикально гробу, требуя у его жены выкуп в 1 000 000 рублей. Также Марущенко признали виновным в пытках 4 военнослужащих и хищении оружия из воинской части. Как ранее писал «Коммерсант», на предварительных слушаниях Марущенко заявлял, что планирует после вынесения приговора снова отправиться воевать на Украину. В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который отогнал загоревшийся на заправке фургон с бензином в жилой двор. В результате там сгорели 20 машин. Полиция Ростова возбудила уголовное дело о порче имущества из-за пожара во дворе дома в Ворошиловском районе. По подозрению в поджоге задержали 43-летнего жителя Мелитополя. По версии следствия, на территории автозаправки загорелся фургон Ford Transit с емкостями бензина, после чего водитель отогнал горящую машину в жилой двор, где пламя перекинулось на другие автомобили. Пожар начался, когда водитель наливал бензин в еврокуб. Во дворе сгорели больше 20 машин, а также трансформаторная будка и пункт выдачи Wildberries. Задержанный житель Мелитополя на видео МВД рассказал, что приехал в Ростов-на-Дону, чтобы купить бензин с целью перепродажи в Мелитополе. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: В Крыму продолжаются перебои с электричеством, а вместе со светом исчезают связь, вода и возможность нормально хранить продукты.
4: Всем привет, дорогие друзья! Ялта Джол, 11-й день блэкаута. Света нет, связи нет. Говорю очень быстро, чтобы хотят минутные ролики выложить, опубликовать и сказать, что мы живы-здоровы. Вода, слава богу, есть. Воду отключали на 1.5 суток. Это было, конечно, трындец. Без воды ни туда, ни сюда. Иду сейчас в отель «Бристоль». Там сосед якобы занял столик. Говорит, приходи, Ирин, там Wi-Fi. Если получится опубликовать, значит, у меня получилось престолик подключиться к Wi-Fi.
1: Главные новости дня.

0: Война навсегда. В Госдуме призывают перевести Россию на военные рельсы и начать настоящие боевые действия. Спецоперация «Похоже» окончательно превращается в бессрочную войну на истощение. В Госдуме открыто заявили, что страна должна полностью перейти на военные рельсы.
1: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
0: Это заявление члена комитета по обороне Андрея Колесника последовало сразу после атаки дронов на склад «Вайлдберрис» в подмосковном Чехове, где погибли 5 человек. Политический обозреватель Владимир Боровой говорит, что то, что происходит, уже давно вышло за рамки слова «спецоперация».
2: Депутаты прямо говорят, если не перевести всю экономику и общество на военное положение, атаки по российской территории не прекратятся. В Госдуме требуют отказаться от риторики про удары возмездия и начать тотальную войну. Это явный сигнал. Власти готовят население к тому, что воевать придется долго и в режиме полной мобилизации ресурсов.
0: На фоне двухнедельной серии ударов ВСУ по складским помещениям и регулярных атак по тыловым логистическим объектам чиновники пытаются переложить ответственность за это на простых россиян, предлагая увеличивать число тех, кто предотвращает атаки. То есть вместо системной работы ПВО предлагается создавать больше мобильных огневых групп, обстреливающих дроны, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
3: Призывы усилить массированность ударов – это попытка прикрыть провал собственной системы обороны. Когда беспилотники спокойно долетают до Подмосковья и жгут ключевые логистические узлы, генералам ничего не остается, кроме как требовать новых ресурсов и бесконечного продолжения боев. Никакого плана по защите тыла у них нет.
0: Фраза члена комитета по обороне Колесника о переводе на военные рельсы по сути означает только одно – дальнейшее урезание гражданских расходов, рост налогов и новую волну призыва. О том, чем это обернется для обычных россиян, говорит экономический эксперт Дмитрий Милов.
4: Перевод страны на военные рельсы – это окончательный отказ от социальной сферы, медицины и образования в пользу оборонки. Власти прямым текстом дают понять – нормальной жизни больше не будет. Любые экономические проблемы теперь будут списывать на военную необходимость, а граждан принудят платить за эту затяжную авантюру из собственного кармана.
0: Риторика депутатов Госдумы, похоже, окончательно сместилась от обещаний скорого мира к продвижению идеи вечной войны. Призывы депутатов начать нормальные боевые действия лишь подтверждают, останавливать спецоперацию никто не собирается, невзирая на ту цену, которую платят за СВО тысячи простых семей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: На Радио Лента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
6: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что отношения с Арменией ухудшаются. А Пашинян дал понять, что не собирается выполнять просьбы Москвы.
7: Российская Федерация приостановила продажи более 70 тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении. Согласно официальному комментарию, производитель нарушил обязательные требования указанной продукции. Поэтому в целях недопущения причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан РФ продукцию пришлось снять с полок магазинов. Таким образом, по состоянию на начало августа 2026 года под запрет попал практически весь ключевой сельскохозяйственный экспорт и пищевая продукция из Республики Армения. Причина, как было сказано выше, нарушение фитосанитарных и других норм, схожих. Буквально только что, 2 августа 2026 года, президент Вагн Хачатурян подписал указ о переназначении Николы Пашиняна на пост премьер-министра страны в соответствии с законодательством республики. Так что можно считать произошедшее своеобразным подарком к торжественной дате. Ранее Пашинян дал понять, что не намерен выполнять требования России, которые больше походили на ультиматум, и делать выбор между Европой и Евразийским экономическим союзом, сокращенно Евразэс. При этом из данного объединения старый-новый премьер-министр выходить отказался, сославшись на регламент организации. По нему участника интеграции никто не может исключить без его согласия. А он не согласен. Более того, глава страны объявил, что может потребовать с России 2 миллиарда долларов в год за аренду армянской железной дороги. В РЖД возмутились. В целом Армения готова отвечать. Что же дальше? Видимо, отношения будут последовательно ухудшаться. Все идет к тому, что встанет ребром вопрос о нахождении российской военной базы в Гюмри. Попасть в Армению по внутреннему паспорту РФ, вероятно, скоро будет невозможно. Собственно, два последних фактора и будут свидетельством выбора Еревана между Западом и Москвой, без всякого референдума. Законы ЕС предусматривают универсальный пограничный контроль со странами, не входящими в Шенген. Проще говоря, визовый режим. Тем более, негоже, когда на территории кандидата или государства, подавшего заявку в ЕС, находятся войска страны, которая признана для Европы практически главной угрозой. Так что все это противостояние может очень далеко зайти. Кстати, насчет главного козыря Кремля. Ереван реализует совместную с Ираном программу «Газ в обмен на электроэнергию». Это позволяет снижать зависимость от бывшей метрополии по поставкам важного стратегического топлива. Хотя, конечно, есть риск разозлить новых союзников в лице, например, Дональда Трампа. При том, что Тегеран – стратегический партнер и союзник России. Но в электричестве он сильно нуждается, особенно в перспективе ударов по его энергообъектам. В общем и целом, интересная комбинация складывается. Казалось бы, при чем здесь армянская вода? Формально ни при чем. А с другой стороны, как посмотреть?
5: Радио Лента. Прямая речь.
8: Экологическая катастрофа в Тюмени не заканчивается. Роспотребнадзор наконец признал, что текущая уже 2 недели из кранов жидкость не соответствует никаким нормам, а управляющие компании просят не пить ее и не принимать душ.
9: Тюмень утопает в нечистотах. Уже 2 недели из кранов в городе течет мутная жижа с ужасным запахом.
10: Это чума.
9: После сильных дождей река Тура вышла из берегов, и в нее попали фекалии. Вода из Туры питает Тюмень, поэтому теперь эта грязь льется у горожан из кранов.
11: Вода ужасно пахнет навозом, болотом и какими-то примесями.
9: Чтобы хоть как-то готовить еду и умываться, людям приходится покупать воду в магазинах. Вместо того, чтобы помогать жителям, тюменские чиновники праздновали День города. Только через неделю в некоторых дворах наконец появились цистерны с чистой водой, но их не хватает на всех. Город пытаются спасти волонтеры. Они укрепляют мешками с песком размытые дамбы и убирают с берегов Туры погибшую рыбу. В ближайшие дни в Тюмени ожидаются новые ливни, а значит, вода не отступит. И один из самых богатых и благоустроенных городов России продолжит превращаться в вонючее болото.
5: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Вместо пехоты – дроны и роботы. Чтобы сберечь личный состав армии, ВСУ развернули на фронте боевых роботов и впервые испытали дроны «Кенгуру». Пока российские генералы продолжают посылать пехоту в так называемые «мясные штурмы», Украина делает ставку на тотальную роботизацию фронта. ВСУ заявили, что их главный приоритет – сохранение жизни солдат за счет технологий, когда машины воюют вместо людей. Похоже, это не просто заявление. Западные аналитики зафиксировали, что в июле ВСУ впервые применили в тылу российской армии дроны «Кенгуру». Тяжелый беспилотник-носитель доставил и сбросил глубоко за линией фронта боевой наземный робот. Эта технология не нова. С этой концепцией Пентагон экспериментировал 30 лет, но реализовать не смог. Украина первая реализовала ее на практике, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
12: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
0: Параллельно с этим на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть дефицит личного состава.
4: Цель на 26-й год – заменить до 30% личного состава в самых опасных секторах фронта технологиями. Мы уже проводим операции, где позиции врага штурмуются и захватываются исключительно наземными роботами. Морской дрон высаживает пулеметного робота на берег, тот выбивает противника и выполняет задачу. Человек не должен идти под огнем там, где может пройти гусеничная платформа.
0: Технологический разрыв в подходе командования двух воюющих армий становится все заметнее, и речь уже не только о дронах и войсках беспилотных систем, подчеркивает военный аналитик Андрей Вершинин.
2: Мы видим две абсолютно разные философии войны. Российское командование относится к солдатам как к дешевому расходному материалу для заваливания окопов трупами. Украина же компенсирует численный недостаток высокой технологичностью. Роботы эвакуируют раненых, минируют территории и идут в лобовые атаки. В долгосрочной перспективе на истощение побеждает не тот, у кого больше людей, а тот, кто умеет сберегать свой личный состав.
0: По словам Z-военкоров, применение наземных и воздушных роботов на фронте скоро станет массовым. Пока в Москве пытаются решить проблему кадрового голода новой мобилизации, Киев планомерно заменяет солдат на передовой высокотехнологичными машинами. Чей подход окажется удачнее, покажет ситуация на фронте и динамика военных потерь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Говорят военкоры.
10: Европу переводят на американское оружие. Военкор Живов о новой программе НАТО.
13: Марк Рютте заявил, что Альянс будет производить в Европе американское оружие. Речь идет, в частности, о таких системах, как танки «Абрамс», «Барракуда 500М», авиабомбы «Small Diameter Bomb» и ракеты «Стингер». По его словам, в проектах участвуют «Боинг», «Локхид Мартин», «Рейтион», «General Dynamics Land Systems» и «Андурил», а также европейские производители «Rheinmetall», «Дил» и польская «PGZ». Кроме того, Рютте объявил о новой программе стоимостью 40 миллиардов долларов по борьбе с беспилотниками. По его словам, инициатива должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики, создать сеть заводов и современных производственных площадок и помочь резко увеличить выпуск вооружений. Он уточнил, что особый акцент будет сделан на производстве средств ПВО и дальнобойных ударных систем. Новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов стран НАТО. В ходе форума генсек НАТО также заявил, что Альянс создаст собственный флот из 12 самолетов-заправщиков и судов дальней транспортной авиации. Помимо того, блок заменит самолеты «Авакс» на 10 легких шведско-канадских «Глобал Ай», которые способны обнаруживать любые воздушные цели – от воздушных судов до беспилотников и ракет.
10: Искусственный интеллект выходит на охоту. Военкор Живов о новых украинских турелях.
13: Киев начал применять турели Sky Sentinel на искусственном интеллекте для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы дистанционно управляемых турелей на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами искусственного интеллекта и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о том, как одна из крупнейших нефтедобывающих стран столкнулась с дефицитом бензина. После рекордной серии ударов по НПЗ российская нефтепереработка упала до минимума за два десятилетия. Власти ограничивают экспорт, закупают топливо за рубежом и смягчают требования к его качеству. Почему нефть в стране есть, а полный бак постепенно превращается в дорогую и не везде доступную роскошь?
15: Слушай, ну этот парадокс, он действительно на первый взгляд сбивает с толку, потому что... Ну, кажется совершенно логичным, да, если страна буквально плавает на океане нефти, значит, топливо должно просто литься рекой.
14: Mm-hmm.
15: Но вот эта привычка ставить знак равенства между сырой нефтью и автомобильным бензином, это, ну, фундаментальная ошибка. То есть черная жидкость из скважины, она же абсолютно непригодна для современного двигателя.
14: Ну да, это как, знаешь, как пшеница и свежеиспеченный хлеб. Даже если... Не знаю, элеваторы ломятся от зерна, ну, хлеба на полках магазинов просто не будет, если в городе сгорели все печи в пекарнях. То есть сырая нефть — это, ну, просто исходный материал.
15: И именно вот это критическое звено сейчас оказалось повреждено. Из-за повреждений заводов российская нефтепереработка упала до отметки менее 4 миллионов баррелей в сутки.
14: А это много или мало? Ну, в исторических масштабах.
15: Это откат на 20 лет назад, к уровню марта 2005 года. То есть из ежедневной загрузки выпало около 1,5 миллиона баррелей. Зафиксировано не менее 66 сообщений об атаках на объекты ТЭК.
14: Ого.
15: И 44 из них пришлись именно на нефтеперерабатывающие заводы. То есть, когда одновременно горят установки сразу на нескольких предприятиях, возникает логистический кошмар для ремонтников.
14: Слушай, ну ведь в новостях постоянно появляются отчеты, что очередной завод завершил ремонт, возобновил работу. Звучит-то весьма оптимистично, разве нет?
15: И здесь кроется еще одна ловушка для неподготовленного наблюдателя. Важен не факт запуска, а конечный результат. То есть формально завод может отчитаться. Все, мы открылись.
14: Так.
15: Но технологический режим после капитального ремонта восстанавливается очень долго. Эту установку, ну, ее нельзя просто включить кнопкой на 100% мощности.
14: Взорвется.
15: Она просто взорвется, да. Нагрузка повышается поэтапно. В статистике завод числится работающим, но физического бензина он выдает мало.
14: Ага.
15: И саму проблему дефицита на рынке в этот момент он не решает.
14: Хорошо. Допустим, ремонтировать долго сложно. Но ведь страна-то огромная. Заводы, ну, пострадали же не все.
15: Угу.
14: Почему нельзя просто взять избыток бензина из нетронутого региона и привезти его туда, где образовался дефицит? Взять и перенаправить логистику.
15: Потому что у транспортной инфраструктуры есть жесткий физический предел. Железные дороги и трубопроводы. Ну, они не резиновые.
14: Это как кровеносная система, в которой, не знаю, образовался тромб.
15: Отличный образ. Топливо физически может существовать в каких-то резервуарах на востоке страны. Но летом на железных дорогах начинается просто коллапс.
14: Из-за чего?
15: Металл, уголь, который гонят на экспорт, зерно, потому что идет уборочная кампания.
14: А, точно.
15: Доставить цистерну на небольшую нефтебазу за 1000 километров становится, ну, слишком дорого. А оборачиваемость состава измеряется неделями.
14: Слушай, и как вот этот логистический... тромб, как он бьет по конкретным заправкам на местах?
15: Он моментально уничтожает независимый АЗС. Из-за сложностей с доставкой оптовые цены на бирже просто ползут вверх. Вот представь, что ты владелец небольшой частной заправки где-нибудь на трассе.
14: Так, представил.
15: Стоимость закупки оптом начинает превышать розничную цену, по которой ты должен этот бензин продавать людям.
14: То есть я должен продавать себе в убыток?
15: Да. Крупные сети, которые принадлежат нефтяным гигантам, они могут это терпеть. Они покрывают убытки розницы за счет доходов от добычи или продажи той же сырой нефти за рубеж.
14: Но у них есть подушка.
15: А частник, он просто закрывает станцию. Или вешает табличку, знаешь, отпуск только по талонам.
14: Получается, кризис бьет по стране вообще неравномерно. Формируется какая-то, ну, география топливного неравенства?
15: Именно. Южные регионы, сельскохозяйственные, где прямо сейчас нужен огромный объем дизеля для тракторов.
14: Для комбайнов.
15: Да, плюс Северный Кавказ, Крым, они принимают удар первыми. У них самое длинное логистическое плечо и высокая потребность.
14: При этом в крупных мегаполисах вроде Москвы или Санкт-Петербурга дефицит может вообще не ощущаться, так?
15: Потому что столицы снабжаются в приоритетном порядке. И это создает такой когнитивный диссонанс. Поэтому само понятие «средний дефицит» по стране, оно абсолютно бессмысленно.
14: Ну да, средняя температура по больнице.
15: Вот, стабильность, которая транслируется через полные заправки в Москве, она в реальности оплачивается пустыми колонками в регионах.
14: И эти локальные перебои, они неизбежно отражаются на ценах. То есть цифры-то действительно внушительные. Рост стоимости бензина на бирже составил почти 20% в годовом выражении.
15: Угу.
14: Цена АИ-95 подошла к отметкам около 74 рублей за литр. Раньше столько стоило премиальное спортивное топливо. Но, слушай, давай сыграем в адвоката дьявола.
15: Давай.
14: Разве рост цены на несколько рублей за литр – это прям катастрофа? Ну, заправишь ты бак не на 2000, а, не знаю, на 200 рублей дороже. Чашка кофе стоит больше.
15: Угу. Это классическая ошибка восприятия, когда проблему оценивают только с позиции водителя личного автомобиля, который ездит по маршруту дом-офис.
14: Ага.
15: Нужно смотреть на экономику шире.
14: Ну, понял. Берем водителя такси или курьера на личном авто. У них же пробеги огромные.
15: Да. Для них эти несколько рублей превращаются в тысячи рублей дополнительных расходов в месяц. Их бизнес-модель, их рентабельность просто рушится. Но главная угроза даже не в этом. Проблема в макроэкономической инерции. Бензин оплачивается не только на заправке. Он оплачивается дважды. Каждым человеком.
14: Каким образом?
15: Ну, стоимость логистики зашита вообще во все. Рост цен на топливо мгновенно перекладывается в цену доставки продуктов в супермаркеты, в стоимость цемента, кирпичей для стройки, в тарифы грузоперевозок.
14: А, то есть...
15: Покупая пакет молока, ты оплачиваешь бензин, который сжег грузовик по пути от фермы до магазина.
14: И самое обидное, знаешь что? Когда оптовые цены на бензин наконец-то падают, ну, после вмешательства государства, стоимость этого пакета молока или курьерской доставки уже никто не снижает обратно.
15: В точку. Бизнес крайне редко откатывает цены назад. Любой такой топливный кризис навсегда оставляет в экономике новый, более высокий уровень базовых расходов. И плюс запускается очень разрушительный психологический механизм. Так называемый эффект хлыста в цепочках поставок.
14: Так, а что это значит на практике?
15: Ну вот представь строительную компанию. Им нужно 10 тонн дизеля в неделю. Они слышат новости о дефиците, видят рост цен. Что они делают?
14: Паникуют и закупают впрок.
15: Вот. Они паникуют и заказывают сразу 30 тонн, чтобы создать резерв. Они ставят дополнительные емкости, замораживают свои оборотные средства в этом топливе.
14: И тем самым искусственно разгоняют спрос.
15: Да. Из-за страха нехватки каждый пытается скупить больше, чем ему нужно прямо сейчас. Этот панический спрос просто высасывает остатки топлива с баз и делает физический дефицит в моменте еще острее.
14: Слушай, ну, чтобы сбить эту панику и остановить инфляцию, власти ведь применяют экстренные меры.
15: Пытаются.
14: Самое очевидное из них – это запрет на экспорт бензина до января 2027 года. Ну, звучит-то логично. Закрываем границу, все топливо остается внутри страны, рынок насыщается, цены падают.
15: Логично, но у этого есть колоссальная цена. Бюджет моментально лишается доходов от экспортных пошлин и налогов.
14: Угу.
15: Нефтяники теряют самую маржинальную часть своей прибыли. И главное, запрет экспорта не обладает магической силой. Он не чинит разорвавшуюся трубу на заводе, понимаешь?
14: Ну да, он просто перераспределяет то, что есть.
15: Вот именно, он позволяет перераспределить те крохи, что еще производятся.
14: И поэтому логичным шагом становится импорт, да. Фиксируются там рекордные закупки в Белоруссии около 6 тысяч тонн в сутки, плюс идут поставки из Казахстана. Хотя, честно говоря, закупать бензин за рубежом для страны, которая заливает мировой рынок нефтью, звучит как анекдот.
15: Ну, технологически это оправданное латание дыр. Соседние белорусские заводы исторические и инфраструктурно связаны в единую сеть. Туда легко отправить сырую нефть по трубе и быстро вернуть готовый бензин в цистернах.
14: А проблема в чем тогда?
15: Проблема в масштабах. Эффективность этой меры крайне сомнительна.
14: В объелах, то есть?
15: Да. Белорусские 6 тысяч тонн в сутки – это буквально капля в море. При ежедневном дефиците, который оценивается в 40-45 тысяч тонн.
14: Ничего себе.
15: Импорт просто не способен перекрыть такой разрыв. И поэтому в ход идет самая спорная и тихая мера. Это смягчение экологических стандартов.
14: А, я слышал об этом. Разрешен допуск топлива с содержанием серы до 150 частей на миллион.
15: Угу.
14: Слушай, это же в 15 раз выше современных норм. Зачем это делается?
15: Помнишь, мы обсуждали гидроочистку в начале?
14: Да. Этап, где удаляют серу.
15: Если установка гидроочистки повреждена, завод не может выпускать чистый бензин. Но топливо-то нужно.
14: И власти просто закрывают глаза на экологию.
15: Да, разрешают гнать на рынок полуфабрикаты. Это позволяет залить объемы на заправке прямо сейчас. Но последствия будут просто катастрофическими.
14: Ну, я знаю, что сера вредна для экологии. Но что конкретно она делает с автомобилем? Почему это прямо так опасно?
15: Давай разберем химию процесса. Когда топливо с высоким содержанием серы сгорает в двигателе, образуется диоксид серы, а внутри цилиндров всегда присутствует водяной пар.
14: Так.
15: Сера соединяется с водой и образуется настоящая серная кислота.
14: Прямо внутри мотора.
15: Прямо там. И когда двигатель остывает, эта кислота конденсируется на металлических стенках цилиндров, вызывая стремительную коррозию.
14: Жесть какая.
15: Кроме того, эта кислота вылетает в выхлопную трубу и оседает на редких металлах в каталитическом нейтрализаторе автомобиля. Она мгновенно его уничтожает.
14: То есть вот этот выигранный сегодня литр грязного бензина...
15: Он превратится в колоссальный износ сотен тысяч двигателей по всей стране уже через год.
14: Обалдеть.
15: Современные моторы с их тончайшими настройками, они просто не рассчитаны на такую агрессивную среду. А для людей это превратится в резкий скачок респираторных и легочных заболеваний в крупных городах, потому что вся эта сера оседает в легких.
14: То есть цена этого управленческого решения, она просто перекладывается на систему здравоохранения и карманы автовладельцев в будущем.
15: Да.
14: Получается, все эти экстренные меры, запрет экспорта, закупки за рубежом, грязное топливо, они лишь, ну, покупают время.
15: Угу.
14: Но не решают фундаментальную проблему уязвимости отрасли. Что ждет систему дальше? Очевидно же, что защита заводов теперь выходит на первый план.
15: Да, строительство защитных сеток, установка систем наблюдения сложных, рассредоточение запасов по мелким базам – все это становится новой обязательной статьей расходов. И здесь не должно быть иллюзий.
14: То есть эти расходы навсегда ложатся в себестоимость каждого литра бензина?
15: Безусловно. Бесплатной защиты инфраструктуры не бывает. За все заплатит конечный потребитель.
14: Слушай, ну если смотреть на ситуацию глазами обычного человека, как правильно читать новости? На что обращать внимание, чтобы понять реальную картину? Вот если я проезжаю мимо заправки, и там нет очереди, значит ли это, что кризис миновал?
15: Угу. Исчезновение очередей – это вообще не показатель окончания кризиса.
14: Серьезно?
15: Да. Очень часто баланс на рынке достигается не тем, что заводы стали производить больше бензина, а банальным снижением доступности.
14: То есть?
15: То есть топливо становится настолько дорогим, что часть людей просто отказывается от поездок.
14: Спрос убивается высокой ценой.
15: Именно. Чтобы понять реальную картину, нужно следить за множеством таких тихих, неочевидных сигналов.
14: Каких именно? Вот что должно насторожить?
15: Ну, в первую очередь, исчезновение топлива на маленьких независимых заправках на трассах. Если они закрываются, значит, оптовый рынок все еще в лихорадке.
14: Угу.
15: Во-вторых, нужно внимательно читать официальные формулировки о продлении запрета на экспорт. Если запрет, который вводили на месяц, вдруг продлевают еще на полгода, значит, внутри системы понимают, что быстрого технического решения нет. Система функционирует, да, но она потеряла запас прочности и теперь требует постоянного ручного управления.
14: Слушай, а как... Как могут развиваться события дальше? Давай обрисуем какие-то возможные сценарии до наступления зимы.
15: Ну, можно выделить три основных пути. Первый сценарий – это постепенная стабилизация. Предположим, новых инцидентов нет, ремонты медленно, но завершаются. Цены уже, конечно, никогда не упадут до прежних значений.
14: Это мы уже поняли, да?
15: Но перебои с топливом прекратятся.
14: Звучит как лучший из возможных вариантов. А второй?
15: Второй сценарий – это управляемая нехватка.
14: Это как?
15: Бензин физически есть, но он очень дорогой. Независимых АЗС больше не существует в принципе.
14: Угу.
15: Рынок полностью монополизирован крупными вертикально интегрированными игроками. А государство просто в ручном режиме решает, кому дать квоту на топливо, а кому нет. Ну, чтобы не допустить бунтов среди там аграриев и транспортников.
14: Да. И остается третий сценарий.
15: Третий – это новая волна остановок инфраструктуры. Если происходит новое повреждение ключевых установок, потребуется еще больше импорта и еще более радикальное снижение качества топлива.
14: То есть нормативы по серии могут поднять еще выше?
15: Возможно. И этот дефицит ударит по удаленным регионам с удвоенной силой, потому что логистика, ну, она просто не справится с переброской скудных остатков.
14: Бензин может снова появиться на всех заправках еще до полного восстановления поврежденных заводов. Его привезут из запасов, импортируют или произведут по временно смягченным требованиям. Но цена такой стабильности останется в семейных расходах, стоимости перевозок, бюджетных субсидиях и качестве воздуха. Топливная устойчивость измеряется не объемом нефти под землей, а возможностью заправить автомобиль без очереди, лимита и тревожной проверки телефона. Это был разбор дня. Берегите себя и помните, иногда половина бака рассказывает о состоянии страны больше, чем миллионы баррелей в официальной статистике.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
16: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Война навсегда. В Госдуме призывают перевести Россию на военные рельсы и начать настоящие боевые действия. Спецоперация «Похоже» окончательно превращается в бессрочную войну на истощение. В Госдуме открыто заявили, что страна должна полностью перейти на военные рельсы.
1: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
0: Это заявление члена Комитета по обороне Андрея Колесника последовало сразу после атаки дронов на склад «Вайлдберрис» в подмосковном Чехове, где погибли 5 человек. Политический обозреватель Владимир Боровой говорит, что то, что происходит, уже давно вышло за рамки слова «спецоперация».
2: Депутаты прямо говорят, если не перевести всю экономику и общество на военное положение, атаки по российской территории не прекратятся. В Госдуме требуют отказаться от риторики про удары возмездия и начать тотальную войну. Это явный сигнал. Власти готовят население к тому, что воевать придется долго и в режиме полной мобилизации ресурсов.
0: На фоне двухнедельной серии ударов ВСУ по складским помещениям и регулярных атак по тыловым логистическим объектам чиновники пытаются переложить ответственность за это на простых россиян, предлагая увеличивать число тех, кто предотвращает атаки. То есть вместо системной работы ПВО предлагается создавать больше мобильных огневых групп, обстреливающих дроны, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
3: Призывы усилить массированность ударов – это попытка прикрыть провал собственной системы обороны. Когда беспилотники спокойно долетают до Подмосковья и жгут ключевые логистические узлы, генералам ничего не остается, кроме как требовать новых ресурсов и бесконечного продолжения боев. Никакого плана по защите тыла у них нет.
0: Фраза члена комитета по обороне Колесника о переводе на военные рельсы по сути означает только одно – дальнейшее урезание гражданских расходов, рост налогов и новую волну призыва. О том, чем это обернется для обычных россиян, говорит экономический эксперт Дмитрий Милов.
4: Перевод страны на военные рельсы – это окончательный отказ от социальной сферы, медицины и образования в пользу оборонки. Власти прямым текстом дают понять – нормальной жизни больше не будет. Любые экономические проблемы теперь будут списывать на военную необходимость. А граждан принудят платить за эту затяжную авантюру из собственного кармана.
0: Риторика депутатов Госдумы, похоже, окончательно сместилась от обещаний скорого мира к продвижению идеи вечной войны. Призывы депутатов начать нормальные боевые действия лишь подтверждают, останавливать спецоперацию никто не собирается, невзирая на ту цену, которую платят за СВО тысячи простых семей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин объявил о создании нового рода войск и назначил первого ими командующего.
17: Принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем. И стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Пожалуйста, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба. Денис Игоревич, новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считает и министр, и начальник генерального штаба, вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеком.
5: Главные новости дня.
18: Выгнали из дома. После бомбежки складов Wildberries и Ленты крупные компании переносят свою логистику в Казахстан. Атак дронов будет больше? Российские компании все активнее переносят логистику в Казахстан. Wildberries строит два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы в общей площади около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
19: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из страны, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
18: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. По состоянию на 2 августа общая площадь атакованных складов компании достигла почти 1,5 миллиона квадратных метров, пишет Forbes. Всего под удар попали как минимум 18 складов, в том числе в Электростале, Краснодаре, Новоаннамыске, Воронеже, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростале площадью 250 тысяч квадратных метров, который полностью полностью сгорел. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
20: Обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
18: К ударам по логистическим хабам уже начал готовиться Озон. Как пишут специализированные каналы, второй по объемам продаж маркетплейс в России начал перемещать дорогостоящие товары со складов в пункты выдачи заказов на фоне ударов по логистической инфраструктуре Wildberries. Официально эту информацию в компании не комментировали. У Озон 47 логистических комплексов и более 170 сортировочных центров по всей стране. Большинство из них находятся в аренде. Ни один до сих пор не пострадал от атак беспилотников. При этом Озон прекратил признавать Крым частью России, рассказала покупательница из Севастополя.
21: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь – это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
18: Одновременно с Озон к возможным ударам по складам готовятся крупнейшие продуктовые сети России. На фоне продолжающейся уже 4,5 года СВО экономика России уже почти вся отдана на аутсорс, отмечают эксперты. По их словам, нефтепереработка теперь в Беларуси и Индии, обработку металла вынесли в Китай, а товарную логистику в Казахстан. В итоге бизнеса и рабочих мест становится меньше, а логистика и товары подорожали. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Глава регионального отделения Союза отцов Вячеслав Истошин считает, что мальчиков после 5 лет должны воспитывать только мужчины, которые, по его мнению, наилучшие педагоги.
22: В чем проблема? Ну, проблему мы видим на выходе отсутствие мужского воспитания, когда мальчику, ну, вообще, если коротко сказать, когда мальчику говорят, веди себя по-мужски, он просто не понимает, о чем его спрашивают. Женщины, начиная с 5 лет, к мальчикам подпускать уже нельзя. Вот я вам так скажу, да. То есть, начиная с 5-6 лет, женщина, до свидания. То есть, если мы хотим воспитать полноценного гражданина-воина, то есть, или того человека, который, по крайней мере, будет выполнять свой определенный функционал, как мужчина или как, ну, как гражданин своей страны, то до свидания. Министерство образования, то есть, вообще педагог – это мужская профессия. Педагог – это мужская профессия, все очень просто. И сейчас это и буллинги, и проблемы в школе, и все остальное, дедовщина в армии, демографическая в том числе проблема – это большая это выжимка и производная от присутствия женщины в школе, все. Я не говорю, что женщины плохие. Я говорю, что существует проблема присутствия мужчины в школе.
5: На радио «Лента» шок дня.
23: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
10: Европу переводят на американское оружие. Военкор Живов о новой программе НАТО.
13: Марк Рютте заявил, что Альянс будет производить в Европе американское оружие. Речь идет, в частности, о таких системах, как танки «Абрамс», «Барракуда 500М», авиабомбы «Small Diameter Bomb» и ракеты «Стингер». По его словам, в проектах участвуют «Боинг», «Локхит Мартин», «Рейтион», «General Dynamics Land Systems» и «Андурил», а также европейские производители «Райнметалл», «Дил» и польская «Пиджизет». Кроме того, Рютте объявил о новой программе стоимостью 40 миллиардов долларов по борьбе с беспилотниками. По его словам, инициатива должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики, создать сеть заводов и современных производственных площадок и помочь резко увеличить выпуск вооружений. Он уточнил, что особый акцент будет сделан на производстве средств ПВО и дальнобойных ударных систем. Новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов стран НАТО. В ходе форума генсек НАТО также заявил, что Альянс создаст собственный флот из 12 самолетов-заправщиков и судов дальней транспортной авиации. Помимо того, блок заменит самолеты АВАКС на 10 легких шведско-канадских Global Eye, которые способны обнаруживать любые воздушные цели – от воздушных судов до беспилотников и ракет.
10: Искусственный интеллект выходит на охоту. Военкор Живов о новых украинских турелях.
13: Киев начал применять турели Sky Sentinel на искусственном интеллекте для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы дистанционно управляемых турелей на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами искусственного интеллекта и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Обещали тыл, а отправили в штурм. Солдат на Краснолиманском направлении записал прощальное видео и показал десятки черных трупов сослуживцев. Мобилизованный из Твери записал видео, в котором рассказал о реальных потерях на Краснолиманском направлении и о том, как военкоматы нагло врут молодежи, обещая службу в тылу. Мужчина вернулся домой и обомлел от количества новых свежих могил. Почти всех его знакомых, попавших на фронт всего полгода назад, уже нет в живых.
6: У меня уже все погибли знакомые. Наверное,
7: да, у нас там. все померли.
6: Да потому что на Краснолиманные все кидали, наверное. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
7: И Ромка Великов, все померли.
6: Нет, там именно штурма кинули нафиг их всех. Ну, и все. Штурма кого-то минометом накрыла, нафиг, кого-то, блин, дроном, просто, не знаю.
7: Он молодец.
6: Я в подробности не вдавался, на, потому что, ну, они, вот буквально нафиг. Через, нет,
7: Ромка...
6: через каждые два месяца нафиг, да, вот до этого, да, нафиг, да, шли. Да, да. Вот едешь мимо кладбища, просто одни флаги стоят. Нафиг. Все думали, что так просто сдадутся, а на самом деле не
7: просто.
6: У нас тут в России, знаешь, какая замануха? Типа говорят, нафиг, это, в тылы отправим, там, трактористам нафиг. Блин, ну, работать. А на самом деле кидаются на передовую в первую очередь. Да.
0: Вербовка сейчас уже поставлена на поток, говорят военные юристы. Контрактникам обещают охрану складов или работу на третьей линии. А по прибытию в Донбасс отбирают документы и под конвоем гонят в мясные штурмы под минометы и дроны. Ситуацию комментирует военный юрист Елена Воронцова.
9: Две недели так называемой подготовки, и человек уже на передовой. Это не обучение, это формальное оформление перед отправкой на убой. Военкоматы и вербовщики идут на любой подлог, обещая тыловые должности, потому что добровольно идти в штурмовики никто не хочет. Люди осознают, что их обманули уже в окопе, откуда выезда только два – в закрытом цинке или инвалидом.
0: История тверского солдата показала, что масштаб потерь в регионах России уже невозможно спрятать за официальными сводками Минобороны. О растущем шоке в регионах говорит социолог Дмитрий Марков.
12: Когда выживший возвращается в родной город и видит гектары новых кладбищ, иллюзии рассыпаются моментально. Слова о защите Родины сменяются полным пониманием. Их тупо бросили в чужую бессмысленную мясорубку. И этот глухой, пока еще одиночный ропот, постепенно превращается в ярость тысяч семей, получивших останки своих сыновей.
0: Сейчас видео тверского солдата продолжает разлетаться по военным чатам. В комментариях под этой историей все больше россиян пишут, что обещание тыловой службы от вербовщиков – это просто смертный приговор с отсрочкой в две недели. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
11: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которая касается, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы? Очень просто – явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна, и вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
5: Говорят военкоры.
10: Охота на разработчиков. Военкор Живов о покушении на создателя «Упыря».
1: Медиа сообщают о взрыве автомобиля в поселке Большой Исток Свердловской области.

0: на дом и ничего у них не берите. По возможности, не давайте свои данные никаким организациям. Все они сольются к хохлам со 100% гарантией. Живите всегда как последний день. Соблюдайте цифровую гигиену. Никому, кроме близких, не сообщайте о своих планах и периодически их меняйте. Имейте при себе оружие. Никогда не устраивайте пышных банкетов в известных местах с кучей гостей.
1: Дроны бьют по экономике. Военкор канал «Архангел» спецназа о новом массированном налете.
2: Украина провела очередную атаку на инфраструктуру России, снова поставив Wildberries приоритетной целью. В ночь на 5 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 475 беспилотников над свыше чем 20 регионами России. А всего за сутки с 8 утра отмечено не менее 779 вражеских птичек, которые преимущественно сбивали на направлении столицы, Белгородчиной и югом России. Несмотря на такое количество, основная масса была сбита. Под удар попал логистический терминал Wildberries в Алексине в Тульской области, где возникло обширное возгорание, а украинские каналы вовсю публикуют кадры с разных ракурсов. Жители России в некоторых ситуациях в погоне за хайпом ведут чуть ли не репортажи для украинских подразделений, которые используются в рекламе своих атак. Помимо этого, работа противовоздушной обороны отмечалась в Республике Татарстан, где было несколько видео с пуском противоракет. По количеству видно, что противник нарастил численность своих ударов по России. Это стало возможным благодаря частичной модернизации промышленных мощностей и накоплению ресурсов для проведения массированных атак, которые в августе ожидаются еще чаще.
1: Тропинки вместо вооружения и противовоздушной обороны. Роман Цыпаньков о новой инициативе Госдумы.
3: Госдума приняла законопроект о благоустройстве лесных тропинок. Это может показаться бредом, но, учитывая площадь лесов, звучит масштабно. По данным Государственного лесного реестра, на 1 января 2024 года общая площадь лесов в России составила 1 миллиард 188 миллионов 300 тысяч гектаров. Из них на землях лесного фонда 1 миллиард 146 миллионов гектаров. На землях населенных пунктов, городские леса, 1 миллион 300 тысяч гектаров. На землях особо охраняемых природных территорий 29 миллионов 300 тысяч гектаров. На землях иных категорий 11 миллионов 600 тысяч гектаров. Чтобы вы понимали, это 11 миллионов 883 тысячи квадратных километров. Площадь Плутона — порядка 17 миллионов 700 тысяч квадратных километров. Ну, это реально как благоустроить какой-нибудь Плутон. Такой масштаб надо контролировать и регламентировать. Это сертификация, разрешительная документация. Это написание софта для документа оборота. А еще это создание отдельного министерства. И создание новых профильных отделов прокуратуры и прочих контролирующих отделов. И это мы еще не коснулись вопроса обустройства и последующей замены поребриков вдоль лесных тропинок. А еще государственные торги землеотвода под павильоны шавермы и куры-гриль. Ну, в общем, это действительно важный участок жизни страны, а не бред какой-то.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Вместо пехоты — дроны и роботы. Чтобы сберечь личный состав армии, ВСУ развернули на фронте боевых роботов и впервые испытали дроны «Кенгуру». Пока российские генералы продолжают посылать пехоту в так называемые «мясные штурмы», Украина делает ставку на тотальную роботизацию фронта. ВСУ заявили, что их главный приоритет — сохранение жизни солдат за счет технологий, когда машины воюют вместо людей. Похоже, это не просто заявление. Западные аналитики зафиксировали, что в июле ВСУ впервые применили в тылу российской армии дроны «Кенгуру». Тяжелый беспилотник-носитель доставил и сбросил глубоко за линией фронта боевой наземный робот. Эта технология не нова. С этой концепцией Пентагон экспериментировал 30 лет, но реализовать не смог. Украина первая реализовала ее на практике, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
6: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
5: Параллельно с этим на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть

0: дефицит личного состава.
1: Цель на 26-й год – заменить до 30% личного состава в самых опасных секторах фронта технологиями. Мы уже проводим операции, где позиции врага штурмуются и захватываются исключительно наземными роботами. Морской дрон высаживает пулеметного робота на берег, тот выбивает противника и выполняет задачу. Человек не должен идти под огнем там, где может пройти гусеничная платформа.
0: Технологический разрыв в подходе командования двух воюющих армий становится все заметнее, и речь уже не только о дронах и войсках беспилотных систем, подчеркивает военный аналитик Андрей Вершинин.
2: Мы видим две абсолютно разные философии войны. Российское командование относится к солдатам как к дешевому расходному материалу для заваливания окопов трупами. Украина же компенсирует численный недостаток высокой технологичностью. Роботы эвакуируют раненых, минируют территории и идут в лобовые атаки. В долгосрочной перспективе на истощение побеждает не тот, у кого больше людей, а тот, кто умеет сберегать свой личный состав.
0: По словам Z-военкоров, применение наземных и воздушных роботов на фронте скоро станет массовым. Пока в Москве пытаются решить проблему кадрового голода новой мобилизации, Киев планомерно заменяет солдат на передовой высокотехнологичными машинами. Чей подход окажется удачнее, покажет ситуация на фронте и динамика военных потерь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: В Хакасии несколько женщин с пустыми канистрами в руках обратились к президенту Владимиру Путину с жалобой на то, что на автозаправочных станциях бензин заканчивается раньше, чем доходит их очередь.
5: Почему все молчат? Критическая обстановка. У нас нечем заправляться. В стране, мировой стране, которая добывает у нас нефть. Почему мы, люди, обычные страдаем, которые платят налоги, которые ходят на работу, которые пашут с утра до ночи? Почему у нас такая обстановка? Почему мы должны стоять по 3 часа в очереди? Объясните нам, народ, поднимайтесь.
6: Чтобы поехать на работу.
5: Чтобы поехать на ту же работу. Чтобы, да, а у людей кто-то ездит за 20, за 30, за 40 километров до работы. Поэтому обстановка очень критическая. Почему все молчат? Народ, вы почему молчите? Почему вы только за себя стоите? Почему вам интересно только за себя 3 часа отстоять в этих пробках?
7: У нас жители всего 5000 человек. Но чтобы простоять очередь, мы вчера в 3 часа ночи отстояли 2 часа и не заправились, потому что закончился бензин. Обратите внимание на это.
8: Кто-то сегодня 5 часов днем стоял.
3: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
10: Привет!
6: С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Во французском регионе Дордонь скрыта от посторонних глаз знаменитая пещера Ласка, которую ученые заслуженно называют Сикстинской капеллой первобытного мира. На ее гладких стенах красуются сотни потрясающих динамичных наскальных рисунков быков, лошадей и загадочных антропоморфных фигур, созданных нашими далекими предками около 18 тысяч лет назад. Но современные исследователи обнаружили, что эта подземная галерея таит в себе еще одну, куда более интригующую и невидимую тайну, совершенно аномальную, пугающую звуковую акустику. В определенных точках пещеры, прямо перед изображениями самых крупных животных, обычный человеческий голос или удар в примитивный бубен внезапно многократно усиливался, превращаясь в мощный вибрирующий гул, который заставляет физически дрожать все тело. Этот эффект создает ощущение присутствия кого-то невидимого, скрытого в темноте за каменными выступами. Сторонники мистических теорий и альтернативные историки убеждены, что Ласка была гигантским ритуальным святилищем, построенным в точке пересечения подземных энергетических потоков для связи с духами предков. Шаманы каменного века могли использовать эту уникальную акустику для введения всего племени в состояние глубочайшего религиозного транса, когда стены пещеры буквально начинали петь голосами нарисованных зверей под мерцающим светом факелов. Французский исследователь акустики Иегуди Резников провел масштабные замеры звуковых волн в Ласка и сделал поразительное научное открытие. Оказалось, что первобытные художники наносили свои рисунки строго в тех местах пещеры, которые обладали максимальным звуковым резонансом, фактически создавая первую в истории человечества карту объемного звука. Древние люди не обладали тайной магией, но они великолепно на интуитивном уровне чувствовали законы физики и эхо замкнутых пространств, используя природные рупоры для усиления психологического эффекта от своих обрядов. Аномальная акустика Ласка — это результат уникальной природной геометрии пещеры, которую наши предки гениально интегрировали в свою культуру. Это позволяет нам взглянуть на наскальную живопись не как на застывшие картинки, а как на продуманные мультимедийные инсталляции глубокой древности. Сегодня мы понимаем, что пещера была живым инструментом, где звук и изображение сливались воедино, порождая опыт, который мы с нашим современным перегруженным информацией сознания можем лишь частично воспроизвести. Каждая линия, каждый изгиб камня в Ласка служит цели, которую мы продолжаем расшифровывать шаг за шагом. Мы понимаем, что Ласка — это не просто хранилище истории, это свидетель того, что человек с самого начала был существом, стремящимся к созданию смыслов, используя для этого все ресурсы окружающего мира. Тайна этой пещеры остается с нами, напоминая нам, как глубоко в прошлое уходят корни нашей потребности в искусстве, мистике и поиске истины в темноте. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
10: Руна дня на 6 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день. Какую подсказку нам дадут руны? Один из самых древних инструментов познания будущего. Итак, у нас выпала руна «Адал», друзья, но в перевернутом значении. Вообще, это руна дома, семьи, это род, корни, все, что связано с вашим домом, недвижимостью, это некая власть. Но в перевернутом значении это какое-то разрушение семейных устоев, может, традиций, это какая-то резкая трансформация взгляда на жизнь относительно семьи. Может быть, вполне потеря крыши над головой и какое-то нарушение правил, опять же, нарушение привычного устоя и традиций. И здесь могут и родственники с какими-то гениальными идеями нагрянуть, знаете, и сосед сверху решит сверлить в час ночи, вот чтобы поколебить ваш покой. Ну, чтобы жизнь медом не казалась, да? И если дело касается, например, наследства или имущества, здесь будьте начеку. Может оказаться, что вас кто-то, мягко говоря, опрокинул. И в таких делах лучше сейчас помалкивать и ждать, пока буря утихнет. Потеря дома, кстати, может быть как в прямом, так и в переносном смысле. То есть это какой-то вынужденный переезд или уход из дома, или даже какой-то пожар или разрушение. Вот стихийное бедствие, все возможно. В такой день все попытки достичь чего-то с космической скоростью, скорее всего, превратятся в спектакль под названием «Спешил, да не успел». И если начнете прыгать выше головы, то рискуете не только, может быть, испортить отношения с нужными людьми, но и загубить все уже наработанное. Поэтому не торопимся, не продавливаем пространство. Спешка нужна только при ловле блох, а не в решении серьезных вопросов. Забываем про «хочу все и сразу». Придется потрудиться на славу. Результат будет зависеть не от того, как красиво вы мечтаете, а только от того, насколько тщательно вы продумали все детали. Также не стоит ждать финансовой помощи в этот день ни от родных, ни от каких-то организаций. Полагайтесь только на себя. И юридические дела, кстати, вообще без шансов. Вот даже если у вас все бумажки наготове, руна подсказывает, что закон вас в этот раз не вытащит. И если есть возможность, отложите все юридические вопросы на потом. Особое внимание стоит уделить на здоровье старших родственников, потому что отдал всегда рекомендуют, причем настоятельно. Поднимите пятую точку и наведайтесь, может быть, к бабушке-дедушке или к родителям. И проведите профилактику, а то потом будете локти кусать. Вопросы здоровья здесь не терпят отлагательств, особенно если речь идет о пожилых людях. Прямо-таки тащите их к врачу за руку, если понадобится. В общем, отдал в перевернутом значении – это время генеральной уборки, то есть выбрасываем старье, которое уже не нужно, очищаем не себя от людей, а все-таки очищаем отношения с этими людьми. То есть, если есть у вас в отношении с близким человеком или с родными какие-то конфликты, обиды, все это проговариваем, достаем и убираем из своей жизни. Это вас тяготит. Здесь не о том, чтобы рвать связи, а все-таки о том, чтобы расширять свои горизонты, свое видение, доброту своего сердца. Думайте по-новому, освобождайтесь от стереотипов, от давления общества. Вот хватит слушать, что вам должны сказать близкие или социум. Делайте то, что подсказывает ваш собственный внутренний голос, ваш компас, и не оглядывайтесь на ожидания других. Все равно всем угодным не будете. Так что принимайте, благодарите, берегите себя и обязательно следуйте за своей душой, по своему сердцу. И только так вы проживете этот день в покое и мире.
3: На радио Лента. Цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Молодой человек на мотоцикле проехался ночью по Ялте в поисках бензина, которого, впрочем, не нашел.
12: Мужику, короче, этот не заправляют канистру 10 литров, где-то они встали. Что происходит в городе?
13: Бензина нет. Газпром не работает. Бензина нет. Вон заправка не работает.
12: Это реально очередь на заправку тоже?
13: Да вы что, на приколе?
12: Это что происходит? Время 3, больше 3, уже полчетвертого ночи. Вы что, на приколе что ли, ребята? Это что за жесть? Это что за жесть?
14: И вот так вот везде в городе. Я вот сколько проезжаю, я просто не успел заснять все. Вы что, на приколе, что ли?
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Малый бизнес вымирает. Калининградка сняла на видео десятки пустующих помещений в центре города. Кому в Калининградской области жить хорошо? Повезло только силовикам. Без прозванных увеличил выплаты федеральным силовикам из областного бюджета. Балтику снова штормит. Пока Балтфлот отстреливался по кораблям условного противника, американский самолет-разведчик 5 часов кружил возле границ региона. Итак, жительница Калининграда обратила внимание на десятки пустующих помещений в центре города. Удивленная женщина сняла ролик, на котором целый ряд закрытых коммерческих помещений на Ленинском проспекте и улице Багратиона. На многих витринах одинаковые объявления «Сдам в аренду» и «Продам».
15: Аренда. Калининград, что происходит? Что это? Продам. Продам. Я с 2009-го такого не помню. Да и 2009-го такого не было.
10: Впрочем, ничего удивительного. Почти 5 лет продолжается СВО, и за это время военные расходы тяжелым бременем легли на бизнес и граждан. Рост налогов и цен, падение покупательской способности, снижение доходов – все это закономерное явление в воюющей стране, и дальше будет еще хуже, предупреждают экономисты и подтверждает Федеральная налоговая служба. Согласно официальной информации, за первое полугодие почти 48 тысяч компаний малого и среднего бизнеса закрылись по упрощенной схеме. То есть за 3,5 месяца. Это втрое больше, чем за тот же период 2025 года. А в целом с начала года перестали существовать 134 тысячи юрлиц. Ожидания бизнеса в России сейчас самое худшее за всю историю наблюдений. Таковы данные исследования Фонда «Общественное мнение» Высшей школы экономики. Более трети малых предпринимателей думают закрываться. Соцсети заполонили видео о ликвидации и продаже компаний.
16: Просто дайте нам работать, чтобы обеспечить своих 5 детей.
17: Малый и средний бизнес в России массово закрывается. За каждым закрытием потеряны рабочие места.
18: Все, вот и закончилась эра вчера моей строительной компании. Закрыл я ее, закрыл я ИП.
19: Вторая точка у нас официально закрыта.
20: 2026 год уже прям четко мне вдолбил в голову, что либо ты режешь лишнее, либо рынок режет тебя.
10: Одна из главных причин ухудшения ситуации – это повышение налогов. С начала года налог на добавленную стоимость увеличили с 20% до 22%. Сразу же представители малого и среднего бизнеса окрестили его налогом на закрытие. Помнится, против реформы выступали даже некоторые депутаты, но это не помогло.
21: Совершенно очевидно, что повышение НДС – это перекладывание или раскладывание нагрузки на всех, в том числе и на бедных граждан. Все это, безусловно, отразится на стоимости товаров и услуг. Все это приведет к увеличению инфляции.
10: Собственно, так и случилось. Однако дефицит госбюджета последовательно растет, а чтобы продолжать войну, властям нужны деньги. Малый бизнес в этом смысле не так жалко, говорит экономист Николай Кульбака.
22: Малый и средний бизнес – это регионах рабочие места. Это платы в бюджет, соответственно, местные бюджеты. Да? Поэтому получится, что местные бюджеты, которые так испытывают проблемы, региональные бюджеты, вот, там не хватает уже сейчас доходов, их будет еще меньше, да? У них будет проблем еще больше.
10: Никаких проблем с повышением налоговой нагрузки не видит замминистра экономики Калининградской области Егор Карнаухов. Он утверждает, что число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает расти. Возможно, чиновник просто не в курсе статистики, которая свидетельствует как раз об обратном. С начала года в регионе закрылись 900 компаний.
23: В Калининградской области в первом полугодии 2026 года количество ликвидированных юридических лиц значительно превысило число вновь зарегистрированных. За 6 месяцев в регионе прекратили деятельность 897 предприятий, тогда как было создано 580 новых компаний. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число новых коммерческих организаций сократилось на 6%. клиентов. А количество ликвидаций, напротив, увеличилось на 30%, отмечают аналитики.
10: На порядок лучше живется силовикам. Им в преддверии выборов губернатор выдал прибавку к жалованию. Больше всего получат сотрудники Росгвардии. Для части из них выплаты вырастут с 5 до 15 тысяч рублей в месяц. Сотрудникам МВД, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний, транспортной полиции и службы судебных приставов доплаты увеличат с 5 до 10 тысяч рублей. Еще в прошлом году регион начал выплачивать федеральным силовикам дополнительные деньги. Тогда размер выплат составлял 3000 рублей в месяц. Затем его повысили до 5000, а теперь до 10 или 15 тысяч рублей в зависимости от ведомства и должности. Причем дополнительная надбавка федеральным ведомствам направляется из казны Калининградской области. Почему нет аналогичных выплат силовикам из федерального бюджета, установить не удалось. Хотя несложно догадаться. Ведь в условиях войны все деньги уходят на фронт. Посему на местах на поддержку центра рассчитывать особо не приходится. Хотя, как часто бывает, незадолго до выборов средства в Калининградской области неожиданно находятся. В данном случае для подарков медикам. Правда, раздача плюшек происходит в лучших традициях предвыборных кампаний, но это никого не смущает.
0: Губернатор без прозванных отчитался о вручении 20 жилищных сертификатов медикам и работникам социальной сферы. Каждый сертификат на 2,5 миллиона рублей. При этом в регионе уже несколько лет сохраняется дефицит медицинских кадров. Весной областной Минздрав сообщал, что только в Калининграде не хватает 500 медработников. Из них около 200 врачей. Несмотря на разовые меры поддержки, сами медицинские работники регулярно жалуются на низкие зарплаты, переработки и нехватку персонала, из-за чего нагрузка на оставшихся сотрудников продолжает расти.
10: Между тем, Калининградская область заняла 10-е место в Северо-Западном федеральном округе по уровню среднемесячной зарплаты, которая в мае составила 83 тысячи рублей, сообщает Росстат. Ниже показатель оказался только в Псковской области, где средняя начисленная зарплата 71 тысяча рублей. Самые высокие зарплаты в Санкт-Петербурге – в среднем 128 тысяч, в Мурманской области – 150 тысяч и Ненецком автономном округе жители получают 178 тысяч рублей. То есть вывод напрашивается неутешительный. Калининградская область вошла в число регионов Северо-Запада с наиболее низким уровнем оплаты труда. Кроме того, зарплаты в регионе остаются ниже не только окружного, но и общероссийского показателя. Для сравнения, средняя зарплата по России, по данным все того же Росстата, составляет 110 тысяч. Словом, без изменений. У нас цены улетают в космос, а зарплаты вниз. И только на Балтике все стабильно. Неспокойно.
1: Самолет-разведчик НАТО снова почти 5 часов кружил возле Калининградской области. Американский борт, переоборудованный для перехвата и расшифровки данных на большом расстоянии, утром 4 августа стартовал с авиабазы в Румынии, прошел через несколько европейских стран и приступил к круговому маневрированию в небе над Польшей и Литвой. Самолет сделал 3 круга вокруг Калининградской области, не подлетая к российской границе ближе, чем на 50 километров, после чего развернулся и улетел обратно на базу. А днем ранее 2 польских истребителя перехватили над Балтикой уже российского разведчика Ил-20. Самолет шел в нейтральных водах и не нарушал границ. Но Польша все равно отправила в небо пару боевых машин, заявили в российском Минобороны.
10: А на земле уже Литва у границы с Калининградской областью отрабатывает на военных учениях координацию и принятие решений при участии 700 военных НАТО и 150 единиц техники. В свою очередь, Балтийский флот тренируется в акватории. На этот раз ракетный катер «Заречный» уничтожил морские цели с помощью комплекса «Москит». Как сообщили в пресс-службе флота, мишени, по которым осуществлялись электронные пуски сверхзвуковых ракет, имитировали отряд кораблей условного противника. Экипаж также учился отражать атаку морских беспилотников. В качестве мишени применялся воздушный зонд, а налет авиации условного противника имитировали вертолеты Балтийского флота. Словом, на Балтике пока продолжаются военные спектакли, лишь бы они не превратились в театр боевых действий. Будем надеяться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
2: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в сотни миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. Евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов-мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный Waters, сбросили контейнер с минами на дно – и все, фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой унный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Не будет ни света, ни воды. Уничтожение системы водоснабжения России назвали своей целью в украинском Минэнерго. Россия собирается усилить удары по гражданской инфраструктуре Украины и вслед за энергетическими объектами готовится атаковать систему водоснабжения, заявил украинский министр энергетики Шмыгаль.
7: Сейчас цель России – уничтожить наши системы водоснабжения. Прошлой зимой они нацелились на электроснабжение и отопление, но во время отключений электроэнергии еще можно было выжить, если у вас были газ и вода. Без воды и канализации выжить дольше 3 дней трудно.
5: По словам украинского министра, после зимних атак России производство электроэнергии на Украине упало до 12 гигаватт. Это на 6 гигаватт меньше, чем требовалось потребителям. При этом с начала СВО показатель составлял 32 гигаватта, а до 2014 года он достигал 54,5 гигаватт. Россияне уничтожили или повредили более 80 украинских электростанций, сказал Шмыгаль.
7: Чтобы пережить предстоящую зиму, Украине нужны не только ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, но и около 500 миллионов евро для повышения энергетической устойчивости. Также порядка 400 миллионов евро требуется для помощи газовой компании «Нафтогаз», объекты которой подвергаются атакам.
5: Украина теперь может действовать аналогично, отмечают военные эксперты. Они отмечают, что в результате украинских обстрелов уже отключается электричество и водоснабжение в Белгороде и пригородах. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
2: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящая осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: В поселке Башмаково Пензенской области жители создали народную дружину, чтобы предупреждать друг друга и отбивать мужчин от вербовщиков, которые хватают на улицах всех подряд и насильно заставляют подписывать контракты с Министерством обороны.
5: Последние новости по событиям в селе Башмаково в Пензенской области. Вчерашнее видео собрало 402 тысячи просмотров, а пост о том, что глава поселка окружила себя вооруженными ОМОНовцами, более 77 тысяч. Сегодня в 9 утра мне подписчица сообщила о том, что кто-то слил информацию главе этого поселка о том, что народ собирается идти к ней на разговор с накипевшими вопросами. И вместо того, чтобы выйти на диалог с народом, она окружила себя силовиками в балаклавах. Все, что нужно знать о наших избранниках. 9:40 стало известно, что задержали многодетную маму четверых детей и отвезли в ПДН. И все из-за того, что она высказывала свои недовольства в интернете. В 10:20 поступила уже информация, что забирают в отдел всех. В 13:50, что все еще никакой информации о задержанных нет. И вот только в 14:50 становится известно, что всех выпустили, но не отпускали. Точнее, афишировали это для того, чтобы остальные боялись. Допрашивали в основном создателя общего чата жителей, а также и администратора. Там задавали вопросы, зачем вы отслеживаете машины. Давайте я отвечу. Может потому, что в этих машинах, со слов очевидцев, увозят людей в военкоматы. Ну и более того, еще всем пригрозили уголовными делами, если подобное хоть раз повторится. То есть, вы понимаете, да? Отбивать людей, вы видели на кадрах в том самом ролике, это, по их мнению, преступление. То есть, если вы видите, как человека упаковали в машину, увозят в неизвестном направлении неизвестные люди, а вы пытаетесь помочь, вы уголовник. 15:17 появилась информация, пока еще не проверенная, что сама глава лично сообщила своим замам, значит, следующее. Скажу вам 300 человек собрать, вы мне их соберете, скажу 600, соберете 600.
3: Главные новости дня.
0: Это пепел. Под Самарой дотла сгорел входящий в топ-5 крупнейших склад Wildberries. Горят и склады в Туле и Казани, а также НПЗ в Уфе. Логистический хаб Wildberries в Новосемейке на Подсамаре, атакованный дронами в воскресенье, полностью сгорел вместе со всеми товарами, сообщил в РИО главы Минпрома Самарской области Денис Гурков.
6: К сожалению, мы отмечаем, что объект полностью выгорел. По факту остался только административный комплекс. Все товары уничтожены. Из 180 тысяч квадратных метров площади склада сгорело 160 тысяч квадратных метров.
0: О полном уничтожении склада накануне сообщали СМИ со ссылкой на собственные источники в МЧС. Сгоревший сортировочно-логистический центр был одним из самых крупных объектов Wildberries и входил в топ-5 по величине введенных в эксплуатацию площадей после складов в подмосковных Каледино и Электростале, Алексине в Тульской области и Хрястово под Владимиром. Его открытие состоялось в мае прошлого года. Объем инвестиций оценивался более чем в 10 миллиардов рублей. Первая очередь комплекса составила 130 тысяч квадратных метров и была рассчитана на хранение до 120 миллионов единиц товаров. Как заявила основательница компании Wildberries Татьяна Ким, Marketplace не обязан возмещать продавцам стоимость товара, сгоревшего в результате атак. По ее словам, удары беспилотников являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому ущерб не подлежит возмещению.
7: При этом надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению.
0: При этом атаки продолжаются. В ночь на 5 августа беспилотники атаковали сортировочный центр Wildberries в Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. По его данным, в результате удара возник пожар. Один человек получил ранение. Также в ходе атаки на склад были повреждены два многоквартирных дома в Винёвском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе. Wildberries подтвердили атаку на логистический центр в Тульской области, отметив, что персонал был заблаговременно эвакуирован. Склад находится в городе Алексин и входит в число крупнейших у маркетплейса после центров в подмосковных Каледино и Электростали. Также прошедшей ночью атаке беспилотников подвергся Зеленодольский район Татарстана, сообщил глава района Михаил Афанасьев.
1: В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено.
0: По данным местных телеграм-каналов, под удар попал склад Wildberries в Зеленодольске. Он уже подвергался атаке дронов 31 июля, однако продолжил работу в штатном режиме. После двух недель ударов по складам Wildberries стоимость товаров на маркетплейсе взлетела на треть, отмечают предприниматели. По их словам, вслед за Wildberries подорожали товары и на Озон. При этом логистическая инфраструктура Озона пока не пострадала. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Блогер решил посчитать, во сколько обойдется учредителю компании Wildberries восстановление одного уничтоженного склада.
8: Сколько стоит восстановить склад Wildberries до Электростали? Площадь склада составляет 250 тысяч квадратных метров. Поврежден он полностью на все 100%, поэтому давайте пройдемся по этапам. Техническое исследование комплекса. Инженеры проверяют фундамент, несущие конструкции, исследуют все, что можно оставить, а что придется строить заново. 55 миллионов. Проектирование, все инженерные решения, пожарная безопасность, логистика. Все рассчитывается заново. 215 миллионов. Возведение здания. Самая дорогая часть проекта. Фундамент, металлокаркас, стены, кровля. 4,5 миллиарда. Инженерные системы, водоснабжение, электричество, вентиляция, отопление, система управления зданием. 1,5 миллиарда. Внутренние работы, промышленные полы, доковые зоны, административно-бытовые помещения. Все это вместе 850 миллионов. Благоустройство и ввод в эксплуатацию. Парковки, дороги, все ливневки, освещение территории. Все это вместе плюс ввод в эксплуатацию 450 миллионов. Всего 7,5 миллиардов.
3: На радио «Лента». Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Жена военнослужащего Елизавета Майер заявила, что ее супруга, а также других мужчин с тяжелыми ранениями отправляют на фронт без медицинской комиссии.
10: Прошу вас придать данному видео широкую огласку, максимальную огласку, не только в защиту прав моего супруга, но и остальных ребят, которые столкнулись с таким беспределом со стороны своего командования. Мой супруг, Токарев Алексей, сейчас направляется на поезде Красноярск-Ростов. Многие ребята, которые находятся с ним, кто-то без руки, кто-то на костылях, кто-то с одним глазом. Мой супруг недавно перенес операцию по замене коленного сустава. Однако командование отправило его в зону боевых действий без прохождения ВВК, без какой-либо реабилитации. Поэтому я обращаюсь лично сейчас к командованию 83-й ОДШБР и официально вам заявляю, что если мой супруг пропадет со связи, если вы решите посадить его в яму, если вы решите отправить его в штурм без какой-либо реабилитации и прохождения ВВК, Если с его головы упадет хоть один волосок без суда и следствия, отвечать на жалобы станет гораздо сложнее. Если вдруг вы решите хлопнуть его при попытке к бегству, как мне заявили, внегласно, последствия также будут очень серьезными. Просто так я эту ситуацию не оставлю.
9: Житель Твери рассказал о том, что военное кладбище в его городе растет, а людей заманивают на фронт обещаниями работы в тылу.
11: И вот едешь мимо кладбища, просто одни флаги стоят. Все думали, что так просто сдадутся хохлына, а на самом деле так просто. У нас тут в России, знаешь, какая замануха? Типа говорят, нафиг, это, в тылы отправим, там, трактористам нафиг, ну, работать. А на самом деле кидаются на передовую в первую очередь. Да? Они все обожравшиеся идиоты, которые развязали такую войну.
12: Радио Лента. Прямая речь.
4: После того, как глава Крыма Сергей Аксенов пообещал зафиксировать цену на бензин на уровне 100 рублей, житель полуострова поехал его искать.
13: Друзья, доброе утро. Приехал в Инкерман по делам. Хотел заправиться 92-м бензином по 100 рублей, как нам обещали. У меня Renault Duster, в принципе, у меня 92-й бензин залить можно, бензинчика осталось совсем мало. И что у нас по бензину 92-му? 92-го в Германии нету. Подошел на кассу, спросил, сказали, да, действительно нету. Ждем, должны подвезти. Когда подвезут, тоже неизвестно. Поеду сейчас на Северную, там есть заправка Атан. Посмотрю, что там по топливу. В общем, друзья, на Северной, на Атане такая же история. 92-го бензина нету. Может быть, конечно, он где-то есть, может, на южной стороне есть, но кататься его искать у меня нету ни времени, ни бензина. Вот такая вот информация. Всем хорошего дня.
12: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
14: Мучения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки. Это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, они корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да потому что они де-факто не возвращаются, да? И де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму. Смотрят на эти конские цены совершенно, конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И они не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым, погибло русских парней, солдат. А вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели, а вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей, довольных этими новыми регионами, да, понимаете, и поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, света фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Но раньше их просто вырезали, когда захватывали вот мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей. А всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. Поэтому кто там в так называемых новых регионах? Осталось у вас фактически 2 месяца. Август-сентябрь. После этого начнется. Да, дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, все, вы в рамках единой системы Россия-Беларусь, уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым. Потому что вы не только чужак, вы уже чуть-чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Пермь не приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первый. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов, куда-то дальше, вглубь России, да, вы под подозрениями, у вас есть 3 варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно. Вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение этих 2 месяцев, тыловые, вот ищите какие-то штабные работы, в тех же военкоматах, в госпиталях, куда-то предпишите, с 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь 3. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме трех вышеописанных, и нет.
15: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блоку?

0: через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
0: Солдатская почта.
2: Новая уловка вербовщиков. В Новосибирском промышленно-энергетическом колледже студентам предлагают срочную службу по контракту. Что это такое? Рекламные баннеры разместили на сайте колледжа. Обещают некую срочную службу по контракту оператором БПЛА сроком на год по ограниченной квоте. Подчеркивается, что речь идет именно о дроновых войсках, и в штурм студенты не попадут. Однако юристы говорят, такого вида службы попросту не существует. Есть срочная служба по призыву и есть контрактная служба. А срочная служба по контракту – это просто мошенничество и непонятно, как учебное заведение может так дезинформировать своих студентов, говорят юристы. На подпись дадут типовой бессрочный контракт с Минобороны, говорит общественный деятель Дмитрий Масолов. К нему регулярно обращаются молодые люди, которых убеждают подписать контракт, обещая большие деньги и службу в тылу. Однако после подписания документов эти договоренности не имеют никакой силы. По словам Масолова, чаще всего с такими проблемами сталкиваются срочники.
3: Обращаются к нам с какой просьбой, да? Я не хочу, например, служить срочку, я там хочу сразу на контракт, и мне, значит, конкретная воинская часть обещает, что я подпишу этот контракт, уйду туда, на СВО, на специальную военную операцию, я там не уеду, например, вот, когда контракт закончится, мне уже срочку не надо будет служить, но я просто это время проведу, первое, я буду реально работать, да, я буду там деньги получать, возможно, какой-то там статус получу. Ребят, ну, это бред сивой кобылы.
2: Масолов призвал граждан не верить обещаниям о прохождении воинской службы по контракту без последующей отправки в зону боевых действий, поскольку такие условия ничем не гарантированы.
3: Никто вам никакие гарантии не даст, потому что завтра поступит командиру части приказ о том, что нужно отправить неопределенное количество контрактников в зону специальной военной операции, и вам отсидеться не получится. То есть, если вы планировали не служить срочку, а подписать контракт и типа денежек там заработать, да, то, скорее всего, вас обманывают. Так не получится. Завтра, послезавтра все может измениться.
2: Практика показывает, что военнослужащего могут отправить в зону боевых действий независимо от того, что ему обещали при наборе. Причем верят в высокие зарплаты и службу в тылу не только юные неокрепшие умы. Обманываются и люди с большим жизненным опытом. Так случилось с 57-летним жителем Новороссийска Сергеем. Вербовщики пообещали ему зарплату в 500 тысяч рублей и работу водителем вдали от линии фронта. Но после подписания контракта его сразу же отправили в штурмовики, говорит его племянница Алена.
4: В какой-то момент просто приходит и ставит меня перед фактом, не посоветовавшись, вообще даже вот намека не было, что он подписал контракт. На минуточку, мужику 57 лет. Он автомат держал в руках в армии 18. И он наслушался о том, что туда требуются водители, зарплаты 500 тысяч рублей. И он сказал, я пойду туда водителем. Вы бы знали, как я орала. Как я говорила о том, что ты оттуда не вернешься. О том, что это все обман. О том, что не будет никакого водилы. Что тебя возьмут и отправят в штурма. Да не, Аленка, все хорошо, я там договорюсь. Вы понимаете, насколько вы человек? Я там договорюсь. С кем ты там договоришься? Вчера мне позвонили с военкомата, сообщили о том, что опознали моего дядю по ДНК.
2: Сергей погиб всего через пару месяцев после заключения контракта. Водителем он не прослужил ни дня. Сразу после учебки он попал в штурмовое подразделение. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Вместо пехоты – дроны и роботы. Чтобы сберечь личность,

0: личный состав армии, ВСУ развернули на фронте боевых роботов и впервые испытали дроны «Кенгуру». Пока российские генералы продолжают посылать пехоту в так называемые «мясные штурмы», Украина делает ставку на тотальную роботизацию фронта. ВСУ заявили, что их главный приоритет – сохранение жизни солдат за счет технологий, когда машины воюют вместо людей. Похоже, это не просто заявление. Западные аналитики зафиксировали, что в июле ВСУ впервые применили в тылу российской армии дроны «Кенгуру». Тяжелый беспилотник-носитель доставил и сбросил глубоко за линией фронта боевой наземный робот. Эта технология не нова. С этой концепцией Пентагон экспериментировал 30 лет, но реализовать не смог. Украина первая реализовала ее на практике, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
1: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
0: Параллельно с этим на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть дефицит личного состава.
2: Цель на 26-й год – заменить до 30% личного состава в самых опасных секторах фронта технологиями. Мы уже проводим операции, где позиции врага штурмуются и захватываются исключительно наземными роботами. Морской дрон высаживает пулеметного робота на берег, тот выбивает противника и выполняет задачу. Человек не должен идти под огнем там, где может пройти гусеничная платформа.
0: Технологический разрыв в подходе командования двух воюющих армий становится все заметнее, и речь уже не только о дронах и войсках беспилотных систем, подчеркивает военный аналитик Андрей Вершинин.
3: Мы видим две абсолютно разные философии войны. Российское командование относится к солдатам как к дешевому расходному материалу для заваливания окопов трупами. Украина же компенсирует численный недостаток высокой технологичностью. Роботы эвакуируют раненых, минируют территории и идут в лобовые атаки. В долгосрочной перспективе на истощение побеждает не тот, у кого больше людей, а тот, кто умеет сберегать свой личный состав.
0: По словам Z-военкоров, применение наземных и воздушных роботов на фронте скоро станет массовым. Пока в Москве пытаются решить проблему кадрового голода новой мобилизации, Киев планомерно заменяет солдат на передовой высокотехнологичными машинами. Чей подход окажется удачнее, покажет ситуация на фронте и динамика военных потерь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
5: Небо России под постоянным огнем. Военкор Живов о масштабах атак беспилотников.
6: По подсчетам «Коммерсанта», за 7 месяцев 2026 года над 52 регионами России было сбито более 54 тысяч украинских БПЛА. В среднем по 7 тысяч в месяц. Больше всего беспилотников сбили в июне – 11 900 и июле – 13 200. Среди регионов, над которыми, по сообщениям Минобороны, чаще всего сбивали беспилотники, лидируют Белгородская область – 518 упоминаний, Курская – 480, Брянская – 430 и Крым – 383. В топ-10 также входят Краснодарский край, Калужская область, Московский регион, Ростовская, Тульская и Орловская области. В январе в отчетах ведомства фигурировали 36 регионов, а в июле уже 44. При этом число упоминаний Московского региона выросло более чем втрое – с 13 до 47.
5: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
6: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижения российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработки данных займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
5: Удар по Упырю. Военкор канал «Пионер запаса» о покушении под Екатеринбургом.
7: В сети пишут, что автора телеграм-канала «Повернутые на войне» и разработчика дрона «Упырь» Владимира Ткачука подорвали в его «Мерседес-Бенц» под Екатеринбургом. Якобы сработало взрывное устройство, заложенное под автомобиль. «Мерседес» взорвался в Большом Истоке. Машина сгорела дотла. СМИ сообщают, что сейчас Владимир Ткачук лежит в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Водитель-охранник Ткачука погиб на месте. Одно могу сказать – нигде не безопасно. Никто не в безопасности.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Главные новости дня.
0: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывает настолько масштабные потери, командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
8: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
0: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
1: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
0: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
2: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
0: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Охота на разработчиков. Военкор Живов о покушении на создателя «Упыря».
6: Медиа сообщают о взрыве автомобиля в поселке Большой Исток Свердловской области. По данным ТАСС, гендиректор Урал-дронзавода, который производит дроны «Упырь», Владимир Ткачук, пострадал в результате взрыва. Водитель его погиб. Ткачук находится в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Надеюсь, что Владимир выживет. Настя Кашеварова недавно говорила, что все молодые талантливые военные инженеры в зоне риска. Оказалась права. Думаю, что не только они, но они сейчас в первую очередь. Спасение утопающих, как известно, дело самих утопающих. Поэтому мои советы очень простые. Оборачивайтесь во всех незнакомых местах. Всегда будьте начеку. Всегда проверяйте днище машины. Всегда будьте бдительны в подъездах домов и у своих частных владений. Чаще переезжайте и сохраняйте конфиденциальность. Внимательно наблюдайте за происходящим вокруг. Не совершайте изо дня в день рутинных действий по расписанию. Не вызывайте никаких курьеров на дом и ничего у них не берите. По возможности, не давайте свои данные никаким организациям. Все они сольются к хохлам со стопроцентной гарантией. Живите всегда как последний день. Соблюдайте цифровую гигиену. Никому, кроме близких, не сообщайте о своих планах и периодически их меняйте. Имейте при себе оружие. Никогда не устраивайте пышных банкетов в известных местах с кучей гостей.
5: Дроны бьют по экономике. Военкор канал «Архангел» спецназа о новом массированном налете.
7: Украина провела очередную атаку на инфраструктуру России, снова поставив «Вайлдберрис» приоритетной целью. В ночь на 5 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 475 беспилотников над свыше чем 20 регионами России. А всего за сутки с 8 утра отмечено не менее 779 вражеских птичек, которые преимущественно сбивали на направлении столицы, Белгородчиной и югом России. Несмотря на такое количество, основная масса была сбита. Под удар попал логистический терминал «Вайлдберрис» в Алексине, в Тульской области. Или возникло обширное возгорание, а украинские каналы вовсю публикуют кадры с разных ракурсов. Жители России в некоторых ситуациях в погоне за хайпом ведут чуть ли не репортажи для украинских подразделений, которые используются в рекламе своих атак. Помимо этого, работа противовоздушной обороны отмечалась в Республике Татарстан, где было несколько видео с пуском противоракет. По количеству видно, что противник нарастил численность своих ударов по России. Это стало возможным благодаря частичной модернизации промышленных мощностей и накоплению ресурсов для проведения массированных атак, которые в августе ожидаются еще чаще.
5: Тропинки вместо вооружения и противовоздушной обороны. Роман Цыпаньков о новой инициативе Госдумы.
9: Госдума приняла законопроект о благоустройстве лесных тропинок. Это может показаться бредом, но, учитывая площадь лесов, звучит масштабно. По данным Государственного лесного реестра, на 1 января 2024 года общая площадь лесов в России составила 1 миллиард 188 миллионов 300 тысяч гектаров. Из них на землях лесного фонда 1 миллиард 146 миллионов гектаров. На землях населенных пунктов городские леса 1 миллион 300 тысяч гектаров. На землях особо охраняемых природных территорий 29 миллионов 300 тысяч гектаров. На землях иных категорий 11 миллионов 600 тысяч гектаров. Чтобы вы понимали, это 11 миллионов 883 тысячи квадратных километров. Площадь Плутона – порядка 17 миллионов 700 тысяч квадратных километров. Ну, это реально как благоустроить какой-нибудь Плутон. Такой масштаб надо контролировать и регламентировать. Это сертификация, разрешительная документация. Это написание софта для документа оборота. А еще это создание отдельного министерства. И создание новых профильных отделов прокуратуры и прочих контролирующих отделов. И это мы еще не коснулись вопроса обустройства и последующей замены поребриков вдоль лесных тропинок. А еще государственные торги землеотвода под павильоны шавермы и куры-гриль. Ну, в общем, это действительно важный участок жизни страны, а не бред какой-то.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
10: Руководство «Вайлдберрис» предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники «Вайлдберрис» рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
11: Жительница Краснодара, мать участника СВО, пожаловалась на то, что местные власти не хотят выделять земельный участок. И вообще никакой помощи от государства она не получила, несмотря на выделенные огромные финансовые средства под нужды участников специальной военной операции.
12: Мы члены участников СВО. Папа у нас на СВО погиб. Брат у нас остался инвалидом, комиссовали по инвалидности. В данный момент мой сын тоже проходит военную, находится в зоне военной специальной. Правда, выделяются миллиарды в Краснодарском крае на помощь членам участникам СВО. Ну, конечно, миллиарды нам не нужны, там, да, мы хотя бы просим землю. Я не знаю, маме, допустим, за уже 8 месяцев прошло. Никто ни разу даже не приехал, не позвонил, не спросил. Там, Жанна Викторовна, может, нужна какая-то вам помощь, да? Ну, как бы забирать.
13: По ремонту дома.
12: Вообще никакая, вообще. Также по поводу дров. Она в такой же очереди состоит. За такие же деньги она все это покупает. В общем, помощи никакой.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
15: Привет всем!
14: Слушай, давай сегодня представим такую картину. Вот разрабатывается какая-то сложнейшая военная логистика, да? Тайные маршруты, линии снабжения, все дела.
15: Угу.
14: И вдруг оказывается, что самая уязвимая точка всей этой гигантской машины — это, ну, не какой-то там секретный бункер, а просто огромный склад обычного маркетплейса, который забит, казалось бы, футболками и кроссовками. Звучит абсурдно, да?
15: Ну да, звучит как бред, если честно.
14: Вот. Но именно это сейчас становится суровой реальностью. И сегодня на повестке детальный анализ вот этой масштабной 40-дневной военной кампании. Потому что с каждым месяцем цена продолжения этого конфликта растет просто по экспоненте. Я предлагаю обсудить географию ударов, что физически происходит с топливом, как рушится логистика, ну и что скрывают засекреченные экономические данные.
15: Давай начнем из самого очевидного, с материальных последствий, потому что долгое время существовала такая иллюзия, что есть некие недосягаемые промышленные узлы. Но эта иллюзия рухнула. Я вот смотрела статистику атак на объекты нефтепереработки, и она просто переворачивает представление о современных возможностях беспилотников.
14: Цифры там дикие.
15: Удары достигают цели на расстоянии в 2500 километров.
14: 2500 – это, ну, чтобы было понятно, масштаб – это примерно как от Лондона до Москвы. И дроны долетают до Омска, горят крупнейшие заводы в Перми, Уфе, Волгограде.
15: И Волгоградский завод, он же давал колоссальный объем.
14: Около 5% всей нефтепереработки в стране. Это гигантская цифра для одного объекта. В результате всей этой серии атак среднесуточная переработка рухнула до 3,6 миллиона баррелей. И чтобы понимать глубину провала, это абсолютный минимум с мая 2002 года. То есть произошел откат больше, чем на 20 лет назад.
15: Цифры реально исторические, я согласна. Но знаешь, меня в этой новой географии ударов зацепила одна деталь, которая, на первый взгляд, кажется вообще какой-то аномалией. Я говорю про инциденты со складами компании «Вайлдберрис». Поражено около 14% всех складских мощностей этой сети.
14: Да, это Электросталь, Шушары, Котовск.
15: И еще с десяток центров поменьше. И вот тут у меня возникает совершенно резонный вопрос. Разве склады коммерческого маркетплейса – это вообще легитимная военная цель? Зачем тратить дорогие дроны, ресурсы на гражданскую логистику?
14: Кажется, что просто бьют по коммерции, да.
15: Да, это выглядит как попытка просто навредить коммерческому бизнесу, футболки сжечь.
14: Я тоже сначала так думаю. Ну, сгорели склады с одеждой, с бытовой химией. Какой в этом военный смысл? Но давай разберем механику современных поставок. Эти гигантские комплексы — это уже давно не просто ангары с ширпотребом.
15: А что тогда?
14: Это крупнейшие, высокооптимизированные логистические хабы страны. И именно через них сейчас идут колоссальные потоки товаров двойного назначения. Электроника, микрочипы, запчасти для коптеров, тактическая экипировка, рации. В условиях санкций вот эта классическая военная военная логистика, она неповоротлива, а гражданские маркетплейсы стали идеальной кровеносной системой для скрытого снабжения.
15: То есть кто угодно может заказать нужную деталь?
14: Да, любой нужный компонент заказывается в пару кликов, и он через 2 дня будет на пункте выдачи где-нибудь прямо в приграничной зоне. Поэтому логистический узел такого масштаба автоматически превращается в критическую военную инфраструктуру. И удар по нему — это удар по самому слабому звену всей цепочки поставок.
15: Понятно. То есть выбивается именно инфраструктура снабжения, причем та, которая успешно маскировалась под гражданскую. Но ведь это имеет эффект домино, согласись.
14: Абсолютно.
15: Это бьет не только по военным, но и по всей гражданской жизни. Вот давай вернемся к тем горящим нефтеперерабатывающим заводам. Из-за того, что производство топлива катастрофически упало, правительство было вынуждено принять довольно радикальное решение.
14: Откатить топливные стандарты.
15: Да, откатить их на 2 десятилетия назад.
14: Официально разрешен выпуск бензина класса Евро-3 и даже Евро-2. И тут, слушай, важно объяснить, что это значит на практике. Потому что это не просто какие-то там цифры в бумажках чиновников.
15: Ну да, машины-то сейчас другие.
14: Вот именно. Современные автомобили — это, по сути, сложные компьютеры на колесах. У них очень чувствительные топливные системы, там стоят дорогие каталитические нейтрализаторы, ну такие соты в выхлопной системе, которые очищают газ.
15: И что физически происходит, когда в такую современную машину заливают вот этот Евро-2.
14: Бензин стандарта Евро-2 содержит гигантское, просто нереальное по современным меркам количество серы. Когда эта сера попадает в двигатель и сгорает, она намертво забивает эти соты катализатора. Бортовой компьютер просто сходит с ума.
15: Машина начинает глохнуть.
14: Она начинает чихать, теряет мощность, расход топлива взлетает до небес, и в итоге катализатор тупо плавится. Ремонт стоит огромных денег, а без него машина просто не едет.
15: Жесть.
14: Вопрос лишь в том, как быстро начнется эпидемия массовых поломок двигателей по всей стране. И это перспектива буквально ближайших месяцев.
15: И знаешь, самое страшное, что вот эти проблемы с топливом – это лишь вершина надвигающегося инфраструктурного кризиса. Если посмотреть немного шире и сместить фокус суши на базовые коммуникации, на энергетику, то картина вырисовывается совсем уж мрачная.
14: Давай разберем эту кампанию против энергетики. Я смотрел данные. Зафиксировано поражение 187 энергетических целей. 187 – это планомерное, методичное уничтожение генерации и распределительных сетей. И последствия этого видны уже сейчас. Вот возьмем Мариуполь. Город неделями остается без стабильного света и воды.
15: Вообще без электричества.
14: Электричество, если и дает, то напряжение в сети болтается на уровне где-то 150 вольт, вместо положенных 220.
15: Слушай, а 150 вольт – это, по сути, отсутствие электричества для любой нормальной техники.
14: Именно.
15: Компрессор в холодильнике просто сгорит от перегрева, пытаясь запуститься на таком низком напряжении.
14: Да, это чистая физика. И насосные станции на водоканалах стоят мертвым грузом, и им нужны стабильные мощности. Соответственно, вода в дома просто не подается. Город парализован.
15: И проблема же не только там. Вот на юге горят узловые портовые объекты. Я читала, что в Тамане на терминалах уничтожено 12 огромных резервуаров с топливом.
14: А в Новороссийске? Это же важнейший экспортный хаб, а там резко упала загрузка танкеров. Знаешь почему?
15: Почему?
14: Потому что из-за угрозы постоянных атак с моря введено жесткое ограничение, полный запрет на ночное движение судов.
15: А, то есть порт работает в полсилы.
14: Да, просто простаивает половину времени.
15: И вот тут я хочу перевести взгляд на конкретный регион, чтобы понять всю глубину кризиса прямо на местах. Возьмем Крым. Из каждого утюга официальные лица транслируют такой успокоительный нарратив, мол, ситуация под контролем, все стабилизировано, поводов для паники нет.
14: Ну, как обычно.
15: Да. Но если посмотреть на сухие факты, картинка складывается совершенно иная. Жесткий лимит продажи бензина, 20 литров в одни руки.
14: Это вообще ни о чем.
15: Плюс через мост топливо разрешено провозить исключительно в сертифицированных стальных или алюминиевых канистрах.
14: То есть в пластике нельзя?
15: Никаких пластиковых бутылок, никакой тары из-под бытовой химии, как люди привыкли делать. Правила безопасности ужесточены до предела.
14: Угу.
15: И самое, наверное, показательное, доставка «Озон» просто технически не дает выбрать пункты выдачи на полуострове при оформлении заказа.
14: Серьезно?
15: Да, все. Система логистики отрезана от большой земли.
14: Вот это критически важный момент для понимания. Потому что когда в одном регионе одновременно происходят такие вещи, это перестает быть просто какими-то временными трудностями.
15: Это плавно, но верно превращается в перманентную гуманитарную катастрофу.
14: Люди физически не могут нормально жить. когда базовые потребности не удовлетворяются неделями.
15: Совершенно верно. И чтобы все это восстановить, нужны огромные деньги. Энергосети нужно чинить, заводы нужно отстраивать заново, мосты охранять. Любое разрушение такой инфраструктуры требует колоссальных финансовых вливаний.
14: И возникает логичный вопрос, откуда брать эти деньги?
15: Вот именно. Ведь экономика, судя по всему, работает уже даже не на пределе, а далеко за пределом своих возможностей.
14: А вот тут начинается самое интересное – магия цифр. А точнее, их полное отсутствие. Реальное положение дел в экономике сейчас закрыто такой плотной завесой секретности.
15: Да, статистику днем с огнем не сыщешь.
14: Статистика по производству бензина засекречена, данные по добыче нефти и газа засекречены, вся таможенная статистика полностью скрыта. Анализировать приходится буквально по крохам, по каким-то косвенным признакам.
15: Но даже те крохи, что просачиваются, показывают абсолютно классическую хрестоматийную картину стагфляции.
14: Давай расшифруем этот термин для тех, кто не следит за макроэкономикой, потому что стагфляция – это страшный сон любого экономиста.
15: Да, это когда экономика останавливается в росте, то есть наступает стагнация, но при этом цены продолжают бешено лететь вверх. Это инфляция.
14: Типа худший из двух миров.
15: Да, вот это и есть стагфляция. Деньги обесцениваются, а реального производства товаров больше не становится.
14: И цифры бюджета эту картину полностью подтверждают. Я смотрел отчеты, дефицит федерального бюджета всего за полгода составил 5,7 триллиона рублей.
15: Ого!
14: При этом, внимание, план дефицита на весь год был заложен на уровне 3,8 триллиона. То есть за 6 месяцев дыра в бюджете оказалась в полтора раза больше, чем планировали на все 12 месяцев.
15: А что с подушкой безопасности? С фондом национального благосостояния. Он же должен спасать такие моменты.
14: А вот тут самое тревожное. Ликвидная часть ФНБ, а не какие-то там неликвидные акции государственных строек. Так вот, эта ликвидная часть сжалась до 3 с небольшим триллионов рублей. Заначка на черный день стала меньше, чем дыра в бюджете, которая образовалась всего за полгода.
15: То есть федеральная копилка скоро просто покажет дно. И знаешь, если перевести взгляд с этих астрономических федеральных триллионов на уровень обычных регионов, то там ситуация выглядит еще более пугающей.
14: Что там происходит?
15: Доходы 65 регионов реальным в выражении, ну, если вычесть накопленную инфляцию, упали ниже уровня довоенного 2021 года.
14: И особенно это бьет по сырьевым центрам, да.
15: Именно. В Кузбассе, например, сборы налога на прибыль рухнули на 78%.
14: 78%?
15: Да. Уголь просто некуда и не на чем везти, логистика перегружена, экспорт падает. И тут возникает такой парадокс. С одной стороны, мы постоянно слышим рапорты о том, что средние зарплаты растут, бюджеты регионов вроде как не объявляют дефолты.
14: И за счет чего тогда держится эта конструкция, если доходы так рухнули?
15: Ответ циничен и прост. За счет жесточайшего урезания социальных статей. Деньги просто перекладывают из одних карманов в другие. Я видела данные, что в 76 субъектах сокращены реальные расходы на здравоохранение.
14: То есть медицину пускают под нож?
15: Да, медицину пускают под нож, чтобы заткнуть финансовые дыры и оплатить военные нужды.
14: Здравоохранение, базовая инфраструктура, образование – это фундамент общества. А сейчас они финансируются по абсолютно остаточному принципу. Вопрос лишь в том, долго ли простоит это здание, прежде чем новый верхний этаж провалится вниз вместе со всеми остальными.
15: Получается, что экономика, социальная сфера, инфраструктура – все это приносится в жертву ради ведения военных действий. Государство сжигает свои внутренние ресурсы. И тут нужно задать самый главный и самый прагматичный вопрос. А оправдывают ли вообще результаты на линии соприкосновения такие колоссальные затраты, такие жертвы в тылу?
14: Давай посмотрим на сухую математику продвижения. Картинка вырисовывается абсолютно парадоксальная. За весь июль подтвержденное продвижение составило около 38 квадратных километров. Средний темп наступления составляет 1,22 километра в сутки по всей огромной линии фронта.
15: И какова цена этих километров?
14: Заявленные потери бьют все мыслимые рекорды. Почти 43 тысячи человек убитыми и ранеными только за один месяц.
15: 43 тысячи человек?
14: Да.
15: Представь себе полный футбольный стадион. И вот этот стадион полностью пустеет ради того, чтобы продвинуться на расстояние, которое обычно человек, ну, проходит пешком минут за 15.
14: Да. Цена просто неадекватная.
15: И доклады военного командования о каких-то повсеместных успехах просто разваливаются в пыль на фоне этой жестокой арифметики.
14: Абсолютно. И эти цифры обнажают еще одну критическую проблему – жесточайший кадровый голод.
15: деньги больше не работают.
14: Старая модель пополнения войск через финансовые стимулы просто перестает работать. Да, деньги уже не привлекают людей так, как раньше.
15: Доходит реально до абсурда. В Кемерово власти ввели бонус для вербовщиков 115 тысяч рублей за каждого приведенного контрактника.
14: За каждого?
15: Да. Это превращается в какой-то сетевой маркетинг на крови. Выплаты уравняли для всех категорий вербовщиков, неважно, кто ты вообще такой, лишь бы привел человека.
14: Берут людей буквально с улиц, тех, кто маргинализирован, кто совершенно не способен ни физически, ни психологически к ведению современных технологичных боевых действий.
15: И вывод здесь чисто математический. Без новой масштабной принудительной волны мобилизации восстановить темпы наступления просто невозможно. Текущая контрактно-добровольческая модель полностью исчерпала себя.
14: И вот на фоне этого стоит вспомнить громкие обещания генералов, ну, занять всю Донецкую область к концу 2026 года. Если текущие темпы в 1 километр в сутки сохранятся, на достижение этой цели уйдут даже не годы, а десятилетия.
15: Да, и потребуется немыслимое, запредельное количество ресурсов и жизней.
14: Это обещание, которое заведомо невозможно выполнить. Кого они пытаются обмануть этими докладами? Самих себя?
15: Скорее всего, да.
14: Это был «Разбор дня». Берегите себя.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять? Или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Малый бизнес вымирает. Калининградка сняла на видео десятки пустующих помещений в центре города. Кому в Калининградской области жить хорошо? Повезло только силовикам. Веспрозванных увеличил выплаты федеральным силовикам из областного бюджета. Балтику снова штормит. Пока Балтфлот отстреливался по кораблям условного противника, американский самолет-разведчик 5 часов кружил возле границ региона. Итак, жительница Калининграда обратила внимание на десятки пустующих помещений в центре города. Удивленная женщина сняла ролик, на котором целый ряд закрытых коммерческих помещений на Ленинском проспекте и улице Багратиона. На многих витринах одинаковые объявления «Сдам в аренду» и «Продам».
16: Аренда. Калининград, что происходит? Что это? Продам. Продам. Я с 2009-го такого не помню. Да и 2009-го такого не было.
13: Впрочем, ничего удивительного. Почти 5 лет продолжается СВО, и за это время военные расходы тяжелым бременем легли на бизнес и граждан. Рост налогов и цен, падение покупательской способности, снижение доходов – все это закономерное явление в воюющей стране, и дальше будет еще хуже, предупреждают экономисты и подтверждает Федеральная налоговая служба. Согласно официальной информации, за первое полугодие почти 48 тысяч компаний малого и среднего бизнеса закрылись по упрощенной схеме. То есть за 3,5 месяца. Это втрое больше, чем за тот же период 2025 года. А в целом с начала года перестали существовать 134 тысячи юрлиц. Ожидания бизнеса в России сейчас самое худшее за всю историю наблюдений. Таковы данные исследования Фонда «Общественное мнение» Высшей школы экономики. Более трети малых предпринимателей думают закрываться. Соцсети заполонили видео о ликвидации и продаже компаний.
17: Просто дайте нам работать, чтобы обеспечить своих 5 детей.
18: Малый и средний бизнес в России массово закрывается. За каждым закрытием потеряны рабочие места.
19: Все, вот и закончилась эра вчера моей строительной компании. Закрыл я ее, закрыл я ИП.
20: Вторая точка у нас официально закрыта.
21: 2026 год уже прям четко мне вдолбил в голову, что либо ты режешь лишнее, либо рынок режет тебя.
13: Одна из главных причин ухудшения ситуации – это повышение налогов. С начала года налог на добавленную стоимость увеличили с 20% до 22%. Сразу же представители малого и среднего бизнеса окрестили его налогом на закрытие. Помнится, против реформы выступали даже некоторые депутаты, но это не помогло.
22: Совершенно очевидно, что повышение НДС – это перекладывание или раскладывание нагрузки на всех, в том числе и на бедных граждан. Все это, безусловно, отразится на стоимости товаров и услуг. Все это приведет к увеличению инфляции.
13: Собственно, так и случилось. Однако дефицит госбюджета последовательно растет. А чтобы продолжать войну, властям нужны деньги. Малый бизнес в этом смысле не так жалко, говорит экономист Николай Кульбака.
23: Малый и средний бизнес – это регионах рабочие места. Это платы бюджет, соответственно, местные бюджеты. Да? Поэтому получится, что местные бюджеты, которые так испытывают проблемы, региональные бюджеты, вот, там не хватает уже сейчас доходов, их будет еще меньше, да? У них будет проблем еще больше.
13: Никаких проблем с повышением налоговой нагрузки не видит замминистра экономики Калининградской области Егор Карнаухов. Он утверждает, что число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает расти. Возможно, чиновник просто не в курсе статистики, которая свидетельствует как раз об обратном. С начала года в регионе закрылись 900 компаний.
24: В Калининградской области в первом полугодии 2026 года количество ликвидированных юридических лиц значительно превысило число вновь зарегистрированных. За 6 месяцев в регионе прекратили деятельность 897 предприятий, тогда как было создано 580 новых компаний. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число новых коммерческих организаций сократилось на 6%. А количество ликвидаций, напротив, увеличилось на 30%, отмечают аналитики.
13: На порядок лучше живется силовикам. Им в преддверии выборов губернатор выдал прибавку к жалованию. Больше всего получат сотрудники Росгвардии. Для части из них выплаты вырастут с 5 до 15 тысяч рублей в месяц. Сотрудникам МВД, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний, транспортной полиции и службы судебных приставов доплаты увеличат с 5 до 10 тысяч рублей. Еще в прошлом году регион начал выплачивать федеральным силовикам дополнительные деньги. Тогда размер выплат составлял 3000 рублей в месяц. Затем его повысили до 5000, а теперь до 10 или 15 тысяч рублей в зависимости от ведомства и должности. Причем дополнительная надбавка федеральным ведомствам направляется из казны Калининградской области. Почему нет аналогичных выплат силовикам из федерального бюджета, установить не удалось. Хотя несложно догадаться. Ведь в условиях войны все деньги уходят на фронт. Посему на местах на поддержку центра рассчитывать особо не приходится. Хотя, как часто бывает, незадолго до выборов средства в Калининградской области неожиданно находятся. В данном случае для подарков медикам. Правда, раздача плюшек происходит в лучших традициях предвыборных кампаний, но это никого не смущает.
25: Губернатор без прозванных отчитался о вручении 20 жилищных сертификатов медикам и работникам социальной сферы. Каждый сертификат на 2,5 миллиона рублей. При этом в регионе уже несколько лет сохраняется дефицит медицинских кадров. Весной областной Минздрав сообщал, что только в Калининграде не хватает полутысячи медработников. Из них около 200 врачей. Несмотря на разовые меры поддержки, сами медицинские работники регулярно жалуются на низкие зарплаты, переработки и нехватку персонала, из-за чего нагрузка на оставшихся сотрудников продолжает расти.
13: Между тем, Калининградская область заняла 10-е место в Северо-Западном федеральном округе по уровню среднемесячной зарплаты, которая в мае составила 83 тысячи рублей, сообщает Росстат. Ниже показатель оказался только в Псковской области, где средняя начисленная зарплата – 71 тысяча рублей. Самые высокие зарплаты в Санкт-Петербурге – в среднем 128 тысяч, в Мурманской области – 150 тысяч и Ненецком автономном округе жители получают 178 тысяч рублей. То есть вывод напрашивается неутешительный. Калининградская область вошла в число регионов Северо-Запада с наиболее низким уровнем оплаты труда. Кроме того, зарплаты в регионе остаются ниже не только окружного, но и общероссийского показателя. Для сравнения, средняя зарплата по России, по данным все того же Росстата, составляет 110 тысяч. Словом, без изменений. У нас цены улетают в космос, а зарплаты вниз. И только на Балтике все стабильно. Неспокойно.
0: Самолет-разведчик НАТО снова почти 5 часов кружил возле Калининградской области. Американский борт, переоборудованный для перехвата и расшифровки данных на большом расстоянии, утром 4 августа стартовал с авиабазы в Румынии, прошел через несколько европейских стран и приступил к круговому маневрированию в небе над Польшей и Литвой. Самолет сделал 3 круга вокруг Калининградской области, не подлетая к российской границе ближе, чем на 50 километров, после чего развернулся и улетел обратно на базу. А днем ранее 2 польских истребителя перехватили над Балтикой уже российского разведчика Ил-20. Самолет шел в нейтральных водах и не нарушал границ. Но Польша все равно отправила в небо пару боевых машин, заявили в российском Минобороны.
13: А на земле уже Литва у границы с Калининградской областью отрабатывает на военных учениях координацию и принятие решений при участии 700 военных НАТО и 150 единиц техники. В свою очередь, Балтийский флот тренируется в акватории. На этот раз ракетный катер «Заречный» уничтожил морские цели с помощью комплекса «Москит». Как сообщили в пресс-службе флота, мишени, по которым осуществлялись электронные пуски сверхзвуковых ракет, имитировали отряд кораблей условного противника. Экипаж также учился отражать атаку морских беспилотников. В качестве мишени применялся воздушный зонд, а налет авиации условного противника имитировали вертолеты Балтийского флота. Словом, на Балтике пока продолжаются военные спектакли, лишь бы они не превратились в театр боевых действий. Будем надеяться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
2: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из 3 ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных. и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в 100 миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блоккер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или мин-нейтрального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный «Waters», сбросили контейнер с минами на дно – и все, фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой унный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка 1000 таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в TikTok.
1: Радиолента. Цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
11: Россиянка, жена участника СВО, пожаловалась на то, что мужа нигде не берут на работу.
3: Мой муж участник специальной военной операции. Правда, на списании, так как он инвалид, у него оторвала кисть. Я не хотела затрагивать как-то эту тему, но, видимо, придется. Да, что нам обещает государство? Льготы, там, я не знаю, скидки, акции, господи, там, списание долгов. Мы к этому не стремились и не стремимся. Мы все добиваемся собственными ручками и собственным горбом. Мы не кричим с каждой бочки, что мы семья СВО, и уже пытаемся об этом забыть, да, и жить свою счастливую жизнь. Но как-то не получается. Почему? Потому что элементарные вещи, когда мой муж пошел в фонд защитника Отечества, чтобы устроиться на работу, работы нет. Почему? Потому что он инвалид, и нам такие не нужны. Ну, ребят, ну, камон. Ну, вы сами говорите о том, что если вдруг что случится, там, инвалид он будет, еще что-то, вы будете помогать с работой, находить эту работу. А по факту, когда к вам идешь, вы говорите, а работы нет, нам неоткуда ее взять. Почему я хочу затронуть эту тему? Потому что, я так полагаю, мы не одна такая семья, да, где люди возвращаются, парнишки там с СВО, с какими-то инвалидностями, по факту получаются потом просто отшельниками общества. В плане того, что я говорю про нормальных, да, адекватных людей, которые возвращаются, которые хотят работать, там, я не знаю, зарабатывать, содержать семью. Даже сейчас такого варианта в нашей семье нет. То есть работаю я одна, потому что муж трубит, как говорится, во все колокола, но нету работы.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Выгнали из дома. После бомбежки складов Wildberries и Ленты крупные компании переносят свою логистику в Казахстан. Атак дронов будет больше? Российские компании все активнее переносят логистику в Казахстан. Wildberries строит два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы в общей площади около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
6: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из страны, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
5: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. По состоянию на 2 августа общая площадь атакованных складов компании достигла почти 1,5 миллиона квадратных метров, пишет Forbes. Всего под удар попали как минимум 18 складов, в том числе в Электростале, Краснодаре, Ивано-Мысске, Воронеже, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростале, площадью 250 тысяч квадратных метров, который полностью сгорел. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
7: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
5: К ударам по логистическим хабам уже начал готовиться Озон. Как пишут специализированные каналы, второй по объемам продаж маркетплейс в России начал перемещать дорогостоящие товары со складов в пункты выдачи заказов на фоне ударов по логистической инфраструктуре Wildberries. Официально эту информацию в компании не комментировали. У Озон 47 логистических комплексов и более 170 сортировочных центров по всей стране. Большинство из них находятся в аренде. Ни один до сих пор не пострадал от атак беспилотников. При этом Озон прекратил признавать Крым частью России, рассказала покупательница из Севастополя.
8: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь – это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
5: Одновременно с Озон к возможным ударам по складам готовятся крупнейшие продуктовые сети России. На фоне продолжающейся уже 4,5 года СВО экономика

0: на тонн хлеба, ну, пшеницы, да, обычно 2 миллиона, 2 с лишним миллиона в месяц. У нас очень большие излишки, падение цен внутри. Это, соответственно, очень большое осложнение положения наших хлеборобов-аграриев. Ниже себестоимости придется продавать, хранить негде. Соответственно, это падение спроса на агромашиностроение, сельхозмашины. То есть Кировский завод, Россельмаш, им, по ним тоже такой удар получается.
1: Криминальные новости.
2: Автора телеграм-канала «Повернутая на войне» и разработчика дрона «Упырь» Владимира Ткачука подорвали в его «Мерседесе» под Екатеринбургом. Сработало взрывное устройство, заложенное под автомобиль. По данным ШОТ, все произошло в поселке Большой Исток. Водитель-охранник Ткачука погиб на месте. Самого разработчика забрала скорая. Его состояние сейчас неизвестно. Он и его родные не отвечают на звонки. Тело мужчины с привязанной гирей нашли водолазы в озере Бездонном на территории столичного лесопарка «Серебряный бор». Незадолго до этого отдыхающие на пляже заметили, как мужчина с привязанной к себе гирей зашел в воду и вскоре скрылся под водой. Очевидцы сразу вызвали спасателей, однако оперативно помочь ему не удалось. Предварительная причина смерти – механическая асфиксия. Основная версия произошедшего – самоубийство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. По данным телеграм-каналов, самоубийца – военнослужащий, участник СВО, приехавший в отпуск в Москву. Через пару дней ему нужно было возвращаться на фронт. Основателя ЧВК «Ястреб» приговорили к 18 годам заключения по делу об убийстве бойца, похищении военкора и обмане почти 100 контрактников. Марущенко признали виновным в нарушении неприкосновенности жилища, мошенничестве, вымогательстве, незаконном обороте оружия, похищении людей, превышении полномочий с применением пыток и организации убийства. Прокуратура запрашивала для него 20 лет колонии. По версии следствия, Марущенко с сообщниками получил деньги почти от сотни контрактников, обещая им службу в ЧВК «Ястреб» и лучшие условия. Позднее ему также предъявили обвинение в убийстве рядового Рашида Аджиева, похищении военкора Романа Семенова, которого 12 дней держали в закопанном вертикально гробу, требуя у его жены выкуп в 1 000 000 рублей. Также Марущенко признали виновным в пытках 4 военнослужащих и хищении оружия из воинской части. Как ранее писал «Коммерсант», на предварительных слушаниях Марущенко заявлял, что планирует после вынесения приговора снова отправиться воевать на Украину. В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который отогнал загоревшийся на заправке фургон с бензином в жилой двор. В результате там сгорели 20 машин. Полиция Ростова возбудила уголовное дело о порче имущества из-за пожара во дворе дома в Ворошиловском районе. По подозрению в поджоге задержали 43-летнего жителя Мелитополя. По версии следствия, на территории автозаправки загорелся фургон Ford Transit с емкостями бензина, после чего водитель отогнал горящую машину в жилой двор, где пламя перекинулось на другие автомобили. Пожар начался, когда водитель наливал бензин в еврокуб. Во дворе сгорели больше 20 машин, а также трансформаторная будка и пункт выдачи Wildberries. Задержанный житель Мелитополя на видео МВД рассказал, что приехал в Ростов-на-Дону, чтобы купить бензин с целью перепродажи в Мелитополе. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: В Крыму продолжаются перебои с электричеством, а вместе со светом исчезают связь, вода и возможность нормально хранить продукты.
4: Всем привет, дорогие друзья! Ялта, шел 11-й день блэкаута. Света нет, связи нет. Говорю очень быстро, чтобы хотят минутные ролики выложить, опубликовать и сказать, что мы живы-здоровы. Вода, слава богу, есть. Воду отключали на 1.5 суток. Это было, конечно, трындец. Без воды ни туда, ни сюда. Иду сейчас в отель «Бристоль». Там сосед якобы занял столик. Говорит, приходи, Ирин, там Wi-Fi. Если получится опубликовать, значит, у меня получилось в «Бристоле» подключиться к Wi-Fi.
1: Главные новости дня.
5: Война навсегда.

0: В Госдуме призывают перевести Россию на военные рельсы и начать настоящие боевые действия. Спецоперация «Похоже» окончательно превращается в бессрочную войну на истощение. В Госдуме открыто заявили, что страна должна полностью перейти на военные рельсы.
1: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
0: Это заявление члена Комитета по обороне Андрея Колесника последовало сразу после атаки дронов на склад «Вайлдберрис» в подмосковном Чехове, где погибли 5 человек. Политический обозреватель Владимир Боровой говорит, что то, что происходит, уже давно вышло за рамки слова «спецоперация».
2: Депутаты прямо говорят, если не перевести всю экономику и общество на военное положение, атаки по российской территории не прекратятся. В Госдуме требуют отказаться от риторики про удары возмездия и начать тотальную войну. Это явный сигнал. Власти готовят население к тому, что воевать придется долго и в режиме полной мобилизации ресурсов.
0: На фоне двухнедельной серии ударов ВСУ по складским помещениям и регулярных атак по тыловым логистическим объектам чиновники пытаются переложить ответственность за это на простых россиян, предлагая увеличивать число тех, кто предотвращает атаки. То есть вместо системной работы ПВО предлагается создавать больше мобильных огневых групп, обстреливающих дроны, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
3: Призывы усилить массированность ударов – это попытка прикрыть провал собственной системы обороны. Когда беспилотники спокойно долетают до Подмосковья и жгут ключевые логистические узлы, генералам ничего не остается, кроме как требовать новых ресурсов и бесконечного продолжения боев. Никакого плана по защите тыла у них нет.
0: Фраза члена Комитета по обороне Колесника о переводе на военные рельсы по сути означает только одно – дальнейшее урезание гражданских расходов, рост налогов и новую волну призыва. О том, чем это обернется для обычных россиян, говорит экономический эксперт Дмитрий Милов.
4: Перевод страны на военные рельсы – это окончательный отказ от социальной сферы, медицины и образования в пользу оборонки. Власти прямым текстом дают понять – нормальной жизни больше не будет. Любые экономические проблемы теперь будут списывать на военную необходимость, а граждан принудят платить за эту затяжную авантюру из собственного кармана.
0: Риторика депутатов Госдумы, похоже, окончательно сместилась от обещаний скорого мира к продвижению идеи вечной войны. Призывы депутатов начать нормальные боевые действия лишь подтверждают, останавливать спецоперацию никто не собирается, невзирая на ту цену, которую платят за СВО тысячи простых семей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: На Радио Лента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
6: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что отношения с Арменией ухудшаются. А Пашинян дал понять, что не собирается выполнять просьбы Москвы.
7: Российская Федерация приостановила продажи более 70 тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении. Согласно официальному комментарию, производитель нарушил обязательные требования к указанной продукции. Поэтому в целях недопущения причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан РФ продукцию пришлось снять с полок магазинов. Таким образом, по состоянию на начало августа 2026 года под запрет попал практически весь ключевой сельскохозяйственный экспорт и пищевая продукция из Республики Армения. Причина, как было сказано выше, нарушение фитосанитарных и других норм, схожих. Буквально только что, 2 августа 2026 года, президент Вагн Хачатурян подписал указ о переназначении Николы Пашиняна на пост премьер-министра страны в соответствии с законодательством республики. Так что можно считать произошедшее своеобразным подарком к торжественной дате. Ранее Пашинян дал понять, что не намерен выполнять требования России, которые больше походили на ультиматум, и делать выбор между Европой и Евразийским экономическим союзом, сокращенно Евразэс. При этом из данного объединения старый новый премьер-министр выходить отказался, сославшись на регламент организации. По нему участника интеграции никто не может исключить без его согласия. А он не согласен. Более того, глава страны объявил, что может потребовать с России 2 миллиарда долларов в год за аренду армянской железной дороги. В РЖД возмутились. В целом Армения готова отвечать. Что же дальше? Видимо, отношения будут последовательно ухудшаться. Все идет к тому, что встанет ребром вопрос о нахождении российской военной базы в Гюмри. Попасть в Армению по внутреннему паспорту РФ, вероятно, скоро будет невозможно. Собственно, два последних фактора и будут свидетельством выбора Еревана между Западом и Москвой, без всякого референдума. Законы ЕС предусматривают универсальный пограничный контроль со странами, не входящими в Шенген. Проще говоря, визовый режим. Тем более, негоже, когда на территории кандидата или государства, подавшего заявку в ЕС, находятся войска страны, которая признана для Европы практически главной угрозой. Так что все это противостояние может очень далеко зайти. Кстати, насчет главного козыря Кремля. Ереван реализует совместную с Ираном программу «Газ в обмен на электроэнергию». Это позволяет снижать зависимость от бывшей метрополии по поставкам важного стратегического топлива. Хотя, конечно, есть риск разозлить новых союзников в лице, например, Дональда Трампа. При том, что Тегеран – стратегический партнер и союзник России. Но в электричестве он сильно нуждается. Особенно в перспективе ударов по его энергообъектам. В общем и целом, интересная комбинация складывается. Казалось бы, при чем здесь армянская вода? Формально ни при чем. А с другой стороны, как посмотреть?
5: Радиолента. Прямая речь.
8: Экологическая катастрофа в Тюмени не заканчивается. Роспотребнадзор наконец признал, что текущая уже 2 недели из кранов жидкость не соответствует никаким нормам, а управляющие компании просят не пить ее и не принимать душ.
9: Тюмень утопает в нечистотах. Уже 2 недели из кранов в городе течет мутная жижа с ужасным запахом.
10: Это чума.
9: После сильных дождей река Тура вышла из берегов, и в нее попали фекалии. Вода из Туры питает Тюмень, поэтому теперь эта грязь льется у горожан из кранов.
11: Вода ужасно пахнет навозом, болотом и какими-то примесями.
9: Чтобы хоть как-то готовить еду и умываться, людям приходится покупать воду в магазинах. Вместо того, чтобы помогать жителям, тюменские чиновники праздновали День города. Только через неделю в некоторых дворах наконец появились цистерны с чистой водой, но их не хватает на всех. Город пытаются спасти волонтеры. Они укрепляют мешками с песком размытые дамбы и убирают с берегов Туры погибшую рыбу. В ближайшие дни в Тюмени ожидаются новые ливни, а значит, вода не отступит. И один из самых богатых и благоустроенных городов России продолжит превращаться в вонючее болото.
5: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Вместо пехоты – дроны и роботы. Чтобы сберечь личный состав армии, ВСУ развернули на фронте боевых роботов и впервые испытали дроны «Кенгуру». Пока российские генералы продолжают посылать пехоту в так называемые «мясные штурмы», Украина делает ставку на тотальную роботизацию фронта. ВСУ заявили, что их главный приоритет – сохранение жизни солдат за счет технологий, когда машины воюют вместо людей. Похоже, это не просто заявление. Западные аналитики зафиксировали, что в июле ВСУ впервые применили в тылу российской армии дроны «Кенгуру». Тяжелый беспилотник-носитель доставил и сбросил глубоко за линией фронта боевой наземный робот. Эта технология не нова. С этой концепцией Пентагон экспериментировал 30 лет, но реализовать не смог. Украина первая реализовала ее на практике, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
12: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
0: Параллельно с этим на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть дефицит личного состава.
4: Цель на 26-й год – заменить до 30% личного состава в самых опасных секторах фронта технологиями. Мы уже проводим операции, где позиции врага штурмуются и захватываются исключительно наземными роботами. Морской дрон высаживает пулеметного робота на берег, тот выбивает противника и выполняет задачу. Человек не должен идти под огнем там, где может пройти гусеничная платформа.
0: Технологический разрыв в подходе командования двух воюющих армий становится все заметнее, и речь уже не только о дронах и войсках беспилотных систем, подчеркивает военный аналитик Андрей Вершинин.
2: Мы видим две абсолютно разные философии войны. Российское командование относится к солдатам как к дешевому расходному материалу для заваливания окопов трупами. Украина же компенсирует численный недостаток высокой технологичностью. Роботы эвакуируют раненых, минируют территории и идут в лобовые атаки. В долгосрочной перспективе на истощение побеждает не тот, у кого больше людей, а тот, кто умеет сберегать свой личный состав.
0: По словам Z-военкоров, применение наземных и воздушных роботов на фронте скоро станет массовым. Пока в Москве пытаются решить проблему кадрового голода новой мобилизации, Киев планомерно заменяет солдат на передовой высокотехнологичными машинами. Чей подход окажется удачнее, покажет ситуация на фронте и динамика военных потерь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Говорят военкоры.
10: Европу переводят на американское оружие. Военкор Живов о новой программе НАТО.
13: Марк Рютте заявил, что Альянс будет производить в Европе американское оружие. Речь идет, в частности, о таких системах, как танки «Абрамс», «Барракуда 500М», авиабомбы «Small Diameter Bomb» и ракеты «Стингер». По его словам, в проектах участвуют «Боинг», «Локхид Мартин», «Рейтион», «General Dynamics Land Systems» и «Андурил», а также европейские производители «Райнметалл», «Дил» и польская «Пиджи-Зет». Кроме того, Рютте объявил о новой программе стоимостью 40 миллиардов долларов по борьбе с беспилотниками. По его словам, инициатива должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики, создать сеть заводов и современных производственных площадок и помочь резко увеличить выпуск вооружений. Он уточнил, что особый акцент будет сделан на производстве средств ПВО и дальнобойных ударных систем. Новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов стран НАТО. В ходе форума генсек НАТО также заявил, что Альянс создаст собственный флот из 12 самолетов-заправщиков и судов дальней транспортной авиации. Помимо того, блок заменит самолеты «Авакс» на 10 легких шведско-канадских «Глобал Ай», которые способны обнаруживать любые воздушные цели – от воздушных судов до беспилотников и ракет.
10: Искусственный интеллект выходит на охоту. Военкор Живов о новых украинских турелях.
13: Киев начал применять турели Sky Sentinel на искусственном интеллекте для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы дистанционно управляемых турелей на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами искусственного интеллекта и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о том, как одна из крупнейших нефтедобывающих стран столкнулась с дефицитом бензина. После рекордной серии ударов по НПЗ российская нефтепереработка упала до минимума за два десятилетия. Власти ограничивают экспорт, закупают топливо за рубежом и смягчают требования к его качеству. Почему нефть в стране есть, а полный бак постепенно превращается в дорогую и не везде доступную роскошь?
15: Слушай, ну этот парадокс, он действительно на первый взгляд сбивает с толку, потому что... Но кажется совершенно логичным, да, если страна буквально плавает на океане нефти, значит, топливо должно просто литься рекой. Но вот эта привычка ставить знак равенства между сырой нефтью и автомобильным бензином – это, ну, фундаментальная ошибка. То есть черная жидкость из скважины, она же абсолютно непригодна для современного двигателя.
14: Ну да, это как, знаешь, как пшеница и свежеиспеченный хлеб. Даже если... Не знаю, элеваторы ломятся от зерна, ну, хлеба на полках магазинов просто не будет, если в городе сгорели все печи в пекарнях. То есть сырая нефть — это, ну, просто исходный материал.
15: И именно вот это критическое звено сейчас оказалось повреждено. Из-за повреждений заводов российская нефтепереработка упала до отметки менее 4 миллионов баррелей в сутки.
14: А это много или мало? Ну, в исторических масштабах.
15: Это откат на 20 лет назад, к уровню марта 2005 года. То есть из ежедневной загрузки выпало около 1,5 миллиона баррелей. Зафиксировано не менее 66 сообщений об атаках на объекты ТЭК.
14: Ого.
15: И 44 из них пришлись именно на нефтеперерабатывающие заводы. То есть когда одновременно горят установки сразу на нескольких предприятиях, возникает логистический кошмар для ремонтников.
14: Слушай, ну ведь в новостях постоянно появляются отчеты, что очередной завод завершил ремонт, возобновил работу. Звучит-то весьма оптимистично, разве нет?
15: И здесь кроется еще одна ловушка для неподготовленного наблюдателя. Важен не факт запуска, а конечный результат. То есть формально завод может отчитаться. Все, мы открылись.
14: Так.
15: Но технологический режим после капитального ремонта восстанавливается очень долго. Эту установку, ну, ее нельзя просто включить кнопкой на 100% мощности.
14: Взорвется.
15: Она просто взорвется, да. Нагрузка повышается поэтапно. В статистике завод числится работающим, но физического бензина он выдает мало.
14: Ага.
15: И саму проблему дефицита на рынке в этот момент он не решает.
14: Хорошо. Допустим, ремонтировать долго сложно, но ведь страна-то огромная. Заводы, ну, пострадали же не все.
15: Угу.
14: Почему нельзя просто взять избыток бензина из нетронутого региона и привезти его туда, где образовался дефицит? Взять и перенаправить логистику.
15: Потому что у транспортной инфраструктуры есть жесткий физический предел. Железные дороги и трубопроводы. Ну, они не резиновые.
14: Это как кровеносная система, в которой, не знаю, образовался тромб.
15: Отличный образ. Топливо физически может существовать в каких-то резервуарах на востоке страны. Но летом на железных дорогах начинается просто коллапс.
14: Из-за чего?
15: Металл, уголь, который гонят на экспорт, зерно, потому что идет уборочная кампания.
14: А, точно.
15: Доставить цистерну на небольшую нефтебазу за 1000 километров становится, ну, слишком дорого. А оборачиваемость состава измеряется неделями.
14: Слушай, и как вот этот логистический тромб, как он бьет по конкретным заправкам на местах?
15: Он моментально уничтожает независимый АЗС. Из-за сложностей с доставкой оптовые цены на бирже просто ползут вверх. Вот представь, что ты владелец небольшой частной заправки где-нибудь на трассе.
14: Так, представил.
15: Стоимость закупки оптом начинает превышать розничную цену, по которой ты должен этот бензин продавать людям.
14: То есть я должен продавать себе в убыток?
15: Да. Крупные сети, которые принадлежат нефтяным гигантам, они могут это терпеть. Они покрывают убытки розницы за счет доходов от добычи или продажи той же сырой нефти за рубеж.
14: Но у них есть подушка.
15: А частник, он просто закрывает станцию. Или вешает табличку, знаешь, отпуск только по талонам.
14: Получается, кризис бьет по стране вообще неравномерно. Формируется какая-то география топливного неравенства.
15: Именно. Южные регионы, сельскохозяйственные, где прямо сейчас нужен огромный объем дизеля для тракторов.
14: Для комбайнов.
15: Да, плюс Северный Кавказ, Крым, они принимают удар первыми. У них самое длинное логистическое плечо и высокая потребность.
14: При этом в крупных мегаполисах вроде Москвы или Санкт-Петербурга дефицит может вообще не ощущаться, так?
15: Потому что столицы снабжаются в приоритетном порядке. И это создает такой когнитивный диссонанс. Поэтому само понятие «средний дефицит» по стране, оно абсолютно бессмысленно.
14: Ну да, средняя температура по больнице.
15: Вот, стабильность, которая транслируется через полные заправки в Москве, она в реальности оплачивается пустыми колонками в регионах.
14: И эти локальные перебои, они неизбежно отражаются на ценах. То есть цифры-то действительно внушительные. Рост стоимости бензина на бирже составил почти 20% в годовом выражении. Цена АИ-95 подошла к отметкам около 74 рублей за литр. Раньше столько стоило премиальное спортивное топливо. Но, слушай, давай сыграем в адвоката дьявола.
15: Давай.
14: Разве рост цены на несколько рублей за литр – это прям катастрофа? Ну, заправишь ты бак не на 2000, а, не знаю, на 200 рублей дороже. Чашка кофе стоит больше.
15: Угу. Это классическая ошибка восприятия, когда проблему оценивают только с позиции водителя личного автомобиля, который ездит по маршруту дом-офис.
14: Ага.
15: Нужно смотреть на экономику шире.
14: Ну, понял. Берем водителя такси или курьера на личном авто. У них же пробеги огромные.
15: Да. Для них эти несколько рублей превращаются в тысячи рублей дополнительных расходов в месяц. Их бизнес-модель, их рентабельность просто рушится. Но главная угроза даже не в этом. Проблема в макроэкономической инерции. Бензин оплачивается не только на заправке. Он оплачивается дважды. Каждым человеком.
14: Каким образом?
15: Ну, стоимость логистики зашита вообще во все. Рост цен на топливо мгновенно перекладывается в цену доставки продуктов в супермаркеты, в стоимость цемента, кирпичей для стройки, в тарифы грузоперевозок.
14: А, то есть...
15: Покупая пакет молока, ты оплачиваешь бензин, который сжег грузовик по пути от фермы до магазина.
14: И самое обидное, знаешь что? Когда оптовые цены на бензин наконец-то падают, ну, после вмешательства государства, стоимость этого пакета молока или курьерской доставки уже никто не снижает обратно.
15: В точку. Бизнес крайне редко откатывает цены назад. Любой такой топливный кризис навсегда оставляет в экономике новый, более высокий уровень базовых расходов. И плюс запускается очень разрушительный психологический механизм. Так называемый эффект хлыста в цепочках поставок.
14: Так, а что это значит на практике?
15: Ну вот представь строительную компанию. Им нужно 10 тонн дизеля в неделю. Они слышат новости о дефиците, видят рост цен. Что они делают?
14: Паникуют и закупают впрок.
15: Вот. Они паникуют и заказывают сразу 30 тонн, чтобы создать резерв. Они ставят дополнительные емкости, замораживают свои оборотные средства в этом топливе.
14: И тем самым искусственно разгоняют спрос.
15: Да. Из-за страха нехватки каждый пытается скупить больше, чем ему нужно прямо сейчас. Этот панический спрос просто высасывает остатки топлива с баз и делает физический дефицит в моменте еще острее.
14: Слушай, ну, чтобы сбить эту панику и остановить инфляцию, власти ведь применяют экстренные меры.
15: Пытаются.
14: Самое очевидное из них – это запрет на экспорт бензина до января 2027 года. Ну, звучит-то логично. Закрываем границу, все топливо остается внутри страны, рынок насыщается, цены падают.
15: Логично, но у этого есть колоссальная цена. Бюджет моментально лишается доходов от экспортных пошлин и налогов.
14: Угу.
15: Нефтяники теряют самую маржинальную часть своей прибыли. И главное, запрет экспорта не обладает магической силой. Он не чинит разорвавшуюся трубу на заводе, понимаешь?
14: Ну да, он просто перераспределяет то, что есть.
15: Вот именно, он позволяет перераспределить те крохи, что еще производятся.
14: И поэтому логичным шагом становится импорт, да. Фиксируются там рекордные закупки в Белоруссии около 6 тысяч тонн в сутки, плюс идут поставки из Казахстана. Хотя, честно говоря, закупать бензин за рубежом для страны, которая заливает мировой рынок нефтью, звучит как анекдот.
15: Ну, технологически это оправданное латание дыр. Соседние белорусские заводы исторические и инфраструктурно связаны в единую сеть. Туда легко отправить сырую нефть по трубе и быстро вернуть готовый бензин в цистернах.
14: А проблема в чем тогда?
15: Проблема в масштабах. Эффективность этой меры крайне сомнительна.
14: В объемах, то есть?
15: Да. Белорусские 6 тысяч тонн в сутки – это буквально капля в море. При ежедневном дефиците, который оценивается в 40-45 тысяч тонн.
14: Ничего себе.
15: Импорт просто не способен перекрыть такой разрыв. И поэтому в ход идет самая спорная и тихая мера. Это смягчение экологических стандартов.
14: А, я слышал об этом. Разрешен допуск топлива с содержанием серы до 150 частей на миллион.
15: Угу.
14: Слушай, это же в 15 раз выше современных норм. Зачем это делается?
15: Помнишь, мы обсуждали гидроочистку в начале?
14: Да. Этап, где удаляют серу.
15: Если установка гидроочистки повреждена, завод не может выпускать чистый бензин. Но топливо-то нужно.
14: И власти просто закрывают глаза на экологию.
15: Да, разрешают гнать на рынок полуфабрикаты. Это позволяет залить объемы на заправке прямо сейчас. Но последствия будут просто катастрофическими.
14: Ну, я знаю, что сера вредна для экологии. Но что конкретно она делает с автомобилем? Почему это прямо так опасно?
15: Давай разберем химию процесса. Когда топливо с высоким содержанием серы сгорает в двигателе, образуется диоксид серы, а внутри цилиндров всегда присутствует водяной пар.
14: Так.
15: Сера соединяется с водой и образуется настоящая серная кислота.
14: Прямо внутри мотора.
15: Прямо там. И когда двигатель остывает, эта кислота конденсируется на металлических стенках цилиндров, вызывая стремительную коррозию.
14: Жесть какая.
15: Кроме того, эта кислота вылетает в выхлопную трубу и оседает на редких металлах в каталитическом нейтрализаторе автомобиля. Она мгновенно его уничтожает.
14: То есть вот этот выигранный сегодня литр грязного бензина...
15: Он превратится в колоссальный износ сотен тысяч двигателей по всей стране уже через год.
14: Обалдеть.
15: Современные моторы с их тончайшими настройками, они просто не рассчитаны на такую агрессивную среду. А для людей это превратится в резкий скачок респираторных и легочных заболеваний в крупных городах, потому что вся эта сера оседает в легких.
14: То есть цена этого управленческого решения, она просто перекладывается на систему здравоохранения и карманы автовладельцев в будущем.
15: Да.
14: Получается, все эти экстренные меры, запреты экспорта, закупки за рубежом, грязное топливо, они лишь, ну, покупают время.
15: Угу.
14: Но не решают фундаментальную проблему уязвимости отрасли. Что ждет систему дальше? Очевидно же, что защита заводов теперь выходит на первый план.
15: Да, строительство защитных сеток, установка систем наблюдения сложных, рассредоточение запасов по мелким базам – все это становится новой обязательной статьей расходов, и здесь не должно быть иллюзий.
14: То есть эти расходы навсегда ложатся в себестоимость каждого литра бензина?
15: Безусловно. Бесплатной защиты инфраструктуры не бывает. За все заплатит конечный потребитель.
14: Слушай, ну если смотреть на ситуацию глазами обычного человека, как правильно читать новости? На что обращать внимание, чтобы понять реальную картину? Вот если я проезжаю мимо заправки, и там нет очереди, значит ли это, что кризис миновал?
15: Угу. Исчезновение очередей – это вообще не показатель окончания кризиса.
14: Серьезно?
15: Да. Очень часто баланс на рынке достигается не тем, что заводы стали производить больше бензина, а банальным снижением доступности.
14: То есть...
15: То есть топливо становится настолько дорогим, что часть людей просто отказывается от поездок.
14: Спрос убивается высокой ценой.
15: Именно. Чтобы понять реальную картину, нужно следить за множеством таких тихих, неочевидных сигналов.
14: Каких именно? Вот что должно насторожить?
15: Ну, в первую очередь, исчезновение топлива на маленьких независимых заправках на трассах. Если они закрываются, значит, оптовый рынок все еще в лихорадке.
14: Угу.
15: Во-вторых, нужно внимательно читать официальные формулировки о продлении запрета на экспорт. Если запрет, который вводили на месяц, вдруг продлевают еще на полгода, значит, внутри системы понимают, что быстрого технического решения нет. Система функционирует, да, но она потеряла запас прочности и теперь требует постоянного ручного управления.
14: Слушай, а как... Как могут развиваться события дальше? Давай обрисуем какие-то возможные сценарии до наступления зимы.
15: Ну, можно выделить три основных пути. Первый сценарий – это постепенная стабилизация. Предположим, новых инцидентов нет, ремонты медленно, но завершаются. Цены уже, конечно, никогда не упадут до прежних значений.
14: Это мы уже поняли, да?
15: Но перебои с топливом прекратятся.
14: Звучит как лучший из возможных вариантов. А второй?
15: Второй сценарий – это управляемая нехватка.
14: Это как?
15: Бензин физически есть, но он очень дорогой. Независимых АЗС больше не существует в принципе.
14: Угу.
15: Рынок полностью монополизирован крупными вертикально интегрированными игроками, а государство просто в ручном режиме решает, кому дать квоту на топливо, а кому нет. Ну, чтобы не допустить бунтов среди там аграриев и транспортников.
14: Да. И остается третий сценарий.
15: Третий – это новая волна остановок инфраструктуры. Если происходит новое повреждение ключевых установок, потребуется еще больше импорта и еще более радикальное снижение качества топлива.
14: То есть нормативы по серии могут поднять еще выше?
15: Возможно. И этот дефицит ударит по удаленным регионам с удвоенной силой, потому что логистика, ну, она просто не справится с переброской скудных остатков.
14: Бензин может снова появиться на всех заправках еще до полного восстановления поврежденных заводов. Его привезут из запасов, импортируют или произведут по временно смягченным требованиям. Но цена такой стабильности останется в семейных расходах, стоимости перевозок, бюджетных субсидиях и качестве воздуха. Топливная устойчивость измеряется не объемом нефти под землей, а возможностью заправить автомобиль без очереди, лимита и тревожной проверки телефона. Это был разбор дня. Берегите себя и помните, иногда половина бака рассказывает о состоянии страны больше, чем миллионы баррелей в официальной статистике.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
16: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Война навсегда. В Госдуме призывают перевести Россию на военные рельсы и начать настоящие боевые действия. Спецоперация «Похоже» окончательно превращается в бессрочную войну на истощение. В Госдуме открыто заявили, что страна должна полностью перейти на военные рельсы.
1: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
0: Это заявление члена комитета по обороне Андрея Колесника последовало сразу после атаки дронов на склад «Вайлдберрис» в подмосковном Чехове, где погибли 5 человек. Политический обозреватель Владимир Боровой говорит, что то, что происходит, уже давно вышло за рамки слова «спецоперация».
2: Депутаты прямо говорят, если не перевести всю экономику и общество на военное положение, атаки по российской территории не прекратятся. В Госдуме требуют отказаться от риторики про удары возмездия и начать тотальную войну. Это явный сигнал. Власти готовят население к тому, что воевать придется долго и в режиме полной мобилизации ресурсов.
0: На фоне двухнедельной серии ударов ВСУ по складским помещениям и регулярных атак по тыловым логистическим объектам чиновники пытаются переложить ответственность за это на простых россиян, предлагая увеличивать число тех, кто предотвращает атаки. То есть вместо системной работы ПВО предлагается создавать больше мобильных огневых групп, обстреливающих дроны, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
3: Призывы усилить массированность ударов – это попытка прикрыть провал собственной системы обороны. Когда беспилотники спокойно долетают до Подмосковья и жгут ключевые логистические узлы, генералам ничего не остается, кроме как требовать новых ресурсов и бесконечного продолжения боев. Никакого плана по защите тыла у них нет.
0: Фраза члена комитета по обороне Колесника о переводе на военные рельсы, по сути, означает только одно – дальнейшее урезание гражданских расходов, рост налогов и новую волну призыва. О том, чем это обернется для обычных россиян, говорит экономический эксперт Дмитрий Милов.
4: Перевод страны на военные рельсы – это окончательный отказ от социальной сферы, медицины и образования в пользу оборонки. Власти прямым текстом дают понять – нормальной жизни больше не будет. Любые экономические проблемы теперь будут списывать на военную необходимость, а граждан принудят платить за эту затяжную авантюру из собственного кармана.
0: Риторика депутатов Госдумы, похоже, окончательно сместилась от обещаний скорого мира к продвижению идеи вечной войны. Призывы депутатов начать нормальные боевые действия лишь подтверждают, останавливать спецоперацию никто не собирается, невзирая на ту цену, которую платят за СВО тысячи простых семей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радиолента. Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин объявил о создании нового рода войск и назначил первого ими командующего.
17: Принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем, и стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Пожалуйста, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба. Денис Игоревич, новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считает и министр, и начальник генерального штаба, вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеком.
5: Главные новости дня.
18: Выгнали из дома. После бомбежки складов Wildberries и Ленты крупные компании переносят свою логистику в Казахстан. Атак дронов будет больше? Российские компании все активнее переносят логистику в Казахстан. Wildberries строит два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы в общей площади около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
19: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из страны, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
18: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. По состоянию на 2 августа общая площадь атакованных складов компании достигла почти 1,5 миллиона квадратных метров, пишет Forbes. Всего под удар попали как минимум 18 складов, в том числе в Электростале, Краснодаре, Ивано-Мысске, Воронеже, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростале площадью 250 тысяч квадратных метров, который полностью полностью сгорел. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
20: И обвиняет нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
18: К ударам по логистическим хабам уже начал готовиться Озон. Как пишут специализированные каналы, второй по объемам продаж маркетплейс в России начал перемещать дорогостоящие товары со складов в пункты выдачи заказов на фоне ударов по логистической инфраструктуре Wildberries. Официально эту информацию в компании не комментировали. У Озон 47 логистических комплексов и более 170 сортировочных центров по всей стране. Большинство из них находятся в аренде. Ни один до сих пор не пострадал от атак беспилотников. При этом Озон прекратил признавать Крым частью России, рассказала покупательница из Севастополя.
21: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь – это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
18: Одновременно с Озон к возможным ударам по складам готовятся крупнейшие продуктовые сети России. На фоне продолжающейся уже 4,5 года СВО экономика России уже почти вся отдана на аутсорс, отмечают эксперты. По их словам, нефтепереработка теперь в Беларуси и Индии, обработку металла вынесли в Китай, а товарную логистику в Казахстан. В итоге бизнеса и рабочих мест становится меньше, а логистика и товары подорожали. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Глава регионального отделения Союза отцов Вячеслав Истошин считает, что мальчиков после 5 лет должны воспитывать только мужчины, которые, по его мнению, наилучшие педагоги.
22: В чем проблема? Ну, проблема мы видим на выходе отсутствие мужского воспитания, когда мальчику, ну, вообще, если коротко сказать, когда мальчику говорят, веди себя по-мужски, он просто не понимает, о чем его спрашивают. Женщины, начиная с 5 лет, к мальчикам подпускать уже нельзя. Вот я вам так скажу, да. То есть, начиная с 5-6 лет, женщина, до свидания. То есть, если мы хотим воспитать полноценного гражданина-воина, то есть, или того человека, который, по крайней мере, будет выполнять свой определенный функционал, как мужчина или как, ну, как гражданин своей страны, то до свидания. Министерство образования, то есть, вообще педагог – это мужская профессия. Педагог – это мужская профессия, все очень просто. И сейчас это и буллинги, и проблемы в школе, и все остальное, дедовщина в армии, демографическая в том числе проблема – это больше это выжимка и производная от присутствия женщины в школе, все. Я не говорю, что женщины плохие. Я говорю, что существует проблема присутствия мужчины в школе.
5: На радио «Лента» шок дня.
23: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
10: Европу переводят на американское оружие. Военкор Живов о новой программе НАТО.
13: Марк Рютте заявил, что Альянс будет производить в Европе американское оружие. Речь идет, в частности, о таких системах, как танки «Абрамс», «Барракуда 500М», авиабомбы «Small Diameter Bomb» и ракеты «Стингер». По его словам, в проектах участвуют «Боинг», «Локхид Мартин», «Рейтион», «General Dynamics Land Systems» и «Андурил», а также европейские производители «Райнметалл», «Дил» и польская «Пиджизет». Кроме того, Рютте объявил о новой программе стоимостью 40 миллиардов долларов по борьбе с беспилотниками. По его словам, инициатива должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики, создать сеть заводов и современных производственных площадок и помочь резко увеличить выпуск вооружений. Он уточнил, что особый акцент будет сделан на производстве средств ПВО и дальнобойных ударных систем. Новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов стран НАТО. В ходе форума генсек НАТО также заявил, что Альянс создаст собственный флот из 12 самолетов-заправщиков и судов дальней транспортной авиации. Помимо того, блок заменит самолеты «Авакс» на 10 легких шведско-канадских «Глобал Ай», которые способны обнаруживать любые воздушные цели – от воздушных судов до беспилотников и ракет.
10: Искусственный интеллект выходит на охоту. Военкор Живов о новых украинских турелях.
13: Киев начал применять турели Sky Sentinel на искусственном интеллекте для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы дистанционно управляемых турелей на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами искусственного интеллекта и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Обещали тыл, а отправили в штурм. Солдат на Краснолиманском направлении записал прощальное видео и показал десятки черных трупов сослуживцев. Мобилизованный из Твери записал видео, в котором рассказал о реальных потерях на Краснолиманском направлении и о том, как военкоматы нагло врут молодежи, обещая службу в тылу. Мужчина вернулся домой и обомлел от количества новых свежих могил. Почти всех его знакомых, попавших на фронт всего полгода назад, уже нет в живых.
6: У меня уже все погибли знакомые. Наверное,
7: да, у нас там. все померли.
6: Да потому что на Краснолиманные все кидали, наверное. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
7: И Ромка Великов, все померли.
6: Нет, там именно штурма кинули нафиг их всех. Ну, и все. Штурма кого-то минометом накрыла, нафиг, кого-то, блин, дроном,
7: вот,
6: не знаю.
7: Вот нафиг. Он молодец.
6: Я в подробности не вдавался, на, потому что, ну, они, вот буквально нафиг. Через,
7: нет, Ромка...
6: через каждые два месяца нафиг, да, вот до этого, да, нафиг, да, шли. Да. Вот едешь мимо кладбища, просто одни флаги стоят, нафиг. Все думали, что так просто сдадутся, а на самом деле не
7: просто.
6: У нас тут в России, знаешь, какая замануха? Типа говорят, нафиг, это в тылы отправим, там, трактористам нафиг. Блин, ну, работать. А на самом деле кидаются на передовую в первую очередь. Да.
0: Вербовка сейчас уже поставлена на поток, говорят военные юристы. Контрактникам обещают охрану складов или работу на третьей линии. А по прибытию в Донбасс отбирают документы и под конвоем гонят в мясные штурмы под минометы и дроны. Ситуацию комментирует военный юрист Елена Воронцова.
9: Две недели так называемой подготовки, и человек уже на передовой. Это не обучение, это формальное оформление перед отправкой на убой. Военкоматы и вербовщики идут на любой подлог, обещая тыловые должности, потому что добровольно идти в штурмовики никто не хочет. Люди осознают, что их обманули уже в окопе, откуда выезда только два – в закрытом цинке или инвалидом.
0: История тверского солдата показала, что масштаб потерь в регионах России уже невозможно спрятать за официальными сводками Минобороны. О растущем шоке в регионах говорит социолог Дмитрий Марков.
12: Когда выживший возвращается в родной город и видит гектары новых кладбищ, иллюзии рассыпаются моментально. Слова о защите Родины сменяются полным пониманием. Их тупо бросили в чужую бессмысленную мясорубку. И этот глухой, пока еще одиночный ропот, постепенно превращается в ярость тысяч семей, получивших останки своих сыновей.
0: Сейчас видео тверского солдата продолжает разлетаться по военным чатам. В комментариях под этой историей все больше россиян пишут, что обещание тыловой службы от вербовщиков – это просто смертный приговор с отсрочкой в две недели. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
11: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы. Очень просто. Явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
5: Говорят военкоры.
10: Охота на разработчиков. Военкор Живов о покушении на создателя «Упыря».
1: Медиа сообщают о взрыве автомобиля в поселке Большой Исток Свердловской области. По данным ТАСС,

0: курьеров на дом и ничего у них не берите. По возможности, не давайте свои данные никаким организациям. Все они сольются к хохлам со 100% гарантией. Живите всегда как последний день. Соблюдайте цифровую гигиену. Никому, кроме близких, не сообщайте о своих планах и периодически их меняйте. Имейте при себе оружие. Никогда не устраивайте пышных банкетов в известных местах с кучей гостей.
1: Дроны бьют по экономике. Военкор канал «Архангел» спецназа о новом массированном налете.
2: Украина провела очередную атаку на инфраструктуру России, снова поставив Wildberries приоритетной целью. В ночь на 5 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 475 беспилотников над свыше чем 20 регионами России. А всего за сутки с 8 утра отмечено не менее 779 вражеских птичек, которые преимущественно сбивали на направлении столицы, Белгородчины и югом России. Несмотря на такое количество, основная масса была сбита. Под удар попал логистический терминал Wildberries в Алексине, в Тульской области, где возникло обширное возгорание, а украинские каналы вовсю публикуют кадры с разных ракурсов. Жители России в некоторых ситуациях в погоне за хайпом ведут чуть ли не репортажи для украинских подразделений, которые используются в рекламе своих атак. Помимо этого, работа противовоздушной обороны отмечалась в Республике Татарстан, где было несколько видео с пуском противоракет. По количеству видно, что противник нарастил численность своих ударов по России. Это стало возможным благодаря частичной модернизации промышленных мощностей и накоплению ресурсов для проведения массированных атак, которые в августе ожидаются еще чаще.
1: Тропинки вместо вооружения и противовоздушной обороны. Роман Цыпаньков о новой инициативе Госдумы.
3: Госдума приняла законопроект о благоустройстве лесных тропинок. Это может показаться бредом, но, учитывая площадь лесов, звучит масштабно. По данным Государственного лесного реестра, на 1 января 2024 года общая площадь лесов в России составила 1 миллиард 188 миллионов 300 тысяч гектаров. Из них на землях лесного фонда 1 миллиард 146 миллионов гектаров. На землях населенных пунктов городские леса 1 миллион 300 тысяч гектаров. На землях особо охраняемых природных территорий 29 миллионов 300 тысяч гектаров. На землях иных категорий 11 миллионов 600 тысяч гектаров. Чтобы вы понимали, это 11 миллионов 883 тысячи квадратных километров. Площадь Паутона порядка 17 миллионов 700 тысяч квадратных километров. Ну, это реально как благоустроить какой-нибудь Паутон. Такой масштаб надо контролировать и регламентировать. Это сертификация, разрешительная документация. Это написание софта для документа оборота. А еще это создание отдельного министерства. И создание новых профильных отделов прокуратуры и прочих контролирующих отделов. И это мы еще не коснулись вопроса обустройства и последующей замены поребриков вдоль лесных тропинок. А еще государственные торги землеотвода под павильоны шавермы и куры-гриль. Ну, в общем, это действительно важный участок жизни страны, а не бред какой-то.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Вместо пехоты — дроны и роботы. Чтобы сберечь личный состав армии, ВСУ развернули на фронте боевых роботов и впервые испытали дроны «Кенгуру». Пока российские генералы продолжают посылать пехоту в так называемые «мясные штурмы», Украина делает ставку на тотальную роботизацию фронта. ВСУ заявили, что их главный приоритет — сохранение жизни солдат за счет технологий, когда машины воюют вместо людей. Похоже, это не просто заявление. Западные аналитики зафиксировали, что в июле ВСУ впервые применили в тылу российской армии дроны «Кенгуру». Тяжелый беспилотник-носитель доставил и сбросил глубоко за линией фронта боевой наземный робот. Эта технология не нова. С этой концепцией Пентагон экспериментировал 30 лет, но реализовать не смог. Украина первая реализовала ее на практике, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
6: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
5: Параллельно с этим на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть.

0: закрыть дефицит личного состава.
1: Цель на 26-й год – заменить до 30% личного состава в самых опасных секторах фронта технологиями. Мы уже проводим операции, где позиции врага штурмуются и захватываются исключительно наземными роботами. Морской дрон высаживает пулеметного робота на берег, тот выбивает противника и выполняет задачу. Человек не должен идти под огнем там, где может пройти гусеничная платформа.
0: Технологический разрыв в подходе командования двух воюющих армий становится все заметнее, и речь уже не только о дронах и войсках беспилотных систем, подчеркивает военный аналитик Андрей Вершинин.
2: Мы видим две абсолютно разные философии войны. Российское командование относится к солдатам как к дешевому расходному материалу для заваливания окопов трупами. Украина же компенсирует численный недостаток высокой технологичностью. Роботы эвакуируют раненых, минируют территории и идут в лобовые атаки. В долгосрочной перспективе на истощение побеждает не тот, у кого больше людей, а тот, кто умеет сберегать свой личный состав.
0: По словам Затвоенкоров, применение наземных и воздушных роботов на фронте скоро станет массовым. Пока в Москве пытаются решить проблему кадрового голода новой мобилизации, Киев планомерно заменяет солдат на передовой высокотехнологичными машинами. Чей подход окажется удачнее, покажет ситуация на фронте и динамика военных потерь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: В Хакасии несколько женщин с пустыми канистрами в руках обратились к президенту Владимиру Путину с жалобой на то, что на автозаправочных станциях бензин заканчивается раньше, чем доходит их очередь.
5: Почему все молчат? Критическая обстановка. У нас нечем заправляться. В стране, мировой стране, которая добывает у нас нефть. Почему вы, люди, обычные страдаем, которые платят налоги, которые ходят на работу, которые пашут с утра до ночи? Почему у нас такая обстановка? Почему мы должны стоять по 3 часа в очереди? Объясните нам, народ, поднимайтесь.
6: Чтобы поехать на работу.
5: Чтобы поехать на ту же работу. Чтобы, да, а у людей кто-то ездит за 20, за 30, за 40 километров до работы. Поэтому обстановка очень критическая. Почему все молчат? Народ, вы почему молчите? Почему вы только за себя стоите? Почему вам интересно только за себя 3 часа отстоять в этих пробках?
7: У нас жители всего 5000 человек. 7000 человек. Но чтобы простоять очередь, вчера в 3 часа ночи отстояли 2 часа и не заправились, потому что закончился бензин. Обратите внимание на это.
8: Кто-то сегодня 5 часов днем стоял.
3: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».
3: «Красный карлик» на радио «Лента».
10: Привет!
6: С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Во французском регионе Дордонь скрыта от посторонних глаз знаменитая пещера Ласка, которую ученые заслуженно называют Сикстинской капеллой первобытного мира. На ее гладких стенах красуются сотни потрясающих динамичных наскальных рисунков быков, лошадей и загадочных антропоморфных фигур, созданных нашими далекими предками около 18 тысяч лет назад. Но современные исследователи обнаружили, что эта подземная галерея таит в себе еще одну, куда более интригующую и невидимую тайну, совершенно аномальную, пугающую звуковую акустику. В определенных точках пещеры, прямо перед изображениями самых крупных животных, обычный человеческий голос или удар в примитивный бубен внезапно многократно усиливался, превращаясь в мощный вибрирующий гул, который заставляет физически дрожать все тело. Этот эффект создает ощущение присутствия кого-то невидимого, скрытого в темноте за каменными выступами. Сторонники мистических теорий и альтернативные историки убеждены, что Ласка была гигантским ритуальным святилищем, построенным в точке пересечения подземных энергетических потоков для связи с духами предков. Шаманы каменного века могли использовать эту уникальную акустику для введения всего племени в состояние глубочайшего религиозного транса, когда стены пещеры буквально начинали петь голосами нарисованных зверей под мерцающим светом факелов. Французский исследователь акустики Иегуди Резников провел масштабные замеры звуковых волн в Ласка и сделал поразительное научное открытие. Оказалось, что первобытные художники наносили свои рисунки строго в тех местах пещеры, которые обладали максимальным звуковым резонансом, фактически создавая первую в истории человечества карту объемного звука. Древние люди не обладали тайной магией, но они великолепно на интуитивном уровне чувствовали законы физики и эхо замкнутых пространств, используя природные рупоры для усиления психологического эффекта от своих обрядов. Аномальная акустика Ласка — это результат уникальной природной геометрии пещеры, которую наши предки гениально интегрировали в свою культуру. Это позволяет нам взглянуть на наскальную живопись не как на застывшие картинки, а как на продуманные мультимедийные инсталляции глубокой древности. Сегодня мы понимаем, что пещера была живым инструментом, где звук и изображение сливались воедино, порождая опыт, который мы с нашим современным перегруженным информацией сознания можем лишь частично воспроизвести. Каждая линия, каждый изгиб камня в Ласка служит цели, которую мы продолжаем расшифровывать шаг за шагом. Мы понимаем, что Ласка — это не просто хранилище истории, это свидетель того, что человек с самого начала был существом, стремящимся к созданию смыслов, используя для этого все ресурсы окружающего мира. Тайна этой пещеры остается с нами, напоминая нам, как глубоко в прошлое уходят корни нашей потребности в искусстве, мистике и поиске истины в темноте. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 6 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день, какую подсказку нам дадут руны. Один из самых древних инструментов познания будущего. Итак, у нас выпала руна «Адал», друзья, но в перевернутом значении. Вообще, это руна дома, семьи, это род, корни, все, что связано с вашим домом, недвижимостью, это некая власть. Но в перевернутом значении это какое-то разрушение семейных устоев, может, традиции, это какая-то резкая трансформация взгляда на жизнь относительно семьи. Может быть, вполне потеря крыши над головой и какое-то нарушение правил, опять же, нарушение привычного устоя и традиций. И здесь могут и родственники с какими-то гениальными идеями нагрянуть, знаете, и сосед сверху решит сверлить сейчас ночью, вот чтобы поколебить ваш покой. Ну, чтобы жизнь медом не казалась, да? И если дело касается, например, наследства или имущества, здесь будьте начеку. Может оказаться, что вас кто-то, мягко говоря, опрокинул. И в таких делах лучше сейчас помалкивать и ждать, пока буря утихнет. Потеря дома, кстати, может быть как в прямом, так и в переносном смысле. То есть это какой-то вынужденный переезд или уход из дома, или даже какой-то пожар или разрушение. Вот стихийное бедствие, все возможно. В такой день все попытки достичь чего-то с космической скоростью, скорее всего, превратятся в спектакль под названием «Спешил, да не успел». И если начнете прыгать выше головы, то рискуете не только, может быть, испортить отношения с нужными людьми, но и загубить все уже наработанное. Поэтому не торопимся, не продавливаем пространство. Спешка нужна только при ловле блох, а не в решении серьезных вопросов. Забываем про «хочу все и сразу». Придется потрудиться на славу. Результат будет зависеть не от того, как красиво вы мечтаете, а только от того, насколько тщательно вы продумали все детали. Также не стоит ждать финансовой помощи в этот день ни от родных, ни от каких-то организаций. Полагайтесь только на себя. И юридические дела, кстати, вообще без шансов. Вот даже если у вас все бумажки наготове, руна подсказывает, что закон вас в этот раз не вытащит. И если есть возможность, отложите все юридические вопросы на потом. Особое внимание стоит уделить на здоровье старших родственников, потому что отдал всегда рекомендуют, причем настоятельно. Поднимите пятую точку и наведайтесь, может быть, к бабушке, дедушке или к родителям. И проведите профилактику, а то потом будете локти кусать. Вопросы здоровья здесь не терпят отлагательств, особенно если речь идет о пожилых людях. Прямо-таки тащите их к врачу за руку, если понадобится. В общем, адал в перевернутом значении – это время генеральной уборки, то есть выбрасываем старье, которое уже не нужно. Очищаем не себя от людей, а все-таки очищаем отношения с этими людьми. То есть, если есть у вас в отношении с близким человеком или с родными какие-то конфликты, обиды, все это проговариваем, достаем и убираем из своей жизни. Это вас тяготит. Здесь не о том, чтобы рвать связи, а все-таки о том, чтобы расширять свои горизонты, свое видение, доброту своего сердца. Думайте по-новому, освобождайтесь от стереотипов, от давления общества. Вот хватит слушать, что вам должны сказать близкие или социум. Делайте то, что подсказывает ваш собственный внутренний голос, ваш компас, и не оглядывайтесь на ожидания других. Все равно всем угодным не будете. Так что принимайте, благодарите, берегите себя и обязательно следуйте за своей душой, по своему сердцу. И только так вы проживете этот день в покое и мире.
3: На радио Лента. Цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Молодой человек на мотоцикле проехался ночью по Ялте в поисках бензина, которого, впрочем, не нашел.
11: Мужику, короче, этот не заправляют канистру 10 литров, где-то они встали. Что происходит в городе?
12: Бензина нет. Газпром не работает. Бензина нет. Вон заправка не работает.
11: Это реально очередь на заправку тоже?
12: Да вы что, на приколе?
11: Это что происходит? Время 3, больше 3, уже полчетвертого ночи. Вы что, на приколе что ли, ребята? Это что за жесть? Это что за жесть?
12: И вот так вот везде в городе. Я вот сколько проезжаю, я просто не успел заснять все. Вы что, на приколе, что ли?
9: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Малый бизнес вымирает. Калининградка сняла на видео десятки пустующих помещений в центре города. Кому в Калининградской области жить хорошо? Повезло только силовикам. Без прозванных увеличил выплаты федеральным силовикам из областного бюджета. Балтику снова штормит. Пока Балтфлот отстреливался по кораблям условного противника, американский самолет-разведчик 5 часов кружил возле границ региона. Итак, жительница Калининграда обратила внимание на десятки пустующих помещений в центре города. Удивленная женщина сняла ролик, на котором целый ряд закрытых коммерческих помещений на Ленинском проспекте и улице Багратиона. На многих витринах одинаковые объявления «Сдам в аренду» и «Продам».
14: Аренда. Калининград, что происходит? Что это? Продам. Продам. Я с 2009-го такого не помню. Да и 2009-го такого не было.
13: Впрочем, ничего удивительного. Почти 5 лет продолжается СВО, и за это время военные расходы тяжелым бременем легли на бизнес и граждан. Рост налогов и цен, падение покупательской способности, снижение доходов – все это закономерное явление в воюющей стране, и дальше будет еще хуже, предупреждают экономисты и подтверждает Федеральная налоговая служба. Согласно официальной информации, за первое полугодие почти 48 тысяч компаний малого и среднего бизнеса закрылись по упрощенной схеме. То есть за 3,5 месяца. Это втрое больше, чем за тот же период 2025 года. А в целом с начала года перестали существовать 134 тысячи юрлиц. Ожидания бизнеса в России сейчас самое худшее за всю историю наблюдений. Таковы данные исследования Фонда «Общественное мнение» Высшей школы экономики. Более трети малых предпринимателей думают закрываться. Соцсети заполонили видео о ликвидации и продаже компаний.
15: Просто дайте нам работать, чтобы обеспечить своих 5 детей.
16: Малый и средний бизнес в России массово закрывается. За каждым закрытием потерянные рабочие места.
17: Все, вот и закончилась эра вчера моей строительной компании. Закрыл я ее, закрыл я ИП.
18: Вторая точка у нас официально закрыта.
19: 2026 год уже прям четко мне вдолбил в голову, что либо ты режешь лишнее, либо рынок режет тебя.
13: Одна из главных причин ухудшения ситуации – это повышение налогов. С начала года налог на добавленную стоимость увеличили с 20% до 22%. Сразу же представители малого и среднего бизнеса окрестили его налогом на закрытие. Помнится, против реформы выступали даже некоторые депутаты, но это не помогло.
20: Совершенно очевидно, что повышение НДС – это перекладывание или раскладывание нагрузки на всех, в том числе и на бедных граждан. Все это, безусловно, отразится на стоимости товаров и услуг. Все это приведет к увеличению инфляции.
13: Собственно, так и случилось. Однако дефицит госбюджета последовательно растет. А чтобы продолжать войну, властям нужны деньги. Малый бизнес в этом смысле не так жалко, говорит экономист Николай Кульбака.
21: Малый и средний бизнес – это регионах рабочие места. Это платы бюджет, соответственно, местные бюджеты. Да? Поэтому получится, что местные бюджеты, которые так испытывают проблемы, региональные бюджеты, вот, там не хватает уже сейчас доходов, их будет еще меньше, да? У них будет проблем еще больше.
13: Никаких проблем с повышением налоговой нагрузки не видит замминистра экономики Калининградской области Егор Карнаухов. Он утверждает, что число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает расти. Возможно, чиновник просто не в курсе статистики, которая свидетельствует как раз об обратном. С начала года в регионе закрылись 900 компаний.
22: В Калининградской области в первом полугодии 2026 года количество ликвидированных юридических лиц значительно превысило число вновь зарегистрированных. За 6 месяцев в регионе прекратили деятельность 897 предприятий, тогда как было создано 580 новых компаний. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число новых коммерческих организаций сократилось на 6%. клиентов, а количество ликвидаций, напротив, увеличилось на 30%, отмечают аналитики.
13: На порядок лучше живется силовикам. Им в преддверии выборов губернатор выдал прибавку к жалованию. Больше всего получат сотрудники Росгвардии. Для части из них выплаты вырастут с 5 до 15 тысяч рублей в месяц. Сотрудникам МВД, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний, транспортной полиции и службы судебных приставов доплаты увеличат с 5 до 10 тысяч рублей. Еще в прошлом году регион начал выплачивать федеральным силовикам дополнительные деньги. Тогда размер выплат составлял 3000 рублей в месяц. Затем его повысили до 5000, а теперь до 10 или 15 тысяч рублей в зависимости от ведомства и должности. Причем дополнительная надбавка федеральным ведомствам направляется из казны Калининградской области. Почему нет аналогичных выплат силовикам из федерального бюджета, установить не удалось. Хотя несложно догадаться. Ведь в условиях войны все деньги уходят на фронт, посему на местах на поддержку центра рассчитывать особо не приходится. Хотя, как часто бывает, незадолго до выборов средства в Калининградской области неожиданно находятся. В данном случае для подарков медикам. Правда, раздача плюшек происходит в лучших традициях предвыборных кампаний, но это никого не смущает.
1: Губернатор без прозванных отчитался о вручении 20 жилищных сертификатов медикам и работникам социальной сферы. Каждый сертификат на 2,5 миллиона рублей. При этом в регионе уже несколько лет сохраняется дефицит медицинских кадров. Весной областной Минздрав сообщал, что только в Калининграде не хватает полутысячи медработников. Из них около 200 врачей. Несмотря на разовые меры поддержки, сами медицинские работники регулярно жалуются на низкие зарплаты, переработки и нехватку персонала, из-за чего нагрузка на оставшихся сотрудников продолжает расти.
13: Между тем, Калининградская область заняла 10-е место в Северо-Западном федеральном округе по уровню среднемесячной зарплаты, которая в мае составила 83 тысячи рублей, сообщает Росстат. Ниже показатель оказался только в Псковской области, где средняя начисленная зарплата 71 тысяча рублей. Самые высокие зарплаты в Санкт-Петербурге – в среднем 128 тысяч, в Мурманской области – 150 тысяч и Ненецком автономном округе жители получают 178 тысяч рублей. То есть вывод напрашивается неутешительный. Калининградская область вошла в число регионов Северо-Запада с наиболее низким уровнем оплаты труда. Кроме того, зарплаты в регионе остаются ниже не только окружного, но и общероссийского показателя. Для сравнения, средняя зарплата по России, по данным все того же Росстата, составляет 110 тысяч. Словом, без изменений. У нас цены улетают в космос, а зарплаты вниз. И только на Балтике все стабильно. Неспокойно.
2: Самолет-разведчик НАТО снова почти 5 часов кружил возле Калининградской области. Американский борт, переоборудованный для перехвата и расшифровки данных на большом расстоянии, утром 4 августа стартовал с авиабазы в Румынии, прошел через несколько европейских стран и приступил к круговому маневрированию в небе над Польшей и Литвой. Самолет сделал 3 круга вокруг Калининградской области, не подлетая к российской границе ближе, чем на 50 километров, после чего развернулся и улетел обратно на базу. А днем ранее 2 польских истребителя перехватили над Балтикой уже российского разведчика Ил-20. Самолет шел в нейтральных водах и не нарушал границ. Но Польша все равно отправила в небо пару боевых машин, заявили в российском Минобороны.
13: А на земле уже Литва у границы с Калининградской областью отрабатывает на военных учениях координацию и принятие решений при участии 700 военных НАТО и 150 единиц техники. В свою очередь Балтийский флот тренируется в акватории. На этот раз ракетный катер «Заречный» уничтожил морские цели с помощью комплекса «Москит». Как сообщили в пресс-службе флота, мишени, по которым осуществлялись электронные пуски сверхзвуковых ракет, имитировали отряд кораблей условного противника. Экипаж также учился отражать атаку морских беспилотников. В качестве мишени применялся воздушный зонд, а налет авиации условного противника имитировали вертолеты Балтийского флота. Словом, на Балтике пока продолжаются военные спектакли, лишь бы они не превратились в театр боевых действий. Будем надеяться. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица пяти стран, официально оценивается в сотни миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. Евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный Waters, сбросили контейнер с минами на дно – и все, фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой умный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Не будет ни света, ни воды. Уничтожение системы водоснабжения России назвали своей целью в украинском Минэнерго. Россия собирается усилить удары по гражданской инфраструктуре Украины и вслед за энергетическими объектами готовится атаковать систему водоснабжения, заявил украинский министр энергетики Шмыгаль.
7: Сейчас цель России – уничтожить наши системы водоснабжения. Прошлой зимой они нацелились на электроснабжение и отопление, но во время отключений электроэнергии еще можно было выжить, если у вас были газ и вода. Без воды и канализации выжить дольше 3 дней трудно.
6: По словам украинского министра, после зимних атак России производство электроэнергии на Украине упало до 12 гигаватт. Это на 6 гигаватт меньше, чем требовалось потребителям. При этом с начала СВО показатель составлял 32 гигаватта, а до 2014 года он достигал 54,5 гигаватт. Россияне уничтожили или повредили более 80 украинских электростанций, сказал Шмыгаль.
7: Чтобы пережить предстоящую зиму, Украине нужны не только ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, но и около 500 миллионов евро для повышения энергетической устойчивости. Также порядка 400 миллионов евро требуется для помощи газовой компании «Нафтогаз», объекты которой подвергаются атакам.
6: Украина теперь может действовать аналогично, отмечают военные эксперты. Они отмечают, что в результате украинских обстрелов уже отключается электричество и водоснабжение в Белгороде и пригородах. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
2: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящие осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: В поселке Башмаково Пензенской области жители создали народную дружину, чтобы предупреждать друг друга и отбивать мужчин от вербовщиков, которые хватают на улицах всех подряд и насильно заставляют подписывать контракты с Министерством обороны.
5: Последние новости по событиям в селе Башмаково Пензенской области. Вчерашнее видео собрало 402 тысячи просмотров, а пост о том, что глава поселка окружила себя вооруженными ОМОНовцами, более 77 тысяч. Сегодня в 9 утра мне подписчица сообщила о том, что кто-то слил информацию главе этого поселка о том, что народ собирается идти к ней на разговор с накипевшими вопросами. И вместо того, чтобы выйти на диалог с народом, она окружила себя силовиками в балаклавах. Все, что нужно знать о наших избранниках. 9:40 стало известно, что задержали многодетную маму четверых детей и отвезли в ПДН. И все из-за того, что она высказывала свои недовольства в интернете. В 10:20 поступила уже информация, что забирают в отдел всех. В 13:50, что все еще никакой информации о задержанных нет. И вот только в 14:50 становится известно, что всех выпустили, но не отпускали. Точнее, афишировали это для того, чтобы остальные боялись. Допрашивали в основном создателя общего чата жителей, а также и администратора. Там задавали вопросы, зачем вы отслеживаете машины. Давайте я отвечу. Может, потому что в этих машинах, со слов очевидцев, увозят людей в военкоматы. Ну и более того, еще всем пригрозили уголовными делами, если подобное хоть раз повторится. То есть, вы понимаете, да? Отбивать людей, вы видели на кадрах в том самом ролике, это, по их мнению, преступление. То есть, если вы видите, как человека упаковали в машину, увозят в неизвестном направлении неизвестные люди, а вы пытаетесь помочь, вы уголовник. 15:17 появилась информация, пока еще не проверенная, что сама глава лично сообщила своим замам, значит, следующее. Скажу вам 300 человек собрать, вы мне их соберете, скажу 600, соберете 600.
3: Главные новости дня.
0: Это пепел. Под Самарой дотла сгорел входящий в топ-5 крупнейших склад Wildberries. Горят и склады в Туле и Казани, а также НПЗ в Уфе. Логистический хаб Wildberries в Новосемейке на Подсамарой, атакованный дронами в воскресенье, полностью сгорел вместе со всеми товарами, сообщил в РИО главы Минпрома Самарской области Денис Гурков.
6: К сожалению, мы отмечаем, что объект полностью выгорел. По факту остался только административный комплекс. Все товары уничтожены. Из 180 тысяч квадратных метров площади склада сгорело 160 тысяч квадратных метров.
0: О полном уничтожении склада накануне сообщали СМИ со ссылкой на собственные источники в МЧС. Сгоревший сортировочно-логистический центр был одним из самых крупных объектов Wildberries и входил в топ-5 по величине введенных в эксплуатацию площадей после складов в подмосковных Каледино и Электростале, Алексине в Тульской области и Хрястово под Владимиром. Его открытие состоялось в мае прошлого года. Объем инвестиций оценивался более чем в 10 миллиардов рублей. Первая очередь комплекса составила 130 тысяч квадратных метров и была рассчитана на хранение до 120 миллионов единиц товаров. Как заявила основательница компании Wildberries Татьяна Ким, маркетплейс не обязан возмещать продавцам стоимость товара, сгоревшего в результате атак. По ее словам, удары беспилотников являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому ущерб не подлежит возмещению.
7: При этом надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или не внесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению.
0: При этом атаки продолжаются. В ночь на 5 августа беспилотники атаковали сортировочный центр Wildberries в Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. По его данным, в результате удара возник пожар. Один человек получил ранение. Также в ходе атаки на склад были повреждены два многоквартирных дома в Винёвском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе. Wildberries подтвердили атаку на логистический центр в Тульской области, отметив, что персонал был заблаговременно эвакуирован. Склад находится в городе Алексин и входит в число крупнейших у маркетплейса после центров в подмосковных Каледино и Электростали. Также прошедшей ночью атаке беспилотников подвергся Зеленодольский район Татарстана, сообщил глава района Михаил Афанасьев.
1: В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено.
0: По данным местных телеграм-каналов, под удар попал склад Wildberries в Зеленодольске. Он уже подвергался атаке дронов 31 июля, однако продолжил работу в штатном режиме. После двух недель ударов по складам Wildberries стоимость товаров на маркетплейсе взлетела на треть, отмечают предприниматели. По их словам, вслед за Wildberries подорожали товары и на Озон. При этом логистическая инфраструктура Озона пока не пострадала. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Блогер решил посчитать, во сколько обойдется учредителю компании Wildberries восстановление одного уничтоженного склада.
8: Сколько стоит восстановить склад Wildberries до Электростали? Площадь склада составляет 250 тысяч квадратных метров. Поврежден он полностью на все 100%, поэтому давайте пройдемся по этапам. Техническое исследование комплекса. Инженеры проверяют фундамент, несущие конструкции, исследуют все, что можно оставить, а что придется строить заново. 55 миллионов. Проектирование, все инженерные решения, пожарная безопасность, логистика, все рассчитывается заново. 215 миллионов. Возведение здания. Самая дорогая часть проекта. Фундамент, металлокаркас, стены, кровля. 4,5 миллиарда. Инженерные системы, водоснабжение, электричество, вентиляция, отопление, система управления зданием. 1,5 миллиарда. Внутренние работы, промышленные полы, доковые зоны, административно-бытовые помещения. Все это вместе 850 миллионов. Благоустройство и ввод в эксплуатацию. Парковки, дороги, все ливневки, освещение территории. Все это вместе плюс ввод в эксплуатацию 450 миллионов. Всего 7,5 миллиардов.
3: На радио «Лента». Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Жена военнослужащего Елизавета Майер заявила, что ее супруга, а также других мужчин с тяжелыми ранениями отправляют на фронт без медицинской комиссии.
10: Прошу вас придать данному видео широкую огласку, максимальную огласку, не только в защиту прав моего супруга, но и остальных ребят, которые столкнулись с таким беспределом со стороны своего командования. Мой супруг Токарев Алексей сейчас направляется на поезде Красноярск-Ростов. Многие ребята, которые находятся с ним, кто-то без руки, кто-то на костылях, кто-то с одним глазом. Мой супруг недавно перенес операцию по замене коленного сустава. Однако командование отправило его в зону боевых действий без прохождения ВВК, без какой-либо реабилитации. Поэтому я обращаюсь лично сейчас к командованию 83-й ОДШБР и официально вам заявляю, что если мой супруг пропадет со связи, если вы решите посадить его в яму, если вы решите отправить его в штурм,
11: без какой-либо реабилитации и прохождения ВВК, если с его головы упадет хоть один волосок без суда и следствия, отвечать на жалобы станет гораздо сложнее. Если вдруг вы решите хлопнуть его при попытке к бегству, как мне заявили, внегласно, последствия также будут очень серьезные. Просто так я эту ситуацию не оставлю.
9: Житель Твери рассказал о том, что военное кладбище в его городе растет, а людей заманивают на фронт обещаниями работы в тылу.
12: Ты вот едешь мимо кладбища, просто одни флаги стоят. Все думали, что так просто сдадутся хохлы, а на самом деле так просто. У нас тут в России, знаешь, какая замануха? Типа говорят, нафиг, это, в тылы отправим, там, трактористам нафиг, ну, работать. А на самом деле кидаются на передовую в первую очередь. Да. Они все обожравшиеся идиоты, которые развязали такую войну.
13: Радио Лента. Прямая речь.
4: После того, как глава Крыма Сергей Аксенов пообещал зафиксировать цену на бензин на уровне 100 рублей, житель полуострова поехал его искать.
14: Друзья, доброе утро. Приехал в Анкерман по делам. Хотел заправиться 92-м бензином по 100 рублей, как нам обещали. У меня Renault Duster. В принципе, у меня 92-й бензин залить можно. Бензинчика осталось совсем мало. И что у нас по бензину 92-му? 92-го в Германии нету. Подошел на кассу, спросил, сказали, да, действительно нету. Ждем, должны подвезти. Когда подвезут, тоже неизвестно. Поеду сейчас на Северную. Там есть заправка Атан. Посмотрю, что там по топливу. В общем, друзья, на Северной, на Атане такая же история. 92-го бензина нету. Может быть, конечно, он где-то есть, может, на южной стороне есть, но кататься его искать, у меня нету ни времени, ни бензина. Вот такая вот информация. Всем хорошего дня.
13: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
15: Учения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки, это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да потому что они де-факто не возвращаются, да? И де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму. Смотрят на эти конские цены совершенно, конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И они не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым, погибло русских парней, солдат. А вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели. А вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете? И поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, света фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А, тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Но раньше их просто вырезали, когда захватывали мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей. А всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому кто там в так называемых новых регионах? Осталось у вас фактически 2 месяца. Август, сентябрь. После этого начнется. Да? Дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, все, вы в рамках единой системы Россия и Беларусь, уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым. Потому что вы не только чужак, вы уже чуть-чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Пермь не приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первые. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов, куда-то дальше вглубь России, да, вы под подозрениями, у вас есть 3 варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно. Совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, не хотите вы в других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение этих 2 месяцев, тыловые, ищите какие-то штабные работы, где же военкоматы, в госпиталях, куда-то предпишите, 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь 3. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме трех вышеописанных, и нет.
16: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только?

0: Анастасия, кнопка накипела. Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
0: Солдатская почта.
2: Новая уловка вербовщиков. В Новосибирском промышленно-энергетическом колледже студентам предлагают срочную службу по контракту. Что это такое? Рекламные баннеры разместили на сайте колледжа. Обещают некую срочную службу по контракту оператором БПЛА сроком на год по ограниченной квоте. Подчеркивается, что речь идет именно о дроновых войсках, и в штурм студенты не попадут. Однако юристы говорят, такого вида службы попросту не существует. Есть срочная служба по призыву и есть контрактная служба. А срочная служба по контракту – это просто мошенничество. И непонятно, как учебное заведение может так дезинформировать своих студентов, говорят юристы. На подпись дадут типовой бессрочный контракт с Минобороны, говорит общественный деятель Дмитрий Масолов. К нему регулярно обращаются молодые люди, которых убеждают подписать контракт, обещая большие деньги и службу в тылу. Однако после подписания документов эти договоренности не имеют никакой силы. По словам Масолова, чаще всего с такими проблемами сталкиваются срочники.
3: Обращаются к нам с какой просьбой, да? Я не хочу, например, служить срочку, я там хочу сразу на контракт, и мне, значит, конкретная воинская часть обещает, что я подпишу этот контракт, уйду туда, на СВО, на специальную военную операцию, я там не уеду, например, вот, когда контракт закончится, мне уже срочку не надо будет служить, но я просто это время проведу, первое, я буду реально работать, да, я буду там деньги получать, возможно, какой-то там статус получу. Ребят, ну, это бред сивой кобылы.
2: Масолов призвал граждан не верить обещаниям о прохождении воинской службы по контракту без последующей отправки в зону боевых действий, поскольку такие условия ничем не гарантированы.
3: Никто вам никакие гарантии не даст, потому что завтра поступит командиру части приказ о том, что нужно отправить неопределенное количество контрактников в зону специальной военной операции, и вам отсидеться не получится. То есть, если вы планировали не служить срочку, а подписать контракт и типа денежек там заработать, да, то, скорее всего, вас обманывают. Так не получится. Завтра, послезавтра все может измениться.
2: Практика показывает, что военнослужащего могут отправить в зону боевых действий независимо от того, что ему обещали при наборе. Причем верят в высокие зарплаты и службу в тылу не только юные неокрепшие умы. Обманываются и люди с большим жизненным опытом. Так случилось с 57-летним жителем Новороссийска Сергеем. Вербовщики пообещали ему зарплату в 500 тысяч рублей и работу водителем вдали от линии фронта. Но после подписания контракта его сразу же отправили в штурмовики, говорит его племянница Алена.
4: В какой-то момент просто приходит и ставит меня перед фактом, не посоветовавшись, вообще даже вот намека не было, что он подписал контракт. На минуточку, мужику 57 лет. Он автомат держал в руках в армии 18. И он наслушался о том, что туда требуются водители, зарплаты 500 тысяч рублей. И он сказал, я пойду туда водителем. Вы бы знали, как я орала. Как я говорила о том, что ты оттуда не вернешься. О том, что это все обман. О том, что не будет никакого водилы. Что тебя возьмут и отправят в штурма. Да не, Аленка, все хорошо, я там договорюсь. Вы понимаете, насколько вы человек? Я там договорюсь, с кем ты там договоришься. Вчера мне позвонили с военкомата, сообщили о том, что опознали моего дядю по ДНК.
2: Сергей погиб всего через пару месяцев после заключения контракта. Водителем он не прослужил ни дня. Сразу после учебки он попал в штурмовое подразделение. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Вместо пехоты – дроны и роботы. Чтобы сберечь личный состав армии, ВСУ развивается.

0: развернули на фронте боевых роботов и впервые испытали дроны «Кенгуру». Пока российские генералы продолжают посылать пехоту в так называемые «мясные штурмы», Украина делает ставку на тотальную роботизацию фронта. ВСУ заявили, что их главный приоритет – сохранение жизни солдат за счет технологий, когда машины воюют вместо людей. Похоже, это не просто заявление. Западные аналитики зафиксировали, что в июле ВСУ впервые применили в тылу российской армии дроны «Кенгуру». Тяжелый беспилотник-носитель доставил и сбросил глубоко за линией фронта боевой наземный робот. Эта технология не нова. С этой концепцией Пентагон экспериментировал 30 лет, но реализовать не смог. Украина первая реализовала ее на практике, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
1: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
0: Параллельно с этим на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть дефицит личного состава.
2: Цель на 26-й год – заменить до 30% личного состава в самых опасных секторах фронта технологиями. Мы уже проводим операции, где позиции врага штурмуются и захватываются исключительно наземными роботами. Морской дрон высаживает пулеметного робота на берег, тот выбивает противника и выполняет задачу. Человек не должен идти под огнем там, где может пройти гусеничная платформа.
0: Технологический разрыв в подходе командования двух воюющих армий становится все заметнее, и речь уже не только о дронах и войсках беспилотных систем, подчеркивает военный аналитик Андрей Вершинин.
3: Мы видим две абсолютно разные философии войны. Российское командование относится к солдатам как к дешевому расходному материалу для заваливания окопов трупами. Украина же компенсирует численный недостаток высокой технологичностью. Роботы эвакуируют раненых, минируют территории и идут в лобовые атаки. В долгосрочной перспективе на истощение побеждает не тот, у кого больше людей, а тот, кто умеет сберегать свой личный состав.
0: По словам Z-военкоров, применение наземных и воздушных роботов на фронте скоро станет массовым. Пока в Москве пытаются решить проблему кадрового голода новой мобилизации, Киев планомерно заменяет солдат на передовой высокотехнологичными машинами. Чей подход окажется удачнее, покажет ситуация на фронте и динамика военных потерь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
5: Небо России под постоянным огнем. Военкор Живов о масштабах атак беспилотников.
6: По подсчетам «Коммерсанта», за 7 месяцев 2026 года над 52 регионами России было сбито более 54 тысяч украинских БПЛА. В среднем по 7 тысяч в месяц. Больше всего беспилотников сбили в июне – 11 900 и июле – 13 200. Среди регионов, над которыми, по сообщениям Минобороны, чаще всего сбивали беспилотники, лидируют Белгородская область – 518 упоминаний, Курская – 480, Брянская – 430 и Крым – 383. В топ-10 также входят Краснодарский край, Калужская область, Московский регион, Ростовская, Тульская и Орловская области. В январе в отчетах ведомства фигурировали 36 регионов, а в июле уже 44. При этом число упоминаний Московского региона выросло более чем втрое – с 13 до 47.
5: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
6: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием «Eastern Flank Deterrence Initiative», будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработки данных займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
5: Удар по Упырю. Военкор канал «Пионер запаса» о покушении под Екатеринбургом.
7: В сети пишут, что автора телеграм-канала «Повернутые на войне» и разработчика дрона «Упырь» Владимира Ткачука подорвали в его «Мерседес-Бенц» под Екатеринбургом. Якобы сработало взрывное устройство, заложенное под автомобиль. «Мерседес» взорвался в Большом Истоке. Машина сгорела дотла. СМИ сообщают, что сейчас Владимир Ткачук лежит в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Водитель-охранник Ткачука погиб на месте. Одно могу сказать – нигде не безопасно. Никто не в безопасности.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Главные новости дня.
0: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 22 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 22 году, в живых остались около трети. Скрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
8: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 22 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 25-го уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
0: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
1: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
0: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 22 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
2: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 22 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
0: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Охота на разработчиков. Военкор Живов о покушении на создателя «Упыря».
6: Медиа сообщают о взрыве автомобиля в поселке Большой Исток Свердловской области. По данным ТАСС, гендиректор Урал-дронзавода, который производит дроны «Упырь», Владимир Ткачук, пострадал в результате взрыва. Водитель его погиб. Ткачук находится в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Надеюсь, что Владимир выживет. Настя Кашеварова недавно говорила, что все молодые талантливые военные инженеры в зоне риска. Оказалась права. Думаю, что не только они, но они сейчас в первую очередь. Спасение утопающих, как известно, дело самих утопающих. Поэтому мои советы очень простые. Оборачивайтесь во всех незнакомых местах. Всегда будьте начеку. Всегда проверяйте днище машины. Всегда будьте бдительны в подъездах домов и у своих частных владений. Чаще переезжайте и сохраняйте конфиденциальность. Внимательно наблюдайте за происходящим вокруг. Не совершайте изо дня в день рутинных действий по расписанию. Не вызывайте никаких курьеров на дом и ничего у них не берите. По возможности, не давайте свои данные никаким организациям. Все они сольются к хохлам со 100% гарантией. Живите всегда как последний день. Соблюдайте цифровую гигиену. Никому, кроме близких, не сообщайте о своих планах и периодически их меняйте. Имейте при себе оружие. Никогда не устраивайте пышных банкетов в известных местах с кучей гостей.
5: Дроны бьют по экономике. Военкор канал «Архангел» спецназа о новом массированном налете.
7: Украина провела очередную атаку на инфраструктуру России, снова поставив Wildberries приоритетной целью. В ночь на 5 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 475 беспилотников над свыше чем 20 регионами России. А всего за сутки с 8 утра отмечено не менее 779 вражеских птичек, которые преимущественно сбивали на направлении столицы, Белгородчины и югом России. Несмотря на такое количество, основная масса была сбита. Под удар попал логистический терминал Wildberries в Алексине в Тульской области, где возникло обширное возгорание, а украинские каналы вовсю публикуют кадры с разных ракурсов. Жители России в некоторых ситуациях в погоне за хайпом ведут чуть ли не репортажи для украинских подразделений, которые используются в рекламе своих атак. Помимо этого, работа противовоздушной обороны отмечалась в Республике Татарстан, где было несколько видео с пуском противоракет. По количеству видно, что противник нарастил численность своих ударов по России. Это стало возможным благодаря частичной модернизации промышленных мощностей и накоплению ресурсов для проведения массированных атак, которые в августе ожидаются еще чаще.
5: Тропинки вместо вооружения и противовоздушной обороны. Роман Цыпаньков о новой инициативе Госдумы.
9: Госдума приняла законопроект о благоустройстве лесных тропинок. Это может показаться бредом, но, учитывая площадь лесов, звучит масштабно. По данным Государственного лесного реестра, на 1 января 2024 года общая площадь лесов в России составила 1 миллиард 188 миллионов 300 тысяч гектаров. Из них на землях лесного фонда 1 миллиард 146 миллионов гектаров, на землях населенных пунктов, городские леса 1 миллион 300 тысяч гектаров, на землях особо охраняемых природных территорий 29 миллионов 300 тысяч гектаров, на землях иных категорий 11 миллионов 600 тысяч гектаров. Чтобы вы понимали, это 11 миллионов 883 тысячи квадратных километров. Площадь Плутона порядка 17 миллионов 700 тысяч квадратных километров. Ну, это реально как благоустроить какой-нибудь Плутон. Такой масштаб надо контролировать и регламентировать. Это сертификация, разрешительная документация. Это написание софта для документа оборота. А еще это создание отдельного министерства. И создание новых профильных отделов прокуратуры и прочих контролирующих отделов. И это мы еще не коснулись вопроса об устройстве и последующей замены поребриков вдоль лесных тропинок. А еще государственные торги землеотвода под павильоны шавермы и куры-гриль. Ну, в общем, это действительно важный участок жизни страны, а не бред какой-то.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
11: Жительница Краснодара, мать участника СВО, пожаловалась на то, что местные власти не хотят выделять земельный участок. И вообще никакой помощи от государства она не получила, несмотря на выделенные огромные финансовые средства под нужды участников специальной военной операции.
12: Мы члены участников СВО. Папа у нас на СВО погиб. Брат у нас остался инвалидом, комиссовали по инвалидности. В данный момент мой сын тоже проходит военную, находится в зоне военной специальной. Выделяются миллиарды в Краснодарском крае на помощь членам-участникам СВО. Ну, конечно, миллиарды нам не нужны, там, да, мы хотя бы просим землю. Я не знаю, маме, допустим, за уже 8 месяцев прошло. Никто ни разу даже не приехал, не позвонил, не спросил, там, Жанна Викторовна, может, нужна какая-то вам помощь, да? Ну, как бы забирать.
13: По ремонту дома.
12: Вообще никакая, вообще. Также по поводу дров. Она в такой же очереди состоит. За такие же деньги она все это покупает. В общем, помощи никакой.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
15: Привет всем!
14: Слушай, давай сегодня представим такую картину. Вот разрабатывается какая-то сложнейшая военная логистика, да? Тайные маршруты, линии снабжения, все дела.
15: Угу.
14: И вдруг оказывается, что самая уязвимая точка всей этой гигантской машины — это, ну, не какой-то там секретный бункер, а просто огромный склад обычного маркетплейса, который забит, казалось бы, футболками и кроссовками. Звучит абсурдно, да?
15: Ну да, звучит как бред, если честно.
14: Вот. Но именно это сейчас становится суровой реальностью. И сегодня на повестке детальный анализ вот этой масштабной 40-дневной военной кампании. Потому что с каждым месяцем цена продолжения этого конфликта растет просто по экспоненте. Я предлагаю обсудить географию ударов, что физически происходит с топливом, как рушится логистика, ну и что скрывают засекреченные экономические данные.
15: Давай начнем из самого очевидного, с материальных последствий, потому что долгое время существовала такая иллюзия, что есть некие недосягаемые промышленные узлы. Но эта иллюзия рухнула. Я вот смотрела статистику атак на объекты нефтепереработки, и она просто переворачивает представление о современных возможностях беспилотников.
14: Цифры там дикие.
15: Удары достигают цели на расстоянии в 2500 километров.
14: 2500 – это, ну, чтобы было понятно, масштаб – это примерно как от Лондона до Москвы. И дроны долетают до Омска, горят крупнейшие заводы в Перми, Уфе, Волгограде.
15: И Волгоградский завод, он же давал колоссальный объем.
14: Около 5% всей нефтепереработки в стране. Это гигантская цифра для одного объекта. В результате всей этой серии атак среднесуточная переработка рухнула до 3,6 миллиона баррелей. И чтобы понимать глубину провала, это абсолютный минимум с мая 2002 года. То есть произошел откат больше, чем на 20 лет назад.
15: Цифры реально исторические, я согласна. Но знаешь, меня в этой новой географии ударов зацепила одна деталь, которая, на первый взгляд, кажется вообще какой-то аномалией. Я говорю про инциденты со складами компании Wild. Поражено около 14% всех складских мощностей этой сети.
14: Да, это Электросталь, Шушары, Котовск.
15: И еще с десяток центров поменьше. И вот тут у меня возникает совершенно резонный вопрос. Разве склады коммерческого маркетплейса – это вообще легитимная военная цель? Зачем тратить дорогие дроны, ресурсы на гражданскую логистику?
14: Кажется, что просто бьют по коммерции, да.
15: Да, это выглядит как попытка просто навредить коммерческому бизнесу, футболки сжечь.
14: Я тоже сначала так думаю. Ну, сгорели склады с одеждой, с бытовой химией. Какой в этом военный смысл? Но давай разберем механику современных поставок. Эти гигантские комплексы — это уже давно не просто ангары с ширпотребом.
15: А что тогда?
14: Это крупнейшие, высокооптимизированные логистические хабы страны. И именно через них сейчас идут колоссальные потоки товаров двойного назначения. Электроника, микрочипы, запчасти для коптеров, тактическая экипировка, рации. В условиях санкций вот эта классическая военная логистика, она неповоротлива, а гражданские маркетплейсы стали идеальной кровеносной системой для скрытого снабжения.
15: То То есть кто угодно может заказать нужную деталь?
14: Да, любой нужный компонент заказывается в пару кликов, и он через два дня будет на пункте выдачи где-нибудь прямо в приграничной зоне. Поэтому логистический узел такого масштаба автоматически превращается в критическую военную инфраструктуру. И удар по нему — это удар по самому слабому звену всей цепочки поставок.
15: Понятно. То есть выбивается именно инфраструктура снабжения, причем та, которая успешно маскировалась под гражданскую. Но ведь это имеет эффект домино, согласись.
14: Абсолютно.
15: Это бьет не только по военным, но и по всей гражданской жизни. Вот давай вернемся к тем горящим нефтеперерабатывающим заводам. Из-за того, что производство топлива катастрофически упало, правительство было вынуждено принять довольно радикальное решение.
14: Откатить топливные стандарты.
15: Да, откатить их на 2 десятилетия назад.
14: Официально разрешен выпуск бензина класса Евро-3 и даже Евро-2. И тут, слушай, важно объяснить, что это значит на практике. Потому что это не просто какие-то там цифры в бумажках чиновников.
15: Ну да, машины-то сейчас другие.
14: Вот именно. Современные автомобили — это, по сути, сложные компьютеры на колесах. У них очень чувствительные топливные системы, там стоят дорогие каталитические нейтрализаторы, ну такие соты в выхлопной системе, которые очищают газ.
15: И что физически происходит, когда в такую современную машину заливают вот этот Евро-2.
14: Бензин стандарта Евро-2 содержит гигантское, просто нереальное по современным меркам количество серы. Когда эта сера попадает в двигатель и сгорает, она намертво забивает эти соты катализатора. Бортовой компьютер просто сходит с ума.
15: Машина начинает глохнуть.
14: Она начинает чихать, теряет мощность, расход топлива взлетает до небес, и в итоге катализатор тупо плавится. Ремонт стоит огромных денег, а без него машина просто не едет.
15: Жесть.
14: Вопрос лишь в том, как быстро начнется эпидемия массовых поломок двигателей по всей стране. И это перспектива буквально ближайших месяцев.
15: И знаешь, самое страшное, что вот эти проблемы с топливом – это лишь вершина надвигающегося инфраструктурного кризиса. Если посмотреть немного шире и сместить фокус суши на базовые коммуникации, на энергетику, то картина вырисовывается совсем уж мрачная.
14: Давай разберем эту кампанию против энергетики. Я смотрел данные. Зафиксировано поражение 187 энергетических целей. 187 – это планомерное, методичное уничтожение генерации и распределительных сетей. И последствия этого видны уже сейчас. Вот возьмем Мариуполь. Город неделями остается без стабильного света и воды.
15: Вообще без электричества.
14: Электричество, если и дает, то напряжение в сети болтается на уровне где-то 150 вольт, вместо положенных 220.
15: Слушай, а 150 вольт – это, по сути, отсутствие электричества для любой нормальной техники.
14: Именно.
15: Компрессор в холодильнике просто сгорит от перегрева, пытаясь запуститься на таком низком напряжении.
14: Да, это чистая физика. И насосные станции на водоканалах стоят мертвым грузом, и им нужны стабильные мощности. Соответственно, вода в дома просто не подается. Город парализован.
15: И проблема же не только там. Вот на юге горят узловые портовые объекты. Я читала, что в Тамане на терминалах уничтожено 12 огромных резервуаров с топливом.
14: А в Новороссийске? Это же важнейший экспортный хаб. А там резко упала загрузка танкеров. Знаешь почему?
15: Почему?
14: Потому что из-за угрозы постоянных атак с моря введено жесткое ограничение, полный запрет на ночное движение судов.
15: А, то есть порт работает в полсилы.
14: Да, просто простаивает половину времени.
15: И вот тут я хочу перевести взгляд на конкретный регион, чтобы понять всю глубину кризиса прямо на местах. Возьмем Крым. Из каждого утюга официальные лица транслируют такой успокоительный нарратив, мол, ситуация под контролем, все стабилизировано, поводов для паники нет.
14: Ну, как обычно.
15: Да. Но если посмотреть на сухие факты, картинка складывается совершенно иная. Жесткий лимит продажи бензина. 20 литров в одни руки.
14: Это вообще ни о чем.
15: Плюс через мост топливо разрешено провозить исключительно в сертифицированных стальных или алюминиевых канистрах.
14: То есть в пластике нельзя?
15: Никаких пластиковых бутылок, никакой тары из-под бытовой химии, как люди привыкли делать. Правила безопасности ужесточены до предела.
14: Угу.
15: И самое, наверное, показательное, доставка Озон просто технически не дает выбрать пункты выдачи на полуострове при оформлении заказа.
14: Серьезно?
15: Да, все. Система логистики отрезана от большой земли.
14: Вот это критически важный момент для понимания. Потому что когда в одном регионе одновременно происходят такие вещи, это перестает быть просто какими-то временными трудностями.
15: Это плавно, но верно превращается в перманентную гуманитарную катастрофу.
14: Люди физически не могут нормально жить.
4: На радио.
13: Радиолента. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
16: Малый бизнес вымирает. Калининградка сняла на видео десятки пустующих помещений в центре города. Кому в Калининградской области жить хорошо? Повезло только силовикам. Веспрозванных увеличил выплаты федеральным силовикам из областного бюджета. Балтику снова штормит. Пока Балтфлот отстреливался по кораблям условного противника, американский самолет-разведчик 5 часов кружил возле границ региона. Итак, жительница Калининграда обратила внимание на десятки пустующих помещений в центре города. Удивленная женщина сняла ролик, на котором целый ряд закрытых коммерческих помещений на Ленинском проспекте и улице Багратиона. На многих витринах одинаковые объявления «Сдам в аренду» и «Продам».
17: Аренда. Калининград, что происходит? Что это? Продам. Продам. Я с 2009-го такого не помню. Да я 2009-го такого не было.
16: Впрочем, ничего удивительного. Почти 5 лет продолжается СВО, и за это время военные расходы тяжелым бременем легли на бизнес и граждан. Рост налогов и цен, падение покупательской способности, снижение доходов – все это закономерное явление в воюющей стране, и дальше будет еще хуже, предупреждают экономисты и подтверждает Федеральная налоговая служба. Согласно официальной информации, за первое полугодие почти 48 тысяч компаний малого и среднего бизнеса закрылись по упрощенной схеме. То есть за 3,5 месяца. Это втрое больше, чем за тот же период 2025 года. А в целом с начала года перестали существовать 134 тысячи юрлиц. Ожидания бизнеса в России сейчас самое худшее за всю историю наблюдений. Таковы данные исследования Фонда «Общественное мнение» Высшей школы экономики. Более трети малых предпринимателей думают закрываться. Соцсети заполонили видео о ликвидации и продаже компаний.
18: Просто дайте нам работать, чтобы обеспечить своих 5 детей.
19: Малый и средний бизнес в России массово закрывается. За каждым закрытием потеряны рабочие места.
20: Все, вот и закончилась эра вчера моей строительной компании. Закрыл я ее, закрыл я ИП.
21: Вторая точка у нас официально закрыта.
22: 2026 год уже прям четко мне вдолбил в голову, что либо ты режешь лишнее, либо рынок режет тебя.
16: Одна из главных причин ухудшения ситуации – это повышение налогов. С начала года налог на добавленную стоимость увеличили с 20% до 22%. Сразу же представители малого и среднего бизнеса окрестили его налогом на закрытие. Помнится, против реформы выступали даже некоторые депутаты, но это не помогло.
23: Совершенно очевидно, что повышение НДС – это перекладывание или раскладывание нагрузки на всех, в том числе и на бедных граждан. Все это, безусловно, отразится на стоимости товаров и услуг. Все это приведет к увеличению инфляции.
16: Собственно, так и случилось. Однако дефицит госбюджета последовательно растет, а чтобы продолжать войну, властям нужны деньги. Малый бизнес в этом смысле не так жалко, говорит экономист Николай Кульбака.
24: Малый и средний бизнес – это регионах рабочие места. Это платный бюджет, соответственно, местные бюджеты. Да? Поэтому получится, что местные бюджеты, которые так испытывают проблемы, региональные бюджеты, вот, там не хватает уже сейчас доходов, их будет еще меньше, да? У них будет проблем еще больше.
16: Никаких проблем с повышением налоговой нагрузки не видит замминистра экономики Калининградской области Егор Карнаухов. Он утверждает, что число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает расти. Возможно, чиновник просто не в курсе статистики, которая свидетельствует как раз об обратном. С начала года в регионе закрылись 900 компаний.
25: В Калининградской области в первом полугодии 2026 года количество ликвидированных юридических лиц значительно превысило число вновь зарегистрированных. За 6 месяцев в регионе прекратили деятельность 897 предприятий, тогда как было создано 580 новых компаний. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число новых коммерческих организаций сократилось на 6%. А количество ликвидаций, напротив, увеличилось на 30%, отмечают аналитики.
16: На порядок лучше живется силовикам. Им в преддверии выборов губернатор выдал прибавку к жалованию. Больше всего получат сотрудники Росгвардии. Для части из них выплаты вырастут с 5 до 15 тысяч рублей в месяц. Сотрудникам МВД, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний, транспортной полиции и службы судебных приставов доплаты увеличат с 5 до 10 тысяч рублей. Еще в прошлом году регион начал выплачивать федеральным силовикам дополнительные деньги. Тогда размер выплат составлял 3 тысячи рублей в месяц. Затем его повысили до 5 тысяч, а теперь до 10 или 15 тысяч рублей в зависимости от ведомства и должности. Причем дополнительная надбавка федеральным ведомствам направляется из казны Калининградской области. Почему нет аналогичных выплат силовикам из федерального бюджета, установить не удалось. Хотя несложно догадаться. Ведь в условиях войны все деньги уходят на фронт, посему на местах на поддержку центра рассчитывать особо не приходится. Хотя, как часто бывает, незадолго до выборов средства в Калининградской области неожиданно находятся. В данном случае для подарков медикам. Правда, раздача плюшек происходит в лучших традициях предвыборных кампаний, но это никого не смущает.
0: Губернатор без прозванных отчитался о вручении 20 жилищных сертификатов медикам и работникам социальной сферы. Каждый сертификат на 2,5 миллиона рублей. При этом в регионе уже несколько лет сохраняется дефицит медицинских кадров. Весной областной Минздрав сообщал, что только в Калининграде не хватает полутысячи медработников. Из них около 200 врачей. Несмотря на разовые меры поддержки, сами медицинские работники регулярно жалуются на низкие зарплаты, переработки и нехватку персонала, из-за чего нагрузка на оставшихся сотрудников продолжает расти.
16: Между тем, Калининградская область заняла 10-е место в Северо-Западном федеральном округе по уровню среднемесячной зарплаты, которая в мае составила 83 тысячи рублей, сообщает Росстат. Ниже показатель оказался только в Псковской области, где средняя начисленная зарплата 71 тысяча рублей. Самые высокие зарплаты в Санкт-Петербурге – в среднем 128 тысяч, в Мурманской области – 150 тысяч и Ненецком автономном округе жители получают 178 тысяч рублей. То есть вывод напрашивается неутешительный. Калининградская область вошла в число регионов Северо-Запада с наиболее низким уровнем оплаты труда. Кроме того, зарплаты в регионе остаются ниже не только окружного, но и общероссийского показателя. Для сравнения, средняя зарплата по России, по данным все того же Росстата, составляет 110 тысяч. Словом, без изменений. У нас цены улетают в космос, а зарплаты вниз. И только на Балтике все стабильно. Неспокойно.
1: Самолет-разведчик НАТО снова почти 5 часов кружил возле Калининградской области. Американский борт, переоборудованный для перехвата и расшифровки данных на большом расстоянии, утром 4 августа стартовал с авиабазы в Румынии, прошел через несколько европейских стран и приступил к круговому маневрированию в небе над Польшей и Литвой. Самолет сделал 3 круга вокруг Калининградской области, не подлетая к российской границе ближе, чем на 50 километров, после чего развернулся и улетел обратно на базу. А днем ранее 2 польских истребителя перехватили над Балтикой уже российского разведчика Ил-20. Самолет шел в нейтральных водах и не нарушал границ. Но Польша все равно отправила в небо пару боевых машин, заявили в российском Минобороны.
16: А на земле уже Литва у границы с Калининградской областью отрабатывает на военных учениях координацию и принятие решений при участии 700 военных НАТО и 150 единиц техники. В свою очередь, Балтийский флот тренируется в акватории. На этот раз ракетный катер «Заречный» уничтожил морские цели с помощью комплекса «Москит». Как сообщили в пресс-службе флота, мишени, по которым осуществлялись электронные пуски сверхзвуковых ракет, имитировали отряд кораблей условного противника. Экипаж также учился отражать атаку морских беспилотников. В качестве мишени применялся воздушный зонд, а налет авиации условного противника имитировали вертолеты Балтийского флота. Словом, на Балтике пока продолжаются военные спектакли, лишь бы они не превратились в театр боевых действий. Будем надеяться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: Всем привет! С вами Балтийский лоцман.
10: Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. Блокер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнение на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных. И дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в 100 миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный Waters, сбросили контейнер с минами на дно – и все, фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой унный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Россиянка, жена участника СВО, пожаловалась на то, что мужа нигде не берут на работу.
5: Мой муж участник специальной военной операции. Правда, на списании, так как он инвалид, у него оторвала кисть. Я не хотела затрагивать как-то эту тему, но, видимо, придется. Да, что нам обещает государство? Льготы, там, я не знаю, скидки, акции, господи, там, списание долгов. Мы к этому не стремились и не стремимся. Мы все добиваемся собственными ручками и собственным горбом. Мы не кричим с каждой бочки, что мы семья СВО, и уже пытаемся об этом забыть, да, и жить свою счастливую жизнь. Но как-то не получается. Почему? Потому что элементарные вещи, когда мой муж пошел в фонд защитника Отечества, чтобы устроиться на работу, работы нет. Почему? Потому что он инвалид, и нам такие не нужны. Ну, ребят, ну, камон. Ну, вы сами говорите о том, что если вдруг что случится, там, инвалид он будет, еще что-то, вы будете помогать с работой, находить эту работу. А по факту, когда к вам идешь, вы говорите, а работы нет, нам неоткуда ее взять. Почему я хочу затронуть эту тему? Потому что, я так полагаю, мы не одна такая семья, да, где люди возвращаются, парнишки там с СВО, с какими-то инвалидностями, по факту получаются потом просто отшельниками общества. В плане того, что я говорю про нормальных, да, адекватных людей, которые возвращаются, которые хотят работать, там, я не знаю, зарабатывать, содержать семью. Даже сейчас такого варианта в нашей семье нет. То есть работаю я одна, потому что муж трубит, как говорится, во все колокола, но нету работы.
3: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? В
13: Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Выгнали из дома. После бомбежки складов Wildberries и Ленты крупные компании переносят свою логистику в Казахстан. Атак дронов будет больше? Российские компании все активнее переносят логистику в Казахстан. Wildberries строит два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы в общей площади около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
7: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из страны, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
6: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. По состоянию на 2 августа общая площадь атакованных складов компании достигла почти 1,5 миллиона квадратных метров, пишет Forbes. Всего под удар попали как минимум 18 складов, в том числе в Электростале, Краснодаре, Ивано-Мысске, Воронеже, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростале площадью 250 тысяч квадратных метров, который полностью сгорел. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
8: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
6: К ударам по логистическим хабам уже начал готовиться Озон. Как пишут специализированные каналы, второй по объемам продаж маркетплейс в России начал перемещать дорогостоящие товары со складов в пункты выдачи заказов на фоне ударов по логистической инфраструктуре Wildberries. Официально эту информацию в компании не комментировали. У Озон 47 логистических комплексов и более 170 сортировочных центров по всей стране. Большинство из них находятся в аренде. Ни один до сих пор не пострадал от атак беспилотников. При этом Озон прекратил признавать Крым частью России, рассказала покупательница из Севастополя.
9: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь – это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
6: Одновременно с Озон к возможным ударам по складам готовятся крупнейшие продуктовые сети России. На фоне продолжающейся уже 4,5 года СВО экономика России уже почти вся отдана на аутсорс, отмечают эксперты. По их словам, нефтепереработка теперь в Беларуси и Индии, обработку металла вынесли в Китай, а товарную логистику в Казахстан. В итоге бизнеса и рабочих мест становится меньше, а логистика и товары подорожали. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Z-блогер Максим Калашников о том, что в результате ударов Украины по российскому флоту резко упал вывоз зерна морем. И это станет серьезным ударом по российской экономике.
12: Из-за ударов по Азовско-Черноморскому бассейну, по флоту, вывоз хлеба, то есть зерна из Российской Федерации, ежемесячно падает до 1,5 миллиона тонн хлеба, ну, то есть пшеницы, да. Обычно 2 миллиона, 2 с лишним миллиона в месяц. У нас очень большие излишки, падение цен внутри. Это, соответственно, очень большое осложнение положения наших хлеборобов-аграриев. Ниже себестоимости придется продавать, хранить негде. Соответственно, это падение спроса на агромашиностроение, сельхозмашины. То есть Кировский завод, Россельмаш, по ним тоже такой удар получается.
13: Криминальные новости.
4: Автора телеграм-канала «Повернутая на войне» и разработчика дрона «Упырь» Владимира Ткачука подорвали в его «Мерседесе» под Екатеринбургом. Сработало взрывное устройство, заложенное под автомобиль. По данным ШОТа, все произошло в поселке Большой Исток. Водитель-охранник Ткачука погиб на месте. Самого разработчика забрала скорая. Его состояние сейчас неизвестно. Он и его родные не отвечают на звонки. Тело мужчины с привязанной гирей нашли водолазы в озере Бездонном на территории столичного лесопарка «Серебряный бор». Незадолго до этого отдыхающие на пляже заметили, как мужчина с привязанной к себе гирей зашел в воду и вскоре скрылся под водой. Очевидцы сразу вызвали спасателей, однако оперативно помочь ему не удалось. Предварительная причина смерти – механическая асфиксия. Основная версия произошедшего – самоубийство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. По данным телеграм-каналов, самоубийца – военнослужащий, участник СВО, приехавший в отпуск в Москву. Через пару дней ему нужно было возвращаться на фронт. Основателя ЧВК «Ястреб» приговорили к 18 годам заключения по делу об убийстве бойца, похищении военкора и обмане почти 100 контрактников. Марущенко признали виновным в нарушении неприкосновенности жилища, мошенничестве, вымогательстве, незаконном обороте оружия, похищении людей, превышении полномочий с применением пыток и организации убийства. Прокуратура запрашивала для него 20 лет колонии. По версии следствия, Марущенко с сообщниками получил деньги почти от сотни контрактников, обещая им службу в ЧВК «Ястреб» и лучшие условия. Позднее ему также предъявили обвинение в убийстве рядового Рашида Аджиева, похищении военкора Романа Семенова, которого 12 дней держали в закопанном вертикально гробу, требуя у его жены выкуп в 1 000 000 рублей. Также Марущенко признали виновным в пытках 4 военнослужащих и хищении оружия из воинской части. Как ранее писал «Коммерсант», на предварительных слушаниях Марущенко заявлял, что планирует после вынесения приговора снова отправиться воевать на Украину. В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который отогнал загоревшийся на заправке фургон с бензином в жилой двор. В результате там сгорели 20 машин. Полиция Ростова возбудила уголовное дело о порче имущества из-за пожара во дворе дома в Ворошиловском районе. По подозрению в поджоге задержали 43-летнего жителя Мелитополя. По версии следствия, на территории автозаправки загорелся фургон Ford Transit с емкостями бензина, после чего водитель отогнал горящую машину в жилой двор, где пламя перекинулось на другие автомобили. Пожар начался, когда водитель наливал бензин в еврокуб. Во дворе сгорели больше 20 машин, а также трансформаторная будка и пункт выдачи Wildberries. Задержанный житель Мелитополя на видео МВД рассказал, что приехал в Ростов-на-Дону, чтобы купить бензин с целью перепродажи в Мелитополе. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
14: Радио Лента. Прямая речь.
15: В Крыму продолжаются перебои с электричеством, а вместе со светом исчезают связь, вода и возможность нормально хранить продукты.
17: Всем привет, дорогие друзья! Ялта Джол, 11-й день блэкаута. Света нет, связи нет. Говорю очень быстро, чтобы хотят минутные ролики выложить, опубликовать и сказать, что мы живы и здоровы. Вода, слава богу, есть. Воду отключали на 1.5 суток. Это было, конечно, трындец. Без воды ни туда, ни сюда. Иду сейчас в отель «Бристоль». Там сосед якобы занял столик. Говорит, приходи, Ирин, там Wi-Fi. Если получится опубликовать, значит, у меня получилось в «Бристоле» подключиться к Wi-Fi.
14: Главные новости дня.
18: Война навсегда. В Госдуме призывают перевести Россию на военные рельсы и начать настоящие боевые действия. Спецоперация «Похоже» окончательно превращается в бессрочную войну на истощение. В Госдуме открыто заявили, что страна должна полностью перейти на военные рельсы.
19: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
18: Это заявление члена Комитета по обороне Андрея Колесника последовало сразу после атаки дронов на склад «Вайлдберрис» в подмосковном Чехове, где погибли 5 человек. Политический обозреватель Владимир Боровой говорит, что то, что происходит, уже давно вышло за рамки слова «спецоперация».
20: Депутаты прямо говорят, если не перевести всю экономику и общество на военное положение, атаки по российской территории не прекратятся. В Госдуме требуют отказаться от риторики про удары возмездия и начать тотальную войну. Это явный сигнал. Власти готовят население к тому, что воевать придется долго и в режиме полной мобилизации ресурсов.
18: На фоне двухнедельной серии ударов ВСУ по складским помещениям и регулярных атак по тыловым логистическим объектам чиновники пытаются переложить ответственность за это на простых россиян, предлагая увеличивать число тех, кто предотвращает атаки. То есть вместо системной работы ПВО предлагается создавать больше мобильных огневых групп, обстреливающих дроны, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
21: Призывы усилить массированность ударов – это попытка прикрыть

0: Риторика депутатов Госдумы, похоже, окончательно сместилась от обещаний скорого мира к продвижению идеи вечной войны. Призывы депутатов начать нормальные боевые действия лишь подтверждают, останавливать спецоперацию никто не собирается, невзирая на ту цену, которую платят за СВО тысячи простых семей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов. Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что отношения с Арменией ухудшаются. А Пашинян дал понять, что не собирается выполнять просьбы Москвы.
3: Российская Федерация приостановила продажи более 70 тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении. Согласно официальному комментарию, производитель нарушил обязательные требования указанной продукции. Поэтому в целях недопущения причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан РФ продукцию пришлось снять с полок магазинов. Таким образом, по состоянию на начало августа 2026 года под запрет попал практически весь ключевой сельскохозяйственный экспорт и пищевая продукция из Республики Армения. Причина, как было сказано выше, нарушение фитосанитарных и других норм, схожих. Буквально только что, 2 августа 2026 года, президент Вагн Хачатурян подписал указ о переназначении Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны в соответствии с законодательством республики. Так что можно считать произошедшее своеобразным подарком к торжественной дате. Ранее Пашинян дал понять, что не намерен выполнять требования России, которые больше походили на ультиматум, и делать выбор между Европой и Евразийским экономическим союзом, сокращенно Евразэс. При этом из данного объединения старый-новый премьер-министр выходить отказался, сославшись на регламент организации. По нему участника интеграции никто не может исключить без его согласия. А он не согласен. Более того, глава страны объявил, что может потребовать с России 2 миллиарда долларов в год за аренду армянской железной дороги. В РЖД возмутились. В целом Армения готова отвечать. Что же дальше? Видимо, отношения будут последовательно ухудшаться. Все идет к тому, что встанет ребром вопрос о нахождении российской военной базы в Гюмри. Попасть в Армению по внутреннему паспорту РФ, вероятно, скоро будет невозможно. Собственно, два последних фактора и будут свидетельством выбора Еревана между Западом и Москвой, без всякого референдума. Законы ЕС предусматривают универсальный пограничный контроль со странами, не входящими в Шенген. Проще говоря, визовый режим. Тем более, негоже, когда на территории кандидата или государства, подавшего заявку в ЕС, находятся войска страны, которая признана для Европы практически главной угрозой. Так что все это противостояние может очень далеко зайти. Кстати, насчет главного козыря Кремля. Ереван реализует совместную с Ираном программу «Газ в обмен на электроэнергию». Это позволяет снижать зависимость от бывшей метрополии по поставкам важного стратегического топлива. Хотя, конечно, есть риск разозлить новых союзников в лице, например, Дональда Трампа. При том, что Тегеран – стратегический партнер и союзник России. Но в электричестве он сильно нуждается, особенно в перспективе ударов по его энергообъектам. В общем и целом, интересная комбинация складывается. Казалось бы, при чем здесь армянская вода? Формально ни при чем. А с другой стороны, как посмотреть?
1: Радио Лента. Прямая речь.
4: Экологическая катастрофа в Тюмени не заканчивается. Роспотребнадзор наконец признал, что текущая уже 2 недели из кранов жидкость не соответствует никаким нормам, а управляющие компании просят не пить ее и не принимать душ.
5: Тюмень утопает в нечистотах. Уже 2 недели из кранов в городе течет мутная жижа с ужасным запахом.
6: Это чума.
5: После сильных дождей река Тура вышла из берегов, и в нее попали фекалии. Вода из Туры питает Тюмень, поэтому теперь эта грязь льется у горожан из кранов.

0: Вода ужасно пахнет навозом, болотом и какими-то примесями.
1: Чтобы хоть как-то готовить еду и умываться, людям приходится покупать воду в магазинах. Вместо того, чтобы помогать жителям, тюменские чиновники праздновали День города. Только через неделю в некоторых дворах наконец появились цистерны с чистой водой, но их не хватает на всех. Город пытаются спасти волонтеры. Они укрепляют мешками с песком размытые дамбы и убирают с берегов Туры погибшую рыбу. В ближайшие дни в Тюмени ожидаются новые ливни, а значит, вода не отступит. И один из самых богатых и благоустроенных городов России продолжит превращаться в вонючее болото.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Вместо пехоты – дроны и роботы. Чтобы сберечь личный состав армии, ВСУ развернули на фронте боевых роботов и впервые испытали дроны «Кенгуру». Пока российские генералы продолжают посылать пехоту в так называемые «мясные штурмы», Украина делает ставку на тотальную роботизацию фронта. ВСУ заявили, что их главный приоритет – сохранение жизни солдат за счет технологий, когда машины воюют вместо людей. Похоже, это не просто заявление. Западные аналитики зафиксировали, что в июле ВСУ впервые применили в тылу российской армии дроны «Кенгуру». Тяжелый беспилотник-носитель доставил и сбросил глубоко за линией фронта боевой наземный робот. Эта технология не нова. С этой концепцией Пентагон экспериментировал 30 лет, но реализовать не смог. Украина первая реализовала ее на практике, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
4: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
3: Параллельно с этим на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть дефицит личного состава.
5: Цель на 26-й год – заменить до 30% личного состава в самых опасных секторах фронта технологиями. Мы уже проводим операции, где позиции врага штурмуются и захватываются исключительно наземными роботами. Морской дрон высаживает пулеметного робота на берег, тот выбивает противника и выполняет задачу. Человек не должен идти под огнем там, где может пройти гусеничная платформа.
3: Технологический разрыв в подходе командования двух воюющих армий становится все заметнее, и речь уже не только о дронах и войсках беспилотных систем, подчеркивает военный аналитик Андрей Вершинин.
6: Мы видим две абсолютно разные философии войны. Российское командование относится к солдатам как к дешевому расходному материалу для заваливания окопов трупами. Украина же компенсирует численный недостаток высокой технологичностью. Роботы эвакуируют раненых, минируют территории и идут в лобовые атаки. В долгосрочной перспективе на истощение побеждает не тот, у кого больше людей, а тот, кто умеет сберегать свой личный состав.
3: По словам Z-военкоров, применение наземных и воздушных роботов на фронте скоро станет массовым. Пока в Москве пытаются решить проблему кадрового голода новой мобилизации, Киев планомерно заменяет солдат на передовой высокотехнологичными машинами. Чей подход окажется удачнее, покажет ситуация на фронте и динамика военных потерь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Говорят военкоры.
7: Европу переводят на американское оружие. Военкор Живов о новой программе НАТО.
8: Марк Рютте заявил, что Альянс будет производить в Европе американское оружие. Речь идет, в частности, о таких системах, как танки «Абрамс», «Барракуда 500М», авиабомбы «Small Diameter Bomb» и ракеты «Стингер». По его словам, в проектах участвуют «Боинг», «Локхид Мартин», «Рейтион», «General Dynamics Land Systems» и «Андурил», а также европейские производители «Rheinmetall», «Дил» и польская «PGZ». Кроме того, Рютте объявил о новой программе стоимостью 40 миллиардов долларов по борьбе с беспилотниками. По его словам, инициатива должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики, создать сеть заводов и современных производственных площадок и помочь резко увеличить выпуск вооружений. Он уточнил, что особый акцент будет сделан на производстве средств ПВО и дальнобойных ударных систем. Новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов стран НАТО. В ходе форума генсек НАТО также заявил, что Альянс создаст собственный флот из 12 самолетов-заправщиков и судов дальней транспортной авиации. Помимо того, блок заменит самолеты «Авакс» на 10 легких шведско-канадских «Глобал Ай», которые способны обнаруживать любые воздушные цели – от воздушных судов до беспилотников и ракет.
7: Искусственный интеллект выходит на охоту. Военкор Живов о новых украинских турелях.
8: Киев начал применять турели Sky Sentinel на искусственном интеллекте для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы дистанционно управляемых турелей на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами искусственного интеллекта и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о том, как одна из крупнейших нефтедобывающих стран столкнулась с дефицитом бензина. После рекордной серии ударов по НПЗ российская нефтепереработка упала до минимума за два десятилетия. Власти ограничивают экспорт, закупают топливо за рубежом и смягчают требования к его качеству. Почему нефть в стране есть, а полный бак постепенно превращается в дорогую и не везде доступную роскошь?
10: Слушай, ну этот парадокс, он действительно на первый взгляд сбивает с толку, потому что... Ну, кажется совершенно логичным, да, если страна буквально плавает на океане нефти, значит, топливо должно просто литься рекой.
9: Угу.
10: Но вот эта привычка ставить знак равенства между сырой нефтью и автомобильным бензином – это, ну, фундаментальная ошибка. То есть черная жидкость из скважины, она же абсолютно непригодна для современного двигателя.
9: Ну да, это как, знаешь, как пшеница и свежеиспеченный хлеб. Даже если... Не знаю, элеваторы ломятся от зерна, ну, хлеба на полках магазинов просто не будет, если в городе сгорели все печи в пекарнях. То есть сырая нефть — это, ну, просто исходный материал.
10: И именно вот это критическое звено сейчас оказалось повреждено. Из-за повреждений заводов российская нефтепереработка упала до отметки менее 4 миллионов баррелей в сутки.
9: А это много или мало? Ну, в исторических масштабах.
10: Это откат на 20 лет назад, к уровню марта 2005 года. То есть из ежедневной загрузки выпало около 1,5 миллиона баррелей. Зафиксировано не менее 66 сообщений об атаках на объекты ТЭК.
9: Ого.
10: И 44 из них пришлись именно на нефтеперерабатывающие заводы. То есть когда одновременно горят установки сразу на нескольких предприятиях, возникает логистический кошмар для ремонтников.
9: Слушай, ну ведь в новостях постоянно появляются отчеты, что очередной завод завершил ремонт, возобновил работу. Звучит-то весьма оптимистично, разве нет?
10: И здесь кроется еще одна ловушка для неподготовленного наблюдателя. Важен не факт запуска, а конечный результат. То есть формально завод может отчитаться. Все, мы открылись.
9: Так.
10: Но технологический режим после капитального ремонта восстанавливается очень долго. Эту установку, ну, ее нельзя просто включить кнопкой на 100% мощности.
9: Взорвется.
10: Она просто взорвется, да. Нагрузка повышается поэтапно. В статистике завод числится работающим, но физического бензина он выдает мало.
9: Ага.
10: И саму проблему дефицита на рынке в этот момент он не решает.
9: Хорошо. Допустим, ремонтировать долго сложно, но ведь страна-то огромная. Заводы, ну, пострадали же не все.
10: Угу.
9: Почему нельзя просто взять избыток бензина из нетронутого региона и привезти его туда, где образовался дефицит? Взять и перенаправить логистику.
10: Потому что у транспортной инфраструктуры есть жесткий физический предел. Железные дороги и трубопроводы. Ну, они не резиновые.
9: Это как кровеносная система, в которой, не знаю, образовался тромб.
10: Отличный образ. Топливо физически может существовать в каких-то резервуарах на востоке страны. Но летом на железных дорогах начинается просто коллапс.
9: Из-за чего?
10: Металл, уголь, который гонят на экспорт, зерно, потому что идет уборочная кампания.
9: А, точно.
10: Доставить цистерну на небольшую нефтебазу за 1000 километров становится, ну, слишком дорого. А оборачиваемость состава измеряется неделями.
9: Слушай, и как вот этот логистический тромб, как он бьет по конкретным заправкам на местах?
10: Он моментально уничтожает независимый АЗС. Из-за сложностей с доставкой оптовые цены на бирже просто ползут вверх. Вот представь, что ты владелец небольшой частной заправки где-нибудь на трассе.
9: Так, представил.
10: Стоимость закупки оптом начинает превышать розничную цену, по которой ты должен этот бензин продавать людям.
9: То есть я должен продавать себе в убыток?
10: Да. Крупные сети, которые принадлежат нефтяным гигантам, они могут это терпеть. Они покрывают убытки розницы за счет доходов от добычи или продажи той же сырой нефти за рубеж.
9: Но у них есть подушка.
10: А частник, он просто закрывает станцию. Или вешает табличку, знаешь, отпуск только по талонам.
9: Получается, кризис бьет по стране вообще неравномерно. Формируется какая-то география топливного неравенства.
10: Именно. Южные регионы, сельскохозяйственные, где прямо сейчас нужен огромный объем дизеля для тракторов.
9: Для комбайнов.
10: Да, плюс Северный Кавказ, Крым, они принимают удар первыми. У них самое длинное логистическое плечо и высокая потребность.
9: При этом в крупных мегаполисах вроде Москвы или Санкт-Петербурга дефицит может вообще не ощущаться, так?
10: Потому что столицы снабжаются в приоритетном порядке. И это создает такой когнитивный диссонанс. Поэтому само понятие «средний дефицит» по стране, оно абсолютно бессмысленно.
9: Ну да, средняя температура по больнице.
10: Вот, стабильность, которая транслируется через полные заправки в Москве, она в реальности оплачивается пустыми колонками в регионах.
9: И эти локальные перебои, они неизбежно отражаются на ценах. То есть цифры-то действительно внушительные. Рост стоимости бензина на бирже составил почти 20% в годовом выражении.
10: Угу.
9: Цена АИ-95 подошла к отметкам около 74 рублей за литр. Раньше столько стоило премиальное спортивное топливо. Но, слушай, давай сыграем в адвоката дьявола.
10: Давай.
9: Разве рост цены на несколько рублей за литр – это прям катастрофа? Ну, заправишь ты бак не на 2000, а, не знаю, на 200 рублей дороже. Чашка кофе стоит больше.
10: Угу. Это классическая ошибка восприятия, когда проблему оценивают только с позиции водителя личного автомобиля, который ездит по маршруту дом-офис.
9: Ага.
10: Нужно смотреть на экономику шире.
9: Ну, понял. Берем водителя такси или курьера на личном авто. У них же пробеги огромные.
10: Да. Для них эти несколько рублей превращаются в 1000 рублей дополнительных расходов в месяц. Их бизнес-модель, их рентабельность просто рушится. Но главная угроза даже не в этом. Проблема в макроэкономической инерции. Бензин оплачивается не только на заправке. Он оплачивается дважды. Каждым человеком.
9: Каким образом?
10: Ну, стоимость логистики зашита вообще во все. Рост цен на топливо мгновенно перекладывается в цену доставки продуктов в супермаркеты, в стоимость цемента, кирпичей для стройки, в тарифы грузоперевозок.
9: А, то есть...
10: Покупая пакет молока, ты оплачиваешь бензин, который сжег грузовик по пути от фермы до магазина.
9: И самое обидное, знаешь что? когда оптовые цены на бензин наконец-то падают, ну, после вмешательства государства, стоимость этого пакета молока или курьерской доставки уже никто не снижает обратно.
10: В точку. Бизнес крайне редко откатывает цены назад. Любой такой топливный кризис навсегда оставляет в экономике новый, более высокий уровень базовых расходов. И плюс запускается очень разрушительный психологический механизм. Так называемый эффект хлыста в цепочках поставок.
9: Так, а что это значит на практике?
10: Ну вот представь строительную компанию. Им нужно 10 тонн дизеля в неделю. Они слышат новости о дефиците, видят рост цен. Что они делают?
9: Паникуют и закупают впрок.
10: Вот. Они паникуют и заказывают сразу 30 тонн, чтобы создать резерв. Они ставят дополнительные емкости, замораживают свои оборотные средства в этом топливе.
9: И тем самым искусственно разгоняют спрос.
10: Да. Из-за страха нехватки каждый пытается скупить больше, чем ему нужно прямо сейчас. Этот панический спрос просто высасывает остатки топлива с баз и делает физический дефицит в моменте еще острее.
9: Слушай, чтобы сбить эту панику и остановить инфляцию, власти ведь применяют экстренные меры.
10: Пытаются.
9: Самое очевидное из них – это запрет на экспорт бензина до января 2027 года. Звучит-то логично. Закрываем границу, все топливо остается внутри страны, рынок насыщается, цены падают.
10: Логично, но у этого есть колоссальная цена. Бюджет моментально лишается доходов от экспортных пошлин и налогов.
9: Угу.
10: Нефтяники теряют самую маржинальную часть своей прибыли. И главное, запрет экспорта не обладает магической силой. Он не чинит разорвавшуюся трубу на заводе, понимаешь?
9: Он просто перераспределяет то, что есть.
10: Вот именно, он позволяет перераспределить те крохи, что еще производятся.
9: И поэтому логичным шагом становится импорт, да. Фиксируются там рекордные закупки в Белоруссии около 6 тысяч тонн в сутки, плюс идут поставки из Казахстана. Хотя, честно говоря, закупать бензин за рубежом для страны, которая заливает мировой рынок нефтью, звучит как анекдот.
10: Технологически это оправданное латание дыр. Соседние белорусские заводы исторические и инфраструктурно связаны в единую сеть. Туда легко отправить сырую нефть по трубе и быстро вернуть готовый бензин в цистернах.
9: А проблема в чем тогда?
10: Проблема в масштабах. Эффективность этой меры крайне сомнительна.
9: В объемах, то есть?
10: Да. Белорусские 6 тысяч тонн в сутки – это буквально капля в море. При ежедневном дефиците, который оценивается в 40-45 тысяч тонн.
9: Ничего себе.
10: Импорт просто не способен перекрыть такой разрыв. И поэтому в ход идет самая спорная и тихая мера. Это смягчение экологических стандартов.
9: Я слышал об этом. Разрешен допуск топлива с содержанием серы до 150 частей на миллион.
10: Угу.
9: Слушай, это же в 15 раз выше современных норм. Зачем это делается?
10: Помнишь, мы обсуждали гидроочистку в начале?
9: Да. Этап, где удаляют серу.
10: Если установка гидроочистки повреждена, завод не может выпускать чистый бензин. Но топливо-то нужно.
9: И власти просто закрывают глаза на экологию.
10: Да, разрешают гнать на рынок полуфабрикаты. Это позволяет залить объемы на заправке прямо сейчас. Но последствия будут просто катастрофическими.
9: Я знаю, что сера вредна для экологии. Но что конкретно она делает с автомобилем? Почему это прямо так опасно?
10: Давай разберем химию процесса. Когда топливо с высоким содержанием серы сгорает в двигателе, образуется диоксид серы. А внутри цилиндров всегда присутствует водяной пар.
9: Так.
10: Сера соединяется с водой и образуется настоящая серная кислота.
9: Прямо внутри мотора.
10: Прямо там. И когда двигатель остывает, эта кислота конденсируется на металлических стенках цилиндров, вызывая стремительную коррозию.
9: Жесть какая.
10: Кроме того, эта кислота вылетает в выхлопную трубу и оседает на редких металлах в каталитическом нейтрализаторе автомобиля. Она мгновенно его уничтожает.
9: То есть вот этот выигранный сегодня литр грязного бензина...
10: Он превратится в колоссальный износ сотен тысяч двигателей по всей стране уже через год.
9: Обалдеть.
10: Современные моторы с их тончайшими настройками, они просто не рассчитаны на такую агрессивную среду. А для людей это превратится в резкий скачок респираторных и легочных заболеваний в крупных городах, потому что вся эта сера оседает в легких.
9: То есть цена этого управленческого решения, она просто перекладывается на систему здравоохранения и карманы автовладельцев в будущем.
10: Да.
9: Получается, все эти экстренные меры, запрет экспорта, закупки за рубежом, грязное топливо, они лишь, ну, покупают время.
10: Угу.
9: Но не решают фундаментальную проблему уязвимости отрасли. Что ждет систему дальше? Очевидно же, что защита заводов теперь выходит на первый план.
10: Да, строительство защитных сеток, установка систем наблюдения сложных, рассредоточение запасов по мелким базам – все это становится новой обязательной статьей расходов, и здесь не должно быть иллюзий.
9: То есть эти расходы навсегда ложатся в себестоимость каждого литра бензина?
10: Безусловно. Бесплатной защиты инфраструктуры не бывает. За все заплатит конечный потребитель.
9: Слушай, ну если смотреть на ситуацию глазами обычного человека, как правильно читать новости? На что обращать внимание, чтобы понять реальную картину? Вот если я проезжаю мимо заправки, и там нет очереди, значит ли это, что кризис миновал?
10: Угу. Исчезновение очередей – это вообще не показатель окончания кризиса.
9: Серьезно?
10: Да. Очень часто баланс на рынке достигается не тем, что заводы стали производить больше бензина, а банальным снижением доступности.
9: То есть?
10: То есть топливо становится настолько дорогим, что часть людей просто отказывается от поездок.
9: Спрос убивается высокой ценой.
10: Именно. Чтобы понять реальную картину, нужно следить за множеством таких тихих, неочевидных сигналов.
9: Каких именно? Вот что должно насторожить?
10: Ну, в первую очередь, исчезновение топлива на маленьких независимых заправках на трассах. Если они закрываются, значит, оптовый рынок все еще в лихорадке.
9: Угу.
10: Во-вторых, нужно внимательно читать официальные формулировки о продлении запрета на экспорт. Если запрет, который вводили на месяц, вдруг продлевают еще на полгода, значит, внутри системы понимают, что быстрого технического решения нет. Система функционирует, да, но она потеряла запас прочности и теперь требует постоянного ручного управления.
9: Слушай, а как могут развиваться события дальше? Давай обрисуем какие-то возможные сценарии до наступления зимы.
10: Ну, можно выделить три основных пути. Первый сценарий – это постепенная стабилизация. Предположим, новых инцидентов нет, ремонты медленно, но завершаются. Цены уже, конечно, никогда не упадут до прежних значений.
9: Это мы уже поняли, да?
10: Но перебои с топливом прекратятся.
9: Звучит как лучший из возможных вариантов. А второй?
10: Второй сценарий – это управляемая нехватка.
9: Это как?
10: Бензин физически есть, но он очень дорогой. Независимых АЗС больше не существует в принципе.
9: Угу.
10: Рынок полностью монополизирован крупными, вертикально интегрированными игроками. А государство просто в ручном режиме решает, кому дать квоту на топливо, а кому нет. Ну, чтобы не допустить бунтов среди там аграриев и транспортников.
9: Да. И остается третий сценарий.
10: Третий – это новая волна остановок инфраструктуры. Если происходит новое повреждение ключевых установок, потребуется еще больше импорта и еще более радикальное снижение качества топлива.
9: То есть нормативы по серии могут поднять еще выше?
10: Возможно. И этот дефицит ударит по удаленным регионам с удвоенной силой, потому что логистика, ну, она просто не справится с переброской скудных остатков.
9: Бензин может снова появиться на всех заправках еще до полного восстановления поврежденных заводов. Его привезут из запасов, импортируют или произведут по временно смягченным требованиям. Но цена такой стабильности останется в семейных расходах, стоимости перевозок, бюджетных субсидиях и качестве воздуха. Топливная устойчивость измеряется не объемом нефти под землей, а возможностью заправить автомобиль без очереди, лимита и тревожной проверки телефона. Это был разбор дня. Берегите себя и помните, иногда половина бака рассказывает о состоянии страны больше, чем миллионы баррелей в официальной статистике.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает?
11: Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Война навсегда. В Госдуме призывают перевести Россию на военные рельсы и начать настоящие боевые действия. Спецоперация «Похоже» окончательно превращается в бессрочную войну на истощение. В Госдуме открыто заявили, что страна должна полностью перейти на военные рельсы.
13: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
3: Это заявление члена комитета по обороне Андрея Колесника последовало сразу после атаки дронов на склад «Вайлдберрис» в подмосковном Чехове, где погибли 5 человек. Политический обозреватель Владимир Боровой говорит, что то, что происходит, уже давно вышло за рамки слова «спецоперация».
14: Депутаты прямо говорят, если не перевести всю экономику и общество на военное положение, атаки по российской территории не прекратятся. В Госдуме требуют отказаться от риторики про удары возмездия и начать тотальную войну. Это явный сигнал. Власти готовят население к тому, что воевать придется долго и в режиме полной мобилизации ресурсов.
3: На фоне двухнедельной серии ударов ВСУ по складским помещениям и регулярных атак по тыловым логистическим объектам чиновники пытаются переложить ответственность за это на простых россиян, предлагая увеличивать число тех, кто предотвращает атаки. То есть вместо системной работы ПВО предлагается создавать больше мобильных огневых групп, обстреливающих дроны, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
15: Призывы усилить массированность ударов – это попытка прикрыть провал собственной системы обороны. Когда беспилотники спокойно долетают до Подмосковья и жгут ключевые логистические узлы, генералам ничего не остается, кроме как требовать новых ресурсов и бесконечного продолжения боев. Никакого плана по защите тыла у них нет.
3: Фраза члена комитета по обороне Колесника о переводе на военные рельсы по сути означает только одно – дальнейшее урезание гражданских расходов, рост налогов и новую волну призыва. О том, чем это обернется для обычных россиян, говорит экономический эксперт Дмитрий Милов.
16: Перевод страны на военные рельсы – это окончательный отказ от социальной сферы, медицины и образования в пользу оборонки. Власти прямым текстом дают понять – нормальной жизни больше не будет. Любые экономические проблемы теперь будут списывать на военную необходимость. А граждан принудят платить за эту затяжную авантюру из собственного кармана.
3: Риторика депутатов Госдумы, похоже, окончательно сместилась от обещаний скорого мира к продвижению идеи вечной войны. Призывы депутатов начать нормальные боевые действия лишь подтверждают, останавливать спецоперацию никто не собирается, невзирая на ту цену, которую платят за СВО тысячи простых семей по всей России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
17: Президент Владимир Путин объявил о создании нового рода войск и назначил первого ими командующего.
18: Принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем. И стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. пожалуйста, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба. Денис Игоревич, новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считает и министр, и начальник генерального штаба, вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск, беспилотных систем, и возглавите его в будущем недалеком.
2: Главные новости дня.
19: Выгнали из дома. После бомбежки складов Wildberries и ленты крупные компании переносят свою логистику в Казахстан. Атак дронов будет больше? Российские компании все активнее переносят логистику в Казахстан. Wildberries строит два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы в общей площади около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
20: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из страны, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
19: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. По состоянию на 2 августа общая площадь атакованных складов компании достигла почти 1,5 миллиона квадратных метров, пишет Forbes. Всего под удар попали как минимум 18 складов, в том числе в Электростале, Краснодаре, Ивано-Мыске, Воронеже, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростале, площадью 250 тысяч квадратных метров, который полностью сгорел. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
21: И обвиняет нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
19: К ударам по логистическим хабам уже начал готовиться Озон. Как пишут специализированные каналы, второй по объемам продаж маркетплейс в России начал перемещать дорогостоящие товары со складов в пункты выдачи заказов на фоне ударов по логистической инфраструктуре Wildberries. Официально эту информацию в компании не комментировали. У Озон 47 логистических комплексов и более 170 сортировочных центров по всей стране. Большинство из них находятся в аренде. Ни один до сих пор не пострадал от атак беспилотников. При этом Озон прекратил признавать Крым частью России, рассказала покупательница из Севастополя.
22: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь – это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
19: Одновременно с Озон к возможным ударам по складам готовятся крупнейшие продуктовые сети России. На фоне продолжающейся уже 4,5 года СВО экономика России уже почти вся отдана на аутсорс, отмечают эксперты. По их словам, нефтепереработка теперь в Беларуси и Индии, обработку металла вынесли в Китай, а товарную логистику в Казахстан. В итоге бизнеса и рабочих мест становится меньше, а логистика и товары подорожали. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Глава регионального отделения Союза отцов Вячеслав Истошин считает, что мальчиков после 5 лет должны воспитывать только мужчины, которые, по его мнению, наилучшие педагоги.
23: В чем проблема? Ну, проблему мы видим на выходе отсутствие мужского воспитания, когда мальчику, ну, вообще, если коротко сказать, когда мальчику говорят, веди себя по-мужски, он просто не понимает, о чем его спрашивают. Женщины, начиная с 5 лет, к мальчикам подпускать уже нельзя. Вот я вам так скажу, да. То есть, начиная с 5-6 лет, женщина, до свидания. То есть, если мы хотим воспитать полноценного гражданина-воина, То есть или того человека, который, по крайней мере, будет выполнять свой определенный функционал, как мужчина или как, ну, как президент своей страны, то до свидания. Министерство образования, то есть вообще педагог – это мужская профессия. Педагог – это мужская профессия, все очень просто. И сейчас это и буллинги, и проблемы в школе, и все остальное, дедовщина в армии, демографическая в том числе проблема – это большая это выжимка и производная от присутствия женщины в школе. Все. Я не говорю, что женщины плохие, я говорю, что существует проблема присутствия мужчины в школе.
2: На радио «Лента» «Шок дня».
9: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
7: Европу переводят на американское оружие. Военкор Живов о новой программе НАТО.
8: Марк Рютте заявил, что Альянс будет производить в Европе американское оружие. Речь идет, в частности, о таких системах, как танки «Абрамс», «Барракуда 500М», авиабомбы «Small Diameter Bomb» и ракеты «Стингер». По его словам, в проектах участвуют «Боинг», «Локхид Мартин», «Рейтион», «General Dynamics Land Systems» и «Андурил», а также европейские производители «Райнметалл», «Дил» и польская «Пиджизет». Кроме того, Рютте объявил о новой программе стоимостью 40 миллиардов долларов по борьбе с беспилотниками. По его словам, инициатива должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики, создать сеть заводов и современных производственных площадок и помочь резко увеличить выпуск вооружений. Он уточнил, что особый акцент будет сделан на производстве средств ПВО и дальнобойных ударных систем. Новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов стран НАТО. В ходе форума генсек НАТО также заявил, что Альянс создаст собственный флот из 12 самолетов-заправщиков и судов дальней транспортной авиации. Помимо того, блок заменит самолеты «Авакс» на 10 легких шведско-канадских «Глобал Ай», которые способны обнаруживать любые воздушные цели – от воздушных судов до беспилотников и ракет.
7: Искусственный интеллект выходит на охоту. Военкор Живов о новых украинских турелях.
0: Киев начал применять турели Sky Sentinel на искусственном интеллекте для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы дистанционно управляемых турелей на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами искусственного интеллекта и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Обещали тыл, а отправили в штурм. Солдат на Краснолиманском направлении записал прощальное видео и показал десятки черных трупов сослуживцев. Мобилизованный из Твери записал видео, в котором рассказал о реальных потерях на Краснолиманском направлении и о том, как военкоматы нагло врут молодежи, обещая службу в тылу. Мужчина вернулся домой и обомлел от количества новых свежих могил. Почти всех его знакомых, попавших на фронт всего полгода назад, уже нет в живых.
1: У меня уже все погибли знакомые. Наверное,
4: да, у нас там. все померли.
1: Да потому что на Краснолиманные все кидали, наверное. Это буквально полгода назад, 7 месяцев назад. Краснолиманское направление кидали их.
4: И Ромка Беляков, все помёрли.
1: Нет, там именно штурма кинули нафиг их все. Ну, и все. Штурма кого-то минометом накрыла, нафиг, кого-то, блин, дроном. Просто, не знаю, нафиг.
4: Он молодец.
1: Я в подробности не вдавался, нафиг, потому что, ну, они, вот буквально нафиг. Через, нет,
4: Ромка...
1: через каждые два месяца, нафиг, да, вот до этого, да, нафиг, да, шли. Да, да. Ты вот едешь мимо кладбища, просто одни флаги стоят, нафиг. Все думали, что так просто сдадутся, а на самом деле не
4: просто.
1: У нас тут в России, знаешь, какая замануха? Типа говорят, нафиг, это, в тылы отправим, там, трактористам, нафиг, блин, ну, работать. А на самом деле кидаются на передовую в первую очередь, да.
3: Вербовка сейчас уже поставлена на поток, говорят военные юристы. Контрактникам обещают охрану складов или работу на третьей линии. А по прибытию в Донбасс отбирают документы и под конвоем гонят в мясные штурмы под минометы и дроны. Ситуацию комментирует военный юрист Елена Воронцова.
5: Две недели так называемой подготовки, и человек уже на передовой. Это не обучение, это формальное оформление перед отправкой на убой. Военкоматы и вербовщики идут на любой подлог, обещая тыловые должности, потому что добровольно идти в штурмовики никто не хочет. Люди осознают, что их обманули уже в окопе, откуда выезда только два – в закрытом цинке или инвалидом.
3: История тверского солдата показала, что масштаб потерь в регионах России уже невозможно спрятать за официальными сводками Минобороны. О растущем шоке в регионах говорит социолог Дмитрий Марков.
6: Когда выживший возвращается в родной город и видит гектары новых кладбищ, иллюзии рассыпаются моментально. Слова о защите Родины сменяются полным пониманием. Их тупо бросили в чужую бессмысленную мясорубку. И этот глухой, пока еще одиночный ропот, постепенно превращается в ярость тысяч семей, получивших останки своих сыновей.
3: Сейчас видео тверского солдата продолжает разлетаться по военным чатам. В комментариях под этой историей все больше россиян пишут, что обещание тыловой службы от вербовщиков – это просто смертный приговор с отсрочкой в две недели. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
10: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается, ну, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают. Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы. Очень просто. Явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
7: Охота на разработчиков. Военкор Живов о покушении на создателя «Упыря».
11: Медиа сообщают о взрыве автомобиля в поселке Большой Исток Свердловской области. По данным ТАСС, гендиректор Урал-дронзавода, который производит дроны «Упырь», Владимир Ткачук, пострадал в результате взрыва. Водитель его погиб. Ткачук находится в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Надеюсь, что Владимир выживет. Настя Кашеварова недавно говорила, что все молодые талантливые военные инженеры в зоне риска. Оказалась права. Думаю, что не только они, но они сейчас в первую очередь. Спасение утопающих, как известно, дело самих утопающих. Поэтому мои советы очень простые. Оборачивайтесь во всех незнакомых местах. Всегда будьте начеку. Всегда проверяйте днище машины. Всегда будьте бдительны в подъездах домов и у своих частных владений. Чаще переезжайте и сохраняйте конфиденциальность. Внимательно наблюдайте за происходящим вокруг. Не совершайте изо дня в день рутинных действий по расписанию. Не вызывайте никаких курьеров на дом и ничего у них не берите. По возможности, не давайте свои данные никаким организациям. Все они сольются к хохлам со 100% гарантией. Живите всегда как последний день. Соблюдайте цифровую гигиену. Никому, кроме близких, не сообщайте о своих планах и периодически их меняйте. Имейте при себе оружие. Никогда не устраивайте пышных банкетов в известных местах с кучей гостей.
7: Дроны бьют по экономике. Военкор канал «Архангел» спецназа о новом массированном налете.
12: Украина провела очередную атаку на инфраструктуру России, снова поставив «Вайлдберрис» приоритетной целью. В ночь на 5 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 475 беспилотников над свыше чем 20 регионами России. А всего за сутки с 8 утра отмечено не менее 779 вражеских птичек, которые преимущественно сбивали на направлении столицы, Белгородчины и югом России. Несмотря на такое количество, основная масса была сбита. Под удар попал логистический терминал «Wildberries» в Алексине, в Тульской области, где возникло обширное возгорание, а украинские каналы вовсю публикуют кадры с разных ракурсов. Жители России в некоторых ситуациях в погоне за хайпом ведут чуть ли не репортажи для украинских подразделений, которые используются в рекламе своих атак. Помимо этого, работа противовоздушной обороны отмечалась в Республике Татарстан, где было несколько видео с пуском противоракет. По количеству видно, что противник нарастил численность своих ударов по России. Это стало возможным благодаря частичной модернизации промышленных мощностей и накоплению ресурсов для проведения массированных атак, которые в августе ожидаются еще чаще.
7: Тропинки вместо вооружения и противовоздушной обороны. Роман Цыпаньков о новой инициативе Госдумы.
13: Госдума приняла законопроект о благоустройстве лесных тропинок. Это может показаться бредом, но, учитывая площадь лесов, звучит масштабно. По данным Государственного лесного реестра, на 1 января 2024 года общая площадь лесов в России составила 1 миллиард 188 миллионов 300 тысяч гектаров. Из них на землях лесного фонда 1 миллиард 146 миллионов гектаров. На землях населенных пунктов, городские леса, 1 миллион 300 тысяч гектаров. На землях особо охраняемых природных территорий 29 миллионов 300 тысяч гектаров. На землях иных категорий 11 миллионов 600 тысяч гектаров. Чтобы вы понимали, это 11 миллионов 883 тысячи квадратных километров. Площадь Плутона — порядка 17 миллионов 700 тысяч квадратных километров. Ну, это реально как благоустроить какой-нибудь Плутон. Такой масштаб надо контролировать и регламентировать. Это сертификация, разрешительная документация. Это написание софта для документа оборота. А еще это создание отдельного министерства. И создание новых профильных отделов прокуратуры и прочих контролирующих отделов. И это мы еще не коснулись вопроса об устройстве и последующей замены поребриков вдоль лесных тропинок. А еще государственные торги землеотвода под павильоны шавермы и куры-гриль. Ну, в общем, это действительно важный участок жизни страны, а не бред какой-то.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Вместо пехоты — дроны и роботы. Чтобы сберечь личный состав армии, ВСУ развернули на фронте боевых роботов и впервые испытали дроны «Кенгуру». Пока российские генералы продолжают посылать пехоту в так называемые «мясные штурмы», Украина делает ставку на тотальную роботизацию фронта. ВСУ заявили, что их главный приоритет — сохранение жизни солдат за счет технологий, когда машины воюют вместо людей. Похоже, это не просто заявление. Западные аналитики зафиксировали, что в июле ВСУ впервые применили в тылу российской армии дроны «Кенгуру». Тяжелый беспилотник-носитель доставил и сбросил глубоко за линией фронта боевой наземный робот. Эта технология не нова. С этой концепцией Пентагон экспериментировал 30 лет, но реализовать не смог. Украина первая реализовала ее на практике, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
6: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
3: Параллельно с этим на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть дефицит личного состава.
14: Цель на 26-й год – заменить до 30% личного состава в самых опасных секторах фронта технологиями. Мы уже проводим операции, где позиции врага штурмуются и захватываются исключительно наземными роботами. Морской дрон высаживает пулеметного робота на берег, тот выбивает противника и выполняет задачу. Человек не должен идти под огнем там, где может пройти гусеничная платформа.
3: Технологический разрыв в подходе командования двух воюющих армий становится все заметнее, и речь уже не только о дронах и войсках беспилотных систем, подчеркивает военный аналитик Андрей Вершинин.
15: мы видим две абсолютно разные философии войны. Российское командование относится к солдатам как к дешевому расходному материалу для заваливания окопов трупами. Украина же компенсирует численный недостаток высокой технологичностью. Роботы эвакуируют раненых, минируют территории и идут в лобовые атаки. В долгосрочной перспективе на истощение побеждает не тот, у кого больше людей, а тот, кто умеет сберегать свой личный состав.
3: По словам Z-военкоров, применение наземных и воздушных роботов на фронте скоро станет массовым. Пока в Москве пытаются решить проблему кадрового голода новой мобилизации, Киев планомерно заменяет солдат на передовой высокотехнологичными машинами. Чей подход окажется удачнее, покажет ситуация на фронте и динамика военных потерь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты,

0: которые пашут с утра до ночи. Почему у нас такая обстановка? Почему мы должны стоять по 3 часа в очереди? Объясните нам, народ, поднимайтесь.
1: Чтобы поехать на работу.
0: Чтобы поехать на ту же работу. Чтобы, да, а у людей кто-то ездит за 20, за 30, за 40 километров до работы. Поэтому обстановка очень критическая. Почему все молчат? Народ, вы почему молчите? Почему вы только за себя стоите? Почему вам интересно только за себя 3 часа отстоять в этих пробках?
2: У нас жители всего 5000 человек. Но чтобы простоять очередь, вчера в 3 часа ночи отстояли 2 часа и не заправились, потому что закончился бензин. Обратите внимание на это.
3: Кто-то сегодня 5 часов днем стоял.
4: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
6: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Во французском регионе Дордонь скрыта от посторонних глаз знаменитая пещера Ласка, которую ученые заслуженно называют Сикстинской капеллой первобытного мира. На ее гладких стенах красуются сотни потрясающих динамичных наскальных рисунков быков, лошадей и загадочных антропоморфных фигур, созданных нашими далекими предками около 18 тысяч лет назад. Но современные исследователи обнаружили, что эта подземная галерея таит в себе еще одну, куда более интригующую и невидимую тайну, совершенно аномальную, пугающую звуковую акустику. В определенных точках пещеры, прямо перед изображениями самых крупных животных, обычный человеческий голос или удар в примитивный бубен внезапно многократно усиливался, превращаясь в мощный вибрирующий гул, который заставляет физически дрожать все тело. Этот эффект создает ощущение присутствия кого-то невидимого, скрытого в темноте за каменными выступами. Сторонники мистических теорий и альтернативные историки убеждены, что Ласка была гигантским ритуальным святилищем, построенным в точке пересечения подземных энергетических потоков для связи с духами предков. Шаманы каменного века могли использовать эту уникальную акустику для введения всего племени в состояние глубочайшего религиозного транса, когда стены пещеры буквально начинали петь голосами нарисованных зверей под мерцающим светом факелов. Французский исследователь акустики Иегуди Резников провел масштабные замеры звуковых волн в Ласка и сделал поразительное научное открытие. Оказалось, что первобытные художники наносили свои рисунки строго в тех местах пещеры, которые обладали максимальным звуковым резонансом, фактически создавая первую в истории человечества карту объемного звука. Древние люди не обладали тайной магией, но они великолепно на интуитивном уровне чувствовали законы физики и эхо замкнутых пространств, используя природные рупоры для усиления психологического эффекта от своих обрядов.

0: Аномальная акустика Ласка – это результат уникальной природной геометрии пещеры, которую наши предки гениально интегрировали в свою культуру. Это позволяет нам взглянуть на наскальную живопись не как на застывшие картинки, а как на продуманные мультимедийные инсталляции глубокой древности. Сегодня мы понимаем, что пещера была живым инструментом, где звук и изображение сливались воедино, порождая опыт, который мы с нашим современным, перегруженным информацией сознания можем лишь частично воспроизвести. Каждая линия, каждый изгиб камня в Ласка служит цели, которую мы продолжаем расшифровывать шаг за шагом. Мы понимаем, что Ласка — это не просто хранилище истории, это свидетель того, что человек с самого начала был существом, стремящимся к созданию смыслов, используя для этого все ресурсы окружающего мира. Тайна этой пещеры остается с нами, напоминая нам, как глубоко в прошлое уходят корни нашей потребности в искусстве, мистике и поиске истины в темноте. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 6 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день, какую подсказку нам дадут руны. Один из самых древних инструментов познания будущего. Итак, у нас выпала руна Дал, друзья, но в перевернутом значении. Вообще, это руна дома, семьи, это род, корни, все, что связано с вашим домом, недвижимостью. Это некая власть, но в перевернутом значении это какое-то разрушение семейных устоев, может, традиции. Это какая-то резкая трансформация взгляда на жизнь относительно семьи. Может быть, вполне потеря крыши над головой и какое-то нарушение правил. Опять же, нарушение привычного устоя и традиций. И здесь могут и родственники с какими-то гениальными идеями нагрянуть, знаете, и сосед сверху решит сверлить сейчас ночью, вот чтобы поколебить ваш покой. Ну, чтобы жизнь медом не казалась, да? И если дело касается, например, наследства или имущества, здесь будьте начеку. Может оказаться, что вас кто-то, мягко говоря, опрокинул. И в таких делах лучше сейчас помалкивать и ждать, пока буря утихнет. Потеря дома, кстати, может быть как в прямом, так и в переносном смысле. То есть это какой-то вынужденный переезд или уход из дома, или даже какой-то пожар или разрушение. Вот стихийное бедствие, все возможно. В такой день все попытки достичь чего-то с космической скоростью, скорее всего, превратятся в спектакль под названием «Спешил, да не успел». И если начнете прыгать выше головы, то рискуете не только, может быть, испортить отношения с нужными людьми, но и загубить все уже наработанное. Поэтому не торопимся, не продавливаем пространство. Спешка нужна только при ловле блох, а не в решении серьезных вопросов. Забываем про «хочу все и сразу». Придется потрудиться на славу. Результат будет зависеть не от того, как красиво вы мечтаете, а только от того, насколько тщательно вы продумали все детали. Также не стоит ждать финансовой помощи в этот день ни от родных, ни от каких-то организаций. Полагайтесь только на себя. И юридические дела, кстати, вообще без шансов. Вот даже если у вас все бумажки наготове, руна подсказывает, что закон вас в этот раз не вытащит. И если есть возможность, отложите все юридические вопросы на потом. Особое внимание стоит уделить на здоровье старших родственников, потому что Адал всегда рекомендуют, причем настоятельно. Поднимите пятую точку и наведайтесь, может быть, к бабушке-дедушке или к родителям. И проведите профилактику, а то потом будете локти кусать. Вопрос здоровья здесь не терпит отлагательств, особенно если речь идет о пожилых людях. Прямо-таки тащите их к врачу за руку, если понадобится. В общем, Адал в перевернутом значении – это время генеральной уборки, то есть выбрасываем старье, которое уже не нужно, очищаем не себя от людей, а все-таки очищаем отношения с этими людьми. То есть, если есть у вас в отношении с близким человеком или с родными какие-то конфликты, обиды, все это проговариваем, достаем и убираем из своей жизни. Это вас тяготит. Здесь не о том, чтобы рвать связи, а все-таки о том, чтобы расширять свои горизонты, свое видение, доброту своего сердца. Думайте по-новому, освобождайтесь от стереотипов, от давления общества. Вот хватит слушать, что вам должны сказать близкие или социум. Делайте то, что подсказывает ваш собственный внутренний голос, ваш компас, и не оглядывайтесь на ожидания других. Все равно всем угодным не будете. Так что принимайте, благодарите, берегите себя и обязательно следуйте за своей душой, по своему сердцу. И только так вы проживете этот день в покое и мире.
1: На радио Лента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Молодой человек на мотоцикле проехался ночью по Ялте в поисках бензина, которого, впрочем, не нашел.
5: Мужику, короче, этот не заправляют канистру 10 литров, где-то они встали. Что происходит в городе?
6: Бензина нет. Газпром не работает. Бензина нет. Вон заправка не работает.
5: Это реально очередь на заправку тоже?
6: Да вы что, на приколе?
5: Это что происходит? Время 3, больше 3, уже полчетвертого ночи. Вы что, на приколе что ли, ребята? Это что за жесть? Это что за жесть? И вот так вот везде в городе. Я вот сколько проезжаю, я просто не успел заснять все. Вы что, на приколе что ли?
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
7: Малый бизнес вымирает. Калининградка сняла на видео десятки пустующих помещений в центре города. Кому в Калининградской области жить хорошо? Повезло только силовикам. Без прозванных увеличил выплаты федеральным силовикам из областного бюджета. Балтику снова штормит. Пока Балтфлот отстреливался по кораблям условного противника, американский самолет-разведчик 5 часов кружил возле границ региона. Итак, жительница Калининграда обратила внимание на десятки пустующих помещений в центре города. Удивленная женщина сняла ролик, на котором целый ряд закрытых коммерческих помещений на Ленинском проспекте и улице Багратиона. На многих витринах одинаковые объявления «Сдам в аренду» и «Продам».
8: Аренда. Калининград, что происходит? Что это? Продам. Продам. Я с 2009-го такого не помню. Да и 2009-го такого не было.
7: Впрочем, ничего удивительного. Почти 5 лет продолжается СВО, и за это время военные расходы тяжелым бременем легли на бизнес и граждан. Рост налогов и цен, падение покупательской способности, снижение доходов – все это закономерное явление в воюющей стране, и дальше будет еще хуже, предупреждают экономисты и подтверждает Федеральная налоговая служба. Согласно официальной информации, за первое полугодие почти 48 тысяч компаний малого и среднего бизнеса закрылись по упрощенной схеме. то есть за 3,5 месяца. Это втрое больше, чем за тот же период 2025 года. А в целом с начала года перестали существовать 134 тысячи юрлиц. Ожидания бизнеса в России сейчас самое худшее за всю историю наблюдений. Таковы данные исследования Фонда «Общественное мнение» Высшей школы экономики. Более трети малых предпринимателей думают закрываться. Соцсети заполонили видео о ликвидации и продаже компаний.
9: Просто дайте нам работать, чтобы обеспечить своих 5 детей.
10: Малый и средний бизнес в России массово закрывается. За каждым закрытием потеряны рабочие места.
11: Все, вот и закончилась эра вчера моей строительной компании. Закрыл я ее, закрыл я ИП.
12: Вторая точка у нас официально закрыта.
13: 2026 год уже прям четко мне вдолбил в голову, что либо ты режешь лишнее, либо рынок режет тебя.
7: Одна из главных причин ухудшения ситуации – это повышение налогов. С начала года налог на добавленную стоимость увеличили с 20% до 22%. Сразу же представители малого и среднего бизнеса окрестили его налогом на закрытие. Помнится, против реформы выступали даже некоторые депутаты, но это не помогло.
14: Совершенно очевидно, что повышение НДС – это перекладывание или раскладывание нагрузки на всех, в том числе и на бедных граждан. Все это, безусловно, отразится на стоимости товаров и услуг. Все это приведет к увеличению инфляции.
7: Собственно, так и случилось. Однако дефицит госбюджета последовательно растет. А чтобы продолжать войну, властям нужны деньги. Малый бизнес в этом смысле не так жалко, говорит экономист Николай Кульбака.
15: Малый и средний бизнес – это регионах рабочие места. Это платный бюджет, соответственно, местные бюджеты. Да? Поэтому получится, что местные бюджеты, которые так испытывают проблемы, региональные бюджеты, вот, там не хватает уже сейчас доходов, их будет еще меньше, да? У них будет проблем еще больше.
7: Никаких проблем с повышением налоговой нагрузки не видит замминистра экономики Калининградской области Егор Карнаухов. Он утверждает, что число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает расти. Возможно, чиновник просто не в курсе статистики, которая свидетельствует как раз об обратном. С начала года в регионе закрылись 900 компаний.
3: В Калининградской области в первом полугодии 2026 года количество ликвидированных юридических лиц значительно превысило число вновь зарегистрированных. За 6 месяцев в регионе прекратили деятельность 897 предприятий, тогда как было создано 580 новых компаний. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число новых коммерческих организаций сократилось на 6%. А количество ликвидаций, напротив, увеличилось на 30%, отмечают аналитики.
7: На порядок лучше живется силовикам. Им в преддверии выборов губернатор выдал прибавку к жалованию. Больше всего получат сотрудники Росгвардии. Для части из них выплаты вырастут с 5 до 15 тысяч рублей в месяц. Сотрудникам МВД, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний, транспортной полиции и службы судебных приставов доплаты увеличат с 5 до 10 тысяч рублей. Еще в прошлом году регион начал выплачивать федеральным силовикам дополнительные деньги. Тогда размер выплат составлял 3000 рублей в месяц. Затем его повысили до 5000, а теперь до 10 или 15 тысяч рублей в зависимости от ведомства и должности. Причем дополнительная надбавка федеральным ведомствам направляется из казны Калининградской области. Почему нет аналогичных выплат силовикам из федерального бюджета, установить не удалось. Хотя несложно догадаться. Ведь в условиях войны все деньги уходят на фронт. Посему на местах на поддержку центра рассчитывать особо не приходится. Хотя, как часто бывает, незадолго до выборов средства в Калининградской области неожиданно находятся. В данном случае для подарков медикам. Правда, раздача плюшек происходит в лучших традициях предвыборных кампаний, но это никого не смущает.
16: Губернатор без прозванных отчитался о вручении 20 жилищных сертификатов медикам и работникам социальной сферы. Каждый сертификат на 2,5 миллиона рублей. При этом в регионе уже несколько лет сохраняется дефицит медицинских кадров. Весной областной Минздрав сообщал, что только в Калининграде не хватает полутысячи медработников. Из них около 200 врачей. Несмотря на разовые меры поддержки, сами медицинские работники регулярно жалуются на низкие зарплаты, переработки и нехватку персонала, из-за чего нагрузка на оставшихся сотрудников продолжает расти.
7: Между тем, Калининградская область заняла 10-е место в Северо-Западном федеральном округе по уровню среднемесячной зарплаты, которая в мае составила 83 тысячи рублей, сообщает Росстат. Ниже показатель оказался только в Псковской области, где средняя начисленная зарплата 71 тысяча рублей. Самые высокие зарплаты в Санкт-Петербурге – в среднем 128 тысяч, в Мурманской области – 150 тысяч и Ненецком автономном округе жители получают 178 тысяч рублей. То есть вывод напрашивается неутешительный. Калининградская область вошла в число регионов Северо-Запада с наиболее низким уровнем оплаты труда. Кроме того, зарплаты в регионе остаются ниже не только окружного, но и общероссийского показателя. Для сравнения, средняя зарплата по России, по данным все того же Росстата, составляет 110 тысяч. Словом, без изменений. У нас цены улетают в космос, а зарплаты вниз. И только на Балтике все стабильно. Неспокойно.
17: Самолет-разведчик НАТО снова почти 5 часов кружил возле Калининградской области. Американский борт, переоборудованный для перехвата и расшифровки данных на большом расстоянии, утром 4 августа стартовал с авиабазы в Румынии, прошел через несколько европейских стран и приступил к круговому маневрированию в небе над Польшей и Литвой. Самолет сделал 3 круга вокруг Калининградской области, не подлетая к российской границе ближе, чем на 50 километров, после чего развернулся и улетел обратно на базу. А днем ранее 2 польских истребителя перехватили над Балтикой уже российского разведчика Ил-20. Самолет шел в нейтральных водах и не нарушал границ. Но Польша все равно отправила в небо 2 боевых машин, заявили в российском Минобороны.
7: А на земле уже Литва у границы с Калининградской областью отрабатывает на военных учениях координацию и принятие решений при участии 700 военных НАТО и 150 единиц техники. В свою очередь, Балтийский флот тренируется в акватории. На этот раз ракетный катер «Заречный» уничтожил морские цели с помощью комплекса «Москит». Как сообщили в пресс-службе флота, мишени, по которым осуществлялись электронные пуски сверхзвуковых ракет, имитировали отряд кораблей условного противника. Экипаж также учился отражать атаку морских беспилотников. В качестве мишени применялся воздушный зонд, а налет авиации условного противника имитировали вертолеты Балтийского флота. Словом, на Балтике пока продолжаются военные спектакли, лишь бы они не превратились в театр боевых действий. Будем надеяться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
18: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это ну просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за 2 мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из 3 ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые – гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи – сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка.
3: программа и алгоритмы распознавания целей. Блоккер не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в 100 миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блоккер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. А сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный «Вотерс», сбросили контейнер с минами на дно – и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой унный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый.
18: Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Не будет ни света, ни воды. Уничтожение системы водоснабжения России назвали своей целью в украинском Минэнерго. Россия собирается усилить удары по гражданской инфраструктуре Украины и вслед за энергетическими объектами готовится атаковать систему водоснабжения, заявил украинский министр энергетики Шмыгаль.
20: Сейчас цель России – уничтожить наши системы водоснабжения. Прошлой зимой они нацелились на электроснабжение и отопление, но во время отключений электроэнергии еще можно было выжить, если у вас были газ и вода. Без воды и канализации выжить дольше 3 дней трудно.
19: По словам украинского министра, после зимних атак России производство электроэнергии на Украине упало до 12 гигаватт. Это на 6 гигаватт меньше, чем требовалось потребителям. При этом с начала СВО показатель составлял 32 гигаватта, а до 2014 года он достигал 54,5 гигаватт. Россияне уничтожили или повредили более 80 украинских электростанций, сказал Шмыгаль.
20: Чтобы пережить предстоящую зиму, Украине нужны не только ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, но и около 500 миллионов евро для повышения энергетической устойчивости. Также порядка 400 миллионов евро требуется для помощи газовой компании «Нафтогаз», объекты которой подвергаются атакам.
19: Украина теперь может действовать аналогично, отмечают военные эксперты. Они отмечают, что в результате украинских обстрелов уже отключается электричество и водоснабжение в Белгороде и пригородах. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Проблемы с электричеством наблюдаются и в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
2: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящие осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: В поселке Башмаково Пензенской области жители создали народную дружину, чтобы предупреждать друг друга и отбивать мужчин от вербовщиков, которые хватают на улицах всех подряд и насильно заставляют подписывать контракты с Министерством обороны.
5: Последние новости по событиям в селе Башмаково Пензенской области. Вчерашнее видео собрало 402 тысячи просмотров, а пост о том, что глава поселка окружила себя вооруженными ОМОНовцами, более 77 тысяч. Сегодня в 9 утра мне подписчица сообщила о том, что кто-то слил информацию главе этого поселка о том, что народ собирается идти к ней на разговор с накипевшими вопросами. И вместо того, чтобы выйти на диалог с народом, она окружила себя силовиками в балаклавах. Все, что нужно знать о наших избранниках. 9:40 стало известно, что задержали многодетную маму четверых детей и отвезли в ПДН. И все из-за того, что она высказывала свои недовольства в интернете. В 10:20 поступила уже информация, что забирают в отдел всех. В 13:50, что все еще никакой информации о задержанных нет. И вот только в 14:50 становится известно, что всех выпустили, но не отпускали. Точнее, афишировали это для того, чтобы остальные боялись. Допрашивали в основном создателя общего чата жителей, а также и администратора. Там задавали вопросы, зачем вы отслеживаете машины. Давайте я отвечу. Может, потому что в этих машинах, со слов очевидцев, увозят людей в военкоматы. Ну и более того, еще всем пригрозили уголовными делами, если подобное хоть раз повторится. То есть, вы понимаете, да? Отбивать людей, вы видели на кадрах в том самом ролике, это, по их мнению, преступление. То есть, если вы видите, как человека упаковали в машину, увозят в неизвестном направлении неизвестные люди, а вы пытаетесь помочь. Вы уголовник. В 15:17 появилась информация, пока еще не проверенная, что сама глава лично сообщила своим замам, значит, следующее. Скажу вам 300 человек собрать, вы мне их соберете, скажу 600, соберете 600.
3: Главные новости дня.
0: Это пепел. Под Самарой дотла сгорел входящий в топ-5 крупнейших склад Wildberries. Горят и склады в Туле и Казани, а также НПЗ в Уфе. Логистический хаб Wildberries в Новосемейке на Подсамарой, атакованный дронами в воскресенье, полностью сгорел вместе со всеми товарами, сообщил в РИО главы Минпрома Самарской области Денис Гурков.
6: К сожалению, мы отмечаем, что объект полностью выгорел. По факту остался только административный комплекс. Все товары уничтожены. Из 180 тысяч квадратных метров площади склада сгорело 160 тысяч квадратных метров.
0: О полном уничтожении склада накануне сообщали СМИ со ссылкой на собственные источники в МЧС. Сгоревший сортировочно-логистический центр был одним из самых крупных объектов Wildberries и входил в топ-5 по величине введенных в эксплуатацию площадей после складов в подмосковных Каледино и Электростале, Алексине в Тульской области и Хрястово под Владимиром. Его открытие состоялось в мае прошлого года. Объем инвестиций оценивался более чем в 10 миллиардов рублей. Первая очередь комплекса составила 130 тысяч квадратных метров и была рассчитана на хранение до 120 миллионов единиц товаров. Как заявила основательница компании Wildberries Татьяна Ким, маркетплейс не обязан возмещать продавцам стоимость товара, сгоревшего в результате атак. По ее словам, удары беспилотников являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому ущерб не подлежит возмещению.
7: При этом надо понимать, что БПЛА, которые бьют по промышленным объектам, нефтеперерабатывающим заводам или складам маркетплейсов, являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или невнесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению.
0: При этом атаки продолжаются. В ночь на 5 августа беспилотники атаковали сортировочный центр Wildberries в Тульской области, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. По его данным, в результате удара возник пожар. Один человек получил ранение. Также в ходе атаки на склад были повреждены два многоквартирных дома в Винёвском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе. Wildberries подтвердили атаку на логистический центр в Тульской области, отметив, что персонал был заблаговременно эвакуирован. Склад находится в городе Алексин и входит в число крупнейших у маркетплейса после центров в подмосковных Каледино и Электростали. Также прошедшей ночью атаке беспилотников подвергся Зеленодольский район Татарстана, сообщил глава района Михаил Афанасьев.
1: В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено.
0: По данным местных телеграм-каналов, под удар попал склад Wildberries в Зеленодольске. Он уже подвергался атаке дронов 31 июля, однако продолжил работу в штатном режиме. После двух недель ударов по складам Wildberries стоимость товаров на маркетплейсе взлетела на треть, отмечают предприниматели. По их словам, вслед за Wildberries подорожали товары и на Озон. При этом логистическая инфраструктура Озона пока не пострадала. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Блогер решил посчитать, во сколько обойдется учредителю компании Wildberries восстановление одного уничтоженного склада.
8: Сколько стоит восстановить склад Wildberries до Электростали? Площадь склада составляет 250 тысяч квадратных метров. Поврежден он полностью на все 100%, поэтому давайте пройдемся поэтапно. Техническое исследование комплекса. Инженеры проверяют фундамент, несущие конструкции, исследуют все, что можно оставить, а что придется строить заново. 55 миллионов. Проектирование, все инженерные решения, пожарная безопасность, логистика. Все рассчитывается заново. 215 миллионов. Возведение здания. Самая дорогая часть проекта. Фундамент, металлокаркас, стены, кровля. 4,5 миллиарда. Инженерные системы, водоснабжение, электричество, вентиляция, отопление, системы управления зданием. 1,5 миллиарда. Внутренние работы, промышленные полы, доковые зоны, административно-бытовые помещения. Все это вместе 850 миллионов. Благоустройство и ввод в эксплуатацию. Парковки, дороги, все ливневки, освещение территории. Все это вместе плюс ввод в эксплуатацию 450 миллионов. Всего 7,5 миллиардов.
3: Радиолента. Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Жена военнослужащего Елизавета Майер заявила, что ее супруга, а также других мужчин с тяжелыми ранениями отправляют на фронт без медицинской комиссии.
10: Прошу вас придать данному видео широкую огласку, максимальную огласку, не только в защиту прав моего супруга, но и остальных ребят, которые столкнулись с таким беспределом со стороны своего командования. Мой супруг, Токарев Алексей, сейчас направляется на поезде Красноярск-Ростов. Многие ребята, которые находятся с ним, кто-то без руки, кто-то на костылях, кто-то с одним глазом. Мой супруг недавно перенес операцию по замене коленного сустава. Однако командование отправило его в зону боевых действий без прохождения ВВК, без какой-либо реабилитации. Поэтому я обращаюсь лично сейчас к командованию 83-й ОДШБР и официально вам заявляю, что если мой супруг пропадет со связи, если вы решите посадить его в яму, если вы решите отправить его в штурм без какой-либо реабилитации и прохождения ВВК, Если с его головы упадет хоть один волосок без суда и следствия, отвечать на жалобы станет гораздо сложнее. Если вдруг вы решите хлопнуть его при попытке к бегству, как мне заявили внегласно, последствия также будут очень серьезными. Просто так я эту ситуацию не оставлю.
9: Житель Твери рассказал о том, что военное кладбище в его городе растет, а людей заманивают на фронт обещаниями работы в тылу.
11: И вот едешь мимо кладбища, просто одни флаги стоят. Все думали, что так просто сдадутся хохлы, а на самом деле так просто. У нас тут в России, знаешь, какая замануха? Типа говорят, нафиг, это, в тылы отправим, там, тракториста нафиг, ну, работать. А на самом деле кидаются на передовую в первую очередь. Да? Они все обожравшиеся идиоты, которые развязали такую войну.
12: Радио Лента. Прямая речь.
4: После того, как глава Крыма Сергей Аксенов пообещал зафиксировать цену на бензин на уровне 100 рублей, житель полуострова поехал его искать.
13: Друзья, доброе утро. Приехал в Инкерман по делам. Хотел заправиться 92-м бензином по 100 рублей, как нам обещали. У меня Renault Duster, в принципе, у меня 92-й бензин залить можно. Бензинчика осталось совсем мало. И что у нас по бензину 92-му? 92-го в Германии нету. Подошел на кассу, спросил, сказали, да, действительно нету. Ждем, должны подвезти. Когда подвезут, тоже неизвестно. Поеду сейчас на Северную. Там есть заправка Атан. Посмотрю, что там по топливу. В общем, друзья, на Северной, на Атане такая же история. 92-го бензина нету. Может быть, конечно, он где-то есть. Может, на южной стороне есть. Но кататься его искать, у меня нету ни времени, ни бензина. Вот такая вот информация. Всем хорошего дня.
12: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
14: Мучения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки. Это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да потому что они де-факто не возвращаются, да? И де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму. Смотрят на эти конские цены совершенно, конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым, погибло русских парней, солдат. А вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели, а вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете, и поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, свет фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? Тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Но раньше их просто вырезали, когда захватывали вот мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей. А всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому кто там в так называемых новых регионах? Осталось у вас фактически 2 месяца. Август-сентябрь. После этого начнется. Да? Дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, все, вы в рамках единой системы. Россия, Беларусь, уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым. Потому что вы не только чужак, вы уже чуть-чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границы с Украиной нет. И Пермь не приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первый. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов, куда-то дальше вглубь России, да, вы под подозрениями, у вас есть 3 варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно. Вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение 2 месяцев, тыловые. Вот ищите какие-то штабные работы, в тех же военкоматах, в госпиталях, куда-то предпишитесь, 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь 3. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме трех вышеописанных, и нет.
15: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
16: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
17: Новая уловка вербовщиков. В Новосибирском промышленно-энергетическом колледже студентам предлагают срочную службу по контракту. Что это такое? Рекламные баннеры разместили на сайте колледжа. Обещают некую срочную службу по контракту оператором БПЛА сроком на год по ограниченной квоте. Подчеркивается, что речь идет именно о дроновых войсках и в штурм студенты не попадут. Однако юристы говорят, такого вида службы попросту не существует. Есть срочная служба по призыву и есть контрактная служба. А срочная служба по контракту – это просто мошенничество и непонятно, как учебное заведение может так дезинформировать своих студентов, говорят юристы. На подпись дадут типовой бессрочный контракт с Минобороны, говорит общественный деятель Дмитрий Масолов. К нему регулярно обращаются молодые люди, которых убеждают подписать контракт, обещая большие деньги и службу в тылу. Однако после подписания документов эти договоренности не имеют никакой силы. По словам Масолова, чаще всего с такими проблемами сталкиваются срочники.
18: Обращаются к нам с какой просьбой, да? Я не хочу, например, служить срочку, я там хочу сразу на контракт, и мне, значит, конкретная воинская часть обещает, что я подпишу этот контракт, уйду туда, на СВО, на специальную военную операцию, я там не уеду, например, вот, когда контракт закончится, мне уже срочку не надо будет служить, но я просто это время проведу, первое, я буду реально работать, да, я буду там деньги получать, возможно, какой-то там статус получу. Ребят, ну, это бред сивой кобылы.
17: Масолов призвал граждан не верить обещаниям о прохождении воинской службы по контракту без последующей отправки в зону боевых действий, поскольку такие условия ничем не гарантированы.
18: Никто вам никакие гарантии не даст, потому что завтра поступит командиру части приказ о том, что нужно отправить неопределенное количество контрактников в зону специальной военной операции, и вам отсидеться не получится. То есть, если вы планировали не служить срочку, а подписать контракт и типа денежек там заработать, да, то, скорее всего, вас обманывают. Так не получится. Завтра, послезавтра все может измениться.
17: Практика показывает, что военнослужащего могут отправить в зону боевых действий независимо от того, что ему обещали при наборе. Причем верят в высокие зарплаты и службу в тылу не только юные неокрепшие умы. Обманываются и люди с большим жизненным опытом. Так случилось с 57-летним жителем Новороссийска Сергеем. Вербовщики пообещали ему зарплату в 500 тысяч рублей и работу водителем вдали от линии фронта. Но после подписания контракта его сразу же отправили в штурмовики, говорит его племянница Алена.
19: В какой-то момент просто приходит и ставит меня перед фактом, не посоветовавшись, вообще даже вот намека не было, что он подписал контракт. На минуточку, мужику 57 лет. Он автомат держал в руках в армии 18. И он наслушался о том, что туда требуются водители, зарплаты 500 тысяч рублей. И он сказал, я пойду туда водителем. Вы бы знали, как я орала. Как я говорила о том, что ты оттуда не вернешься, о том, что это все обман, о том, что не будет никакого водилы, что тебя возьмут и отправят в штурма. Да не, Аленка, все хорошо, я там договорюсь. Вы понимаете, насколько вы человек? Я там договорюсь, с кем ты там договоришься. Вчера мне позвонили с военкомата, сообщили о том, что опознали моего дядю по ДНК.
17: Сергей погиб всего через пару месяцев после заключения контракта. Водителем он не прослужил ни дня. Сразу после учебки он попал в штурмовое подразделение. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Вместо пехоты – дроны и роботы. Чтобы сберечь личный состав армии, ВСУ развернули на фронте боевых роботов и впервые испытали дроны «Кенгуру». Пока российские генералы продолжают посылать пехоту в так называемые «мясные штурмы», Украина делает ставку на тотальную роботизацию фронта. ВСУ заявили, что их главный приоритет – сохранение жизни солдат за счет технологий, когда машины воюют вместо людей. Похоже, это не просто заявление. Западные аналитики зафиксировали, что в июле ВСУ впервые применили в тылу российской армии дроны «Кенгуру». Тяжелый беспилотник-носитель доставил и сбросил глубоко за линией фронта боевой наземный робот. Эта технология не нова. С этой концепцией Пентагон экспериментировал 30 лет, но реализовать не смог. Украина первая реализовала ее на практике, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
21: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
20: Параллельно с этим на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть дефицит личного состава.
22: Цель на 26-й год – заменить до 30% личного состава в самых опасных секторах фронта технологиями. Мы уже проводим операции, где позиции врага штурмуются и захватываются исключительно наземными роботами.

0: По словам Зетвоенкоров, применение наземных и воздушных роботов на фронте скоро станет массовым. Пока в Москве пытаются решить проблему кадрового голода новой мобилизации, Киев планомерно заменяет солдат на передовой высокотехнологичными машинами. Чей подход окажется удачнее, покажет ситуация на фронте и динамика военных потерь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
2: Небо России под постоянным огнем. Военкор Живов о масштабах атак беспилотников.
3: По подсчетам «Коммерсанта», за 7 месяцев 2026 года над 52 регионами России было сбито более 54 тысяч украинских БПЛА. В среднем по 7 тысяч в месяц. Больше всего беспилотников сбили в июне – 11 900 и июле – 13 200. Среди регионов, над которыми, по сообщениям Минобороны, чаще всего сбивали беспилотники, лидируют Белгородская область – 518 упоминаний, Курская – 480, Брянская – 430 и Крым – 383. В топ-10 также входят Краснодарский край, Калужская область, Московский регион, Ростовская, Тульская и Орловская области. В январе в отчетах ведомства фигурировали 36 регионов, а в июле уже 44. При этом число упоминаний Московского региона выросло более чем втрое – с 13 до 47.
2: Смертоносная сеть. Военкор Живов о том, как НАТО строит цифровой фронт.
3: Альянс планирует создать цифровую систему наблюдения «Смертоносная сеть» на восточном фланге. Как пишет Билд со ссылкой на документы Альянса, целью этой системы является постоянное отслеживание передвижений российских войск в режиме реального времени. Проект реализуется в рамках инициативы «Сдерживание восточного фланга». План может охватить территорию от Румынии до Финляндии. Система, работающая под названием Eastern Flank Deterrence Initiative, будет задействовать спутники, беспилотники, наземные сенсоры и роботов. Обработки данных займется искусственный интеллект, а полученная информация будет доступна для всех членов НАТО. В случае обнаружения угрозы, командование Альянса сможет оперативно принять решение о том, какая страна и какие вооружения будут использованы для ответа. То есть под видом сдерживания российской агрессии создается прежде немыслимая по своим масштабам система разведки и осведомленности НАТО по всем позициям вооруженных сил Российской Федерации в европейской части России. Вот так, прямо под нашим носом.
2: Удар по Упырю. Военкор канал «Пионер запаса» о покушении под Екатеринбургом.
4: В сети пишут, что автора телеграм-канала «Повернутые на войне» и разработчика дрона «Упырь» Владимира Ткачука подорвали в его «Мерседес-Бенц» под Екатеринбургом. Якобы сработало взрывное устройство, заложенное под автомобиль. «Мерседес» взорвался в Большом Истоке. Машина сгорела дотла. СМИ сообщают, что сейчас Владимир Ткачук лежит в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Водитель-охранник Ткачука погиб на месте. Одно могу сказать – нигде не безопасно. Никто не в безопасности.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Главные новости дня.
0: Донбасс забрал лучших. Армия потеряла на фронте почти половину мобилизованных 2022 года. От 300 тысяч мужчин, отправленных на фронт во время частичной мобилизации в 2022 году, в живых остались около трети. Скрывать настолько масштабные потери командованию становится все сложнее. Реальные цифры случайно раскрыли статисты федерального бюджета. Немецкий экономист из Института проблем международной безопасности Янис Клюге

0: проанализировал государственные выплаты военнослужащим и математически показал потери на передовой.
1: Каждый мобилизованный получает от государства фиксированные 158 тысяч рублей в месяц. Поделив бюджетные расходы на эту сумму, мы видим четкую динамику. В конце 2022 года на фронте было 293 тысячи мобилизованных. В середине 2025 уже 168 тысяч, а сейчас осталось чуть больше 100 тысяч. Армия каждый год теряет почти половину своего активного состава.
0: Вербовка контрактников за миллионные подъемные уже не перекрывает огромную брешь. Фронт пожирает людей быстрее, чем военкоматы успевают набирать новых, говорит военный эксперт Андрей Вершинин.
2: Приток контрактников больше не спасает положение. В 2025 году Минобороны набрало 380 тысяч человек, а постоянные потери среди них превысили 250 тысяч. Российская армия работает на износ. Люди сгорают в мясных штурмах за считанные месяцы, и генералам приходится удерживать фронт только за счет постоянного подгона нового живого товара.
0: Для сотен тысяч семей частичная мобилизация осенью 2022 года закончилась похоронками или инвалидными колясками. Социальных последствий такого решения страна в полной мере еще не ощутила, говорит социолог Юрий Марков.
3: Те 300 тысяч гражданских, которых выдернули из семей осенью 2022 года, фактически полностью сгорели в горниле Донбасса. Кремль утилизировал наиболее активную и трудоспособную часть мужского населения. И когда власти сейчас заикаются о новой волне призыва, в обществе это вызывает панический ужас. Все прекрасно понимают, что билет на этот фронт выдается только в один конец.
0: По словам экспертов, статистика федерального бюджета наглядно показывает реальную цену спецоперации. За 4 года первая волна мобилизованных почти полностью погибла. На этом фоне слухи о новой волне сразу после выборов выглядят не такими уж и фантастическими. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Охота на разработчиков. Военкор Живов о покушении на создателя «Упыря».
6: Медиа сообщают о взрыве автомобиля в поселке Большой Исток Свердловской области. По данным ТАСС, гендиректор Урал-дронзавода, который производит дроны «Упырь», Владимир Ткачук, пострадал в результате взрыва. Водитель его погиб. Ткачук находится в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Надеюсь, что Владимир выживет. Настя Кашеварова недавно говорила, что все молодые талантливые военные инженеры в зоне риска. Оказалась права. Думаю, что не только они, но они сейчас в первую очередь. Спасение утопающих, как известно, дело самих утопающих. Поэтому мои советы очень простые. Оборачивайтесь во всех незнакомых местах. Всегда будьте начеку. Всегда проверяйте днище машины. Всегда будьте бдительны в подъездах домов и у своих частных владений. Чаще переезжайте и сохраняйте конфиденциальность. Внимательно наблюдайте за происходящим вокруг. Не совершайте изо дня в день рутинных действий по расписанию. Не вызывайте никаких курьеров на дом и ничего у них не берите. По возможности, не давайте свои данные никаким организациям. Все они сольются к хохлам со 100% гарантией. Живите всегда как последний день. Соблюдайте цифровую гигиену. Никому, кроме близких, не сообщайте о своих планах и периодически их меняйте. Имейте при себе оружие. Никогда не устраивайте пышных банкетов в известных местах с кучей гостей.
5: Дроны бьют по экономике. Военкор канал «Архангел» спецназа о новом массированном налете.
7: Украина провела очередную атаку на инфраструктуру России, снова поставив «Вайлдберрис» приоритетной целью. В ночь на 5 августа подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 475 беспилотников над свыше чем 20 регионами России. А всего за сутки с 8 утра отмечено не менее 779 вражеских птичек, которые преимущественно сбивали на направлении столицы, Белгородчиной и югом России. Несмотря на такое количество, основная масса была сбита. Под удар попал логистический терминал «Вайлдберрис» в Алексине в Тульской области, где возникло обширное возгорание, а украинские каналы вовсю публикуют кадры с разных ракурсов. Жители России в некоторых ситуациях в погоне за хайпом ведут чуть ли не репортажи для украинских подразделений, которые используются в рекламе своих атак. Помимо этого, работа противовоздушной обороны отмечалась в Республике Татарстан, где было несколько видео с пуском противоракет. По количеству видно, что противник нарастил численность своих ударов по России. Это стало возможным благодаря частичной модернизации промышленных мощностей и накоплению ресурсов для проведения массированных атак, которые в августе ожидаются еще чаще.
5: Тропинки вместо вооружения и противовоздушной обороны. Роман Цыпаньков о новой инициативе Госдумы.
8: Госдума приняла законопроект о благоустройстве лесных тропинок. Это может показаться бредом, но, учитывая площадь лесов, звучит масштабно. По данным Государственного лесного реестра, на 1 января 2024 года общая площадь лесов в России составила 1 миллиард 188 миллионов 300 тысяч гектаров. Из них на землях лесного фонда 1 миллиард 146 миллионов гектаров. На землях населенных пунктов, городские леса, 1 миллион 300 тысяч гектаров. На землях особо охраняемых природных территорий 29 миллионов 300 тысяч гектаров. На землях иных категорий 11 миллионов 600 тысяч гектаров. Чтобы вы понимали, это 11 миллионов 883 тысячи квадратных километров. Площадь Плутона — порядка 17 миллионов 700 тысяч квадратных километров. Ну, это реально как благоустроить какой-нибудь Плутон. Такой масштаб надо контролировать и регламентировать. Это сертификация, разрешительная документация. Это написание софта для документа оборота. А еще это создание отдельного министерства. И создание новых профильных отделов прокуратуры и прочих контролирующих отделов. И это мы еще не коснулись вопроса об устройстве и последующей замены поребриков вдоль лесных тропинок. А еще государственные торги землеотвода под павильоны шавермы и куры-гриль. Ну, в общем, это действительно важный участок жизни страны, а не бред какой-то.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
9: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Жительница Краснодара, мать участника СВО, пожаловалась на то, что местные власти не хотят выделять земельный участок. И вообще никакой помощи от государства она не получила, несмотря на выделенные огромные финансовые средства под нужды участников специальной военной операции.
11: Мы члены участников СВО. Папа у нас на СВО погиб. Брат у нас остался инвалидом, комиссовали по инвалидности. В данный момент мой сын тоже проходит военную, находится в зоне военной специальной. Правда, выделяются миллиарды в Краснодарском крае на помощь членам участникам СВО. Ну, конечно, миллиарды нам не нужны, там, да, мы хотя бы просим землю. Я не знаю, маме, допустим, за уже 8 месяцев прошло. Никто ни разу даже не приехал, не позвонил, не спросил, там, Жанна Викторовна, может, нужна какая-то вам помощь, да? Ну, как бы забирать.
12: По ремонту дома.
11: Вообще никакая, вообще. Также по поводу дров. Она в такой же очереди состоит. За такие же деньги она все это покупает. В общем, помощи никакой.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
14: Привет всем!
13: Слушай, давай сегодня представим такую картину. Вот разрабатывается какая-то сложнейшая военная логистика, да? Тайные маршруты, линии снабжения, все дела.
14: Угу.
13: И вдруг оказывается, что самая уязвимая точка всей этой гигантской машины — это, ну, не какой-то там секретный бункер, а просто огромный склад обычного маркетплейса, который забит, казалось бы, футболками и кроссовками. Звучит абсурдно, да?
14: Ну да, звучит как бред, если честно.
13: Вот. Но именно это сейчас становится суровой реальностью. И сегодня на повестке детальный анализ вот этой масштабной 40-дневной военной кампании. Потому что с каждым месяцем цена продолжения этого конфликта растет просто по экспоненте. Я предлагаю обсудить географию ударов, что физически происходит с топливом, как рушится логистика, ну и что скрывают засекреченные экономические данные.
14: Давай начнем из самого очевидного, с материальных последствий, потому что долгое время существовала такая иллюзия, что есть некие недосягаемые промышленные узлы. Но эта иллюзия рухнула. Я вот смотрела статистику атак на объекты нефтепереработки, и она просто переворачивает представление о современных возможностях беспилотников.
13: Цифры там дикие.
14: Удары достигают цели на расстоянии в 2500 километров.
13: 2500 это, ну, чтобы было понятно, масштаб, это примерно как от Лондона до Москвы. И дроны долетают до Омска, горят крупнейшие заводы в Перми, Уфе, Волгограде.
14: И Волгоградский завод, он же давал колоссальный объем.
13: Около 5% всей нефтепереработки в стране. Это гигантская цифра для одного объекта. В результате всей этой серии атак среднесуточная переработка рухнула до 3,6 миллиона баррелей. И чтобы понимать глубину провала, это абсолютный минимум с мая 2002 года. То есть произошел откат больше, чем на 20 лет назад.
14: Цифры реально исторические, я согласна. Но знаешь, меня в этой новой географии ударов зацепила одна деталь, которая, на первый взгляд, кажется вообще какой-то аномалией. Я говорю про инциденты со складами компании Wild. Поражено около 14% всех складских мощностей этой сети.
13: Да, это Электросталь, Шушары, Котовск.
14: И еще с десяток центров поменьше. И вот тут у меня возникает совершенно резонный вопрос. Разве склады коммерческого маркетплейса – это вообще легитимная военная цель? Зачем тратить дорогие дроны, ресурсы на гражданскую логистику?
13: Кажется, что просто бьют по коммерции, да.
14: Да, это выглядит как попытка просто навредить коммерческому бизнесу, футболки сжечь.
13: Я тоже сначала так думаю. Ну, сгорели склады с одеждой, с бытовой химией. Какой в этом военный смысл? Но давай разберем механику современных поставок. Эти гигантские комплексы — это уже давно не просто ангары с ширпотребом.
14: А что тогда?
13: Это крупнейшие, высокооптимизированные логистические хабы страны. И именно через них сейчас идут колоссальные потоки товаров двойного назначения. Электроника, микрочипы, запчасти для коптеров, тактическая экипировка, рации. В условиях санкций вот эта классическая военная логистика, она неповоротлива, а гражданские маркетплейсы стали идеальной кровеносной системой для скрытого снабжения.
14: То есть кто угодно может заказать нужную деталь?
13: Да, любой нужный компонент заказывается в пару кликов, и он через 2 дня будет на пункте выдачи где-нибудь прямо в приграничной зоне. Поэтому логистический узел такого масштаба автоматически превращается в критическую военную инфраструктуру. И удар по нему — это удар по самому слабому звену всей цепочки поставок.
14: Понятно. То есть выбивается именно инфраструктура снабжения, причем та, которая успешно маскировалась под гражданскую. Но ведь это имеет эффект домино, согласись.
13: Абсолютно.
14: Это бьет не только по военным, но и по всей гражданской жизни. Вот давай вернемся к тем горящим нефтеперерабатывающим заводам. Из-за того, что производство топлива катастрофически упало, правительство было вынуждено принять довольно радикальное решение.
13: Откатить топливные стандарты.
14: Да, откатить их на 2 десятилетия назад.
13: Официально разрешен выпуск бензина класса Евро-3 и даже Евро-2. И тут, слушай, важно объяснить, что это значит на практике. Потому что это не просто какие-то там цифры в бумажках чиновников.
14: Ну да, машины-то сейчас другие.
13: Вот именно. Современные автомобили — это, по сути, сложные компьютеры на колесах. У них очень чувствительные топливные системы, там стоят дорогие каталитические нейтрализаторы, ну такие соты в выхлопной системе, которые очищают газ.
14: И что физически происходит, когда в такую современную машину заливают вот этот Евро-2?
13: Бензин стандарта Евро-2 содержит гигантское, просто нереальное по современным меркам количество серы. Когда эта сера попадает в двигатель и сгорает, она намертво забивает эти соты катализатора. Бортовой компьютер просто сходит с ума.
14: Машина начинает глохнуть.
13: Она начинает чихать, теряет мощность, расход топлива взлетает до небес, и в итоге катализатор тупо плавится. Ремонт стоит огромных денег, а без него машина просто не едет.
14: Жесть.
13: Вопрос лишь в том, как быстро начнется эпидемия массовых поломок двигателей по всей стране. И это перспектива буквально ближайших месяцев.
14: И знаешь, самое страшное, что вот эти проблемы с топливом – это лишь вершина надвигающегося инфраструктурного кризиса. Если посмотреть немного шире и сместить фокус суши на базовые коммуникации, на энергетику, то картина вырисовывается совсем уж мрачная.
13: Давай разберем эту кампанию против энергетики. Я смотрел данные. Зафиксировано поражение 187 энергетических целей. 187 – это планомерное, методичное уничтожение генерации и распределительных сетей. И последствия этого видны уже сейчас. Вот возьмем Мариуполь. Город неделями остается без стабильного света и воды.
14: вообще без электричества?
13: Электричество, если и дает, то напряжение в сети болтается на уровне где-то 150 вольт, вместо положенных 220.
14: Слушай, а 150 вольт – это, по сути, отсутствие электричества для любой нормальной техники.
13: Именно.
14: Компрессор в холодильнике просто сгорит от перегрева, пытаясь запуститься на таком низком напряжении.
13: Да, это чистая физика. И насосные станции на водоканалах стоят мертвым грузом, и им нужны стабильные мощности. Соответственно, вода в дома просто не подается. Город парализован.
14: И проблема же не только там. Вот на юге горят узловые портовые объекты. Я читала, что в Тамане на терминалах уничтожено 12 огромных резервуаров с топливом.
13: А в Новороссийске? Это же важнейший экспортный хаб, а там резко упала загрузка танкеров. Знаешь почему?
14: Почему?
13: Потому что из-за угрозы постоянных атак с моря введено жесткое ограничение, полный запрет на ночное движение судов.
14: А, то есть порт работает в полсилы?
13: Да, просто простаивает половину времени.
14: И вот тут я хочу перевести взгляд на конкретный регион, чтобы понять всю глубину кризиса прямо на местах. Возьмем Крым. Из каждого утюга официальные лица транслируют такой успокоительный нарратив, мол, ситуация под контролем, все стабилизировано, поводов для паники нет.
13: Ну, как обычно.
14: Да. Но если посмотреть на сухие факты, картинка складывается совершенно иная. Жесткий лимит продажи бензина. 20 литров в одни руки.
13: Это вообще ни о чем.
14: Плюс через мост топливо разрешено провозить исключительно в сертифицированных стальных или алюминиевых канистрах.
13: То есть в пластике нельзя?
14: Никаких пластиковых бутылок, никакой тары из-под бытовой химии, как люди привыкли делать. Правила безопасности ужесточены до предела.
13: Угу.
14: И самое, наверное, показательное, доставка Озон просто технически не дает выбрать пункты выдачи на полуострове при оформлении заказа.
13: Серьезно?
14: Да, все. Система логистики отрезана от большой земли.
13: Вот это критически важный момент для понимания. Потому что когда в одном регионе одновременно происходят такие вещи, это перестает быть просто какими-то временными трудностями.
14: Это плавно, но верно превращается в перманентную гуманитарную катастрофу.
13: Люди физически не могут нормально жить, когда базовые потребности не удовлетворяются неделями.
14: Совершенно верно. И чтобы все это восстановить, нужны огромные деньги. Энергосети нужно чинить, заводы нужно отстраивать заново, мосты охранять. Любое разрушение такой инфраструктуры требует колоссальных финансовых вливаний.
13: И возникает логичный вопрос, откуда брать эти деньги?
14: Вот именно. Ведь экономика, судя по всему, работает уже даже не на пределе, а далеко за пределом своих возможностей.
13: А вот тут начинается самое интересное – магия цифр. А точнее, их полное отсутствие. Реальное положение дел в экономике сейчас закрыто такой плотной завесой секретности.
14: Да, статистику днем с огнем не сыщешь.
13: Статистика по производству бензина засекречена, данные по добыче нефти и газа засекречены, вся таможенная статистика полностью скрыта. Анализировать приходится буквально по крохам, по каким-то косвенным признакам.
14: Но даже те крохи, что просачиваются, показывают абсолютно классическую хрестоматийную картину стагфляции.
13: Давай расшифруем этот термин для тех, кто не следит за макроэкономикой, потому что стагфляция – это страшный сон любого экономиста.
14: Да, это когда экономика останавливается в росте, то есть наступает стагнация, но при этом цены продолжают бешено лететь вверх. Это инфляция.
13: Типа худший из двух миров.
14: Да, вот это и есть стагфляция. Деньги обесцениваются, а реального производства товаров больше не становится.
13: И цифры бюджета эту картину полностью подтверждают. Я смотрел отчеты, дефицит федерального бюджета всего за полгода составил 5,7 триллиона рублей.
14: Ого!
13: При этом, внимание, план дефицита на весь год был заложен на уровне 3,8 триллиона. То есть за 6 месяцев дыра в бюджете оказалась в полтора раза больше, чем планировали на все 12 месяцев.
14: А что с подушкой безопасности? С фондом национального благосостояния. Он же должен спасать такие моменты.
13: А вот тут самое тревожное. Ликвидная часть ФНБ, а не какие-то там неликвидные акции государственных строек. Так вот, эта ликвидная часть сжалась до 3,5 триллиона рублей. Заначка на черный день стала меньше, чем дыра в бюджете, которая образовалась всего за полгода.
14: То есть федеральная копилка скоро просто покажет дно. И знаешь, если перевести взгляд с этих астрономических федеральных триллионов на уровень обычных регионов, то там ситуация выглядит еще более пугающей.
13: Что там происходит?
14: Доходы 65 регионов в реальном выражении выражении, ну, если вычесть накопленную инфляцию, упали ниже уровня довоенного 2021 года.
13: И особенно это бьет по сырьевым центрам, да.
14: Именно. В Кузбассе, например, сборы налога на прибыль рухнули на 78%.
13: 78%?
14: Да. Уголь просто некуда и не на чем везти, логистика перегружена, экспорт падает. И тут возникает такой парадокс. С одной стороны, мы постоянно слышим рапорты о том, что средние зарплаты растут, бюджеты регионов вроде как не объявляют дефолты.
13: И за счет чего тогда держится эта конструкция, если доходы так рухнули?
14: Ответ циничен и прост. За счет жесточайшего урезания социальных статей. Деньги просто перекладывают из одних карманов в другие. Я видела данные, что в 76 субъектах сокращены реальные расходы на здравоохранение.
13: То есть медицину пускают под нож?
14: Да, медицину пускают под нож, чтобы заткнуть финансовые дыры и оплатить военные нужды.
13: Здравоохранение, базовая инфраструктура, образование – это фундамент общества. А сейчас они финансируются по абсолютно остаточному принципу. Вопрос лишь в том, долго ли простоит это здание, прежде чем новый верхний этаж провалится вниз вместе со всеми остальными.
14: Получается, что экономика, социальная сфера, инфраструктура – все это приносится в жертву ради ведения военных действий. Государство сжигает свои внутренние ресурсы. И тут нужно задать самый главный и самый прагматичный вопрос. А оправдывают ли вообще результаты на линии соприкосновения такие колоссальные затраты, такие жертвы в тылу?
13: Давай посмотрим на сухую математику продвижения. Картинка вырисовывается абсолютно парадоксальная. За весь июль подтвержденное продвижение составило около 38 квадратных километров. Средний темп наступления составляет 1,22 километра в сутки по всей огромной линии фронта.
14: И какова цена этих километров?
13: Заявленные потери бьют все мыслимые рекорды. Почти 43 тысячи человек убитыми и ранеными только за один месяц.
14: 43 тысячи человек?
13: Да.
14: Представь себе полный футбольный стадион. И вот этот стадион полностью пустеет ради того, чтобы продвинуться на расстояние, которое обычно человек, ну, проходит пешком минут за 15.
13: Да. Цена просто неадекватная.
14: И доклады военного командования о каких-то повсеместных успехах просто разваливаются в пыль на фоне этой жестокой арифметики.
13: Абсолютно. И эти цифры обнажают еще одну критическую проблему – жесточайший кадровый голод.
14: Деньги больше не работают.
13: Старая модель пополнения войск через финансовые стимулы просто перестает работать. Да, деньги уже не привлекают людей так, как раньше.
14: Доходит реально до абсурда. В Кемерово власти ввели бонус для вербовщиков 115 тысяч рублей за каждого приведенного контрактника.
13: За каждого?
14: Да. Это превращается в какой-то сетевой маркетинг на крови. Выплаты уравняли для всех категорий вербовщиков, неважно, кто ты вообще такой, лишь бы привел человека.
13: Берут людей буквально с улиц, тех, кто маргинализирован, кто совершенно не способен ни физически, ни психологически к ведению современных технологичных боевых действий.
14: И вывод здесь чисто математический. Без новой масштабной принудительной волны мобилизации восстановить темпы наступления просто невозможно. Текущая контрактно-добровольческая модель полностью исчерпала себя.
13: И вот на фоне этого стоит вспомнить громкие обещания генералов, ну, занять всю Донецкую область к концу 2026 года. Если текущие темпы в 1 километр в сутки сохранятся, на достижение этой цели уйдут даже не годы, а десятилетия.
14: Да, и потребуется немыслимое, запредельное количество ресурсов и жизней.
13: Это обещание, которое заведомо невозможно выполнить. Кого они пытаются обмануть этими докладами? Самих себя?
14: Скорее всего, да.
13: Это был «Разбор дня». Берегите себя.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Малый бизнес вымирает. Калининградка сняла на видео десятки пустующих помещений в центре города. Кому в Калининградской области жить хорошо? Повезло только силовикам. Без прозванных увеличил выплаты федеральным силовикам из областного бюджета. Балтику снова штормит. Пока Балтфлот отстреливался по кораблям условного противника, американский самолет-разведчик 5 часов кружил возле границ региона. Итак, жительница Калининграда обратила внимание на десятки пустующих помещений в центре города. Удивленная женщина сняла ролик, на котором целый ряд закрытых коммерческих помещений на Ленинском проспекте и улице Багратиона. На многих витринах одинаковые объявления «Сдам в аренду» и «Продам».
12: Аренда. Калининград, что происходит? Что это? Продам. Продам. Я с 2009-го такого не помню. Да я с 2009-го такого не было.
0: Впрочем, ничего удивительного. Почти 5 лет продолжается СВО, и за это время военные расходы тяжелым бременем легли на бизнес и граждан. Рост налогов и цен, падение покупательской способности, снижение доходов – все это закономерное явление в воюющей стране, и дальше будет еще хуже, предупреждают экономисты и подтверждает Федеральная налоговая служба. Согласно официальной информации, за первое полугодие почти 48 тысяч компаний малого и среднего бизнеса закрылись по упрощенной схеме. То есть за 3,5 месяца. Это втрое больше, чем за тот же период 2025 года. А в целом с начала года перестали существовать 134 тысячи юрлиц. Ожидания бизнеса в России сейчас самое худшее за всю историю наблюдений. Таковы данные исследования Фонда «Общественное мнение» Высшей школы экономики. Более трети малых предпринимателей думают закрываться. Соцсети заполонили видео о ликвидации и продаже компаний.
15: Просто дайте нам работать, чтобы обеспечить своих 5 детей.
16: Малый и средний бизнес в России массово закрывается. За каждым закрытием потеряны рабочие места.
17: Все, вот и закончилась эра вчера моей строительной компании. Закрыл я ее, закрыл я ИП.
18: Вторая точка у нас официально закрыта.
19: 2026 год уже прям четко мне вдолбил в голову, что либо ты режешь лишнее, либо рынок режет тебя.
0: Одна из главных причин ухудшения ситуации – это повышение налогов. С начала года налог на добавленную стоимость увеличили с 20% до 22%. Сразу же представители малого и среднего бизнеса окрестили его налогом на закрытие. Помнится, против реформы выступали даже некоторые депутаты, но это не помогло.
20: Совершенно очевидно, что повышение НДС – это перекладывание или раскладывание нагрузки на всех, в том числе и на бедных граждан. Все это, безусловно, отразится на стоимости товаров и услуг. Все это приведет к увеличению инфляции.
0: Собственно, так и случилось. Однако дефицит госбюджета последовательно растет. А чтобы продолжать войну, властям нужны деньги. Малый бизнес в этом смысле не так жалко, говорит экономист Николай Кульбака.
21: Малый и средний бизнес – это регионах рабочие места. Это платы в бюджет, соответственно, местные бюджеты. Да? Поэтому получится, что местные бюджеты, которые так испытывают проблемы, региональные бюджеты, вот, там не хватает уже сейчас доходов, их будет еще меньше, да? У них будет проблем еще больше.
0: Никаких проблем с повышением налоговой нагрузки не видит замминистра экономики Калининградской области Егор Карнаухов. Он утверждает, что число предприятий малого и среднего бизнеса в регионе продолжает расти. Возможно, чиновник просто не в курсе статистики, которая свидетельствует как раз об обратном. С начала года в регионе закрылись 900 компаний.
1: Калининградской области в первом полугодии 2026 года количество ликвидированных юридических лиц значительно превысило число вновь зарегистрированных. За 6 месяцев в регионе прекратили деятельность 897 предприятий, тогда как было создано 580 новых компаний. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число новых коммерческих организаций сократилось на 6%, а количество ликвидаций, напротив, увеличилось на 30%, отмечают аналитики.
0: На порядок лучше живется силовикам. Им в преддверии выборов губернатор выдал прибавку к жалованию. Больше всего получат сотрудники Росгвардии. Для части из них выплаты вырастут с 5 до 15 тысяч рублей в месяц. Сотрудникам МВД, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний, транспортной полиции и службы судебных приставов доплаты увеличат с 5 до 10 тысяч рублей. Еще в прошлом году регион начал выплачивать федеральным силовикам дополнительные деньги. Тогда размер выплат составлял 3000 рублей в месяц. Затем его повысили до 5000, а теперь до 10 или 15 тысяч рублей в зависимости от ведомства и должности. Причем дополнительная надбавка федеральным ведомствам направляется из казны Калининградской области. Почему нет аналогичных выплат силовикам из федерального бюджета, установить не удалось. Хотя несложно догадаться. Ведь в условиях войны все деньги уходят на фронт. Посему на местах на поддержку центра рассчитывать особо не приходится. Хотя, как часто бывает, незадолго до выборов средства в Калининградской области неожиданно находятся. В данном случае для подарков медикам. Правда, раздача плюшек происходит в лучших традициях предвыборных кампаний, но это никого не смущает.
2: Губернатор без прозванных отчитался о вручении 20 жилищных сертификатов медикам и работникам социальной сферы. Каждый сертификат на 2,5 миллиона рублей. При этом в регионе уже несколько лет сохраняется дефицит медицинских кадров. Весной областной Минздрав сообщал, что только в Калининграде не хватает полутысячи медработников. Из них около 200 врачей. Несмотря на разовые меры поддержки, сами медицинские работники регулярно жалуются на низкие зарплаты, переработки и нехватку персонала, из-за чего нагрузка на оставшихся сотрудников продолжает расти.
0: Между тем, Калининградская область заняла 10-е место в Северо-Западном федеральном округе по уровню среднемесячной зарплаты, которая в мае составила 83 тысячи рублей, сообщает Росстат. Ниже показатель оказался только в Псковской области, где средняя начисленная зарплата 71 тысяча рублей. Самые высокие зарплаты в Санкт-Петербурге – в среднем 128 тысяч, в Мурманской области – 150 тысяч и Ненецком автономном округе жители получают 178 тысяч рублей. То есть вывод напрашивается неутешительный. Калининградская область вошла в число регионов Северо-Запада с наиболее низким уровнем оплаты труда. Кроме того, зарплаты в регионе остаются ниже не только окружного, но и общероссийского показателя. Для сравнения, средняя зарплата по России, по данным все того же Росстата, составляет 110 тысяч. Словом, без изменений. У нас цены улетают в космос, а зарплаты вниз. И только на Балтике все стабильно. Неспокойно.
22: Самолет-разведчик НАТО снова почти 5 часов кружил возле Калининградской области. Американский борт, переоборудованный для перехвата и расшифровки данных на большом расстоянии, утром 4 августа стартовал с авиабазы в Румынии, прошел через несколько европейских стран и приступил к круговому маневрированию в небе над Польшей и Литвой. Самолет сделал 3 круга вокруг Калининградской области, не подлетая к российской границе ближе, чем на 50 километров, после чего развернулся и улетел обратно на базу. А днем ранее 2 польских истребителя перехватили над Балтикой уже российского разведчика Ил-20. Самолет шел в нейтральных водах и не нарушал границ. Но Польша все равно отправила в небо пару боевых машин, заявили в российском Минобороны.
0: А на земле уже Литва у границы с Калининградской областью отрабатывает на военных учениях координацию и принятие решений при участии 7 сотен военных НАТО и 150 единиц техники. В свою очередь, Балтийский флот тренируется в акватории. На этот раз ракетный катер «Заречный» уничтожил морские цели с помощью комплекса «Москит». Как сообщили в пресс-службе флота, мишени, по которым осуществлялись электронные пуски сверхзвуковых ракет, имитировали отряд кораблей условного противника. Экипаж также учился отражать атаку морских беспилотников. В качестве мишени применялся воздушный зонд, а налет авиации условного противника имитировали вертолеты Балтийского флота. Словом, на Балтике пока продолжаются военные спектакли, лишь бы они не превратились в театр боевых действий. Будем надеяться. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Финляндия, Германия, Дания, Норвегия и Литва совместно подписали крупный контракт на закупку новейших морских минных комплексов «Блокер» от финской компании «Форсит». Это абсолютно открытая информация. Она транслируется в официальных пресс-релизах и профильных военно-морских изданиях. В общем, никакой конспирологии. Что это за оружие? Сколько оно стоит? И почему я решил рассказать об этом именно сейчас? Начнем с географии. Балтийское море – это очень мелководный бассейн. Средняя глубина здесь всего около 50 метров. Для подводных лодок такой мелководный аквариум – это, ну, просто ад. А вот для минной войны, наоборот, идеальный полигон. Если немного вспомнить историю, то за две мировые войны на дно Балтики накидали больше 150 тысяч мин. И десятки тысяч из них до сих пор лежат в иле. Но если раньше это были стальные рогатые шары на тросах-минрепах, то комплекс «Блокер» — это что-то совсем новенькое. Фактически, это автономный подводный робот-охотник. Причем с функцией отложенной активации. То есть мина ложится прямо на грунт и может условно годами находиться в абсолютном спящем режиме, вообще никак себя не проявляя, не излучая никаких сигналов и не выдавая своего присутствия радиоаппаратуре или гидролокаторам. У нее нет никакой механической чеки или внешних взрывателей. Только микропроцессорная электроника и комбинация из трех ключевых типов датчиков. Первые реагируют на акустический шум, конкретные сигнатуры судовых двигателей. Вторые — гидродинамические. Они фиксируют микроскопическое изменение давления воды, когда над миной проходит огромная масса стального корпуса. И третьи — сверхчувствительные магнитные датчики. И вот тут самая главная плюшка. Программа и алгоритмы распознавания целей. «Блокер» не реагирует на мелкие гражданские катера, волнения на поверхности, рыболовецкие сети или ложные цели-ловушки. Система распознает строго конкретно сигнатуру крупного боевого корабля или подлодки. Я не военный инженер, но логика тут понятна. Компьютер внутри мины буквально сравнивает гидроакустический и магнитный портрет проплывающего судна со своей зашитой базой данных и дает команду на подрыв только тогда, когда над ней оказывается действительно крупная цель. Когда корабль оказывается ровно в зоне поражения, срабатывает направленный кумулятивный заряд. Вес взрывчатого вещества там переваливает за 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сила там, простым языком говоря, такая, что пробивает двойное стальное днище любого тяжелого крейсера, эсминца или танкера. Напор раскаленной струи и гидроудар буквально разрывают шпангоуты и набор корпуса. И при этом у экипажа нет абсолютно никакого шанса засечь атаку заранее. Ни пуска ракеты, ни следа торпеды на радаре. Происходит просто мгновенный детонирующий взрыв снизу. Теперь давайте перейдем к самой интересной части. К экономике и цифрам, о которых обычно не любят говорить вслух. Сколько стоит такая штука и каков масштаб программы? Сумма первого рамочного контракта, подписанного логистическим командованием Финляндии от лица 5 стран, официально оценивается в сотни миллионов евро. По оценкам военно-морских аналитиков, рыночная стоимость одной такой высокотехнологичной унной мины «Блокер» составляет около 100 тысяч евро. Вы просто вдумайтесь в эту арифметику. Современный корвет проекта «Стерегущий» или «Эсминец» стоит в районе 200 миллионов. Евро. А мина, которая его гарантированно выводит из строя или отправляет на дно, стоит 100 тысяч. Это экономический коэффициент эффективности примерно 2000 к 1. В морской войне это, считайте, бесплатное оружие с колоссальной разрушительной мощью. Если сумма общей закупки исчисляется сотнями миллионов евро, это значит, что 5 стран Северной Европы суммарно заказывают не десятки и не сотни, а от 2 до 5 тысяч таких комплексов. А теперь главный вопрос. а сколько вообще нужно таких мин, чтобы полностью заблокировать логистику на Балтике? Нам часто кажется, что для блокады моря нужны тысячи кораблей или бесконечные минные поля, как в фильмах про Первую мировую. Но современная минная война устроена принципиально иначе. Посмотрите на географическую карту Балтийского моря. Здесь всего несколько критических бутылочных горлышек. Во-первых, это Балтийский морской канал. Единственный узкий фарватер, ведущий из базы в Балтийске в открытое море. Ширина судоходного хода там всего 300-400 метров. Чтобы полностью парализовать выход любых крупных кораблей из Балтийска, достаточно уложить на дно фарватера всего от 15 до 1000 умных мин в шахматном порядке. Во-вторых, Финский залив и подходы к Кронштадту и Санкт-Петербургу. В узкой части залива, на линии между эстонским и финским берегом, глубина и ширина фарватера позволяют перекрыть основной судоходный коридор силами всего пары сотен донных роботов мин. Не нужно заставлять заграждениями все море. Достаточно перекрыть узкие нитки рекомендованных глубоководных путей, по которым ходят контейнеровозы, танкеры и боевые корабли. А теперь добавьте сюда фактор скрытности установки. Поставить такую минную банку можно практически с чего угодно. От специализированной подводной лодки или минно-трального корабля до обычного гражданского контейнеровоза, рыболовецкого траулера или катера под нейтральным флагом. Вышли в ночное время в нейтральный Waters, сбросили контейнер с минами на дно – и все. Фарватер фактически заминирован. А вот вылавливать и нейтрализовать каждый такой унный боеприпас после установки приходится годами. Современный тральщик не может просто пройти с контактным тралом и подрезать тросы. У донной мины нет троса. Она лежит прямо в иле. Чтобы ее обнаружить, нужны высокочастотные гидролокаторы бокового обзора, сканеры донного профиля, подводные беспилотные аппараты и рискованная работа саперов-водолазов. Процесс разминирования одного небольшого участка фарватера может растянуться на 6-8 месяцев, в течение которых все судоходство в этом районе будет полностью остановлено. К чему весь этот разбор? Ну, 2 плюс 2 сложить в состоянии каждый. Закупка тысяч таких комплексов со стороны Финляндии, Германии, Дании, Норвегии и Литвы – это не просто абстрактная озабоченность обороной. Это создание реального, высокоточного и относительно недорогого инструмента для потенциальной полной морской изоляции. В случае любого серьезного обострения обстановки на Балтике, именно минные заграждения нового поколения становятся тем самым фактором, который может заблокировать выходы из портов Балтийска и Кронштадта за считанные часы. И это реальность, с которой морской логистике и военному планированию придется считаться в ближайшие годы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите себя и до связи в следующих выпусках.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Россиянка, жена участника СВО, пожаловалась на то, что мужа нигде не берут на работу.
5: Мой муж участник специальной военной операции. Правда, на списании, так как он инвалид, у него оторвала кисть. Я не хотела затрагивать как-то эту тему, но, видимо, придется. Да, что нам обещает государство? Льготы, там, я не знаю, скидки, акции, господи, там, списание долгов. Мы к этому не стремились и не стремимся. Мы все добиваемся собственными ручками и собственным горбом. Мы не кричим с каждой бочки, что мы семья СВО, и уже пытаемся об этом забыть, да, и жить свою счастливую жизнь. Но как-то не получается. Почему? Потому что элементарные вещи, когда мой муж пошел в фонд защитника Отечества, чтобы устроиться на работу, работы нет. Почему? Потому что он инвалид, и нам такие не нужны. Ну, ребят, ну, камон. Ну, вы сами говорите о том, что если вдруг что случится, там, инвалид он будет, еще что-то, вы будете помогать с работой, находить эту работу. А по факту, когда к вам идешь, вы говорите, а работы нет, нам неоткуда ее взять. Почему я хочу затронуть эту тему? Потому что, я так полагаю, мы не одна такая семья, да, где люди возвращаются, парнишки там с СВО, с какими-то инвалидностями, по факту получаются потом просто отшельниками общества. В плане того, что я говорю про нормальных, да, адекватных людей, которые возвращаются, которые хотят работать, там, я не знаю, зарабатывать, содержать семью. Даже сейчас такого варианта в нашей семье нет. То есть работаю я одна, потому что муж трубит, как говорится, во все колокола, но нету работы.
4: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Выгнали из дома. После бомбежки складов Wildberries и Ленты крупные компании переносят свою логистику в Казахстан. Атак дронов будет больше? Российские компании все активнее переносят логистику в Казахстан. Wildberries строит два крупных комплекса. Как сообщил министр торговли Казахстана Арман Шакалиев, Wildberries строит логистические комплексы в Астане и Алматы в общей площади около 260 тысяч квадратных метров. Оба объекта планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Маркетплейсы ожидают, что боевые действия на территории России будут продолжаться, поэтому начали переносить логистику в соседние страны, отмечает экономист Александр Кравцов.
7: Это великолепная иллюстрация стремительной деградации. Два крупнейших маркетплейса вместе с другими бизнесами убегают из страны, потому что не сомневаются в том, что война будет идти и дальше, иначе бы они не ломали логистику и структуру бизнеса. И не сомневаются и в том, что власти, несмотря на пафосные заявления, не способны защитить вообще ничего.
6: Крупнейший российский маркетплейс Wildberries потерял каждый пятый метр своих складских помещений в результате ударов украинских беспилотников. По состоянию на 2 августа общая площадь атакованных складов компании достигла почти 1,5 миллиона квадратных метров, пишет Forbes. Всего под удар попали как минимум 18 складов, в том числе в Электростале, Краснодаре, Ивано-Мысске, Воронеже, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Самой крупной потерей стал центр в подмосковной Электростале, площадью 250 тысяч квадратных метров, который полностью сгорел. Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования. В свою очередь, основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания продает то же самое, что и любой другой маркетплейс в мире.
8: И обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них.
6: К ударам по логистическим хабам уже начал готовиться Озон. Как пишут специализированные каналы, второй по объемам продаж маркетплейс в России начал перемещать дорогостоящие товары со складов в пункты выдачи заказов на фоне ударов по логистической инфраструктуре Wildberries. Официально эту информацию в компании не комментировали. У Озон 47 логистических комплексов и более 170 сортировочных центров по всей стране. Большинство из них находятся в аренде. Ни один до сих пор не пострадал от атак беспилотников. При этом Озон прекратил признавать Крым частью России, рассказала покупательница из Севастополя.
23: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь — это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
6: Одновременно с Озон к возможным ударам по складам готовятся крупнейшие продуктовые сети России. На фоне продолжающейся уже 4,5 года СВО экономика России уже почти вся отдана на аутсорс, отмечают эксперты. По их словам, нефтепереработка теперь в Беларуси и Индии, обработку металла вынесли в Китай, а товарную логистику в Казахстан. В итоге бизнеса и рабочих мест становится меньше, а логистика и товары подорожали. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Z-блогер Максим Калашников о том, что в результате ударов Украины по российскому флоту резко упал вывоз зерна морем. И это станет серьезным ударом по российской экономике.
24: Из-за ударов по Азовско-Черноморскому бассейну, по флоту, вывоз хлеба, то есть зерна из Российской Федерации, ежемесячно падает до 1,5 миллиона тонн хлеба, ну, то есть пшеницы, да. Обычно 2 миллиона, 2 с лишним миллиона в месяц. У нас очень большие излишки, падение цен внутри Это, соответственно, очень большое осложнение положения наших хлеборобов-аграриев. Ниже себестоимости придется продавать, хранить негде. Соответственно, это падение спроса на агромашиностроение, сельхозмашины. То есть Кировский завод, Россельмаш, им, по ним тоже такой удар получается.
4: Криминальные новости.
11: Автора телеграм-канала «Повернутая на войне» и разработчика дрона «Упырь» Владимира Ткачука подорвали в его «Мерседесе» под Екатеринбургом. Сработало взрывное устройство, заложенное под автомобиль. По данным ШОТа, все произошло в поселке Большой Исток. Водитель-охранник Ткачука погиб на месте. Самого разработчика забрала скорая. Его состояние сейчас неизвестно. Он и его родные не отвечают на звонки. Тело мужчины с привязанной гирей нашли водолазы в озере Бездонном на территории столичного лесопарка «Серебряный бор». Незадолго до этого отдыхающие на пляже заметили, как мужчина с привязанной к себе гирей зашел в воду и вскоре скрылся под водой. Очевидцы сразу вызвали спасателей, однако оперативно помочь ему не удалось. Предварительная причина смерти – механическая асфиксия. Основная версия произошедшего – самоубийство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. По данным телеграм-каналов, самоубийца – военнослужащий, участник СВО, приехавший в отпуск в Москву. Через пару дней ему нужно было возвращаться на фронт. Основателя ЧВК «Ястреб» приговорили к 18 годам заключения по делу об убийстве бойца, похищении военкора и обмане почти 100 контрактников. Марущенко признали виновным в нарушении неприкосновенности жилища, мошенничестве, вымогательстве, незаконном обороте оружия, похищении людей, превышении полномочий с применением пыток и организации убийства. Прокуратура запрашивала для него 20 лет колонии. По версии следствия, Марущенко с сообщниками получил деньги почти от сотни контрактников, обещая им службу в ЧВК «Ястреб» и лучшие условия. Позднее ему также предъявили обвинение в убийстве рядового Рашида Аджиева, похищении военкора Романа Семенова, которого 12 дней держали в закопанном вертикально гробу, требуя у его жены выкуп в 1 000 000 рублей. Также Марущенко признали виновным в пытках 4 военнослужащих и хищении оружия из воинской части. Как ранее писал «Коммерсант», на предварительных слушаниях Марущенко заявлял, что планирует после вынесения приговора снова отправиться воевать на Украину. В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который отогнал загоревшийся на заправке фургон с бензином в жилой двор. В результате там сгорели 20 машин. Полиция Ростова возбудила уголовное дело о порче имущества из-за пожара во дворе дома в Ворошиловском районе. По подозрению в поджоге задержали 43-летнего жителя Мелитополя. По версии следствия, на территории автозаправки загорелся фургон Ford Transit с емкостями бензина, после чего водитель отогнал горящую машину в жилой двор, где пламя перекинулось на другие автомобили. Пожар начался, когда водитель наливал бензин в еврокуб. Во дворе сгорели больше 20 машин, а также трансформаторная будка и пункт выдачи Wildberries. Задержанный житель Мелитополя на видео МВД рассказал, что приехал в Ростов-на-Дону, чтобы купить бензин с целью перепродажи в Мелитополе. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радиолента. Прямая речь.
10: В Крыму продолжаются перебои с электричеством, а вместе со светом исчезают связь, вода и возможность нормально хранить продукты.
12: Всем привет, дорогие друзья! Ялта, шел 11-й день блэкаута. Света нет, связи нет. Говорю очень быстро, чтобы хотят минутные ролики выложить, опубликовать и сказать, что мы живы, здоровы. Вода, слава богу, есть. Воду отключали на 1.5 суток. Это было, конечно, трындец. Без воды ни туда, ни сюда. Иду сейчас в отель «Бристоль». Там сосед якобы занял столик. Говорит, приходи, Ирин, там Wi-Fi. Если получится опубликовать, значит, у меня получилось престолик подключиться к Wi-Fi.
4: Главные новости дня.
0: Война навсегда. В Госдуме призывают перевести Россию на военные рельсы и начать настоящие боевые действия. Спецоперация, похоже, окончательно превращается в бессрочную войну на истощение. В Госдуме открыто заявили, что страна должна полностью перейти на военные рельсы.
13: Здесь надо уже на военные рельсы становиться, наносить более мощные удары, усилить массированность ударов по территории противника, чтобы они понимали, что безнаказанно это дело не проходит. И все-таки выявлять, откуда прилетают дроны по нашей территории, чтобы свести дроновую опасность к минимуму.
0: Это заявление члена Комитета по обороне Андрея Колесника последовало сразу после атаки дронов на склад «Вайлдберрис» в подмосковном Чехове, где погибли 5 человек. Политический обозреватель Владимир Боровой говорит, что то, что происходит, уже давно вышло за рамки слова «спецоперация».
14: Депутаты прямо говорят, если не перевести всю экономику и общество на военное положение, атаки по российской территории не прекратятся. В Госдуме требуют отказаться от риторики про удары возмездия и начать тотальную войну. Это явный сигнал. Власти готовят население к тому, что воевать придется долго и в режиме полной мобилизации ресурсов.
0: На фоне двухнедельной серии ударов ВСУ по складским помещениям и регулярных атак по тыловым логистическим объектам чиновники пытаются переложить ответственность за это на простых россиян, предлагая увеличивать число тех, кто предотвращает атаки. То есть вместо системной работы ПВО предлагается создавать больше мобильных огневых групп, обстреливающих дроны, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
15: Призывы усилить массированность ударов

0: Интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, что отношения с Арменией ухудшаются. А Пашинян дал понять, что не собирается выполнять просьбы Москвы.
3: Российская Федерация приостановила продажи более 70 тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении. Согласно официальному комментарию, производитель нарушил обязательные требования указанной продукции. Поэтому в целях недопущения причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан РФ продукцию пришлось снять с полок магазинов. Таким образом, по состоянию на начало августа 2026 года под запрет попал практически весь ключевой сельскохозяйственный экспорт и пищевая продукция из Республики Армения. Причина, как было сказано выше, нарушение фитосанитарных и других норм, схожих. Буквально только что, 2 августа 2026 года, президент Вагн Хачатурян подписал указ о переназначении Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны в соответствии с законодательством республики. Так что можно считать произошедшее своеобразным подарком к торжественной дате. Ранее Пашинян дал понять, что не намерен выполнять требования России, которые больше походили на ультиматум, и делать выбор между Европой и Евразийским экономическим союзом, сокращенно Евразэс. При этом из данного объединения старый-новый премьер-министр выходить отказался, сославшись на регламент организации. По нему участника интеграции никто не может исключить без его согласия. А он не согласен. Более того, глава страны объявил, что может потребовать с России 2 миллиарда долларов в год за аренду армянской железной дороги. В РЖД возмутились. В целом Армения готова отвечать. Что же дальше? Видимо, отношения будут последовательно ухудшаться. Все идет к тому, что встанет ребром вопрос о нахождении российской военной базы в Гюмри. Попасть в Армению по внутреннему паспорту РФ, вероятно, скоро будет невозможно. Собственно, два последних фактора и будут свидетельством выбора Еревана между Западом и Москвой, без всякого референдума. Законы ЕС предусматривают универсальный пограничный контроль со странами, не входящими в Шенген. Проще говоря, визовый режим. Тем более, негоже, когда на территории кандидата или государства, подавшего заявку в ЕС, находятся войска страны, которая признана для Европы практически главной угрозой. Так что все это противостояние может очень далеко зайти. Кстати, насчет главного козыря Кремля. Ереван реализует совместную с Ираном программу «Газ в обмен на электроэнергию». Это позволяет снижать зависимость от бывшей метрополии по поставкам важного стратегического топлива. Хотя, конечно, есть риск разозлить новых союзников в лице, например, Дональда Трампа. При том, что Тегеран – стратегический партнер и союзник России. Но в электричестве он сильно нуждается, особенно в перспективе ударов по его энергообъектам. В общем и целом, интересная комбинация складывается. Казалось бы, при чем здесь армянская вода? Формально ни при чем. А с другой стороны, как посмотреть?
1: Радио Лента. Прямая речь.
4: Экологическая катастрофа в Тюмени не заканчивается. Роспотребнадзор наконец признал, что текущая уже 2 недели из кранов жидкость не соответствует никаким нормам, а управляющие компании просят не пить ее и не принимать душ.
5: Тюмень утопает в нечистотах. Уже 2 недели из кранов в городе течет мутная жижа с ужасным запахом.
6: Это чума.
5: После сильных дождей река Тура вышла из берегов, и в нее попали фекалии. Вода из Туры питает Тюмень, поэтому теперь эта грязь льется у горожан из кранов.
7: Вода ужасно пахнет навозом, болотом и какими-то примесями.
5: Чтобы хоть как-то готовить еду и умываться, людям приходится покупать воду в магазинах. Вместо того, чтобы помогать жителям, тюменские чиновники праздновали День города. Только через неделю в некоторых дворах наконец появились цистерны с чистой водой. Но и

0: не хватает на всех. Город пытаются спасти волонтеры. Они укрепляют мешками с песком размытые дамбы и убирают с берегов Туры погибшую рыбу. В ближайшие дни в Тюмени ожидаются новые ливни, а значит, вода не отступит. И один из самых богатых и благоустроенных городов России продолжит превращаться в вонючее болото.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Вместо пехоты – дроны и роботы. Чтобы сберечь личный состав армии, ВСУ развернули на фронте боевых роботов и впервые испытали дроны «Кенгуру». Пока российские генералы продолжают посылать пехоту в так называемые «мясные штурмы», Украина делает ставку на тотальную роботизацию фронта. ВСУ заявили, что их главный приоритет – сохранение жизни солдат за счет технологий, когда машины воюют вместо людей. Похоже, это не просто заявление. Западные аналитики зафиксировали, что в июле ВСУ впервые применили в тылу российской армии дроны «Кенгуру». Тяжелый беспилотник-носитель доставил и сбросил глубоко за линией фронта боевой наземный робот. Эта технология не нова. С этой концепцией Пентагон экспериментировал 30 лет, но реализовать не смог. Украина первая реализовала ее на практике, говорит эксперт по беспилотным системам Алексей Мельник.
3: Концепция материнского дрона, который доставляет робота в тыл противника, это абсолютная революция. Машины запускаются с водных или наземных платформ, проникают в защищенные зоны и выполняют боевые задачи без риска для операторов. Пока противник рассчитывает на количество пехоты, Украина создает автономные экосистемы, которые меняют саму природу современной войны.
2: Параллельно с этим на фронте ВСУ начали массовое развертывание наземных роботизированных комплексов. Не менее 50 тысяч боевых роботов, оснащенных пулеметами, гранатометами и огнеметами, украинцы хотят развернуть уже до конца года, чтобы перекрыть дефицит личного состава.
4: Цель на 26-й год – заменить до 30% личного состава в самых опасных секторах фронта технологиями. Мы уже проводим операции, где позиции врага штурмуются и захватываются исключительно наземными роботами. Морской дрон высаживает пулеметного робота на берег, тот выбивает противника и выполняет задачу. Человек не должен идти под огнем там, где может пройти гусеничная платформа.
2: Технологический разрыв в подходе командования двух воюющих армий становится все заметнее, и речь уже не только о дронах и войсках беспилотных систем, подчеркивает военный аналитик Андрей Вершинин.
5: Мы видим две абсолютно разные философии войны. Российское командование относится к солдатам как к дешевому расходному материалу для заваливания окопов трупами. Украина же компенсирует численный недостаток высокой технологичностью. Роботы эвакуируют раненых, минируют территории и идут в лобовые атаки. В долгосрочной перспективе на истощение побеждает не тот, у кого больше людей, а тот, кто умеет сберегать свой личный состав.
2: По словам Z-военкоров, применение наземных и воздушных роботов на фронте скоро станет массовым. Пока в Москве пытаются решить проблему кадрового голода новой мобилизации, Киев планомерно заменяет солдат на передовой высокотехнологичными машинами. Чей подход окажется удачнее, покажет ситуация на фронте и динамика военных потерь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
6: Европу переводят на американское оружие. Военкор Живов о новой программе НАТО.
7: Марк Рютте заявил, что Альянс будет производить в Европе американское оружие. Речь идет, в частности, о таких системах, как танки «Абрамс», «Барракуда 500М», авиабомбы «Small Diameter Bomb» и ракеты «Стингер». По его словам, в проектах участвуют «Боинг», «Локхид Мартин», «Рейтион», «General Dynamics Land Systems» и «Андурил», а также европейские производители «Райнметалл», «Дил» и польская «Пиджизет». Кроме того, Рютте объявил о новой программе стоимостью 40 миллиардов долларов по борьбе с беспилотниками. По его словам, инициатива должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики, создать сеть заводов и современных производственных площадок и помочь резко увеличить выпуск вооружений. Он уточнил, что особый акцент будет сделан на производстве средств ПВО и дальнобойных ударных систем. Новые инициативы также направлены на увеличение поставок вооружений Украине и восполнение запасов стран НАТО. В ходе форума генсек НАТО также заявил, что Альянс создаст собственный флот из 12 самолетов-заправщиков и судов дальней транспортной авиации. Помимо того, блок заменит самолеты «Авакс» на 10 легких шведско-канадских «Глобал Ай», которые способны обнаруживать любые воздушные цели – от воздушных судов до беспилотников и ракет.
6: Искусственный интеллект выходит на охоту. Военкор Живов о новых украинских турелях.
7: Киев начал применять турели Sky Sentinel на искусственном интеллекте для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы дистанционно управляемых турелей на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами искусственного интеллекта и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
8: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня речь пойдет о том, как одна из крупнейших нефтедобывающих стран столкнулась с дефицитом бензина. После рекордной серии ударов по НПЗ российская нефтепереработка упала до минимума за два десятилетия. Власти ограничивают экспорт, закупают топливо за рубежом и смягчают требования к его качеству. Почему нефть в стране есть, а полный бак постепенно превращается в дорогую и не везде доступную роскошь?
9: Слушай, ну этот парадокс, он действительно на первый взгляд сбивает с толку, потому что... Ну, кажется совершенно логичным, да, если страна буквально плавает на океане нефти, значит, топливо должно просто литься рекой.
8: Mm-hmm.
9: Но вот эта привычка ставить знак равенства между сырой нефтью и автомобильным бензином – это, ну, фундаментальная ошибка. То есть черная жидкость из скважины, она же абсолютно непригодна для современного двигателя.
8: Ну да, это как, знаешь, как пшеница и свежеиспеченный хлеб. Даже если... Не знаю, элеваторы ломятся от зерна, ну, хлеба на полках магазинов просто не будет, если в городе сгорели все печи в пекарнях. То есть сырая нефть — это, ну, просто исходный материал.
9: И именно вот это критическое звено сейчас оказалось повреждено. Из-за повреждений заводов российская нефтепереработка упала до отметки менее 4 миллионов баррелей в сутки.
8: А это много или мало? Ну, в исторических масштабах.
9: Это откат на 20 лет назад, к уровню марта 2005 года. То есть из ежедневной загрузки выпало около 1,5 миллиона баррелей. Зафиксировано не менее 66 сообщений об атаках на объекты ТЭК.
8: Ого.
9: И 44 из них пришлись именно на нефтеперерабатывающие заводы. То есть когда одновременно горят установки сразу на нескольких предприятиях, возникает логистический кошмар для ремонтников.
8: Слушай, ну ведь в новостях постоянно появляются отчеты, что очередной завод завершил ремонт, возобновил работу. Звучит-то весьма оптимистично, разве нет?
9: И здесь кроется еще одна ловушка для неподготовленного наблюдателя. Важен не факт запуска, а конечный результат. То есть формально завод может отчитаться. Все, мы открылись.
8: Так.
9: Но технологический режим после капитального ремонта восстанавливается очень долго. Эту установку, ну, ее нельзя просто включить кнопкой на 100% мощности.
8: Взорвется.
9: Она просто взорвется, да. Нагрузка повышается поэтапно. В статистике завод числится работающим, но физического бензина он выдает мало.
8: Ага.
9: И саму проблему дефицита на рынке в этот момент он не решает.
8: Хорошо. Допустим, ремонтировать долго сложно. Но ведь страна-то огромная. Заводы, ну, пострадали же не все.
9: Угу.
8: Почему нельзя просто взять избыток бензина из нетронутого региона и привезти его туда, где образовался дефицит. Взять и перенаправить логистику.
9: Потому что у транспортной инфраструктуры есть жесткий физический предел. Железные дороги и трубопроводы. Ну, они не резиновые.
8: Это как кровеносная система, в которой, не знаю, образовался тромб.
9: Отличный образ. Топливо физически может существовать в каких-то резервуарах на востоке страны. Но летом на железных дорогах начинается просто коллапс.
8: Из-за чего?
9: Металл, уголь, который гонят на экспорт, зерно, потому что идет уборочная кампания.
8: А, точно.
9: Доставить цистерну на небольшую нефтебазу за 1000 километров становится, ну, слишком дорого. А оборачиваемость состава измеряется неделями.
8: Слушай, и как вот этот логистический тромб, как он бьет по конкретным заправкам на местах?
9: Он моментально уничтожает независимый АЗС. Из-за сложностей с доставкой оптовые цены на бирже просто ползут вверх. Вот представь, что ты владелец небольшой частной заправки где-нибудь на трассе.
8: Так, представил.
9: Стоимость закупки оптом начинает превышать розничную цену, по которой ты должен этот бензин продавать людям.
8: То есть я должен продавать себе в убыток?
9: Да. Крупные сети, которые принадлежат нефтяным гигантам, они могут это терпеть. Они покрывают убытки розницы за счет доходов от добычи или продажи той же сырой нефти за рубеж.
8: Но у них есть подушка.
9: А частник, он просто закрывает станцию. Или вешает табличку, знаешь, отпуск только по талонам.
8: Получается, кризис бьет по стране вообще неравномерно. Формируется какая-то география топливного неравенства.
9: Именно. Южные регионы, сельскохозяйственные, где прямо сейчас нужен огромный объем дизеля для тракторов.
8: Для комбайнов.
9: Да, плюс Северный Кавказ, Крым, они принимают удар первыми. У них самое длинное логистическое плечо и высокая потребность.
8: При этом в крупных мегаполисах вроде Москвы или Санкт-Петербурга дефицит может вообще не ощущаться, так?
9: Потому что столицы снабжаются в приоритетном порядке. И это создает такой когнитивный диссонанс. Поэтому само понятие «средний дефицит» по стране, оно абсолютно бессмысленно.
8: Ну да, средняя температура по больнице.
9: Вот, стабильность, которая транслируется через полные заправки в Москве, она в реальности оплачивается пустыми колонками в регионах.
8: И эти локальные перебои, они неизбежно отражаются на ценах. То есть цифры-то действительно внушительные. Рост стоимости бензина на бирже составил почти 20% в годовом выражении.
9: Угу.
8: Цена АИ-95 подошла к отметкам около 74 рублей за литр. Раньше столько стоило премиальное спортивное топливо. Но, слушай, давай сыграем в адвоката дьявола.
9: Давай.
8: Разве рост цены на несколько рублей за литр – это прям катастрофа? Ну, заправишь ты бак не на 2000, а, не знаю, на 200 рублей дороже. Чашка кофе стоит больше.
9: Угу. Это классическая ошибка восприятия, когда проблему оценивают только с позиции водителя личного автомобиля, который ездит по маршруту дом-офис.
8: Ага.
9: Нужно смотреть на экономику шире.
8: Ну, понял. Берем водителя такси или курьера на личном авто. У них же пробеги огромные.
9: Да. Для них эти несколько рублей превращаются в 1000 рублей дополнительных расходов в месяц. Их бизнес-модель, их рентабельность просто рушится. Но главная угроза даже не в этом. Проблема в макроэкономической инерции. Бензин оплачивается не только на заправке. Он оплачивается дважды. Каждым человеком.
8: Каким образом?
9: Ну, стоимость логистики зашита вообще во все. Рост цен на топливо мгновенно перекладывается в цену доставки продуктов в супермаркеты, в стоимость цемента, кирпичей для стройки, в тарифы грузоперевозок.
8: А, то есть...
9: Покупая пакет молока, ты оплачиваешь бензин, который сжег грузовик по пути от фермы до магазина.
8: И самое обидное, знаешь что? Когда оптовые цены на бензин наконец-то падают, ну, после вмешательства государства, стоимость этого пакета молока или курьерской доставки уже никто не снижает обратно.
9: В точку. Бизнес крайне редко откатывает цены назад. Любой такой топливный кризис навсегда оставляет в экономике новый, более высокий уровень базовых расходов. И плюс запускается очень разрушительный психологический механизм. Так называемый эффект хлыста в цепочках поставок.
8: Так, а что это значит на практике?
9: Ну вот представь строительную компанию. Им нужно 10 тонн дизеля в неделю. Они слышат новости о дефиците, видят рост цен. Что они делают?
8: Паникуют и закупают впрок.
9: Вот. Они паникуют и заказывают сразу 30 тонн, чтобы создать резерв. Они ставят дополнительные емкости, замораживают свои оборотные средства в этом топливе.
8: И тем самым искусственно разгоняют спрос.
9: Да. Из-за страха нехватки каждый пытается скупить больше, чем ему нужно прямо сейчас. Этот панический спрос просто высасывает остатки топлива с баз и делает физический дефицит в моменте еще острее.
8: Слушай, ну, чтобы сбить эту панику и остановить инфляцию, власти ведь применяют экстренные меры.
9: Пытаются.
8: Самое очевидное из них – это запрет на экспорт бензина до января 2027 года. Ну, звучит-то логично. Закрываем границу, все топливо остается внутри страны, рынок насыщается, цены падают.
9: Логично, но у этого есть колоссальная цена. Бюджет моментально лишается доходов от экспортных пошлин и налогов.
8: Угу.
9: Нефтяники теряют самую маржинальную часть своей прибыли. И главное, запрет экспорта не обладает магической силой. Он не чинит разорвавшуюся трубу на заводе, понимаешь?
8: Ну да, он просто перераспределяет то, что есть.
9: Вот именно, он позволяет перераспределить те крохи, что еще производятся.
8: И поэтому логичным шагом становится импорт, да. Фиксируются там рекордные закупки в Белоруссии, около 6 тысяч тонн в сутки, плюс идут поставки из Казахстана. Хотя, честно говоря, закупать бензин за рубежом для страны, которая заливает мировой рынок нефтью, звучит как анекдот.
9: Ну, технологически это оправданное латание дыр. Соседние белорусские заводы исторические и инфраструктурно связаны в единую сеть. Туда легко отправить сырую нефть по трубе и быстро вернуть готовый бензин в цистернах.
8: А проблема в чем тогда?
9: Проблема в масштабах. Эффективность этой меры крайне сомнительна.
8: В объемах, то есть?
9: Да. Белорусские 6 тысяч тонн в сутки – это буквально капля в море. При ежедневном дефиците, который оценивается в 40-45 тысяч тонн.
8: Ничего себе.
9: Импорт просто не способен перекрыть такой разрыв. И поэтому в ход идет самая спорная и тихая мера. Это смягчение экологических стандартов.
8: А, я слышал об этом. Разрешен допуск топлива с содержанием серы до 150 частей на миллион.
9: Угу.
8: Слушай, это же в 15 раз выше современных норм. Зачем это делается?
9: Помнишь, мы обсуждали гидроочистку в начале?
8: Да. Этап, где удаляют серу.
9: Если установка гидроочистки повреждена, завод не может выпускать чистый бензин. Но топливо-то нужно.
8: И власти просто закрывают глаза на экологию.
9: Да, разрешают гнать на рынок полуфабрикаты. Это позволяет залить объемы на заправке прямо сейчас. Но последствия будут просто катастрофическими.
8: Ну, я знаю, что сера вредна для экологии. Но что конкретно она делает с автомобилем? Почему это прямо так опасно?
9: Давай разберем химию процесса. Когда топливо с высоким содержанием серы сгорает в двигателе, образуется диоксид серы. А внутри цилиндров всегда присутствует водяной пар.
8: Так.
9: Сера соединяется с водой и образуется настоящая серная кислота.
8: Прямо внутри мотора.
9: Прямо там. И когда двигатель остывает, эта кислота конденсируется на металлических стенках цилиндров, вызывая стремительную коррозию.
8: Жесть какая.
9: Кроме того, эта кислота вылетает в выхлопную трубу и оседает на редких металлах в каталитическом нейтрализаторе автомобиля. Она мгновенно его уничтожает.
8: То есть вот этот выигранный сегодня литр грязного бензина...
9: Он превратится в колоссальный износ сотен тысяч двигателей по всей стране уже через год.
8: Обалдеть.
9: Современные моторы с их тончайшими настройками, они просто не рассчитаны на такую агрессивную среду. А для людей это превратится в резкий скачок респираторных и легочных заболеваний в крупных городах, потому что вся эта сера оседает в легких.
8: То есть цена этого управленческого решения, она просто перекладывается на систему здравоохранения и карманы автовладельцев в будущем.
9: Да.
8: Получается, все эти экстренные меры, запрет экспорта, закупки за рубежом, грязное топливо, они лишь, ну, покупают время.
9: Угу.
8: Но не решают фундаментальную проблему уязвимости отрасли. Что ждет систему дальше? Очевидно же, что защита заводов теперь выходит на первый план.
9: Да, строительство защитных сеток, установка систем наблюдения сложных, рассредоточение запасов по мелким базам. Все это становится новой обязательной статьей расходов. И здесь не должно быть иллюзий.
8: То есть эти расходы навсегда ложатся в себестоимость каждого литра бензина?
9: Безусловно. Бесплатной защиты инфраструктуры не бывает. За все заплатит конечный потребитель.
8: Слушай, ну если смотреть на ситуацию глазами обычного человека, как правильно читать новости? На что обращать внимание, чтобы понять реальную картину? Вот если я проезжаю мимо заправки, и там нет очереди, значит ли это, что кризис миновал?
9: Угу. Исчезновение очередей – это вообще не показатель окончания кризиса.
8: Серьезно?
9: Да. Очень часто баланс на рынке достигается не тем, что заводы стали производить больше бензина, а банальным снижением доступности.
8: То есть...
9: То есть топливо становится настолько дорогим, что часть людей просто отказывается от поездок.
8: Спрос убивается высокой ценой.
9: Именно. Чтобы понять реальную картину, нужно следить за множеством таких тихих, неочевидных сигналов.
8: Каких именно? Вот что должно насторожить?
9: Ну, в первую очередь, исчезновение топлива на маленьких независимых заправках на трассах. Если они закрываются, значит, оптовый рынок все еще в лихорадке.
8: Угу.
9: Во-вторых, нужно внимательно читать официальные формулировки о продлении запрета на экспорт. Если запрет, который вводили на месяц, вдруг продлевают еще на полгода, значит, внутри системы понимают, что быстрого технического решения нет. Система функционирует, да, но она потеряла запас прочности и теперь требует постоянного ручного управления.
8: Слушай, а как... Как могут развиваться события дальше? Давай обрисуем какие-то возможные сценарии до наступления зимы.
9: Ну, можно выделить три основных пути. Первый сценарий – это постепенная стабилизация. Предположим, новых инцидентов нет, ремонты медленно, но завершаются. Цены уже, конечно, никогда не упадут до прежних значений.
8: Это мы уже поняли, да?
9: Но перебои с топливом прекратятся.
8: Звучит как... Лучший из возможных вариантов. А второй?
9: Второй сценарий – это управляемая нехватка.
8: Это как?
9: Бензин физически есть, но он очень дорогой. Независимых АЗС больше не существует в принципе.
8: Угу.
9: Рынок полностью монополизирован крупными, вертикально интегрированными игроками. А государство просто в ручном режиме решает, кому дать квоту на топливо, а кому нет. Ну, чтобы не допустить бунтов среди там аграриев и транспортников.
8: Да. И остается третий сценарий.
9: Третий – это новая волна остановок инфраструктуры. Если происходит новое повреждение ключевых установок, потребуется еще больше импорта и еще более радикальное снижение качества топлива.
8: То есть нормативы по серии могут поднять еще выше?
9: Возможно. И этот дефицит ударит по удаленным регионам с удвоенной силой, потому что логистика, ну, она просто не справится с переброской скудных остатков.
8: Бензин может снова появиться на всех заправках еще до полного восстановления поврежденных заводов. Его привезут из запасов, импортируют или произведут по временно смягченным требованиям. Но цена такой стабильности останется в семейных расходах, стоимости перевозок, бюджетных субсидиях и качестве воздуха. Топливная устойчивость измеряется не объемом нефти под землей, а возможностью заправить автомобиль без очереди, лимита и тревожной проверки телефона. Это был разбор дня. Берегите себя и помните, иногда половина бака рассказывает о состоянии страны больше, чем миллионы баррелей в официальной статистике.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Дроны добрались до нефтяного гиганта. В Ярославле горит один из крупнейших НПЗ России.
11: Очень четко.
12: Смена прошла.
2: Больше 1300 километров от линии фронта. За минувшую ночь беспилотники ударили сразу по двум гигантам нефтепереработки. «Башнефть» на Войл в Уфе и «Славяннефть» Янос в Ярославле, который входит в пятерку крупнейших НПЗ страны с мощностью 15 миллионов тонн нефти в год.
13: Всем доброе утро. Это НПЗ. Многие, наверное, слышали, что сегодня творилось у нас ночью до самого утра. И вот это все сегодня, завтра и последующие дни будет нашим воздухом. Но не говоря уже о других моментах.

0: Губернатор Ярославской области подтвердил попадание обломков в резервуары завода и сильный пожар, а также разрушения в жилом секторе. При этом системные удары по топливной инфраструктуре сожгли из бюджета России уже свыше 1 000 000 000 рублей. О разрушительном масштабе атак говорит эксперт по безопасности Александр Разумков.
1: Минус 2 крупнейших НПЗ за одну ночь – это прямая катастрофа для снабжения армии и внутреннего рынка. Дальнобойные дроны свободно проходят региональные зоны воздушной защиты и бьют по ключевым резервуарам. В июле под ударами оказались не менее 18 заводов, 8 из них полностью встали.
0: Попытки правительства помочь страдающей от ударов дронов нефтяной отрасли дотациями из бюджета ни к чему хорошему не приведут, ведь бюджет и так уже перешел черту запланированного дефицита, считает экономический аналитик Андрей Родионов.
2: Только с апреля по июль Минфин выплатами по демпферу перевел нефтяникам больше 1 000 000 000 рублей, чтобы компенсировать убытки от ударов и удержать цены на АЗЦ. Правительство сжигает последние 1 000 000 000 из бюджета при дефиците в 6 000 000 000 рублей за первое полугодие. Дроны не просто уничтожают заводы, они уничтожают финансовую подушку Кремля.
0: Удары по экспортной инфраструктуре и теневому флоту в Черном море лишают правительства главных источников финансирования оборонки, считает финансист Алексей Левушкин.
3: Картинка стабильности рушится на глазах жителей Ярославля и Башкирии, которые своими глазами наблюдают горящие резервуары. Власти платят 1 000 000 000 из налогов граждан, чтобы закрыть дыры в нефтепереработке, пока дефицит бюджета бьет все рекорды. Стратегия выжигания нефтяных доходов Кремля работает с хирургической точностью.
0: Пока экстренные службы продолжают тушить резервуары в Уфе и Ярославле, Минфин продолжает готовиться к новым рекордным незапланированным тратам, а автозаправки снова заговорили о проблемах с самыми ходовыми видами топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Президент Владимир Путин обратился к участникам Российско-Киргизского экономического форума и межрегиональной конференции.
6: Уважаемые друзья, сердечно приветствую всех участников, организаторов и гостей сразу двух крупных совместных российско-киргизских мероприятий. Круг тем форума и конференции широк и разнообразен. Это углубление торгово-инвестиционной и промышленной кооперации, сотрудничество в сельском хозяйстве, транспорте, цифровизации, туризме. Кроме того, запланировано совместное заседание российско-киргизского и киргизско-российского деловых советов, а также выездная сессия Петербургского международного экономического форума. Не может не вызывать удовлетворения, что слаженные усилия правительств и ведомств России и Киргизии, бизнеса и региональных властей позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества. Диверсифицируется и неуклонно растет взаимная торговля. По итогам 2025 года товарооборот увеличился на 26% и превысил $5 миллиардов.
4: Главные новости дня.
7: Осенью всех накроет безработица. Из-за проблем с деньгами каждая 10-я компания России готовится увольнять сотрудников. Растущие проблемы в экономике заставляют российский бизнес сокращать расходы на персонал. Этим планирует заняться 40% компаний, опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей. За 3 месяца их доля выросла почти вдвое, отмечают в РСПП.
8: Среди этих фирм более четверти рассматривают возможность сокращения штата, а каждая пятая собирается снизить зарплаты или оптимизировать социальный пакет. Это 11% и 8% от всех участников опроса.
7: Российские компании вслед за падением темпов роста экономики практически до нуля и сокращением спроса вынуждены увольнять сотрудников. Под угрозой увольнений работники строительных, добывающих и машиностроительных компаний, ритейла и консалтинговых организаций, отметил заместитель гендиректора Работа.ру Александр Ветерков.
9: При этом наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли. Нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал, компании предпочитают удерживать опытных универсалов.
7: Многие компании, столкнувшись с падением спроса, пытаются пережить тяжелые времена, отправляя сотрудников в неоплачиваемые отпуска или переводя их на неполную занятость. Так намерены действовать 17,5% опрошенных РСПП предприятий. А ключевым инструментом оптимизации расходов на персонал остается ограничение найма. Прежде чем сокращать персонал, компании последовательно режут смежные расходы на обучение, корпоративные мероприятия, командировки и прочее. Поэтому хорошим опережающим индикатором, дающим более точную картину рынка труда, являются операционные расходы на персонал, отмечает экономист Александр Кравцов. По его словам, в сложившейся ситуации компании выкручиваются как могут. При этом наиболее масштабные сокращения проводят крупнейшие работодатели страны.
10: Бизнес готовится сокращать персонал из-за замедления экономики, повышения налогов, дорогих кредитов и неплатежей со стороны контрагентов.
7: Увольнения уже идут. РЖД в этом году планирует сократить 15% центрального аппарата или 6 тысяч человек. Разработчик русского Microsoft Office «Новые облачные технологии» уволил почти 80% сотрудников. Веб сократит 15% персонала, а принадлежащее ему издательство «Просвещение» тоже планирует увольнение. Кроме того, сокращения идут в региональных строительных компаниях. Магнитогорский металлургический комбинат сокращает 10% управленцев, а в ВТБ для баланса затрат и расходов приступают к сокращению 10% персонала главного офиса. В сложной финансовой ситуации оказались сейчас многие предприятия в стране. Поддерживать их на плаву становится все труднее, поэтому растет количество увольнений, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Депутат Народного Хурала Бурятии от КПРФ Баир Циренов рассказал, что в республике готовится к визиту главы государства и предложил устроить реальную встречу президента с народом, чтобы обсудить непростое положение в республике и в стране.
11: Всем привет. Наверное, многие уже видели, как мальчик из Бурятии пригласил Владимира Путина в Бурятию. Так вот вам инсайдерская информация, что подготовка приезда Путина уже идет полным ходом. Ряд учреждений в республике уже начинают красить заборы, что называется, готовить приезд президента. Но я в связи с этим, на самом деле, хотел бы обратиться к главе республики Алексею Цыденову, который проявляет заботу о нашей республике, по крайней мере, он об этом постоянно говорит, чтобы в рамках этой заботы он обеспечил реальную встречу с президентом, чтобы можно было обсудить проблемы нашей республики, а не просто покрасоваться, устраивать очередной раз шоу и нам рассказывать, как мы все прекрасно живем, и просто петь дифирамбы президенту. Положение республики вообще в стране очень непростое, и реальный живой разговор народа с президентом был бы гораздо ценнее, чем очередной пиар, который они, ну, заготовили, очевидно, для нас.
4: На радио «Лента» шок дня.
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
13: Подростков вербуют в расходники. Александр Коц о подготовке теракта против военного.
14: Сегодня в нашей постоянной рубрике «Биатлон дня» трое подростков, планировавших совершить теракт на территории Приморского края. По заданию украинских кураторов, недоросли из Владивостока и Находки собирали информацию о военнослужащих, снимали на фото и видео их дома, следили за передвижениями. По версии силовиков, они планировали подорвать одного из офицеров Росгвардии, участвовавшего в специальной военной операции. Довести задуманное до конца мамкины террористы не успели. Оперативники ФСБ задержали их на этапе подготовки теракта. В ходе обыска в домах подростков были обнаружены устройства и компоненты, необходимые для изготовления самодельных зажигательных устройств. Также изъяты предметы с символикой запрещенных в России организаций и документы. Злоумышленников заключили под стражу. В их отношении возбудили уголовные дела по статье 275 «Государственная измена» и части 2 статьи 205.5 «Участие в деятельности террористической организации». За такие преступления им грозит максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. И на юный возраст судья не посмотрит. По этим статьям уголовная ответственность в России наступает с 14 лет.
13: Германия вооружает Киев без пауз. Z-блок «Тасманский дьявол» о новых вложениях в украинскую армию.
15: Немцы вовсю вваливаются в вооружение Украины. Quantum Systems разогнала прототип электрического дрона-перехватчика до 699 км в час. Компания базируется в Гильхенге под Мюнхеном. Тесно сотрудничает с Бундесвером и Украиной. Недавно привлекла 160 миллионов евро инвестиций от Porsche, Airbus и Hensoldt для ускорения производства и разработки искусственного интеллекта. Имеет офисы в Штатах, Австралии, Украине и Румынии. Один из ключевых европейских поставщиков дронов в Украине. Также Писториус проговорился о секретных поставках немецких гаубиц Киеву. Немцы, как и другие западные спонсоры украинцев, должны начать терять свои активы. Даже на территории Украины их немало.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
13: Безымянные могилы размером с город в ДНР военное кладбище превратили в свалку. Среди гор мусора лежат куски тел неизвестных солдат. В Моспино под Донецком разгорается жуткий скандал, вскрывший истинное отношение к погибшим солдатам. На местном кладбище родственники пропавших без вести бойцов 102-го мотострелкового полка обнаружили массовое захоронение невостребованных тел, буквально утопающие в бытовом мусоре и грязи. Вместо имен на табличках стоят аббревиатуры БО. Так чиновники обозначают биоотходы, то есть фрагменты человеческих тел. О том, с чем столкнулись семьи на кладбище по улице Пархоменко, рассказывает родственница пропавшего военнослужащего Василиса.
16: Видишь, мы нашли кого-то. Вот видишь, написано БО. Это тут захоронены руки-ноги чьи-то. А чьи неизвестно. Биоотходы, как они говорят. Видишь, написано.
17: Ты аккуратнее там, смотри, не провались. Ты сейчас стоишь на очень...
16: Сейчас печально. Как? Сейчас мы тебя прикопаем тут, Ян. Жданы. И погнала, могла их сколько. Ай, мама, вас будет в шоке. Моя.
13: Система изначально тормозит ДНК-экспертизы и опознание, чтобы не портились отчеты и не приходилось выплачивать миллионные компенсации семьям, считает волонтер Алена Семенова.
18: Чиновникам и военному командованию выгодно держать солдат в статусе пропавших без вести или списывать в биоотходы. Нет тела, нет выплат, а масштаб потерь остается шито-крыто. Когда останки людей сваливают в грязь рядом с бытовым мусором, это не просто халатность, это циничное уничтожение улик ради экономии бюджета и красивой картинки для руководства.
13: Местная администрация «Единой России» сейчас судорожно пытается замять скандал и спрятать полигон с останками от общественности. Но ничего не получается, говорит социальный аналитик Дмитрий Соколов.
19: Чиновники судорожно пытаются спрятать эту человеческую свалку, но скрыть горы безымянных могил уже не получится. Для тысяч семей наглядно показали реальное лицо этой войны. Вся громкая патриотическая риторика Кремля заканчивается там, где погибшего солдата зарывают в безымянную яму с пометкой «Биоотходы».
13: Скандал вокруг кладбища в Моспино продолжает набирать обороты. Семьи пропавших без вести бойцов объединяются, чтобы дать истории огласку и заставить власти провести ДНК-экспертизы тех, кого система списала в мусор. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
20: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня продолжим разбирать тему, по которой приходит огромное количество вопросов. Списание долгов участников СВО и членов их семей. Объясняю простым языком, без всякой юридической путаницы. Итак, первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, то есть банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если военнослужащий занимал деньги у физического лица, соседа, знакомого, родственника, конечно же, такой долг государством не списывается, его придется возвращать в общем порядке, как говорится. Теперь по ситуациям. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы в связи с участием в СВО, вот здесь уже действует механизм списания долгов. Списываются те долги, которые были взяты до подписание контракта. Какие же долги списываются? Долги самого бойца, его супруги, если они были взяты в период брака с этим бойцом, долги иждивенцев, но иждивение должно быть обязательно установлено судом. Несовершеннолетние дети кредиты брать не могут, поэтому речь идет именно о случаях, когда иждивенец взрослый, но официально признан находящимся на содержании. Отдельно также скажу о так называемых «черных вдовах». Это случаи, когда люди вступают в брак с военнослужащими уже после его участия в СВО с целью получить выплаты или списать собственные долги. Такие схемы активно оспариваются сейчас в судах. Практика складывается в сторону проверки добросовестности брака. Поэтому рассчитывать на легкий способ обнулить, как говорится, личные обязательства здесь не стоит. Так каков же наш с вами итог по сказанному? Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, да, возможно, более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникших до контракта. Самая частая ошибка – путать просто долг и исполнительное производство. Это абсолютно разные юридические стадии, и именно от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что, друзья, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, или вдруг его права нарушаются, я помогу вам бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и обязательно добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
4: Говорят военкоры.
13: Разработчиков выбивают по одному. Военный журналист Анастасия Кашеварова о новом покушении.
21: Вооруженные силы Украины пытаются выбить наших разработчиков-беспилотников. Первым было покушение на Андрея. Его лаборатория беспилотного транспорта с 2022 года поставляет на фронт различные беспилотники. В Андрея стреляли почти у дома. Сейчас пострадал Владимир Ткачук, разработчик «Упыря», гендиректор «Урал-дрон-завода». В его машину было заложено взрывное устройство. Погиб охранник. Владимир в реанимации, состояние стабильное. В Москве крупный теракт был, покушение на высокопоставленных лиц. Есть погибшие. То есть враг совершает теракты внутри России все чаще. Не с помощью беспилотников, а физически, руками граждан России. Это большая проблема наших силовиков и спецслужб. Ну и напомню, что я еще в самом начале специальной военной операции писала об этом обо всем. Будьте все очень бдительны. Спаси Господи.
1: Вашингтон наступает. Военкор подобный об американской разведке для Киева.
15: Обмен разведывательными данными между Штатами и Украиной вновь вышел на высокий уровень. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на американских законодателей, в том числе на главу спецкомитета по разведке Сената Марка Уорнера. При этом российская сторона неоднократно доводила до Вашингтона свою позицию. Передача разведданных Киеву для наведения ударов по территории Российской Федерации недопустима. В Москве подчеркивают, что, предоставляя Украине необходимые сведения для атак, западные разведки несут прямую ответственность за последствия. На сегодняшний день США остаются главным поставщиком разведданных для Киева. На долю американских спецслужб приходится до 80% всей получаемой Украиной информации. Возможности европейских стран пока не позволяют компенсировать этот объем. Ни в количественном, ни в качественном отношении. Какого-то внятного ответа со стороны нашей власти американцам нет.
1: Главная угроза. Военкор, канал «Старше Эды», а «Старлинг» на украинских дронах.
15: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензий на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензии. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на «Старлинки», установленные на украинских дронах. «Старлинг» был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Это были «Фламинго». В Твери горит очередной склад «Вайлдберрис», а в Подмосковье – главный научный центр Роскосмоса. Z-сообщество подозревает, что атаки ракетами «Фламинго». Воздушные удары по ключевым объектам в глубоком тылу страны, похоже, вышли на новый технологический уровень. В подмосковном Королеве вспыхнул мощный пожар на территории главного научного центра Роскосмоса, отвечающего за навигационную систему ГЛОНАСС, разработку баллистических ракет и военные спутники. Одновременно в Тверской области после ночного налета беспилотников и серии взрывов загорелся крупнейший логистический склад «Вайлдберрис» и объекты в частном секторе. Удары по тылу стали буквально ежедневными. На этом фоне в Z-сообществе нарастает паника. Военные блогеры утверждают, что ВСУ начали активнее применять новые украинские ракеты «Фламинго». О том, что на самом деле стоит за этой волной ударов, говорит эксперт по безопасности Максим Громов.
2: Поражение ЦНИИМАШ в Королеве – это прямой удар по мозгам военного космоса и ракетно-космической отрасли. Власти пытаются списать все на короткое замыкание, но Z-сообщество прекрасно понимает – система ПВО в Подмосковье дырявая.
0: География ударов показывает, что российская система противовоздушной обороны не справляется с перегрузкой, а стратегические объекты остаются незащищенными, говорит аналитик Ян Матвеев.
22: Пока все средства ПВО стянуты на фронт для покрытия мясных штурмов на Донбассе, ключевые научные институты ВПК и гигантские хабы логистики под Москвой и Тверью остаются полностью голыми. Удары по объектам Роскосмоса подрывают системы навигации и космической разведки, без которых современная армия просто слепнет.
0: Пока федеральное телевидение старается не освещать удары по НПЗ, видеоочевидцев говорят больше любого выпуска новостей на Первом канале, считает социолог Дмитрий Волков.
23: Когда взрывы и пожары происходят в научном сердце страны, в Подмосковье, сказки про все под контролем больше не работают. Население региона видит горящие склады и институты, а Z-паблики вопят про новые ракеты. Картинка стабильности окончательно рассыпалась. Война полностью перешла на территорию России.
0: Использование новых типов вооружений и регулярность прорывов ПВО подтверждают, что защитить даже важнейшие оборонные центры вблизи столицы армия уже не в состоянии. Отмечу, что ракеты «Фламинго» — это относительно новая разработка украинской частной компании. Ее представили только в прошлом году.
13: Заявленная производителем дальность полета – 3000 километров. Получается, радиус ее действия едва ли не любой регион России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Российские предприниматели, работавшие с Wildberries, обратили внимание на то, что их товары появились в продаже на AliExpress и стали подозревать, что продукты их компаний не сгорели, а были вывезены со складов заблаговременно.
3: Получается история. Я захожу сейчас на AliExpress и нахожу наши пазлы. Все как на ВБ, даже отзывы. А меня мучил вопрос. У нас есть два артикула, которых нет в наличии у нас на нашем складе, то есть мы сейчас их не продаем со своего склада. И при еще первых пожарах, после этих пожаров, у нас их не стало в наличии. Какой-то день я вижу у себя в личном кабинете, что появились остатки. Но как покупатель у меня нет в наличии, то есть они не появляются. При этом идут заказы. Сначала я думала, что, возможно, это отказы, да, или возвраты, когда покупатель в пункте выдачи отказался, и пазлы поехали на другой склад. Но нет столько возвратов, нет столько отказов, и при этом остатки, которые вот подгрузились в личном кабинете, они меняются, они уменьшаются. Я не могла понять, почему так. А теперь поняла, наши пазлы просто продаются на площадке AliExpress. Как вам такое?
6: Ну что, ребят, каждый день горят склады Wildberries'а, но что я увидела сегодня. Вы давно заходили на AliExpress? А надо, ребят, пошлите, покажу. Заходим на AliExpress, в поиске пишем свой бренд, мой бренд Lavita, добавляем платье. И что мы видим? Все наши топы, правда, не все, они сгорели практически все. Завышенная цена, рейтинг занижен, количество подтянуто. Больше всего скажу, что если вы заходите, даже размеры все подтянуты. То есть все количество и все проставлено полностью. Это что происходит?
8: Ребят, мои сгоревшие костюмы на электростале продаются на AliExpress с моими фотографиями, с моими отзывами. Это что получается? Они ни хрена не сгорели? Получается, их вывезли. Сейчас их кто-то там продает.
4: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
9: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. По всему земному шару, от берегов загадочной Японии

0: лица Земли целые процветающие цивилизации античного мира. Эзотерики и сторонники альтернативной истории убеждены, что эти подводные монументы являются уцелевшими храмами легендарной Атлантиды или мифической колыбели всего человечества континента Му. Они искренне верят, что древние жрецы специально строили свои святилища из особых кристаллических пород камня, которые способны аккумулировать и хранить ментальную энергию тысячелетиями, даже находясь под колоссальным давлением соленой воды. В их представлении подводные храмы — это не просто памятники, а работающие резонаторы, ожидающие момента, когда человечество вновь станет достойным их силы. Однако морские биологи и профессиональные геологи дают этим феноменам строгое, сухое научное объяснение, полностью очищенное от магии и эзотерики. Большинство подводных террас, как в случае с Йонагуни, представляют собой результат естественного выветривания и эрозии песчаника под воздействием мощных приливных течений и тектонических сдвигов, которые со временем создают очень ровные прямоугольные уступы. А необычные ощущения дайверов, посещающих эти места, вызваны вполне реальными физическими факторами, легким азотным отравлением на глубине, влиянием инфразвука от движения огромных морских масс сквозь каменные лабиринты и вполне понятным психологическим восторгом от созерцания величественных картин древности. Подводная археология продолжает открывать нам реальные затонувшие города, такие как Гераклеон, доказывая, что наша история гораздо сложнее и интереснее, чем любые домыслы о мистических силах. Каждый найденный обломок колонны или древняя статуя в Иле рассказывает реальную историю людей, которые боролись со стихией до самого конца. Мы продолжаем погружаться в бездну не для того, чтобы искать призраков прошлого, а чтобы восстановить хронологию человеческого гения, который не нуждается в магии, чтобы оставить след в вечности. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мое видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 7 августа. Давайте спросим у рун, какую же энергию дня они нам зададут. Какую подсказку сделают. Итак, у нас выпала руна Райдо. Ну, это дорога к переменам, друзья. Это настоящая находка. Она символизирует движение, это путешествие, жизненный путь. Это не просто символ, а целая философия. То есть гармония и некое слияние важнейших жизненных этапов. И в этот день ваши задумки имеют шансы на успешное исполнение. Действия, которые вы вот предпримите, дадут отличные результаты. Но помните, райдо не про сидение на месте. Это вот про активное движение, выбор, может быть, какой-то правильной стратегии. И обязательно ожидайте неожиданных поворотов судьбы. И будьте готовы к ним, к изменениям в планах, потому что райдо также указывает на циклы и повторения. И если вы, например, зациклились на чем-то, то в этот день самое время разобраться и навести порядок, то есть выйти из этого замкнутого круга. И где же этот выход найти? В переговорах, может, и спорах. Этот день идеально подходит для компромиссов. То есть старайтесь находить общее решение без упреков, иначе все пойдет на смарку. Так, а по здоровью руна Райдо отвечает за ноги, суставы, опорно-двигательный аппарат, вот все то, что связано с движением, да? И бывает, что она указывает на необходимость поездки, например, для улучшения здоровья и самочувствия.

0: Это может быть курорт, санаторий, дача. Может, на море наконец-то поедете. И поездка даже на природу или смена обстановки пойдут только вам на пользу. И в целом, конечно, такой день требует движения, как физического, так и ментального. В отношениях тоже попробуйте пойти навстречу к партнеру, может, где-то уступить. Если были какие-то склоки, недопонимания, упреки, обиды, вот все это отпустите и найдите этот путь движения к сердцу вашего партнера. Обязательно будьте готовы к переменам и адаптируйтесь к обстоятельствам очень быстро. Это главное качество этого дня. Разговоры, компромиссы станут вашим козырем, то есть уметь договариваться, причем спокойно, без эмоциональных всплесков. Выслушайте другую сторону, свои аргументы приведите и найдите точки соприкосновения. Ну и, конечно же, не бойтесь действовать. В этот день открываются новые возможности для роста и улучшения. Только тем, кто не сидит на месте, кто врывается просто в свои возможности и пытается взять от жизни максимум. Главное, держите руку на пульсе и не упускайте свои шансы. Принимайте, благодарите, двигайтесь в направлении своего успеха и, конечно же, берегите себя.
1: Радиолента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Владелец пункта выдачи заказов Wildberries пожаловалась на то, что склад пустой, товары Marketplace привозят всего одну машину в сутки, что катастрофически мало, отчего выручка упала в 3 раза.
4: Новое утро не очень доброе, пока я отрабатываю свои смены в Озон, чтобы хоть как-то сэкономить на зарплате и спасти наш пункт выдачи Wildberries. Горит очередной склад в Тульской области. Несмотря на это, товар нам потихонечку везут. В среднем проезжает одна машина в сутки. Это катастрофически мало для нашего пункта выдачи. А выручки упали в 3 раза. Напомню, что пункты выдачи зарабатывают с процента от выданных товаров. А когда нечего выдавать и пустой склад, соответственно, мы ничего не зарабатываем. Что же будет с пунктами выдачи Wildberries в ближайшее время? Все очень просто. Начнется настоящая игра на выживание, голодные игры. Причем преимущество будет у тех, кто сидит на своей аренде, не тратится на аренду. И у тех, кто может сократить расходы на оплату труда, то есть выходить работать самостоятельно, что многие уже и делают. Хотя, конечно, и это не помогает. Wildberries как партнер помогать нам не хочет. Я лично писала с просьбой поднять нам хотя бы тариф, либо оказать какую-то субсидированную помощь. На что Wildberries ответил, что наш тариф и так подразумевает все те расходы, которые мы несем. Ну а то, что нам не везут товар, это как бы не их проблема. Другой вопрос, если те пункты выдачи, которые объективно лишние на карте, которых могло бы и не быть, все массово закроются и останутся действительно нужные пункты выдачи. Возможно, они смогут дышать и смогут жить, так как все эти поставки уже саккумулируются на эти пункты выдачи. Поэтому голодные игры объявляются открытыми.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: В каждой шутке есть доля шутки. В сети завирусилось видео, где губернатор без прозванных просит президента направить в область допсилы для охраны порта и нефтебаз. Власти поспешили заверить, что это происки врагов. Клятва Гиппократа больше не работает. Житель Калининграда после операции просидел в очереди к хирургу 10 часов. Почему медицина в регионе не лечит, а калечит? Фекальное амбре в разгар туристического сезона. На центральный пляж Янтарного течет канализация из туалетов и кафе. кафе, куда смотрят власти. Итак, в сети распространяется видеоролик, в котором губернатор Калининградской области обращается к президенту с просьбой направить в регион дополнительные федеральные силы для защиты топливной инфраструктуры. В ролике речь идет об охране морских портов, нефтебаз, топливных терминалов и крупных автозаправок. Авторы публикации утверждают, что этот фрагмент из эфира программы «Вести», что придает истории оттенок сенсации.
5: Уважаемый Владимир Владимирович, обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть возможность направления дополнительных федеральных сил для усиления охраны объектов критической транспортной и топливной инфраструктуры Калининградской области.
0: Вскоре эту информацию опровергла пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова. По ее словам, видео создано искусственным интеллектом на основе интервью Алексея Беспрозванных для телеканала «Россия-24». Дескать, это происки врагов, которые реальное интервью изменили, оригинальный смысл вырезали, наложили другую озвучку и запустили в сеть, чтобы посеять в регионе панику и хаос. Между тем, о потенциальных угрозах критической портовой и топливной инфраструктуре Калининградской области регулярно высказываются военные аналитики, эксперты по безопасности и представители специализированных изданий. Причем интерес к этой теме резко возрос после того, как в мае в регионе впервые официально объявлялся режим опасности БПЛА и вводился план «Ковер» в аэропорту Храброво. Вот несколько мнений экспертов о существующих рисках для эксклава.
6: Полковник в отставке, член общественного совета при Минобороны Виктор Баранец, убежден, что европейская часть России от Калининграда до Урала входит в зону досягаемости украинских беспилотников дальнего радиуса действия – до 3000 километров. По его оценке, ключевой целью таких атак является топливно-энергетический комплекс, поэтому калининградские объекты требуют повышенной защиты. Логистику возможных атак на эксклав анализировал и военный эксперт Александр Арутюнов. По его мнению, дроны могут проникать в Калининградскую область, в частности, используя гражданские авиационные коридоры над Балтийским морем. Географическая удаленность региона больше не гарантирует его неуязвимость. В то же время военные обозреватели портала «Русское оружие» считают, что появление БПЛА в калининградском небе технически возможно, если аппараты «Камикадзе» запускаются через приграничные районы соседних государств или в обход них над нейтральными водами. Портовые терминалы и нефтебазы Калининградской области являются наиболее уязвимыми точками из-за их стационарного расположения и высокой пожароопасности, подчеркивают эксперты.
0: Кстати, очередная массированная атака дронов ВСУ 6 августа опять сорвала расписание Храброво. Задержали или отменили десятки рейсов, и все они были связаны с московским Шереметьево. За минувшую ночь военные перехватили и уничтожили 605 украинских дронов самолетного типа. Из-за этого в ряде аэропортов центра России вводились временные ограничения, а калининградский аэропорт снова расхлебывал последствия. Угрозы для жизни и здоровья, как ни странно, представляет и система здравоохранения Калининградской области. Так, житель Калининграда после операции просидел в очереди к хирургу 10 часов. Мужчина записал ролик отчаяния, в котором рассказал, что на следующий день после удаления аппендицита пришел в городскую больницу номер 4, чтобы продлить больничный, и ему пришлось дожидаться приема к доктору почти 10 часов. Несмотря на недавнюю операцию, его все равно отправили ждать в общей очереди.
7: Меня убивает моя районная больница. Я сейчас раскроется. У меня болит спина, и я просто 9-й час сижу в очереди в вонючей поликлинике и не могу попасть к хирургу для того, чтобы он мне продлил мой этот больничный. Просто 9-й час. И чтобы вы понимали, еще ближайшие 2-3 часа, мне кажется, я вообще туда не попаду. Я только записал хвалебный отзыв про областную больницу. Я не могу попасть к хирургу, потому что это невозможно. Я понимаю, что все врачи в отпусках. Нет ни сестер, терпите, ждите. Ребят, мы только после операции вышли. Мы не можем пойти дальше болеть, потому что нам нужны ваши справки.
0: Как уточнил пациент, врач объяснил такую ситуацию нехваткой кадров. Мол, вместо 5 хирургов в больнице работают только 2. В региональном Минздраве при этом заявили, что штат учреждения полностью укомплектован, хотя сейчас остаются вакантными 8 должностей. Стоит отметить, что число врачей в Калининграде за год увеличилось лишь на 3%. Всего в системе здравоохранения региона предусмотрено почти 19 тысяч рабочих мест, но заняты из них меньше 16 тысяч. В результате Кстати, если пациенту требуется плановая госпитализация, то с момента получения направления до оформления в стационар проходит около 11 дней. Также увеличилось и время ожидания медицинской помощи. В среднем прибытие бригады скорой помощи калининградцам приходится ждать 34 минуты. Не все хорошо складывается и у тех, кто желает оздоровиться на Балтийском побережье. В разгар туристического сезона на знаменитом пляже Янтарного случилась дурно пахнущая история. Удивительно, но факт, на центральный пляж течет канализация из туалетов и кафе. Темная жидкость с характерным неприятным запахом вытекает на пляж с голубым флагом из канализационного коллектора, который установлен прямо на пляже и закопан в песок в водоохранной зоне.
8: Говнотечка бежит неделю уже.
0: Это то, что сейчас увидели и зафиксировали жители. А вообще, этот фекальный слив на постоянной основе происходит на пляже в Янтарном с начала года. В феврале региональное министерство природных ресурсов и Калининградская природоохранная прокуратура подтверждали, что в Янтарном уже вовсю сливают канализацию и в море, и на почву. Но никаких мер так и не предприняли. И если местные к канализационному амбре у моря уже привыкли, то туристы в шоке от фекальных масс, вытекающих прямо в зону отдыха. И, к сожалению, Янтарный не самый плохой пример. В центре Зеленоградска уже неделю красуется настоящая фекальная лужа. И это сердце курортного города, где гуляют туристы. Жильцы дома номер 26 на курортном проспекте с конца июля жаловались на забитую канализацию и в управляющую компанию, и в аварийную службу. Но проблему так и не решили. От сбросов неочищенных канализационных стоков уже целых 8 лет страдают и жители улицы Лесопильной в Калининграде. И вот что рассказывают люди.
9: Во время дождя ливневая канализация переполняется, и содержимое коллектора выливается на тротуары и проезжую часть улицы Лесопильной и прилегающих кварталов. Стоки несут с собой не только фекалии, но и мертвых крыс и средства дигиены. Кроме того, запах сероводорода и аммиака не позволяет открыть окна. Подвалы домов затоплены. С 2018 года обращения в водоканал не приносят результата. Вместо устранения аварии предприятие ограничивается отписками о том, что виноваты осадки, либо ссылается на то, что ливневая канализация не находится в их зоне ответственности.
0: Между тем жильцы записывают новые видео со зловонной улицы и не скрывают своего ужаса от происходящего.
10: Это все фекалии. И никто не убирает. Улица Лесопильная, 72. И все это стекает в Приголе туда. Несколько лет люди жалуются, пишут. Водоканал ничего не убирает.
0: И что самое интересное, власти прекрасно знают, что в центре Калининграда за красивыми фасадами прячется настоящий коммунальный кошмар и разруха. Жители годами кричат о затопленных подвалах, разбитых окнах и мусорных площадках, которые не убираются, но людей будто не слышат. А между тем калининградцы страдают от трещин и протекающих крыш в домах. В результате людям приходится жить в сырости вместе с земляными блохами и плесенью. И это далеко не редкость. На днях губернатор без прозванных вместе с Народным фронтом, его активистами и Минконтроля прошелся по калининградским дворам и сам ужаснулся, в каких условиях живут люди. Но, как обычно, все спихнули на управляющие компании. Как сказал губернатор, тех, кто игнорирует жильцов, будут лишать лицензий. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
11: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока все следили за сухопутной границей, Росмарпорт втихую выкатил новые прайсы на паромную линию Усть-Луга-Калининград. И эти цифры вас, мягко говоря, шокируют. Изменения уже вступили в силу на всех главных паромах – Рокоссовский, Черняховский и Балтийск. Давайте к цифрам. Прогнать одну легковушку теперь стоит минимум 27 тысяч рублей. Билет на одного человека в каюте – почти 10 тысяч. Но главный удар пришелся по бизнесу. Перевозка одной фуры выросла почти до 50 тысяч рублей, а тяжелой техники – за 90. И это только чистый фрахт, без учета портовых сборов. А теперь давайте сложим 2 плюс 2. Когда сухопутный транзит зажат литовскими квотами, паромный мост – это фактически единственная нитка снабжения области. И кто в итоге оплатит эти золотые паромы? Правильно, люди. Каждым чеком в магазине и каждой буханкой хлеба. Насколько теперь подскочат ценники на полках? Если паромное сообщение – это государственная альтернатива блокаде, то почему коммерческие тарифы растут так, будто людей изолирует не НАТО, а собственные перевозчики? Давайте выдохнем и разберемся без эмоций, что именно написано в этом документе северо-западного бассейного филиала Росмарпорта. Потому что, когда читаешь официальный сухой пресс-релиз, кажется, что произошло стандартное плановое обновление цен. Ну, подумаешь, индексация. Но стоит открыть тарифную сетку, и волосы встают дыбом даже у бывалых логистов. Чтобы вы понимали масштаб бедствия, давайте сравним базовые позиции. Автомобильный транспорт до 6 метров – это обычный семейный кроссовер или седан. Теперь оценивается в 27 тысяч 40 рублей за одно машиноместо на автомобильной палубе. Заметьте, это цена в одну сторону. Пойдем дальше. Пассажирские места. Раньше доехать на паромчике считалось романтичным и относительно бюджетным способом путешествия, если нет денег на дорогой авиабилет. Что теперь? Одно место в каюте на паромах серии «Маршал Рокоссовский» или «Генерал Черняховский» обойдется в 9420 рублей. А если вы едете семьей из трех человек? Посчитали? Почти 30 тысяч рублей только за то, чтобы поспать 36 часов в каюте по пути из Балтийска в Усть-Лугу. Но настоящая катастрофа спрятана в разделе грузовых перевозок. Росмарпорт поднял ставки на стандартную еврофуру длиной до 16,5 метра до 48 тысяч 200 рублей. А за негабаритную или тяжелую строительную технику – бульдозеры, экскаваторы, краны – прайс перевалил за 93 тысячи 700 рублей. И вот тут внимание. Указанная сумма – это только базовый фрахт судна. К этому ценнику сверху автоматической строчкой подшиваются портовые сборы за погрузку и выгрузку, швартовые операции, экологический сбор, агентские услуги и обязательное страхование груза. В реальности перевозчик за одну фуру отдает уже не 48 тысяч, а под все 60. То есть перевозка одного коммерческого грузовика из Ленинградской области в Калининградскую подорожала в один момент на десятки тысяч рублей. А теперь ответьте себе на вопрос. Что находится внутри этих прицепов, которые ежедневно стоят в очереди на погрузку в порту? А находятся там самые элементарные вещи, без которых жизнь в регионе просто встанет. Металл, цемент, сухие строительные смеси, медикаменты, молочка, крупы, бытовая химия – абсолютно все. Логистика ведь устроена максимально просто. Перевозчик никогда не платит за подорожание из своего кармана. Если фракт фуры вырос на десятки тысяч рублей, да еще добавились обязательные портовые сборы и простой в очереди, дистрибьютор тупо закладывает эти расходы в конечную стоимость товара. В итоге застройщик поднимает цену за квадратный метр жилья, потому что арматура и бетономешалки стали золотыми. А сетевой супермаркет перерисовывает ценники на масло, яйца и бытовую химию. Но самый жесткий удар пришелся по железнодорожным перевозкам. За перевозку одного вагона места или цистерны тарифы тоже пересчитали. То есть сырье для местной промышленности и топливо подорожали еще на этапе заезда на палубу в Усть-Луге. И вот здесь мы подходим к главному геополитическому абсурду всей этой истории. Нам из каждого утюга ежедневно твердят: Литва блокирует сухопутный транзит, Евросоюз вводит санкции, нас пытаются задушить в транспортной осаде. И государственные паромы позиционируются как главный спасательный круг, как единственная надежная альтернатива блокаде. Но если это спасательный мост для целого региона эксклава, то почему государственное предприятие взвинчивает цены на перевозки так, будто его главная задача – выжать из калининградцев и местного бизнеса последние копейки? Чиновники регулярно рапортуют о выделении миллиардных федеральных субсидий на паромные перевозки. Но где эти деньги на практике, если за проезд обычного грузовика отдают под 60 тысяч, а рядовой пассажир за койку в каюте должен выложить почти десятку? Нас уверяют, что область защищена и никакой изоляции нет. Но цифры – штука упрямая. За сухопутную осаду отвечает НАТО, а за то, что у нас растут ценники на прилавках – наши же собственные прайсы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите свои кошельки – и до связи в новых выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
12: В 1978 году католический мир был потрясен новостью. Папа Иоанн Павел, который всего 33 дня назад возглавил Римско-католическую церковь, был найден мертвым в своей спальне в апостольском дворце. Внезапная и неожиданная смерть привела к возникновению множества теорий и предположений о том, что на самом деле произошло той ночью. Иоанн Павел, урожденный альбино-лучани, стал папой 26 августа. Его понтификат обещал быть временем обновления и реформ католической церкви, которая погрязла в скандалах. Лучани был известен как человек скромный, добрый и преданный своей пастве. Однако его правление закончилось столь же внезапно, как и началось. Утром 29 сентября его секретарь обнаружил папу мертвым, держащим в руках книгу духовных размышлений. Ватикан быстро объявил, что лидер умер от сердечного приступа. Однако уже на этом этапе начали возникать вопросы. Почему тело было найдено лишь утром, если папа не отвечал на звонки еще с вечера? Почему было решено не проводить вскрытие, несмотря на отсутствие очевидных свидетельств о его болезни? Эти вопросы сразу же вызвали волну слухов и домыслов. Одной из самых известных теорий является версия об отравлении. На момент правления нового папы Ватикан был вовлечен в крупный финансовый скандал, связанный с Банком Ватикана и итальянским банком Банко Амбросиано. Говорили, что папа собирался провести реформы и разоблачить коррупционные схемы на миллиарды долларов, что могло угрожать влиятельным лицам как внутри церкви, так и за ее пределами. Другая популярная теория связана с возможным вмешательством тайных обществ, включая масонов. Существует версия, что Иоанн Павел узнал о существовании масонской ложи под названием «Пропаганда Ду», в которую входили высокопоставленные чиновники, бизнесмены и даже церковники. Его решение разоблачить эту группу, вероятно, могло привести к его устранению. И, наконец, самая невероятная теория утверждает, что папа был не настоящим. Точнее, кроме своих обязанностей, работал на спецслужбы Италии. Или они помогли ему прийти к власти, чтобы далее иметь влияние на такую могущественную организацию, как церковь. Между папой и его кураторами мог случиться конфликт, и понтифика просто убрали. К сожалению, никаких доказательств этих версий не удалось найти за столько лет. Возможно, когда-нибудь свет прольется на события той роковой ночи, но пока смерть папы, который правил всего месяц, остается окруженный мраком загадок и предположений. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Дроны в погонах. Владимир Путин назначил командующего беспилотными войсками. Что известно о перестановках в военном командовании России? Владимир Путин произвел серию серьезных перестановок в военном командовании, связанных с объединением служб тыла. Но главной новостью стало официальное объявление о назначении командующего новым родом войск – беспилотных систем России. Им станет кадровый военный генерал-полковник Денис Лямин. До сих пор официально назначенного главы у дроноводов не было. 5 августа Владимир Путин на встрече с военным руководством объявил сразу о нескольких новых назначениях в командовании. Часть перестановок связана с объединением всех служб тыла Минобороны. По словам президента, теперь они будут в одних руках, как ранее предложил министр обороны Белоусов. Руководить новой объединенной службой будет командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук.
14: Руководство службами тыла – это тоже боевая работа. Уверен, что здесь вы проявите свои лучшие организаторские качества. Тем более, что никто другой, кроме командующих, таких же командующих округами и группировками, как вы, не знает лучше, что нужно войскам, нашим бойцам и командирам сегодня.
13: Как пишет ТАСС, генерал-полковник Солочук, который по должности стал также заместителем министра обороны, принимал участие в освобождении Курской области от ВСУ в 2024-2025 годах во главе группировки войск «Курск». Группировкой «Центр» он руководил с мая прошлого года. На должность, которая освободилась после назначения Солочука, Владимир Путин назначил командующего группировкой «Восток» Андрея Иванаева. А руководство группировкой «Восток» поручено Петру Болгареву. Z-сообщество давно ожидало назначения именно командующего беспилотными силами России. Не секрет, что такого рода войск в российской военной системе не было, а его создание объявили только в конце прошлого года. Перед этим такой род войск появился на Украине, а серии атак дронов по России в течение последнего полугодия не понаслышке знает каждый. Удары по НПЗ и складам Wildberries — это дело рук подразделения БПЛА. В российской армии руководить этим родом войск будет 47-летний генерал-полковник Денис Лямин, главная задача которого, как пояснил Владимир Путин, завершить работу по формированию войск беспилотных систем.
14: Нами создается, принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем, и стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеком.
13: Денис Лямин – кадровый военный. По образованию он танкист, в разные годы был начальником штаба 6-й отдельной танковой бригады 1-й гвардейской танковой армии и командиром 90-й танковой дивизии. Реакция Z-блогеров на назначение Лямина пока осторожная. Вот что об этом написал близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбарь».
15: Некоторые фамилии едва ли были на слуху, как, например, Денис Лямин. Хоть тот и редко становился героем публикаций в СМИ, с мест отзывы о его персоне в основном положительные, его разносторонний опыт позволяет смотреть на назначение на должность командующего войсками беспилотных систем с осторожным оптимизмом.
13: Назначение нового командующего ВБС произошло на фоне скандала с закупками дронов для армии. На прошлой неделе по делу о крупной растрате под стражу попала замглавы управления Минпромторга Алла Половчиня, а также миллиардер Валерий Кустов и ряд топ-менеджеров компании «Эвко» из-за нарушений при реализации проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». В рамках этого проекта у российских войск должен был появиться аналог тяжелого украинского дрона «Баба-Яга». На практике этот аналог оказался не российского, а китайского производства, и к тому же он вышел малопригодным для практического боевого применения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов о том, что дело Федеральной антимонопольной службы против компании Apple не отразится на пользователях.
16: На наших гражданах, кто пользуется продукцией Apple, это никак не отразится. То, что делает ФАС, Роскомнадзор, они фактически накапливают будущую компенсацию финансовую со стороны этих западных компаний, которые ушли с территории Российской Федерации, не выполняют требования российского законодательства, где-то нарушают требования, все равно умудряются, даже официально не будучи представлены на территории России. Поэтому задача ИФАСа, Роскомнадзора, выявлять все нарушения, все замечания, выставлять им претензии финансовые в первую очередь, проводить эти претензии через судебное разбирательство, через решение судов, присуживать им огромные штрафы, пусть это будут миллиарды, десятки, сотни миллиардов рублей штрафов. И все эти деньги в виде уже решений судов, они будут ждать своего часа. Как только компании решат вернуться к легальной работе на территории Российской Федерации, это может произойти через 5 лет, через 3 года, через 2 года, через 10 лет. То есть, когда это произойдет, то эти решения судов будут их ждать. Поэтому, когда компания решит вернуться, она сначала должна будет компенсировать всем гражданам Российской Федерации, а, собственно, это будет платеж в бюджет Российской Федерации, собственно, это и есть все граждане Российской Федерации, мы все зависим от расходов бюджета. Поэтому эти компании оплатят все эти штрафы, и только после этого будут легально работать на территории Российской Федерации.
1: Главные новости дня.
13: Бензин всему голова. Дагестан накрыл мусорный коллапс. Все мусоровозы сломались из-за некачественного топлива. А в Ростове-на-Дону полыхают десятки машин из-за перекупщика. Настоящий мусорный коллапс образовался в Каспийске из-за острой нехватки техники, которая сломалась из-за некачественного топлива, заявил в РИО мэра города Арсен Шерифов.
17: Мы заправили машины 6-7 дней назад. Топливо оказалось некачественным. Из 22 машин у нас 12 встали на ремонт разом. Ремонт каждый нам обошелся в 75 тысяч рублей. Большую часть из них мы восстановили. Но за этот период ремонта накопился мусор. Потребуется 2-3 дня, чтобы вывести его.
13: Ранее правительство разрешило выпуск, ввоз и продажу бензина пониженных стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля следующего года. Глава Каспийска добавил, что этих 22 машин на город не хватает, а в других регионах взять в аренду невозможно.
17: Проблема в том, что именно мусоровозы в аренду взять не получается. Этой техники нет. Мы и соседние регионы обзвонили, выезжали во Владикавказ и Грозный. Но везде, к сожалению, сложности, и даже в аренду ни за какие деньги эту технику не дают. Нам приходится привлекать самосвалы и погрузчики.
13: На фоне топливного кризиса в Ростове-на-Дону задержали перекупщика бензина из Мелитополя. Как сообщают местные СМИ, огонь, вспыхнувший в его фургоне, уничтожил более 20 автомобилей, а также трансформаторную подстанцию и пункт выдачи Wildberries. В полиции задержанный рассказал, что приехал из Мелитополя, чтобы купить бензин для последующей перепродажи. По его словам, во время заправки загорелась одна из емкостей, после чего он попытался потушить пламя и отогнать автомобиль. Однако справиться с распространением огня не смог. Испугавшись, мужчина покинул место происшествия. По версии следствия, после возгорания фургона на автозаправке обвиняемый отогнал его в жилой двор, где огонь перекинулся на десятки автомобилей.
18: В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Пожар начался на территории автозаправочной станции. Там загорелся фургон «Форд Транзит» с емкостями, заполненными бензином. После этого водитель заехал в жилой двор, где пламя перекинулось на припаркованные автомобили.
13: В некоторых регионах нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как столица защищается от воздушных атак ВСУ.
19: Последние месяцы количество беспилотников, которые запускают в сторону Москвы, увеличилось кратно. Ну и в целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территорию России, 2/3 беспилотников летит в сторону Москвы. А мы по поручению президента самым активным и плотным образом взаимодействуем с Министерством обороны, противовоздушными силами для обеспечения безопасности столицы. Вместе оборудуем боевые позиции противовоздушной обороны, развертываем силы и средства, помогаем всем, чем необходимо для военных. Помимо этого, в Москве производится целая линейка перехватчиков дронов для защиты от беспилотников. Формируются добровольческие подразделения для оказания сил ПВО, для защиты
20: мобильные Москвы. Мобильные огневые группы, да?
19: Для формирования тех же мобильных групп, объектовой защиты и целый ряд других мероприятий, которые мы реализуем совместно с военными. Конечно, главное заслуга и главная ответственность и главная тяжесть ложится на военных, но Я считаю, что и регионы, и предприятия особой важности должны активно помогать нашим бойцам.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Военнослужащий Семен Балаенков из 28-го мотострелкового полка сообщил, что, несмотря на тяжелое состояние после полученных ранений, его все же собираются отправить в зону спецоперации.
20: В результате боев мной была получена минно-взрывная травма, контузия, акубаротравма 4-й степени и закрытая черепно-мозговая, в результате которой я стал активно терять зрение. У меня уже было проведено 2 операции на глазных нервах. 10 ноября этого года. У меня есть подтвержденный диагноз атрофия зрительных нервов оба глаза. С таким диагнозом обычно ставят категорию D. Также у меня есть подтвержденный диагноз аневризма среднемозговой артерии размером 0,4-0,6 сантиметров, которая может лопнуть в любой момент при хорошем раскладе. Я останусь на всю жизнь овощем, при плохом – мгновенная смерть. Тут, я сейчас нахожусь в госпитале на прохождении ВВК, где мне ставят категорию годности, отправляют обратно на СВО, ассоциируя тем, что на войне ты прозреешь, а твоя опухоль – это ерунда. Моей супругой было написано не одно обращение в разные инстанции, в прокуратуру, генеральную прокуратуру, Восточного военного округа, гарнизонной прокуратуры, Министерства обороны. Нигде никаких ответов не поступало в данный момент. По правам человека при президенте тоже написано. Нигде никаких ответов не поступало. В нашей стране творится бардак и хаос. Меня незрячего тоже туда же отправляют. Я хочу вернуться к своей супруге, так как мы ждем еще ребенка. Я хочу видеть своего ребенка и видеть свою семью.
2: Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова о том, как Минобороны пыталась заставить ее подписать контракт во время отчисления.
21: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я хотела перевестись на заочку в своем университете, потому что мне было очень неудобно с работой совмещать вот это вот все. Я постоянно работаю где-то. И я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Если что, если вам предлагают какую-то работу, смежную с СВО и так далее, вы подписываете контракт с Минобороны, и вы не факт, что будете где-то рядом, вы не факт, что не попадете на горячие точки и так далее. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что, ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вам вообще не совестно? У вас, типа, там ничего не ёлкает? Вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Учительница сельской школы пожаловалась на то, что ее вызвали из отпуска, чтобы создать массовку на встрече с кандидатом в депутаты Госдумы.
22: Чем же нам еще заняться трудовым коллективом сельского поселения нашего, если не пойти на встречу с кандидатом в депутаты Государственной Думы? От какой партии, как вы думаете? Наверное, нетрудно догадаться, да? Чем же нам еще-то заняться, если не создать массовку для этой встречи? Особенно нам, учителям, находящимся в своем законном отпуске. Хорошо еще, что не будут нас по головам считать. Хотя, как знать.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапки, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь. Да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле, но просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, ну, серьезно, не так давно были частью одной страны. Можно не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахские. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их В лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он заберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр. Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. была просто китайская, а теперь Китая-Казахская ЭСП по удою России.
5: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
6: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
0: СВО нужны люди. В штурмах ежедневно рекордные за все года спецоперации потери. Депутаты призывают отправить женщин в отряды по защите от дронов. Чем дольше продолжается СВО, тем шире становится круг тех, кого готовы к ней привлекать. Теперь депутаты предлагают создать отряды борьбы с беспилотниками, в которые могут вступать практически все желающие, независимо от возраста, пола и даже состояния здоровья. С такой инициативой в эфире программы Владимира Соловьева выступил сенатор Совета Федерации Алексей Кондратьев.
7: Хотелось бы в этом ключе, без каких-то оценок, просто выразить мнение, что у людей есть право на защиту Родины.
23: Абсолютно.
7: И неважно, ты раненый, больной, хромой, какие-то болезни.
23: И неважно, сколько тебе лет и какого ты пола.
0: В качестве примера сенатор привел советский опыт времен Великой Отечественной войны, напомнив о женских элитных подразделениях и призвав использовать похожую модель сегодня.
7: Что касается вот женщин, я просто начал приводить пример про Тамбов. В годы Великой Отечественной войны, 737-й, зенитно-артиллерийский полк, набранный из девочек-комсомолок в Тамбовской области, открыл боевой счет в журналах боевых действий, обороняя небо над Тамбовом, Мичуринском, Моршанском. Полк дошел до Берлина. Многие женщины, я их еще помнил, ветеран, ну, время ушло, как бы, Царствие Небесное, очень активно участвовали и потом в восстановлении экономики области. Это было нормально. Я думаю, что то, о чем вы говорите, вполне себе
23: может. Если человек хочет, ему не надо отказывать в праве защиты.
0: Такие заявления звучат на фоне продолжающихся тяжелых боев, где российская армия ежедневно несет значительные потери и одновременно пытается решить проблему нехватки личного состава. Военный аналитик Ян Матвеев считает, что подобные инициативы появляются не случайно.
24: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
0: За последние месяцы российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.
25: Сейчас только что пришла информация о том, что горит склад в Краснодаре, в Вайлдберриз, и горит склад в Невинномысске. ВБ на текущий момент там не принимает приемку. Такая же новость была, как в Электростале. Короче, что с этим делать и что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
0: Власти регулярно усиливают системы ПВО, создают добровольческие формирования и расширяют сеть мобильных огневых групп. Но теперь обсуждается уже следующий шаг – привлекать к такой работе практически всех, кто способен держать оружие. Если раньше участие гражданских в защите неба считалось чрезвычайной мерой военного времени, то сейчас подобные предложения все чаще звучат уже в эфирах федеральных телеканалов. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
5: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
0: Это были «Фламинго». В Твери горит очередной склад Wildberries, а в Подмосковье – главный научный центр Роскосмоса. Z-сообщество подозревает, что атаки ракетами «Фламинго». Воздушные удары по ключевым объектам в глубоком тылу страны, похоже, вышли на новый технологический уровень. В подмосковном Королеве вспыхнул мощный пожар на территории главного научного центра Роскосмоса, отвечающего за навигационную систему ГЛОНАСС, разработку баллистических ракет и военные спутники. Одновременно в Тверской области после ночного налета беспилотников и серии взрывов загорелся крупнейший логистический склад «Вайлдберриз» и объекты в частном секторе. Удары по тылу стали буквально ежедневными. На этом фоне в ЗАЦ-сообществе нарастает паника. Военные блогеры утверждают, что ВСУ начали активнее применять новые украинские ракеты «Фламинго». О том, что на самом деле стоит за этой волной ударов, говорит эксперт по безопасности Максим Громов.
8: Поражение ЦНИИМШ в Королеве – это прямой удар по мозгам военного космоса и ракетно-космической отрасли. Власти пытаются списать все на короткое замыкание, но ЗАЦ-сообщество прекрасно понимает – система ПВО в Подмосковье дырявая.
0: География ударов показывает, что российская система противовоздушной обороны не справляется с перегрузкой, а стратегические объекты остаются незащищенными, говорит аналитик Ян Матвеев.
9: Пока все

0: вооружений и регулярность прорывов ПВО подтверждают, что защитить даже важнейшие оборонные центры вблизи столицы армия уже не в состоянии. Отмечу, что ракеты «Фламинго» — это относительно новая разработка украинской частной компании. Ее представили только в прошлом году. Заявленная производителем дальность полета — 3000 километров. Получается, радиус ее действия едва ли не любой регион России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Разведка снова работает на удары по России. Военкор Живов об усилении помощи Киеву.
3: США нарастили обмен разведданными с Украиной. Политика пишет, что обмен разведданными между США и Украиной набирает обороты и вернулся к прежним высоким показателям. По данным издания, такого мнения придерживаются несколько законодателей. Сенатор-демократ Марк Уорнер сообщил изданию, что видит признаки улучшения соглашения об обмене разведданными. Он считает, что оно якобы помогло Киеву получить преимущество в конфликте с Россией. «Не хочу вдаваться в подробности, но ситуация улучшилась», — сказал он. Сенаторы-республиканцы Джон Корнин и Роджер Уикер тоже сошлись во мнении, что обмен разведданными между США и Украиной активизировался. Президент и его команда по-прежнему привержены продолжению конструктивной роли в прекращении войны между Россией и Украиной. И он сохраняет оптимизм в отношении того, что в конечном итоге мы заключим мирное соглашение, заявил в беседе с «Политика» представитель Белого дома. Кстати, журналисты накануне писали, что американская разведка помогла вооруженным силам Украины в нанесении ударов по объектам в глубине России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Начиная с 2023 года, многократно писал об этом. Ранее о том, что Запад навигационно поддерживает атаки вооруженных сил Украины, заговорили и на официальном уровне.
2: Ярославль достали с воздуха. Военкор канал «Архангел» спецназа о новом массированном ударе.
4: Вчерашняя атака на российские территории продолжилась и в новые сутки. Причем масштабы по числу беспилотников оказались не меньшими. Днем птички долетели до республики Башкортостан, где целью стал еще один нефтеперерабатывающий завод в Уфе. В результате удара возникло возгорание. Однако к вечеру интенсивность чуть снизилась, и несколько десятков групп беспилотников были запущены по стандартным маршрутам через юг, Донецкую и Луганскую народные республики, а также Белгородскую и Брянскую области. Подразделениями противовоздушной обороны в ночь на 6 августа было уничтожено не менее 605 беспилотников. Всего за сутки с утра 5 августа дронов зафиксировано не менее 805. И ночью ключевой целью удара стал Ярославль, а точнее местный нефтеперерабатывающий завод, который за последние несколько недель вооруженные силы Украины пытались поразить не один раз. Сегодня один из дронов достиг территории завода, где возникло возгорание. Кадры с задымлением уже блуждают по украинскому телеграму во всех ракурсах, и они даже вычислили, какую конкретно установку поразили.
2: Первые головы полетели. Z-блок, товарищ Артем, о кадровых решениях в оборонке.
4: Юрий «Гроза» Ваганов, занимавший высокую генеральскую должность в беспилотных системах, снят с должности. Также снят с должности возглавлявший управление перспективных межвидовых исследований Министерства обороны Российской Федерации Алексей Криворучко. Второй ответственен за тормоза в развитии новых типов вооружений. И оба два — за тормоза типов вооружений, которые не в их профит. Видимо, горящие корабли, склады и нефтеперерабатывающие заводы таки навели на осторожные вопросы, почему же Киев может контролировать небо и море, а сверхдержава нет. И есть ли люди за это ответственные? Разумеется, не только эти два, но лиха беда начала. Надеюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Второй раз за неделю «Мерседес» директора производства дронов подорвали неизвестные. В Москве после подрыва кафе скончался зять главкома ВКС и его друг генерал. В Свердловской области под Екатеринбургом неизвестные подорвали «Мерседес» Владимира Ткачука, гендиректора «Уралдронзавода» и автора Z-канала «Повернутые на войне». Именно его предприятие выпускает FPV-дроны «Упырь». Ткачук выжил, но с тяжелыми ранениями доставлен в реанимацию, а его охранник погиб на месте. Это уже второй за неделю случай покушения на человека, имеющего отношение к производству дронов. Кроме того, появились новые подробности трагедии в Москве. Масштабы взрыва бомбы в ресторане «Балсероси» на юбилее главкома ВКС Александра Чайко оказались гораздо сильнее, чем сообщали ранее. На Троекуровском кладбище

0: В обстановке строжайшей секретности похоронили 53-летнего генерал-лейтенанта Игоря Иерусалимова, замначальника штаба Московского военного округа. Он был другом главкома и присутствовал на его юбилее в ресторане. Прощание с генералом проходило не в зале, а прямо в квартире. Также подтверждена гибель 27-летнего зятя Чайко, а его 25-летняя дочь тяжело ранена, пишет журналист Юрий Чайковский.
1: Второй громкий подрыв за неделю показывает полное бессилие ФСБ и контрразведки. Взрывчатка срабатывает и под Уралом, и в элитном ресторане в центре Москвы, где собрался цвет генералитета. Тайные похороны генерал-лейтенанта Иерусалимова, прощание на квартире, Кремль судорожно пытается скрыть, что высшие офицеры гибнут не на фронте, а за праздничными столами в столице.
0: Убийства организаторов производства оружия и генералитета прямо в Москве ломают привычный уклад жизни военной элиты России, считает политолог Аркадий Золотов.
2: Качук – ключевая фигура в снабжении пехоты дронами, а Иерусалимов и Чайко – генералы, планирующие операции и удары по украинским городам. Попытка убрать Чайко, гибель его зятя из ОМА показывает – за каждым, кто принимает решение в этой войне, идет персональная охота. Фронт и тыл окончательно сомкнулись.
0: По словам эксперта, системный кризис безопасности внутри России ставит под вопрос способность спецслужб защитить даже топовый командный состав.
2: Гибель генерал-лейтенанта и зятя главкома ВКС – это сильнейший психологический удар по номенклатуре. Картинка успешной спецоперации и абсолютной защищенности верхушки рухнула. Генералы больше не могут чувствовать себя в безопасности даже в Москве, а цена участия в войне становится смертельно высокой для их семей.
0: В Z-сообществе не утихает обсуждение сразу нескольких трагических случаев с топ-представителями военной сферы. Пока власти пытаются скрыть потери среди высшего командования за тайными похоронами, похоже, что на 5-й год СВО окончательно перешагнула границы фронта и уже добралась до центра Москвы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
4: Разработчиков выбивают по одному. Военный журналист Анастасия Кашеварова о новом покушении.
5: Вооруженные силы Украины пытаются выбить наших разработчиков-беспилотников. Первым было покушение на Андрея, его лаборатория беспилотного транспорта с 2022 года поставляет на фронт различные беспилотники. В Андрея стреляли почти у дома. Сейчас пострадал Владимир Ткачук, разработчик «Упыря», гендиректор «Урал-дрон-завода». В его машину было заложено взрывное устройство. Погиб охранник. Владимир в реанимации, состояние стабильное. В Москве крупный теракт был, покушение на высокопоставленных лиц. Есть погибшие. То есть враг совершает теракты внутри России все чаще. Не с помощью беспилотников, а физически, руками граждан России. Это большая проблема наших силовиков и спецслужб. Ну и напомню, что я еще в самом начале специальной военной операции писала об этом обо всем. Будьте все очень бдительны. Спаси Господи.
4: Вашингтон наступает. Военкор Поддубный об американской разведке для Киева.
6: Обмен разведывательными данными между Штатами и Украиной вновь вышел на высокий уровень. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на американских законодателей, в том числе на главу спецкомитета по разведке Сената Марка Уорнера. При этом российская сторона неоднократно доводила до Вашингтона свою позицию. Передача разведданных Киеву для наведения ударов по территории Российской Федерации недопустима. В Москве подчеркивают, что, предоставляя Украине необходимые сведения для атак, западные разведки несут прямую ответственность за последствия. На сегодняшний день США остаются главным поставщиком разведданных для Киева. На долю американских спецслужб приходится до 80% всей получаемой Украиной информации. Возможности европейских стран пока не позволяют компенсировать этот объем ни в количественном, ни в качественном отношении. Какого-то внятного ответа со стороны нашей власти американцам нет.
4: Главная угроза. Военкор, канал «Старше Эды», а «Старлинг» на украинских дронах.
6: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензии на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензии. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на Старлинки, установленные на украинских дронах. Старлинк был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
7: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Сирота уже 10 лет пытается добиться права на получение квартиры, которая ему положена по закону, которую он не получил, как утверждает, лишь потому, что органы опеки потеряли его документы.
9: Знаете, как в нашей стране можно кинуть сироту с квартиры и при этом спать спокойно? Сейчас расскажу. Потерять дважды документы администрация может на раз. А когда он приходит за своим, смотрят ему в глаза и говорят: «А ты докажи, что они вообще были». И так моему мужу отвечают уже 10 лет.
10: Я остался сиротой еще ребенком. Единственное, что мне было положено по закону от государства, это крыша над головой, когда я вырастал.
9: За главой Слезинской администрации стояла обязанность принять меры по сохранению жилого помещения и сохранению документов. Но меры были не приняты. Дом не сохранили, а документы потеряли. Полгода мы оббивали пороги всех архивов. И везде одно и то же. Такого дома у нас нет.
11: Была семья. Двое взрослых и четверо детей. Вот. Потом родители у нас умерли, получается, и нас отправили в детский дом Пашатовский.
12: Дом, в котором мы ранее проживали, находится в непригодном состоянии для жилья. Свет отсутствует, отопление, как видите, тоже отсутствует, окошки все забиты, никаких коммуникаций.
13: Вообще, по закону, когда ребенок-сирота попадает в детский дом, если его дом не пригоден для проживания, его должны поставить в очередь, как ребенка-сироту. Но этого никто не сделал, никто не проконтролировал, чтобы это жилье, поскольку его за ним сохранили, чтобы его оставили в пригодном состоянии. Когда он выходил из детского дома, органы опеки не приняли никаких мер, чтобы проконтролировать, что с домом. То есть не провели никакого обследования вообще, пригоден он, не пригоден он. То есть никаких мер было не принято. Помимо того, что они не сохранили дом, они документы полностью все потеряли.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
14: Привет всем! Вы слушаете подкаст «Разбор дня». И сегодня мы поговорим о том, почему реальность в телевизоре и на улице все больше отличаются друг от друга. Чиновники докладывают про взятие армии городов, про то, что экономика растет, а люди видят только растущие цены, потери на фронте и очереди на заправках. Вот об этом сегодня поговорим. Честно и открыто.
15: Слушай, тема, ну, прям реально острая. Этот диссонанс между бодрыми отчетами с экранов и суровой бытовой реальностью, он сейчас буквально висит в воздухе.
14: Абсолютно верно.
15: И самое интересное здесь, знаешь, не просто констатировать факт разрыва, а понять саму механику, как государственная машина пытается все это замаскировать.
14: Да, и чтобы разобрать эту механику, стоит начать с самого простого, повседневного сценария, который вот прям наглядно демонстрирует этот сбой в матрице.
15: Это какой, например?
14: Обычное утро в одном из регионов. Человек садится в автомобиль, а стрелка бака лежит на нуле. Он подъезжает к привычной заправке, а там выстроилась очередь, ну, машин из 20. Сами заправочные пистолеты обмотаны желтой лентой, касса не работает.
15: Да, знакомая картина для многих регионов в последнее время.
14: Вот. Охранник просто пожимает плечами и говорит, что бензовозов нет, введен лимит 20 литров в одни руки, и то не для всех.
15: Справедливости ради, логистические цепочки доставки топлива – это сложнейшая система. Она растянута на тысячи километров.
14: Это понятно, да?
15: И временная задержка цистерн где-нибудь на железнодорожном узле может моментально опустошить хранилище. Может, власти просто пытаются выиграть время, ну, чтобы расшить это логистическое бутылочное горлышко и не сеять панику?
14: С точки зрения теории управления, это, конечно, звучит логично. Но проблема кроется в том, как именно все это транслируется обществу.
15: В смысле?
14: Человек, стоящий перед пустой колонкой с этой желтой лентой, открывает новостную ленту в телефоне.
15: Ага.
14: И видит официальный пресс-релиз ведомства, где сухим таким канцелярским языком написано, что ситуация стабильна, дефицита не наблюдается, присутствуют лишь временные логистические нюансы.
15: А, ну классика.
14: Да. То есть чиновники фактически требуют от человека отменить собственное зрение и поверить печатному тексту.
15: Происходит прямое столкновение факта и нарратива. И тут важно понимать, что топливо – это же не предмет роскоши, это кровеносная система экономики.
14: Вот именно.
15: На дизеле едут фуры с хлебом, на бензине работают скорые. Когда топливо исчезает, парализуется вообще все.
14: Именно поэтому спокойный тон пресс-релиза вызывает не успокоение, а ну просто сильнейшее раздражение. Это форма фундаментального неуважения к реальности.
15: Ну да, звучит издевательски.
14: И когда недовольство людей начинает прорываться наружу, система включает следующий механизм защиты. Она виртуозно переводит фокус самой проблемы на личности тех, кто задает неудобные вопросы.
15: То есть происходит инфантилизация граждан?
14: Точно. Перенос вины на недовольного потребителя. Есть один потрясающий яркий эпизод, который прям идеально это иллюстрирует.
15: Так, интересно, что за эпизод?
14: Когда очереди за бензином стали слишком длинными, чтобы их игнорировать, один региональный депутат решил высказаться.
15: Угу.
14: Он сравнил возмущенных водителей с обиженными подростками.
15: Ого, серьезно.
14: Да. Его аналогия звучала так. Представьте, что дома прорвало трубу, вода хлещет на пол, а жильцы вместо того, чтобы вызвать сантехника, плачут, что их не пустили на дискотеку.
15: Слушай, но соцсети действительно часто превращают любую мелкую проблему в настоящую истерику. Алгоритмы же поощряют хайп. Может, он пытался как-то сбить эту волну?
14: Да в том-то и суть манипуляции. Поездка на работу или в больницу – это, блин, не дискотека, это базовая потребность выживания.
15: А, но с этой стороны да, согласна.
14: Сравнивая инфраструктурный коллапс с подростковым капризом, чиновник полностью обесценивает претензии. Это такой классический прием газлайтинга. Не можешь решить проблему, обвини людей в капризности. Вопрос сразу лишается легитимности.
15: Понятно. То есть вместо ответа про ошибку планирования общество получает ответ: «Вы ведете себя как дети». Но ведь долго так не продержишься.
14: Вот. И тут система переходит к тяжелой артиллерии. Начинается целенаправленное изменение самого языка.
15: Формируется новый яс.
14: Да. Проблема переименовывается так, чтобы звучать максимально безобидно и технократично.
15: Ну, подожди, любой корпоративный пиар использует сглаживание. Компании же говорят не массовые увольнения, а оптимизация ресурсов. Это нормальная практика.
14: Стоп. Когда корпорация врет инвесторам, инвесторы просто продают акции и уходят к конкурентам.
15: Но это логично.
14: А когда реальность меняют с помощью слов на государственном уровне, это уже политика. Тут уйти некуда. И этот словарь кризисного пиара в России просто уникален.
15: Это точно.
14: Вспомни, в какой-то момент из сводок просто исчезло слово «взрыв». Вместо него появились хлопки газа. Звучит так, словно дверь хлопнула, а не подъезд рухнул.
15: Да-да-да. А пожары превратились в задымление. И этот совершенно абсурдный экономический конструкт – отрицательный рост?
14: О, отрицательный рост ВВП – это шедевр. Два слова, которые логически уничтожают друг друга.
15: Создавая полную смысловую пустоту.
14: И эта пустота создается намеренно. Возвращаясь к бензину, дефицит называют локальной перенастройкой логистики. Звучит сложно и непонятно.
15: И человек думает, ну, я же не эксперт, чиновникам виднее. Заставляет чувствовать себя недостаточно компетентным, чтобы возмущаться.
14: Именно. Но фишка в том, что тот, кто не может назвать проблему своим именем, принципиально не способен ее решить. Кто прячется за хлопком, не будет проверять газовые трубы.
15: Согласна, но этот лингвистический туман рано или поздно сталкивается с суровой физикой. Можно переименовать экономический спад, но невозможно переименовать пустой желудок.
14: О, продуктовые кризисы. Это идеальная лаборатория для изучения таких алгоритмов. Давай проследим хронологию в стране.
15: Давай.
14: Сначала истерия вокруг гречки несколько лет назад. Полки пустеют за часы. Ответ властей.
15: Наверняка отрицание.
14: Да. Запасов хватит на годы, проблема в неадекватных покупателях. Идем дальше. 2022 год – сахар. Люди скупают его мешками.
15: И снова виноват искусственный ажиотаж.
14: Бинго. А потом конец 23-го года – взлет цен на яйца. Там уже дефицит стал настолько очевидным, что пришлось извиняться на высшем уровне.
15: Подожди, стоп. Но ведь покупатели реально сметают гречку и сахар тележками. Логистика просто не успевает за спросом. Разве люди сами не создают дефицит своими руками?
14: Механизм опустошения полок именно такой, но давай посмотрим на экономику процесса. Почему возникает этот скачок спроса? Люди же не сошли с ума в один день.
15: Ну, паника из-за неопределенности.
14: Это абсолютно рациональная реакция на ложь. Люди запасаются, потому что не верят телевизору.
15: То есть они хеджируют риски?
14: Конечно. Когда им говорят, что все под контролем, а они видят пустые полки или ценники плюс 30%, они делают логичный вывод.
15: Нужно запасаться, пока есть возможность.
14: Да. Дефицит – это симптом разрушенного доверия, а не причина проблемы. Паника – это ответ на вранье.
15: С продуктами понятно. Их хотя бы можно закупить впрок. Но что делать, когда отказывает инфраструктура? Ее в кладовку не спрячешь.
14: Вот здесь тактика ожидания и отрицания приводит к самым жестким последствиям. Возьмем зимние коммунальные коллапсы рубежа 23 и 24 годов.
15: Когда целые микрорайоны замерзали.
14: Да. На улице минус 30, ветхие трубы лопаются, люди сидят в ледяных квартирах, а чиновники заявляют: «Авария локальная, укутайтесь потеплее».
15: Совет «укутайтесь потеплее» при минусе в квартире – это просто откровенное издевательство. Но почему трубы лопаются так массово?
14: Износ сетей.
15: Но ведь летом проводят испытания, подписывают акты готовности.
14: Эта бумажная готовность и есть главная беда. Местные власти знают про износ, но денег на ремонт нет, бумаги подписывают формально. А зимой начинается круговая порука.
15: Жилец звонит в управляющую компанию, та кивает на теплосеть, а те на муниципалитет.
14: Идеальный замкнутый круг безответственности. Другой пример – лесные пожары в Сибири летом 2019-го.
15: О да, когда 3 миллиона гектаров горело. Дым стоял неделями.
14: И какое было официальное заявление? Тушить экономически нецелесообразно. Людям просто посоветовали носить маски и не открывать окна.
15: Слушай, ну объективно отправить авиацию в глухую тайгу стоит миллиарды. Может, с точки зрения бюджета они и правы?
14: Проблема в том, что власть снимает с себя ответственность. Они просто перекладывают ее на граждан. Типа, берегитесь, ваша задача. И просто ждут осенних дождей, чтобы отчитаться о победе над стихией.
15: То есть алгоритм работы этой машины успокоения всегда одинаковый?
14: Да. Это системная анатомия кризисного пиара. И она четко работает по 5 стадиям.
15: Первая стадия – это задержка признания.
14: Верно. Проблема уже очевидна, соцсети кипят, а в официальных каналах гробовая тишина. Никто не хочет нести плохую весть наверх.
15: А вторая стадия – минимизация масштаба.
14: Точно. Признают факт, но называют его незначительным. Пожар – это задымление. Третья стадия – перенос ответственности на внешних врагов или на самих граждан.
15: Виновата погода или паникеры.
14: Да. Четвертая стадия – декоративные меры. Срочные комиссии, запреты. Вроде запрета на экспорт бензина осенью 23-го, который лишь напугал рынок.
15: И пятое – объявление победы, когда кризис проходит сам.
14: Абсолютно. Но у этой стратегии есть страшная цена. Это разрушение доверия.
15: Но ведь если сказать людям правду в лоб, начнется настоящий хаос. Разве нет?
14: Самый дорогой способ управлять людьми – это врать им. Вспомни Чернобыль 86-го года.
15: Угу.
14: Власти говорили, что ситуация под контролем. И те, кто поверил телевизору, вышли на демонстрации и получили дозу радиации. А кто не поверил, уехал.
15: То есть, если система постоянно врет про бензин, в момент реальной катастрофы ее призывы просто проигнорируют?
14: Именно.
16: Никто не услышит даже жизненно важных инструкций.
15: Да уж, но что тогда делать обычным гражданам? Как вообще ориентироваться, когда с одной стороны пустая бензоколонка, а с другой пресс-релиз о стабильности?
16: Нужен четкий чек-лист самозащиты.
15: Так, записываю.
16: Первое. Что происходит в реальности? Очередь из 20 машин – это факт. Ледяная батарея – это факт. Все остальное – просто шум.
15: Понятно. Второе.
16: Второе. Кого назначают виноватым? Если виноваты абстрактные паники или погода, значит, система врет и снимает с себя ответственность.
15: А третье. Какие конкретные меры приняты? Сроки, бюджеты, критерии, а не просто создана рабочая группа.
16: Верно.
15: То есть пустая бензоколонка – это факт. А слова о том, что все под контролем, это просто чье-то мнение.
16: Я бы лучше не сказал. Поэтому нужно задавать вопросы местным чиновникам и депутатам. Требовать ответов. Власть, которую громко спрашивают, иногда все-таки начинает работать. А если молчать, они окончательно переселятся в мир своих красивых отчетов.
15: Согласна. Критическое мышление сейчас – это базовый навык выживания.
16: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора простой. Верить можно только своим глазам. У чиновников России одна работа – радовать начальство. Реальность не интересует тех, кто работает в красивых кабинетах. Поэтому включайте критическое мышление, оценивайте происходящее сами, и спасибо, что слушали разбор дня. До встречи в следующем выпуске.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
17: В каждой шутке есть доля шутки. В сети завирусилось видео, где губернатор без прозванных просит президента направить в область допсилы для охраны порта и нефтебаз. Власти поспешили заверить, что это происки врагов. Клятва Гиппократа больше не работает. Житель Калининграда после операции просидел в очереди к хирургу 10 часов. Почему медицина в регионе не лечит, а калечит? Фекальное амбре в разгар туристического сезона. На центральный пляж Янтарного течет канализация из туалетов и кафе. Куда смотрят власти? Итак, в сети распространяется видеоролик, в котором губернатор Калининградской области обращается к президенту с просьбой направить в регион дополнительные федеральные силы для защиты топливной инфраструктуры. В ролике речь идет об охране морских портов, нефтебаз, топливных терминалов и крупных автозаправок. Авторы публикации утверждают, что этот фрагмент из эфира программы «Вести», что придает истории оттенок сенсации.
18: Уважаемый Владимир Владимирович, обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть возможность направления дополнительных федеральных сил для усиления охраны объектов критической транспортной и топливной инфраструктуры Калининградской области.
17: Вскоре эту информацию опровергла пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова. По ее словам, видео создано искусственным интеллектом на основе интервью Алексея Беспрозванных для телеканала «Россия-24». Дескать, это происки врагов, которые реальное интервью изменили, оригинальный смысл вырезали, наложили другую озвучку и запустили в сеть, чтобы посеять в регионе панику и хаос. Между тем, о потенциальных угрозах критической портовой и топливной инфраструктуре Калининградской области регулярно высказываются военные аналитики, эксперты по безопасности и представители специализированных изданий. Причем интерес к этой теме резко возрос после того, как в мае в регионе впервые официально объявлялся режим опасности БПЛА и вводился план «Ковер» в аэропорту Храброво. Вот несколько мнений экспертов о существующих рисках для эксклава.
19: Полковник в отставке, член Общественного совета при Минобороны Виктор Баранец, убежден, что европейская часть России от Калининграда до Урала входит в зону досягаемости украинских беспилотников дальнего радиуса действия – до 3000 километров. По его оценке, ключевой целью таких атак является топливно-энергетический комплекс, поэтому калининградские объекты требуют повышенной защиты. Логистику возможных атак на эксклав анализировал и военный эксперт Александр Арутюнов. По его мнению, дроны могут проникать в Калининградскую область, в частности, используя гражданские авиационные коридоры над Балтийским морем. Географическая удаленность региона больше не гарантирует его неуязвимость. В то же время военные обозреватели портала «Русское оружие» считают, что появление БПЛА в калининградском небе технически возможно, если аппараты «Камикадзе» запускаются через приграничные районы соседних государств или в обход них над нейтральными водами. Портовые терминалы и нефтебазы Калининградской области являются наиболее уязвимыми точками из-за их стационарного расположения и высокой пожароопасности, подчеркивают эксперты.
17: Кстати, очередная массированная атака дронов ВСУ 6 августа опять сорвала расписание Храброва. Задержали или отменили десятки рейсов, и все они были связаны с московским Шереметьево. За минувшую ночь военные перехватили и уничтожили 605 украинских дронов самолетного типа. Из-за этого в ряде аэропортов центра России вводились временные ограничения, а калининградский аэропорт снова расклёбывал последствия. Угрозы для жизни и здоровья, как ни странно, представляет и система здравоохранения Калининградской области. Так, житель Калининграда после операции просидел в очереди к хирургу 10 часов. Мужчина записал ролик отчаяния, в котором рассказал, что на следующий день после удаления аппендицита пришел в городскую больницу номер 4, чтобы продлить больничный, и ему пришлось дожидаться приема к доктору почти 10 часов. Несмотря на недавнюю операцию, его все равно отправили ждать в общей очереди.
20: Меня убивает моя районная больница. Я сейчас раскроется. У меня болит спина, и я просто 9 час сижу в очереди в вонючей поликлинике и не могу попасть к хирургу для того, чтобы он мне продлил мой этот больничный. Просто 9 час. И чтобы вы понимали, еще в ближайшие 2-3 часа, мне кажется, я вообще туда не попаду. Я только записал хвалебный отзыв про областную больницу. Я не могу попасть к хирургу, потому что это невозможно. Я понимаю, что все врачи в отпусках. Нет медсестер, терпите, ждите. Ребят, мы только после операции вышли. Мы не можем пойти дальше болеть, потому что нам нужны ваши справки.
17: Как уточнил пациент, врач объяснил такую ситуацию нехваткой кадров. Мол, вместо 5 хирургов в больнице работают только 2. В региональном Минздраве при этом заявили, что штат учреждения полностью укомплектован, хотя сейчас остаются вакантными 8 должностей. Стоит отметить, что число врачей в Калининграде за год увеличилось лишь на 3%. Всего в системе здравоохранения региона предусмотрено почти 19 тысяч рабочих мест, но заняты из них меньше 16 тысяч. В результате, если пациенту требуется плановая госпитализация, то с момента получения направления до оформления в стационар проходит около 11 дней. Также увеличилось и время ожидания медицинской помощи. В среднем прибытие бригады скорой помощи калининградцам приходится ждать 34 минуты. Не все хорошо складывается и у тех, кто желает оздоровиться на Балтийском побережье. В разгар туристического сезона на знаменитом пляже Янтарного случилась дурно пахнущая история. Удивительно, но факт, на центральный пляж течет канализация из туалетов и кафе. Темная жидкость с характерным неприятным запахом вытекает на пляж с голубым флагом из канализационного коллектора, который установлен прямо на пляже и закопан в песок в водоохранной зоне.
21: Говнотечка бежит неделю уже.
17: Это то, что сейчас увидели и зафиксировали жители. А вообще, этот фекальный слив на постоянной основе происходит на пляже в Янтарном с начала года. В феврале региональное министерство природных ресурсов и Калининградская природоохранная прокуратура подтверждали, что в Янтарном уже вовсю сливают канализацию и в море, и на почву. Но никаких мер так и не предприняли. И если местные к канализационному амбре у моря уже привыкли, то туристы в шоке от фекальных масс, вытекающих прямо в зону отдыха. И, к сожалению, Янтарный не самый плохой пример. В центре Зеленоградска уже неделю красуется настоящая фекальная лужа. И это сердце курортного города, где гуляют туристы. Жильцы дома номер 26 на курортном проспекте с конца июля жаловались на забитую канализацию и в управляющую компанию, и в аварийную службу. Но проблему так и не решили. От сбросов неочищенных канализационных стоков уже целых 8 лет страдают и жители улицы Лесопильной в Калининграде. И вот что рассказывают.
22: Во время дождя ливневая канализация переполняется, и содержимое коллектора выливается на тротуары и проезжую часть улицы Лесопильной и прилегающих кварталов. Стоки несут с собой не только фекалии, но и мертвых крыс и средства дигиены. Кроме того, запах сероводорода и аммиака не позволяет открыть окна. Подвалы домов затоплены. С 2018 года обращение в водоканал не приносит результата. Вместо устранения аварии предприятие ограничивается отписками о том, что виноваты осадки, либо ссылается на то, что ливневая канализация не находится в их зоне ответственности.
17: Между тем жильцы записывают новые видео со зловонной улицы и не скрывают своего ужаса от происходящего.
0: Это все фекалии. И никто не убирает. Улица Лесопильная, 72. И все это стекает в Приголе туда. Несколько лет люди жалуются, пишут. Водоканал ничего не убирает.
17: И что самое интересное, власти прекрасно знают, что в центре Калининграда за красивыми фасадами прячется настоящий коммунальный кошмар и разруха. Жители годами кричат о затопленных подвалах, разбитых окнах и мусорных площадках, которые не убираются, но людей будто не слышат. А между тем калининградцы страдают от трещин и протекающих крыш в домах. В результате людям приходится жить в сырости вместе с земляными блохами и плесенью. И это далеко не редкость. На днях губернатор без прозванных вместе с Народным фронтом, его активистами и Минконтроля прошелся по калининградским дворам и сам ужаснулся, в каких условиях живут люди. Но, как обычно, все спихнули на управляющие компании. Как сказал губернатор, тех, кто игнорирует жильцов, будут лишать лицензий. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
1: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Пока все следили за сухопутной границей, Росмарпорт втихую выкатил новые прайсы на паромную линию Усть-Луга-Калининград. И эти цифры вас, мягко говоря, шокируют. Изменения уже вступили в силу на всех главных паромах – Рокоссовский, Черняховский и Балтийск. Давайте к цифрам. Прогнать одну легковушку теперь стоит минимум 27 тысяч рублей. Билет на одного человека в каюте – почти 10 тысяч. Но главный удар пришелся по бизнесу. Перевозка одной фуры выросла почти до 50 тысяч рублей, а тяжелой техники – за 90. И это только чистый фрахт, без учета портовых сборов. А теперь давайте сложим 2 плюс 2. Когда сухопутный транзит зажат литовскими квотами, паромный мост – это фактически единственная нитка снабжения области. И кто в итоге оплатит эти золотые паромы? Правильно, люди. Каждым чеком в магазине и каждой буханкой хлеба. Насколько теперь подскочат ценники на полках? Если паромное сообщение – это государственная альтернатива блокаде, то почему коммерческие тарифы растут так, будто людей изолирует не НАТО, а собственные перевозчики? Давайте выдохнем и разберемся без эмоций, что именно написано в этом документе северо-западного бассейного филиала Росмарпорта. Потому что, когда читаешь официальный сухой пресс-релиз, кажется, что произошло стандартное плановое обновление цен. Ну, подумаешь, индексация. Но стоит открыть тарифную сетку, и волосы встают дыбом даже у бывалых логистов. Чтобы вы понимали масштаб бедствия, давайте сравним базовые позиции. Автомобильный транспорт до 6 метров – это обычный семейный кроссовер или седан. Теперь оценивается в 27 тысяч 40 рублей за одно машиноместо на автомобильной палубе. Заметьте, эта цена в одну сторону. Пойдем дальше. Пассажирские места. Раньше доехать на паромчике считалось романтичным и относительно бюджетным способом путешествия, если нет денег на дорогой авиабилет. Что теперь? Одно место в каюте на паромах серии «Маршал Рокоссовский» или «Генерал Черняховский» обойдется в 9420 рублей. А если вы едете семьей из трех человек? Посчитали? Почти 30 тысяч рублей только за то, чтобы поспать 36 часов в каюте по пути из Балтийска в Усть-Лугу. Но настоящая катастрофа спрятана в разделе грузовых перевозок. Росмарпорт поднял ставки на стандартную еврофуру длиной до 16,5 метра до 48 тысяч 200 рублей. А за негабаритную или тяжелую строительную технику – бульдозеры, экскаваторы, краны – прайс перевалил за 93 тысячи 700 рублей. И вот тут внимание. Указанная сумма – это только базовый фрахт судна. К этому ценнику сверху автоматической строчкой подшиваются портовые сборы за погрузку и выгрузку, швартовые операции, экологический сбор, агентские услуги и обязательное страхование груза. В реальности перевозчик за одну фуру отдает уже не 48 тысяч, а под все 60 тысяч. то есть перевозка одного коммерческого грузовика из Ленинградской области в Калининградскую, подорожала в один момент на десятки тысяч рублей. А теперь ответьте себе на вопрос. Что находится внутри этих прицепов, которые ежедневно стоят в очереди на погрузку в порту? А находятся там самые элементарные вещи, без которых жизнь в регионе просто встанет. Металл, цемент, сухие строительные смеси, медикаменты, молочка, крупы, бытовая химия – абсолютно все. Логистика ведь устроена максимально просто. Перевозчик никогда не платит за подорожание из своего кармана. Если фракт фуры вырос на десятки тысяч рублей, да еще добавились обязательные портовые сборы и простой в очереди, дистрибьютор тупо закладывает эти расходы в конечную стоимость товара. В итоге застройщик поднимает цену за квадратный метр жилья, потому что арматура и бетономешалки стали золотыми. А сетевой супермаркет перерисовывает ценники на масло, яйца и бытовую химию. Но самый жесткий удар пришелся по железнодорожным перевозкам. За перевозку одного вагона места или цистерны тарифы тоже пересчитали. То есть сырье для местной промышленности и топливо подорожали еще на этапе заезда на палубу в Усть-Луге. И вот здесь мы подходим к главному геополитическому абсурду всей этой истории. Нам из каждого утюга ежедневно твердят: Литва блокирует сухопутный транзит, Евросоюз вводит санкции, нас пытаются задушить в транспортной осаде. И государственные паромы позиционируются как главный спасательный круг, как единственная надежная альтернатива блокаде. Но если это спасательный мост для целого региона эксклава, то почему государственное предприятие взвинчивает цены на перевозки так, будто его главная задача – выжать из калининградцев и местного бизнеса последние копейки? Чиновники регулярно рапортуют о выделении миллиардных федеральных субсидий на паромные перевозки. Но где эти деньги на практике, если за проезд обычного грузовика отдают под 60 тысяч, а рядовой пассажир за койку в каюте должен выложить почти десятку? Нас уверяют, что область защищена и никакой изоляции нет. Но цифры – штука упрямая. За сухопутную осаду отвечает НАТО, а за то, что у нас растут ценники на прилавках – наши же собственные прайсы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите свои кошельки и до связи в новых выпусках.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
7: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Жители новосибирского села Чистополье Коченевского района пожаловались на закрытие детского сада без какой-либо озвученной причины.
2: Наш детский сад. Почему? Никто нам не озвучил. Какую причину? Чего?
4: Поэтому...
2: Сказали бы капитальный ремонт? Капитальный ремонт. Нет этого. Не озвучили.
4: Просто его закрывают и все.
2: Закрывают и все.
5: Кого нам сказала, что выделят какую-то сумму, средства, чтобы подлить что-то, чтобы садик мог еще функционировать. Но когда это будет? Вообще будет ли это? То есть просто все на словах.
23: Ну это нереально. У меня двое детей в садике.
5: У нас просто по итогу детская
23: ребенок маленький.
5: Ну, в школе у нас маленький. Конечно, нам просто невозможно куда-то ездить. Это половину детей тут оставить. И это большинство мамочек здесь.
3: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Осенью всех накроет безработица. Из-за проблем с деньгами каждая десятая компания России готовится увольнять сотрудников. Растущие проблемы в экономике заставляют российский бизнес сокращать расходы на персонал. Этим планирует заняться 40% компаний, опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей. За три месяца их доля выросла почти вдвое, отмечают в РСПП.
6: Среди этих фирм более четверти рассматривают возможность сокращения штата, а каждая пятая собирается снизить зарплаты или оптимизировать социальный пакет. Это 11% и 8% от всех участников опроса.
4: Российские компании вслед за падением темпов роста экономики практически до нуля и сокращением спроса вынуждены увольнять сотрудников. Под угрозой увольнений работники строительных, добывающих и машиностроительных компаний, ритейла и консалтинговых организаций, отметил заместитель гендиректора Работа.ру Александр Ветерков.
9: При этом наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли. Нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал, компании предпочитают удерживать опытных универсалов.
4: Многие компании, столкнувшись с падением спроса, пытаются пережить тяжелые времена, отправляя сотрудников в неоплачиваемые отпуска или переводя их на неполную занятость. Так намерены действовать 17,5% опрошенных РСПП предприятий. А ключевым инструментом оптимизации расходов на персонал остается ограничение найма. Прежде чем сокращать персонал, компании последовательно режут смежные расходы на обучение, корпоративные мероприятия, командировки и прочее. Поэтому хорошим опережающим индикатором, дающим более точную картину рынка труда, являются операционные расходы на персонал, отмечает экономист Александр Кравцов. По его словам, в сложившейся ситуации компании выкручиваются как могут. При этом наиболее масштабные сокращения проводят крупнейшие работодатели страны.
10: Бизнес готовится сокращать персонал из-за замедления экономики, повышения налогов, дорогих кредитов и неплатежей со стороны контрагентов.
4: Увольнения уже идут. РЖД в этом году планирует сократить 15% центрального аппарата или 6 тысяч человек. Разработчик русского Microsoft Office «Новые облачные технологии» уволил почти 80% сотрудников. Веб сократит 15% персонала, а принадлежащее ему издательство «Просвещение» тоже планирует увольнение. Кроме того, сокращения идут в региональных строительных компаниях. Магнитогорский металлургический комбинат сокращает 10% управленцев, а в ВТБ для баланса затрат и расходов приступают к сокращению 10% персонала главного офиса. В сложной финансовой ситуации оказались сейчас многие предприятия в стране. Поддерживать их на плаву становится все труднее, поэтому растет количество увольнений, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
8: Руководитель пресс-службы Росводоканал Тюмень Ирина Айданова заявила, что население ведет борьбу с водоканалом, несмотря на усилия, предпринимаемые по очистке воды, и пригрозила ее отключить, если критика будет продолжаться.
24: Сегодня 3 недели, как мы ведем борьбу нашей турой с водой, которая поступает на наши водочные сооружения, которую мы всеми силами пытаемся и очищаем до нормативов безопасности. Что мы за это время уже сделали? На прошлой неделе мы смонтировали установку аэрации. То есть мы воздух, который забрала из туры природа, природная стихия, мы его добавляем искусственно и запускаем искусственно естественные процессы очищения реки, окисления. И первые результаты мы уже получили. Кроме того, мы загрузили в наши фильтры еще 72 тонны уже гранулированного угля. То есть у нас сейчас углевание идет двойное. Но вместе с той борьбой, которую ведут сотрудники водоканала для того, чтобы жителям дать качественную, безопасную воду, наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? Вы боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду? А вы на минутку задумайтесь, а что будет, если водоканал примет решение не поставлять воду? У нас водоисточник очень плохого качества, и мы в любой момент можем остановить работу метелевских водочных сооружений и 40% города останутся без воды. Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь? Просто пофантазируйте на минутку.
3: Криминальные новости.
11: Муж зарезал жену из-за ревности в Москве. По данным базы, между 31-летним Эрвандом и его 30-летней женой Анаит в квартире дома на Пятницком шоссе вспыхнула ссора на почве ревности и предполагаемой измены. Во время конфликта женщина попыталась спрятаться в одной из комнат, однако муж выломал дверь, ворвался внутрь и кухонным ножом нанес ей не менее 5 ударов. От полученных ранений женщина скончалась. Супруги вместе работали в одном из столичных дорожных предприятий. У пары остался маленький ребенок. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Участник СВО несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в водителя троллейбуса и получил срок. Ярославский гарнизонный военный суд назначил Максиму Новикову 14 лет колонии по делу о хулиганстве, вандализме и самовольном оставлении части. По версии обвинения, в период вне службы Новиков несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в водителя троллейбуса, когда стоял на остановке. Одна пуля попала в ногу мужчины, другие – в корпус троллейбуса. В 2023 году Новикова судили за причинение тяжкого вреда, приведшего к смерти человека. Тогда ему назначили 5,5 лет колонии. Но Новиков заключил контракт с Минобороны, после чего вышел на свободу. К октябрю 2025 года на него завели первое дело о самовольном оставлении воинской части, которое поступило в гарнизонный суд Тверской области. Второе дело о самоволке со стрельбой в водителя Ярославский суд начал рассматривать в мае этого года. Мужчину облили кипятком и зверски убили в Питере из-за 30 тысяч рублей. Как сообщает 112, все произошло на проспекте Ветеранов в Красносельском районе. Знакомые удерживали мужчину, требовали отдать деньги, избивали и вылили на него кипяток. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Двое подозреваемых задержаны, возбуждено уголовное дело. Барнаульский маньяк, убивавший абитуриенток, попросился на СВО. Под стражей серийный убийца, который похоронил на кладбище студенток 11 своих жертв, провел только 3 года из 25. Как пишет ШОТ, Виталий Манишин написал ходатайство к руководству Енисейской тюрьмы, в котором выразил желание заключить контракт с Минобороны. Ответа заключенный пока не получил. Сейчас маньяк сидит в 4-местной камере. Он постоянно требует позвать к нему адвоката, чтобы добиться освобождения. Манишин внезапно заявил, что его показания неправда, и он якобы никого не убивал. Серийного убийцу долго не удавалось поймать. Он скрывался у всех на виду, работал замглавы администрации Калманского района. В основном Манишин охотился на молоденьких абитуриентов Алтайского технического университета, обещал помочь с поступлением. Убивал и насиловал с конца 80-х до начала нулевых. Приговор маньяку вынесли только в октябре прошлого года. Первые 7 лет он должен провести в тюрьме, остальные в колонии. По данным следствия, Виталий Манишин, которого прозвали еще алтайским Фишером, входил в доверие к неопытным девочкам, изображал влиятельного человека и обещал место в престижном вузе. А когда жертвы попадались в ловушку, насиловал, душил и закапывал на собственном тайном кладбище. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
8: Житель Тюмени рассказал, что город тонет в нечистотах, и из-за этого вокруг стоит вонь, а из кранов течет жидкость с невыносимым запахом.
12: У нас в Тюмени прямо сейчас происходит экологическая катастрофа, которую замалчивают и делают вид, что ничего не происходит. Во многих районах и даже в самом центре города, на самой главной достопримечательности, это набережная, запах тухлости и болота, из-за которого не особо приятно, мягко говоря, находиться на улице. Точно так же воняет вода из-под крана, которой мы каждый день моемся, стираем ею вещи, кипятим, и даже после кипячения этот запах никуда не уходит, а в реке массово умирает рыба, которая лежит на берегах в большом количестве, и плавают даже трупы мертвых животных. Но самое интересное в этом всем, знаете, что люди в социальных сетях возмущаются, пишут претензии, но никто не дает никаких официальных комментариев. А те попытки это сделать, которые были, там просто полное вранье о том, что вода в пределах нормы, мы следим, все окей. Или как главную причину причину этого озвучивают паводки. Вот я, конечно, не эколог, не биолог, не политик. Но я и не дурак. Здесь не нужно быть экстрасенсом и человеком, даже разбирающимся в этих темах, для того, чтобы понять, что реально происходит экологическая катастрофа прямо сейчас, до которой сегодня никому нет дела. И очевидно, что это не из-за паводков. Сколько я живу, паводки, затопления даже домов из-за подъема воды в реке, да, были и неоднократно. Но такой вони в воздухе и от воды не было никогда. Я, между прочим, в этой реке даже в детстве купался. И это раньше считалось абсолютно нормальным. Сегодня же вода в этой реке пригодна только для купания говна, если. Просто вдумайтесь, это что нужно сливать в эту реку и на протяжении скольки лет, чтобы такой масштаб обрела эта катастрофа.
3: Главные новости дня.
17: Дроны добрались до нефтяного гиганта. В Ярославле горит один из крупнейших НПЗ России.
13: Очень четко.
14: Смена прошла.
17: Больше 1300 километров от линии фронта. За минувшую ночь беспилотники ударили сразу по двум гигантам нефтепереработки. «Башнефть» на Войл в Уфе и «Славяннефть» Янос в Ярославле, который входит в пятерку крупнейших НПЗ страны с мощностью 15 миллионов тонн нефти в год.
15: Всем доброе утро. Это НПЗ. Многие, наверное, слышали, что сегодня творилось у нас ночью до самого утра. И вот это все сегодня, завтра и последующие дни будет нашим воздухом. Но не говоря уже о других моментах.

0: Губернатор Ярославской области подтвердил попадание обломков в резервуары завода и сильный пожар, а также разрушения в жилом секторе. При этом системные удары по топливной инфраструктуре сожгли из бюджета России уже свыше триллиона рублей. О разрушительном масштабе атак говорит эксперт по безопасности Александр Разумков.
1: Минус два крупнейших НПЗ за одну ночь – это прямая катастрофа для снабжения армии и внутреннего рынка. Дальнобойные дроны свободно проходят региональные зоны воздушной защиты и бьют по ключевым резервуарам. В июле под ударами оказались не менее 18 заводов, 8 из них полностью встали.
0: Попытки правительства помочь страдающей от ударов дронов нефтяной отрасли дотациями из бюджета ни к чему хорошему не приведут, ведь бюджет и так уже перешел черту запланированного дефицита, считает экономический аналитик Андрей Родионов.
2: Только с апреля по июль Минфин выплатами по демпферу перевел нефтяникам больше триллиона рублей, чтобы компенсировать убытки от ударов и удержать цены на АЗЦ. Правительство сжигает последние триллионы из бюджета при дефиците в 6 триллионов рублей за первое полугодие. Дроны не просто уничтожают заводы, они уничтожают финансовую подушку Кремля.
0: Удары по экспортной инфраструктуре и теневому флоту в Черном море лишают правительства главных источников финансирования оборонки, считает финансист Алексей Левушкин.
3: Картинка стабильности рушится на глазах жителей Ярославля и Башкирии, которые своими глазами наблюдают горящие резервуары. Власти платят триллионы из налогов граждан, чтобы закрыть дыры в нефтепереработке, пока дефицит бюджета бьет все рекорды. Стратегия выжигания нефтяных доходов Кремля работает с хирургической точностью.
0: Пока экстренные службы продолжают тушить резервуары в Уфе и Ярославле, Минфин продолжает готовиться к новым рекордным незапланированным тратам, а автозаправки снова заговорили о проблемах с самыми ходовыми видами топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: На Радио Лента. Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Экс-полковник Виктор Баранец. О том, что украинская армия превратила Славянский и Краматорск в неприступные крепости и взять их практически невозможно.
6: Итак, впереди Славянск и Краматорск. Вы уже знаете наверняка, что такое Славянск и Краматорск. Это крупные промышленные города. Краматорск – это вообще-то город-завод. И подземные цеха, и толщина стен иногда превышает больше метра. В общем-то, в расчете, видимо, на небольшой ядерный взрыв или на могучую взрывную волну. Город, как бы там...

0: Придется сильно попотеть, чтобы подкрасться к этим фортецам. Сегодня бесполезно говорить, а когда же мы возьмем под контроль эти два крупных населенных пунктов.
1: Политолог Дмитрий Орешкин о том, что Москва не в состоянии защитить Крым, и люди там фактически брошены.
2: Украинцы вышибают мосты, украинцы перерезают ниточки, не идет нефть, не идут люди, не идут боеприпасы. И Крым в родной гавани чувствует себя никому не нужным, брошенным. А для Москвы это лишняя головная боль. Вот, то есть, на самом деле, это такая запоздалая плата за непонимание того, что происходит на самом деле в мире. Но большая часть уважаемых сограждан этого не знает. Их этому в школе не учили. Поэтому они до сих пор думают, что величие страны определяется ее размерами.
3: Да,
2: а величие
3: понятно.
2: Страны определяется интенсивностью использования территории. Вот этого у Путина не было, нет и никогда не будет. В 21 веке территория – это не источник благосостояния, а наоборот, предмет постоянных хлопот.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Юрист и гражданский активист Петр Афанасьев о возможности новой волны мобилизации.
6: Что-то подобное, как минимум, российские власти в голове держат, то это, во-первых, конечно же, наличие модуля мобилизации в едином реестре военнообязанных. Там есть такой блок, в который собирается вся информация о мужчинах, которых могут мобилизовать. Другое дело, что блок доступен только очень узкому числу начальников, типа Белоусова или Герасимова. Но такой блок есть. И очевидно, что он им нужен именно на случай мобилизации, а не для каких-то других полезных хозяйства целей. Главная проблема, если говорить о том, что происходит сейчас, а не о том, что произойдет потом или может произойти потом, это то, что сам по себе вот этот конструкт мобилизации, сами по себе разговоры о ней, они очень хорошо сейчас работают как аргумент для подписания контракта. И человека вполне можно принудить к подписанию контракта, запугивая его возможной мобилизацией. Это надо четко понимать сейчас. Ему можно говорить, если ты не подпишешь контракт сейчас, потом, когда произойдет мобилизация, она обязательно по нашим данным, вот, инсайдерским каким-нибудь произойдет, то ты уже не получишь ни денег, и поедешь в Украину умирать. А так ты и деньги получишь, и будешь в относительной безопасности, и будешь самый умный, и всех перехитришь. Вот это вот, на самом деле, главное, что надо сейчас понимать, что никакие разговоры про грядущую мобилизацию не могут и не должны быть аргументом в пользу того, чтобы подписывать контракт или идти в армию. Что бы там ни было осенью, решат они, что нужна мобилизация, решат они, что не нужна мобилизация. Сегодня это в первую очередь работает как аргумент для того, чтобы вас убивать. Не говоря уже о том, все-таки скажем очевидно, что мобилизация не прекращалась, что она была все это время, продолжалась. Что с осени 22 года она идет безостановочно все время.
4: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Это были «Фламинго». В Твери горит очередной склад «Вайлдберрис», а в Подмосковье – главный научный центр Роскосмоса. Z-сообщество подозревает, что атаки ракетами «Фламинго». Воздушные удары по ключевым объектам в глубоком тылу страны, похоже, вышли на новый технологический уровень. В подмосковном Королеве вспыхнул мощный пожар на территории главного научного центра Роскосмоса, отвечающего за навигационную систему ГЛОНАСС, разработку баллистических ракет и военные спутники. Одновременно в Тверской области после ночного налета беспилотников и серии взрывов загорелся крупнейший логистический склад «Вайлдберрис» и объекты в частном секторе. Удары по тылу стали буквально ежедневными. На этом фоне в Z-сообществе нарастает паника. Военные блогеры утверждают, что ВСУ начали активнее применять новые украинские ракеты «Фламинго». О том, что на самом деле стоит за этой волной ударов, говорит эксперт по безопасности Максим Громов.
7: Поражение ЦНИИМШ в Королеве – это прямой удар по мозгам военного космоса и ракетно-космической отрасли. Власти пытаются списать все на короткое замыкание, но Z-сообщество прекрасно понимает – система ПВО в Подмосковье дырявая.
3: География ударов показывает, что российская система противовоздушной обороны не справляется с перегрузкой, а стратегические объекты

0: объекты остаются незащищенными, говорит аналитик Ян Матвеев.
1: Пока все средства ПВО стянуты на фронт для покрытия мясных штурмов на Донбассе, ключевые научные институты ВПК и гигантские хабы логистики под Москвой и Тверью остаются полностью голыми. Удары по объектам Роскосмоса подрывают системы навигации и космической разведки, без которых современная армия просто слепнет.
0: Пока федеральное телевидение старается не освещать удары по НПЗ, видеоочевидцев говорят больше любого выпуска новостей на Первом канале, считает социолог Дмитрий Волков.
2: Когда взрывы и пожары происходят в научном сердце страны, в Подмосковье, сказки про все под контролем больше не работают. Население региона видит горящие склады и институты, а Z-паблики вопят про новые ракеты. Картинка стабильности окончательно рассыпалась. Война полностью перешла на территорию России.
0: Использование новых типов вооружений и регулярность прорывов ПВО подтверждают, что защитить даже важнейшие оборонные центры вблизи столицы армия уже не в состоянии. Отмечу, что ракеты «Фламинго» — это относительно новая разработка украинской частной компании. Ее представили только в прошлом году. Заявленная производителем дальность полета — 3000 километров. Получается, радиус ее действия едва ли не любой регион России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Подростков вербуют в расходники. Александр Коц о подготовке теракта против военного.
5: Сегодня в нашей постоянной рубрике «Биатлон дня» трое подростков, планировавших совершить теракт на территории Приморского края. По заданию украинских кураторов, недоросли из Владивостока и Находки собирали информацию о военнослужащих, снимали на фото и видео их дома, следили за передвижениями. По версии силовиков, они планировали подорвать одного из офицеров Росгвардии, участвовавшего в специальной военной операции. Довести задуманное до конца мамкины террористы не успели. Оперативники ФСБ задержали их на этапе подготовки теракта. В ходе обыска в домах подростков были обнаружены устройства и компоненты, необходимые для изготовления самодельных зажигательных устройств. Также изъяты предметы с символикой запрещенных в России организаций и документы. Злоумышленников заключили под стражу. В их отношении возбудили уголовные дела по статье 275 «Государственная измена» и части 2 статьи 205.5 «Участие в деятельности террористической организации». За такие преступления им грозит максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. И на юный возраст судья не посмотрит. По этим статьям уголовная ответственность в России наступает с 14 лет.
4: Германия вооружает Киев без пауз. Z-блок «Тасманский дьявол» о новых вложениях в украинскую армию.
6: Немцы вовсю вваливаются в вооружение Украины. Quantum Systems разогнала прототип электрического дрона-перехватчика до 699 км в час. Компания базируется в Гильхенге под Мюнхеном. Тесно сотрудничает с Бундесвером и Украиной. Недавно привлекла 160 миллионов евро инвестиций от Porsche, Airbus и Hensoldt для ускорения производства и разработки искусственного интеллекта. Имеет офисы в Штатах, Австралии, Украине и Румынии. Один из ключевых европейских поставщиков дронов Украине. Также Писториус проговорился о секретных поставках немецких гаубиц Киеву. Немцы, как и другие западные спонсоры украинцев, должны начать терять свои активы. Даже на территории Украины их немало.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
8: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
7: Да, и подпись.
8: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
7: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательна история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
8: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
7: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
8: То есть ремонт техники, работа по специальности.
7: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
8: Так быстро?
7: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
8: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
7: Логично.
8: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
7: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
8: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
7: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
8: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
7: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
8: Прямо забирают? Физически?
7: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
8: Личность просто стирается.
7: Остается только инвентарная единица.
8: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
7: Ну, попробуй не пойди.
8: Нет, ну если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
7: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
8: Что ты имеешь в виду?
7: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
8: В смысле, в реальные ямы в земле?
7: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
8: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
7: Хуже. Это пыточные условия. Вот известна история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
8: Кошмар.
7: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
8: И чем это закончилось?
7: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
8: То есть просто сломали человека?
7: Да. И бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
8: И как это оформили?
7: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
8: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
9: Ага.
8: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
7: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебникам. противнику. В реальности зоны боевых действий военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
8: В каком смысле?
7: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
8: Вымогательство за что?
7: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, решить вопрос.
8: То есть откупиться?
7: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
8: А если он откажется?
7: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
8: И проверки начнутся.
7: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
8: Так.
7: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
8: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг, получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
7: Да.
8: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
7: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
8: Из-за чего?
7: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
8: Классика жанра. И что было после жалобы?
7: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
8: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
7: Казалось бы.
8: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
7: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
8: Почему?
7: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
8: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
7: Ради статистики. И укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
8: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
7: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
8: Это как?
7: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
8: Да ладно?
7: Ему говорят. Сиди в окопе, создавай массовку. По бумагам ты боевая единица.
8: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
7: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
8: Ужас.
7: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ... Людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
8: Но он же ходить нормально не может.
7: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
8: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
7: Они просто игнорируются.
8: Слушай, давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
7: Допустим.
8: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
7: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
8: Опять бумаги.
7: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
8: Теряют справки.
7: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
8: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
7: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
8: Зачем?
7: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
8: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
7: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н. Она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
8: Так.
7: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
8: Третью.
7: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
8: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
7: Выходит, что так.
8: А что происходит со страховыми выплатами по гибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
7: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
8: Из-за чего отказывают?
7: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
8: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
7: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
8: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
7: Какое?
8: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
7: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
8: Да, к психологам ходить не принято.
7: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
8: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
7: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
8: И все.
7: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
8: Алкоголь и наркотики.
7: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
8: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
7: Конечно, нет.
8: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
7: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
8: Психика сломана.
7: Человек может просыпаться среди ночи с криками. искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
8: А общество при этом живет в другой реальности.
7: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
8: Героический образ.
7: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
8: И замыкается в себе.
7: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
8: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
7: Какой?
8: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал автоматизм? Форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
7: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Дроны добрались до нефтяного гиганта. В Ярославле горит один из крупнейших НПЗ России.
9: Очень четко.
10: Смена прошла.
0: Больше 1300 километров от линии фронта. За минувшую ночь беспилотники ударили сразу по двум гигантам нефтепереработки. «Башнефть» на Войл в Уфе и «Славяннефть» Янос в Ярославле, который входит в пятерку крупнейших НПЗ страны с мощностью 15 миллионов тонн нефти в год.
11: Всем доброе утро. Это НПЗ. Многие, наверное, слышали, что сегодня творилось у нас ночью до самого утра. И вот это вот... Вот это вот все сегодня, завтра и последующие дни будет нашим воздухом, но не говоря уже о других моментах.

0: Губернатор Ярославской области подтвердил попадание обломков в резервуары завода и сильный пожар, а также разрушения в жилом секторе. При этом системные удары по топливной инфраструктуре сожгли из бюджета России уже свыше 1 000 000 000 рублей. О разрушительном масштабе атак говорит эксперт по безопасности Александр Разумков.
1: Минус 2 крупнейших НПЗ за одну ночь – это прямая катастрофа для снабжения армии и внутреннего рынка. Дальнобойные дроны свободно проходят региональные зоны воздушной защиты и бьют по ключевым резервуарам. В июле под ударами оказались не менее 18 заводов, 8 из них полностью встали.
0: Попытки правительства помочь страдающей от ударов дронов нефтяной отрасли дотациями из бюджета ни к чему хорошему не приведут, ведь бюджет и так уже перешел черту запланированного дефицита, считает экономический аналитик Андрей Родионов.
2: Только с апреля по июль Минфин выплатами по демпферу перевел нефтяникам больше 1 000 000 000 рублей, чтобы компенсировать убытки от ударов и удержать цены на АЗЦ. Правительство сжигает последние 1 000 000 000 из бюджета при дефиците в 6 000 000 000 рублей за первое полугодие. Дроны не просто уничтожают заводы, они уничтожают финансовую подушку Кремля.
0: Удары по экспортной инфраструктуре и теневому флоту в Черном море лишают правительства главных источников финансирования оборонки, считает финансист Алексей Левушкин.
3: Картинка стабильности рушится на глазах жителей Ярославля и Башкирии, которые своими глазами наблюдают горящие резервуары. Власти платят 1 000 000 000 из налогов граждан, чтобы закрыть дыры в нефтепереработке, пока дефицит бюджета бьет все рекорды. Стратегия выжигания нефтяных доходов Кремля работает с хирургической точностью.
0: Пока экстренные службы продолжают тушить резервуары в Уфе и Ярославле, Минфин продолжает готовиться к новым рекордным незапланированным тратам, а автозаправки снова заговорили о проблемах с самыми ходовыми видами топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Президент Владимир Путин обратился к участникам Российско-Киргизского экономического форума и межрегиональной конференции.
6: Уважаемые друзья, сердечно приветствую всех участников, организаторов и гостей сразу двух крупных совместных российско-киргизских мероприятий. Круг тем форума и конференции широк и разнообразен. Это углубление торгово-инвестиционной и промышленной кооперации, сотрудничество в сельском хозяйстве, транспорте, цифровизации, туризме. Кроме того, запланировано совместное заседание российско-киргизского и киргизско-российского деловых советов, а также выездная сессия Петербургского международного экономического форума. Не может не вызывать удовлетворения, что слаженные усилия правительств и ведомств России и Киргизии, бизнеса и региональных властей позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества. Диверсифицируется и неуклонно растет взаимная торговля. По итогам 2025 года товарооборот увеличился на 26% и превысил 5 миллиардов долларов.
4: Главные новости дня.
7: Осенью всех накроет безработица. Из-за проблем с деньгами каждая 10-я компания России готовится увольнять сотрудников. Растущие проблемы в экономике заставляют российский бизнес сокращать расходы на персонал. Этим планирует заняться 40% компаний, опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей. За 3 месяца их доля выросла почти вдвое, отмечают в РСПП.
8: Среди этих фирм более четверти рассматривают возможность сокращения штата, а каждая пятая собирается снизить зарплаты или оптимизировать социальный пакет. Это 11% и 8% от всех участников опроса.
7: Российские компании вслед за падением темпов роста экономики практически до нуля и сокращением спроса вынуждены увольнять сотрудников. Под угрозой увольнений работники строительных, добывающих и машиностроительных компаний, ритейла и консалтинговых организаций, отметил заместитель гендиректора Работа.ру Александр Ветерков.
9: При этом наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли. Нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал, компании предпочитают удерживать опытных универсалов.
7: Многие компании, столкнувшись с падением спроса, пытаются пережить тяжелые времена, отправляя сотрудников в неоплачиваемые отпуска или переводя их на неполную занятость. Так намерены действовать 17,5% опрошенных РСПП предприятий. А ключевым инструментом оптимизации расходов на персонал остается ограничение найма. Прежде чем сокращать персонал, компании последовательно режут смежные расходы на обучение, корпоративные мероприятия, командировки и прочее. Поэтому хорошим опережающим индикатором, дающим более точную картину рынка труда, являются операционные расходы на персонал, отмечает экономист Александр Кравцов. По его словам, в сложившейся ситуации компании выкручиваются как могут. При этом наиболее масштабные сокращения проводят крупнейшие работодатели страны.
10: Бизнес готовится сокращать персонал из-за замедления экономики, повышения налогов, дорогих кредитов и неплатежей со стороны контрагентов.
7: Увольнения уже идут. РЖД в этом году планирует сократить 15% центрального аппарата или 6 тысяч человек. Разработчик русского Microsoft Office «Новые облачные технологии» уволил почти 80% сотрудников. Веб сократит 15% персонала, а принадлежащее ему издательство «Просвещение» тоже планирует увольнение. Кроме того, сокращения идут в региональных строительных компаниях. Магнитогорский металлургический комбинат сокращает 10% управленцев, а в ВТБ для баланса затрат и расходов приступают к сокращению 10% персонала главного офиса. В сложной финансовой ситуации оказались сейчас многие предприятия в стране. Поддерживать их на плаву становится все труднее, поэтому растет количество увольнений, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Депутат Народного Хурала Бурятии от КПРФ Баир Циренов рассказал, что в республике готовятся к визиту главы государства и предложил устроить реальную встречу президента с народом, чтобы обсудить непростое положение в республике и в стране.
11: Всем привет. Наверное, многие уже видели, как мальчик из Бурятии пригласил Владимира Путина в Бурятию. Так вот, вам инсайдерская информация, что подготовка приезда Путина уже идет полным ходом. Ряд учреждений в республике уже начинают красить заборы, что называется, готовить приезд президента. Но я в связи с этим, на самом деле, хотел бы обратиться к главе республики Алексею Цыденову, который проявляет заботу о нашей республике, по крайней мере, он об этом постоянно говорит, чтобы в рамках этой заботы он обеспечил реальную встречу с президентом, чтобы можно было обсудить проблемы нашей республики, а не просто покрасоваться, устраивать очередной раз шоу и нам рассказывать, как мы все прекрасно живем, и просто петь дифирамбы президенту. Положение республики вообще в стране очень непростое, и реальный живой разговор народа с президентом был бы гораздо ценнее, чем очередной пиар, который они, ну, заготовили, очевидно, для нас.
4: На радио «Лента» шок дня.
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
13: Подростков вербуют в расходники. Александр Коц о подготовке теракта против военного.
14: Сегодня в нашей постоянной рубрике «Биатлон дня» трое подростков, планировавших совершить теракт на территории Приморского края. По заданию украинских кураторов, недоросли из Владивостока и Находки собирали информацию о военнослужащих, снимали на фото и видео их дома, следили за передвижениями. По версии силовиков, они планировали подорвать одного из офицеров Росгвардии, участвовавшего в специальной военной операции. Довести задуманное до конца мамкины террористы не успели. Оперативники ФСБ задержали их на этапе подготовки теракта. В ходе обыска в домах подростков были обнаружены устройства и компоненты, необходимые для изготовления самодельных зажигательных устройств. Также изъяты предметы с символикой запрещенных в России организаций и документы. Злоумышленников заключили под стражу. В их отношении возбудили уголовные дела по статье 275 «Государственная измена» и части 2 статьи 205.5 «Участие в деятельности террористической организации». За такие преступления им грозит максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. И на юный возраст судья не посмотрит. По этим статьям уголовная ответственность в России наступает с 14 лет.
15: Германия вооружает Киев без пауз. Z-блок «Тасманский дьявол» о новых вложениях в украинскую армию.
16: Немцы вовсю вваливаются в вооружение Украины. Quantum Systems разогнала прототип электрического дрона-перехватчика до 699 км в час. Компания базируется в Гильхенге под Мюнхеном. Тесно сотрудничает с Бундесвером и Украиной. Недавно привлекла 160 миллионов евро инвестиций от Porsche, Airbus и Hensoldt для ускорения производства и разработки искусственного интеллекта. Имеет офисы в Штатах, Австралии, Украине и Румынии. Один из ключевых европейских поставщиков дронов Украине. Также Писториус проговорился о секретных поставках немецких гаубиц Киеву. Немцы, как и другие западные спонсоры украинцев, должны начать терять свои активы. Даже на территории Украины их немало.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Солдатская почта.
17: Безымянные могилы размером с город. В ДНР военное кладбище превратили в свалку. Среди гор мусора лежат куски тел неизвестных солдат. В Моспино под Донецком разгорается жуткий скандал, вскрывший истинное отношение к погибшим солдатам. На местном кладбище родственники пропавших без вести бойцов 102-го мотострелкового полка обнаружили массовое захоронение невостребованных тел, буквально утопающие в бытовом мусоре и грязи. Вместо имен на табличках стоят аббревиатуры БО. Так чиновники обозначают биоотходы, то есть фрагменты человеческих тел. О том, с чем столкнулись семьи на кладбище по улице Пархоменко, рассказывает родственница пропавшего военнослужащего Василиса.
18: Конечно, мы нашли кого-то. Вот видишь, написано БО. Это тут захоронены руки-ноги чьи-то. А чьи неизвестно. Биоотходы, как они говорят. Видишь, написано.
19: Ты аккуратнее там, смотри, не провались. Ты сейчас стоишь на очень...
18: Сейчас, как... сейчас мы тебя прикопаем тут, Ян. Тут жданы. Ну и погнала, могла их сколько. Ай, мама, вас будет в шоке. Моя.
17: Система изначально тормозит ДНК-экспертизы и опознание, чтобы не портились отчеты и не приходилось выплачивать миллионные компенсации семьям, считает волонтер Алена Семенова.
20: Чиновникам и военному командованию выгодно держать солдат в статусе пропавших без вести или списывать в биоотходы. Нет тела, нет выплат, а масштаб потерь остается шито-крыто. Когда останки людей сваливают в грязь рядом с бытовым мусором, это не просто халатность, это циничное уничтожение улик ради экономии бюджета и красивой картинки для руководства.
17: Местная администрация «Единой России» сейчас судорожно пытается замять скандал и спрятать полигон с останками от общественности. Но ничего не получается, говорит социальный аналитик Дмитрий Соколов.
21: Чиновники судорожно пытаются спрятать эту человеческую свалку, но скрыть горы безымянных могил уже не получится. Для тысяч семей наглядно показали реальное лицо этой войны. Вся громкая патриотическая риторика Кремля заканчивается там, где погибшего солдата зарывают в безымянную яму с пометкой «Биоотходы».
17: Скандал вокруг кладбища в Моспино продолжает набирать обороты. Семьи пропавших без вести бойцов объединяются, чтобы дать истории огласку и заставить власти провести ДНК-экспертизы тех, кого система списала в мусор. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
1: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня продолжим разбирать тему, по которой приходит огромное количество вопросов. Списание долгов участников СВО и членов их семей. Объясняю простым языком, без всякой юридической путаницы. Итак, первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, то есть банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если военнослужащий занимал деньги у физического лица, соседа, знакомого, родственника, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется возвращать в общем порядке, как говорится. Теперь по ситуациям. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы в связи с участием в СВО, вот здесь уже действует механизм списания долгов. Списываются те долги, которые были взяты до подписание контракта. Какие же долги списываются? Долги самого бойца, его супруги, если они были взяты в период брака с этим бойцом, долги иждивенцев, но иждивение должно быть обязательно установлено судом. Несовершеннолетние дети кредиты брать не могут, поэтому речь идет именно о случаях, когда иждивенец взрослый, но официально признан находящимся на содержании. Отдельно также скажу о так называемых «черных вдовах». Это случаи, когда люди вступают в брак с военнослужащими уже после его участия в СВО с целью получить выплаты или списать собственные долги. Такие схемы активно оспариваются сейчас в судах. Практика складывается в сторону проверки добросовестности брака. Поэтому рассчитывать на легкий способ обнулить, как говорится, личные обязательства здесь не стоит. Так каков же наш с вами итог по сказанному? Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, да, возможно, более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникших до контракта. Самая частая ошибка – путать просто долг и исполнительное производство. Это абсолютно разные юридические стадии, и именно от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что, друзья, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, или вдруг его права нарушаются, я помогу вам бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и обязательно добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
4: Говорят военкоры.
15: Разработчиков выбивают по одному. Военный журналист Анастасия Кашеварова о новом покушении.
2: Вооруженные силы Украины пытаются выбить наших разработчиков-беспилотников. Первым было покушение на Андрея. Его лаборатория беспилотного транспорта с 2022 года поставляет на фронт различные беспилотники. В Андрея стреляли почти у дома. Сейчас пострадал Владимир Ткачук, разработчик «Упыря», гендиректор «Урал-дрон-завода». В его машину было заложено взрывное устройство. Погиб охранник. Владимир в реанимации, состояние стабильное. В Москве крупный теракт был, покушение на высокопоставленных лиц. Есть погибшие. То есть враг совершает теракты внутри России все чаще. Не с помощью беспилотников, а физически, руками граждан России. Это большая проблема наших силовиков и спецслужб. Ну и напомню, что я еще в самом начале специальной военной операции писала об этом обо всем. Будьте все очень бдительны. Спаси Господи.
13: Вашингтон наступает. Военкор Поддубный об американской разведке для Киева.
16: Обмен разведывательными данными между Штатами и Украиной вновь вышел на высокий уровень. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на американских законодателей, в том числе на главу спецкомитета по разведке Сената Марка Уорнера. При этом российская сторона неоднократно доводила до Вашингтона свою позицию. Передача разведданных Киеву для наведения ударов по территории Российской Федерации недопустима. В Москве подчеркивают, что, предоставляя Украине необходимые сведения для атак, западные разведки несут прямую ответственность за последствия. На сегодняшний день США остаются главным поставщиком разведданных для Киева. На долю американских спецслужб приходится до 80% всей получаемой Украиной информации. Возможности европейских стран пока не позволяют компенсировать этот объем ни в количественном, ни в качественном отношении. Какого-то внятного ответа со стороны нашей власти американцам нет.
13: Главная угроза. Военкор, канал старше Эды, а Starlink на украинских дронах.
16: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензий на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензии. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на Старлинки, установленные на украинских дронах. Старлинк был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Это были «Фламинго». В Твери горит очередной склад «Вайлдберрис», а в Подмосковье – главный научный центр Роскосмоса. Z-сообщество подозревает, что атаки ракетами «Фламинго». Воздушные удары по ключевым объектам в глубоком тылу страны, похоже, вышли на новый технологический уровень. В подмосковном Королеве вспыхнул мощный пожар на территории главного научного центра Роскосмоса, отвечающего за навигационную систему ГЛОНАСС, разработку баллистических ракет и военные спутники. Одновременно в Тверской области после ночного налета беспилотников и серии взрывов загорелся крупнейший логистический склад «Вайлдберрис» и объекты в частном секторе. Удары по тылу стали буквально ежедневными. На этом фоне в Z-сообществе нарастает паника. Военные блогеры утверждают, что ВСУ начали активнее применять новые украинские ракеты «Фламинго». О том, что на самом деле стоит за этой волной ударов, говорит эксперт по безопасности Максим Громов.
0: Поражение ЦНИИМАШ в Королеве – это прямой удар по мозгам военного космоса и ракетно-космической отрасли. Власти пытаются списать все на короткое замыкание, но Z-сообщество прекрасно понимает – система ПВО в Подмосковье дырявая.
17: География ударов показывает, что российская система противовоздушной обороны не справляется с перегрузкой, а стратегические объекты остаются незащищенными, говорит аналитик Ян Матвеев.
3: Пока все средства ПВО стянуты на фронт для покрытия мясных штурмов на Донбассе, ключевые научные институты ВПК и гигантские хабы логистики под Москвой и Тверью остаются полностью голыми. Удары по объектам Роскосмоса подрывают системы навигации и космической разведки, без которых современная армия просто слепнет.
17: Пока федеральное телевидение старается не освещать удары по НПЗ, видеоочевидцев говорят больше любого выпуска новостей на Первом канале, считает социолог Дмитрий Волков.
22: Когда взрывы и пожары происходят в научном сердце страны в Подмосковье, сказки про все под контролем больше не работают. Население региона видит горящие склады и институты, а Z-паблики вопят про новые ракеты. Картинка стабильности окончательно рассыпалась. Война полностью перешла на территорию России.
17: Использование новых типов вооружений и регулярность прорывов ПВО подтверждают, что защитить даже важнейшие оборонные центры вблизи столицы армия уже не в состоянии. Отмечу, что ракета «Фламинго» — это относительно новая разработка украинской частной компании. Ее представили только в прошлом году. Заявленная производителем дальность полета — 3000 километров. Получается, радиус ее действия едва ли не любой регион России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на «Радио Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Российские предприниматели, работавшие с Wildberries, обратили внимание на то, что их товары появились в продаже на AliExpress и стали подозревать, что продукты их компаний не сгорели, а были вывезены со складов заблаговременно.
8: Это получается история. Я захожу сейчас на AliExpress и нахожу наши пазлы. Все как на ВБ, даже отзывы. А меня мучил вопрос. У нас есть два артикула, которых нет в наличии у нас на нашем складе, то есть мы сейчас их не продаем со своего склада. И при еще первых пожарах, после этих пожаров, у нас их не стало в наличии. Какой-то день я вижу у себя в личном кабинете, что появились остатки. Но как покупатель у меня нет в наличии, то есть они не появляются. При этом идут заказы. Сначала я думала, что, возможно, это отказы, да, или возвраты, когда покупатель в пункте выдачи отказался, и пазлы поехали на другой склад. Но нет столько возвратов, нет столько отказов, и при этом остатки, которые вот подгрузились в личном кабинете, они меняются, они уменьшаются. Я не могла понять, почему так. А теперь поняла, наши пазлы просто продаются на площадке AliExpress. Как вам такое?
9: Ну что, ребят, каждый день горят склады Wildberries, но что я увидела сегодня? Вы давно заходили на AliExpress? А надо, ребят, пошлите, покажу. Заходим на AliExpress, в поиске пишем свой бренд, мой бренд Lavita, добавляем платье, и что мы видим? Все наши топы, правда, не все, они сгорели практически все. Завышенная цена, рейтинг занижен, количество подтянуто. Больше всего скажу, что если вы заходите, даже размеры все подтянуты. То есть все количество и все проставлено полностью. Это что происходит?
23: Ребят, мои сгоревшие костюмы на электростале продаются на AliExpress с моими фотографиями, с моими отзывами. Это что получается? Они ни хрена не сгорели? Получается, их вывезли. Сейчас их кто-то там продает.
6: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество. Сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
24: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное.
7: всему земному шару, от берегов загадочной Японии до теплых вод Средиземного моря, исследователи находят грандиозные затопленные каменные комплексы. Монументальные террасы Йонагуни или ушедшие под воду античные храмы Египта поражают воображение своими циклопическими масштабами и строгой геометрией линий. Люди, совершающие глубокие погружения к этим безмолвным подводным гигантам, часто сообщают о совершенно странных физиологических эффектах, ощущении покалывания по всему телу, внезапных вспышках эйфории и устойчивом чувстве, что эти древние руины до сих пор испускают мощные потоки какой-то невидимой нам энергии. Из глубины океана на нас смотрят немые свидетельства глобальных катастроф прошлого, которые в одночасье стерли с лица Земли целые процветающие цивилизации античного мира. Эзотерики и сторонники альтернативной истории убеждены, что эти подводные монументы являются уцелевшими храмами легендарной Атлантиды или мифической колыбели всего человечества континента Му. Они искренне верят, что древние жрецы специально строили свои святилища из особых кристаллических пород камня, которые способны аккумулировать и хранить ментальную энергию тысячелетиями, даже находясь под колоссальным давлением соленой воды. В их представлении подводные храмы — это не просто памятники, а работающие резонаторы, ожидающие момента, когда человечество вновь станет достойным их силы. Однако морские биологи и профессиональные геологи дают этим феноменам строгое, сухое научное объяснение, полностью очищенное от магии и эзотерики. Большинство подводных террас, как в случае с Йонагуни, представляют собой результат естественного выветривания и эрозии песчаника под воздействием мощных приливных течений и тектонических сдвигов, которые со временем создают очень ровные прямоугольные уступы. А необычные ощущения дайверов, посещающих эти места, вызваны вполне реальными физическими факторами: легким азотным отравлением на глубине, влиянием инфразвука от движения огромных морских масс сквозь каменные лабиринты и вполне понятным психологическим восторгом от созерцания величественных картин древности. Подводная археология продолжает открывать нам реальные затонувшие города, такие как Гераклеон, доказывая, что наша история гораздо сложнее и интереснее, чем любые домыслы о мистических силах. Каждый найденный обломок колонны или древняя статуя в Иле рассказывает реальную историю людей, которые боролись со стихией до самого конца. Мы продолжаем погружаться в бездну не для того, чтобы искать призраков прошлого, а чтобы восстановить хронологию человеческого гения, который не нуждается в магии.

0: отвечают руны.
1: Руна дня на 7 августа. Давайте спросим у рун, какую же энергию дня они нам зададут. Какую подсказку сделают. Итак, у нас выпала руна Райдо. Ну, это дорога к переменам, друзья. Это настоящая находка. Она символизирует движение, это путешествие, жизненный путь. Это не просто символ, а целая философия. То есть гармония и некое слияние важнейших жизненных этапов. И в этот день ваши задумки имеют шансы на успешное исполнение. Действия, которые вы вот предпримите, дадут отличные результаты. Но помните, Райдо не про сидение на месте. Это вот про активное движение, выбор, может быть, какой-то правильной стратегии. И обязательно ожидайте неожиданных поворотов судьбы. И будьте готовы к ним, к изменениям в планах, потому что Райдо также указывает на циклы и повторения. И если вы, например, зациклились на чем-то, то в этот день самое время разобраться и навести порядок, то есть выйти из этого замкнутого круга. И где же этот выход найти? В переговорах, может, и спорах этот день идеально подходит для компромиссов. То есть старайтесь находить общее решение без упреков, иначе все пойдет на смарку. Так, а по здоровью руна Райдо отвечает за ноги, суставы, опорно-двигательный аппарат, вот все то, что связано с движением, да? И бывает, что она указывает на необходимость поездки, например, для улучшения здоровья и самочувствия. Это может быть курорт, санаторий, дача, может, на море наконец-то поедете. И поездка даже на природу или смена обстановки пойдут только вам на пользу. И в целом, конечно, такой день требует движения, как физического, так и ментального. В отношениях тоже попробуйте пойти навстречу к партнеру, может, где-то уступить, если были какие-то склоки, недопонимания, упреки, обиды. Вот все это отпустите и найдите этот путь движения к сердцу вашего партнера. Обязательно будьте готовы к переменам и адаптируйтесь к обстоятельствам очень быстро. Это главное качество этого дня. Разговоры, компромиссы станут вашим козырем, то есть уметь договариваться, причем спокойно, без эмоциональных всплесков. Выслушайте другую сторону, свои аргументы приведите и найдите точки соприкосновения. Ну и, конечно же, не бойтесь действовать. В этот день открываются новые возможности для роста и улучшения. Только тем, кто не сидит на месте, кто врывается просто в свои возможности и пытается взять от жизни максимум. Главное, держите руку на пульсе и не упускайте свои шансы. Принимайте, благодарите, двигайтесь в направлении своего успеха и, конечно же, берегите себя.
0: Радиолента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Владелец пункта выдачи заказов Wildberries пожаловалась на то, что склад пустой, товары Marketplace привозят всего одну машину в сутки, что катастрофически мало, отчего выручка упала в 3 раза.
4: Доброе утро, не очень доброе. Пока я отрабатываю свои смены в Озон, чтобы хоть как-то сэкономить на зарплате и спасти наш пункт выдачи Wildberries, горит очередной склад в Тульской области. Несмотря на это, товар нам потихонечку везут. В среднем проезжает одна машина в сутки. Это катастрофически мало для нашего пункта выдачи. А выручки упали в 3 раза. Напомню, что пункты выдачи зарабатывают с процента от выданных товаров. А когда нечего выдавать и пустой склад, соответственно, мы ничего не зарабатываем.
5: Что же будет с пунктами выдачи Wildberries в ближайшее время? Все очень просто. Начнется настоящая игра на выживание, голодные игры. Причем преимущество будет у тех, кто сидит на своей аренде, не тратится на аренду. И у тех, кто может сократить расходы на оплату труда, то есть выходить работать самостоятельно, что многие уже и делают. Хотя, конечно, и это не помогает. Wildberries как партнер помогать нам не хочет.

0: лично писала с просьбой поднять нам хотя бы тариф, либо оказать какую-то субсидированную помощь. На что Валбарис ответил, что наш тариф и так подразумевает все те расходы, которые мы несем. Ну а то, что нам не везут товар, это как бы не их проблема. Другой вопрос, если те пункты выдачи, которые объективно лишние на карте, которых могло бы и не быть, все массово закроются и останутся действительно нужные пункты выдачи. Возможно, они смогут дышать и смогут жить, так как все эти поставки уже саккумулируются на эти пункты выдачи. Поэтому голодные игры объявляются открытыми.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Каждой шутки есть доля шутки. В сети завирусилось видео, где губернатор без прозванных просит президента направить в область допсилы для охраны порта и нефтебаз. Власти поспешили заверить, что это происки врагов. Клятва Гиппократа больше не работает. Житель Калининграда после операции просидел в очереди к хирургу 10 часов. Почему медицина в регионе не лечит, а калечит? Фекальное амбре в разгар туристического сезона. На центральный пляж Янтарного течет канализация из туалетов и кафе. Куда смотрят власти? Итак, в сети распространяется видеоролик, в котором губернатор Калининградской области обращается к президенту с просьбой направить в регион дополнительные федеральные силы для защиты топливной инфраструктуры. В ролике речь идет об охране морских портов, нефтебаз, топливных терминалов и крупных автозаправок. Авторы публикации утверждают, что этот фрагмент из эфира программы «Вести», что придает истории оттенок сенсации.
3: Уважаемый Владимир Владимирович, обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть возможность направления дополнительных федеральных сил для усиления охраны объектов критической транспортной и топливной инфраструктуры Калининградской области.
2: Вскоре эту информацию опровергла пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова. По ее словам, видео создано искусственным интеллектом на основе интервью Алексея Беспрозванных для телеканала «Россия-24». Дескать, это происки врагов, которые реальное интервью изменили, оригинальный смысл вырезали, наложили другую озвучку и запустили в сеть, чтобы посеять в регионе панику и хаос. Между тем, о потенциальных угрозах критической портовой и топливной инфраструктуре Калининградской области регулярно высказываются военные аналитики, эксперты по безопасности и представители специализированных изданий. Причем интерес к этой теме резко возрос после того, как в мае в регионе впервые официально объявлялся режим опасности БПЛА и вводился план «Ковер» в аэропорту Храброво. Вот несколько мнений экспертов о существующих рисках для эксклава.
4: Полковник в отставке, член Общественного совета при Минобороны Виктор Баранец, убежден, что европейская часть России от Калининграда до Урала входит в зону досягаемости украинских беспилотников дальнего радиуса действия – до 3000 километров. По его оценке, ключевой целью таких атак является топливный энергетический комплекс, поэтому калининградские объекты требуют повышенной защиты. Логистику возможных атак на эксклав анализировал и военный эксперт Александр Арутюнов. По его мнению, дроны могут проникать в Калининградскую область, в частности, используя гражданские авиационные коридоры над Балтийским морем. Географическая удаленность региона больше не гарантирует его неуязвимость. В то же время военные обозреватели портала «Русское оружие» считают, что появление БПЛА в калининградском небе технически возможно, если аппараты «Камикадзе» запускаются через приграничные районы соседних государств или в обход них над нейтральными водами. Портовые терминалы и нефтебазы Калининградской области являются наиболее уязвимыми точками из-за их стационарного расположения и высокой пожароопасности, подчеркивают эксперты.
2: Кстати, очередная массированная атака дронов ВСУ 6 августа опять сорвала расписание Храброво. Задержали или отменили десятки рейсов, и все они были связаны с московским Шереметьево. За минувшую ночь военные перехватили и уничтожили 605 украинских дронов самолетного типа. Из-за этого в ряде аэропортов аэропортов центра России вводились временные ограничения, а Калининградский аэропорт снова расхлебывал последствия. Угрозы для жизни и здоровья, как ни странно, представляет и система здравоохранения Калининградской области. Так, житель Калининграда после операции просидел в очереди к хирургу 10 часов. Мужчина записал ролик отчаяния, в котором рассказал, что на следующий день после удаления аппендицита пришел в городскую больницу номер 4, чтобы продлить больничный, и ему пришлось дожидаться приема к доктору почти 10 часов. Несмотря на недавнюю операцию, его все равно отправили ждать в общей очереди.
5: Меня убивает моя районная больница. Я сейчас раскроется. У меня болит спина, и я просто 9-й час сижу в очереди в вонючей поликлинике и не могу попасть к хирургу для того, чтобы он мне продлил мой этот больничный. Просто 9-й час. И чтобы вы понимали, еще в ближайшие 2-3 часа, мне кажется, я вообще туда не попаду. Я только записал хвалебный отзыв про областную больницу. Я не могу попасть к хирургу, потому что это невозможно. Я понимаю, что все врачи в отпусках. Нет медсестер, терпите, ждите. Ребят, мы только после операции вышли. Мы не можем пойти дальше болеть, потому что нам нужны ваши справки.
2: Как уточнил пациент, врач объяснил такую ситуацию нехваткой кадров. Мол, вместо 5 хирургов в больнице работают только 2. В региональном Минздраве при этом заявили, что штат учреждения полностью укомплектован, хотя сейчас остаются вакантными 8 должностей. Стоит отметить, что число врачей в Калининграде за год увеличилось лишь на 3%. Всего в системе здравоохранения региона предусмотрено почти 19 тысяч рабочих мест, но заняты из них меньше 16 тысяч. В результате, если пациенту требуется плановая госпитализация, то с момента получения направления до оформления в стационар проходит около 11 дней. Также увеличилось и время ожидания медицинской помощи. В среднем прибытие бригады скорой помощи калининградцам приходится ждать 34 минуты. Не все хорошо складывается и у тех, кто желает оздоровиться на Балтийском побережье. В разгар туристического сезона на знаменитом пляже Янтарного случилась дурно пахнущая история. Удивительно, но факт, на центральный пляж течет канализация из туалетов и кафе. Темная жидкость с характерным неприятным запахом вытекает на пляж с голубым флагом из канализационного коллектора, который установлен прямо на пляже и закопан в песок в водоохранной зоне.
6: Говнодичка бежит неделю уже.
2: Это то, что сейчас увидели и зафиксировали жители. А вообще, этот фекальный слив на постоянной основе происходит на пляже в Янтарном с начала года. В феврале региональное министерство природных ресурсов и Калининградская природоохранная прокуратура подтверждали, что в Янтарном уже вовсю сливают канализацию и в море, и на почву. Но никаких мер так и не предприняли. И если местные к канализационному амбре у моря уже привыкли, то туристы в шоке от фекальных масс, вытекающих прямо в зону отдыха. И, к сожалению, Янтарный не самый плохой пример. В центре Зеленоградска уже неделю красуется настоящая фекальная лужа. И это сердце курортного города, где гуляют туристы. Жильцы дома номер 26 на курортном проспекте с конца июля жаловались на забитую канализацию и в управляющую компанию, и в аварийную службу. Но проблему так и не решили. От сбросов неочищенных канализационных стоков уже целых 8 лет страдают и жители улицы Лесопильной в Калининграде. И вот что рассказывают.
7: Во время дождя ливневая канализация переполняется, и содержимое коллектора выливается на тротуары и проезжую часть улицы Лесопильной и прилегающих кварталов. Стоки несут с собой не только фекалии, но и мертвых крыс и средства дигиены. Кроме того, запах сероводорода и аммиака не позволяет открыть окна. Подвалы домов затоплены. С 2018 года обращение в водоканал не приносит результата. Вместо устранения аварии предприятие ограничивается отписками о том, что виноваты осадки, либо ссылается на то, что ливневая канализация не находится в их зоне ответственности.
2: Между тем жильцы записывают новые видео со зловонной улицы и не скрывают своего ужаса от происходящего.
8: Это все фекалии. И никто не убирает. Улица Лесопильная, 72. И все это стекает в Приголе туда. Несколько лет люди жалуются, пишут, водоканал ничего не убирает.
2: И что самое интересное, власти прекрасно знают, что в центре Калининграда за красивыми фасадами прячется настоящий коммунальный кошмар и разруха. Жители годами кричат о затопленных подвалах, разбитых окнах и мусорных площадках, которые не убираются, но людей будто не слышат. А между тем калининградцы страдают от трещин и протекающих крыш в домах. В результате людям приходится жить в сырости вместе с земляными блохами и плесенью. И это далеко не редкость. На днях губернатор без прозванных вместе с Народным фронтом, его активистами и Минконтроля прошелся по калининградским дворам и сам ужаснулся, в каких условиях живут люди. Но, как обычно, все спихнули на управляющие компании. Как сказал губернатор, тех, кто игнорирует жильцов, будут лишать лицензий. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Пока все следили за сухопутной границей, Росмарпорт втихую выкатил новые прайсы на паромную линию Усть-Луга-Калининград. И эти цифры вас, мягко говоря, шокируют. Изменения уже вступили в силу на всех главных паромах – Рокоссовский, Черняховский и Балтийск. Давайте к цифрам. Прогнать одну легковушку теперь стоит минимум 27 тысяч рублей. Билет на одного человека в каюте – почти 10 тысяч. Но главный удар пришелся по бизнесу. Перевозка одной фуры выросла почти до 50 тысяч рублей, а тяжелой техники – за 90. И это только чистый фрахт, без учета портовых сборов. А теперь давайте сложим 2 плюс 2. Когда сухопутный транзит зажат литовскими квотами, паромный мост – это фактически единственная нитка снабжения области. И кто в итоге оплатит эти золотые паромы? Правильно. Люди. Каждым чеком в магазине и каждой буханкой хлеба. Насколько теперь подскочат ценники на полках? Если паромное сообщение – это государственная альтернатива блокаде, то почему коммерческие тарифы растут так, будто людей изолирует не НАТО, а собственные перевозчики? Давайте выдохнем и разберемся без эмоций, что именно написано в этом документе северо-западного бассейного филиала Росмарпорта. Потому что, когда читаешь официальный сухой пресс-релиз, кажется, что произошло стандартное плановое обновление цен. Ну, подумаешь, индексация. Но стоит открыть тарифную сетку, и волосы встают дыбом даже у бывалых логистов. Чтобы вы понимали масштаб бедствия, давайте сравним базовые позиции. Автомобильный транспорт до 6 метров – это обычный семейный кроссовер или седан. Теперь оценивается в 27 тысяч 40 рублей за одно машиноместо на автомобильной палубе. Заметьте, это цена в одну сторону. Пойдем дальше. Пассажирские места. Раньше доехать на паромчике считалось романтичным и относительно бюджетным способом путешествия, если нет денег на дорогой авиабилет. Что теперь? Одно место в каюте на паромах серии «Маршал Рокоссовский» или «Генерал Черняховский» обойдется в 9420 рублей. А если вы едете семьей из трех человек? Посчитали? Почти 30 тысяч рублей только за то, чтобы поспать 36 часов в каюте по пути из Балтийска в Усть-Лугу. Но настоящая катастрофа спрятана в разделе грузовых перевозок. Росмарпорт поднял ставки на стандартную еврофуру длиной до 16,5 метра до 48 тысяч 200 рублей. А за негабаритную или тяжелую строительную технику – бульдозеры, экскаваторы, краны – прайс перевалил за 93 тысячи 700 рублей. И вот тут внимание. Указанная сумма – это только базовый фрахт судна. К этому ценнику сверху автоматической строчкой подшиваются портовые сборы за погрузку и выгрузку, швартовые операции, экологический сбор, агентские услуги и обязательное страхование груза. В реальности перевозчик за одну фуру отдает уже не 48 тысяч, а под все 60. То есть перевозка одного коммерческого грузовика из Ленинградской области в Калининградскую подорожала в один момент на десятки тысяч рублей. А теперь ответьте себе на вопрос. Что находится внутри этих прицепов, которые ежедневно стоят в очереди на погрузку в порту? А находятся там самые элементарные вещи, без которых жизнь в регионе просто встанет. металл, цемент, сухие строительные смеси, медикаменты, молочка, крупы, бытовая химия – абсолютно все. Логистика ведь устроена максимально просто. Перевозчик никогда не платит за подорожание из своего кармана. Если фракт фуры вырос на десятки тысяч рублей, да еще добавились обязательные портовые сборы и простой в очереди, дистрибьютор тупо закладывает эти расходы в конечную стоимость товара. В итоге застройщик поднимает цену за квадратный метр жилья, потому что арматура и бетономешалки стали золотыми. А сетевой супермаркет перерисовывает ценники на масло, яйца и бытовую химию. Но самый жесткий удар пришелся по железнодорожным перевозкам. За перевозку одного вагона места или цистерны тарифы тоже пересчитали. То есть сырье для местной промышленности и топливо подорожали еще на этапе заезда на палубу в Усть-Луге. И вот здесь мы подходим к главному геополитическому абсурду всей этой истории. Нам из каждого утюга ежедневно твердят: Литва блокирует сухопутный транзит, Евросоюз вводит санкции, нас пытаются задушить в транспортной осаде. И государственные паромы позиционируются как главный спасательный круг, как единственная надежная альтернатива блокаде. Но если это спасательный мост для целого региона эксклава, то почему государственное предприятие взвинчивает цены на перевозки так, будто его главная задача – выжать из калининградцев и местного бизнеса последние копейки? Чиновники регулярно рапортуют о выделении миллиардных федеральных субсидий на паромные перевозки. Но где эти деньги на практике, если за проезд обычного грузовика отдают под 60 тысяч, а рядовой пассажир за койку в каюте должен выложить почти десятку? Нас уверяют, что область защищена и никакой изоляции нет. Но цифры – штука упрямая. За сухопутную осаду отвечает НАТО, а за то, что у нас растут ценники на прилавках – наши же собственные прайсы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите свои кошельки и до связи в новых выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
10: В 1978 году католический мир был потрясен новостью. Папа Иоанн Павел, который всего 33 дня назад возглавил Римско-католическую церковь, был найден мертвым в своей спальне в апостольском дворце. Внезапная и неожиданная смерть привела к возникновению множества теорий и предположений о том, что на самом деле произошло той ночью. Иоанн Павел, урожденный альбино-лучани, стал папой 26 августа. Его понтификат обещал быть временем обновления и реформ католической церкви, которая погрязла в скандалах. Лучани был известен как человек скромный, добрый и преданный своей пастве. Однако его правление закончилось столь же внезапно, как и началось. Утром 29 сентября его секретарь обнаружил папу мертвым, держащим в руках книгу духовных размышлений. Ватикан быстро объявил, что лидер умер от сердечного приступа. Однако уже на этом этапе начали возникать вопросы. Почему тело было найдено лишь утром, если папа не отвечал на звонки еще с вечера? Почему было решено не проводить вскрытие, несмотря на отсутствие очевидных свидетельств о его болезни? Эти вопросы сразу же вызвали волну слухов и домыслов. Одной из самых известных теорий является версия об отравлении. На момент правления нового папы Ватикан был вовлечен в крупный финансовый скандал, связанный с Банком Ватикана и итальянским банком Банко Амбросиано. Говорили, что папа собирался провести реформы и разоблачить коррупционные схемы на миллиарды долларов, что могло угрожать влиятельным лицам как внутри церкви, так и за ее пределами. Другая популярная теория связана с возможным вмешательством тайных обществ, включая масонов. Существует версия, что Иоанн Павел узнал о существовании масонской ложи под названием «Пропаганда Ду», в которую входили высокопоставленные чиновники, бизнесмены и даже церковники. Его решение разоблачить эту группу, вероятно, могло привести к его устранению. И, наконец, самая невероятная теория утверждает, что папа был ненастоящим. точнее, кроме своих обязанностей, работал на спецслужбы Италии. Или они помогли ему прийти к власти, чтобы далее иметь влияние на такую могущественную организацию, как церковь. Между папой и его кураторами мог случиться конфликт, и понтифика просто убрали. К сожалению, никаких доказательств этих версий не удалось найти за столько лет. Возможно, когда-нибудь свет прольется на события той роковой ночи, но пока смерть папы, который правил всего месяц, остается окруженной мраком загадок и предположений. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Дроны в погонах. Владимир Путин назначил командующего беспилотными войсками. Что известно о перестановках в военном командовании России? Владимир Путин произвел серию серьезных перестановок в военном командовании, связанных с объединением служб тыла. Но главной новостью стало официальное объявление о назначении командующего новым родом войск – беспилотных систем России. Им станет кадровый военный генерал-полковник Денис Лямин. До сих пор официально назначенного главы у дроноводов не было. 5 августа Владимир Путин на встрече с военным руководством объявил сразу о нескольких новых назначениях в командовании. Часть перестановок связана с объединением всех служб тыла Минобороны. По словам президента, теперь они будут в одних руках, как ранее предложил министр обороны Белоусов. Руководить новой объединенной службой будет командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук.
12: Руководство службами тыла – это тоже боевая работа. Уверен, что здесь вы проявите свои лучшие организаторские качества. Тем более, что никто другой, кроме командующих, таких же командующих округами и группировками, как вы, не знают лучше, что нужно войскам, нашим бойцам и командирам сегодня.
11: Как пишет ТАСС, генерал-полковник Солодчук, который по должности стал также заместителем министра обороны, принимал участие в освобождении Курской области от ВСУ в 2024-2025 годах во главе группировки войск «Курск». Группировкой «Центр» он руководил с мая прошлого года. На должность, которая освободилась после назначения Солодчука, Владимир Путин назначил командующего группировкой «Восток» Андрея Иванаева. А руководство группировкой «Восток» поручено Петру Болгареву. Зет-сообщество давно ожидало назначения именно командующего беспилотными силами России. Не секрет, что такого рода войск в российской военной системе не было, а его создание объявили только в конце прошлого года. Перед этим такой род войск появился на Украине, а серии атак дронов по России в течение последнего полугодия не понаслышке знает каждый. Удары по НПЗ и складам Wildberries — это дело рук подразделения БПЛА. В российской армии руководить этим родом войск будет 47-летний генерал-полковник Денис Лямин, главная задача которого, как пояснил Владимир Путин, завершить работу по формированию войск беспилотных систем.
12: Нами создается, принято решение о создании нового рода войск беспилотных систем. И стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Новый рот войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеком.
11: Денис Лямин – кадровый военный. По образованию он танкист. В разные годы был начальником штаба 6-й отдельной танковой бригады 1-й гвардейской танковой армии и командиром 90-й танковой дивизии. Реакция Z-блогеров на назначение Лямина пока осторожная. Вот что об этом написал близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбарь».
13: Некоторые фамилии едва ли были на слуху, как, например, Денис Лямин. Хоть тот и редко становился героем публикаций в СМИ, с мест отзывы о его персоне в основном положительные, его разносторонний опыт позволяет смотреть на назначение на должность командующего войсками беспилотных систем с осторожным оптимизмом.
11: Назначение нового командующего ВБС произошло на фоне скандала с закупками дронов для армии. На прошлой неделе по делу о крупной растрате под стражу попала замглавы управления Минпромторга Алла Половчиня, а также миллиардер Валерий Кустов и ряд топ-менеджеров компании «Эвко» из-за нарушений при реализации проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». В рамках этого проекта у российских войск должен был появиться аналог тяжелого украинского дрона «Баба-Яга». На практике этот аналог оказался не российского, а китайского производства, и к тому же он вышел малопригодным для практического боевого применения. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
14: Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов о том, что дело Федеральной антимонопольной службы против компании Apple не отразится на пользователях.
15: На наших гражданах, кто пользуется продукцией Apple, это никак не отразится. То, что делает ФАС, Роскомнадзор, они фактически накапливают будущую компенсацию финансовую со стороны этих западных компаний, которые ушли с территории Российской Федерации, не выполняют требования российского законодательства, где-то нарушают требования, все равно умудряются, даже официально не будучи представлены на территории России. Поэтому задача ИФАСа, Роскомнадзора, выявлять все нарушения, все замечания, выставлять им претензии финансовые в первую очередь, проводить эти претензии через судебное разбирательство, через решение судов, присуживать им огромные штрафы, пусть это будут миллиарды, десятки, сотни миллиардов рублей штрафов. И все эти деньги в виде уже решений судов, они будут ждать своего часа. Как только компании решат вернуться к легальной работе на территории Российской Федерации, это может произойти через 5 лет, через 3 года, через 2 года, через 10 лет. То есть, когда это произойдет, то эти решения судов будут их ждать. Поэтому, когда компания решит вернуться, она сначала должна будет компенсировать всем гражданам Российской Федерации, а, собственно, это будет платеж в бюджет Российской Федерации, собственно, это и есть все граждане Российской Федерации, мы все зависим от расходов бюджета. Поэтому эти компании оплатят все эти штрафы, и только после этого будут легально работать на территории Российской Федерации.
1: Главные новости дня.
11: Бензин всему голова. Дагестан накрыл мусорный коллапс. Все мусоровозы сломались из-за некачественного топлива. А в Ростове-на-Дону полыхают десятки машин из-за перекупщика. Настоящий мусорный коллапс образовался в Каспийске из-за острой нехватки техники, которая сломалась из-за некачественного топлива, заявил в РИО мэра города Арсен Шерифов.
16: Мы заправили машины 6-7 дней назад. Топливо оказалось некачественным. Из 22 машин у нас 12 встали на ремонт разом. Ремонт каждый нам обошелся в 75 тысяч рублей. Большую часть из них мы восстановили. Но за этот период ремонта накопился мусор. Потребуется 2-3 дня, чтобы вывести его.
11: Ранее правительство разрешило выпуск, ввоз и продажу бензина пониженных стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля следующего года. Глава Каспийска добавил, что этих 22 машин на город не хватает, а в других регионах взять в аренду невозможно.
16: Проблема в том, что именно мусоровозы в аренду взять не получается. Этой техники нет. Мы и соседние регионы обзвонили, выезжали во Владикавказ и Грозный. Но везде, к сожалению, сложности, и даже в аренду ни за какие деньги эту технику не дают. Нам приходится привлекать самосвалы и погрузчики.
11: На фоне топливного кризиса в Ростове-на-Дону задержали перекупщика бензина из Мелитополя. Как сообщают местные СМИ, огонь, вспыхнувший в его фургоне, уничтожил более 20 автомобилей, а также трансформаторную подстанцию и пункт выдачи Wildberries. В полиции задержанный рассказал, что приехал из Мелитополя, чтобы купить бензин для последующей перепродажи. По его словам, во время заправки загорелась одна из емкостей, после чего он попытался потушить пламя и отогнать автомобиль. Однако справиться с распространением огня не смог. Испугавшись, мужчина покинул место происшествия. По версии следствия, после возгорания фургона на автозаправке обвиняемый отогнал его в жилой двор, где огонь перекинулся на десятки автомобилей.
17: В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Пожар начался на территории автозаправочной станции. Там загорелся фургон «Форд Транзит» с емкостями, заполненными бензином. После этого водитель заехал в жилой двор, где пламя перекинулось на припаркованные автомобили.
11: В некоторых регионах нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
14: Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как столица защищается от воздушных атак ВСУ.
18: Последние месяцы количество беспилотников, которые запускают в сторону Москвы, увеличилось кратно. Ну и в целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территорию России, 2/3 беспилотников летит в сторону Москвы. А мы по поручению президента самым активным и плотным образом взаимодействуем с Министерством обороны, противовоздушными силами для обеспечения безопасности столицы. Вместе оборудуем боевые позиции противовоздушной обороны, развертываем силы и средства, помогаем всем, чем необходимо для военных. Помимо этого, в Москве производится целая линейка перехватчиков дронов для защиты от беспилотников. Формируются добровольческие подразделения для оказания сил ПВО для защиты.
13: Мобильные огневые группы, да?
18: Для формирования тех же мобильных групп, объектовой защиты и целый ряд других мероприятий, которые мы реализуем совместно с военными. Конечно, главное заслуга и главная ответственность и главная тяжесть ложится на военных, но я считаю, что и регионы, и предприятия особой важности должны активно помогать нашим бойцам.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
19: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
19: Военнослужащий Семен Балаенков из 28-го мотострелкового полка сообщил, что, несмотря на тяжелое состояние после полученных ранений, его все же собираются отправить в зону спецоперации.
20: В результате боев у меня была получена минно-взрывная травма, контузия, акубаротравма 4-й степени и закрытая черепно-мозговая, в результате которых я стал активно терять зрение. У меня уже было проведено 2 операции на глазных нервах. 3-я, 10 ноября этого года. У меня есть подтвержденный диагноз атрофия зрительных нервов оба глаза. С таким диагнозом обычно ставят категорию D. Также у меня есть подтвержденный диагноз аневризма среднемозговой артерии размером 0,4-0,6 см, которая может лопнуть в любой момент при хорошем раскладе. Я останусь на всю жизнь овощем, при плохом – мгновенная смерть. Тут, я сейчас нахожусь в госпитале на прохождении ВВК, где мне ставят категорию годности и отправляют обратно на СВО, ассоциируя тем, что на войне ты прозреешь, а твоя опухоль – это ерунда. Моей супругой было написано не одно обращение в разные инстанции, в прокуратуру, генеральную прокуратуру, в Восточного военного округа, гарнизонной прокуратуры, Министерство обороны. Нигде никаких ответов не поступало в данный момент. По правам человека при президенте тоже написано. Нигде никаких ответов не поступало. В нашей стране творится бардак и хаос. Меня незрячего тоже туда же отправляют. Я хочу вернуться к своей супруге, так как мы ждем еще ребенка. Я хочу видеть своего ребенка и видеть свою семью.
9: Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова о том, как Минобороны пыталась заставить ее подписать контракт во время отчисления.
21: Я пришла отчисляться, а мне предложили контракт на СВО. Я хотела перевестись на заочку в своем университете, потому что мне было очень неудобно с работой совмещать вот это вот все. Я постоянно работаю где-то. И я прихожу, говорю, мне нужна заочка. Они говорят, заочки нет. Я говорю, давайте тогда отчислимся. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Если что, если вам предлагают какую-то работу, смежную с СВО и так далее, вы подписываете контракт с Минобороны, и вы не факт, что будете где-то рядом, вы не факт, что не попадете на горячие точки и так далее. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что, ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
22: Радио Лента. Прямая речь.
14: Учительница сельской школы пожаловалась на то, что ее вызвали из отпуска, чтобы создать массовку на встрече с кандидатом в депутаты Госдумы.
23: Чем же нам еще заняться трудовым коллективом сельского поселения нашего, если не пойти на встречу с кандидатом в депутаты Государственной Думы? От какой партии, как вы думаете? Наверное, нетрудно догадаться, да? Чем же нам еще это заняться, если не создать массовку для этой встречи? Особенно нам, учителям, находящимся в своем законном отпуске. Хорошо еще, что не будут нас по головам считать. Хотя, как знать.
22: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
24: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь. Да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле. Ну, просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса, вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, ну, серьезно, не так давно были частью одной страны. Можно не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовать складские помещения и обеспечить какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахские. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр. Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего? Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбающийся, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-казахское ЭСП по удою России.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
3: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: СВО нужны люди. В штурмах ежедневно рекордные за все года спецоперации потери. Депутаты призывают отправить женщин в отряды по защите от дронов. Чем дольше продолжается СВО, тем шире становится круг тех, кого готовы к ней привлекать. Теперь депутаты предлагают создать отряды борьбы с беспилотниками, в которые могут вступать практически все желающие, независимо от возраста, пола и даже состояния здоровья. С такой инициативой в эфире программы Владимира Соловьева выступил сенатор Совета Федерации Алексей Кондратьев.
4: Хотелось бы в этом ключе, без каких-то оценок, просто выразить мнение, что у людей есть право на защиту Родины.
5: Абсолютно.
4: И неважно, ты раненый, больной, хромой, какие-то болезни.
5: И неважно, сколько тебе лет и какого ты пола.
2: В качестве примера сенатор привел советский опыт времен Великой Отечественной войны, напомнив о женских элитных подразделениях и призвав использовать похожую модель сегодня.
4: Что касается вот женщин, я просто начал приводить пример про Тамбов. В годы Великой Отечественной войны, 737-й, зенитно-артиллерийский полк, набранный из девочек-комсомолок в Тамбовской области, открыл боевой счет в журналах боевых действий, обороняя небо над Тамбовом, Мичуринском, Моршанском. Полк дошел до Берлина. Многие женщины, я их еще помнил, ветеран, ну, время ушло, как бы, Царство Небесное, очень активно участвовали и потом в восстановлении экономики области. Это было нормально. Я думаю, что то, о чем вы говорите, вполне себе
5: если человек хочет, ему не надо отказывать в праве защиты.
2: Такие заявления звучат на фоне продолжающихся тяжелых боев, где российская армия ежедневно несет значительные потери и одновременно пытается решить проблему нехватки личного состава. Военный аналитик Ян Матвеев считает, что подобные инициативы появляются не случайно.
6: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
2: За последние месяцы российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.
7: Сейчас только что пришла информация о том, что горит склад в Краснодаре, Wildberries, и горит склад в Невинномысске. ВБ на текущий момент там не принимают приемку. Такая же новость была, как в Электростале. Короче, что с этим делать и что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
2: Власти регулярно усиливают системы ПВО, создают добровольческие формирования и расширяют сеть мобильных огневых групп. Но теперь обсуждается уже следующий шаг – привлекать к такой работе практически всех, кто способен держать оружие. Если раньше участие гражданских в защите неба считалось чрезвычайной мерой военного времени, то сейчас подобные предложения все чаще звучат уже в эфирах федеральных телеканалов. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Это были «Фламинго». В Твери горит очередной склад Wildberries, а в Подмосковье – главный научный центр Роскосмоса. Z-сообщество подозревает, что атаки ракетами «Фламинго». Воздушные удары по ключевым объектам в глубоком тылу страны, похоже, вышли на новый технологический уровень. В подмосковном Королеве вспыхнул мощный пожар на территории главного научного центра Роскосмоса, отвечающего за навигационную систему ГЛОНАСС, разработку баллистических ракет и военные спутники. Одновременно в Тверской области после ночного налета беспилотников и серии взрывов загорелся крупнейший логистический склад Wildberries и объекты в частном секторе. Удары по тылу стали буквально ежедневными. На этом фоне в Z-сообществе нарастает паника. Военные блогеры утверждают, что ВСУ начали активнее применять новые украинские ракеты «Фламинго». О том, что на самом деле стоит за этой волной ударов, говорит эксперт по безопасности Максим Громов.
8: Поражение ЦНИИМАШ в Королеве – это прямой удар по мозгам военного космоса и ракетно-космической отрасли. Власти пытаются списать все на короткое замыкание, но Z-сообщество прекрасно понимает – система ПВО в Подмосковье дырявая.
2: География ударов показывает, что российская система противовоздушной обороны не справляется с перегрузкой, а стратегические объекты остаются незащищенными, говорит аналитик Ян Матвеев.
25: Пока все средства ПВО стянуты на фронт для покрытия мясных штурмов на Донбассе, ключевые научные институты ВПК и гигантские хабы логистики под Москвой и Тверью остаются полностью голыми. Удары по объектам Роскосмоса подрывают системы навигации и космической разведки, без которых современная армия просто слепнет.
10: Пока федеральное телевидение старается не освещать удары по НПЗ, видеоочевидцев говорят больше любого выпуска новостей на Первом канале, считает социолог Дмитрий Волков.
11: Когда взрывы и пожары происходят в научном сердце страны, в Подмосковье, сказки про все под контролем больше не работают. Население региона видит горящие склады и институты, а Z-паблики вопят про новые ракеты. Картинка стабильности окончательно рассыпалась. Война полностью перешла на территорию России.
10: Использование новых типов вооружений и регулярность прорывов ПВО подтверждают, что защитить даже важнейшие оборонные центры вблизи столицы армия уже не в состоянии. Отмечу, что ракеты «Фламинго» — это относительно новая разработка украинской частной компании. Ее представили только в прошлом году. Заявленная производителем дальность полета — 3000 километров. Получается, радиус ее действия едва ли не любой регион России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Говорят военкоры.
15: Разведка снова работает на удары по России. Военкор Живов об усилении помощи Киеву.
16: США нарастили обмен разведданными с Украиной. Политика пишет, что обмен разведданными между США и Украиной набирает обороты и вернулся к прежним высоким показателям. По данным издания, такого мнения придерживаются несколько законодателей. Сенатор-демократ Марк Уорнер сообщил изданию, что видит признаки улучшения соглашения об обмене разведданными. Он считает, что оно якобы помогло Киеву получить преимущество в конфликте с Россией. «Не хочу вдаваться в подробности, но ситуация улучшилась», — сказал он. Сенаторы-республиканцы Джон Корнин и Роджер Уикер

0: меньшими. Днем птички долетели до республики Башкортостан, где целью стал еще один нефтеперерабатывающий завод в Уфе. В результате удара возникло возгорание. Однако к вечеру интенсивность чуть снизилась, и несколько десятков групп беспилотников были запущены по стандартным маршрутам через юг, Донецкую и Луганскую народные республики, а также Белгородскую и Брянскую области. Подразделениями противовоздушной обороны в ночь на 6 августа было уничтожено не менее 605 беспилотников. Всего за сутки с утра 5 августа дронов зафиксировано не менее 805. И ночью ключевой целью удара стал Ярославль, а точнее местный нефтеперерабатывающий завод, который за последние несколько недель вооруженные силы Украины пытались поразить не один раз. Сегодня один из дронов достиг территории завода, где возникло возгорание. Кадры с задымлением уже блуждают по украинскому телеграму во всех ракурсах, и они даже вычислили, какую конкретно установку поразили.
1: Первые головы полетели. Z-блок, товарищ Артем, о кадровых решениях в оборонке.
0: Юрий «Гроза» Ваганов, занимавший высокую генеральскую должность в беспилотных системах, снят с должности. Также снят с должности возглавлявший управление перспективных межвидовых исследований Министерства обороны Российской Федерации Алексей Криворучко. Второй ответственен за тормоза в развитии новых типов вооружений. И оба два за тормоза типов вооружений, которые не в их профит. Видимо, горящие корабли, склады и нефтеперерабатывающие заводы таки навели на осторожные вопросы, почему же Киев может контролировать небо и море, а сверхдержава нет. И есть ли люди за это ответственные? Разумеется, не только эти два, но лиха беда начала. Надеюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Второй раз за неделю «Мерседес» директора производства дронов подорвали неизвестные. В Москве после подрыва кафе скончался зять главкома ВКС и его друг генерал. В Свердловской области под Екатеринбургом неизвестные подорвали «Мерседес» Владимира Ткачука, гендиректора «Уралдронзавода» и автора Z-канала «Повернутые на войне». Именно его предприятие выпускает FPV-дроны «Упырь». Ткачук выжил, но с тяжелыми ранениями доставлен в реанимацию, а его охранник погиб на месте. Это уже второй за неделю случай покушения на человека, имеющего отношение к производству дронов. Кроме того, появились новые подробности трагедии в Москве. Масштабы взрыва бомбы в ресторане «Балсероси» на юбилее главкома ВКС Александра Чайко оказались гораздо сильнее, чем сообщали ранее. На Троекуровском кладбище в обстановке строжайшей секретности похоронили 53-летнего генерал-лейтенанта Игоря Иерусалимова, замначальника штаба Московского военного округа. Он был другом главкома и присутствовал на его юбилее в ресторане. Прощание с генералом проходило не в зале, а прямо в квартире. Также подтверждена гибель 27-летнего зятя Чайко, а его 25-летняя дочь тяжело ранена, пишет журналист Юрий Чайковский.
4: Второй громкий подрыв за неделю показывает полное бессилие ФСБ и контрразведки. Взрывчатка срабатывает и под Уралом, и в элитном ресторане в центре Москвы, где собрался цвет генералитета. Тайные похороны генерал-лейтенанта Иерусалимова, прощание на квартире, Кремль судорожно пытается скрыть, что высшие офицеры гибнут не на фронте, а за праздничными столами в столице.
3: Убийства организаторов производства оружия и генералитета прямо в Москве ломают привычный уклад жизни военной элиты России, считает политолог Аркадий Золотов.
5: Ткачук – ключевая фигура в снабжении пехоты дронами, а Иерусалимов и Чайко – генералы, планирующие операции и удары по украинским городам. Попытка убрать Чайко, гибель его зятя из ОМА показывает – за каждым, кто принимает решение в этой войне, идет персональная охота. Фронт и тыл окончательно сомкнулись.
3: По словам эксперта, системный кризис безопасности внутри России ставит под вопрос способность спецслужб защитить даже топовый командный состав.
5: Гибель генерал-лейтенанта и зятя главкома ВКС – это сильнейший психологический удар по номенклатуре. Картинка успешной спецоперации и абсолютной защищенности верхушки рухнула. Генералы больше не могут чувствовать себя в безопасности даже в Москве, а цена участия в войне становится смертельно высокой для их семей.
3: В Z-сообществе не утихает обсуждение сразу нескольких трагических случаев с топ-представителями военной сферы. Пока власти пытаются скрыть потери среди высшего командования за тайными похоронами, похоже, что на 5-й год СВО окончательно перешагнула границы фронта и уже добралась до центра Москвы. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио.

0: моментом.
1: Говорят военкоры.
2: Разработчиков выбивают по одному. Военный журналист Анастасия Кашеварова о новом покушении.
3: Вооруженные силы Украины пытаются выбить наших разработчиков-беспилотников. Первым было покушение на Андрея, его лаборатория беспилотного транспорта с 2022 года поставляет на фронт различные беспилотники. В Андрея стреляли почти у дома. Сейчас пострадал Владимир Ткачук, разработчик «Упыря», гендиректор «Урал-дрон-завода». В его машину было заложено взрывное устройство. Погиб охранник. Владимир в реанимации, состояние стабильное. В Москве крупный теракт был, покушение на высокопоставленных лиц. Есть погибшие. То есть враг совершает теракты внутри России все чаще. Не с помощью беспилотников, а физически, руками граждан России. Это большая проблема наших силовиков и спецслужб. Ну и напомню, что я еще в самом начале специальной военной операции писала об этом обо всем. Будьте все очень бдительны. Спаси Господи.
2: Вашингтон наступает. Военкор подобный об американской разведке для Киева.
4: Обмен разведывательными данными между Штатами и Украиной вновь вышел на высокий уровень. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на американских законодателей, в том числе на главу спецкомитета по разведке Сената Марка Уорнера. При этом российская сторона неоднократно доводила до Вашингтона свою позицию. Передача разведданных Киеву для наведения ударов по территории Российской Федерации недопустима. В Москве подчеркивают, что, предоставляя Украине необходимые сведения для атак, западные разведки несут прямую ответственность за последствия. На сегодняшний день США остаются главным поставщиком разведданных для Киева. На долю американских спецслужб приходится до 80% всей получаемой Украиной информации. Возможности европейских стран пока не позволяют компенсировать этот объем ни в количественном, ни в качественном отношении. Какого-то внятного ответа со стороны нашей власти американцам нет.
2: Главная угроза. Военкор, канал «Старше Эды», а «Старлинк» на украинских дронах.
4: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензий на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензий. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на «Старлинки», установленные на украинских дронах. «Старлинк» был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Сирота уже 10 лет пытается добиться права на получение квартиры, которая ему положена по закону, которую он не получил, как утверждает, лишь потому, что органы опеки потеряли его документы.
7: Знаете, как в нашей стране можно кинуть сироту с квартиры и при этом спать спокойно? Сейчас расскажу. Потерять дважды документы администрация может на раз. А когда он приходит за своим, смотрят ему в глаза и говорят: «А ты докажи, что они вообще были». И так моему мужу отвечают уже 10 лет.
0: Я стал сиротой еще ребенком. Единственное, что мне было положено по закону от государства, это крыша над головой, когда я вырастал.
7: За главой Слезненской администрации стояла обязанность принять меры по сохранению жилого помещения и сохранению документов. Но меры были не приняты. Дом не сохранили, а документы потеряли. Полгода мы оббивали пороги всех архивов. И везде одно и то же. Такого дома у нас нет.
8: Была семья. Двое взрослых и четверо детей. Вот. Потом родители у нас умерли, получается, и нас отправили в детский дом Пашатовский.
9: Дом, в котором мы ранее проживали, находится в непригодном состоянии для жилья. Свет отсутствует, отопление, как видите, тоже отсутствует, окошки все забиты, никаких коммуникаций.
10: Вообще, по закону, когда ребенок-сирота попадает в детский дом, если его дом не пригоден для проживания, его должны поставить в очередь, как ребенка-сироту. Но этого никто не сделал, никто не проконтролировал, чтобы это жилье, поскольку его за ним сохранили, чтобы его оставили в пригодном состоянии. Когда он выходил из детского дома, органы опеки не приняли никаких мер, чтобы проконтролировать, что с домом. То есть не провели никакого обследования вообще, пригоден он, не пригоден он. То есть никаких мер было не принято. Помимо того, что они не сохранили дом, они документы полностью все потеряли.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
11: Привет всем! Вы слушаете подкаст «Разбор дня». И сегодня мы поговорим о том, почему реальность в телевизоре и на улице все больше отличаются друг от друга. Чиновники докладывают про взятие армии городов, про то, что экономика растет, а люди видят только растущие цены, потери на фронте и очереди на заправках. Вот об этом сегодня поговорим. Честно и открыто.
12: Слушай, тема, ну, прям реально острая. Этот диссонанс между бодрыми отчетами с экранов и суровой бытовой реальностью, он сейчас буквально висит в воздухе.
11: Абсолютно верно.
12: И самое интересное здесь, знаешь, не просто констатировать факт разрыва, а понять саму механику, как государственная машина пытается все это замаскировать.
11: Да, и чтобы разобрать эту механику, стоит начать с самого простого, повседневного сценария, который вот прям наглядно демонстрирует этот сбой в матрице.
12: Это какой, например?
11: Обычное утро в одном из регионов. Человек садится в автомобиль, а стрелка бака лежит на нуле.
12: Угу.
11: Он подъезжает к привычной заправке, а там выстроилась очередь, ну, машин из 20. Сами заправочные пистолеты обмотаны желтой лентой, касса не работает.
12: Да, знакомая картина для многих регионов в последнее время.
11: Вот. Охранник просто пожимает плечами и говорит, что бензовозов нет, введен лимит 20 литров в одни руки, и то не для всех.
12: Справедливости ради, логистические цепочки доставки топлива – это сложнейшая система. Она растянута на тысячи километров.
11: Это понятно, да?
12: И временная задержка цистерн где-нибудь на железнодорожном узле может моментально опустошить хранилище. Может, власти просто пытаются выиграть время, ну, чтобы расшить это логистическое бутылочное горлышко и не сеять панику?
11: С точки зрения теории управления, это, конечно, звучит логично. Но проблема кроется в том, как именно все это транслируется обществу.
12: В смысле?
11: Человек, стоящий перед пустой колонкой с этой желтой лентой, открывает новостную ленту в телефоне.
12: Ага.
11: И видит официальный пресс-релиз ведомства, где сухим таким канцелярским языком написано, что ситуация стабильна, дефицита не наблюдается, присутствуют лишь временные логистические нюансы.
12: А, ну классика.
11: Да. То есть чиновники фактически требуют от человека отменить собственное зрение и поверить печатному тексту.
12: Происходит прямое столкновение факта и нарратива. И тут важно понимать, что топливо – это же не предмет роскоши, это кровеносная система экономики.
11: Вот именно.
12: На дизеле едут фуры с хлебом, на бензине работают скорые. Когда топливо исчезает, парализуется вообще все.
11: Именно поэтому спокойный тон пресс-релиза вызывает не успокоение, а ну просто сильнейшее раздражение. Это форма фундаментального неуважения к реальности.
12: Ну да, звучит издевательски.
11: И когда недовольство людей начинает прорываться наружу, система включает следующий механизм защиты. Она виртуозно переводит фокус самой проблемы на личности тех, кто задает неудобные вопросы.
12: То есть происходит инфантилизация граждан?
11: Точно. Перенос вины на недовольного потребителя. Есть один потрясающий яркий эпизод, который прям идеально это иллюстрирует.
12: Так, интересно, что за эпизод?
11: Когда очереди за бензином стали слишком длинными, чтобы их игнорировать, один региональный депутат решил высказаться.
12: Угу.
11: Он сравнил возмущенных водителей с обиженными подростками.
12: Ого, серьезно.
11: Да. Его аналогия звучала так. Представьте, что дома прорвало трубу. Вода хлещет на пол. А жильцы, вместо того, чтобы вызвать сантехника, плачут, что их не пустили на дискотеку.
12: Слушай, но соцсети действительно часто превращают любую мелкую проблему в настоящую истерику. Алгоритмы же поощряют хайп. Может, он пытался как-то сбить эту волну?
11: Да в том-то и суть манипуляции. Поездка на работу или в больницу – это, блин, не дискотека. Это базовая потребность выживания.
12: Но с этой стороны да, согласна.
11: Сравнивая инфраструктурный коллапс с подростковым капризом, чиновник полностью обесценивает претензии. Это такой классический прием газлайтинга. Не можешь решить проблему, обвини людей в капризности. Вопрос сразу лишается легитимности.
12: Понятно. То есть вместо ответа про ошибку планирования, общество получает ответ «Вы ведете себя как дети». Но ведь долго так не продержишься.
11: Вот. И тут система переходит к тяжелой артиллерии. Начинается целенаправленное изменение самого языка.
12: Формируется новый яс.
11: Да. Проблема переименовывается так, чтобы звучать максимально безобидно и технократично.
12: Ну, подожди, любой корпоративный пиар использует сглаживание. Компании же говорят не массовые увольнения, а оптимизация ресурсов. Это нормальная практика.
11: Стоп. Когда корпорация врет инвесторам, инвесторы просто продают акции и уходят конкурентам.
12: Но это логично.
11: А когда реальность меняют с помощью слов на государственном уровне, это уже политика. Тут уйти некуда. И этот словарь кризисного пиара в России просто уникален.
12: Это точно.
11: Вспомни, в какой-то момент из сводок просто исчезло слово «взрыв». Вместо него появились хлопки газа. Звучит так, словно дверь хлопнула, а не подъезд рухнул.
12: Да-да-да. А пожары превратились в задымление. И этот совершенно абсурдный экономический конструкт – отрицательный рост?
11: О, отрицательный рост ВВП – это шедевр. Два слова, которые логически уничтожают друг друга.
12: Создавая полную смысловую пустоту.
11: И эта пустота создается намеренно. Возвращаясь к бензину, дефицит называют локальной перенастройкой логистики. Звучит сложно и непонятно.
12: И человек думает, ну, я же не эксперт, чиновникам виднее. Заставляет чувствовать себя недостаточно компетентным, чтобы возмущаться.
11: Именно. Но фишка в том, что тот, кто не может назвать проблему своим именем, принципиально не способен ее решить. Кто прячется за хлопком, не будет проверять газовые трубы.
12: Согласна, но этот лингвистический туман рано или поздно сталкивается с суровой физикой. Можно переименовать экономический спад, но невозможно переименовать пустой желудок.
11: О, продуктовые кризисы. Это идеальная лаборатория для изучения таких алгоритмов. Давай проследим хронологию в стране.
12: Давай.
11: Сначала истерия вокруг гречки несколько лет назад. Полки пустеют за часы. Ответ властей.
12: Наверняка отрицание.
11: Да. Запасов хватит на годы, проблема в неадекватных покупателях. Идем дальше. 2022 год, сахар. Люди скупают его мешками.
12: И снова виноват искусственный ажиотаж.
11: Бинго. А потом конец 2023 года, взлет цен на яйца. Там уже дефицит стал настолько очевидным, что пришлось извиняться на высшем уровне.
12: Подожди, стоп. Но ведь покупатели реально сметают гречку и сахар тележками. Логистика просто не успевает за спросом. Разве люди сами не создают дефицит своими руками?
11: Механизм опустошения полок именно такой. Но давай посмотрим на экономику процесса. Почему возникает этот скачок спроса? Люди же не сошли с ума в один день.
12: Ну, паника из-за неопределенности.
11: Это абсолютно рациональная реакция на ложь. Люди запасаются, потому что не верят телевизору.
12: То есть они хеджируют риски?
11: Конечно. Когда им говорят, что все под контролем, а они видят пустые полки или ценники плюс 30%, они делают логичный вывод.
12: Нужно запасаться, пока есть возможность.
11: Да. Дефицит – это симптом разрушенного доверия, а не причина проблемы. Паника – это ответ на вранье.
12: С продуктами понятно. Их хотя бы можно закупить впрок. Но что делать, когда отказывает инфраструктура? Ее в кладовку не спрячешь.
11: Вот здесь тактика ожидания и отрицания приводит к самым жестким последствиям. Возьмем зимние коммунальные коллапсы рубежа 23 и 24 годов.
12: Когда целые микрорайоны замерзали.
11: Да. На улице минус 30, ветхие трубы лопаются, люди сидят в ледяных квартирах, а чиновники заявляют: «Авария локальная, укутайтесь потеплее».
12: Совет «укутайтесь потеплее» при минусе в квартире – это просто откровенное издевательство. Но почему трубы лопаются так массово?
11: Износ сетей.
12: Но ведь летом проводят испытания, подписывают акты готовности.
11: Это бумажная готовность и есть главная беда. Местные власти знают про износ, но денег на ремонт нет, бумаги подписывают формально. А зимой начинается круговая порука.
12: Жилец звонит в управляющую компанию, та кивает на теплосеть, а те на муниципалитет.
11: Идеальный замкнутый круг безответственности. Другой пример – лесные пожары в Сибири летом 2019-го.
12: О да, когда 3 миллиона гектаров горело. Дым стоял неделями.
11: И какое было официальное заявление? Тушить экономически нецелесообразно. Людям просто посоветовали носить маски и не открывать окна.
12: Слушай, ну объективно отправить авиацию в глухую тайгу стоит миллиарды. Может, с точки зрения бюджета они и правы?
11: Проблема в том, что власть снимает с себя ответственность. Они просто перекладывают ее на граждан. Типа, берегитесь, ваша задача. И просто ждут осенних дождей, чтобы отчитаться о победе над стихией.
12: То есть алгоритм работы этой машины успокоения всегда одинаковый?
11: Да. Это системная анатомия кризисного пиара. И она четко работает по 5 стадиям.
12: Первая стадия – это задержка признания.
11: Верно. Проблема уже очевидна, соцсети кипят, а в официальных каналах гробовая тишина. Никто не хочет нести плохую весть наверх.
12: А вторая стадия – минимизация масштаба.
11: Точно. Признают факт, но называют его незначительным. Пожар – это задымление. Третья стадия – перенос ответственности на внешних врагов или на самих граждан.
12: Виновата погода или паникеры.
11: Да. Четвертая стадия – декоративные меры. Срочные комиссии и запреты. Вроде запрета на экспорт бензина осенью 23-го, который лишь напугал рынок.
12: И пятое – объявление победы, когда кризис проходит сам.
11: Абсолютно. Но у этой стратегии есть страшная цена. Это разрушение доверия.
12: Но ведь если сказать людям правду в лоб, начнется настоящий хаос. Разве нет?
11: Самый дорогой способ управлять людьми – это врать им. Вспомни Чернобыль 86-го года.
12: Угу.
11: Власти говорили, что ситуация под контролем. И те, кто поверил телевизору, вышли на демонстрации и получили дозу радиации. А кто не поверил, уехал.
12: То есть, если система постоянно врет про бензин, в момент реальной катастрофы ее призывы просто проигнорируют?
11: Именно. Никто не услышит даже жизненно важных инструкций.
12: Да уж. Но что тогда делать обычным гражданам? Как вообще ориентироваться, когда с одной стороны пустая бензоколонка, а с другой пресс-релиз о стабильности?
11: Нужен четкий чек-лист самозащиты.
12: Так, записываю.
11: Первое. Что происходит в реальности? Очередь из 20 машин – это факт. Ледяная батарея – это факт. Все остальное – просто шум.
12: Понятно. Второе.
11: Кого назначают виноватым? Если виноваты абстрактные паники или погода, значит, система врет и снимает с себя ответственность.
12: А третье, какие конкретные меры приняты? Сроки, бюджеты, критерии, а не просто создана рабочая группа.
11: Верно.
12: То есть пустая бензоколонка – это факт, а слова о том, что все под контролем – это просто чье-то мнение.
11: Я бы лучше не сказал. Поэтому нужно задавать вопросы местным чиновникам и депутатам, требовать ответов. Власть, которую громко спрашивают, иногда все-таки начинает работать. А если молчать, они окончательно переселятся в мир своих красивых отчетов.
12: Согласна. Критическое мышление сейчас – это базовый навык выживания.
11: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора простой. Верить можно только своим глазам. У чиновников России одна работа – радовать начальство. Реальность не интересует тех, кто работает в красивых кабинетах. Поэтому включайте критическое мышление, оценивайте происходящее сами. И спасибо, что слушали разбор дня. До встречи в следующем выпуске.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает.
13: Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
14: В каждой шутке есть доля шутки. В сети завирусилось видео, где губернатор без прозванных просит президента направить в область допсилы для охраны порта и нефтебаз. Власти поспешили заверить, что это происки врагов. Клятва Гиппократа больше не работает. Житель Калининграда после операции просидел в очереди к хирургу 10 часов. Почему медицина в регионе не лечит, а калечит? Фекальное амбре в разгар туристического сезона. На центральный пляж Янтарного течет канализация из туалетов и кафе, куда смотрят власти. Итак, в сети распространяется видеоролик, в котором губернатор Калининградской области обращается к президенту с просьбой направить в регион дополнительные федеральные силы для защиты топливной инфраструктуры. В ролике речь идет об охране морских портов, нефтебаз, топливных терминалов и крупных автозаправок. Авторы публикации утверждают, что этот фрагмент из эфира программы «Вести», что придает истории оттенок сенсации.
15: Уважаемый Владимир Владимирович, обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть возможность направления дополнительных федеральных сил для усиления охраны объектов критической транспортной и топливной инфраструктуры Калининградской области.
14: Вскоре эту информацию опровергла пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова. По ее словам, видео создано искусственным интеллектом на основе интервью Алексея Беспрозванных для телеканала «Россия-24». Дескать, это происки врагов, которые реальное интервью изменили, оригинальный смысл вырезали, наложили другую озвучку и запустили в сеть, чтобы посеять в регионе панику и хаос. Между тем, о потенциальных угрозах критической портовой и топливной инфраструктуре Калининградской области регулярно высказываются военные аналитики, эксперты по безопасности и представители специализированных изданий. Причем интерес к этой теме резко возрос после того, как в мае в регионе впервые официально объявлялся режим опасности БПЛА и вводился план «Ковер» в аэропорту Храброво. Вот несколько мнений экспертов о существующих рисках для эксклава.
16: Полковник в отставке, член общественного совета при Минобороны Виктор Баранец, убежден, что европейская часть России от Калининграда до Урала входит в зону досягаемости украинских беспилотников дальнего радиуса действия – до 3000 километров. По его оценке, ключевой целью таких атак является топливно-энергетический комплекс, поэтому калининградские объекты требуют повышенной защиты. Логистику возможных атак на эксклав анализировал и военный эксперт Александр Арутюнов. По его мнению, дроны могут проникать в Калининградскую область, в частности, используя гражданские авиационные коридоры над Балтийским морем. Географическая удаленность региона больше не гарантирует его неуязвимость. В то же время военные обозреватели портала «Русское оружие» считают, что появление БПЛА в калининградском небе технически возможно, если аппараты «Камикадзе» запускаются через приграничные районы соседних государств или в обход них над нейтральными водами. Портовые терминалы и нефтебазы Калининградской области являются наиболее уязвимыми точками из-за их стационарного расположения и высокой пожароопасности, подчеркивают эксперты.
14: Кстати, очередная массированная атака дронов ВСУ 6 августа опять сорвала расписание Храброво. Задержали или отменили десятки рейсов, и все они были связаны с московским Шереметьево. За минувшую ночь военные перехватили и уничтожили 605 украинских дронов самолетного типа. Из-за этого в ряде аэропортов аэропортов центра России вводились временные ограничения, а Калининградский аэропорт снова расхлебывал последствия. Угрозы для жизни и здоровья, как ни странно, представляет и система здравоохранения Калининградской области. Так, житель Калининграда после операции просидел в очереди к хирургу 10 часов. Мужчина записал ролик отчаяния, в котором рассказал, что на следующий день после удаления аппендицита пришел в городскую больницу номер 4, чтобы продлить больничный, и ему пришлось дожидаться приема к доктору почти 10 часов. Несмотря на недавнюю операцию, его все равно отправили ждать в общей очереди.
17: Меня убивает моя районная больница. Я сейчас раскроется. У меня болит спина, и я просто 9-й час сижу в очереди в вонючей поликлинике и не могу попасть к хирургу для того, чтобы он мне продлил мой этот больничный. Просто 9-й час. И чтобы вы понимали, еще в ближайшие 2-3 часа, мне кажется, я вообще туда не попаду. Я только записал хвалебный отзыв про областную больницу. Я не могу попасть к хирургу, потому что это невозможно. Я понимаю, что все врачи в отпусках. Нет ни сестер, терпите, ждите. Ребят, мы только после операции вышли. Мы не можем пойти дальше болеть, потому что нам нужны ваши справки.
14: Как уточнил пациент, врач объяснил такую ситуацию нехваткой кадров. Мол, вместо 5 хирургов в больнице работают только 2. В региональном Минздраве при этом заявили, что штат учреждения полностью укомплектован, хотя сейчас остаются вакантными 8 должностей. Стоит отметить, что число врачей в Калининграде за год увеличилось лишь на 3%. Всего в системе здравоохранения региона предусмотрено почти 19 тысяч рабочих мест, но заняты из них меньше 16 тысяч. В результате, если пациенту требуется плановая госпитализация, то с момента получения направления до оформления в стационар проходит около 11 дней. Также увеличилось и время ожидания медицинской помощи. В среднем прибытие бригады скорой помощи калининградцам приходится ждать 34 минуты. Не все хорошо складывается и у тех, кто желает оздоровиться на Балтийском побережье. В разгар туристического сезона на знаменитом пляже Янтарного случилась дурно пахнущая история. Удивительно, но факт: на центральный пляж течет канализация из туалетов и кафе. Темная жидкость с характерным неприятным запахом вытекает на пляж с голубым флагом из канализационного коллектора, который установлен прямо на пляже и закопан в песок в водоохранной зоне.
18: Говнотечка бежит неделю уже.
14: Это то, что сейчас увидели и зафиксировали жители. А вообще, этот фекальный слив на постоянной основе происходит на пляже в Янтарном с начала года. В феврале региональное министерство природных ресурсов и Калининградская природоохранная прокуратура подтверждали, что в Янтарном уже вовсю сливают канализацию и в море, и на почву. Но никаких мер так и не предприняли. И если местные к канализационному амбре у моря уже привыкли, то туристы в шоке от фекальных масс, вытекающих прямо в зону отдыха. И, к сожалению, Янтарный не самый плохой пример. В центре Зеленоградска уже неделю красуется настоящая фекальная лужа. И это сердце курортного города, где гуляют туристы. Жильцы дома номер 26 на курортном проспекте с конца июля жаловались на забитую канализацию и в управляющую компанию, и в аварийную службу. Но проблему так и не решили. От сбросов неочищенных канализационных стоков уже целых 8 лет страдают и жители улицы Лесопильной в Калининграде. И вот что рассказывают люди.
19: Во время дождя ливневая канализация переполняется, и содержимое коллектора выливается на тротуары и проезжую часть улицы Лесопильной и прилегающих кварталов. Стоки несут с собой не только фекалии, но и мертвых крыс и средства дигиены. Кроме того, запах сероводорода и аммиака не позволяет открыть окна. Подвалы домов затоплены. С 2018 года обращение в водоканал не приносит результата. Вместо устранения аварии предприятие ограничивается отписками о том, что виноваты осадки, либо ссылается на то, что ливневая канализация не находится в их зоне ответственности.
14: Между тем жильцы записывают новые видео со зловонной улицы и не скрывают своего ужаса от происходящего.
20: Это все фекалии. И никто не убирает. Улица Лесопильная, 72. И все это стекает в Приголе туда. Несколько лет люди жалуются, пишут. Водоканал ничего не убирает.
14: И что самое интересное, власти прекрасно знают, что в центре Калининграда за красивыми фасадами прячется настоящий коммунальный кошмар и разруха. Жители годами кричат о затопленных подвалах, разбитых окнах и мусорных площадках, которые не убираются, но людей будто не слышат. А между тем калининградцы страдают от трещин и протекающих крыш в домах. В результате людям приходится жить в сырости вместе с земляными блохами и плесенью. И это далеко не редкость. На днях губернатор без прозванных вместе с Народным фронтом, его активистами и Минконтроля прошелся по калининградским дворам и сам ужаснулся, в каких условиях живут люди. Но, как обычно, все спихнули на управляющие компании. Как сказал губернатор, тех, кто игнорирует жильцов, будут лишать лицензий. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Пока все следили за сухопутной границей, Росмарпорт втихую выкатил новые прайсы на паромную линию Усть-Луга-Калининград. И эти цифры вас, мягко говоря, шокируют. Изменения уже вступили в силу на всех главных паромах – Рокоссовский, Черняховский и Балтийск. Давайте к цифрам. Прогнать одну легковушку теперь стоит минимум 27 тысяч рублей. Билет на одного человека в каюте – почти 10 тысяч. Но главный удар пришелся по бизнесу. Перевозка одной фуры выросла почти до 50 тысяч рублей, а тяжелой техники – за 90. И это только чистый фракт, без учета портовых сборов. А теперь давайте сложим 2 плюс 2. Когда сухопутный транзит зажат литовскими квотами, паромный мост – это фактически единственная нитка снабжения области. И кто в итоге оплатит эти золотые паромы? Правильно. Люди. Каждым чеком в магазине и каждой буханкой хлеба. Насколько теперь подскочат ценники на полках? Если паромное сообщение – это государственная альтернатива блокаде, то почему коммерческие тарифы растут так, будто людей изолирует не НАТО, а собственные перевозчики? Давайте выдохнем и разберемся без эмоций, что именно написано в этом документе северо-западного бассейного филиала Росмарпорта. Потому что, когда читаешь официальный сухой пресс-релиз, кажется, что произошло стандартное плановое обновление цен. Ну, подумаешь, индексация. Но стоит открыть тарифную сетку, и волосы встают дыбом даже у бывалых логистов. Чтобы вы понимали масштаб бедствия, давайте сравним базовые позиции. Автомобильный транспорт до 6 метров – это обычный семейный кроссовер или седан. Теперь оценивается в 27 тысяч 40 рублей за одно машиноместо на автомобильной палубе. Заметьте, это цена в одну сторону. Пойдем дальше. Пассажирские места. Раньше доехать на паромчике считалось романтичным и относительно бюджетным способом путешествия, если нет денег на дорогой авиабилет. Что теперь? Одно место в каюте на паромах серии «Маршал Рокоссовский» или «Генерал Черняховский» обойдется в 9420 рублей. А если вы едете семьей из трех человек? Посчитали? Почти 30 тысяч рублей только за то, чтобы поспать 36 часов в каюте по пути из Балтийска в Усть-Лугу. Но настоящая катастрофа спрятана в разделе грузовых перевозок. Росмарпорт поднял ставки на стандартную еврофуру длиной до 16,5 метра до 48 тысяч 200 рублей. А за негабаритную или тяжелую строительную технику – бульдозеры, экскаваторы, краны – прайс перевалил за 93 тысячи 700 рублей. И вот тут внимание. Указанная сумма – это только базовый фрахт судна. К этому ценнику сверху автоматической строчкой подшиваются портовые сборы за погрузку и выгрузку, швартовые операции, экологический сбор, агентские услуги и обязательное страхование груза. В реальности перевозчик за одну фуру отдает уже не 48 тысяч, а под все 60. То есть перевозка одного коммерческого грузовика из Ленинградской области в Калининградскую подорожала в один момент на десятки тысяч рублей. А теперь ответьте себе на вопрос. Что находится внутри этих прицепов, которые ежедневно стоят в очереди на погрузку в порту? А находятся там самые элементарные вещи, без которых жизнь в регионе просто встанет. металл, цемент, сухие строительные смеси, медикаменты, молочка, крупы, бытовая химия – абсолютно все. Логистика ведь устроена максимально просто. Перевозчик никогда не платит за подорожание из своего кармана. Если фракт фуры вырос на десятки тысяч рублей, да еще добавились обязательные портовые сборы и простой в очереди, дистрибьютор тупо закладывает эти расходы в конечную стоимость товара. В итоге застройщик поднимает цену за квадратный метр жилья, потому что арматура и бетономешалки стали золотыми. А сетевой супермаркет перерисовывает ценники на масло, яйца и бытовую химию. Но самый жесткий удар пришелся по железнодорожным перевозкам. За перевозку одного вагона места или цистерны тарифы тоже пересчитали. То есть сырье для местной промышленности и топливо подорожали еще на этапе заезда на палубу в Усть-Луге. И вот здесь мы подходим к главному геополитическому абсурду всей этой истории. Нам из каждого утюга ежедневно твердят: Литва блокирует сухопутный транзит, Евросоюз вводит санкции, нас пытаются задушить в транспортной осаде. И государственные паромы позиционируются как главный спасательный круг, как единственная надежная альтернатива блокаде. Но если это спасательный мост для целого региона эксклава, то почему государственное предприятие взвинчивает цены на перевозки так, будто его главная задача – выжать из калининградцев и местного бизнеса последние копейки? Чиновники регулярно рапортуют о выделении миллиардных федеральных субсидий на паромные перевозки. Но где эти деньги на практике, если за проезд обычного грузовика отдают под 60 тысяч, а рядовой пассажир за койку в каюте должен выложить почти десятку? Нас уверяют, что область защищена и никакой изоляции нет. Но цифры – штука упрямая. За сухопутную осаду отвечает НАТО, а за то, что у нас растут ценники на прилавках – наши же собственные прайсы. С вами был Балтийский лоцман. Берегите свои кошельки и до связи в новых выпусках.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
5: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Жители новосибирского села Чистополье Коченевского района пожаловались на закрытие детского сада без какой-либо озвученной причины.
2: Наш детский сад. Почему? Никто нам не озвучил. Какой причины? Чего?
21: Поэтому...
2: Сказали бы капитальный ремонт? Капитальный ремонт. Нет этого. Не озвучили.
21: Просто его закрывают и все.
2: Закрывают и все.
22: Кого нам сказала, что выделят какую-то сумму, средства, чтобы подлить что-то, чтобы садик мог еще функционировать. Но когда это будет? Вообще будет ли это? То есть просто все на словах.
23: Ну это нереально. У меня двое детей в садике.
22: У нас просто по итогу детская ребенок маленький.
23: У меня 4, у нас маленький.
22: Конечно, нам просто невозможно куда-то ездить. Это половину детей тут оставить. И это большинство мамочек здесь.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
24: Осенью всех накроет безработица. Из-за проблем с деньгами каждая десятая компания России готовится увольнять сотрудников. Растущие проблемы в экономике заставляют российский бизнес сокращать расходы на персонал. Этим планирует заняться 40% компаний, опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей. За три месяца их доля выросла почти вдвое, отмечают в РСПП.
0: Среди этих фирм более четверти рассматривают возможность сокращения штата, а каждая пятая собирается снизить зарплаты или оптимизировать социальный пакет. Это 11% и 8% от всех участников опроса.
24: Российские компании вслед за падением темпов роста экономики практически до нуля и сокращением спроса вынуждены увольнять сотрудников. Под угрозой увольнений работники строительных, добывающих и машиностроительных компаний, ритейла и консалтинговых организаций, отметил заместитель гендиректора Работа.ру Александр Ветерков.
4: При этом наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли. Нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал, компании предпочитают удерживать опытных универсалов.
24: Многие компании, столкнувшись с падением спроса, пытаются пережить тяжелые времена, отправляя сотрудников в неоплачиваемые отпуска или переводя их на неполную занятость. Так намерены действовать 17,5% опрошенных РСПП предприятий. А ключевым инструментом оптимизации расходов на персонал остается ограничение найма. Прежде чем сокращать персонал, компании последовательно режут смежные расходы на обучение, корпоративные мероприятия, командировки и прочее. Поэтому хорошим опережающим индикатором, дающим более точную картину рынка труда, являются операционные расходы на персонал, отмечает экономист Александр Кравцов. По его словам, в сложившейся ситуации компании выкручиваются как могут. При этом наиболее масштабные сокращения проводят крупнейшие работодатели страны.
7: Бизнес готовится сокращать персонал из-за замедления экономики, повышения налогов, дорогих кредитов и неплатежей со стороны контрагентов.
24: Увольнения уже идут. РЖД в этом году планирует сократить 15% центрального аппарата или 6 тысяч человек. Разработчик русского Microsoft Office «Новые облачные технологии» уволил почти 80% сотрудников. Веб сократит 15% персонала, а принадлежащее ему издательство «Просвещение» тоже планирует увольнение. Кроме того, сокращения идут в региональных строительных компаниях. Магнитогорский металлургический комбинат сокращает 10% управленцев, а в ВТБ для баланса затрат и расходов приступают к сокращению 10% персонала главного офиса. В сложной финансовой ситуации оказались сейчас многие предприятия в стране. Поддерживать их на плаву становится все труднее, поэтому растет количество увольнений, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Руководитель пресс-службы Росводоканал Тюмень Ирина Айданова заявила, что население ведет борьбу с водоканалом, несмотря на усилия, предпринимаемые по очистке воды, и пригрозила ее отключить, если критика будет продолжаться.
8: Сегодня 3 недели, как мы ведем борьбу нашей турой с водой, которая поступает на наши водочные сооружения, которую мы всеми силами пытаемся и очищаем до нормативов безопасности. Что мы за это время уже сделали? На прошлой неделе мы смонтировали установку аэрации. То есть мы воздух, который забрала из туры природа, природная стихия, мы его добавляем искусственно и запускаем искусственно естественные процессы очищения реки, окисления. И первые результаты мы уже получили. Кроме того, мы загрузили в наши фильтры еще 72 тонны уже гранулированного угля. То есть у нас сейчас угревание идет двойное. Но вместе с той борьбой, которую ведут сотрудники водоканала для того, чтобы жителям дать качественную, безопасную воду, наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? Вы боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду? А вы на минутку задумайтесь, а что будет, если водоканал примет решение не поставлять воду? У нас водоисточник очень плохого качества, и мы в любой момент можем остановить работу метелевских водочных сооружений, и 40% города останутся без воды. Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь? Просто пофантазируйте на минутку.
1: Криминальные новости.
9: Муж зарезал жену из-за ревности в Москве. По данным базы, между 31-летним Эрвандом и его 30-летней женой Анаит в квартире дома на Пятницком шоссе вспыхнула ссора на почве ревности и предполагаемой измены. Во время конфликта женщина попыталась спрятаться в одной из комнат, однако муж выломал дверь, ворвался внутрь и кухонным ножом нанес ей не менее 5 ударов. От полученных ранений женщина скончалась. Супруги вместе работали в одном из столичных дорожных предприятий. У пары остался маленький ребенок. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Участник СВО несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в водителя троллейбуса и получил срок. Ярославский гарнизонный военный суд назначил Максиму Новикову 14 лет колонии по делу о хулиганстве, вандализме и самовольном оставлении части. По версии обвинения, в период вне службы Новиков несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в водителя троллейбуса, когда стоял на остановке. Одна пуля попала в ногу мужчины, другие – в корпус троллейбуса. В 2023 году Новикова судили за причинение тяжкого вреда, приведшего к смерти человека. Тогда ему назначили 5,5 лет колонии. Но Новиков заключил контракт с Минобороны, после чего вышел на свободу. К октябрю 2025 года на него завели первое дело о самовольном оставлении воинской части, которое поступило в гарнизонный суд Тверской области. Второе дело о самоволке со стрельбой в водителя Ярославский суд начал рассматривать в мае этого года. Мужчину облили кипятком и зверски убили в Питере из-за 30 тысяч рублей. Как сообщает 112, все произошло на проспекте Ветеранов в Красносельском районе. Знакомые удерживали мужчину, требовали отдать деньги, избивали и вылили на него кипяток. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Двое подозреваемых задержаны, возбуждено уголовное дело. Барнаульский маньяк, убивавший абитуриенток, попросился на СВО. Под стражей серийный убийца, который похоронил на кладбище студенток 11 своих жертв, провел только 3 года из 25. Как пишет ШОТ, Виталий Манишин написал ходатайство к руководству Енисейской тюрьмы, в котором выразил желание заключить контракт с Минобороны. Ответа заключенный пока не получил. Сейчас маньяк сидит в 4-местной камере. Он постоянно требует позвать к нему адвоката, чтобы добиться освобождения. Манишин внезапно заявил, что его показания неправда, и он якобы никого не убивал. Серийного убийцу долго не удавалось поймать. Он скрывался у всех на виду, работал замглавы администрации Калманского района. В основном Манишин охотился на молоденьких абитуриентов Алтайского технического университета, обещал помочь с поступлением. Убивал и насиловал с конца 80-х до начала нулевых. Приговор маньяку вынесли только в октябре прошлого года. Первые 7 лет он должен провести в тюрьме, остальные в колонии. По данным следствия, Виталий Манишин, которого прозвали еще «Алтайским Фишером», входил в доверие к неопытным девочкам, изображал влиятельного человека и обещал место в престижном вузе. А когда жертвы попадались в ловушку, насиловал, душил и закапывал на собственном тайном кладбище. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: Житель Тюмени рассказал, что город тонет в нечистотах, и из-за этого вокруг стоит вонь, а из кранов течет жидкость с невыносимым запахом.
10: У нас в Тюмени прямо сейчас происходит экологическая катастрофа, которую замалчивают и делают вид, что ничего не происходит. Во многих районах и даже в самом центре города, на самой главной достопримечательности, это набережная, запах тухлости и болота, из-за которого не особо приятно, мягко говоря, находиться на улице. Точно так же воняет вода из-под крана, которой мы каждый день моемся, стираем ею вещи, кипятим, и даже после кипячения этот запах никуда не уходит, а в реке массово умирает рыба, которая лежит на берегах в большом количестве, и плавают даже трупы мертвых животных. Но самое интересное в этом всем, знаете, что люди в социальных сетях возмущаются, пишут претензии, но никто не дает никаких официальных комментариев. А те попытки это сделать, которые были, там просто полное вранье о том, что вода в пределах нормы, мы следим, все окей. Или как главную причину этого озвучивают паводки. Вот я, конечно, не эколог, не биолог, не политик, но я и не дурак. Здесь не нужно быть экстрасенсом и человеком, даже разбирающимся в этих темах, для того, чтобы понять, что реально происходит экологическая катастрофа прямо сейчас, до которой сегодня никому нет дела, и очевидно, что это не из-за паводков. Сколько я живу, паводки, затопления даже домов из-за подъема воды в реке, да, были и неоднократно, но такой вони в воздухе и от воды не было никогда. Я, между прочим, в этой реке даже в детстве купался, и это раньше считалось абсолютно нормальным. Сегодня же вода в этой реке пригодна только для купания говна, если. Просто вдумайтесь, это что нужно сливать в эту реку и на протяжении скольки лет, чтобы такой масштаб обрела эта катастрофа.
1: Главные новости дня.
14: Дроны добрались до нефтяного гиганта. В Ярославле горит один из крупнейших НПЗ России.
11: Очень четко.
12: Смена прошла.
14: Больше 1300 километров от линии фронта. За минувшую ночь беспилотники ударили сразу по двум гигантам нефтепереработки. «Башнефть» на Войл в Уфе и «Славяннефть» Янос в Ярославле, который входит в пятерку крупнейших НПЗ страны с мощностью 15 миллионов тонн нефти в год.
13: Всем доброе утро. Это НПЗ. Многие, наверное, слышали, что сегодня творилось у нас ночью до самого утра. И вот это все сегодня, завтра и последующие дни будет нашим воздухом. Но не говоря уже о других моментах.

0: Губернатор Ярославской области подтвердил попадание обломков в резервуары завода и сильный пожар, а также разрушения в жилом секторе. При этом системные удары по топливной инфраструктуре сожгли из бюджета России уже свыше 1 000 000 000 рублей. О разрушительном масштабе атак говорит эксперт по безопасности Александр Разумков.
1: Минус 2 крупнейших НПЗ за одну ночь – это прямая катастрофа для снабжения армии и внутреннего рынка. Дальнобойные дроны свободно проходят региональные зоны воздушной защиты и бьют по ключевым резервуарам. В июле под ударами оказались не менее 18 заводов, 8 из них полностью встали.
0: Попытки правительства помочь страдающей от ударов дронов нефтяной отрасли дотациями из бюджета ни к чему хорошему не приведут, ведь бюджет и так уже перешел черту запланированного дефицита, считает экономический аналитик Андрей Родионов.
2: Только с апреля по июль Минфин выплатами по демпферу перевел нефтяникам больше 1 000 000 000 рублей, чтобы компенсировать убытки от ударов и удержать цены на АЗЦ. Правительство сжигает последние 1 000 000 000 из бюджета при дефиците в 6 000 000 000 рублей за первое полугодие. Дроны не просто уничтожают заводы, они уничтожают финансовую подушку Кремля.
0: Удары по экспортной инфраструктуре и теневому флоту в Черном море лишают правительства главных источников финансирования оборонки, считает финансист Алексей Левушкин.
3: Картинка стабильности рушится на глазах жителей Ярославля и Башкирии, которые своими глазами наблюдают горящие резервуары. Власти платят 1 000 000 000 из налогов граждан, чтобы закрыть дыры в нефтепереработке, пока дефицит бюджета бьет все рекорды. Стратегия выжигания нефтяных доходов Кремля работает с хирургической точностью.
0: Пока экстренные службы продолжают тушить резервуары в Уфе и Ярославле, Минфин продолжает готовиться к новым рекордным незапланированным тратам, а автозаправки снова заговорили о проблемах с самыми ходовыми видами топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: На Радио Лента. Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Экс-полковник Виктор Баранец. О том, что украинская армия превратила Славянск и Краматорск в неприступные крепости и взять их практически невозможно.
6: Итак, впереди Славянск и Краматорск. Вы уже знаете наверняка, что такое Славянск и Краматорск. Это крупные промышленные города. Краматорск – это вообще-то город-завод. И подземные цеха, и толщина стен иногда превышает больше метра. В общем-то, в расчете, видимо, на небольшой ядерный взрыв или на могучую взрывную волну. Город, как бы там ни хотелось мне говорить, но надо говорить, словно создан для идеальной обороны. У украинцев тоже есть немалый опыт использования вот такой идеальной, не побоюсь сказать, обстановки для обороны, ситуации для обороны. Эти города уже готовятся к обороне. Внутри этих городов уже выстраиваются оборонительные линии. Я уже не говорю, что делается вокруг. А там, говорят, минами уже украинцы подступы к Славянску и Краматорску засыпали так, как московский бублик маком. Очень густо, очень грамотно построили секторы обстрела. И, в общем-то, там наша разведка говорит, что метра нет, который бы не обстреливал. Там эти доты. И так далее. В общем-то, нашим парням, нашим бойцам и офицерам придется сильно попотеть, чтобы подкрасться к этим фортецам. Сегодня бесполезно говорить, а когда же мы возьмем под контроль эти два крупных населенных пункта.

0: размерами.
1: Да,
0: величие
1: понятно.
0: Страны определяется интенсивностью использования территории. Вот этого у Путина не было, нет и никогда не будет. В 21 веке территория – это не источник благосостояния, а наоборот, предмет постоянных хлопот.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Юрист и гражданский активист Петр Афанасьев о возможности новой волны мобилизации.
4: Что-то подобное, как минимум, российские власти в голове держат, то это, во-первых, конечно же, наличие модуля мобилизации в едином реестре военнообязанных. Там есть такой блок, в который собирается вся информация о мужчинах, которых могут мобилизовать. Другое дело, что блок доступен только очень узкому числу начальников, типа Белоусова или Герасимова. Но такой блок есть. И очевидно, что он им нужен именно на случай мобилизации, а не для каких-то других полезных хозяйства целей. Главная проблема, если говорить о том, что происходит сейчас, а не о том, что произойдет потом или может произойти потом, это то, что сам по себе вот этот конструкт мобилизации, сами по себе разговоры о ней, они очень хорошо сейчас работают как аргумент для подписания контракта. И человека вполне можно принудить к подписанию контракта, запугивая его возможной мобилизацией. Это надо четко понимать сейчас. Ему можно говорить, если ты не подпишешь контракт сейчас, потом, когда произойдет мобилизация, она обязательно по нашим данным, вот, инсайдерским каким-нибудь произойдет, то ты уже не получишь ни денег, поедешь в Украину умирать, а так ты и деньги получишь, и будешь в относительной безопасности, и будешь самый умный, всех перехитришь. Вот это вот, на самом деле, главное, что надо сейчас понимать, что никакие разговоры про грядущую мобилизацию не могут и не должны быть аргументом в пользу того, чтобы подписывать контракт или идти в армию. Что бы там ни было осенью, решат они, что нужна мобилизация, решат они, что не нужна мобилизация. Сегодня это в первую очередь работает как аргумент для того, чтобы вас убивать. Не говоря уже о том, все-таки скажем очевидно, что мобилизация не прекращалась, что она была все это время, продолжалась. Что с осени 22 года она идет безостановочно все время.
2: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Это были «Фламинго». В Твери горит очередной склад Wildberries, а в Подмосковье – главный научный центр Роскосмоса. Z-сообщество подозревает, что атаки ракетами «Фламинго». Воздушные удары по ключевым объектам в глубоком тылу страны, похоже, вышли на новый технологический уровень. В подмосковном Королеве вспыхнул мощный пожар на территории главного научного центра Роскосмоса, отвечающего за навигационную систему ГЛОНАСС, разработку баллистических ракет и военные спутники. Одновременно в Тверской области после ночного налета беспилотников и серии взрывов загорелся крупнейший логистический склад Wildberries и объекты в частном секторе. Удары по тылу стали буквально ежедневными. На этом фоне в Z-сообществе нарастает паника. Военные блогеры утверждают, что ВСУ начали активнее применять новые украинские ракеты «Фламинго». О том, что на самом деле стоит за этой волной ударов, говорит эксперт по безопасности Максим Громов.
6: Поражение ЦНИИМШ в Королеве – это прямой удар по мозгам военного космоса и ракетно-космической отрасли. Власти пытаются списать все на короткое замыкание, но Z-сообщество прекрасно понимает – система ПВО в Подмосковье дырявая.
5: География ударов показывает, что российская система противовоздушной обороны не справляется с перегрузкой, а стратегические объекты остаются незащищенными, говорит аналитик Ян Матвеев.
7: Пока все средства ПВО стянуты на фронт для покрытия мясных штурмов на Донбассе, ключевые научные институты ВПК и гигантские хабы логистики под Москвой и Тверью остаются полностью голыми. Удары по объектам Роскосмоса подрывают системы навигации и космической разведки, без которых современная армия просто слепнет.
5: Пока федеральное телевидение старается не освещать удары по НПЗ, видеоочевидцев говорят больше любого выпуска новостей на Первом канале, считает социолог Дмитрий Волков.
8: Когда взрывы и пожары происходят в научном сердце страны, в Подмосковье, сказки про все под контролем больше не работают. Население региона видит горящие склады и институты, а Z-паблики вопят про новые ракеты. Картинка стабильности окончательно рассыпалась. Война полностью перешла на территорию России.
5: Использование новых типов вооружений и регулярность прорывов

0: ПВО подтверждают, что защитить даже важнейшие оборонные центры вблизи столицы армия уже не в состоянии. Отмечу, что ракета «Фламинго» — это относительно новая разработка украинской частной компании. Ее представили только в прошлом году. Заявленная производителем дальность полета — 3000 километров. Получается, радиус ее действия едва ли не любой регион России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Подростков вербуют в расходники. Александр Коц о подготовке теракта против военного.
3: Сегодня в нашей постоянной рубрике «Биатлон дня» трое подростков, планировавших совершить теракт на территории Приморского края. По заданию украинских кураторов, недоросли из Владивостока и Находки собирали информацию о военнослужащих, снимали на фото и видео их дома, следили за передвижениями. По версии силовиков, они планировали подорвать одного из офицеров Росгвардии, участвовавшего в специальной военной операции. Довести задуманное до конца мамкины террористы не успели. Оперативники ФСБ задержали их на этапе подготовки теракта. В ходе обыска в домах подростков были обнаружены устройства и компоненты, необходимые для изготовления самодельных зажигательных устройств. Также изъяты предметы с символикой запрещенных в России организаций и документы. Злоумышленников заключили под стражу. В их отношении возбудили уголовные дела по статье 275 «Государственная измена» и части 2 статьи 205.5 «Участие в деятельности террористической организации». За такие преступления им грозит максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. И на юный возраст судья не посмотрит. По этим статьям уголовная ответственность в России наступает с 14 лет.
2: Германия вооружает Киев без пауз. Z-блок «Тасманский дьявол» о новых вложениях в украинскую армию.
4: Немцы вовсю вваливаются в вооружение Украины. Quantum Systems разогнала прототип электрического дрона-перехватчика до 699 км в час. Компания базируется в Гильхенге под Мюнхеном. Тесно сотрудничает с Бундесвером и Украиной. Недавно привлекла 160 миллионов евро инвестиций от Porsche, Airbus и Hensoldt для ускорения производства и разработки искусственного интеллекта. Имеет офисы в Штатах, Австралии, Украине и Румынии. Один из ключевых европейских поставщиков дронов Украине. Также Писториус проговорился о секретных поставках немецких гаубиц Киеву. Немцы, как и другие западные спонсоры украинцев, должны начать терять свои активы. Даже на территории Украины их немало.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
6: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
5: Да, и подпись.
6: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
5: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
6: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
5: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
6: То есть ремонт техники, работа по специальности.
5: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
6: Так быстро?
5: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
6: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
5: Логично.
6: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
5: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
6: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
5: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
6: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
5: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
6: Прямо забирают? Физически?
5: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
6: Личность просто стирается.
5: Остается только инвентарная единица.
6: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
5: Ну, попробуй не пойди.
6: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
5: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
6: Что ты имеешь в виду?
5: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
6: В смысле, в реальные ямы в земле?
5: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
6: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
5: Хуже. Это пыточные условия. Вот известна история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
6: Кошмар.
5: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
6: И чем это закончилось?
5: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
6: То есть просто сломали человека?
5: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
6: И как это оформили?
5: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
6: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
7: Ага.
6: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
5: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебнику. В реальности зоны боевых действий, военная полиция – это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
6: В каком смысле?
5: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
6: Вымогательство за что?
5: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
6: То есть откупиться?
5: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
6: А если он откажется?
5: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
6: И проверки начнутся.
5: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
6: Так.
5: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии, шанс выжить там стремится к нулю.
6: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен, это же война.
5: Да.
6: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
5: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
6: Из-за чего?
5: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
6: Классика жанра. И что было после жалобы?
5: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
6: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
5: Казалось бы.
6: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
4: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
6: Почему?
5: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
6: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
5: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
6: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
5: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
6: Это как?
5: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
6: Да ладно?
5: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
6: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
5: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
6: Ужас.
5: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ: людей не хватает. И человека с кровоточащей культюр отправляют на боевые позиции.
6: Но он же ходить нормально не может.
5: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: сам разберешься, твои проблемы.
6: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
5: Они просто игнорируются.
6: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
5: Допустим.
6: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
5: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
6: Опять бумаги.
5: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
6: Теряют справки.
5: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
6: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
5: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
6: Зачем?
5: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
6: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
5: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н. Она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
6: Так.
5: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальная экспертиза присваивает ему третью группу инвалидности.
6: Третью.
5: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
6: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
5: Выходит, что так.
6: А что происходит со страховыми выплатами по гибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
5: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
6: Из-за чего отказывают?
5: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
6: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
5: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
6: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
5: Какое?
6: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
5: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
6: Да, к психологам ходить не принято.
5: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да инфраструктуры помощи просто нет.
6: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
5: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
6: И все.
5: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
6: Алкоголь и наркотики.
5: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
6: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
5: Конечно, нет.
6: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
5: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
6: Психика сломана.
5: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
6: А общество при этом живет в другой реальности.
5: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
6: Героический образ.
5: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
6: И замыкается в себе.
5: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену,
6: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
5: Какой?
6: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму? Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
5: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Дроны добрались до нефтяного гиганта. В Ярославле горит один из крупнейших НПЗ России.
8: Очень четко.
9: Смена прошла.
7: Больше 1300 километров от линии фронта. За минувшую ночь беспилотники ударили сразу по двум гигантам нефтепереработки. «Башнефть» на Войл в Уфе и «Славяннефть» Янос в Ярославле, который входит в пятерку крупнейших НПЗ страны с мощностью 15 миллионов тонн нефти в год.
10: Всем доброе утро. Это НПЗ. Многие, наверное, слышали, что сегодня творилось у нас ночью до самого утра. И вот это все сегодня, завтра и последующие дни будет нашим воздухом. Но не говоря уже о других моментах.

0: Губернатор Ярославской области подтвердил попадание обломков в резервуары завода и сильный пожар, а также разрушения в жилом секторе. При этом системные удары по топливной инфраструктуре сожгли из бюджета России уже свыше триллиона рублей. О разрушительном масштабе атак говорит эксперт по безопасности Александр Разумков.
1: Минус два крупнейших НПЗ за одну ночь – это прямая катастрофа для снабжения армии и внутреннего рынка. Дальнобойные дроны свободно проходят региональные зоны воздушной защиты и бьют по ключевым резервуарам. В июле под ударами оказались не менее 18 заводов, 8 из них полностью встали.
0: Попытки правительства помочь страдающей от ударов дронов нефтяной отрасли дотациями из бюджета ни к чему хорошему не приведут, ведь бюджет и так уже перешел черту запланированного дефицита, считает экономический аналитик Андрей Родионов.
2: Только с апреля по июль Минфин выплатами по демпферу перевел нефтяникам больше триллиона рублей, чтобы компенсировать убытки от ударов и удержать цены на АЗЦ. Правительство сжигает последние триллионы из бюджета при дефиците в 6 триллионов рублей за первое полугодие. Дроны не просто уничтожают заводы, они уничтожают финансовую подушку Кремля.
0: Удары по экспортной инфраструктуре и теневому флоту в Черном море лишают правительства главных источников финансирования оборонки, считает финансист Алексей Левушкин.
3: Картинка стабильности рушится на глазах жителей Ярославля и Башкирии, которые своими глазами наблюдают горящие резервуары. Власти платят триллионы из налогов граждан, чтобы закрыть дыры в нефтепереработке, пока дефицит бюджета бьет все рекорды. Стратегия выжигания нефтяных доходов Кремля работает с хирургической точностью.
0: Пока экстренные службы продолжают тушить резервуары в Уфе и Ярославле, Минфин продолжает готовиться к новым рекордным незапланированным тратам, а автозаправки снова заговорили о проблемах с самыми ходовыми видами топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Президент Владимир Путин обратился к участникам Российско-Киргизского экономического форума и межрегиональной конференции.
6: Уважаемые друзья, сердечно приветствую всех участников, организаторов и гостей сразу двух крупных совместных российско-киргизских мероприятий. Круг тем форума и конференции широк и разнообразен. Это углубление торгово-инвестиционной и промышленной кооперации, сотрудничество в сельском хозяйстве, транспорте, цифровизации, туризме. Кроме того, запланировано совместное заседание российско-киргизского и киргизско-российского деловых советов, а также выездная сессия Петербургского международного экономического форума. Не может не вызывать удовлетворения, что слаженные усилия правительств и ведомств России и Киргизии, бизнеса и региональных властей позволили выстроить прочную экономическую базу двустороннего сотрудничества. Диверсифицируется и неуклонно растет взаимная торговля. По итогам 2025 года товарооборот увеличился на 26% и превысил 5 миллиардов долларов.
4: Главные новости дня.
7: Осенью всех накроет безработица. Из-за проблем с деньгами каждая десятая компания России готовится увольнять сотрудников. Растущие проблемы в экономике заставляют российский бизнес сокращать расходы на персонал. Этим планирует заняться 40% компаний, опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей. За три месяца их доля выросла почти вдвое, отмечают в РСПП.
8: Среди этих фирм более четверти рассматривают возможность сокращения штата, а каждая пятая собирается снизить зарплаты или оптимизировать социальный пакет. Это 11% и 8% от всех участников опроса.
7: Российские компании вслед за падением темпов роста экономики практически до нуля и сокращением спроса вынуждены увольнять сотрудников. Под угрозой увольнений работники строительных, добывающих и машиностроительных компаний, ритейла и консалтинговых организаций, отметил заместитель гендиректора Работа.ру Александр Ветерков.
9: При этом наиболее уязвимы сотрудники, чья работа не приносит прямой прибыли. Нетехнические специалисты в IT, джуниоры во всех сферах, маркетологи и административный персонал, компании предпочитают удерживать опытных универсалов.
7: Многие компании, столкнувшись с падением спроса, пытаются пережить тяжелые времена, отправляя сотрудников в неоплачиваемые отпуска или переводя их на неполную занятость. Так намерены действовать 17,5% опрошенных РСПП предприятий. А ключевым инструментом оптимизации расходов на персонал остается ограничение найма. Прежде чем сокращать персонал, компании последовательно режут смежные расходы на обучение, корпоративные мероприятия, командировки и прочее. Поэтому хорошим опережающим индикатором, дающим более точную картину рынка труда, являются операционные расходы на персонал, отмечает экономист Александр Кравцов. По его словам, в сложившейся ситуации компании выкручиваются как могут. При этом наиболее масштабные сокращения проводят крупнейшие работодатели страны.
10: Бизнес готовится сокращать персонал из-за замедления экономики, повышения налогов, дорогих кредитов и неплатежей со стороны контрагентов.
7: Увольнения уже идут. РЖД в этом году планирует сократить 15% центрального аппарата или 6 тысяч человек. Разработчик русского Microsoft Office «Новые облачные технологии» уволил почти 80% сотрудников. Веб сократит 15% персонала, а принадлежащее ему издательство «Просвещение» тоже планирует увольнение. Кроме того, сокращения идут в региональных строительных компаниях. Магнитогорский металлургический комбинат сокращает 10% управленцев, а в ВТБ для баланса затрат и расходов приступают к сокращению 10% персонала главного офиса. В сложной финансовой ситуации оказались сейчас многие предприятия в стране. Поддерживать их на плаву становится все труднее, поэтому растет количество увольнений, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Депутат Народного Хурала Бурятии от КПРФ Баир Циренов рассказал, что в республике готовится к визиту главы государства и предложил устроить реальную встречу президента с народом, чтобы обсудить непростое положение в республике и в стране.
11: Всем привет. Наверное, многие уже видели, как мальчик из Бурятии пригласил Владимира Путина в Бурятию. Так вот, вам инсайдерская информация, что подготовка приезда Путина уже идет полным ходом. Ряд учреждений в республике уже начинают красить заборы, что называется, готовить приезд президента. Но я в связи с этим, на самом деле, хотел бы обратиться к главе республики Алексею Цыденову, который проявляет заботу о нашей республике, по крайней мере, он об этом постоянно говорит, чтобы в рамках этой заботы он обеспечил реальную встречу с президентом, чтобы можно было обсудить проблемы нашей республики, а не просто покрасоваться, устраивать очередной раз шоу и нам рассказывать, как мы все прекрасно живем, и просто петь дифирамбы президенту. Положение республики вообще в стране очень непростое, и реальный живой разговор народа с президентом был бы гораздо ценнее, чем очередной пиар, который они, ну, заготовили, очевидно, для нас.
4: На радио «Лента» шок дня.
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Говорят военкоры.
13: Подростков вербуют в расходники. Александр Коц о подготовке теракта против военного.
14: Сегодня в нашей постоянной рубрике «Биатрон дня» трое подростков, планировавших совершить теракт на территории Приморского края. По заданию украинских кураторов, недоросли из Владивостока и Находки собирали информацию о военнослужащих, снимали на фото и видео их дома, следили за передвижениями. По версии силовиков, они планировали подорвать одного из офицеров Росгвардии, участвовавшего в специальной военной операции. Довести задуманное до конца мамкины террористы не успели. Оперативники ФСБ задержали их на этапе подготовки теракта. В ходе обыска в домах подростков были обнаружены устройства и компоненты, необходимые для изготовления самодельных зажигательных устройств. Также изъяты предметы с символикой запрещенных в России организаций и документы. Злоумышленников заключили под стражу. В их отношении возбудили уголовные дела по статье 275 «Государственная измена» и части 2 статьи 205.5 «Участие в деятельности террористической организации». За такие преступления им грозит максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. И на юный возраст судья не посмотрит. По этим статьям уголовная ответственность в России наступает с 14 лет.
15: Германия вооружает Киев без пауз. Z-блок «Тасманский дьявол» о новых вложениях в украинскую армию.
16: Немцы вовсю вваливаются в вооружение Украины. Quantum Systems разогнала прототип электрического дрона-перехватчика до 699 км в час. Компания базируется в Гильхинге под Мюнхеном. Тесно сотрудничает с Бундесвером и Украиной. Недавно привлекла 160 миллионов евро инвестиций от Porsche, Airbus и Hensoldt для ускорения производства и разработки искусственного интеллекта. Имеет офисы в Штатах, Австралии, Украине и Румынии. Один из ключевых европейских поставщиков дронов Украине. Также Писториус проговорился о секретных поставках немецких гаубиц Киеву. Немцы, как и другие западные спонсоры украинцев, должны начать терять свои активы. Даже на территории Украины их немало.
4: Радио «Лента». 1557 АМ. Солдатская почта.
17: Безымянные могилы размером с город. В ДНР военное кладбище превратили в свалку. Среди гор мусора лежат куски тел неизвестных солдат. В Моспино под Донецком разгорается жуткий скандал, вскрывший истинное отношение к погибшим солдатам. На местном кладбище родственники пропавших без вести бойцов 102-го мотострелкового полка обнаружили массовое захоронение невостребованных тел, буквально утопающие в бытовом мусоре и грязи. Вместо имен на табличках стоят аббревиатуры БО. Так чиновники обозначают биоотходы, то есть фрагменты человеческих тел. О том, с чем столкнулись семьи на кладбище по улице Пархоменко, рассказывает родственница пропавшего военнослужащего Василиса.
18: Конечно, мы нашли кого-то. Вот видишь, написано БО. Это тут захоронены руки-ноги чьи-то. А чьи неизвестно. Биоотходы, как они говорят. Видишь, написано.
19: Ты аккуратнее там, смотри, не провались. Ты сейчас стоишь на очень...
18: Сейчас, как... сейчас мы тебя прикопаем тут, Ян. Жданы. И погнала, могла их сколько. Ай, мама, вас будет в шоке. Моя.
17: Система изначально тормозит ДНК-экспертизы и опознание, чтобы не портились отчеты и не приходилось выплачивать миллионные компенсации семьям, считает волонтер Алена Семенова.
20: Чиновникам и военному командованию выгодно держать солдат в статусе пропавших без вести или списывать в биоотходы. Нет тела, нет выплат, а масштаб потерь остается шито-крыто. Когда останки людей сваливают в грязь рядом с бытовым мусором, это не просто халатность, это циничное уничтожение улик ради экономии бюджета и красивой картинки для руководства.
17: Местная администрация «Единой России» сейчас судорожно пытается замять скандал и спрятать полигон с останками от общественности. Но ничего не получается, говорит социальный аналитик Дмитрий Соколов.
21: Чиновники судорожно пытаются спрятать эту человеческую свалку, но скрыть горы безымянных могил уже не получится. Для тысяч семей наглядно показали реальное лицо этой войны. Вся громкая патриотическая риторика Кремля заканчивается там, где погибшего солдата зарывают в безымянную яму с пометкой «Биоотходы».
17: Скандал вокруг кладбища в Моспино продолжает набирать обороты. Семьи пропавших без вести бойцов объединяются, чтобы дать истории огласку и заставить власти провести ДНК-экспертизы тех, кого система списала в мусор. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
1: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня продолжим разбирать тему, по которой приходит огромное количество вопросов. Списание долгов участников СВО и членов их семей. Объясняю простым языком, без всякой юридической путаницы. Итак, первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, то есть банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если военнослужащий занимал деньги у физического лица, соседа, знакомого, родственника, конечно же, такой долг государством не списывается, его придется возвращать в общем порядке, как говорится. Теперь по ситуациям. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы в связи с участием в СВО, вот здесь уже действует механизм списания долгов. Списываются те долги, которые были взяты до подписание контракта. Какие же долги списываются? Долги самого бойца, его супруги, если они были взяты в период брака с этим бойцом, долги иждивенцев, но иждивение должно быть обязательно установлено судом. Несовершеннолетние дети кредиты брать не могут, поэтому речь идет именно о случаях, когда иждивенец взрослый, но официально признан находящимся на содержании. Отдельно также скажу о так называемых черных вдовах. Это случаи, когда люди вступают в брак с военнослужащими уже после его участия в СВО с целью получить выплаты или списать собственные долги. Такие схемы активно оспариваются сейчас в судах. Практика складывается в сторону проверки добросовестности брака. Поэтому рассчитывать на легкий способ обнулить, как говорится, личные обязательства здесь не стоит. Так каков же наш с вами итог по сказанному? Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, да, возможно, более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникших до контракта. Самая частая ошибка – путать просто долг и исполнительное производство. Это абсолютно разные юридические стадии, и именно от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что, друзья, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, или вдруг его права нарушаются, я помогу вам бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и обязательно добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
4: Говорят военкоры.
15: Разработчиков выбивают по одному. Военный журналист Анастасия Кашеварова о новом покушении.
2: Вооруженные силы Украины пытаются выбить наших разработчиков-беспилотников. Первым было покушение на Андрея. Его лаборатория беспилотного транспорта с 2022 года поставляет на фронт различные беспилотники. В Андрея стреляли почти у дома. Сейчас пострадал Владимир Ткачук, разработчик «Упыря», гендиректор «Урал-дрон-завода». В его машину было заложено взрывное устройство. Погиб охранник. Владимир в реанимации, состояние стабильное. В Москве крупный теракт был, покушение на высокопоставленных лиц. Есть погибшие. То есть враг совершает теракты внутри России все чаще. Не с помощью беспилотников, а физически, руками граждан России. Это большая проблема наших силовиков и спецслужб. Ну и напомню, что я еще в самом начале специальной военной операции писала об этом обо всем. Будьте все очень бдительны. Спаси Господи.
13: Вашингтон наступает. Военкор Поддубный об американской разведке для Киева.
16: Обмен разведывательными данными между Штатами и Украиной вновь вышел на высокий уровень. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на американских законодателей, в том числе на главу спецкомитета по разведке Сената Марка Уорнера. При этом российская сторона неоднократно доводила до Вашингтона свою позицию. Передача разведданных Киеву для наведения ударов по территории Российской Федерации недопустима. В Москве подчеркивают, что, предоставляя Украине необходимые сведения для атак, западные разведки несут прямую ответственность за последствия. На сегодняшний день США остаются главным поставщиком разведданных для Киева. На долю американских спецслужб приходится до 80% всей получаемой Украиной информации. Возможности европейских стран пока не позволяют компенсировать этот объем ни в количественном, ни в качественном отношении. Какого-то внятного ответа со стороны нашей власти американцам нет.
13: Главная угроза. Военкор канал старше Эды, а Starlink на украинских дронах.
16: Крайне забавляет вся эта риторика с передачей лицензий на производство патриотов украинцам, а равно кратное увеличение передачи военной помощи, о которой мечтают тамошние говорящие головы. На переданную лицензию ракет не сделаешь. Это сложнейший комплекс, требующий больших финансовых вливаний и еще больших трудозатрат. Американцам проще делать зуры в Америке и отдавать Киеву, чем заниматься передачей лицензий. Что касается кратного увеличения поставок ракетного вооружения и снарядов, то его тоже может не быть. Денег можно дать, что, в общем, Запад и делает. А выдать все это в железе гораздо сложнее. Но нам радоваться не нужно. Что действительно опасно и на что надо отвечать, так это на Старлинки, установленные на украинских дронах. Старлинк был и остается самым совершенным оружием противника. И сколько ни вози Эрла Маска по городам и весям матушки Руси, Илон Маск продолжит воевать с Россией на стороне Украины. Вот так.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Это были «Фламинго». В Твери горит очередной склад «Вайлдберрис», а в Подмосковье – главный научный центр Роскосмоса. Z-сообщество подозревает, что атаки ракетами «Фламинго». Воздушные удары по ключевым объектам в глубоком тылу страны, похоже, вышли на новый технологический уровень. В подмосковном Королеве вспыхнул мощный пожар на территории главного научного центра Роскосмоса, отвечающего за навигационную систему ГЛОНАСС, разработку баллистических ракет и военные спутники. Одновременно в Тверской области после ночного налета беспилотников и серии взрывов загорелся крупнейший логистический склад «Вайлдберрис» и объекты в частном секторе. Удары по тылу стали буквально ежедневными. На этом фоне в Z-сообществе нарастает паника. Военные блогеры утверждают, что ВСУ начали активнее применять новые украинские ракеты «Фламинго». О том, что на самом деле стоит за этой волной ударов, говорит эксперт по безопасности Максим Громов.
0: Поражение ЦНИИМАШ в Королеве – это прямой удар по мозгам военного космоса и ракетно-космической отрасли. Власти пытаются списать все на короткое замыкание, но Z-сообщество прекрасно понимает – система ПВО в Подмосковье дырявая.
17: География ударов показывает, что российская система противовоздушной обороны не справляется с перегрузкой, а стратегические объекты остаются незащищенными, говорит аналитик Ян Матвеев.
3: Пока все средства ПВО стянуты на фронт для покрытия мясных штурмов на Донбассе, ключевые научные институты ВПК и гигантские хабы логистики под Москвой и Тверью остаются полностью голыми. Удары по объектам Роскосмоса подрывают системы навигации и космической разведки, без которых современная армия просто слепнет.
17: Пока федеральное телевидение старается не освещать удары по НПЗ, видеоочевидцев говорят больше любого выпуска новостей на Первом канале, считает социолог Дмитрий Волков.
22: Когда взрывы и пожары происходят в научном сердце страны в Подмосковье, сказки про все под контролем больше не работают. Население региона видит горящие склады и институты, а Z-паблики вопят про новые ракеты. Картинка стабильности окончательно рассыпалась. Война полностью перешла на территорию России.
17: Использование новых типов вооружений и регулярность прорывов ПВО подтверждают, что защитить даже важнейшие оборонные центры вблизи столицы армия уже не в состоянии. Отмечу, что ракеты «Фламинго» — это относительно новая разработка украинской частной компании. Ее представили только в прошлом году. Заявленная производителем дальность полета – 3000 километров. Получается, радиус ее действия едва ли не любой регион России. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Российские предприниматели, работавшие с Wildberries, обратили внимание на то, что их товары появились в продаже на AliExpress и стали подозревать, что продукты их компаний не сгорели, а были вывезены со складов заблаговременно.
6: Это получается история. Я захожу сейчас на AliExpress и нахожу наши пазлы. Все как на ВБ, даже отзывы. А меня мучил вопрос. У нас есть два артикула, которых нет в наличии у нас на нашем складе, то есть мы сейчас их не продаем со своего склада. И при еще первых пожарах, после этих пожаров, у нас их не стало в наличии. Какой-то день я вижу у себя в личном кабинете, что появились остатки. Но как покупатель у меня нет в наличии, то есть они не появляются. При этом идут заказы. Сначала я думала, что, возможно, это отказы, да, или возвраты, когда покупатель в пункте выдачи отказался, и пазлы поехали на другой склад. Но нет столько возвратов, нет столько отказов, и при этом остатки, которые вот подгрузились в личном кабинете, они меняются, они уменьшаются. Я не могла понять, почему так. А теперь поняла, наши пазлы просто продаются на площадке AliExpress. Как вам такое?
8: Ну что, ребят, каждый день горят склады Wildberries, но что я увидела сегодня? Вы давно заходили на AliExpress? А надо, ребят, пошлите, покажу. Заходим на AliExpress, в поиске пишем свой бренд, мой бренд Lavita, добавляем платье. И что мы видим? Все наши топы, правда, не все, они сгорели практически все. Завышенная цена, рейтинг занижен, количество подтянуто. Больше всего скажу, что если вы заходите, даже размеры все подтянуты. То есть все количество и все проставлено полностью. Это что происходит?
9: Ребят, мои сгоревшие костюмы на электростале продаются на AliExpress с моими фотографиями, с моими отзывами. Это что получается? Они ни хрена не сгорели? Получается, их вывезли. Сейчас их кто-то там продает.
4: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
23: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. По всему земному шару, от берегов загадочной Японии до теплых вод Средиземного моря, исследователи находят грандиозные затопленные каменные комплексы. монументальные террасы Йонагуни или ушедшие под воду античные храмы Египта поражают воображение своими циклопическими масштабами и строгой геометрией линий. Люди, совершающие глубокие погружения к этим безмолвным подводным гигантам, часто сообщают о совершенно странных физиологических эффектах, ощущении покалывания по всему телу, внезапных вспышках эйфории и устойчивом чувстве, что эти древние руины до сих пор испускают мощные потоки какой-то невидимой нам энергии. Из глубины океана на нас смотрят немые свидетельства глобальных катастроф прошлого, которые в одночасье стерли с лица Земли целые процветающие цивилизации античного мира. Эзотерики и сторонники альтернативной истории убеждены, что эти подводные монументы являются уцелевшими храмами легендарной Атлантиды или мифической колыбели всего человечества континента Му. Они искренне верят, что древние жрецы специально строили свои святилища из особых кристаллических пород камня, которые способны аккумулировать и хранить ментальную энергию тысячелетиями, даже находясь под колоссальным давлением соленой воды. В их представлении подводные храмы — это не просто памятники, а работающие резонаторы, ожидающие момента, когда человечество вновь станет достойным их силы. Однако морские биологи и профессиональные геологи дают этим феноменам строгое, сухое научное объяснение, полностью очищенное от магии и эзотерики. Большинство подводных террас, как в случае с Йонагуни, представляют собой результат естественного выветривания и эрозии песчаника под воздействием мощных приливных течений и тектонических сдвигов, которые со временем создают очень ровные прямоугольные уступы. А необычные ощущения дайверов, посещающих эти места, вызваны вполне реальными физическими факторами, легким азотным отравлением на глубине, влиянием инфразвука от движения огромных морских масс сквозь каменные лабиринты и вполне понятным психологическим восторгом от созерцания величественных картин древности. Подводная археология продолжает открывать нам реальные затонувшие города, такие как Гераклеон, доказывая, что наша история гораздо сложнее и интереснее, чем любые домыслы о мистических силах. Каждый найденный обломок колонны или древняя статуя в Иле рассказывает реальную историю людей, которые боролись со стихией до самого конца. Мы продолжаем погружаться в бездну не для того, чтобы искать призраков прошлого, а чтобы восстановить хронологию человеческого гения, который не нуждается в магии, чтобы оставить след в вечности. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мое видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.

0: И будьте готовы к ним, к изменениям в планах, потому что райдо также указывает на циклы и повторения. И если вы, например, зациклились на чем-то, то в этот день самое время разобраться и навести порядок, то есть выйти из этого замкнутого круга. И где же этот выход найти? В переговорах, может, и спорах этот день идеально подходит для компромиссов. То есть старайтесь находить общее решение без упреков, иначе все пойдет на смарку. Так, а по здоровью руна Райдо отвечает за ноги, суставы, опорно-двигательный аппарат, вот все то, что связано с движением, да? И бывает, что она указывает на необходимость поездки, например, для улучшения здоровья и самочувствия. Это может быть курорт, санаторий, дача, может, на море наконец-то поедете. И поездка даже на природу или смена обстановки пойдут только вам на пользу. И в целом, конечно, такой день требует движения, как физического, так и ментального. В отношениях тоже попробуйте пойти навстречу к партнеру, может, где-то уступить, если были какие-то склоки, недопонимания, упреки, обиды. Вот все это отпустите и найдите этот путь движения к сердцу вашего партнера. Обязательно будьте готовы к переменам и адаптируйтесь к обстоятельствам очень быстро. Это главное качество этого дня. Разговоры, компромиссы станут вашим козырем, то есть уметь договариваться, причем спокойно, без эмоциональных всплесков. Вы слушайте другую сторону, свои аргументы приведите и найдите точки соприкосновения. Ну и, конечно же, не бойтесь действовать. В этот день открываются новые возможности для роста и улучшения. Только тем, кто не сидит на месте, кто врывается просто в свои возможности и пытается взять от жизни максимум. Главное, держите руку на пульсе и не упускайте свои шансы. Принимайте, благодарите, двигайтесь в направлении своего успеха и, конечно же, берегите себя.
1: Радиолента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Владелец пункта выдачи заказов Wildberries пожаловалась на то, что склад пустой, товары Marketplace привозят всего одну машину в сутки, что катастрофически мало, отчего выручка упала в 3 раза.
4: Новое утро не очень доброе, пока я отрабатываю свои смены в Озон, чтобы хоть как-то сэкономить на зарплате и спасти наш пункт выдачи Wildberries. Горит очередной склад в Тульской области. Несмотря на это, товар нам потихонечку везут. В среднем проезжает одна машина в сутки. Это катастрофически мало для нашего пункта выдачи. А выручки упали в 3 раза. Напомню, что пункты выдачи зарабатывают с процента от выданных товаров. А когда нечего выдавать и пустой склад, соответственно, мы ничего не зарабатываем. Что же будет с пунктами выдачи Wildberries в ближайшее время? Все очень просто. Начнется настоящая игра на выживание, голодные игры. Причем преимущество будет у тех, кто сидит на своей аренде, не тратится на аренду, и у тех, кто может сократить расходы на оплату труда, то есть выходить работать самостоятельно, что многие уже и делают. Хотя, конечно, и это не помогает. Wildberries как партнер помогать нам не хочет. Я лично писала с просьбой поднять нам хотя бы тариф, либо оказать какую-то субсидированную помощь. На что Wildberries ответил, что наш тариф и так подразумевает все те расходы, которые мы несем. Ну а то, что нам не везут товар, это как бы не их проблема. Другой вопрос, если те пункты выдачи, которые объективно лишние на карте, которых могло бы и не быть, все массово закроются и останутся действительно нужные пункты выдачи. Возможно, они смогут дышать и смогут жить, так как все эти поставки уже саккумулируются на эти пункты выдачи. Поэтому голодные игры объявляются открытыми.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из

0: первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: В каждой шутке есть доля шутки. В сети завирусилось видео, где губернатор без прозванных просит президента направить в область допсилы для охраны порта и нефтебаз. Власти поспешили заверить, что это происки врагов. Клятва Гиппократа больше не работает. Житель Калининграда после операции просидел в очереди к хирургу 10 часов. Почему медицина в регионе не лечит, а калечит? Фекальное амбре в разгар туристического сезона. На центральный пляж Янтарного течет канализация из туалетов и кафе. Куда смотрят власти? Итак, в сети распространяется видеоролик, в котором губернатор Калининградской области обращается к президенту с просьбой направить в регион дополнительные федеральные силы для защиты топливной инфраструктуры. В ролике речь идет об охране морских портов, нефтебаз, топливных терминалов и крупных автозаправок. Авторы публикации утверждают, что этот фрагмент из эфира программы «Вести», что придает истории оттенок сенсации.
2: Уважаемый Владимир Владимирович, обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть возможность направления дополнительных федеральных сил для усиления охраны объектов критической транспортной и топливной инфраструктуры Калининградской области.
1: Вскоре эту информацию опровергла пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова. По ее словам, видео создано искусственным интеллектом на основе интервью Алексея Беспрозванных для телеканала «Россия-24». Дескать, это происки врагов, которые реальное интервью изменили, оригинальный смысл вырезали, наложили другую озвучку и запустили в сеть, чтобы посеять в регионе панику и хаос. Между тем, о потенциальных угрозах критической портовой и топливной инфраструктуре Калининградской области регулярно высказываются военные аналитики, эксперты по безопасности и представители специализированных изданий. Причем интерес к этой теме резко возрос после того, как в мае в регионе впервые официально объявлялся режим опасности БПЛА и вводился план «Ковер» в аэропорту Храброво. Вот несколько мнений экспертов о существующих рисках для эксклава.
3: Полковник в отставке, член общественного совета при Минобороны Виктор Баранец, убежден, что европейская часть России от Калининграда до Урала входит в зону досягаемости украинских беспилотников дальнего радиуса действия – до 3000 километров. По его оценке, ключевой целью таких атак является топливно-энергетический комплекс, поэтому калининградские объекты требуют повышенной защиты. Логистику возможных атак на эксклав анализировал и военный эксперт Александр Арутюнов. По его мнению, дроны могут проникать в Калининградскую область, в частности, используя гражданские авиационные коридоры над Балтийским морем. Географическая удаленность региона больше не гарантирует его неуязвимость. В то же время военные обозреватели портала «Русское оружие» считают, что появление БПЛА в калининградском небе технически возможно, если аппараты «Камикадзе» запускаются через приграничные районы соседних государств или в обход них над нейтральными водами. Портовые терминалы и нефтебазы Калининградской области являются наиболее уязвимыми точками из-за их стационарного расположения и высокой пожароопасности, подчеркивают эксперты.
1: Кстати, очередная массированная атака дронов ВСУ 6 августа опять сорвала расписание Храброво. Задержали или отменили десятки рейсов, и все они были связаны с московским Шереметьево. За минувшую ночь военные перехватили и уничтожили 605 украинских дронов самолетного типа. Из-за этого в ряде аэропортов центра России вводились временные ограничения, а калининградский аэропорт снова расхлебывал последствия. Угрозы для жизни и здоровья, как ни странно, представляет и система здравоохранения Калининградской области. Так, житель Калининграда после операции просидел в очереди к хирургу 10 часов. Мужчина записал ролик отчаяния, в котором рассказал, что на следующий день после удаления аппендицита пришел в городскую больницу номер 4, чтобы продлить больничный, и ему пришлось дожидаться приема к доктору почти 10 часов. Несмотря на недавнюю операцию, его все равно отправили ждать в общей очереди.
4: Меня убивает моя районная больница. Я сейчас раскроется. У меня болит спина, и я просто 9 час сижу в очереди в вонючей поликлинике и не могу попасть к хирургу для того, чтобы он мне продлил мой этот больничный. Просто 9 час. И чтобы вы понимали, еще в ближайшие 2-3 часа, мне кажется, я вообще туда не попаду. Я только записал хвалебный отзыв про областную больницу. Я не могу попасть к хирургу, потому что это невозможно. Я понимаю, что все врачи в отпусках. Нет ни сестер, терпите, ждите. Ребят, мы только после операции вышли. Мы не можем пойти дальше болеть, потому что нам нужны ваши справки.
1: Как уточнил пациент, врач объяснил такую ситуацию нехваткой кадров. Мол, вместо 5 хирургов в больнице работают только 2. В региональном Минздраве при этом заявили, что штат учреждения полностью укомплектован, хотя сейчас остаются вакантными 8 должностей. Стоит отметить, что число врачей в Калининграде за год увеличилось лишь на 3%. Всего в системе здравоохранения региона предусмотрено почти 19 тысяч рабочих мест, но заняты из них меньше 16 тысяч. В результате, если пациенту требуется плановая госпитализация, то с момента получения направления до оформления в стационар проходит около 11 дней. Также увеличилось и время ожидания медицинской помощи. В среднем прибытие бригады скорой помощи калининградцам приходится ждать 34 минуты. Не все хорошо складывается и у тех, кто желает оздоровиться на Балтийском побережье. В разгар туристического сезона на знаменитом пляже Янтарного случилась дурно пахнущая история. Удивительно, но факт: на центральный пляж течет канализация из туалетов и кафе. Темная жидкость с характерным неприятным запахом вытекает на пляж с голубым флагом из канализационного коллектора, который установлен прямо на пляже и закопан в песок в водоохранной зоне.
5: Говнотечка бежит неделю уже.
1: Это то, что сейчас увидели и зафиксировали жители. А вообще, этот фекальный слив на постоянной основе происходит на пляже в Янтарном с начала года. В феврале региональное министерство природных ресурсов и Калининградская природоохранная прокуратура подтверждали, что в Янтарном уже вовсю сливают канализацию и в море, и на почву. Но никаких мер так и не предприняли. И если местные к канализационному амбре у моря уже привыкли, то туристы в шоке от фекальных масс, вытекающих прямо в зону отдыха. И, к сожалению, Янтарный не самый плохой пример. В центре Зеленоградска уже неделю красуется настоящая фекальная лужа. И это сердце курортного города, где гуляют туристы. Жильцы дома номер 26 на курортном проспекте с конца июля жаловались на забитую канализацию и в управляющую компанию, и в аварийную службу. Но проблему так и не решили. От сбросов неочищенных канализационных стоков уже целых 8 лет страдают и жители улицы Лесопильной в Калининграде. И вот что рассказывают.
6: Во время дождя ливневая канализация переполняется, и содержимое коллектора выливается на тротуары и проезжую часть улицы Лесопильной и прилегающих кварталов. Стоки несут с собой не только фекалии, но и мертвых крыс и средства гигиены. Кроме того, запах сероводорода и аммиака не позволяет открыть окна. Подвалы домов затоплены. С 2018 года обращение в водоканал не приносит результата. Вместо устранения аварии предприятие ограничивается отписками о том, что виноваты осадки, либо ссылается на то, что ливневая канализация не находится в их зоне ответственности.
1: Между тем жильцы записывают новые видео со зловонной улицы и не скрывают своего ужаса от происходящего.
7: Это все фекалии. И никто не убирает. Улица Лесопильная, 72. И все это стекает в Приголе туда. Несколько лет люди жалуются, пишут. Водоканал ничего не убирает.
1: И что самое интересное, власти прекрасно знают, что в центре Калининграда за красивыми фасадами прячется настоящий коммунальный кошмар и разруха. Жители годами кричат о затопленных подвалах, разбитых окнах и мусорных площадках, которые не убираются, но людей будто не слышат. А между тем калининградцы страдают от трещин и протекающих крыш в домах. В результате людям приходится жить в сырости вместе с земляными блохами и плесенью. И это далеко не редкость. На днях губернатор без прозванных вместе с Народным фронтом, его активистами и Минконтроля прошелся по калининградским дворам и сам ужаснулся, в каких условиях живут люди. Но, как обычно, все спихнули на управляющие компании. Как сказал губернатор, тех, кто игнорирует жильцов, будут лишать лицензий. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
8: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Пока все следили за сухопутной границей, Росмарпорт втихую выкатил новые прайсы на паромную линию Усть-Луга-Калининград. И эти цифры вас, мягко говоря, шокируют. Изменения уже вступили в силу на всех главных паромах – Рокоссовский, Черняховский и Балтийск. Давайте к цифрам. Прогнать одну легковушку теперь стоит минимум 27 тысяч рублей. Билет на одного человека в каюте – почти 10 тысяч. Но главный удар пришелся по бизнесу. Перевозка одной фуры выросла почти до 50 тысяч рублей, а тяжелой техники – за 90. И это только чистый фрахт, без учета портовых сборов. А теперь давайте сложим 2 плюс 2. Когда сухопутный транзит зажат литовскими квотами, паромный мост – это фактически единственная нитка снабжения области. И кто в итоге оплатит эти золотые паромы? Правильно, люди. Каждым чеком в магазине и каждой буханкой хлеба. Насколько теперь подскочат ценники на полках? Если паромное сообщение – это государственная альтернатива блокаде, то почему коммерческие тарифы растут так, будто людей изолирует не НАТО, а собственные перевозчики? Давайте выдохнем и разберемся без эмоций, что именно написано в этом документе северо-западного бассейного филиала Росмарпорта. Потому что, когда читаешь официальный сухой пресс-релиз, кажется, что произошло стандартное плановое обновление цен. Ну, подумаешь, индексация. Но стоит открыть тарифную сетку, и волосы встают дыбом даже у бывалых логистов. Чтобы вы понимали масштаб бедствия, давайте сравним базовые позиции. Автомобильный транспорт до 6 метров – это обычный семейный кроссовер или седан. Теперь оценивается в 27 тысяч 40 рублей за одно машиноместо на автомобильной палубе. Заметьте, эта цена в одну сторону. Пойдем дальше. Пассажирские места. Раньше доехать на паромчике считалось романтичным и относительно бюджетным способом путешествия, если нет денег на дорогой авиабилет. Что теперь? Одно место в каюте на паромах серии «Маршал Рокоссовский» или «Генерал Черняховский» обойдется в 9420 рублей. А если вы едете семьей из трех человек? Посчитали? Почти 30 тысяч рублей только за то, чтобы поспать 36 часов в каюте по пути из Балтийска в Усть-Лугу. Но настоящая катастрофа спрятана в разделе грузовых перевозок. Росмарпорт поднял ставки на стандартную еврофуру длиной до 16,5 метра до 48 тысяч 200 рублей. А за негабаритную или тяжелую строительную технику – бульдозеры, экскаваторы, краны – прайс перевалил за 93 тысячи 700 рублей. И вот тут внимание. Указанная сумма – это только базовый фрахт судна. К этому ценнику сверху автоматической строчкой подшиваются портовые сборы за погрузку и выгрузку, швартовые операции, экологический сбор, агентские услуги и обязательное страхование груза. В реальности перевозчик за одну фуру отдает уже не 48 тысяч, а под все 60. То есть перевозка одного коммерческого грузовика из Ленинградской области в Калининградскую подорожала в один момент на десятки тысяч рублей. А теперь ответьте себе на вопрос. Что находится внутри этих прицепов, которые ежедневно стоят в очереди на погрузку в порту? А находятся там самые элементарные вещи, без которых жизнь в регионе просто встанет. Металл, цемент, сухие строительные смеси, медикаменты, молочка, крупы, бытовая химия – абсолютно все. Логистика ведь устроена максимально просто. Перевозчик никогда не платит за подорожание из своего кармана. Если фракт фуры вырос на десятки тысяч рублей, да еще добавились обязательные портовые сборы и простой в очереди, дистрибьютор тупо закладывает эти расходы в конечную стоимость товара. В итоге застройщик поднимает цену за квадратный метр жилья, потому что арматура и бетономешалки стали золотыми. А сетевой супермаркет перерисовывает ценники на масло, яйца и бытовую химию. Но самый жесткий удар пришелся по железнодорожным перевозкам. За перевозку одного вагона-места или цистерны тарифы тоже пересчитали. То есть сырье для местной промышленности и топливо подорожали еще на этапе заезда на палубу в Усть-Луге. И вот здесь мы подходим к главному геополитическому абсурду всей этой истории. Нам из каждого утюга ежедневно твердят: Литва блокирует сухопутный транзит, Евросоюз вводит санкции, нас пытаются задушить в транспортной осаде. И государственные паромы позиционируются как главный спасательный круг, как единственная надежная альтернатива блокаде. Но если это спасательный мост для целого региона эксклава, то почему государственное предприятие взвинчивает цены на перевозки так, будто его главная задача – выжать из калининградцев и местного бизнеса последние копейки? Чиновники регулярно рапортуют о выделении миллиардных федеральных субсидий на паромные перевозки. Но где эти деньги?